печально, и удивительно, что на следующий день никто не заметил моего растерзанного состояния. Весь день я только тем и был занят, что выдумывал хитрости и уловки, чтобы вновь увидеть Изабеллу и по возможности добиться от нее какой-либо любезности. Разумеется, в потуге мои были тщетны, опыта у меня не было, и в делах любви каждый, даже самый удачливый, неизбежно начинает с поражения. Днем позже я отважился отправиться пешком к их имению, что очень легко было сделать тайком, потому что вилла их находилась у леса. Я тщательно спрятался у опушки и несколько часов наблюдал, не увидев ничего, кроме жирного ленивого павлина, поющей служанки и летавших вокруг белых голубей. И вот я каждый божий день стал бегать туда. Два или три раза мне посчастливилось подсмотреть, как Донна Изабелла прогуливается по саду или стоит у окна. Мало-помалу я осмелел и несколько раз пробирался в сад, ворота которого были почти всегда открыты и заросли высоким кустарником. В нем-то я и прятался так, чтобы видеть сразу несколько дорожек. К тому же я был при этом совсем рядом с маленькой беседкой, в которой Изабелла любила бывать по утрам. Я проводил там полдня, не чувствуя голода или усталости, и дрожь блаженства и страха охватывала меня всякий раз, едва мне удавалось увидеть красавицу. Однажды я повстречал Болонца в лесу. Это означало, что его не будет дома, и я с удвоенной радостью бросился в свое укрытие. По той же причине я прокрался на этот раз в самую глубину сада, спрятавшись прямо у беседки в темно-зеленых лавровых кустах. Услышав внутри шум, я понял, что Изабелла была там. Однажды мне показалось, что я слышу ее голос, но так тихо, что я не был в этом уверен. Терпеливо сидел я в своей засаде, пока не увидел ее. При этом я постоянно боялся, как бы ее супруг не вернулся домой и не обнаружил меня. Обращенная ко мне сторона беседки была, к моему великому сожалению, закрыта занавеской из голубого шелка, так что заглянуть внутрь мне не удавалось. Зато меня немного успокаивало то, что меня нельзя было увидеть из дома. Прошло более часа, и тут мне стало казаться, что голубой занавес отодвигается, будто кто-то сквозь щелку незаметно осматривает сад. Я тщательно спрятался и ожидал в сильнейшем возбуждении, что же будет, потому что от меня до беседки было не более трех шагов. Пот лил по моему лицу, а сердце билось так сильно, что я боялся, как бы его стук не был услышан. Случившееся затем поразило мое неискушенное сердце горше стрелы. Занавес рывком распахнулся, и из беседки стремительно, но совсем тихо выпрыгнул мужчина. Едва я отправился от неописуемого изумления, как был изумлен вновь, потому что в следующий момент узнал в смельчаке своего врага и родственника. Меня словно озарило, и я мгновенно все понял. Я дрожал от ярости и ревности, и чуть было не выскочил из укрытия и небо не набросился на него. Альвиза поднялся, улыбнулся и осторожно огляделся вокруг. Тут же Изабелла, вышедшая из беседки через дверь, улыбаясь, подошла к нему и тихо и нежно шепнула: «Иди же, Альвиза, иди. До встречи». Она наклонилась к нему. Он обнял ее и поцеловал. Это был всего один поцелуй, но такой долгий, жадный и жаркий, что сердце мое в эту минуту успело сделать, наверное, 1000 ударов. Мне еще никогда не доводилось наблюдать страсть, которую я до того знал лишь по стихам и рассказам, в такой близи, а вид моей госпожи, чьи алые губы алчные и ненасытно впились в губы моего кузена, едва не свел меня с ума. Этот поцелуй, сударь мои, был для меня разом и сладостнее и горше любого другого, которого мне когда-либо самому довелось добиться или подарить, за исключением, может быть, одного единственного, о котором вы тотчас же и услышите. В тот же самый день, когда душа моя металась, как подбитая птица, мы получили приглашение посетить соседа. Я не хотел идти, но отец заставил меня. Я провел еще одну ночь без сна и в мучениях. Наутро мы сели на коне и, не торопясь, доехали до имения. Через ворота мы попали в сад, в котором я так часто бывал тайком.
Тогда как на душе у меня было невыносимо боязно и тоскливо, Альвиза смотрел на садовую беседку и лавровые кусты с ухмылкой, приводившей меня в ярость. Хотя и в этот раз за столом мои глаза не отрывались от Донны Изабеллы, однако каждый взгляд доставлял мне адскую муку, потому что напротив нее за столом сидел ненавистный Альвиза, и я не мог видеть красавицу, не представляя себе со всей ясностью того, что случилось вчера. Все же мой взгляд был прикован к ее очаровательным губам. На столе было множество великолепных блюд и напитков. Беседа текла весело и оживленно. Однако мне кусок в горло не лез, и я не отваживался вставить и словечко в общий разговор. Обед прошел для меня, тогда как все были так весело, словно страстная неделя. Во время ужина слуга сообщил, что во дворе находится посыльный, желающий переговорить с хозяином. Тот извинился и вышел, пообещав вскоре вернуться. Мой кузен и в этот раз направлял течение беседы. Однако отец, как мне кажется, раскусил его и Изабеллу и забавлялся тем, что поддразнивал их намеками и странными вопросами. Как ни в чем не бывало, он спросил Изабеллу: «Скажите, Донна, кого из нас троих вы больше всего хотели бы поцеловать?» На это красавица громко расхохоталась и воскликнула с жаром: «Больше всего вот этого прелестного мальчика!» И она тут же встала с кресла, привлекла меня к себе и поцеловала. Но поцелуй этот был недолгим и жгучим, как тот вчерашний, а беглым и прохладным. Я думаю, что это и был поцелуй, доставивший мне более наслаждения и более, чем все другие, подаренные мне любимыми женщинами. Первый осушил свой кубок, встал и ответил на благодарный поклон венецианцу. Затем он взял один из подсвечников, пожелал настоятелю спокойной ночи и вышел. Было уже довольно поздно, и оба гостя также отправились спать. «Понравился он тебе?» — спросил Луиджи, когда они уже лежали в темноте. «Жалко, он стареет», — ответил Джамбатиста и зевнул. «Я правда разочарован. Вместо хорошей новеллы вытащил на божий свет какие-то детские истории». «Да, со стариками всегда так», — согласился Луиджи, потягиваясь под простыней. «А все же говорит он блестяще, и потом удивительно, какая у него память». В это же время старик Пьеро укладывался спать. Он устал. К тому же теперь он раскаивался, что не позабавил слушателей чем-нибудь другим, что не составило бы ему труда. И все же одна вещь порадовала и сердечно повеселила его, что его дар импровизатора не утратил своей силы. Потому что вся эта история с виллой, кузеном, служанкой, Донной Изабеллой, лавровыми кустами и двумя поцелуями была не более как выдумкой, сочиненной в минуту для минутного же удовольствия.

Из сборника «О волшебных историях». Глава под названием «Фантазия». Человеческий разум способен создавать мысленные образы реально несуществующих вещей. Эта способность обычно называется, во всяком случае раньше называлась, воображением. Однако в последнее время не в повседневном языке, но в специальных исследованиях под воображением чаще всего понимается нечто более высокое. Простая способность создавать образы чаще приписывается фэнтезированию, уничижительная форма старого слова «фантазия». Тем самым делается ошибочная попытка ограничить термин «воображение», толкуя его как способность придать творениям человеческой мысли внутреннюю согласованность реальности. Может показаться нелепым, что непрофессионал высказывает свое мнение по такому сложному вопросу, однако я рискну все-таки признать указанное словесное расхождение филологически некорректным, а соответствующий анализ – неточным. Одно дело – способность нашего разума создавать мысленные образы, что по праву должно называться воображением. Восприятие образа, умение ухватить его смысл и удержать его – все, что необходимо для успешного воплощения образа, может быть самим различным по силе и четкости. Но это различие количественное, а не качественное. И совершенно другое дело – способ, которым достигается воплощение. Способ, наделяющий или, казалось бы, наделяющий образ внутренней согласованностью реальности. Для него есть другое название – искусство. Связующее звено между воображением и конечным его результатом – соучастие в творении мира. Я называю этот процесс вторичным творчеством по отношению к первичному сотворению мира. И мне требуется особое слово, которое охватило бы сразу и само по себе искусство вторичного творчества и особенную необычайность и удивительность сотворенного образа, который является неотъемлемой сутью всякой волшебной истории. Поэтому я намерен дерзко присвоить себе способности шалтая-болтая и использовать словотворчество для своих целей. Я намерен к прежнему, более высокому значению слова «фантазия», в котором есть синоним воображения, присоединить добавочное значение нереальности, несхожести с первичным миром, свободы от постоянно давлеющего над первичным миром господства фактов. Одним словом, значение фантастичности. Я не только осознаю, но и радуюсь этимологической и семантической связи между фантазией и фантастическим, между фантазией и мысленными образами реально несуществующих вещей, тех, что действительно не могут быть никогда обнаружены в нашем первичном мире, или же тех, в существование которых мы просто не верим. Но говоря об этом, я ни в коей мере не могу позволить себе пренебрежительного тона. То, что сотворенные образы представляют собой предметы, не принадлежащие первичному миру, если таковое действительно возможно, является прежде всего их достоинством, а вовсе не недостатком. Фантазия в этом значении кажется мне не низшей, а наоборот высшей формой искусства, поистине самой чистой и возвышенной формой его и самой могучей, когда она достигает своей цели. Фантазия с самого начала обладает, конечно же, одним замечательным преимуществом, захватывающей необычайностью. Но преимущество это часто оборачивается против нее, создавая фантазии дурную славу. Люди не любят, чтобы их как-то захватывали. Они вообще не любят, когда кто-нибудь вмешивается в дела их первичного мира, или, вернее, в те слабые отблески первичного мира, которые им известны и знакомы. Поэтому люди с глупым упорством или даже со злобой смешивают фантазию со сновидениями, в которых нет и никогда не было никакого искусства, или с психическими расстройствами, когда разум делается и вовсе неуправляемым, с бредом и галлюцинациями. Но ошибки и раздражения, вызванные беспокойством и вытекающие из него неприязнью, не единственная причина путаницы. Фантазии присущи, к сожалению, одно весьма важное, но крайне невыгодное свойство. Ее очень трудно осуществить. Я думаю, фантазия способна участвовать во вторичном творчестве с гораздо большим успехом, чем мы можем представить себе. Однако достичь внутренней согласованности реальности ей тем труднее, чем более непохожи ее образы, составленные из перетасованных элементов первичного мира, на первоначальные элементы. Внутренней согласованности, конечно, легче добиться, используя менее фантастический, трезвый материал. Поэтому фантазия часто остается совершенно неразвитой. Она использовалась и используется легкомысленно, в крайнем случае полусерьезно или просто для украшения, и слишком часто она остается только лишь в фантазировании. Всякий, владеющий языком, может сказать «зеленое солнце». Многие могут

Представить это или нарисовать. Но это еще не все. Хотя даже это может оказаться куда более впечатляющим, чем все многочисленные рассказы и повести из жизни, которым присуждают литературные премии. Создать вторичный мир, где зеленое солнце было бы на своем месте, где мы обретали бы искреннюю и безусловную вторичную веру в него, для этого, видимо, требуется приложить и мысль, и труд, и, кроме того, это требует некоторого особенного мастерства, подобного мастерству эльфов. Мало кто может даже поставить перед собой столь трудные задачи. Но если такая попытка все-таки сделана и в некоторой степени удалась, тогда мы радуемся встрече с редчайшим из творений искусства. Искусство именно повествовательного, сочинительского, своей самой древней и самой могущественной разновидности. У людей лучшим средством воплощения фантазии от века служило слово, истинная литература. В живописи, например, видимое глазу представление фантастического образа оказывается технически слишком простым. Работа руки склонна обгонять здесь работу сознания и может даже возобладать над ним. В результате мы часто получаем в живописи глупые или нездоровые образы. Поистине несчастье, что драму, искусство в корне отличное от литературы, принято рассматривать либо как нечто единое с литературой, либо просто как ее отдельную область. Я называю это несчастьем, поскольку следствием такого подхода является совершенное обесценивание фантазии. Оно неизбежно, ибо все критики чувствуют вполне объяснимое желание расхваливать лишь те формы литературы или вымысла, которые сами они с детства или за время работы своей начали предпочитать. В стране, которая создала такую великую драму, которой принадлежат произведения Уильяма Шекспира, критика вообще тяготеет к излишнему драматизму. Но драма по природе своей враждебна фантазии. Даже простейшую из фантазий вряд ли можно с успехом воплотить в драме, если последняя предстает перед зрителями воплоти, в звуке и в цвете, как и должно быть. Фантастические реалии невозможно подделать. У людей, переодетых в говорящих животных, получится буфонада или пародия, но не фантазия. Хорошей иллюстрацией этому, я думаю, служат неудачи такого незаконнорожденного жанра, как пантомимы и сказочные представления для детей. Чем ближе они к инсценировке волшебной сказки, тем они хуже. Их еще можно терпеть, если сюжету и его фантастическим элементам отводится роль простого обрамления пьесы и ни в какой части спектакля ни от кого не требует и даже не надеются на какую бы то ни было веру в происходящее. Беда пьес в том, что постановщики должны или пытаются использовать разные механические устройства, чтобы явить перед зрителями магию или фантазию. Однажды я видел так называемые представления для детей, точно следовавшие сюжету «Кота в сапогах». Режиссер сумел поставить даже превращение великана в мышь. Если бы его трюки были, по крайней мере, технически совершенны, спектакль мог бы, наверное, испугать зрителей или показаться им фокусами или магией высокого класса. Но поскольку на самом деле не было ничего, кроме остроумных световых эффектов, доверие зрителей к постановке было не просто подорвано, оно было, прямо скажем, повешено, утоплено и четвертовано. При чтении «Макбета» я находил, что ведьмы вполне терпимы. Они несут определенную повествовательную нагрузку. Им присуща некоторая мрачная значимость, хотя они довольно вульгарны и являют собой, я бы сказал, жалкий пример представительниц своего рода. Но в постановке пьесы они почти невыносимы. Они были бы невыносимы там совершенно, если бы слабые воспоминания о ведьмах, с которыми я встретился некогда в книге, не поддерживало бы меня. Мне говорили, что я воспринимал бы все иначе, если бы вспомнил на миг об эпохе Шекспира, когда охоты на ведьм и судилища были привычным делом. Однако это все равно, что сказать, если бы я полагал ведьм возможными, полностью вероятными в первичном мире, другими словами, если бы они не принадлежали фантазии. Этот довод означает полную сдачу позиций. Полное уничтожение или упадок. Вот какая судьба ждет фантазию, если ею начинает пользоваться драматург, даже такой драматург, как Шекспир. «Макбет» поистине произведение драматурга, которому следовало бы, по крайней мере в данном случае, написать рассказ, если уж у него было терпение для написания пьесы. Но существует еще одна причина, более важная, на мой взгляд, чем беспомощность сценических трюков. Драма уже сама по себе есть попытка произвести некоторого рода подделку, или, по меньшей мере, подмену магического, воплоти, в звуке и в цвете представить перед нами людей, воображенных в некотором повествовании. Это похоже на попытку подделать волшебную палочку. Ввести, пусть даже удачно с помощью механических приспособлений, в псевдомагический вторичный мир дополнительные фантастические или магические элементы, значит ставить вопрос о создании некоего внутреннего третичного мира. Но это уж слишком. Может быть, это и невозможно,
Но я никогда не видел, чтобы такие попытки увенчались успехом. Во всяком случае, подобный спектакль уже нельзя было бы счесть обыкновенной драмой, где речи и поступки людей — простые орудия иллюзии и искусства. Именно по этой причине, что в драме персонажи даже целые сцены не воображаются, но на наших глазах разыгрываются в представлении, драма является собой вид искусства, фундаментально отличный от повествовательного, хотя она пользуется сходным с литературой материалом — слова, стихи, сюжет. Если вы, как и многие критики, предпочитаете драму литературе, или если вы черпаете свои критические суждения из высказываний драматической критики или даже из самой драмы, значит, вы склонны к неверному пониманию принципов повествовательного искусства. Ведь вы стараетесь подчинить его ограничениям, характерным для сценических пьес. Например, даже самые подлые и скучные персонажи будут для вас предпочтительнее вещей. А деревьям вообще почти никогда не уделяют внимания в пьесе. Но драмы фейри, те представления, которые, согласно древнейшим из летописей, некогда устраивали для людей эльфы, могут рождать фантазию, обладающую столь неподдельной достоверностью, какую не в силах создать своими механизмами люди. Эти драмы воздействовали на человека так, что он переступал границы вторичной веры. Если вы участвуете в драме фейри, телесно вы пребываете или вам кажется, что вы пребываете внутри вторичного мира. В этом смысле драма фейри очень похожа на сновидения, и, как кажется, их иногда путали люди. Однако можно сказать, что, находясь внутри драмы фейри, вы находитесь как бы внутри сна, созданного кем-то другим. Тем не менее, это тревожное обстоятельство может ускользнуть от вас. Но как нам увидеть, как воспринять реальность вторичного мира? Зелье его слишком сильно, поэтому мы спешим возвратиться к первичной вере, сколь бы чудесными не были представленные перед нами события. И мы чувствуем себя обманутыми. Другой вопрос, каковы были при этом намерения эльфов. В любом случае, сами они не обманываются. Для них драма фейри — форма искусства, отличная от колдовства или магии в узком смысле слова. Эльфы не живут во вторичном мире, но они, наверное, могут позволить себе пребывать в нем значительно дольше, чем люди-артисты. А первичный мир — наша реальность, одинаков и для людей, и для эльфов, сколь бы различно он ими не воспринимался и не оценивался. Нам нужно теперь какое-то слово для обозначения этой эльфийской способности вторичного творчества. Но все слова, какие здесь были использованы, ныне утратили ясный свой смысл и могут только запутать. Хотелось бы назвать это магией, я даже использовал слово «магия» раньше, однако здесь я все-таки не торопился бы его применять. Магическое следует сохранить только для обозначения деяний магов. Не подходит также и слово «искусство». Искусство — человеческая деятельность, которая порождает, конечно же, вторичную веру, но не в этом состоит его единственная или главная цель. Эльфы также владеют искусством подобного рода. Кажется, они в своем даже более сведущи, чем люди. Так утверждают древние хроники. Поэтому для обозначения особенного могущественного эльфийского мастерства я буду пользоваться словом «чары», за отсутствием менее спорного слова. Чары порождают вторичный мир, в который могут войти и создатель, и зритель. И мир этот будет восприниматься ими до тех пор, пока они не покинут его. Подобное восприятие в своей чистоте является, несомненно, художественным. Магия же производит изменения только в первичном мире, или, по крайней мере, магия претендует на это. Неважно, кому приписывается владение магией, смертному или фее, важно, что магия остается отличной от искусства и от чар. Магия не искусство, но только лишь техника. Желание мага – могущество в этом мире, власть над людьми и предметами. К обретению эльфийской способности творить чары и устремлена фантазия. Когда фантазия успешна, она приближается к чарам вплотную, ближе, чем всякое другое из человеческих искусств. В глубине многих историй, написанных людьми об эльфах, кроется явное или тайное, ясное или не слишком определенное стремление овладеть искусством вторичного творчества, которое может оживить мир. Это стремление, невзирая на внешнее сходство, внутренне абсолютно чуждо жажды власти и личного могущества, что характерно для магов. Нашим стремлением к вторичному творчеству порождены эльфы. В лучшем своем образе, но в чем-то даже опасном. Именно от них мы можем узнать, куда устремлена наша фантазия, даже если эльфы являются, или поскольку они являются лишь порождением самой фантазии. Всякие подделки, будь то невинные грубые фокусы драматургов или злобные действия магов, могут только отвлечь нас на короткое время от великого желания созидать.
В нашем мире мы, люди, никогда не сумеем позабыть об этом желании и никогда не сможем удовлетворить его. Оно непокупно. Оно не ищет возможности быть обманутым, не принимает колдовские подарки и не алчит господства. Оно ищет товарищей, которые делили бы меж собой радость творения, но не рабов. Однако многим людям фантазия — это непонятное искусство вторичного творчества, которое выделывает странные шутки с миром и со всем, что в нем есть, комбинируя существительные и переставляя прилагательные, и кажется подозрительной, если не противозаконной. Другие считают ее детской игрой, глупостью, пригодной для малышей или для целых народов в пору младенчества. Говоря о законности фантазии, я могу лишь повторить то, что однажды написал в письме человеку, считавшему мифы и волшебные истории ложью. Хотя следует отдать ему справедливость, он был добрым человеком и просто запутался, называя создание волшебных историй «посеребрением лжи». Примерно так ему я отвечал. «Прекрасный сэр, хоть человек и пал, но он не свергнут с трона. Он в немилость попал, конечно же, но он не изменился. Величие былое он хранит, фантазию свою другим дарит. В нем белый свет, как в радуге, играет оттенками соцветий и рождает живые образы. Да, он заполонил драконами и эльфами весь мир. Богам воздвиг дворцы вне тьмы и света. Он ошибался, созидая это, но человек — творец. Ему открыт путь созидания, и человек творит по древним и божественным законам. Так сотворил его творец исконный». Фантазия — самая естественная человеческая деятельность. Она ни в коем случае не разрушает законов логики. Фантазия не притупляет интереса к научным исследованиям и не препятствует поиску научных истин. Напротив, чем острее и яснее наш разум, тем прекраснее будет фантазия, которую он сможет создать. И даже более того, если бы люди оказались вдруг в таком состоянии, что они не желали бы знать или не могли постичь истину, очевидную или требующую доказательств, тогда и фантазия сделалась невозможной, пока люди не излечились бы. Если с ними когда-нибудь произойдет нечто подобное, я вполне могу это допустить, тогда фантазия совершенно исчезнет, ибо она станет безумием. Фантазия основывается на твердом убеждении, что все вещи мира именно таковы, какими они явлены под солнцем. Фантазия убеждена в этом, но не подчиняется этому. На логике, а не на фактах, основаны все бессмыслицы, которые встречаем мы в сказках и в стихах Льюиса Кэрролла. Если бы люди действительно не могли отличить человека от лягушки, скажем, сказкам о царевне лягушки не было бы места в их жизни. Конечно, возможно, совершенно неумеренная фантазия. Возможно, фантазия плохо сработана или фантазия, поставленная в услужение злу. Фантазия может даже обманывать тех, кто сам ее создал. Но тоже можно сказать обо всем, что сотворил человек. Люди сумели представить себе не только эльфов. Они придумали множество богов и поклонялись им. Они поклонялись даже самым жестоким и злым из этих богов. Они создали лже-богов из своих идеалов, знамен или денег. Даже их науки, социальные и экономические теории вечно требовали человеческих жертвоприношений. «Abusus non tollit usum». Злоупотребление вредит делу. Фантазия остается правом человека. Мы творим так, как можем, ибо сами тоже сотворены, но не просто сотворены, а сотворены по образу и подобию Творца.

0: Поздний гость. Был ранний тихий вечер. Доктор Джеймс Грэхэм, известный ученый, возглавляющий правительственный проект необычайной важности, сидел глубоко задумавшись в своем любимом кресле. Наступили его любимые часы. Именно здесь, в тихом полумраке гостиной, после долгого дня суеты и напряженной работы в лаборатории, он чаще всего находил остроумные и безошибочные решения самых трудных задач. Но сегодня ни формулы, ни чертежи совершенно не лезли в голову. Грэхэма одолевали грустные мысли о судьбе единственного сына, который возился со своими игрушками в соседней комнате. Мальчик, абсолютно здоровый физически, был умственно отсталым. Когда несколько лет тому назад стало ясно, что ребенок неизлечимо болен, Грэхэм, безумно его любивший, был буквально убит. Но со временем он привык, и к несчастью, горечь ушла, в душе остались лишь грусть и бесконечная нежность к сыну. Вдруг кто-то позвонил у двери. Очнувшись от своих мыслей, Грэхэм пошел в прихожую. Перед тем, как выйти в холл, он зажег свет в гостиной. Задумавшись, он не заметил, как стемнело. Странно, кто бы это мог быть? В другой день Грэхэм непременно рассердился бы. Какого черта так поздно, к тому же без приглашения, без предупреждения? Но сегодня он даже обрадовался. Можно будет отвлечься от тягостных размышлений. Он отворил дверь. На крыльце стоял совершенно незнакомый человек. «Доктор Грэхэм?» Грэхэм кивнул. «Моя фамилия Неймонд. Если возможно, я хотел бы поговорить с вами». Грэхэм окинул его взглядом. Невысокого роста, худощавый, лицо самое обычное, каких тысячи. Опасаться вроде бы нечего. «Ну, заходите. Располагайтесь», — пригласил он. Некоторое время незнакомец сидел молча, как бы собираясь с мыслями, потом крепко сцепил пальцы, подался вперед и горячо заговорил. «Доктор Грэхэм, вам ведь ясно, то, над чем вы сейчас работаете, обрекает человечество на гибель. Есть и другие открытия, тоже опасные, но ваше, оно не оставляет ни единого шанса, оно просто бесчеловечно». «Псих», — подумал Грэхэм и мысленно выругал себя за легкомыслие. Надо было еще на пороге спросить, о чем будет разговор. «Оружие, которое вы разработали», — начал было незнакомец, но вдруг замолчал и оглянулся на дверь. Из детской выбежал мальчик лет 15. Неймонда, сидящего в глубоком кресле, он не заметил и прямым ходом подлетел к отцу. «Пап, ты мне почитаешь?» Веселый детский голосок мог принадлежать ребенку лет 4, но никак не 15-летнему подростку. Грэхэм обхватил его за плечи, а сам бросил испытующий взгляд на посетителя, гадая, знает ли тот, что мальчик болен. «Погоди, Гарри», — ласково сказал Грэхэм. Его голос выдавал всю глубину любви и нежности. «Папе сейчас некогда, но папа скоро освободится. Поиграй пока у себя в комнате, а я скоро приду и почитаю тебе».
1: «Я хочу малыша-цыпленка. Почитаешь про малыша-цыпленка?»
0: «Как скажешь. А теперь беги. Хотя нет, постой-ка, Гарри. Познакомься с мистером Неймондом». Лицо Гарри озарилось улыбкой, смущенной и радостной. «Привет, Гарри, рад тебя видеть». Неймонд улыбнулся в ответ и протянул мальчику руку. Гарри взял гостя за руку и долго ее не отпускал. Было видно, что ему очень хочется влезть к Неймонду на колени. «А теперь иди к себе, Гарри». Грэхэм легонько подтолкнул его к двери. Гарри повернулся и в припрыжку помчался в соседнюю комнату, позабыв закрыть дверь. Грэхэм и Неймонд переглянулись. «Чудесный паренек», — сказал Неймонд, и голос его звучал почти вполне искренне. «Не дай бог, чтобы рассказ малыша-цыпленка оказался правдой». Грэхэм в недоумении посмотрел на него. «Вы помните то место, где цыпленок рассказывает, что небо обрушилось на землю? Чудесная книжка, с детства ее помню». Когда Грэхэм понял, что его сын и вправду понравился гостю, Неймонд показался ему симпатичным. Но теперь он вдруг вспомнил, зачем тот явился. Грэхэм терпеть не мог болтовни об абстрактном гуманизме.
2: «Боюсь, мистер Неймонд, что мы только понапрасну тратим время», — решительно сказал он. «Я уже 1000 раз слышал все, что вы собираетесь мне сказать. Может быть, вы и правы в какой-то степени, да вот только я тут совершенно ни при чем. Я ученый, прежде всего ученый. Все в один голос кричат, будто я изобрел абсолютное оружие. В какой-то степени это так, но моя-то цель совсем другая. А это оружие, что называется, промежуточный результат, не более того. Главное для меня, как для ученого, продвинуть науку еще на шаг вперед и тем самым способствовать прогрессу человечества. В этом и заключен, по-моему, высший гуманизм, высшая человечность». Эта маленькая речь прозвучала так горячо и с такой уверенностью, что гость, видимо, понял всю бесполезность своего визита. «Что ж,
0: Раз так, мне остается только откланяться. Вы ведь просто не хотите говорить об этом, правда, доктор Грэхэм? Я сейчас уйду, только вот... Может, у вас найдется что-нибудь выпить, желательно покрепче. Грэхэм уже успокоился. «Конечно, найдется», — любезно сказал он. «Виски с содовой подойдет?» «В самый раз». Грэхэм отправился на кухню за выпивкой, а когда через некоторое время вернулся, Неймент как раз выходил из детской со словами «Спокойной ночи, Гарри». Грэхэм слышал, как сын радостно откликнулся. «Спокойной ночи, мистер Неймент!» Голос его звенел от счастья. Грэхэм смешал две порции, они выпили. Предложение повторить Неймент отклонил и засобирался уходить. «Я тут позволил себе кое-что подарить вашему сыну, пока вы были на кухне. Надеюсь, доктор, вы не рассердитесь?» «Ну что вы, конечно нет, мистер Неймент. Большое спасибо, спокойной ночи». Закрыв за гостем дверь, Грэхэм тут же направился в детскую. «Ну вот, Гарри, я и освободился. Сейчас будем читать про...» Он так и застыл с открытым ртом. Потом его прошиб холодный пот, на лбу выступила испарина. Громадным усилием воли он заставил себя удержать на лице улыбку, с которой вошел, чтобы ребенок не почувствовал, какой ужас охватил отца. На негнущихся ногах он подошел к постели.
1: «Дай-ка я посмотрю твой подарок, Гарри!»
0: Очень трудно было сказать это легким, беззаботным тоном, чтобы мальчик не испугался и чтобы не случилось непоправимое. Когда Грэхэм осторожно взял зловещий подарок, руки его тряслись.
1: «Боже!» – подумал он. «Какой нелюдью надо быть, чтобы подарить ребенку заряженный револьвер! Такому ребенку! Это же бесчеловечно!»

мгновение кажется, ты ослеп. Такая вдруг внезапная тьма среди бела дня. Конечно, ослеп, думаешь ты. Не может же палящее солнце в момент погаснуть, оставив мир в темноте. Затем нервные окончания доносят до тебя ощущение, что ты стоишь, хотя еще секунду назад удобно сидел, откинувшись в брезентовом кресле, в патио в доме приятеля в Беверли-Хиллз, разговаривая с Барбарой, твоей невестой. Глядя на Барбару, Барбару в купальнике, на ее прекрасную, загорелую, блестящую в солнечном свете кожу. На тебе были плавки. Сейчас ты их не чувствуешь, не ощущаешь давление легкой, облегающей эластичной ткани. Ты хочешь их нащупать руками. Бедра обнажены. Ну и дела. Ты вытягиваешь перед собой руки. Они касаются гладкой поверхности, похожей на стену. Ты разводишь их в стороны, и обе руки упираются в углы. Ты медленно поворачиваешься. Вторая стена, потом третья, потом дверь. Ты в шкафу размером где-то в 4 квадратных фута. Рука нащупывает дверную ручку. Ты поворачиваешь ее и толкаешь дверь. Она приоткрывается в освещенную комнату. Комнату, где прежде ты никогда не был. Она невелика, но обставлена со вкусом, хотя стиль мебели тебе не знаком. Как человек воспитанный, ты медленно открываешь дверь полностью. В комнате никого нет. Ты выходишь наружу и смотришь на оставленный шкаф. Это шкаф, и все же не шкаф. Размеры и форма совпадают, но в нем нет ничего. Ни крюка, ни стержня для вешалок, ни полок. Он пуст, с глухими стенами. Пространство 4 на 4 фута, и все. Ты закрываешь дверь в шкаф и оглядываешься. Комната размером примерно 12 на 16 футов. Есть дверь, но она закрыта. Окна отсутствуют. 5 предметов мебели, 4 из них узнаваемы, более или менее. Один похож на сугубо функциональный письменный стол. Один явно кресло, по виду удобное. Имеется еще один стол, хотя у него как бы несколько крышек на разных уровнях. И, наконец, постель, или скорее тахта. На ней лежит что-то блестящее. Ты подходишь, поднимаешь это что-то и рассматриваешь. Это одежда. Ты обнажен, поэтому надеваешь ее. Из-под кровати или кушетки торчат домашние туфли, и ты всовываешь в них ноги. Они точь-в-точь твоего размера и кажут ноги. Они точь

По причинам, которые вскоре станут вам понятны, вы не сможете покинуть комнату до этого времени. На письменном столе лежит для вас письмо. Пожалуйста, прочтите его. Подписи нет. Ты смотришь на письменный стол и видишь лежащий на нем конверт. Однако ты не подходишь к столу и не читаешь письмо. Почему? Тебе страшно, вот почему. Ты оглядываешься по сторонам. Источник света обнаружить не удается, свет исходит будто бы отовсюду. Освещение неотраженное, стены и потолок вообще не отражают свет. Там, откуда ты пришел, такого освещения не существует. Что это значит, откуда ты пришел? Ты закрываешь глаза и говоришь себе: «Я Норман Гастингс, адъюнкт-профессор математики Южно-Калифорнийского университета. Мне 25 лет, и сейчас 1954 год». Ты открываешь глаза и снова оглядываешься. Это не тот стиль мебели, который распространен в Лос-Анджелесе или любом другом известном тебе городе в 1954 году. Вот та вещь в углу, ты даже не в состоянии предположить, что это такое. Наверное, точно с таким же ощущением твой дед в твоем сегодняшнем возрасте разглядывал телевизор. Ты осматриваешь себя, этот блестящий наряд, который лежал тут, поджидая тебя. Зажав ткань между большим и указательным пальцами, пробуешь ощутить текстуру. Ничего подобного касаться тебе никогда не приходилось. Я Норман Гастингс. Сейчас 1954 год. Внезапно возникает желание разобраться во всем. Немедленно. Ты подходишь к письменному столу и берешь конверт. На нем напечатано твое имя. Норману Гастингсу. Твои руки слегка дрожат, когда ты открываешь конверт. «Дорогой Норман!» Так начинается письмо. Ты быстро переводишь взгляд в конец, чтобы прочесть подпись. Ее нет. Ты возвращаешься к началу и продолжаешь читать. Ты уже догадываешься, что попал в будущее. Этот вывод ты сделал из осмотра одежды и комнаты. Все так и было задумано во избежание внезапного шока, чтобы ты сам осознал истину, имея в своем распоряжении несколько минут, а не прочел в письме, которое сейчас держишь в руках, скорее всего, не веря тому, что в нем сказано. Шкаф, из которого ты вышел, представляет собой, как ты сейчас наверняка понимаешь, машину времени. Из него ты шагнул прямо в 2004 год, 7 апреля. Прошло ровно 50 лет с последнего момента, который тебе запомнился. Возвращение невозможно. Я сделал с тобой то, за что, может быть, ты меня возненавидишь. Так ли это? Не знаю. Решай сам, хотя вообще-то это не имеет значения. А что имеет значение и не для тебя одного, это еще одно решение, которое ты должен принять. Я его принять оказался не способен. Кто автор письма? Пока не скажу. Но к тому времени, когда ты кончишь читать, необходимость в этом отпадет, хотя письмо и не подписано. Я знаю, прежде всего ты заглянул в конец в поисках подписи. Ты сам поймешь. Мне 75. 30 последних лет своей жизни я отдал изучению времени. Я построил первую в мире машину времени, ее конструкция, даже сам факт ее существования – мой секрет. Ты принимаешь участие в первом серьезном эксперименте. Твой долг – решить, будут ли проводиться новые эксперименты с моей машиной, следует ли отдать ее миру или уничтожить и никогда больше не использовать. На этом первая страница письма заканчивается. Ты замираешь на мгновение, не решаясь переходить к следующей. Ты уже догадываешься, что тебя ждет. И переворачиваешь страницу. Я завершил создание первой машины времени неделю назад. По моим расчетам, она должна была работать, но я не знал точно как. Я надеялся, что смогу пересылать объект во времени, только назад, не вперед, физически неизменным и целым. Первые же эксперименты показали мою ошибку. Я поместил металлический кубик в машину, миниатюрную по сравнению с той, из которой ты только что вышел, и настроил ее таким образом, чтобы послать его на 10 лет в прошлое. Повернул рукоятку и открыл дверцу, ожидая, что кубик исчез,

Но вместо этого обнаружил, что он рассыпался в прах. Я положил второй кубик и послал его на 2 года назад. Второй вернулся без изменений, если не считать, что он выглядел более новым, более блестящим. Это дало мне разгадку. Я ожидал, что кубики переместятся назад во времени, и так оно и происходило, но не в том смысле, как я это себе представлял. Эти металлические кубики были изготовлены 3 года назад. Первый кубик я послал в то время, когда он еще не существовал в своей нынешней форме. 10 лет назад он был рудой. Машина и вернула его в этом состоянии. Понимаешь, насколько ошибочны были прежние теории о путешествиях во времени? Мы думали, что войдя в машину, скажем, в 2004 году и установив ее на 50 лет назад, мы выйдем из нее в 1954. Но так не получается. Машина не перемещается во времени. Воздействию подвергается только то, что внутри машины, и притом лишь по отношению к себе самому, но не к остальной вселенной. Это подтвердил опыт с морской свинкой 6 недель от роду. Посланная на 5 недель в прошлое, она вернулась с детенышем. Нет необходимости рассказывать о моих экспериментах в деталях. Все записи в письменном столе, позднее ты сможешь сам изучить их. Теперь понимаешь, что произошло с тобой, Норман? Да, ты начинаешь понимать и покрываешься потом. Письмо, которое ты сейчас читаешь, ты же и написал собственной персоной, только в возрасте 75 лет в году 2004. Ты 75-летний человек с телом, вернувшимся к тому состоянию, какое у него было 50 лет назад, и утративший все воспоминания о 50 годах жизни. Ты изобрел машину времени. И перед тем, как воспользоваться ею самому, ты принял все эти меры, чтобы помочь самому себе сориентироваться. Ты написал себе письмо, которое сейчас читаешь. Но если эти 50 лет потеряны для тебя, как обстоит дело со всеми твоими друзьями и любимыми? С родителями? С девушкой, на которой ты собирался жениться? Ты продолжаешь чтение. Да, ты захочешь знать, что произошло. Мама умерла в 1963-м, папа в 1968-м. В 1956-м ты женился на Барбаре. Мне очень жаль рассказывать тебе об этом, но она погибла спустя 3 года в авиационной катастрофе. У вас один сын. Его зовут Уолтер, и он все еще жив. Сейчас ему 46, он работает бухгалтером в Канзас-Сити. Слезы текут из твоих глаз, застилая глаза, лишая возможности читать дальше. Барбара мертва. Мертва вот уже 45 лет. А всего несколько минут назад ты сидел рядом с ней, сидел в ярком солнечном свете в патио в Беверли-Хиллз. Окончание рассказа Фредерика Брауна «Бесконечная череда отражений» в следующей части модели для сборки на радио «НТВ».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Фредерик Браун. Бесконечная череда отражений. Окончание. Ты заставляешь себя читать дальше. Однако вернемся к моему изобретению. Ты уже начинаешь понимать некоторые из его последствий. Чтобы в полной мере осознать их все, тебе потребуется некоторое время. Это изобретение не дает возможности путешествовать во времени в том смысле, в каком мы представляли себе путешествие во времени, но оно наделяет нас бессмертием некоторого типа. Бессмертием того типа, который я временно дал нам. Хорошо ли это? Стоит ли утрата воспоминаний о 50 годах жизни того, чтобы человек вновь обрел относительно молодое тело? Я сумел найти единственный способ ответить на эти вопросы. Предпринять попытку самому совершить путешествие во времени, что и сделаю сразу после того, как допишу это письмо и закончу некоторые другие приготовления. Ответ будешь знать уже ты. Однако прежде чем принять решение, вспомни, что существует еще одна проблема, более важная, чем психологическая. Я имею в виду перспективу перенаселенности. Если мир узнает о моем открытии, если все старые и умирающие люди смогут вернуть себе молодость, с каждым поколением население планеты будет практически удваиваться. И уверен, ни мир в целом, ни даже наша относительно просвещенная страна не пожелают в качестве выхода из этой ситуации принять меры принудительного контроля над рождаемостью. Если дать наше изобретение сегодняшнему миру, миру 2004 года, то на протяжении ближайших 30 лет начнутся голод, страдания, войны. Возможно, даже полная гибель нашей цивилизации. Да, мы достигли других планет, но они непригодны для жизни. Наверное, звезды дали бы нам ответ, но до таких перелетов еще очень-очень далеко. Когда-нибудь это произойдет, и тогда миллионы пригодных для обитания планет станут нашим общим домом, но... Как быть, пока этого нет? Уничтожить машину? А как же все те бесчетные жизни, которые она может спасти? Страдания, которые она в состоянии предотвратить? Подумай о том, что это будет означать для умирающего от рака человека. Подумай. Ты заканчиваешь читать письмо и кладешь его на стол. Ты думаешь о Барбаре, умершей 45 лет назад, и о том, что 3 года, пока ты был женат, на ней потеряны для тебя. 50 лет потеряны. Ты, тот проклятый 75-летний старик, который сотворил все это с тобой и предоставил тебе принятие решения. Ты не без горечи понимаешь, каким должно быть это решение. Скорее всего, он тоже понимал это и потому мог без опасения отдать его в твои руки. Проклятие, он должен был понимать. Машина времени – вещь слишком ценная, чтобы ее уничтожить, и слишком опасная, чтобы подарить миру. Другой вариант мучительно очевиден. Ты должен стать хранителем этой тайны и молчать о ней до тех пор, пока мир созреет для нее. Пока человечество полетит к звездам и найдет новые, пригодные для заселения миры, или пока, даже если ничего этого не произойдет, достигнет такого уровня цивилизованности, который позволит ему избежать перенаселенности, поддерживая уровень рождаемости на уровне случайных или добровольных смертей. Если на протяжении последующих 50 лет ничего этого не случится, что кажется весьма вероятным, тогда ты, дожив до 75, напишешь еще одно письмо вроде этого. Снова подвергнешь себя эксперименту, схожему с тем, через который проходишь сейчас, и, конечно, примешь то же самое решение. Почему нет? Ведь ты будешь тем же самым человеком. Снова и снова шагая во времени, ты сохранишь этот секрет до тех пор, пока человечество не созреет, чтобы принять его. Сколько еще раз тебе предстоит сидеть за этим самым столом, обдумывать то, что ты обдумываешь сейчас, чувствовать печаль, которую ты в этот момент испытываешь? От двери донесся звук щелчка. Ты понимаешь, что она открылась, что ты можешь покинуть эту комнату, можешь начать новую жизнь, занять место того, кто уже отжил свое и ушел навсегда. Однако ты не торопишься пройти через дверь. Ты сидишь невидящим взглядом, глядя перед собой, и в твоем сознании возникает образ стоящих друг против друга зеркал, наподобие тех, что были в старинных парикмахерских. Каждым из них уходит вдаль бесконечная череда твоих отражений с расстоянием делающихся все меньше и меньше. Это был рассказ Фредерика Брауна «Бесконечная череда отражений» в переводе с английского Бориса Жужунавы. Мигель Анхел Астуриас. Хуан Круготвор. Ущелья, покрытые цветами. Ущелья, заполненные птицами. Ущелья, утопленные в озерах. Ущелья. Там не только цветы, столетние сосны, и не только птицы. Сосны, столетние, высоченные, и не только озера. Сосны, сосны и сосны. Цветочный, птичий и озерный мир Хуана Круготвора. Там он родился, там вырос. Жил с отцом, тоже круготвором. Не имел жены, ни своей, ни чужой, и унаследовал от отца волшебство лиан и подсолнухов, магию связываний и солнцекружений. Когда отец умер, сын его похоронил, не схоронив. Оставил лежать на земле, а не под землей, чтобы не разлучаться с ним. И был при нем, пока его кости не обглодали и не обклевали звери и птицы, кормящиеся падалью. Дни и ночи бдел он возле усопшего отца. Ночи и дни сидел рядом на сгнившем стволе, а когда у покойного круготвора распалось чрево, месиво многоцветных червей, он по обычаю круготворов вынул пупок, фиолетово-синий бутон, и обвязал его шелком четырех цветов. Сначала черным шелком, потом красным шелком, затем шелком зеленым и, наконец, шелком желтым. Когда узелок был готов, весомый, похожий на подсолнечник, сын зарыл поглубже белые кости и отправился в путь, а на груди у него вместо ладанки был завязанный в цветные шелка круготворный пупок умершего. «Я уйду», — сказал он себе, — «и возьму с собой круготворные мечты того, кто был кружи мир, кружи тучи, кружи неба, и его частица всегда будет при мне». «Ты уходишь, Хуан Унбат?» — спросили его. «Да, ухожу». По его краткому ответу все поняли, что он круготвор, и распрощались с ним звездной ночью. Его ущелье с цветами, птицами и озерами тоже с ним распрощались. Ароматы, цветы, отражения в воде говорили ему «прощай». Он едва не вернулся, поглядеться в голубоватые воды, где ребенком купался с отцом. Тяжко вздыхал, слыша птичьи концерты у себя за спиной. Дивная роскошь цветов приводила в смущение. Надо ли идти кружить по миру или лучше вернуться в свой рай? Вдруг появляются дикие кони. Облако пыли, летящее к горизонту. Самый быстрый конь останавливается, косит глазом, ржет, бьет копытом, скидывает голову, трясет гривой. Хуан Унбац трижды обходит прекрасного скакуна, заставляет его замереть на месте и вскакивает ему на спину. Узда не требуется. Конь повинуется мысли. И вот они уже в городе. Паутина улиц и площадей. Шорник вынес из лавки и выставил для привлечения покупателей сбруи и разные седла рядом с дверью на тротуаре. Сидя в качалке, он стережет свой товар и попивает прохладительное на склоне дня. Хуан Унбац оставляет коня за углом, трижды обходит шорника, заставляет его заснуть с открытыми глазами и берет седло, попону и великолепную узду, украшенную блестками. Все необходимое, чтобы обрядить и оседлать своего коня. Унбац уезжает рысцой, а в лавке затевается громкая ссора, чуть ли не драка между шорником и его женой. «Признавайся, ты ведь заснул, Борхе!» — выходит она из себя, норовя поцарапать мужа.
1: Нет, будь ты неладна, я тебе уже говорил нет. И опять повторяю, не спал. Так что же с тобой стряслось?
2: Сам не знаю. Я словно бы летал над землей, вдыхал сладчайший аромат лесных цветов, слушал щебетание птиц и смотрелся в зеркало озера.
0: Такова волшебная сила круготворов. Круготвор дает обет жить в бедности, дает обет не иметь дома женщины, кроме случайной, чтобы продолжить род круготворов, а также дает обет помогать своей магией всем нуждающимся. Круготворы или кудесники, волшебные силы которых идет от искусства связываний, не все используют свое умение на благо людям. Круготворы — колдуны осиных кружений, изгнанные из мира солнцевращения ароматом цветов, пением птиц и лазурной радостью озерных вод, нашли прибежище у воздыхателей вулканов и способны сотворить любое зло. Унбац, известный под именем Хуан Круготвор, не из их роду племени. Он владеет магией трех кругов, смог увязать воедино аромат, пение и голубые воды. А пупок своего отца держит всегда у себя на груди, словно подсолнух, чтобы помогать и себе, и другим. Деревянная лопата, обожженная в огне очага, прошлась по спине женщины. Ее супруг, хлебопек, не поскупился на удары.
3: «Бей меня, бей, Леон! Я это заслужила! Позволила украсть целую корзину хлеба! Не знаю, что на меня нашло! Я почуяла запах, особый запах, не эту здешнюю вонь от подгоревшего теста, а дивный аромат цветов! Потом услыхала, как заливаются птицы с золотыми горлышками, а там и себя увидала, такой молодой, в зеркале чистого озера!»
1: «Напилась пива вечером, вот и ударила тебе в голову!»
3: «Может быть, твоя правда».
1: «Кто, хотел бы я знать, заплатит мне за корзину с хлебом, которую ты приглядела?»
0: Тем утром голодные дети одного из городских кварталов досыта поели горячего хлеба, а торговцы и полицейские в ярости не могли понять, как могло незаметно исчезнуть столько одежды, лекарств, башмаков, сомбреро, всяких инструментов и другого добра, которое взял для бедных Хуан Круготвор с помощью магии трех кругов. А тем временем о его чудесной связке аромата, пения и лазурной воды прослышала одна женщина. Всемогущая и бесплодная, жестокая и прекрасная Читутуль, которую так называли по имени ее города, и настоящее имя которой было Сиу. «Доставьте мне этого кругодея», — приказала Сиу своим людям. «Я велю тем временем приготовить спальню, где со мной возлежат мужчины. А потом будет празднество. Я желаю показать ему моих лучших танцовщиков, моих удивительных циркачей и силу моих волшебников». Нетрудно было разыскать Хуана Круготвора и передать ему приглашение грозной Сиу. «Я пойду с вами», — сказал Хуан Круготвор посланцу. «Хочу познать новые земли». Быстро мчал его гнедой конь. Позади оставались головы, туловища и хвосты полноводных рек, несущих на своей спине редкие деревья и крупицы золота. Остались позади и зеленое буйство сахарного тростника, и кровавая россыпь кофейных кустов, и маисовые поля, луга, плодородные долины и поливные земли. И вместо всего этого теперь везде были только песок, камень, колючка. Хуан Круготвор, привыкший к своему цветковому, водяному и птичьему раю, сидел в седле, как окаменелый. Почему бы не повернуть назад? Почему надо следовать за посланцами, едущими неизвестно куда? Зачем ехать в этот жестокий и пустынный мир? Всемогущая Сиу, чье бесплодие простиралось и на ее владение, призвала к себе колдуна с руками из красной земли.
4: «Если я понесу от Хуана Круготвора, — приказала она, — отдашь ему половину моих богатств. А если он не сможет оплодотворить меня, если не прорастет семя подсолнуха, ты убьешь его, разрежешь его кожу на полосы и свяжешь их в узел».
0: Грозы и ливни задержали прибытие Хуана Круготвора в город Читутуль. «Подождите меня здесь, — сказал он посланцу. — Я скоро вернусь. До въезда в город мне одному надо объехать его кругом.
4: Раз, два, трижды проехал всадник вокруг крепостей, башен, построек города Читутуля, озаренного солнцем, и, убедившись, что весь город принадлежит ему, отправился со своими спутниками дальше. Величественная Сиу должна была прийти в отчаяние. Скоро копыта коней застучали по мраморным мостовым Читутуля. Холод материалов, из которых был построен город, гранит, порфир, сланец, не вязался с царившей в нем душной жарой, с его тяжким, как знойная губка, воздухом. Послышался трубный глаз. Бой барабанов отобали. Хуан Круготвор, взяв гнедого коня под усы, пошел вверх по лестнице на башню иероглифов, к террасе из разноцветных камней, где на циновке сидела под балдахином из зеленых перьев ослепительная Сиу.
5: «Унбац!»
4: — сказала она ему, восхищенно глядящему на нее, и, сказав его имя, продолжила.
5: «Трижды окружитель, подсолнух муж, непобедимый Круготвор три раза объехал вокруг моего города, который отныне принадлежит ему. Мои воины, мои богатства, мои вещуны, мои служанки, мои леса, мои самые лучшие камни, мои маисовые поля, мои дворцы, мои стражи — все это твое, и о том будет возвещено».
6: «Явился хозяин этой земли без хозяина!» — хором воскликнули авгуры.
5: «Ты, Хуан Круготвор, — говорила Сиу, — громом и ливнем трижды объял этот город. Теперь он твой, и скоро о том возвестят с вершин гор мои глашатые».
6: «Явился хозяин этой земли без хозяина!»
5: «Все твое, что находится в городе. Но ты не сказал, поразило ли волшебство твоих трех кругов Сиу, ту, что с тобой говорит. Если это так, если здесь воцарились чудесные силы, чудесное видение, чудесное присутствие, то Сиу, та, что с тобой говорит, ждет, чтобы ты ранил ее своим подсолнухом, ибо до сих пор те, кто ее ранил, были мужчины-игрушки, мужчины-чучела».
6: «Явился хозяин этой земли без хозяина!»
5: «Возьми, господин круговращение, твою пленницу, твой сладостный дурман. Возьми ту, что в твоих объятиях высекает искры жгучей воды, когда закрывает глаза, а когда открывает, то чувствует лишь укусы змеи. Пусть твои брови, клубящиеся над твоими сосновыми глазами, твои зубы источенных маисовых зерен, все твои волосы, склоняющиеся над твоими мыслями, сделают так, чтобы я стала той женщиной, что ждет тебя во всех городах, во всех местах, во всех постелях, и пусть исчезнет мое неплодие вместе с сухостью моих земель».
4: Сиу, супруга Хуана Круготвора, ждала чуда от семени подсолнуха. Оно должно прорасти. Ее живот округлится, как древесная крона. Ее грудь нальется лилейным молоком. Но дни пробегали, как кролики. Недели падали, как скошенный тростник, и снова вернулся красный попугай и заморал ее стройные смуглые ноги. Ни ее лунный срок, ни ее рог не были побеждены. Но все, и живое, и мертвое, стало бурно расти и цвести возле Хуана Круготвора. Сиу обернулась женщиной горой, далекой, голубоватой. Ее огромные руки, лишенные перстней, с тяжкой и грустной безнадежностью, лежали на ее коленях, горных утесах.
5: Как сгубить этого человека, который завладел вся и всем? Вши и блохи сделались с него ростом, так разрослось все вокруг. Циклопические дворцы и башни, преогромные мужчины и женщины, даже крохотные головастики, те, что кружатся в лужах, стали ему по плечо и потому возомнили себя круготворами. Вот.
4: В этом чудовищном мире было легко расправиться с ним. Он выглядел таким маленьким. И вот его кожей, раскромсанной на куски, обвязали подсолнух, в котором под цветными шелками был спрятан пупок его отца. Авгуры, узнав от колдуна с руками цвета красной земли о произведенной расправе, закружились волчком.
5: Сиу! Сказали они, приветствуя ее. Властительница связок и связываний круготворов и отца, и сына, связи трех кругов, а также круговращений колдунов, осиных кружений и хитросплетений. Положи этот подсолнух себе на живот, под пупок, промеж своих ног утесов.
6: Так и сделала могущественная госпожа Читутуля. Ее бесплодное чрево под знаком полной луны, этого колеса, что кружит по тучам, родило мальчика, который явился на солнце свет вместе с близнецом-братом, тенью своего тела. Сын, рожденный Сиу, и его брат-близнец, тень его тела, кружесвет и кружемрак, прослышали, что сотворены они из кожи своего отца, ныне узника собственного скелета, звезды из белых костей, и никакая сила не могла убить мысль, затаившуюся под их нахмуренными бровями. Брови из мрака были у юноши во плоти, и брови из света были у юноши тени. Мысль искать и найти скелет Хуана Круготвора, самого славного из круготворов. Сиу, огромная и далекая Сиу, с материнской нежностью глядела на своих сыновей. Один во плоти, другой тень. Оба произведенные на свет связка из полос кожи и тени их отца и их деда. «Ты, юноша, воплоти, и твой брат, твоя тень», — говорила им Сиу. «Вы обучены умываться благовонной водой, купаться в алой заре, разрисовывать себя цветной глиной в дни ритуалов. Вы обучены, не забывайте об этом, носить белую одежду, посылать стрелы из лука и сербатаны, читать календарь, понимать толк в индюке с пряностями, управлять пирогой, почитать древние обычаи, соблюдать тишину и почивать в гамаке. Всему этому вы обучены, а также умеете петь, рисовать, ваять, строить, и мне осталось лишь передать вам узел круготворов, кудесников трех кружений». Мигель Анхел Астуриас. Хуан Круготвор. Окончание. Сиу передала сыновьям их зачин, их заслон, узел их породивший, пупок их деда, обвязанный полосками кожи отца, которые кружесвет начал было развязывать. Из кожи родителя, разрезанной на полосы, образуются дороги сына, и поэтому кружесвет, юноша во плоти, стал развязывать священный узел.
5: «Нет, не надо», — сказала ему его тень на ухо, и так тихо, что только он один, юноша во плоти, мог расслышать слова. «Не развертывай эти дороги. Не иди тем же самым путем по коже отца нашего и господина. Возьми узелок и повесь его себе на шею, и все намерения твои свершатся. Но по дорогам его кожи я попаду в то место, где находится белая звезда его скелета. Туда мне надо попасть, и нет у меня других дорог, кроме его собственных». «Подумай, не ошибись», — настаивала тень. «Лучше повесь его себе на шею, на грудь».
6: «Сделаю, как ты советуешь». И едва успел кружесвет, юноша во плоти, повесить на грудь узелок с пупком и кожей своих предков, как тысячи мошек облепили его, словно то был не узел, а плод слаще меда. Проворные руки его тени, быстрые пальцы, сделанные из тьмы, привязывали нити к лапкам бесчисленных мошек. Красные нити к лапкам зеленых мошек, белые нити к лапкам черных мошек, желтые нити к лапкам кровавых мошек. Скинулись спящие руки кружесвета и взвелись мошки в небо. «Идем! След за ними!» — кричал кружемрак своему брату. Мошкара улетала с ниточками на лапках, шурша как шелк, сплетая пестроцветный занавес. Мошки, летевшие впереди, закружились, а за ними завертелись, переливаясь цветами радуги и остальные. Круг, еще круг, и радуга превратилась в радужный смерч, на вершине которого засверкала звезда, и был то белый скелет. Кто-то бродил поблизости. Хрусткие шаги. Кто-то не ногами ходил, а шелухой шелестел. Кто-то... Но кто это? Кто? Его брат, мрак безглазый, близнец тень, всегда бывший рядом, ветерком коснулся его ушей. Мол, это травы так движутся, без тела, без ног. Шаги то удалялись, то приближались.
5: «Это я», —
4: Послышался голос женщины, сделанный из засохшего тростника. «Я та, что жила с вашим отцом после того, как его погубили. Если жить, значит делить ложе с белым скелетом». Она заморгала. Но моргала она словно бы не глазами, а губами, и, запинаясь, прибавила: «А теперь спи, сын далекого Унбатса. Усни, и пусть уснет в тебе твой брат бестелесный, мрак безглазый. Я же полягу рядом с твоим отцом Круготвором».
6: «Ты видишь сон?» — спросил юноша, воплоти свою тень, спавшую в нем. «Нет», — ответил брат. Но на самом деле он видел сон. Видел скелет отца, лежащий с женщиной добрых примет и светлых мечтаний, под тучей кружащихся мошек, с лапок которых падают нити пестрым дождем. Проснувшись, Кружесвет увидел скелет своего отца, а рядом горбатую старуху. «Женщины, которые живут с мертвецами, — сказал ему его брат, его тень, — стареют внезапно, и плод такого сожительства носят не в чреве, а на спине. Нас теперь будет трое братьев. Ты — плоть и кровь, я — твой близнец, твоя тень, и еще один, зачатый отцом с помощью звездного блеска и хранящийся в горбе у старухи». Кружесвет, юноша во плоти, не сводил глаз с косматой и горбатой колдуньи. «Не может быть, невероятно! Ведь с отцом была женщина такая прекрасная, какой в мире не сыщешь!» Колдунья поймала слезливую летучую мышь, распростерла ее крылья своими руками и сама, словно распятая на кресте, обрызгала слюной и словами ее крючконосую мордочку.
4: «Зверь с мягкой шерстью, ты сгоришь на медленном огне. Когда станешь пеплом, я посыплю им свое кушанье. Когда войдешь в мою кровь, проложишь дорогу к тому, кто сейчас лишь капля звездной смолы, чтобы он мог спуститься из горба в мое чрево и превратиться в светило с живыми хрящами и фиолетовыми туманностями. Пусть он сойдет из горба в мое чрево ради всех летучих мышей, которые кружат надо мной в эту пору. Меня не страшит, если он в кровь раздерет мне нутро в поисках места в чреве. Меня ничего не пугает, лишь бы явился на свет истинный сын загубленного Круготвора, порожденный костями его серебряного скелета, а не кожей, разрезанной на куски, как те, которым дала жизнь Сью. Сын мертвого, не в пример сынам от живых отцов, будет с годами не приближаться к смерти, а от нее удаляться. Он родится взрослым, я знаю, но потом станет юношей, мальчиком, ребенком, и только тогда станет живым существом и начнет новый круг своей жизни, вернется к отрочеству, к юности, пойдет к старости и к смерти».
6: Близнецы, Кружесвет и Кружемрак, настороженно встретили сына Горбуньи. Но тот не доставлял им хлопот, ибо совсем ничего не весил. Он стал для них забавой, но ускользал из их рук, как мыло, если они вовремя его не ловили. Приближалась пора ураганов. И в конце октября, когда зелень стала оранжевой, трое братьев услышали немой зов дерева, огромного, гладкого, без единой ветви.
4: «Вы мне можете не верить, но это пристанище Круготворов», — сказал им Круготвор-мертвец, невесомый и потому самый подлинный Круготвор из всех Круготворов, ибо к тому же он был сыном летучей мыши.
2: «Как же мы туда влезем? Как будем там жить?» — растерянно спрашивали друг у друга братья. «Ведь у ствола нет ветвей, ведь там не на что опереться».
6: Лиана с зелеными кинжалами и с подсвечниками из белого воска предложила им свои плети. Из них близнецы могли свить веревки, а Круготвор летучая мышь, не отягощенный весом, поднимался и спускался, как хотел.
4: «Высоко вам не взобраться!» — смеялась Горбунья.
6: «А разве белки и обезьяны туда не взбираются?» — отвечали ей близнецы.
4: «А как же вы спуститесь?»
6: «Будем кружить!» — отвечали все трое, ибо и для невесомого спуск без веревки тоже был труден. «Уцепимся за веревки и будем кружиться над дома и Круготворы, внуки и сыновья Круготвора». Тут появилась Сиу на гнедом жеребце, на котором далекий Унбатс въехал в ее владение. Появилось в то самое время, когда трое братьев в сопровождении, как это ни странно, скелета, карабкались вверх по стволу со связкой веревок на плече. Первым поднимался Круготвор Летучая мышь, за ним юноша во плоти. Дальше его брат, юноша Тень, и последним лез Белый Скелет, ухватливый, словно живой. Долгие часы продолжалось мучительное взгромождение на дерево. Обливаясь потом и тяжело дыша, близнецы вместе со скелетом орудовали ногами, руками, коленками, пятками, натирали гладкий ствол песком, чтобы не скользить вниз. Наконец, достигнув вершины, юноша во плоти, юноша Тень, сын мертвеца и Белый Скелет повязались каждой веревкой и привязали другой ее конец к стволу, чтобы, кружась, опуститься на землю. Привязанные длинными веревками к верхушке дерева, они бросились в пустоту, чтобы летать, как птицы, кружиться, как звезды. На север и на юг устремились близнецы, плоть и тень, сыновья Сиу и узла, сделанного из кожи их отца. На восток — сын мертвого и горбуньи, и на запад — скелет Хуана Круготвора. В одеянии из звезд. Счастливый, судя по его смеху, полукружием смеялись зубы на черепе. Счастливый и радостный от того, что состоялся счастливый полет. «Все славится делом своим», — возвестила горбунья. «Сыновья, если с ними скелет их отца, вечно будут кружить». Внуки и сыновья Круготвора, — приветствовала их Сиу со своего гнедого коня. «Никто и никогда еще не взлетал к облакам, не поднимался так высоко». «Все славится делом своим», — возвещала горбунья. «Они кружатся, кружатся, и не только они одни. Близнецы обратились в бабочек, птиц калибри, и рыб и головастиков в водах. Кружатся, кружатся. Вместе со скелетом своего отца, белоогненным шаром на пламенеющих крыльях, вместе с моим сыном, Круготвором Летучей мышью, смеющимся, как вампир. Кружатся, кружатся». Горбунья и Сиу обратили вверх головы, головы неподвижных гор, и смотрят, как в вышине парят те, кто не вернулся на землю, кто занят кружением звезд.

рассказ, который завершит наше сегодняшнее выступление. Он написан Леонидом Кагановым, нашим давним товарищем, приятелем, другом. И называется «Типовая конфигурация».

0: По столу бегают муравьи. Мы накрываем их стеклянной пластиной, но так, чтобы не раздавить. Муравьи сидят на месте и шевелят лапами. Мы поднимаем стекло, они снова побежали своей дорогой. Теперь представим, что вместо муравьев у нас элементарные частицы, а роль стекла выполняет ССВЧ-поле. На этом месте профессор Лобокуха обычно похлопывал старческой ладонью по фанерному кожуху нашего красавца, напоминавшего здоровенную морозилку. Господи, из какого хлама собрана эта штука? Жил бы Лобокуха где-нибудь в Чикаго. Но, может быть, в этом есть вселенский смысл, чтобы открыть стоп-эффект ССВЧ именно в Новосибирске? На гнутых титановых электронах, в облупившемся здании института, который вот-вот обесточит за него плату, Лобокуха подбрасывал в камеру картофелину, одновременно нажимая красную кнопку. Воздух в камере застывал и превращался в сплошной блестящий цилиндр. Установка гудела, затем нажимали синюю кнопку. Вновь появлялась картошка, замершая в пустоте, и с глухим шлепком падала на картонки, устилавшие пол камеры. Затем мы сажали в камеру Тишку. Показывать на людях еще боялись. Тишка сидел и флегматично облизывал лапки. К щелчкам кнопок он уже давно привык. «Пик нагрузки идет при включении», — объяснял Лобокуха чиновникам. «Второй пик идет на снятие поля. Пока оно держится, установка потребляет мало. Частицы двигаются, но медленнее в миллиарды раз. Если ток поддержания отключить, не сняв поля, пространство останется окаменевшим навсегда. Мы не умеем его возвращать обратно».
1: «Это ясно», — кивал чиновник. «Но даже авиазавод столько не потребляет. Платить кто будет?»
0: Лобокуха показывал наш склад в подвале, заваленный блестящими цилиндрами. Некоторые были совсем невесомыми, а один с торчащим наружу шнуром весил 7 кило. Там внутри увяз монитор. Хороший японский. Не помню, что мы еще изучали, но тогда нас впервые отключили в разгар дня. Помню, Сергей Владленович сказал: «Не горюй, Антоша. Хорошо, что монитор. Ни Тишка и ни человек.

0: В общем, когда вместо лаборатории я увидел громадные залы и толпу людей в белых халатах, первая мысль была, сколько времени прошло. Не знаю, нутром почувствовал очень много. Вторая мысль была, со мной порядок, а каково было Лобокухе и остальным нашим, как мать. Третью мысль мне додумать не дали, аккуратно взяли под руки и втолкнули в маленький кабинет. В кресле сидела женщина.
1: «Меня зовут Мария»,
0: — сказала она, кивнув на свободное кресло.
1: «Вздохните глубже, оглянитесь вокруг, почувствуйте свободу, вы в полной безопасности».
0: «Антон», — я сел в кресло.
1: «Я знаю»,
0: — просто сказала она.
1: «Мы много лет готовились вас расколлапсировать. Вы из 21 века, сейчас 32-й. Это тяжелый стресс. Моя задача – помочь вам, я психолог».
0: «А!» Только и сказал я.
1: «Никого не осталось».
0: Она прочла мои мысли.
1: «Позже вы ознакомитесь с биографиями родственников и друзей, а вам надо начать жизнь заново. Я помогу».
0: «Спасибо», – сказал я. «Истерик и суицидов не будет». Мария удовлетворенно кивнула.
1: «Прежде всего, — сказала она, — нужно выбрать типовую конфигурацию. Ее выбирает ребенок в день совершеннолетия. Ваш случай небывалый. Но президент вам предлагает выбрать типовую конфигурацию на общих основаниях и стать полноправным гражданином».
0: «Спасибо».
1: «Типовая жизненная конфигурация — это образ жизни. Это порядок и распорядок. Это доступ. У вас было такое? Документ?»
0: «Да, конечно». Я машинально полез в задний карман джинсов.
1: «Не надо», — махнула рукой Мария. «Типовая конфигурация — это наш документ человека. Учетная запись в единой базе президента. Это пропуск на работу и транспортный билет, и финансовый кредит. Без нее никуда, даже ни один ход вам не откроется».
0: «Ход?»
1: «У вас называлась дверь, да?»
0: «Двери не будут меня пускать?»
1: «Пока да. Вы не сможете самостоятельно выйти даже из моего кабинета. Не опознав вашу личность, дверь не знает, есть ли у вас доступ на выход».
0: «А что делать?»
1: «Выбрать типовую конфигурацию», — улыбнулась Мария. «Я помогу».
0: Она махнула рукой, и стенка напротив осветилась. Там появилось подобие комикса, три десятка картинок. Человек с дамой на фоне цветущего сада, улыбающийся человек раскинул руки в круговороте пестрых пятен, лыжник на фоне гор. Чего там только не было.
1: «Президент готов предложить 33 типовые конфигурации вашей жизни», — торжественно объявила Мария. «Я сейчас расскажу про каждую. Вот Альфа».
0: Мария указала на парочку в саду.
1: «Тихая семейная жизнь в загородном коттедже. В нерабочее время предусмотрены прогулки на природе, вечеринки с друзьями, работа в саду для удовольствия».
0: «Да, я люблю копаться на даче».
1: «Кстати, в какой области вы хотите работать? Если хотите работать вообще».
0: «Вообще?» Я чуть было не сказал «в прошлой жизни». «Вообще я занимался физикой полей, учился в аспирантуре. Ваша физика наверняка так шагнула, что хочется...»
1: «Работа в теоретической науке подходит для конфигурации Альфа», — перебила Мария. «Также в базовую комплектацию входит жена, скромная и хозяйственная».
0: «Жена
1: живая?» — спросил я аккуратно.
0: «Разумеется», — удивилась Мария.
1: «Жена тоже из типовой конфигурации Альфа. Она подбирается автоматически с учетом ваших общих особенностей».
0: «Как?» — удивился я. «Жену мне кто-то подбирает?»
1: «Вы же не специалист в семейной психологии. Как вы можете выбрать жену самостоятельно?»
0: «В мое время люди сами выбирали спутника жизни».
1: «И к чему хорошему это приводило?»
0: Мария сделала многозначительную паузу.
1: «В древности люди и еду готовили сами, и одежду, и детей воспитывали. Сами и непрофессионально. Затем началось деление на профессионалов и пользователей. Насколько я знаю, уже в вашем веке одни профессионалы строили дома, другие создавали технику, третьи воспитывали детей».
0: «Ну, детей мы воспитывали сами».
1: «Вы ничего не путаете?» – удивилась Мария. «Разве не было профессии учитель?»
0: Я не нашелся, что ответить.
1: «Вы физик»,
0: – продолжала Мария.
1: «Специалист в своей области. Во всех остальных областях вы пользователь. Физик не может делать себе ботинки и строить жилище. У вас нет для этого ни времени, ни знаний, ни инструментов, ни опыта. А для настоящей жизни недостаточно иметь ботинки и жилище. Нужен уютный дизайн, хорошая семейная атмосфера, комфортный распорядок дня. Здесь требуется помощь профессионалов».
0: «Распорядок дня у вас тоже планируют?»
1: «Разумеется. График предстоящего дня мы получаем каждое утро. Но есть возможность ознакомиться с ним заранее и подать заявку на внесение изменений».
0: «А мне запрещено планировать день самому?»
1: «Зачем вам?» – удивилась Мария. «Вы можете ошибиться, а профессионал распланирует ваши дни быстро и качественно». Но мы отвлеклись. «Следующая конфигурация – бета-экстремал».
0: Она указала на лыжника.
1: «Типовая конфигурация человека, ведущего активный образ жизни. Предполагается ряд хобби – спорт, туризм, азартные игры».
0: «Жена спортсменка?» – пошутил я.
1: «Активный образ жизни предполагает частую смену партнеров. Президент выберет из единой базы подходящие кандидатуры и рассчитает оптимальный график личных перемен на всю жизнь».
0: «А если я хочу сад и жену?»
1: «Типовая конфигурация альфа».
0: «А лыжи?»
1: «Бета-экстремал».
0: «А если и то, и другое?»
1: «Есть эпсилон плюс. Городская жизнь, дансинги, роликовые коньки до 37. Затем удачная карьера, жена, дом, трое детей».
0: «Я не люблю ролики. Я люблю дачу и лыжи».
1: Мария вздохнула. «Антон, надо определиться. Типовая конфигурация выбирается раз на всю жизнь».
0: «И поменять нельзя?»
1: «Все можно. У нас полная свобода. Можно сменить типовую конфигурацию, но это большие хлопоты. Нужно заключение врачей о том, что текущая типовая конфигурация не соответствует вашему психотипу. Нужно согласие всех близких и друзей, чьи судьбы оказались связаны с вашей. Сам этап смены конфигурации занимает 6-10 лет. Это стресс. Личность травмируется. В общем, крайняя мера. Метания по типовым конфигурациям не делают счастливыми ни вас, ни социум, ни президента».
0: «Но почему, черт побери, садовод не может кататься на горных лыжах?»
1: «Такой типовой конфигурации не предусмотрено»,
0: – пожала плечами Мария.
1: «Обратитесь к разработчикам с предложением».
0: «Но я люблю горы!»
1: «Для альфы вообще не предусмотрены путешествия в морские и горные регионы. Любая конфигурация обладает своим доступом на перемещение, общение, рацион питания».
0: «Но это неправильно!»
1: «Антон!»
0: – укоризненно сказала Мария.
1: «Что вы придираетесь? В конце концов, никто вам не мешает выбрать профессию разработчика типовых конфигураций. Разработайте новую и утвердите в Совете профессионалов и президента».
0: «А это долго?»
1: «Над разработкой новой конфигурации трудятся миллионы психологов сотни лет. После оптимизации всех факторов на электронных моделях начинается проверка на добровольцах, и только затем конфигурацию запускают в серийное пользование».
0: «Зачем это? Я не понимаю!»
1: «Я попробую объяснить».
0: Мария вздохнула.
1: «Представьте, что вам надо пройти по природной местности из пункта А в пункт Б. Представили?»
0: «Допустим».
1: «Вы не знаете дороги. Не знаете, что вам понадобится в пути. Есть специальный лесник, краевед,
0: проводник,
1: профессионал природной местности. Он посвятил жизнь изучению путей из А в Б и выяснил, что есть 33 оптимальных типовых маршрута. Он предлагает их на выбор пользователям. Один маршрут пересекает реку, поэтому вас снабжают лодкой. Есть маршрут по болоту, в базовой комплектации предусмотрены сапоги. Горный путь предполагает альпинистское снаряжение и друзей-спутников. Разумеется, альпинисту запрещен доступ на болото в целях безопасности».
0: «А если я хочу сам искать дорогу?»
1: «Становитесь профессиональным лесником. Изучайте эту проблему».
0: «А если просто по болоту, без подсказок?»
1: «Дикость! Вы утонете!»
0: «Это мое личное дело!»
1: А вот тут, Антон, вы ошибаетесь. Это наше общее дело. Социум не может позволить людям тонуть в болоте. Более того, стихийная жизнь вне типовых конфигураций или просто отклонение дневного графика – это угроза для окружающих. Каким образом? Антон, сказала Мария мягко, если не ошибаюсь, в вашем веке был скоростной бензиновый транспорт и сложная система движения, так? Представьте, что к вам прибыл из прошлого дикарь на лошади и собирается скакать, куда захочет, по вашим трассам.
0: При чем тут это? Ведь это...
1: То же самое, сказала Мария твердо. Нарушение правил типовой конфигурации создает аварийные ситуации для окружающих. Любая внештатная ситуация, незапланированные действия, перемещения, личные контакты — это сбивает графики окружающих и систему в целом. Это противоречит идеологии президента, социума и...
0: Так! Опомнился я наконец. Идеология президента. А кто у нас нынче президент? Кто этот человек?
1: Человек?

0: Буквально. От начисления зарплат до управления вентиляцией в жилищах. Хотите с ним поговорить?
1: А можно?
0: Каждый может встречаться с президентом сколько угодно. Телепортационный ход мгновенно перебросит вас под пространство виртуальной приемной.
1: Она взмахнула рукой, и стена с картинками исчезла. За ней появилась небольшая комната, пустая и светлая.
0: «Прошу», — сказала Мария. «По окончании беседы попросите вернуть вас в кабинет 415, ксенопсихолог Мария Поросюк. Я буду ждать. Не забудьте, 415, Мария Поросюк».
1: Я шагнул в комнатку, и стена бесшумно закрылась. Я остался один. Стало не по себе.
0: «Эй, Мария!» — сказал я.
2: «Президент слушает вас!» —
1: загрохотало со всех сторон, и сразу же:
2: «Личность неопознана! Покиньте приемную и войдите снова!»
1: Я похлопал ладонью по стене. Стена не реагировала.
0: «Кабинет 415, Мария Поросюк!» — произнес я.
2: «Президент слушает вас!» — загрохотало снова. «Личность неопознана! Покиньте приемную и войдите снова!»
1: По коже побежали ледяные мурашки.
0: «У меня еще не выбрана типовая конфигурация!» — крикнул я в отчаянии.
1: «Подождите!» — удивленно откликнулся президент. «Идет сканирование базы». Он молчал долго и, наконец, объявил:
0: «Личная запись не найдена. Создаю новую. Сообщите дату и место рождения».
1: «Новосибирск, 1 марта 1978 года».
0: «Какого-какого года?»
1: – удивился президент.
0: «1978».
1: Президент долго молчал. Мне показалось целую вечность. «Ошибка», — произнес он наконец. «Вычислен отрицательный возраст жизни. Единая база повреждена или отсутствует. Произвожу попытку восстановить единую базу. Единая база не найдена. Программа «Президент» выполнила И свет в комнатке начал медленно гаснуть.

Перси Шелли. Хайкай. Медузы. Сотни медуз. Самый большой магазин светильников. Тысячи карнавальных шляп, подброшенных в небо во время салюта. Их было так много, что Тисима совсем позабыл о времени. Лишь когда вода над головой стала светлой, он спохватился. Зомби вот-вот начнут атаковать отель. Или все-таки прихватить еще парочку? Такого улова у них не было всю неделю. А ведь это уже не спортивная рыбалка, под предлогом которой они приплыли сюда из разных концов страны. Дюжина романтиков, собранных через сеть, не имевших до сих пор ничего общего, кроме увлечения одной старинной поэтической игрой, что и определило место их отдыха во время отпуска. Теперь из 12 осталось лишь пятеро. Запасов хватило на неделю. Романтика подводного отеля предполагала приготовление еды из собственного улова. В конце концов, они решились выходить по ночам, когда зомби не нападали. Но и эти вылазки приносили пока лишь крохи. За три ночи только пара камбал и пяток медуз. А сегодня, как назло, такая удача и как раз на рассвете. Ладно, еще одну для круглого счета. Тисима огляделся, выбрал самую большую медузу. Пластиковые лепестки беззвучно выплеснулись из ружья, окружили полупрозрачную тварь. Тисима подождал, пока пленка сожмет огромную плавучую шляпу в плотный мячик. 20-е. Вот теперь вниз, в темноту, где зомби плохо ориентируется, и вдоль дна на север. Через 5 минут он проплыл над

0: разорванной астматической Москвы. Значит, не сбился. Печальный ориентир. Чужая ошибка. Каждый из 7 погибших научил чему-то оставшихся. Каждый был ориентиром. И Симе вдруг пришло в голову, что их можно пометить флажками на карте. Романтика отеля предполагала, что никто не открывает своих настоящих имен, и они различали друг друга по названиям префектур. Потерянный человек, потерянная земля. Разорванная маска — это весельчак Кагосима. Первая встреча с зомби. Принял за людей, обрадовался. Вблизи понял, но было поздно. Хотя, будь у него жабры, наверняка сумел бы отбиться. Но Кагосима был из другого мира. Нетрудно догадаться, откуда приехал человек, который вставляет слово «звезды» в любое ответное стихотворение. Даже когда темой был гололед, этот виртуоз выкрутился. Упал, увидел звезды. Префектура Кагосима, национальный космопорт. Наверное, он неплохо управлялся в невесомости. Но под водой все равно не мог без маски, а маску так легко сорвать. Тисима поплыл быстрее. Но ориентир маска уже развернул карту памяти, заставляя расставить предыдущие флажки. У троих заболела голова в первый день, взбесились импланты нейрофона. Решение плыть домой оказалось для них фатальным, потому что скафы тоже взбесились. Но это стало ясно только через день, когда домой собрались Мияги и Акита. Муж пообещал жене подогнать скаф ко входу и поплыл на стоянку. Через иллюминатор в холле было хорошо видно, как он бьется внутри машины, которая вдруг сорвалась с места и унеслась неизвестно куда. Затем был Окинава, пожилой бизнесмен, решивший доплыть до берега самостоятельно. Они видели в перископ, как его маленькая черная фигурка не спеша выходит из воды на пустой пляж. Потом фигурка начинает метаться, пригибаясь и глядя в небо, бежит к ближайшей скале и падает, не добежав. Что-то блестящее, словно металлическая летучая мышь, делает круг над телом и исчезает. Тисима проплыл над светящейся разметкой стоянки. Скафов как не бывало, зомби увели последние 2 дня назад. С ними машины вели себя смирно, неудивительно. Ведь и зомби, и скафы, и роботы слушаются общего хозяина. Следующее, более яркое пятно света при приближении распалось на иероглифы. Отель Саби. Ближе, ближе, и сами иероглифы тоже распадаются на отдельные кусты светящихся водорослей вокруг грота. Дальняя стена подводной пещеры отъезжает, приглашая в шлюз, и возвращается на место. Он был даже рад, что вода уходит так медленно. Хватит времени, чтобы отогнать воспоминания о Мияге. До случая с математиком они даже не задумывались о том, насколько серьезна эта поэтическая игра в шлюзе. Конечно, в рекламе отеля ее расписывали на все лады. Удовольствие для истинных ценителей Утавасы и Хайкайноренга. Людям без чувства прекрасного просьба не беспокоиться. И там же про самую главную достопримечательность. Мозг последнего мастера в качестве метрдотеля. Но кто же верит рекламе? Голосовая идентификация — это вполне понятно. Традиция поэтических приветствий тоже. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят, и они просто следовали здешней традиции. Правда, сразу после приезда Хоккайдо пытался произнести один и тот же ответ дважды в день, но на второй раз Саби выкинул его из шлюза. Остальные посмеялись и решили, что ответы где-то записываются. Так и думали до случая с Мияги, когда стало ясно, что дело не в голосе и не в запрете на повторы. Вода опустилась до шеи. Тисима вдохнул через рот и тут же начал икать. Проклятый лягушачий рефлекс, как не вовремя. Он задержал воздух в легких и на медленном выдохе расслабил жабры. Кажется, прошло. Еще минута. Тисима наблюдал, как в стенной нише на уровне груди появляется каменная фигурка величиной с кулак. Сначала над водой возникла лысая голова и посох, потом каменные доги и, наконец, каменные гетто. Интересно, что будет сегодня. Тисима мысленно расставил в ряд образы, которые Саби выдавал им в разные дни этого неудачного отпуска. Телефонный звонок жаркой ночью. Безголовый снеговик. Сухие иглы в паутине. Девушка, развернувшаяся во сне к океану. Первая вмятина на новом тюбике зубной пасты. Пересоленный рис. Запах кошки. Нет, ничего общего. В этом и смысл игры. Остается расслабиться и ждать. Когда вода опустится до щиколоток.
1: Утренний туман скрыл от любопытных глаз сакуру в цвету,
0: пробубнил старческий голос. Кисима вздрогнул и уставился на каменную фигурку. Хоккайдо рассказывал, что мозг последнего мастера Хайкай плавает в бронированной бочке с физраствором. Бочка замурована глубоко под отелем. А в этой статуэтке всего лишь динамики микрофон. Но все равно не отделаться от ощущения, что... А ну их эти несвоевременные ощущения. Кисима закрыл глаза и мысленно повторил трехстишие, произнесенные статуэткой. Образ цветущей вишни заполнил воображение. 40 секунд тишины. Кисима глубоко вздохнул. «Ту, что едва скрывала полусгоревший дом», — громко пропел он, продолжая стихотворение до полной танка. Снова тишина. Кисима посмотрел под ноги. Если ответ не принят, из этих дырок хлынет вода и вышвырнет его наружу вместе со всем уловом. Нет, не в этот раз. Щелчок, и стена со статуэткой поехала в сторону, открывая холл отеля. В дальнем конце коридора у входа в ресторан зеленела камуфляжная куртка Хоккайдо. «Все в порядке, это я!» — крикнул Кисима. «Я вас носила!» Хоккайдо продолжал держать его на мушке гарпунного ружья. «Два зомби уже заходили в шлюз. Сегодня они научились давать ответы в 14 слогов. Вы сами знаете, что дело не в слогах. Знаю. Но уже 8, а мы договаривались. Еда приплыла перед самым рассветом». Кисима поднял мешок с медузами. Хоккайдо наконец опустил ружье. Кисима усмехнулся. «Тоже мне эколог. Этот худой и нервозный парень не понравился ему с самого начала. Как всякий мусорщик, Кисима не любил таких трепачей. Вместо того, чтобы демонстрации устраивать, лучше бы поработали месяц-другой на свалках Тибы. Пользы гораздо больше было бы и для экологии, и для собственного развития». В последние дни Хоккайдо особенно надоел со своими политическими речами. Все началось со споров об искусственном интеллекте, захватившем власть на суше. О том, что это Искин, они узнали к вечеру первого дня, когда единственный телевизор в ресторане отеля наконец перестал показывать необъяснимую панику на улице. Вместо этого пошли более-менее связанные репортажи о взбесившихся машинах, о людях с нейрофонами, превратившихся в зомби, и о других людях, кому эти самые импланты вживляли уже против их воли, когда они попадали в руки зомби первого поколения. Вещание оборвалось посреди выступления премьер-министра, уверявшего, что ситуация под контролем. После этого экран превратился в сумасшедший стробоскоп, от которого кружилась голова, и они отрубили его. Однако в разговорах с тех пор постоянно возвращались к главному. Откуда он взялся, этот Искин? Как преодолел запрет на неорганическую эволюцию? Как обошел многослойную систему блокираторов, вшитых во все программы искусственного интеллекта? Хоккайдо настаивал, что во всем виноваты военные, благо им всегда позволяли развивать то, что запрещено остальным. Кисима несколько раз порывался спросить, откуда простой эколог так много знает о секретных военных проектах, но нагнетать подозрительность не хотелось, и он не спрашивал. Он даже поделился с экологом своей версией происшествия, ведь это означало бы раскрыть кое-какие темные стороны собственного бизнеса. Из электронного мусора можно извлекать пользу по-разному. Помимо людей, занятых непосредственно сортировкой и переработкой железа, в штате у Кисимы был смышленый паренек, который сканировал всю выброшенную электронику на предмет интересных данных. Особенно списанные персоналки. Там попадалась и незатертая порнушка, и финансовые отчеты, и кое-какой компромат посильнее. Этот-то парень обратил внимание Кисимы на странные коды, которые стали попадаться в памяти старых принтеров, ксероксов и даже стиральных машин с сетевым доступом. Сперва Кисима думал, что это вирус-шпион. Но кому надо шпионить в старых стиральных машинах? К тому же среди этих вирусов не было ни пары одинаковых. И тем не менее узнать их было легко. На звуковом дебагере чужие коды звучали как куски одной мощной симфонии рядом с детским пиликаньем собственных программ всех тех выброшенных машин, в которых поселились чужаки. И симфония эта была совершенно дикой.
2: Ого! Вы один столько наловили!
0: Тисима в очередной раз обнаружил, что не может определить, какая из близняшек Эхимы с ними заговорила. Так было всегда, когда он не видел их, а только слышал. Вот и сейчас он поднял глаза уже после того, как девушки вскочили с татами и пошли к нему навстречу, совершенно одинаковые в своих облегающих песочных комбинезонах, двойная сосновая иголка на ветру. Тисима положил мешок перед очагом. Ага, вот теперь их можно различить. Иголка разделилась. Старшая, та, что бросилась возиться с медузами. Младшая, более спокойная, подошла к Тисиме.
3: Вас так долго не было. И танка у вас такая грустная получилась. Хотите, спою наш вариант?
0: Болей.
3: Утренний туман скрыл от любопытных глаз сакуру в цвету. Не пройдет ли стороной тот, кого ждала всю ночь?
0: Не знаю, что сказал бы Саби, но мне нравится, улыбнулся Тисима. Все-таки хорошо, что все диалоги транслируются из шлюза в ресторан. Остальные могут потренироваться. Вот только не зашла бы эта тренировка так далеко, как у... А где Акита? Тисима огляделся.
3: Кажется, в оранжерее,
0: замялась Эхими-младшая. Послушайте, мы же договорились, ее нельзя оставлять одну. Близняшки молча уставились в пол и снова стали неотличимы друг от друга. Хоккайдо крутил настройку перископа. По крайней мере, к обеду ее надо позвать. Никто не реагировал. Придется самому. Тисима не спеша поднялся на вторую палубу. Маленький мир отеля приучил их к неторопливости, внимательному выслушиванию чужих ответов в шлюзе. Но у этой привычки была своя крайность. То, что случилось с Акитой после того, как Саби не впустил ее мужа. Это было на третий день. К тому времени они уже поняли, что мозг мертвого поэта, управляющий дверями, оказался их нечаянным спасением от зомби. Каждому, кто входил в шлюз, Саби предлагал в тот день двойку.
1: В сторону океана ты развернулась во сне.
0: Зомби произносили в ответ нечто невнятное, и их тут же выбрасывало обратно в океан. Пятеро людей, оставшихся внутри отеля, усмехались при каждом неверном ответе. И одновременно вздрогнули, когда очередной вошедший в шлюз произнес знакомым голосом.
1: Гомоморфный образ группы изоморфен фактор группы по ядру гомоморфизма.
4: Акита закричала, что это Мияги, что он вернулся, он просто шутит. Ох уж эти его математические шутки, нужно ему открыть.
0: Но в глазах ее читалась другая мысль, которая пришла в голову и остальным.
1: Тисима и Хоккайдо одновременно схватили жену математика за руки и держали так еще полчаса, пока Мияги, переставший быть Мияги, снова и снова пытался войти и снова вылетал из шлюза.
0: После шестой попытки он не вернулся. К тому времени они уже знали, зомби быстро изнашиваются. С тех пор Акита в любое время и в любом помещении сидела перед иллюминатором. С ней можно было разговаривать, но она никогда не отрывала взгляд от темноты за стеклом. Ни Хоккайдо, ни близняшки не выдерживали этого дольше 5 минут. Такой нашел ее Тисима и сейчас. Белое кимоно и 2 длинных красных шпильки канзаси на фоне черного овала иллюминатора среди веселой зелени гидропоники.
4: «Ага, вот вы где!»
0: Фальшивое воодушевление в голосе смутило его самого, и он сбавил тон.
4: «Пойдемте завтракать, Акита. Куча еды приплыла».
3: «Да-да, я сейчас спущусь».
0: Она по-прежнему была далеко. «Что же с ней делать?» Тисима тоже посмотрел в темную воду за стеклом. Не называть, а показывать. Не объяснять, а передавать. Безусловно, она владела техникой игры лучше всех остальных. Это стало ясно в первый же день, когда все они собрались в ресторане и рассказывали друг другу, кто как представляет себе главный принцип этого древнего искусства. Кто-то сыпал терминами, кто-то цитировал классику, кто-то, наоборот, повторял общие слова про радость общения, про обмен самым тонким опытом. Лишь у Акиты все было просто и в самую суть.
3: Вы гуляете у реки и видите недостроенный мост. Ряд опор торчат из воды, но соединяющая их перемычка доходит только до середины. Вы не можете перебраться на тот берег, ведь моста как такового нет. Но в своем сознании вы моментально достраиваете его и...
0: Вот только теперь ее мысленный взор прикован к мосту, который уже никому не под силу достроить, подумал Тисима. И тут его осенило.
3: Может, споете мне?
0: Акита обернулась.
3: Сработало! Мне не нравится мой вариант. Я переписывала его уже раз 100, но мне все равно не нравится.
4: Спойте. Меня избирали судьей в 32 играх, в трех очень разных школах.
3: Ладно, слушайте. В сторону океана ты развернулась во сне. Новая луна с каждой волной все дальше уносит лодку.
0: Ее взгляд снова начал тонуть в темноте за стеклом. Однако Тисима не дал паузе затянуться.
4: Неплохо, но мрачновато.
3: Вот и мне не нравится. А как вам такой вариант?
4: Погодите, Акита, так нечестно.
0: Тисима погрозил ей пальцем, как ребенку.
4: Теперь моя очередь. Вы слышали сегодня мой ответ?
3: Нет, но уверена, что у вас вышло отлично. Вы же лягушатник, полжизни в воде провели, строили все эти острова из мусора. Уж вы-то наверняка неплохо обыграли этот образ с девушкой, спящей у океана.
0: Я говорю про сегодняшний образ. Саби каждый день дает новый, разве вы не помните? Акита поежилась.
4: Старые ни к чему переписывать, продолжал Тисима.
0: Это уже ничего не изменит, зато с новыми нам нужна ваша помощь.
3: Вам?
0: Бледное лицо, недоверчивый взгляд.
3: Не мне лично, а вот девчонкам из Эхимы вы могли бы преподать пару уроков. У них слишком легкомысленные стихи получаются.
0: Пока им удавалось пройти шлюз, но кто знает, если со мной что-то случится, выходить за едой придется им. Ведь вы и Хоккайдо...
3: Да, понимаю. Мы не лягушатники и в воде ведем себя неуклюже, не говоря уже об охоте. Ладно, я пригляжу за девочками. Вы что-то говорили про большой улов?
0: Думаю, он начнет уменьшаться без нас, если мы сейчас же не спустимся. Он оказался прав. Когда они вошли в ресторан, близняшки уже накрыли на стол. Хоккайдо нервно поглядывал то на еду, то в перископ. При виде Тисимы и Акиты он бросился к столу. Первые 5 минут завтрака прошли в молчании. Вежливость сдерживала, голод торопил, куски медуз выскальзывали из палочек, все чувствовали себя неловко. Но вот одна из близняшек толкнула другую и хихикнула. Вторая в ответ раздула жабры и состроила сестре смешную рожицу. Акита погрозила им пальцем и улыбнулась. И сразу как будто лопнула невидимая пленка. Хоккайдо тоже хмыкнул. Они снова были вместе, и все было хорошо. Увы, ненадолго. Динамик в углу зашумел, заплескался, стирая улыбки с лиц. Кто-то вошел в шлюз.
5: «Утренний туман скрыл от любопытных глаз сакуру в цвету», —
0: произнес бесстрастный старческий голос.
6: «Белый, белый, розовый, белый, розовый, белый»,
0: — тут же ответил другой голос. Незнакомый, еще более безучастный, почти механический. Шум воды, лязг металлической двери. Зомби не прошел. Но то, что он сказал... Нет, это уже не те словесные обрывки, какие они выкрикивали вчера и позавчера. Тисима посмотрел на Хоккайдо.
4: «С утра так», — ответил тот, не дожидаясь вопроса. «Я же говорил, они уже умеют считать слоги».
0: «Это больше, чем слоги. Вы слышали, что он сказал?
4: Это уже почти картинка, расплывчатая, но в тему.
0: Их хозяин из кин обучается игре».
4: «Ерунда! Он посылает зомби только потому, что у него нет роботов, способных работать в воде. Но сегодня они, кажется, появятся. Я не хотел портить всем аппетит, но раз уж... Поглядите на берег».
0: Тисима нехотя отложил палочки и подошел к стойке перископа. Да, сегодня на берегу не так пустынно, как обычно. На пологом каменистом склоне собралась какая-то толпа. Похоже, действительно роботы. С какими-то странными ветвистыми манипуляторами. Но что они там делают? До берега 5 километров, плюс утренняя дымка, не особо разглядишь. Даже с такой хорошей оптикой. Пока вроде ничего похожего на торпеды, резюмировал Тисима.
3: Наверное, он хочет взять нас живыми,
0: подала голос Акита.
3: И сделать из нас, как из других.
0: Не договорив, она нашла взглядом иллюминатор и уставилась в темноту. Ему Саби нужен, а не мы, заявил Хоккайдо.
2: Зачем?
0: Хором воскликнули близняшки. Младшая тут же смутилась и уставилась в тарелку. Старшая продолжила в одиночку.
2: Ведь Саби тоже киборг.
0: Не киборг, а оркип. Хоккайдо подцепил за края половинку медузы и перевернул ее, словно демонстрируя, как перестановка иероглифов меняет смысл. Близняшки продолжали смотреть непонимающе.
4: У зомби кибернетическая составляющая — это его мозг. И скин-имплант, перехвативший контроль над органическим телом. А у Саби все наоборот. Мозг настоящий, человеческий. Зато тело железное. Тот самый отель, в котором мы...
0: Все лампы в ресторане вдруг погасли и тут же вспыхнули снова. Может, не стоит про него... Тисима показал пальцем в потолок.
4: Ай, бросьте, скривился Хоккайдо. Это всем известно. По крайней мере, я все это нашел в открытых источниках. Он ведь на Министерство обороны работал. Да-да. Как раз в области военного применения искусственного интеллекта. Потом у него что-то вроде просветления сделалось и резко переклинило его в противоположную сторону, в технофобию. Он ведь даже поэзией не просто так занялся, а в рамках большого исследования на тему, чего не могут делать машины. Правда, это не помешало ему стать миллионером, продав русским кое-какую...
0: Свет снова мигнул.
4: «Нечего меня затыкать!»
0: Хоккайдо поднял глаза к потолку.
4: Я просто объясняю молодежи, зачем киборгам нужен этот старый оркип. Именно потому, что его мозг не поврежден, как у зомби. И в этом мозгу еще есть военные секреты. Но он их просто так не отдаст. Вот он и играет в свои сумасшедшие игры.
0: Все остальные тоже поглядели в потолок. Лампы больше не мигали.
4: А вы не думаете, что эта игра, начал Тисима, но не договорил.
0: Из динамика снова донесся плеск воды. Выброшенный зомби вернулся в шлюз для следующей попытки.
5: Утренний туман скрыл от любопытных глаз сакуру в цвету.
0: Тисима поймал себя на том, что уже выучил это трехстишие вплоть до интонации. И сейчас мысленно произнес его вместе с Саби. Ответ не заставил себя ждать.
6: Разве что ветра порыв выдаст ее аромат.
0: Тот же механический голос, что 10 минут назад говорил про белый и розовый. Но теперь его продолжение было вполне... Тисима вскочил и бросился в холл. Только у самого шлюза он вспомнил, что бежит с пустыми руками. Поздно, металлическая дверь отъехала. Тисима и человек, сидящий на корточках в шлюзе, посмотрели друг на друга. Время остановилось, позволяя разглядеть все детали. Наполовину обритая голова, кровоподтек вокруг дыры, чип словно вплавили в череп, вбили до самого гиппокампа. Осмотическая маска на лице, серебристый баллон в руках.
4: «Пригнись, жаба!»
0: — крикнул сзади Хоккайдо. Тисима присел. Позади щелкнуло, в горле человека с баллоном оказался гарпун. Зомби мотнул полуобритой головой и повалился в воду, которая еще не ушла из шлюза. Баллон покатился в холл отеля. До Тисимы донеслось шипение и тонкий цветочный запах.
4: Прямо как на моей первой свалке пронеслось в голове.
0: Не то чтобы он с тех пор научился работать с любым ядовитым мусором, но все же...
4: Задержка дыхания, прыжок, еще прыжок. На пятом он догнал баллон. Дверь шлюза уже ехала обратно. Разворот, бросок, плеск воды, выдох.
0: Он увидел медузу, когда дверь почти закрылась, скрыв за собой зомби и его газовый подарок. Оставалась лишь щель шириной в ладонь. Через нее-то и протекла в холл двухметровая медуза.
4: Тисима попятился.
1: Медуза пошла за ним на тонких лапках, по пути превращаясь в цветущее вишневое дерево. Тисима споткнулся. Дерево подошло вплотную, село ему на грудь и стало душить парой крепких корней.

0: пришел в себя с ощущением чего-то лишнего на голове. Вокруг было темно. Он с ужасом поднял руки, ощупал голову. Нет, никаких имплантов. Мокрая тряпка на лбу, только и всего. Он потянул за тряпку. Оказалось, что она же закрывала и глаза, а со зрением все в порядке. Он лежал на татами в ресторане. Рядом сидели близняшки.
1: «Очнулся!» —
0: воскликнула старшая. «Что со мной?» Кисиму попробовал встать, но голова закружилась.
2: «Лежите, лежите!»
0: Над ним склонилось печальное лицо Акиты.
2: «Вы нас всех спасли, а сами немножко отравились газом, но теперь все будет в порядке».
0: «Да уж вряд ли!» — донесся голос Хоккайдо. Кисиму повернул голову. Эколог сидел на пороге ресторана и смотрел в холл. Ружье лежало у него на коленях.
3: «Пока вы спали, еще трое приходили. С тем же ответом про ветер. Саби их не впустил, ведь повторы у него не засчитываются. Но раз уж один прошел...»
2: «Сколько времени?»
3: «Уже начинает темнеть, так что сегодня их больше не будет. Но завтра... Похоже, этот электронный спрут научился отвечать правильно. А наш хваленый мозг поэта проиграл в собственной игре».
0: «Не уверен, что проиграл», — покачал головой Тисима. «Мне тут одна идея в голову пришла. Скажите-ка, что там происходит на берегу?»
3: «Хорошо, что напомнили. С утра не смотрел».
0: Хоккайдо подошел к перископу.
3: «Если бы это было не здесь... Как-то раз я участвовал в проекте быстрого озеленения».
0: «Вишни-скороростки», — кивнул Тисима. «Мы такие тоже использовали на новых островах для дренажа. Мне еще утром мелькнула мысль, что это садовые роботы, но я тогда подумал, что это слишком бредово — разбивать вишневый сад, чтобы смоделировать стихотворение. Выходит, этому машинному разуму никак иначе не подобрать ответный образ».
4: Акита тоже пошла посмотреть, и Хоккайдо уступил ей место у перископа. Прильнув к окулярам, женщина в белом неподвижно стояла целую минуту.
2: «Это похоже на театр»,
0: — вдруг произнесла она, поворачиваясь к Тисиме.
2: «Они ходят в тумане среди цветущих деревьев, словно пытаются уловить. Но завтра Саби даст новую тему, и им придется ставить новую пьесу».
3: «Тогда у нас и правда не все потеряно».
0: Хоккайдо перекинул ружье из руки в руку.
3: «Хотел бы я посмотреть, как эта тварь смоделирует болото с поющими лягухами. Или снежную бурю. Или...»
0: «Статья о лягухах», — перебил Тисима. «Перед тем, как я вырубился, кто-то назвал меня жабой. Или это была часть галлюцинации?»
3: «Это была поэтическая разминка», — пробормотал Хоккайдо.
1: «Разминка, разминка», —
0: хором передразнили близняшки. Одна ткнула другую в бок, та в ответ раздула жабры и скорчила страшную рожицу.

0: Это был рассказ Мэрси Шелли «Хайкай». Спасибо за внимание. И я думаю, что после небольшого, совсем небольшого перерыва мы продолжим рассказом Брюса Стерлинга «Манеки Неко». Спасибо.
1: Podfm.ru представляет.

0: Алексей Пехов. Страж. История вторая. Ключ от рая. Часть первая. Дом эпохи Климента-Вседержателя находился на узкой, увитой диким виноградом улице в самом центре старого города. Вывеска «Фабьен Клеменс и сыновья» была неброской и маленькой, но знающим людям говорила о многом. Я переложил саквояж в другую руку и толкнул дверь. Колокольчик над моей головой звякнул хрустально и нежно, и почти тут же рядом оказался привратник в темно-бордовой ливрее, которая едва не лопалась на его плечах. По плоскому лицу, переломанному носу и ссадинам на огромных кулаках сразу угадывался род занятия этого человека – вышибала. На его поясе висел корт в дорогих ножнах. Не удивлюсь, если за стойкой лежит шестопер или какая-нибудь дубинка. Впрочем, для Костолома у него были изысканные манеры и умение вести себя вежливо, что для компании, где он работал, совершенно неудивительно.
1: «Вы в первый раз у нас, господин?»
0: — спросил он, ощупывая глазами мою одежду на предмет спрятанного оружия. «Нет», — ответил я, и, чтобы избежать лишних вопросов, расстегнул куртку, показывая кинжал. Привратник кивнул, приглашая меня к стойке. Там, закатав рукав, я протянул правое запястье, охранник провел над ним ивовым прутиком, и веточка дернулась в его руках. Мужчина довольно улыбнулся, взялся за новенькое перо, окунул в чернила и со скрипом написал на бумаге ряд только ему понятных закорючек.
1: «Будьте любезны следовать за мной, господин».
0: Громила провел меня в прекрасно обставленную комнату.
1: «У нас есть превосходное нарарское бренди из герцогских виноградников. Или желаете чего-нибудь другого?»
0: «Благодарю, не стоит». Он поклонился и вышел, оставив меня в одиночестве. Я повертел головой, с интересом разглядывая комнату. В этом представительстве Фабьен Клеменс и сыновья я не был, потому что город Тринс никогда не лежал в сфере моих интересов. Работы всегда немного, душ мало, а те, что есть, редко причиняют вред людям. Здесь кругом сплошные святые места, темным мятежным созданием слишком плохо, чтобы просто существовать, не то что устраивать пакости местным жителям. Появившийся на пороге господин в корне отличался от встретившего меня привратника. Невысок ростом, сутул, обычен лицом, неприметен одежды и скуп на жесты. Подобные люди никогда надолго не задерживаются в памяти. Их и описать-то сложно, а запомнить подавно. Все клерки этой компании внешне похожи друг на друга, словно родственники. Остается только догадываться, где месье Клеменс набирает столь непримечательных персонажей.
2: «Господин Ван Нормайен», — прошелестел сотрудник, — «прошу вас сюда».
0: На маленьком прилавке стояла ажурная клетка с механическим скворцом. Птичка склонила голову, придирчиво изучила меня черными бусинками хрустальных глаз. Скворец был необычным. Я узнал в нем одушевленного.
2: «У нас есть на него лицензия»,
0: — клерк заметил мой интерес.
2: «Хотите посмотреть, страж?»
0: «Я здесь не за этим. Предпочитаю решать деловые вопросы».
2: «Замечательно».
0: Бледные губы неприметного господина тронула улыбка.
2: «Желаете внести деньги на депозит?»
0: Я вытащил из дорожного саквояжа тяжелый кошелек. «Да, на мой счет. 20% от суммы переведите, пожалуйста, на счета братства стражей». «Стандартная процедура. Братство находит, воспитывает и готовит нас, а мы отдаем ему часть заработанного. Ради всеобщего блага». Клерк высыпал золотые монеты на прилавок, быстро сложил их в три ровных столбика, сделал отметку в бухгалтерской книге.
2: 20 литавских флоринов, или 40 дукатов, или 32 чергийских гроша».
0: Я кивнул, подтверждая верность его слов. Он жестом попросил показать запястье, коснулся его ивовым прутиком, внося новые, видимые только ему цифры.
2: «Вас ожидает корреспонденция. Если вы подождете минуту, я принесу ее».
0: Я нахмурился. Никто не должен был знать, что я появлюсь здесь. Я направлялся в столицу княжества Фервальден, чтобы повидаться с Гертрудой, которая собиралась быть там до конца лета, и заехал в Тринс исключительно ради одной ночевки. Но, как оказалось, для кого-то мой путь секретом не был, и они обратились в Фабьен Клеменс и сыновья. Эта компания надежна, как мой кинжал, и множество ее филиалов, разбросанных по всем цивилизованным странам, дают некоторым людям возможность пользоваться их услугами, а также не опасаться за свои вклады, поскольку при всей своей внешней незаметности они отличаются от других одной очень характерной чертой – независимостью. Клеменс не зависит ни от Лавендусского торгового союза, ни от местных городских правителей, ни от бригад наемников, ни от нас, ни от князей, ни даже от церкви. Во всяком случае, пока еще ни у кого не получилось заставить компанию раскрыть конфиденциальные данные о клиентах, хотя бы потому, что все торговые союзы, мэры, ландграфы, герцоги и князья, наемники и маги, кардиналы и епископы являются клиентами этой фирмы. Они берут у нее в долг, они хранят в ее надежных недрах свои средства и тайны, и никто не желает, чтобы их маленькие секреты стали достоянием гласности. Вернувшийся клерк протянул мне узкий конверт. Перламутровая печать братства выглядела достаточно свежей и яркой, чтобы я спросил, когда пришло письмо?
2: Час назад.
0: Могу я узнать, кто его принес?
2: Нам не разрешено открывать информацию такого рода. Извините.
0: Я кивнул, ничуть не удивившись, скрыл магическую печать, приложив к ней палец, и она превратилась в дым, пахнущий сожженными травами. На плотном листе был записан код, сложный набор цифр и букв. Пришлось повторить его дважды для того, чтобы запомнить. «Огня, пожалуйста», — попросил я. Клерк принес свечу, и я сжег конверт вместе с посланием, наблюдая за тем, как они превращаются в пепел. Настроение испортилось. Кажется, мне придется забыть о том, чтобы встретиться с Гертрудой. Во всяком случае, на какое-то время. Возле Девы Марии Снежной, величественной и совсем еще не старой церкви, построенной дедом нынешнего князя, сидели пятеро просящих подаяния. Дело у них шло ни шатко, ни валко. Во вторник, да еще и поздним утром, прихожан было мало, и скупы они оказались безмерно. Несколько стертых медиков, лежащих на дне кружек для милостыни, казались сущей насмешкой над заработком. Поэтому язык не повернулся бы назвать нищих благостными. Скорее уж наоборот. Они то и дело цапались друг с другом, словно шелудивые дворняги. Их ругань разносилась по площади, но никто не обращал на нее внимания, хотя страсти медленно, но верно накалялись. Одинокий стражник, появившийся с наклонной, со скукой на лице поглядел на разрастающийся скандал, прислонил тяжеленную аркебузу к стене и занялся заточкой корда. Его совершенно не волновало, что скоро, кроме ругательств, нищие начнут применять более весомые аргументы. Костыли и клюки. При том, что выглядели господа просящие отнюдь не калеками. Крепкие и здоровые на радость всем армейским вербовщикам. К вящему разочарованию проповедника, который с подчеркнуто презрительной миной наблюдал за спором нищих, драка все-таки не началась. Исключительно из-за моей скромной персоны. Точнее, от того, что в моей руке появилась четверть литавского дуката. Серьезная монета, особенно для таких плутов, как они.
3: «Что нужно сделать, добрый господин?»
0: Тут же спросил один, самый жуликоватый. Спросил без заискивания, с профессиональным интересом наемника и голосом, ничуть не похожим на жалостливое нытье попрошайки, которым он говорил совсем недавно, протягивая кружку в сторону одной из прихожан.
4: «Меня интересуют новости, правдивые и проверенные, насчет каменной пустоши. Нужно знать, кого упекли туда за последние 4 дня, поименно. За что взяли, кто арестовывал, кто подписывал приговор, насколько осудили и, самое главное, где содержат». Его дружки переглянулись, а он прищурился и посмотрел на меня оценивающе.
3: «Хитрое задание».
0: «Но и плата более чем щедрая». Проповедник вздохнул так, словно я отдаю его, а не свои деньги. Глаза жуликов вновь обратились на четверть дуката. Крайний слева облизнул губы и сказал:
3: «Мы постараемся, господин».
0: «Получите еще четверть дуката, если к вечеру я узнаю то, о чем прошу».
4: Это их очень воодушевило. Я кинул монету главному. Имеет смысл говорить, что я пойму, если вы поете мне песни? Еще один оценивающий взгляд.
5: Не будет песен, господин. Не за такие деньги. Если что-то разнюхаем, то вы это узнаете. Если нет, не обессудьте. Аванс назад не вернем.
4: Я в курсе, как заключаются сделки в Тринце.
5: Как мы вас найдем?
4: Встретимся под русалкой. Сразу после звона на вечернюю молитву. Они, похватав кружки и костыли, бесшумно растворились в толпе.
2: «Вечно ты пользуешься услугами всякого сброда», —
4: презрительно произнес проповедник, когда я направился прочь от церкви.
2: «Такие ножом пырнут, недорого возьмут».
4: «Меня радует, что ты печешься о моем здоровье», — пробормотал я так, чтобы не привлекать внимание окружающих, которые не слишком нормально относятся к людям, разговаривающим с невидимым собеседником.
2: «У меня в этом деле свой интерес. Без тебя обязательно найдется какой-нибудь страж, который отправит меня в рай. Рядом с тобой я как за каменной стеной».
4: «Спасибо за откровенность». Он пожал плечами, немного похожий на старого надутого пеликана, которого зачем-то обрядили в сутану.
2: «Наше существование — вопрос некоторого везения. Рано или поздно мы попадаемся на глаза тем стражам, которые гораздо менее щепетильны, чем ты. А таких достаточно много. Правилами вашего ордена не запрещается отправлять встреченную на пути душу на Божий суд, хотя кодекс теней это и не приветствует».
4: «Жесткие правила уничтожения касаются только тех, кто вредит людям. С остальными следует поступать по мере разумения», — возразил я. «Лично я считаю, что если душа желает задержаться в нашем мире и ведет себя тихо и мирно, ради Бога, когда настанет ее час, уйдет сама».
2: «Ты в меньшинстве. Слишком это лакомый кусок, свободные души. Некоторые из вас пытаются собрать их как можно больше, не отличаясь особой деликатностью».
4: «Не всем это нравится. И речь идет отнюдь не обо всем Орденау.
2: Среди наших магистров тоже нет единения в вопросах собирания душ. Слишком велик соблазн.
4: Слишком значительна награда.
2: Ходят слухи, что у некоторых из вас есть запасные кинжалы, хотя это строжайше запрещено. Такое оружие не попадает под проверки вашего братства, а также Ордена Праведности и церковников. А значит, можно не бояться, что тебя поймают за тем, против чего резко выступает Святой Престол».
4: «Ерунда. Каждый кинжал уникален. Оружейников, способных создавать их, слишком мало. Всего две семьи, занимающиеся этим из поколения в поколение. Если ты думаешь, что они не под пристальным наблюдением, то ошибаешься». Проповедник пожевал губами и промолвил:
2: «Люди всегда найдут способ обмануть других людей. Ты ведь не будешь отрицать, что души благодаря стражам покидают этот мир. И не обязательно злые сущности».
4: «Не буду. Знавал я таких ребят. Их не пугал даже церковный гнев и пристальное внимание Ордена Праведности. Кстати, почти все они плохо кончили. Еще несколько столетий назад папа Иоанн VI скрепил золотой буллой документ о душах, их существовании и законах, к ним применяемых, где было сказано, что церковь резко против, чтобы кто бы то ни было из рабов Божьих вмешивался в вопрос существования невинных душ без персонального одобрения и письменного разрешения священников. Святой Престол искренне считает, что души в руках Божьих, и негоже людям лезть в дела его. По разумению церкви, раз души не спешат к воротам в рай, значит, их время не пришло. Разумеется, подобный церковный закон не касался злых душ, так сказать, вредящих людям по дьявольскому наущению».
2: «Не все соблюдают правила, Людвиг».
4: Проповедник смотрел, как детвора пускает в лужи кораблики. «Это в природе человеческой. Вот уж чему я никогда не буду удивляться».
2: «Пойду прогуляюсь. Давно здесь не был».
4: «Увидишь пугало, скажи ему, где мы остановились». Он не ответил мне ни да, ни нет и свернул за угол. Порой старый брюзга становится невыносим. Я начинаю удивляться, почему терплю его рядом с собой. Я пошел вниз по колбасной, чувствуя, как начинает припекать солнце. В княжестве царила настоящая жара, и поговаривали о скорой засухе. Судя по реке, протекающей под городскими стенами, если не будет дождей еще недели две, наступят не самые лучшие времена. Трактир под Русалкой находился недалеко от замшелых ворот, возле которых начинался оживленный Фервальденский тракт. Но из-за высокой цены на проживание, еду и вино здесь было удивительно свободное, чего не скажешь о соседних заведениях. Народу туда набивалось, как альбаланских селедок, в тесную бочку дверь не закроешь. Лично я в подобных местах стараюсь бывать как можно реже и предпочитаю возможность сидеть за столом в одиночестве, а не в окружении сомнительных личностей. Впрочем, от недостатка клиентов трактир под Русалкой никогда не страдал. Здесь останавливались те, кто ценили тишину, комфорт и хорошую кухню, и готовы были платить за это гораздо большие суммы, чем принято в придорожных заведениях в этой части города. Сейчас, кроме меня, в зале было совсем немного посетителей. Никто друг другу не мешал, все были заняты едой и беседой. Я сел за свободный стул, махнул хозяину, чтобы принесли холодного пива.
2: «И что теперь?»
4: «Проповедник — моя головная боль. Как и она, он любит появляться неожиданно».
2: «В чем смысл очередного дурацкого поручения братства?»
4: «Я так надеялся, что ты отправился гулять надолго», — вздохнул я.
2: «А я так надеялся, что у тебя хватит ума отказаться».
4: «От некоторых вещей отказываться себе дороже».
2: «Так что они хотят?»
4: «Просят помощи в поисках одного человека. Хартвига Ницца. Уроженца Тринца. Его поймали на мошенничестве 2 дня назад, отправили в каменную пустошь, а затем куда-то перевели. Куда, никто не знает».
2: «И зачем, скажи мне, грешному, этот проходимец нужен стражам? И на кой, прости господи, черт ты занимаешься тем, что ведешь розыски пропавшего?»
4: «Насчет первого ничего не скажу. Насчет второго... потому что меня попросили люди гораздо более влиятельные, чем я. Я не могу игнорировать приказы, даже если ты продолжаешь считать, что каждый из стражей — вольная пташка, которая себе на уме». Мне принесли пиво, и проповедник, скривившись еще больше, чем обычно, отвернулся, не желая продолжать беседу.

0: пугало так и не появилось, что меня, в отличие от вновь разговорившегося проповедника, совсем не беспокоило. Он же, не переставая, ныл, что черт знает, чем оно может заниматься, когда остается без моего присмотра.
1: «Ты видел его серп? А его улыбку? Это же форменное сумасшествие! Да по сравнению с ним наемные солдаты, агнцы божьи, поющие Господи, да будет воля твоя!»
0: «На всякий случай напомню тебе, что один из этих агнцев лишил тебя жизни». Проповедник скрипнул зубами, явно от досады, и сказал:
1: «Ты понимаешь, что если оно окончательно сбрендит и накромсает кого-нибудь на кусочки, об этом узнают власти, у тебя будет куча неприятностей. Ты ответственен за то, что стянул его с ржаного поля».
0: «Пугало не так плохо, как ты думаешь», — беспечно отозвался я, слыша, как городские церкви начинают звон на вечернюю молитву.
1: «Возможно, мы говорим о разных пугалах», —
0: ехидненько поинтересовался проповедник, вытирая кровь со щеки.
1: «Я о том, что похоже на оживший кошмар. Такое, знаешь ли, молчаливое, с изогнутым ножом для кровавой жатвы, порубившее в Вионе несколько человек».
0: «Если пугало взорвется безо всякой на то причины, я это узнаю. Его ждут неприятности. Оно об этом, представь себе, тоже знает и будет следовать правилам».
1: «Но если тебя беспокоит одушевленный, то терзай не меня, а его, найди и приглядывай». «Я что, похож на няньку? К тому же оно меня игнорирует».
0: «Тебя все игнорируют, кроме меня», — утешил я его. «Потому что у тебя невыносимый характер».
1: «Ага, вон у тех типов он, конечно же, несравнимо лучше».
0: Я оглянулся. В дверях стояли двое из попрошаек, что я нанял. Правда, нищими они уже не выглядели, никакого рванья, никакой грязи. Горожане мелкой руки, живущие явно неправедным трудом. Хозяин и его прислужники закрыли им дорогу, полагая, что подобным людям здесь делать нечего, но я показал, что они пришли ко мне, и их с явной неохотой пропустили. Первый был тот самый заводила, игравший роль главного. Второй, судя по лицу и повадкам, любил выбивать из людей деньги кулаками, желательно в темном переулке.
2: «Угостить пивом?»
0: — бесцеремонно спросил глава маленькой шайки.
2: «Говорят, здесь оно отличное».
0: Я усмехнулся, но попросил для них кувшин нефильтрованного. Они расценили мою добрую волю как проявление слабости, и громила, хрустнув костяшками пальцев, проронил:
3: «Надо бы добавить задельца, добрый господин».
0: Проповедник зло сплюнул на пол, но кроме меня, к сожалению, этого никто не видел.
4: «Цена уже обговорена. Я заплачу деньги, если ваши новости будут мне интересны. Если ты чем-то недоволен, можешь проваливать прямо сейчас». Негромко и вполне дружелюбно ответил я ему. Он нахмурился, собрался было обидеться, но получил пинок под столом от своего товарища и занялся пивной кружкой, предоставив спутнику вести переговоры.
1: «Это было непросто, добрый господин. Пришлось попотеть, чтобы хоть одним глазком заглянуть в тюремные книги».
0: «Уверен, что в итоге ни ты, ни тюремщики в накладе не останутся. Переходи к делу». Нищий ухмыльнулся, понимая, что не сможет выжать из меня даже медика, отхлебнул пиво, вытер рукавом пену над верхней губой и сказал:
1: «За 4 дня к ним поступило 12 человек. В тюряге осталось только 6. Про них рассказывать?»
0: «Нет. Кого выпустили?»
1: «Купца из Равалии, попавшегося на неуплате пошлины городской управе. Точнее, он забыл дать взятку нужным людям, провел в тюрьме день, вчера за него выплатили деньги, и он был отпущен. Сразу же покинул город. Одного забрала инквизиция. Аптекарь с подвижнической, что у церкви ангела. Вышел в срамном виде на улицу. Это сочли бесовскими проявлениями. Сейчас его, наверное, уже поджаривают на решетке. Потом был мошенник, совсем недолго дурил местных, обещая даровать им чистоту для их грешных душ. Вчера его забрали из камеры и вывезли».
0: «Куда?» Не показывая эмоций, лениво поинтересовался я.
1: «Никто не знает, даже солдаты. Приехали какие-то люди и забрали, показав печать мэра».
0: «Плохие новости. Продолжайте».
1: «Еще одного отправили на кладбище из-за тюремной драки. И двое согласились встретиться с армейским вербовщиком. Их несколько часов назад перевели в полк на северную границу. Это все».
0: Я задумчиво постучал пальцем по столу, переглянулся с проповедником.
4: Нужной информации мне не предоставили, но зажимать монету я не стал и вручил им причитающуюся плату.
1: «Если вам что-нибудь еще понадобится, добрый господин, только дайте нам знать. Всегда рады услужить», — сказал Плут.
4: Их как ветром сдуло, и проповедник с ехицей спросил:
5: «И что ты будешь делать теперь?»
4: «Постараюсь не обращать на тебя внимания», — буркнул я, вставая. Мой собеседник не обиделся и остался сидеть на лавке, решив больше меня не раздражать. Во всяком случае, хоть какое-то время я смогу побыть в одиночестве. Продолжение повести Алексея Пехова «Ключи от рая» в следующем выпуске «Модели для сборки».

0: Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.
1: Podfm.ru представляет.

Алексей Пехов. Страж. История вторая. Ключ от рая. Часть вторая. Продолжение.

0: В самом дурном из своих настроений я поднялся в комнату, отпер дверь и не слишком удивился, когда увидел сидевшего за столом высоченного, плечистого детину с аккуратной смоляной бородой, пушистыми ресницами и пронзительными карими глазами. Кожаная рубаха на нем едва не трещала по швам, стоило гостю только пошевелиться и немного напрячь мышцы. «Привет, Карл. Будь как дома, не стесняйся».
1: «Здравствуй, Людвиг», — любезно ответил страж, сверкнув белыми зубами. «Извини, что без приглашения. Это Гансик, можете быть знакомы».
0: Возле окна стоял еще один гость, худой, белобрысый, с уставшими, покрасневшими глазами. Гансик, по первому впечатлению, умер собственной смертью, и лишь хорошенько приглядевшись, я увидел темное пятно на его правом боку. Душа кивнула мне безо всякого интереса и энтузиазма.
1: «Ты надумал поиграть в шпионов?»
0: Я снял куртку, бросил ее на кровать. «Честное слово, к чему письма?»
1: «Скажи это братству. Я получил точно такое же».
0: «Интересно», — сказал я безо всякого интереса.
1: «Ага».
0: Карл повозился, поудобнее устраиваясь на скрипнувшем под ним стуле.
1: «Еще как. Так что обратиться за помощью в Клеменце сыновья было самой лучшей возможностью. Они не сдают своих клиентов».
0: «Как ты узнал, что я в городе?»
1: «Увидел тебя утром, когда ты проходил в ворота. Братству подумалось, что ты по старой привычке заглянешь решить финансы

0: вопросы, как это сделал я. Мы с тобой не любим таскать с собой лишнюю наличность.
1: Пора менять свои привычки, пробормотал я. Мне тебя нечем порадовать. Я не знаю, куда делся этот тип.
0: Зато я знаю, широко улыбнулся Карл. Гансик, в отличие от нас, с тобой смог сесть черту на хвост.
1: Надеюсь, это образное выражение, кисло ответил я ему. Когда я встречаюсь с Карлом, мой энтузиазм очень быстро пропадает, и порой я даже перестаю любить свою работу. Потому что обычно такие встречи ничем хорошим не заканчиваются.
0: Разумеется! Парня упекли в монастырь иеровитов, святого Августина, если быть точным.
1: Это ведь конгрегация, да? Непорочное сердце Девы Марии, если не ошибаюсь.
0: Братья-затворники, большие молчуны.
1: Он политически заключенный?
0: Людвиг, тебе ли не знать, что политических упекают не в монастыре, а под землю? И выбраться они оттуда смогут лишь во время второго пришествия Спасителя.
1: И зачем понадобился этот человек?
0: Братство свалило на меня это дело так же неожиданно, как и на тебя. Буквально вчера я получил послание. Нашим старикам понадобился парень, но к тому времени, как я об этом узнал, его уже повязали на торговой площади, сочли преступником и отправили в тюрягу для дальнейшей экзекуции с помощью розг. Пока я пытался его вытащить, он внезапно исчез. Словно дьявол, на которого побрызгали святой водой.
1: Ну, теперь ты его нашел и можешь продолжить то, что тебе поручили. А я с чистой совестью отправлюсь по своим делам, пожал я плечами, садясь напротив него.
0: Не все так просто, пожевав губами, сказал Карл. У меня для тебя не слишком приятные новости.
1: Почему я не удивлен? Стоит нам только встретиться, как сразу возникают неприятности. Помнишь Лисецкий бунт, когда толпа едва не насадила нас на пики? А старые медные шахты и встречу с Окулом?
0: Я уж не говорю о том, что нам едва не оторвали голову, когда мы с тобой сунулись в Прогансу, и носители чистоты опознали в нас стражей.
1: И несмотря на все эти события, ты хочешь еще раз втравить меня в какую-то дурно пахнущую аферу?
0: Не я, тут же сказал он, подняв на меня карие глаза. Это приказ сверху, от которого не отобьешься.
1: Я прищурился, посмотрел на Карла.
0: Мы были знакомы больше 10 лет, несколько раз вместе работали.
1: Карл обстоятельный и опытный страж, но ему не везло с напарниками. Они достаточно быстро отправлялись на Божий суд, и я пока был единственным исключением.
0: «Хорошо, выкладывай», — вздохнул я. «По крайней мере, вначале выслушаю, а затем уж тебя отправлю». «Заметано. Хочешь вина?»
1: «Чувствую, сегодня оно мне не повредит». Я потер виски, которые жутко ломило. «Проповедник, старая дохлая образина, оказался прав. Нечего было заезжать в Тринц».
0: Гансик, сложив руки на груди, отвернулся к окну. Карл, обрадованный, что я временно не мечу грома и молнии, достал из своей сумки пузатую бутыль, сбил сургуч с пробки и подцепил ее черным зазубренным кинжалом. Пробка чпокнула, выскочила, и он наполнил глиняные кружки, которые были слишком неказистыми для столь хорошего белого вина. «Меня в городе уже знают, и моя персона ни для кого не является загадкой. А вот ты темная лошадка, Людвиг, до поры до времени. Пока Трин знает только об одном страже. Поэтому, если ты согласишься помочь, и мы будем действовать быстро, все останутся с носом».
1: «Пожалуйста, поподробнее про этих всех».
0: «Все это все. Церковники, городские власти и Орден Праведности». «Твою мать!» — с чувством сказал я, услышав о последних. «А эти уроды каким боком влезли в твою историю? Во что тебя, а теперь меня хотят впутать, Карл?»
1: Он помолчал и осторожно ответил.
0: «Дело странное, если честно. Этот парень, Хартвиг Ниц, внезапно заинтересовал очень многих людей. Крайне популярная фигура в Тринце последние несколько дней. Что он совершил? Превратил воду в городском фонтане в вино или взглядом лечит прокаженных? Парень, судя по всему, внезапно стал видящим. Твердил что-то про души и прочее. Этого слишком мало, чтобы его упекли в монастырь или им заинтересовался орден. Но он заинтересовался и начал поиски. А городские власти спрятали Хартвига за святым забором, ожидая отмашки из столицы или пока страсти не поутихнут. Представь, что будет, если орден найдет его быстрее, чем братство.
1: Ты ведь знаешь, как наши магистры свирепеют, когда их обыгрывают. Никому из них это не понравится. А значит, с меня живьем снимут шкуру, потому что я провалил щекотливые задания. Мне надо доставить парня в Багежом.
0: Это почти 100 миль на северо-запад. Самая граница с Бюргоном.
1: Да, но ближе никого из стражей нет. Вот дело и взвалили на мои плечи.
0: Пока не появился я, и теперь ты перекладываешь его на мои.
1: Верно мыслишь.
0: Карл не отвел взгляда.
1: Магистры написали мне, когда ты заглянешь в город, и обязали передать тебе их приказы. Люди Ордена дышат мне в затылок. Они либо докопаются до кого-то из городского совета, либо понадеются, что я наведу их на парня. Получается, у меня есть реальный шанс водить их за нос, а ты в это время скроешься вместе с Хартвигом.
0: Чтобы скрыться, надо сперва вытащить его из монастыря.
1: Ты, видно, с ума сошел, если хочешь привлечь внимание церковников.
0: Он запустил пятерню в бороду, рассеянно расчесал ее и сказал:
1: «Я не могу тебя заставлять, Людвиг. Если ты откажешься, пойму. Но подумай, раз Орден проявляет такую активность, да не где-нибудь, а в Фервальдене, где после истории с епископом Урбаном он на плохом счету, значит, все серьезно. Не знаю, зачем им этот парень, но он достаточно важен, коли ж они так суетятся».
0: «Да, это очень подозрительно. Не случись истории с Урбаном, городские власти не смогли бы скрыть от Ордена правду. Но долго они все равно не продержатся. И рано или поздно выдадут нужную информацию. В любом случае, трактир придется сменить. Если все так не шуточно, умные люди достаточно быстро смекнут, куда ходил Карл, и проведут ниточку ко мне».
1: «Это нужно братству. Вот только не надо про братство и его нужду, Карл!»
0: Тут же окрысился я.
1: «Всю патетику и надо ради надо, безо всяких объяснений, оставь для зеленых юнцов. Меня давно уже не поймать на подобную удочку. Мы с тобой работаем, чтобы избавлять мир от темных сущностей, а не играть в политику и лезть туда, где оторвут голову из-за какой-нибудь никому не нужной глупости».
0: Гансик разглядывал меня так, словно видел впервые. С уважением, хотя я ничего особенного не сказал.
2: «Но ты поможешь?»
0: — спросил Карл почти что жалобно.
1: «Помогу. Тебе.
0: За мной долг после того февральского брода, когда ты меня вытащил из воды».
2: «Спасибо!»
0: — проникновенно произнес он и тут же перешел на деловой тон.
1: «Все надо сделать быстро. Желательно сегодня ночью. Я отвлеку всех, кого смогу, а ты довезешь парня до Багежома».
0: «Угу. Всего лишь пара пустяков. Понадобятся лошади и деньги. И кое-какие вещи.
1: Я подготовлю, ты не пожалеешь».
0: Я не стал криво усмехаться, но представил, что скажет на все это старина-проповедник.

0: Проповедник не сказал ничего. Даже идиотом не стал называть. Лишь покрутил пальцем у проломленного виска и вздохнул, как лекарь над постелью безнадежного больного, которому не помогло кровопускание. А вот когда узнал, как я планирую оказаться в монастыре, произнес с горечью, что до таких преступлений он, человек церковный, никогда не опускался и участвовать в подобном мероприятии не планирует. Мораль у старины проповедника такая же гибкая, как фалецкая сталь. Гнется туда, куда прикажут. С одной стороны, ему ничего не стоит осквернить причастие, с другой — проникнуть в обитель монахов, обрядившихся в их одежду, преступление против веры. Впрочем, я даже был рад, что его со мной не будет. Опять бы стал путаться под ногами. Был поздний вечер. Солнце закатилось, но небо оставалось светлым по горизонту, вспыхнув ало-оранжевой пеленой. Полотняные ворота уже закрывались, но я успел покинуть город, выйдя из него вместе с 6 пилигримами, отправляющимися в Нарару, чтобы поклониться мощам святого Луки. Правда, на паломников они были похожи лишь благодаря серым плащам. Во всем остальном — настоящие наемники. Под плащами бряцала целая гора оружия, что, впрочем, неудивительно в связи с ночной прогулкой. Я бы на их месте поостерегся путешествовать по пустым полуношным дорогам. Мало ли кого на них можно встретить. Я оставил путников сразу после моста через обмелевшую реку, свернув на дорогу к монастырю, находившемуся меньше, чем в четверти мили от городских стен. В воздухе висел густой запах остывающей земли, душистого клевера и теплого летнего ветра, весь день носившегося где-то над бескрайними пастбищами. Я шел вдоль реки, в зеркальной воде которой теперь отражались лиловые облака. Их животы, скрывшиеся солнце, окрасило темно-бордовым. Под берегом, в густых камышах, несколько раз что-то гулко плеснуло. Возможно, это рыба ударила хвостом, а быть может, кто-то иной. В любом случае, я не собирался туда лезть, чтобы проверить. Кто бы там ни прятался, пусть даже тинник или топлун, меня это не слишком сейчас заботило. Уверен, если речные жители начнут докучать наземным, те найдут способ с ними справиться. Сетью, порохом или отравой. Люди всегда придумают способ, с помощью которого можно избавиться от неугодных соседей. Дорожный саквояж пришлось заменить старой торбой, так как она привлекала гораздо меньше внимания. Бело-черное монашеское одеяние с широкими рукавами и глубоким капюшоном оказалось мне вполне в пору. Вместо пояса я повязал пурпурную веревку, говорящую о том, что я принял обет молчания. Карл позаботился о моем маскараде и легенде. Последняя была неказиста и проста. Мне рекомендовалось помалкивать и побольше мотать головой, благо веревка должна была избавить меня от большинства глупых вопросов. Я немного волновался от того, что мог попасть впросак с монастырским укладом, которого я ни черта не знал. Спасало ли что, что я удачно умел корчить из себя идиота? Главное — держаться как можно более уверенно и нагло. Тогда половину твоих ошибок спишут на дурной характер. Когда до монастырских стен оставалось всего ничего, я увидел на дороге Гансика. Он свернул в рощу, и я последовал за ним через лопухи и крапиву. Две лошади стояли привязанные к деревьям, прикрепленные к их седлам дорожные сумки оказались пузатыми. Гансик ткнул в одну из них пальцем.
1: «Здесь Карл приготовил для тебя подарки».
0: Я расстегнул застежку, запустил руку внутрь и нащупал гладкую деревянную рукоять небольшого пистолета. А затем еще одну. «Фербергские. Хорошо», — сказал я, извлекая оружие на свет. Подобные игрушки появились лет 10 назад, серьезно потеснив арбалеты. Впрочем, я все же предпочитаю пользоваться последними. Шумят меньше, и не надо постоянно следить за зажженным фитилем. Арбалет, кстати говоря, тоже был приторочен к луке седла. Но его, в отличие от пистолетов, я трогать не стал. Такую штуку под монашеской одеждой не спрячешь. Что с Карлом?
1: «За ним ходят двое законников», — сказал Гансик. «Час назад они заглядывали в подрусалку и пытались узнать, что он там забыл».
0: «Значит, времени еще меньше, чем мы думали. Кстати, ты не видел в Тринсе кого-нибудь из одушевленных?»
1: «Нет. Внутри тебя ждут наши старые друзья. Вот здесь лежит кошелек. Отдай его им. Карл передает пожелание удачи».
0: Не ответив ни слова, я отправился обратно на дорогу. Отсюда до монастыря идти было не больше 3 минут спокойным шагом. Возле запертых ворот, небольших, но на первый взгляд очень надежных, горели факелы. На мое счастье, у аскетичных иеровитов принято вести себя достаточно замкнуто, потому как я не собирался выбривать на голове танзуру, но никого из них не смущало, что человек прячет лицо под капюшоном, а руки в рукавах. А уж обеты молчания здесь и вовсе встречались на каждом шагу, что мне было абсолютно на руку. Пару часов мой спектакль не вызовет ни у кого подозрений, а большего и не надо. Я взялся за тяжелое кольцо калитки, несколько раз бухнул им о металлическую пластину и принялся ждать. Что хорошо в монашеских орденах, они всегда пускают на постой своих братьев, не оставляя их ночевать на пороге. Очень по-христиански, на мой взгляд. Окошко в калитке распахнулось, на меня глянула злобная пропитая рожа. Увидев мою одежду, она буркнула:
2: «Из какого монастыря, брат?»
0: Я с сожалением покачал головой. Он наконец-то разглядел в сгущающихся сумерках мой пояс веревку, ругнулся и тут же получил затрещину от кого-то невидимого. Скривился, захлопнул окошко, загремел засовом, отпер калитку, держа в руках фонарь.
2: «Заходи».
0: Я сделал шаг и оказался в монастыре, очень надеясь, что выйти отсюда будет столь же просто, как войти. Кроме привратника, здесь были еще двое. Пожилой монах с лицом, очень похожим на помятую сливу, которую отвесил подзатыльник товарищу за то, что тот ругнулся, и верзила, возвышавшийся над ними на 2 головы. По мне, драться с таким очень близко к самоубийству. Справиться с подобной тушей можно только если уронить на нее мельничный жернов.
3: «Ты из богомольцев?» — спросил пожилой.
0: Я кивнул.
3: «Давно дал обет?»
0: Я покачал головой.
3: «С каждым, кто приходит к нам, знакомится отец-настоятель. Но сейчас он спит, так что придется ему увидеть тебя утром. Мы дадим тебе приют, хлеб и воду, брат. И присмотрим, чтобы ничего с тобой не случилось. Иди за мной».
4: «Так просто?»
0: Впрочем, чего им меня расспрашивать? Все равно не отвечу. Мы пошли по дорожке мимо зеленых лужаек и цветочных клумб. Старик вел, здоровяк сопел в спину, словно живая гора. Наконец мы прошли мимо колодца возле наземного павильона и остановились.
3: «Там мастерская и библиотека. Базилика прямо. Направо трапезная, за ней зал капитула и монашеские кельи».
0: Старый монах посмотрел в глубину моего капюшона и закончил:
3: «Тот, кого ты ищешь, находится в трапезной».
0: Я кивнул. Теперь понятно, что за люди в монастыре должны были мне помочь.
3: «Пройдешь мимо кухни, потом по тропе огородом. Там найдешь одежду для него. Затем свернешь направо и еще раз направо. Войдешь в малую часовню, минуешь главный неф, выйдешь через калитку. Перед тобой будет здание. Его охраняют 2 из городских. Твое появление их не удивит, они ждут еду. Постарайся оставить их в живых».
0: «Хорошо», — сказал я, делая шаг вперед, но он остановил меня едва заметным движением.
3: «Это не все, что ты должен знать. Настоятель попросил еще кое-кого охранять пленника. Брат Парвус умер несколько лет назад, но остался в монастыре. Я слышал, что сейчас он в подвале. Мы будем ждать у ворот. Иди с Богом».
0: Я еще раз кивнул, передал им кошелек, который старикан проворно спрятал в широком рукаве, и быстро направился по тропе, провожаемый их взглядами. Монахи ложатся рано, а пробуждаются, когда еще не рассвело, так что сейчас монастырь спал. Меня видели лишь ночные бабочки с бледно-серыми крыльями, вьющиеся вокруг висящих вдоль стен масляных фонарей. Возле кухни, свернувшись клубочком у поленницы, дрыхла маленькая лохматая псина. Она дергала во сне лапами и видела свой 10-й собачий сон. Монастырский сад, совсем небольшой и подсвеченный лунным светом, встретил меня вязкой тишиной. Здесь росли несколько фруктовых деревьев, но основное пространство было занято грядками с капустой, репой и луком. Одежда для узника лежала в корзине рядом с продуктами и бутылкой вина. Взяв плетеную ручку, я ощутил достаточно большой вес и вошел в малую часовню через распахнутые двери. Внутри пахло свечами, плавленным пчелиным воском, ладаном и едва ощутимо жженым сахаром. Сквозь окна на пол нефа, ограниченного с двух сторон грубоватыми каменными колоннами 300-летней давности, падали серебристые лунные лучи, и тени, лежащие на моем пути, были темно-синими и непередаваемо густыми. Эхо от шагов летело к покатому своду, отражалось от него и растворялось в ночи. Миновав часовню, я вновь оказался на улице, в дальней части монастыря, недалеко от монастырских складов и стены, за которой темнел лес. Прямо напротив находилось одноэтажное здание с частично разобранной крышей. Внутри оказалась старая конюшня с усланным сеном полом и пустыми стойлами. У самых дальних от меня над выходом горел фонарь, и сидели двое мужчин. Они услышали мои шаги и повернулись в мою сторону. Один загорелый и жилистый встал, второй даже не оглянулся, смел с бочки игральные карты и начал вновь тасовать колоду.
2: «Наконец-то, брат!» — сказал загорелый. «Мы уже умираем с голоду!»
0: Я без расшаркиваний швырнул в него тяжеленную корзину. Он упал вместе с ней на землю и оказался рядом, подхватил выпавшую бутылку и саданул по голове картежника. Голова выдержала, впрочем, как и бутылка. Но человек свалился без сознания, а я добавил первому, уже взявшемуся за стилет, и отбросил ногой оружие в сторону. Склонившись, приложил пальцы к его шее, почувствовал биение пульса и довольно кивнул. Все прошло как нельзя лучше. Брат Парвус появился внезапно. Он полностью оправдывал свое имя. Маленький, слабый, низкий. Маленький, невзрачный человечек в монашеской рясе. Вот только руки его были черными и обугленными до костей. Душа двинулась на меня, и я извлек кинжал из ножен. Он остановился, не донеся ногу до пола. Прищурился. «Ты не связан приказом и можешь отступить», — тихо сказал ему я. «Я не вижу в тебе зла, значит, необходимости в моей работе нет. Если, конечно, ты не станешь мне мешать».
1: «Я пообещал настоятелю, что пригляжу за этим человеком», —
0: негромко возразила душа, бывшая ранее монахом.
1: «Ты пришел убить его, страж?»
0: «Спасти. Им интересуются разные люди, и я не уверен, что он протянет долго».
1: «Ваше братство ничуть не лучше остальных».
0: Парвус сделал шаг назад.
1: «Хорошо. Я поверю твоему слову».
0: «Почему?»
1: «Настоятель связался со светскими властями. Это не слишком хорошо для обители и несет неприятности. В любом случае, я не желаю умирать во второй раз из-за незнакомого мне человека».
0: Он пошел прочь, и я, подняв засов, оказался в маленькой подсобке конюха. Хартвиг Ниц не спал, и в полутьме я увидел, как блестят его глаза.
5: «Ты не похож на монаха и священника», — негромко сказал он мне. «Я вряд ли пришел в такой час, чтобы меня исповедать».
0: Я оглянулся, убедился, что брат Парвус исчез, убрал кинжал. «Если тебе нужна исповедь, я готов это сделать, но только быстро».
1: «К черту исповедь, страж!»
0: Он встал на ноги и вышел на свет. Хартвиг оказался моим ровесником, но на голову ниже меня и гораздо уже в плечах. У него было живое лицо, быстрые глаза и великолепный кровоподтек на правой скуле. Губы тоже были разбиты, а когда он улыбнулся, я увидел, что одного зуба у него как не бывало.
5: «Ты не тронул монаха, хотя он может быть опасным для людей», — задумчиво сказал пленник, испытующий, глядя на меня.
0: «Может и хочет, вещи разные. Душа не желает зла другим, а потому мне она неинтересна. Ты обладаешь даром видящих?»
5: «Я вижу тех, кто живет по соседству с нами», — ровно ответил он. «Для чего ты здесь?»
0: «Хочу вытащить тебя из той ямы, в которую ты угодил». Он прищурился.
5: «А дальше?»
0: «Планирую доставить в братство».
5: «Да ну!»
0: Он неприятно улыбнулся.
5: «Зачем мне это? Чем ваша свобода лучше той, что у меня уже есть?»
0: «По крайней мере, там никто не будет тебя бить».
5: «Весомый аргумент», — серьезно кивнул Хартвиг, но я видел, что он все еще колеблется.
4: «Послушай, приятель»,
5: — сказал я ему,
4: «я слышал, что ты наворотил дел и привлек к себе ненужное внимание. Не знаю, что ты натворил, но теперь от тебя не отстанут. Ни братство стражей, ни орден праведности. Думаю, через несколько дней присоединится и церковь, узнав о нашем интересе. Так что выбор, с кем быть, у тебя небольшой».
5: «Предпочитаю оставаться одиночкой». А один из двух оглушенных стражников тихо застонал. «Не в этом мире». Я протянул ему одежду монаха. Хартвиг вздохнул и принял ее.
4: «От городских властей я ничего не жду. Они себя уже показали с лучшей стороны. Орден упечет меня в яму какого-нибудь спрятанного в горах замка, а церковники законопатят в монастырь, где охрана будет посерьезнее, чем у этих аскетов. Так что я предпочту стражей. Во всяком случае, пока у меня не появится возможность от вас отделаться».
5: «И чем ты будешь заниматься, когда убежишь?» — поинтересовался я, делая для себя заметку «внимательнее за парнем приглядывать».
4: «Спасу этот мир от самого себя. Как тебе такое?»
5: Я лишь усмехнулся.

0: Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.
1: Podfm.ru представляет.

Алексей Пехов. Страж. История вторая. Ключ от рая. Часть третья. Продолжение.

0: Когда мы достигли центрального двора монастыря, здесь произошли кое-какие изменения. Я увидел их сразу, стоило мне выйти из-за угла кухни. Ворота были распахнуты настежь, и внутри монастырского двора торчали пятеро незнакомцев. Двое из них сидели в седлах, а трое беседовали с той парочкой монахов, что совсем недавно указали мне путь. Я разумно шагнул назад в тень, и Хартвиг чуть в меня не врезался.
1: «Кто это?»
0: – прошипел он мне на ухо. «Так сразу не разберешь. Но в том, что они пришли за тобой, не возникает сомнений».
1: «Проклятие! Неужели монахи настолько продажные сволочи?» – спросил я у звезд на небе, но те и не думали отвечать.
0: Старикан во дворе, между тем, получил увесистый кошелек, гораздо более внушительный, чем тот, что дал мне Карл, и указал новоприбывшим дорогу. Грубо говоря, он ткнул пальцем прямо в меня, но благодаря тому, что ночь была темная, мы остались невидимы. Не желая искушать судьбу, я развернулся и велел Хартвигу:
1: «Живо за мной!»
0: Мы обогнули угол кухни, пересекли крыльцо и ввалились в большой пустынный холл с погашенным очагом. Хартвиг не стал прикрывать дверь, оставив небольшую щель, так что мы оба видели, как три вооруженные фигуры протопали по огороду в сторону часовни.
1: «Так кто они?»
0: — вновь спросил мой спутник. «Повторяю, мне это неизвестно. Я знаю лишь одно — ждать от них чего-то хорошего глупо».
1: «Что ты делаешь?»
0: «Зажигаю фитили. Слушай внимательно, если начнется переполох, держись у меня за спиной». Сжав в каждой руке по пистолету с тлеющими фитилями, я направился в обратном направлении. Во дворе произошли очередные изменения. Монахи лежали порубленными, а один из гостей как раз вытирал клинок, испачканный в крови привратника. Другой обыскивал труп старика, чтобы забрать кошель. Смелые ребята, раз они решились совершить убийство в монастыре. И глупые, если считают, что князья церкви так просто это оставят. Некоторых людей события, подобные истории Белой Стены, ничему не учат. Они увидели нас, когда мы подошли к колодцу. Я безо всяких расшаркиваний вскинул руки и нажал на спусковые крючки. Фитили чиркнули в воздухе, пистолеты грохнули огнем и едким дымом. Одному пуля раздробила колено, другому попала чуть выше в бедро. Я отбросил бесполезное оружие, достал кинжал, подошел к лошадям, перерезал подпруги, чтобы хоть как-то задержать возможную погоню, а затем склонился над одним из раненых. Он стонал, зажимая руками простреленную ногу. Проверив его карманы, я забрал деньги, считая, что они будут не лишними, и показал спутнику добытый серебряный жетон.
1: «Знаешь, что это такое?»
2: «Да», — кивнул он. «Орден праведности такие носит».
0: Дорога перед монастырем расцвела грохотом и огнем. Находившийся там человек, как видно, торопился, поэтому пуля, вместо того, чтобы оторвать мне голову, прошла рядом. На пару секунд я ослеп от вспышки, едва не получил тяжелой аркебузой по лицу, но Хартвиг ловко подставил нападающему подножку. Тот упал, я ударил его ногой, схватил замешкавшегося помощника и потащил к лесу, где были спрятаны наши лошади.

0: «Доброе утро, Людвиг!»
1: — услышал я над ухом голос проповедника. Открыв глаза, я увидел его светлый лик на фоне сосен, залитых солнечными лучами.
2: «Ты нашел пугало?»
0: «Нашел!»
1: Душа посмотрела по сторонам.
0: «Оно где-то здесь. Наверное, опять ушло бродить по полям. Кстати говоря, если тебе интересно, то твой спутник намеревается сбежать. Прямо сейчас».
1: Эти слова заставили меня подскочить и сбросить одеяло. Босиком я направился по влажной траве к лошадям, возле которых возился Хартвик.
3: «Думаешь, сможешь удержать меня силой?»
1: — с вызовом спросил он. «Думаю, что смогу», — миролюбиво ответил я ему. «Но не буду». Мне показалось, он давно так не удивлялся. Даже про лошадь забыл.
2: «В смысле?»
1: — нахмурился беглец, подозревая подвох.
2: «Путь до Багежома не близкий. И я не смогу денно и ночно не спускать с тебя глаз.
1: Если ты захочешь убежать, значит, убежишь. Так что все мои потуги задержать тебя против твоей воли бесполезны».
0: «В принципе, его можно связать», — подсказал проповедник.
3: «Какая злобная душа у тебя в друзьях!» — еще сильнее нахмурился Хартвик и заработал от проповедника действительно недружелюбный взгляд.
0: «Чего мне с тобой быть добрым? Он шеей рисковал, чтобы тебя вытащить, а ты убегаешь, словно неблагодарная свинья! Отказ от благодарности является грехом!»
1: «Успокойся», — попросил я проповедника, видя, как лицо человека краснеет не то от гнева, не то от смущения.
3: «Хочешь уезжать, Хартвик, скатертью дорога? Я посижу здесь, в лесу, на травке и дождусь, когда ты вернешься. Если за 3 часа не появишься, отправляюсь тебя спасать».
1: «Спасать?» — озадаченно повторил тот.
3: «Хватит придуриваться», — попросил я, старательно скрывая раздражение.
1: «Мы полночи неслись полями и огородами, а погоня дышала нам в спину. Если ты считаешь, что о тебе забыли, то глубоко заблуждаешься. Нас будут искать. На дорогах и в городах. Конечно, небольшая фора есть, потому что они не знают, в каком направлении мы движемся. Но это лишь до той поры, пока нас не увидят. Дальше в том, куда мы едем, не разберется только идиот. Исходя из всего вышесказанного, раз ты оказался такой нужной всем фигурой, тебя сцапают достаточно быстро. Или соглядатые на дорогах, или возле городских ворот, или в какой-нибудь таверне».
2: «Ты преувеличиваешь, не так ли?»
1: «Просто я знаю, как умеет охотиться Орден. Можешь мне поверить, они не любят выпускать добычу из зубов».
3: «Как и братство стражей», — перебил меня Хартвик, но я продолжил тем же ровным тоном.
1: «Ты заблуждаешься насчет братства, потому что нас мало. Организовать грамотную облаву на большой территории не в наших силах. Стражи действуют в одиночку и лишь иногда парами, но не Орден. У законников полно наемников и тех, кто у них в долгу, в том числе я говорю и о власти. Разумеется, не всегда и не везде. К примеру, здесь, в Фервальдене, у особого закона в последнее время множество проблем, поэтому, скорее всего, им придется справляться своими силами».
3: «Каких проблем?» — заинтересовался он.
1: «Сейчас это совершенно не важно. Но даже без поддержки солдат, курьерской почты и правительственных постоялых дворов, они серьезные угрозы. Тебя найдут и загонят, как зайца. На этой многообещающей ноте позволь нам расстаться. Забирай лошадь и проваливай. Если тебе повезет, вернешься в ближайшее время. Если нет, вини только себя». Я повернулся к нему спиной и потопал обратно к своей лежанке, уже зная, что он никуда не денется. Так и случилось. Когда я обувался, он сел рядом.
2: «Как твое имя, страж?»
1: «Людвиг».
2: «А его?»
1: Хартвик ткнул пальцем в проповедника. Я помедлил.
2: «Называй его проповедником. Он не любит, когда к нему обращаются по его настоящему имени».
1: Старый пеликан поджал губы, но от комментариев воздержался.
3: «В чем выгода братства? Зачем я им?»
1: Хартвик в упор посмотрел на меня.
2: «Ты ждешь честного ответа?»
1: Вопросом на вопрос ответил я. «Совершенно без понятия. До вчерашнего дня я не знал о твоем существовании и, думаю, ничего бы не потерял, если бы не узнал. Может быть, ты мне поведаешь, какие тайны скрываешь, раз вызвал такой неожиданный ажиотаж среди совершенно разных людей?» Он, несмотря на мой крайне ироничный тон, внезапно опустил взгляд и закусил губу.
2: «Не думаю, что это так уж важно».
1: «Ну, только в том случае, если ты хочешь понять, зачем ты братству», — невинно пожал я плечами.
3: Я всего лишь оказываю услугу коллеге, который не смог тебя сопровождать. Довезу до Багижома и сдам в руки тех, кто в курсе. Если тебе любопытно, лично у меня никакой выгоды нет. Хотя ты меня заинтересовал.
2: Да неужели? Он глянул на лошадей, явно раздумывая, не отправиться ли ему в дорогу одному.
3: Ты нужен ордену, а я не слишком люблю Лекс Талионис. Точнее, я его совсем не люблю и с огромной радостью не дам им заполучить тебя. Церковные противоречия, знаешь ли.
2: Скорее, политика.
3: Я страж. Политикой пусть занимаются магистры и те, кому это нравится.
2: Он рассмеялся.
3: У меня создается такое впечатление, что ты живешь в несколько ином мире. Политикой занимаются все, хотят они этого или нет.
0: А он тебя уел.
2: Неожиданно влез в разговор проповедник.
3: Заткнись, попросил я.
2: Возможно, ты и прав, Хартвик. Хотя бы потому, что ты, судя по всему, увяз в этой политике, как в болоте. Так что тебе предстоит решить и решить быстро, от кого принять помощь, иначе ты уйдешь в трясину с головой.
3: Он цокнул языком, посмотрел не на меня, а на проповедника и глухо сказал.
0: Все решено.
3: Я уже говорил, что менять братство на орден, церковь или княжескую милость не буду. Из двух зол, как говорится, выбирать приходится меньше.
0: Приятно слышать, сказал я, вставая с земли. Рад, что ты мыслишь позитивно и понимаешь, в одиночку тебе будет хуже, чем со мной.
2: Пора в дорогу. Позавтракаем в седлах. Мы ехали до полудня через поля, на которых уже собрали рожь, под ясным, готовящимся к скорой осени небом и палящим солнцем. Проповедник восседал на крупе моей лошади, хотя и не нуждался в подобном способе передвижения. Он все утро молчал, его молчание выражало высочайшую степень неодобрения. Я подозревал, что все дело в этой авантюре, поэтому в какой-то момент не выдержал и произнес:
0: «Давай, мой друг, скажи, что я не прав». «Ты не прав!» —
2: тут же откликнулся он.
0: «Карла ты выручал гораздо чаще, чем он тебя. Долгов на тебе нет».
2: «Это ты так считаешь?» «Впрочем, меня интересовало несколько иное. Что ты узнал о Хартвиге?» Последний тут же повернул голову в мою сторону и напрягся. Проповедник молчал так долго, что я уже начал думать, что он меня игнорирует. Но он все-таки ответил. Осторожно, словно ходил по тончайшему льду.
0: «Людвиг, я искренне считаю, что тебе некоторых вещей лучше не знать».
2: «Это почему же?» — тут же откликнулся Хартвиг.
0: «Он, знаешь ли, крайне совестливая натура, хотя на первый взгляд так не кажется», — откликнулся проповедник. «Тут же пожалеет, что связался с тобой».
2: «Я ничего дурного не сделал!» «Болтай дальше», — попросил я старого пеликана. Тот вздохнул и нехотя ответил.
0: «Твой спутник, Людвиг, до последнего месяца работал картографом при городском земельном совете. Но, как оказалось, у него есть маленькая слабость. По всем христианским законам он с чего-то решил, что за помощь ближнему своему ему воздастся».
2: «И в чем выражалась эта помощь?» — я посмотрел на Хартвига.
3: «Я умею снимать с людей темные грехи», — ответил тот.
2: «Свершилось чудо», — пробормотал я. «Очень большое преступление. Обычно прощением грехов занимаются исповедники».
0: «Ты не слушаешь», — поморщился тот. «Не прощение грехов, а полное снятие.
3: Исповедники облегчают совесть, но не стирают с души темные пятна. А я это делаю».
2: «Что?» Он увидел, как мое лицо окаменело, а губы проповедника скривились, словно ему предложили съесть какую-то падаль.
3: «И давно у тебя такие способности?» — мягко поинтересовался я.
0: «Я стал видеть души и уметь их исцелять на это Благовещение, после того, как меня ударило молнией».
2: Он расстегнул ворот своей черной рубахи, и я увидел след от страшного ожога.
3: «Лучше бы она тебя убила, приятель», — посмотрел я на него с сочувствием.
2: «Даже не буду спрашивать, почему ты это сказал». «А я все же отвечу. Ты представляешь угрозу для этого мира, и я не слишком понимаю, почему тебя не прикончили сразу».
0: «Его взяли люди маркграфа Валентина Красивого», — обмолвился проповедник. «Ходят слухи, что его милость еще тот грешник, и сковородка в аду для него не только приготовлена, но смазана маслом и хорошенько подогрета. Как говорится, скворчит и ждет».
2: «Понимаю», — протянул я. «Его милость решила облегчить свою страдающую душу от пары-тройки грехов, чтобы его пропустили через райские врата. Что же, очень разумно с его стороны позаботиться об этом, но крайне глупо выбрать исполнителей идиотов, которые перепугались собственной тени настолько, что вытащили тебя из надежной камеры и перепрятали в монастырь. Что ты делаешь?»
3: Хартвик увидел, как я разворачиваю лошадь.
2: «Спасаю твою шкуру. Забудь об Гижоме».
0: «А я ведь говорил, что тебе лучше не знать»,
2: — ехидно произнес проповедник, обращаясь ко мне.
0: «Ты разве не слышал, Хартвик, что у Людвига есть столь интересное свойство души, как совесть? Он не собирается вести тебя на жертвенное заклание».
4: «Да почему, черт вас подери!» — вскричал тот.
2: Я направил лошадь к нему, подъехал практически вплотную и сказал...
3: «Потому что ты опасен для братства, для церкви, для всех, кто получает власть с помощью душ и чудес.
2: О чем я с тобой разговариваю? Ты, как видно, полный идиот, не видавший в своей жизни ничего, кроме карт Фервальдена, раз решил рассказать людям о своих способностях».
3: Он не сопротивлялся и не спорил. Кажется, до Хартвига начало доходить, что ситуация гораздо более серьезная, чем ему представлялось. Он хмурился, молчал, но мне не перечил и с разговорами в дороге не лез, за что я был ему очень благодарен. Нам пришлось выбраться на лесную дорогу, окруженную кленами, ветви которых были переплетены друг с другом, образуя тенистый купол, пропускавший через себя темно-зеленый свет. В другое время я обязательно полюбовался бы подобным великолепием природы. Но не теперь... Я был достаточно зол, в первую очередь, на себя, что поддался на уговоры Карла. Уверен, он в курсе всего, но утаил это от меня, иначе я бы и пальцем не пошевелил ради его авантюры. Теперь же есть три варианта. Привести Хартвига в Багижом и надеяться на милость магистров, а следовательно, собственноручно убить человека, который мне доверился, потому что милости перед такой угрозой от братства не будет. Отпустить его на все четыре стороны и знать, что его поймают достаточно быстро и опять же убьют. Или же... довести до границы княжества и рассчитывать, что дальше он сможет о себе позаботиться. Я хотел поделиться своими размышлениями с проповедником, но не успел. Впереди на дикой лесной дороге появились всадники. Они выезжали из-за поворота один за другим, неспешно, медленно и неумолимо, словно смерть, шествующая во время чумы от города к городу. Наездники были удивлены встрече не меньше моего и не проявили никакой агрессии, просто чуть-чуть подогнали лошадей с явным желанием узнать, кто мы такие. Проповедник, как и я, увидел ало-золотые мундиры солдат Маркграфа и помянул сатану и весь сон его многочисленных бесов.
5: «Что мне делать?»
3: Хартвик тоже достаточно быстро сообразил, чего ждать от этой встречи.
4: «Разворачивай!» — гаркнул я.
3: Наши внезапные действия не укрылись от солдат. Подул влажный горячий ветер, и лошадь подо мной обмякла, словно из нее в одно мгновение вытащили все кости.
4: «Прочь с дороги! Прочь!» —
3: крикнул я, неловко спрыгивая вниз. Всадники уже неслись к нам со скоростью ветра. Проповедник молился и ругался одновременно, бормоча слова на корявой латыни. Плоть лошади таяла на глазах. Я схватил арбалет, сумку с болтами и, словно ныряльщик за устрицами, головой вперед прыгнул в придорожные кусты. Спина удиравшего Хартвига то и дело мелькала между деревьев. Я припустил за ним через густой, мешающий бегу подлесок, слыша, как на дороге раздаются крики и резкие команды. На бегу я забросил арбалет за спину, догнал Хартвига, дернул его за плечо.
4: «Не туда! Вдоль дороги! Быстро!»
3: Мы неслись через кустарник, мимо молодых кленов, уже зная, что преследователи рассредотачиваются по лесу. Затем я вновь изменил направление, двигаясь в самую чащу. Хартвик, не привыкший к таким стремительным броскам по пересеченной местности, дышал тяжело, вытирал текущий со лба пот.
5: «Передохни минуту!»
3: — жалился я, снял арбалет и начал крутить ворот. Крики, приглушенные расстоянием, раздавались в противоположной стороне.
5: «Это ведь люди Маркграфа!»
3: «Верно!» — сказал я, наблюдая за тем, как зубцы подтягивают тетиву.
5: «Здесь недалеко замок Латка. Они, как видно, направлялись туда. Но теперь ищут нас!»
3: «Угу!» Я положил болт в ложе, думая, куда подевался проповедник.
4: «Готов?»
5: «Да».
3: Руки у него немного дрожали.
4: «Бежать не будем, нападем быстро. Как только устанешь, сразу скажи мне».
5: «А что случилось с твоей лошадью?»
3: Надо полагать, среди них оказался колдун, потому что на церковную магию это совсем не похоже.
0: Колдун?
3: Но разве их не принято сжигать? Только тех, кто плохо себя ведет, не чтит церковных законов или не служит богатому покровителю. Вроде марграфа Валентина. Марграфство в княжестве все равно, что государство в государстве, так что ему позволено иметь собственного, скажем так, волшебника. Все, двинулись.
1: Троп не было. Идти приходилось, как повезет, и достаточно быстро кленовый лес превратился в смешанный. Гораздо более густой, влажный и темный. Меж корней текли узкие ручьи, по берегам которых росли густые папоротники. Голоса преследователей окончательно затихли, но я не обольщался. С ними колдун. А для нас этот факт означает лишь одно – большие неприятности. Поэтому я сохранял осторожность, жалея, что на влажной земле прекрасно видны наши следы. Хартвик зазевался, споткнулся о выступающий корень, с грохотом хлопнулся в ручей, подняв в воздух кучу брызг. Ругаясь, встал, весь мокрый и грязный. Я смотрел на зеленую безмятежную стену за своей спиной.
3: «Нам повезло, что у них не было с собой собак!»
1: Хартвик отжимал стянутую через голову рубаху. Я не стал с ним спорить. Он и так слишком нервничал. Еще минут через 20 мы оказались среди замшелых деревьев с грубой потрескавшейся корой, хвощей, ежевичных кустов и тенистых полян. На одной из таких, заросшей ядовитыми грибами и бледно-голубыми незабудками проплешине, я сел меж бугристых, похожих на руки великана корней, пристроил арбалет на колени. Хартвик повалился рядом, отдуваясь и смешно шмыгая носом.
3: «Ты знаешь, куда идти, Людвиг?»
1: «Вон там замок Латка, значит, в этом направлении Тринский тракт. А там, если я все правильно понимаю, течет Грейн. Надо перебраться на другую сторону реки, так мы окажемся на землях, не принадлежащих Маркграфу». Я заметил, как сойка с бледно-голубыми полосками на крыльях сорвалась с ветки дальней осины и взял Хартвига за плечо.
3: «Тихо. Они здесь».
1: Он быстро кивнул и вжался в развилку между стволами, надеясь таким образом спрятаться. Как и я, Хартвик вглядывался в заросли и слушал лесные шорохи. Наконец я увидел, как между двумя старыми кленами мелькнуло красно-золотое одеяние. Первый из преследователей в лихом черном берете положил на плечо аркебузу, покрутил головой. До него от меня было шагов 40. Его товарищ что-то негромко сказал и пошел прочь в противоположную от нас сторону. Я видел, как аркебузер поправил сбившуюся перевязь. Стоит ему всего лишь повернуть голову в нашу сторону, и игра в прятки закончится. Я несколько раз глубоко вздохнул, поднял арбалет, прицелился в ярко-красную полосу на его груди, очень надеясь, что мне не придется стрелять. Хартвик рядом со мной втянул в себя воздух, потому что солдат Маркграфа обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. В то же мгновение мой напряженный палец нажал на крючок, освобождающий тетиву. Болт вжикнул и по самые летки вошел в шею человека, пробив ему гортань. Тот упал в густой хвощ, и я не сомневался в итоге своего попадания.
0: «О, черт!» –
3: пораженно сказал Хартвик. «Ты его убил!»
1: Я, не слушая картографа, напряг мышцы, взводя арбалет. У меня это получилось. Я даже успел зарядить его, когда совершенно неожиданно появился приятель убитого, выскочив оттуда, откуда я совсем не ждал. Я развернулся, целясь в него, но он вскинул руку, и мой арбалет завязался узлом, превратившись в бесформенное нечто. Человек прыгнул, замахиваясь на меня раскрытой, горящей бирюзой ладонью, за которой в воздухе оставался огненный шлейф, а я в ответ швырнул ему в лицо сломанное оружие. Он этого не ожидал, не смог закрыться от удара и грохнулся на землю с разбитыми губами и распоротой щекой. Упал сильно, но попытался встать, чтобы швырнуть что-то в меня, однако Хартвик, подскочив ближе, саданул его ногой в живот, и я, оказавшись рядом, прижал коленом плечо противника к земле, а затем приставил кинжал к его адамову яблоку. «Даже не думай, колдун!» Он ожег меня взглядом и расслабил мышцы, показывая мне открытые ладони. По его лицу и губам текла кровь, щека опухала, но в целом он был в порядке, если не считать некоторой потрепанности.
3: «Я тебя знаю», — сказал он. «Ты страж и сопровождал Гертруду на балу летнего солнцестояния 1.5 года назад».
1: «Я тоже тебя помню. Поэтому ты еще жив», — негромко ответил я ему.
3: «Да славится твоя память в веках», — произнес он.
5: Глупо было нападать на людей Марграфа. Такое он не простит. Даже стражу.
1: Об этом у меня голова как раз не болит. Я был напряжен, он видел это и поэтому не совершал никаких магических глупостей. Понимал, что даже если и наложит на меня какое-нибудь проклятие, кинжал под моим весом все равно успеет войти в его шею, как в мягкое масло.
0: «Не глупи»,
1: — осторожно сказал колдун, чувствуя на натянувшейся коже опасное острие.
0: «Нам нужен только твой спутник, и с ним будут хорошо обращаться. А ты можешь уйти на все четыре стороны. Я замолвлю за тебя словечко перед его милостью».
1: «Что скажешь, Хартвик?» — спросил я, прекрасно зная ответ. «Спасибо, но как-то не хочется». Колдун не успел заметить, как кинжал исчез от его шеи, и я взял ее в сложный удушающий замок. Он дернулся, забил ногами. «Пожалуйста, не сопротивляйся», — попросил я, еще сильнее сжимая руки. Он ожег меня яростным взглядом, затем его глаза задернулись поволокой, и колдун потерял сознание. На всякий случай я подержал его еще несколько секунд и только после этого отпустил.
0: «Он жив?»
1: — с тревогой спросил Хартвик. «Разумеется. Не собираюсь убивать без нужды. Особенно колдуна, иначе все сообщество ведьм на меня взъестся. Он полежит какое-то время, как раз достаточное для того, чтобы мы ушли отсюда».

0: Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.
1: Podfm.ru представляет.

Алексей Пехов. Страж. История вторая. Ключ от рая. Часть четвертая. Окончание.

Придорожный трактир «Ездовая корова» с огромной вывеской, изображавшей очень довольную жизнью пегую буренку под рыцарским седлом позапрошлого века, стоял в некотором отдалении от деревни у большого капустного поля и совсем рядом с берегом широкого, медленно текущего Грейна. Из постояльцев в нижнем зале находились два купца с цепями Лавендузского союза. Оба важные, в дорогой одежде из лучшего сигистского бархата с многочисленными перстнями на пальцах. Их слуги и охрана остались на улице рядом с телегами, а господа неспешно поглощали каплунов и дорогое витецкое вино из личных запасов трактирщика. Еще одним ставшим на постой был господин в приметных красных чулках странствующего маэстро фехтования. Я не видел застежки на его поясе, так что ничего не мог сказать о том, к какой школе он принадлежит, но, судя по берету с шашечками, она находилась в Южном Огерландере. Рядом с мастером, возвышаясь над столом, торчала рукоять двуручного меча с необычайно сложной гардой. Кроме постояльцев, были и просто посетители, в основном местные, пришедшие из деревни. Ремесленники и крестьяне, всего 15 человек, пили пиво, не обращая на нас никакого внимания. Мы решили остановиться здесь на ночлег. Хартвик, отказавшись от еды, ушел в комнату. Я же сидел за столом, решая, что делать дальше и где добыть лошадей. Когда в трактире появился проповедник, я ничуть не удивился. «Ты никогда не можешь потеряться насовсем», — вместо приветствия сказал я ему.

0: «Я заблудился, как овца потерянная», — процитировал он. «Ты бегаешь так быстро, что за тобой не успеть».
1: «Скажи уж честно, что ты терпеть не можешь стычек и драк».
0: «В отличие от пугала, я не кровожаден», — заявил проповедник, усаживаясь напротив. «Кстати говоря, оно пришло со мной и сейчас сидит в курятнике. Мне кажется, несушки со страху забыли, что такое нести яйца. Хотел с тобой поговорить. Не то чтобы я волновался. Грубо говоря, мне плевать на твои поступки, но ты слишком рискуешь. Магистры могут разозлиться».
1: «Магистры в любом случае разозлятся», — не согласился я с ним. «Это их обычное состояние».
0: «Ты нарушаешь приказ».
1: «Ты ведь знаешь, что я не могу поступить иначе. Вести Хартвига словно овцу на закла...» Я не договорил, потому что предмет нашего разговора спустился в зал, подошел к стойке, взял две кружки с пивом и направился к столу.
0: «Его жизнь стоит таких неприятностей?»
1: Я посмотрел проповеднику в глаза, сказал негромко. «Любая жизнь стоит неприятностей. Особенно если из-за тебя она может прерваться».
2: «Надо поговорить!»
1: Хартвиг поставил передо мной одну из кружек.
2: «Если не в Багижом, то куда мы едем? Я помню местность, сам составлял карты. Это другое направление. Земли при под боком. И почему ты вдруг поменял решение?»
1: «Если говорить о первом вопросе, то сейчас наша цель как раз при. До него всего 3 дня пути. Это морское государство не любит Фервальден почти так же, как его не любит Лезерберг. Старые территориальные споры еще со времен крестовых походов на хакжитов сыграют нам на руку. Я доведу тебя до границы, а ты уже самостоятельно доберешься до Пулу. Там в порту сядешь на первый же корабль и уплывешь. Если поступишь по уму, когда прибудешь на место, сядешь на еще один, который будет плыть еще дальше. А там тебе придется затеряться и сидеть тихо, точно мышка».
2: «Уплыть? Покинуть княжество? Ты с ума сошел? У меня здесь семья!»
1: «Жена? Дети? Родители?»
2: «Нет, дядюшка!»
1: «Думаю, ему не очень приятно будет хоронить племянника. Давай я тебе очень доступно объясню, какой ты дурак. О, я верю, что у тебя есть способности, не сомневайся. Если бы их не было, никто бы за тобой так не бегал. Скольких ты успел избавить от грехов, прежде чем тебя сцапали?» «Ну, 2, — нахмурился Хартвиг.
2: «Не так уж и плохо. Но слишком мало. Людей с мраком в сердцах очень много. Я хочу спасти как можно больше».
1: «Думаешь, за твои заслуги папа подарит тебе свои алые башмаки, а ангелы проводят в рай с трубами и пением?» — ехидно спросил я.
2: «Было бы неплохо», — нагло ответил он.
1: Я стал серьезным и, наклонившись к нему, сказал:
2: «Не будет ангелов, Хартвиг.
1: И папских башмаков, и людской благодарности тоже. Последнее гораздо большая редкость, чем первое и второе. И мир тебе не спасти».
2: «Отчего же?»
1: Он отхлебнул пиво, посмотрел на меня из-за кружки.
2: «Если я пойму, как управлять моим даром и как этому можно научить других людей...»
0: «Придурок, прости, Господи!» —
1: обреченно вздохнул проповедник, слушавший наш разговор.
0: «Или опасный идеалист, что, впрочем, одно и то же. Послушай Людвига, сиди как мышка, и тогда, возможно, ты проживешь достаточно долго для того, чтобы увидеть райские кущи».
1: «Он хочет сказать, что как только ты начнешь применять свой дар, сразу быстро умрешь», — пояснил я. «Ты умеешь очищать души, понимаешь это?»
2: «Конечно, с достоинством», — ответил он. «Но можно подумать, я такой первый».
1: «Нет, не первый», — усмехнулся я, не чувствуя никакой радости. «Был еще один человек. Кажется, его звали Иисусом». Хартвиг поперхнулся пивом и закашлялся.
3: «Честное слово, я не могу понять, почему ты не видишь всей опасности твоей ситуации», — устало сказал я. «Ты умеешь делать то, что не делает никто другой. Картограф Хартвиг, по сути дела, является гарантированным пропуском в рай. Как ты думаешь, сколько властимущих вцепятся из-за тебя друг другу в глотки? Каждый хочет оказаться в райских кущах, а не в чистилище. И он ради этого пойдет на все, на любые преступления, потому что ты снимешь пятна с его души за эти поступки. Ты станешь очень ценным приобретением. Тебя запрут в золотой клетке, а может, в каменном мешке, и будешь спасать не мир, а одного князя или герцога, или короля, или кардинала. Представь себе, князья церкви рвутся попасть в рай не меньше простолюдинов, и у некоторых за душой достаточно много грехов, чтобы опасаться будущего.
2: Даже наместник Бога на земле не снимает пятна, а всего лишь отпускает грехи.
3: Пока я слышу только о клетке, но не о смерти, напомнил мне Хартвиг.
2: Изволь услышать и о ней. Есть люди, которые убьют тебя за твои способности. Кто-то из зависти, кто-то из страха, кто-то из религиозного рвения, а кто-то из личной выгоды. Потому что ты представляешь угрозу для церкви, к примеру. Они вряд ли готовы к тому, чтобы появился новый Сын Божий.
3: «Я не Сын Божий», — возразил он.
2: «Что с того? Найдутся люди, которые сделают тебя им. Поставят под свое знамя, повернут против святой Курии. В мире полно еретических учений. А если с ними будет Христос, способный на такие чудеса, не значит ли это, что правда на их стороне?»
3: Хартвиг прикусил губу, задумался.
2: «Скажи, какому клирику понравится, что ты делаешь то, что не умеют они? Из-за еретических государств церковь теряет стабильную власть. Ты — тот, кто может пошатнуть ее еще сильнее, а потому солдаты Христовы постараются уничтожить тебя. Монахи из ордена святого Каликвия занимаются этим с зари христианства, я бы не рискнул вставать на их пути. А если ты попадешь в руки ордена праведности, они вытрясут из тебя все, что ты знаешь, в надежде на то, что твоим способностям действительно можно научиться. Ну и потом закопают тебя в каком-нибудь безымянном овраге, чтобы ты не научил еще кого-нибудь.
3: А братство? Что сделают стражи?»
1: Я вздохнул, оперся локтями о стол, поглядел по сторонам, но никто не интересовался нашей беседой.
2: «Братство, мой друг, убьет тебя довольно быстро и безо всяких колебаний.
1: Мне кажется, ты жив лишь потому, что они не уверены, не научил ли ты еще кого-то тому, что умеешь сам. Когда магистры убедятся, что ты такой единственный и уникальный, ты умрешь. Видишь ли, для многих из нас ты представляешь весьма серьезную опасность. Темные души остаются в этом мире лишь потому, что боятся ада. Грязные и злые, измененные, они живут среди людей, и такие, как я, охотятся на них и уничтожают. Ты же хочешь очистить людей, из которых появляются объекты моей охоты.
3: Разве это плохо, избавить мир от темных чудовищ?»
1: «Хорошо. В твоем понимании. Но вот только стражи останутся без работы. Потому что если появятся те, кто чистит пятна, и их будет много, братство станет историей. Никто из нас этого не хочет».
3: «Речь ведь идет не о том, что я берусь за чужую работу», — сказал Хартвиг,
1: и взгляд его стал пристальным и понимающим.
3: «Я знаю, что стражи получают, уничтожая души. От этого тяжело отказаться».
1: «Я бы сказал, невозможно», — тихо ответил я ему. «Именно поэтому тебя убьют. Чтобы не отказываться. И чтобы ты не попал в руки нашим врагам, ордену, который бы обратил твои умения против нас. Твоя жизнь висит на волоске. Как только мой друг Карл поймет, что в Багижоме нас ждать не стоит, магистры перестанут выжидать». Хартвиг провел пальцем по краю кружки.
3: «Но ты, несмотря на все сказанное, меня спасаешь».
1: «Пытаюсь спасти».
3: «Это не важно».
1: Я переглянулся с проповедником и сказал:
2: «Я тоже идеалист. Мне претит мысль, что я везу тебя на заклание, ибо мне не нравится библейская история про отца, решившего отдать своего сына в жертву Богу. Есть в этом что-то противоестественное тому, чему учит Всевышний.
1: Что до угрозы от тебя, на мой век душ хватит. Если ты изменишь мир, то очень нескоро. Стражи не всегда справляются с темными сущностями, потому что их слишком много, и поэтому люди гибнут. Я не вижу беды, если всем станет чуточку легче, и они перестанут бояться тех, кто живет рядом с нами».
3: «А что братство?»
2: «Я скажу, что ты сбежал. Несколько наивно, но пусть они попробуют проверить».
4: «Тебе так просто этого не спустят», — скривился проповедник.
1: Я знал это, но не хотел обсуждать. Ни к чему. И так каждому понятно, что я идиот, рискующий всем ради незнакомого человека. Впрочем, у меня была в этом своя цель. Я искренне верил, что живой Хартвиг для будущего гораздо важнее, чем мертвый. А тот, кто так не считает, пусть посмотрит на останки людей после того, как на них напала одна из темных душ. Лично я хотел бы надеяться, что в будущем темных сущностей среди нас не будет».

0: Лошадей удалось купить только за Вертенштайном после того, как мы полдня топали на своих двоих. Мечтать о такой роскоши, как дилижанс, не приходилось. Мне не понравился человек, крутившийся недалеко от нас, пока я торговался с продавцом. Поймав мой взгляд, незнакомец поспешно растворился в толпе. Оставалось лишь гадать, кто это был. Карманник, которого я спугнул, или соглядатый. В любом случае, я решил не искушать судьбу и свернул на дикие лесные дороги подальше от основных трактов. В одной из таких рощ Хартвик и познакомился с пугалом. Оно неподвижно стояло возле рябины, надвинув соломенную шляпу на глаза, и казалось форменным разбойником, поджидающим одинокого спутника. Увидев его, мой спутник чуть не свалился с лошади.
1: «Господи, что это?» — вскричал он. «Ты его видишь, Людвиг?»
0: «Вижу. Знакомься, это пугало. Оно иногда путешествует со мной». Оно выдержало мой взгляд. Я удовлетворенно вздохнул. Никаких жертв во время своего отсутствия страшилище не нашло. Оно соблюдало наши негласные договоренности.
1: «Оно темное! Чернее ночи! Там внутри!» — сказал Хартвик.
0: «Никогда не встречался с одушевленными?» — негромко спросил я.
1: «Одушевленный? Он? Не знал, что они так же, как души, могут быть невидимы для обычных людей».
0: «У некоторых одушевленных есть такая способность», — подтвердил я, глядя, как пугало вышло на дорогу и поплелось следом за нашими лошадьми.
1: «Если, конечно, у них достаточно сил для этого.
0: Тогда они могут покидать предмет, в котором зародились, и гулять, где пожелают. Но время от времени им следует возвращаться в свою оболочку, чтобы отдохнуть. Так что иногда пугало отправляется на свое ненавистное ржаное поле».
1: «Всегда хотел узнать, как в предмете зарождается душа».
0: «Никто не знает. Теологи, ученые, клирики и профессора просвещенных университетов спорят до сих пор. В Библии об этом ни слова, но, как ты знаешь, Святое Писание трактует кто во что гораст». Я с намеком посмотрел на проповедника. Он любитель искажать содержимое молитв и библейских цитат. «Иногда предметы становятся одушевленными, и их сущность либо светла, либо темна. В большинстве своем им нет дела до людей, но порой случаются и исключения. Как с пугалом».
1: «Я мог бы попытаться очистить его от тьмы», — предложил Хартвик.
0: Услышав это, проповедник расхохотался, а страшило взялось за серп. Я успокоил его жестом, сказав спутнику: «Не думаю, чтобы ему было интересно потерять свою сущность».
1: «Ты ведь страж! Что тебя может связывать с таким темным существом?»
2: «Мое мировоззрение говорит мне, что ни одно зарождение души не происходит без причины, какой бы то ни была. И не всегда темная сущность, даже такая опасная, как наш общий друг, причиняет вред людям».
1: «Он причиняет?»
0: «В прошлом, да. Но теперь у него есть шанс исправиться и направить свою кровожадность на добрые дела». Хартвик посмотрел на меня так, словно я его разыгрываю. Впрочем, он близок к истине. «Пугало опасно, я сознаю это. И, на мой взгляд, лучше, чтобы оно было со мной, чем осталось на том поле совершенно без присмотра. Я в состоянии сделать так, что оно пожалеет, если его серп коснется невинных жертв. А убивать... Я уверен, что выйду из поединка победителем, но не уверен, насколько целым, чтобы насладиться победой. Убийство не выход, а всего лишь следствие наших поступков. Если его можно избежать, я только за».
1: «Я слышал разговоры о том, что если в зародившейся душе царит тьма, винить за это следует бесов. Вроде как они вселяются в предметы, точно в людей».
3: «Ну тогда в пугале сидит что-то покрупнее рядового беса», — осклабился проповедник. «Какой-нибудь бегемот или осмодей, никак не меньше».
1: «Заткнись», — прорычал я. «Скоро ночь. Накликаешь на наши головы, старая ворона».
0: Он обиделся, но чушь пороть перестал. Мы с Хартвигом выехали из рощи, остановившись на границе большого необработанного поля. Далеко-далеко впереди, в лучах вечернего солнца, сверкала гладь Ятлатских озер. Мы медленно направились в их сторону, не желая подгонять уставших лошадей. Несмотря на ранний вечер, все еще припекало, и горячий, густой, точно патока воздух сильно пах разнотравьем. Хартвик закатал рукава рубахи и невинно поинтересовался:
1: «Могу я задать вопрос?»
0: «Попробуй». Сколько душ ты уничтожил? Знаешь, я не имею такой привычки считать сделанную мною работу. Много?
1: Достаточно много для того, чтобы прожить лишний год или два?
0: Я небрежно пожал плечами. И вправду не знаю, сколько из них забрал мой кинжал.
1: Многие стражи не любят.
0: Хартвиг говорил небрежно, но от меня не укрылось, что его интересует этот вопрос.
1: Считают, что вы получаете незаслуженно дополнительные дни жизни.
0: Все верно. В Равалии, Витильской и Прогансу мы вне закона. Да и в некоторых других местах тоже. Поэтому я не спешу носить кинжал на всеобщее обозрение.
1: Каково это иметь такой дар, Людвиг?
0: Я могу то же самое спросить тебя о твоем. Иногда от этого устаешь, иногда нет. Многие умирают от зависти из-за того, что мы способны немного продлить свою жизнь. Хартвиг рассмеялся.
1: Извини, страшно, смерть одной души от твоего кинжала добавляет половину дня к жизни, дарованной тебе Создателем. Это немного. Чем больше душ уничтожишь, тем дольше проживешь. Я слышал, некоторым из ваших магистров давно перевалило за 100 лет, при том, что стариками они отнюдь не выглядят.
0: Можно накопить сколько угодно дней жизни, но в итоге умереть из-за того, что упал с лошади. Или в тебя воткнули 100 лет. Или ты просто-напросто простыл и помер от горячки. Так что всякое накопление может закончиться ничем.
1: Но ведь если повезет, это шанс прожить гораздо дольше, чем тебе отпущено при рождении, и к тому же не слишком-то старее.
0: Не спорю, дипломатично ответил я.
1: Знаешь, когда я был маленьким, то мечтал стать таким, как ты. Все время ждал, что в дверь постучит страж и заберет меня в свою школу. Но он не пришел. И сейчас я начинаю понимать, хорошо, что так получилось. Я желал лишь жить долго, а не помогать другим.
4: Жить долго — естественное желание любого разумного человека. Поверь мертвецу, —
0: скрипучим голосом сказал проповедник. Скажи, Хартвиг, что с моей душой? — спросил я. Много ли на ней пятен?
1: Я думал, ты никогда не спросишь, — улыбнулся он. Они есть, впрочем, как и у всех людей. Кто из нас безгрешен? Но ничего такого, чего тебе стоило бы бояться. Хочешь, я очищу ее в 2 счета?
0: Благодарю, но не стоит.
1: Интересно, почему?
0: Он склонил голову на бок. Мои грехи и только мои. Мне за них и отвечать. Не желаю, чтобы кто-то вмешивался в мою душу. Извини, если обидел.
1: Да нет, не обидел. Я прекрасно тебя понимаю.
4: Я считаю, то, что ты делаешь, жульничество, безапелляционно заявил проповедник. Это все равно, что держать в рукаве несколько фараонов во время карточной игры. Конечно, неплохо прийти к старому Петру чистеньким и уверенным в том, что он распахнет перед тобой райские врата, но это...
0: Они начали диспут и спорили до тех пор, пока мы не подъехали к озерам. За ними начинались бесконечные деревушки, растянутые вдоль границы княжества. Приличный трактир с минимальным количеством клопов мы нашли не сразу, и, поставив лошадей под навесом во внутреннем дворе, остановились на ночлег. Ложась спать, я думал о том, что еще один день прошел, и до цели осталось совсем немного.

0: Последнюю ночевку перед При мы провели в открытом поле. Я не желал рисковать, даже несмотря на то, что дороги оставались спокойны. То ли нас потеряли, то ли действительно у страха глаза велики, и Хартвига искали куда меньше, чем я думал. Лично меня такое спокойствие вполне устраивало. Оставалось только радоваться, что у кого-то не хватило сил и умения на облаву. Проповедник высказал идею, что если бы все желающие добраться до картографа действовали вместе, нас бы давно уже нашли. Я был склонен с ним согласиться. Поодиночке им просто не хватает ресурсов, чтобы быть вездесущими и перекрыть все дороги. Край, по которому мы ехали, был глубокой провинцией, находящейся на самом юго-востоке Фервальдена. Аграрная область, где практически не встречалось крупных городов, но зато было полно деревушек, не отличалась большим количеством населения и путников, несмотря на близость При. Торговые тракты лежали западнее, а здесь была тишь да гладь. Именно поэтому я и выбрал это место. Не могу сказать, что мы с Хартвигом сдружились. Слишком мало времени друг друга знали. Картограф оказался неплохим человеком, пускай и с несколько идеалистическими взглядами, из-за чего постоянно вступал в прения с желчным проповедником. Мы остановились на границе, отмеченной всего лишь старым каменным столбом. «Здесь мы простимся», — сказал я. «Мне придется вернуться назад в Тринс и сказать своим, что я тебя упустил. Постарайся нигде не задерживаться и поскорее добраться до Пулу. Держи. Здесь 15 дукатов. Этого тебе должно хватить и на плавание, и на то время, пока не обустроишься на новом месте». «Спасибо за помощь», — поблагодарил он меня, протягивая руку. Я пожал ее, искренне пожелав удачи. Он улыбнулся и поскакал прочь. Я смотрел ему вслед, пока Хартвиг не пересек деревянный мост через небольшую речку и не скрылся за мельницей. После этого развернул лошадь и неспешно направился назад. В единственном постоялом дворе, большом и светлом, с цветочными горшками, на окнах утопающих в герани и фиалках, я встретил Карла. Высокий страж сидел за столом, не притрагиваясь к вину, и ждал меня. Улыбка, адресованная мне, вышла у него виноватой и сочувственной. Я нахмурился, подошел, сел.
1: «Здравствуй, Людвиг», — сказал он. «Извини, что все так получилось с этим парнем. Это не в моей власти».
0: «Ты следил за мной?» — прищурился я.
1: «Нет, не было нужды. Сам ведь сказал, привычки пора менять. Было понятно, как только ты узнаешь, что к чему, в Багежоме ждать тебя не имеет смысла. При — единственное и самое близкое место, куда ты мог направиться».
0: «Ты сумел меня удивить», — сухо ответил я.
1: «Я здесь ни при чем. Тебе письмо от магистров со следующим приказом».
0: Он положил конверт на стол, и я, не глядя, спрятал его в карман. «Они решили, что будут делать с этой проблемой?» Карл вздохнул, посмотрел на меня виновато и с сочувствием сказал:
1: «Все было решено изначально. Я сделал свою работу, ты сделал свою работу, другие сделают свою. Извини». Я вскочил, с грохотом опрокинув стул. «Не надо», — сказал он мне тихо. «Все равно уже поздно». Я оскалился, точно зверь, и, не сказав ему ни слова, выскочил на улицу. Лошадь неслась галопом, и дорога мелькала передо мной со скоростью мысли. Горячий, пряный ветер бил в лицо. Деревья, мост, мелководная река, мельница и снова деревья уходили за спину, терялись в облаке поднявшейся пыли.
0: Я нашел его в придорожной канаве, среди больших лопухов, на листьях которых, словно смола, блестели темно-красные капли. Хартвиг лежал на спине, глядя незрячими глазами в бездонное, ожидающее осени небо. Я не стал считать оставленные кинжалами раны на его теле. Их было много. Слишком много, чтобы я смог об этом когда-нибудь забыть. В последние дни я часто думал о последствиях моего поступка.
1: О том, к чему это могло привести не только братство, где магистры слишком дорожат своей властью, но и весь мир. Каков был шанс, что Хартвиг поймет и научит других? Ничтожный, но его нельзя было исключать. Что бы произошло? Изменилось ли все, что окружает нас? Стали ли бы люди другими? Стали ли люди другими? Лучше и чище, чем сейчас? Достойнее и честнее? Или же наоборот, все стало бы только хуже, и мир погряз в войнах и тьме? Я никогда этого не узнаю. Знаю лишь, что поступил так, как считал правильным. Прежде всего для себя. Но сделал слишком мало для того, чтобы спать спокойно.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Это шоу «Элементы. Модель для сборки». Сегодня будет много красивой музыки и рассказ Пола Ди Филиппо «Пожизненное заключение». Музыку для вас будет играть Михаил Габович, текст читать Влад.

Безымянный преступник, совершивший убийство, пойманный, осужденный, приговоренный к заключению в камеру смертников, наблюдал, как власти готовятся казнить его заместителя. Убийца занимал место в ряду кресел, заполненных свидетелями, приглашенными на заседание Государственной администрации неумолимого правосудия. Его не представили присутствующим, когда стражники грубо и с некоторой брезгливостью подтолкнули его к креслу. Никто не пытался пожать ему руку или познакомиться. Что же вполне объяснимо. Тем более, что обмен жизнями, этот законный, а заодно и высокоморальный акт оставался пока незавершенным. Но ему было обещано, как только казнь состоится, все изменится. Обещание, которому он до сих пор не мог поверить. Почти не уделяя внимания спектаклю, медленно развертывавшемуся перед ним, безымянный мужчина попытался угадать остальных актеров. Начальника тюрьмы он, разумеется, узнал, как и дюжину членов Совета по ренормализации. Людей, бойко стучавших по клавиатуре ноутбуков, он определил как представителей прессы. В даме и господине, распространявших вокруг холод официоза, он безошибочно признал политиков и с легкой дрожью воззрился на любопытное трио – двоих мужчин в дорогих костюмах и элегантно одетую женщину. Это, разумеется, доктора. Доктора, которым поручено наблюдать за ним. Неистребимая аура ежеутренних обходов и обследований, которые...

Многие тихо всхлипывали, держась за руки, обнимая друг друга, что странным образом расстраивало безымянного человека. Он поспешно отвел от них глаза, не успев понять даже сколько их тут, какого они возраста и пола. И все же он сознавал, что скоро

Родственников безымянного убийцы в зале не было. Да и к чему? Человек, которым он был когда-то, скоро умрет. Глаза безымянного, как и всех присутствующих, были сейчас прикованы к противоположному концу комнаты, вернее, к широкому окну с пуленепробиваемым стеклом, где крутились несколько человек, изменяя и регулируя фокус. Техники закончили проверку механизмов смерти. Капельниц, игл, биомониторов и видеокамер. Должно быть, тем, кто оставался невидимым публике, был подан какой-то сигнал, потому что санитары ввезли каталку с заместителем, которого поддерживали специальные поручни из пенопласта. Худой и изможденный, он, однако, пребывал в полном сознании благодаря болеутоляющим и транквилизаторам. После того, как каталку сумели поместить в самый центр паутины из проводов, заместитель нашел в себе силы слегка приподняться на локте, оглядеть публику и со слабой улыбкой махнуть свободной рукой. Именно в это кратчайшее мгновение перед тем, как заместитель рухнул навзничь, изображение умирающего навсегда неумолимо отпечаталось в мозгу убийцы. Когда все подушки были вновь взбиты и живописно разбросаны по каталке, в правую ладонь заместителя вложили пускай.

дары, как то кровь или жизненно важные органы. Он готов отдать свое имя и самую личность, чтобы другой мог занять его место, жить и наслаждаться жизнью. Обреченный погибнуть от неизлечимой болезни, он предпочел добровольную смерть, приняв на себя законно с точки зрения морали и этики грехи своих сбившихся с пути братьев, чем дал виновным шанс начать новую жизнь.

но сегодня оно уравновесится смертью его совершившего. Наши законы не попраны, преступник не избежит наказания, и чаши весов не колеблются. Я больше не стану превозносить находящегося здесь человека. Прошлой ночью в больнице я присутствовал на официальной церемонии прощания, устроенной его любящей семьей и друзьями, и все мы, сидя у его постели и глядя в просветленное лицо, долго с ним беседовали. Трогательное событие, когда радостные воспоминания смягчали скорбь и осушали слезы. Он знает, с какой любовью, благодарностью и почтением относятся к нему окружающие.

мотал имя, когда-то принадлежавшее человеку, сидевшему по другую сторону стекла. Любопытно, что знакомые гласные звучали глухо, отстраненно, словно откуда-то издалека, и казались совсем чужими, не имеющими к нему никакого отношения. Однако этот груз, разглагольствовал священник, не покажется этому благородному человеку слишком обременительным. Провидение не оставит его. А теперь помолимся. Звук отключили. Судя по движению губ, священник читал молитву, склонившись над распростертым человеком. Такое же молчание воцарилось среди присутствующих. Безымянный убийца прочитал то, что тоже, как он надеялся, было молитвой. Теперь комната смерти опустела, если не считать заместителя, по-прежнему неподвижно лежавшего на каталке. Осунувшееся лицо оставалось в тени. Зато рука, которой предстояло нажать кнопку пуска, была хорошо видна. Он станет истинным убийцей в самый последний момент, хотя при этом лишит жизни только себя. Вот оно. Легкое движение пальца. Красные глазки индикаторов на правительственных видеокамерах жадно горели, вбирая в себя происходящее. Спустя 10 бесконечных минут, во время которых тщательно отмеренные дозы яда циркулировали по кровеносной системе заместителя и дыхание его медленно замирало, тюремный доктор вошел в опечатанное помещение, произвел осмотр и поднял голову. И хотя он забыл включить динамики, все сумели прочитать по губам. Он мертв. Начальник тюрьмы встал и приблизился к безымянному мужчине. Тот в ужасе съежился. Угрюмый чиновник ухитрился выдавить улыбочку перед камерами и притянул руку убийцы. Тот машинально ее пожал. «Мистер Гленн Суон, благодарю за участие в процедуре. Мы задержим вас только для выполнения последних формальностей, необходимые подписи и тому подобное. И тогда вы можете покинуть нас. А теперь позвольте представить вас вашей новой семье». Воздух в метро был затхлым и жарким, вонял мазутом, электропроводкой, потом, жареной едой, мочой. На платформе оказалось куда больше народа, чем рассчитывал будущий убийца. Он не знал о том, что где-то неподалеку дают новую пьесу, зрители которой после окончания ссыпались в подземку. Подобные события были вне интересов будущего убийцы, и он наверняка растерялся бы, не подслушая оживленного обмена мнениями. Ему стало не по себе, но, поразмыслив, он все же решил не отказываться от своих планов. К этому его толкали как необходимость, так и гордость своим незаконным ремеслом. Лихорадочно шарившие глаза наконец отыскали подходящую жертву. Пожилую даму в меховой шубе, судорожно сжимавшую театральную сумочку. Похоже, она возвращалась из театра совсем одна. Он начал продвигаться к ней, вроде бы бесцельно, ленивым шагом, но на самом деле хищно и целеустремленно. Из туннеля донесся пронзительный свист и рев приближавшегося поезда. Люди стали нетерпеливо перемещаться к краю платформы.

Он одновременно повернулся, но сумочка не поддалась. Скрытая от глаз тонкая позолоченная цепочка была обмотана вокруг запястья женщины. Он снова дернул. Женщина пронзительно взвизгнула. Грабитель схватил ее за запястье, чтобы сорвать сумочку. Женщина отшатнулась, цепь порвалась, его хватка ослабла, и жертва рухнула вниз на рельсы. Преступник попытался было сбежать, но его мгновенно сбили с ног два случайных свидетеля. Здоровенные парни, которые принялись обрабатывать его кулаками, чтобы загасить всякую попытку к сопротивлению. И лишь потому, что его покрытое ссадинами и синяками лицо было вжато в грязный бетон, он не увидел, как стал убийцей. В этот момент колеса поезда раздавили несчастного. Зато он слышал и запомнит навсегда вой бесполезных тормозов, крики толпы и последний, оборвавшийся на немыслимо высоком.

0: совет. «Думаем, общими усилиями мы с вами сможем добиться успеха», объявил глава Совета по ренормализации, подняв глаза от ноутбука, на экране которого ползли бесконечные столбцы информации о безымянном мужчине. «Однако все зависит от вашей позиции. Вам придется поработать по-настоящему, усердно и со всем старанием. Ваша реинтеграция в общество не обойдется без жертв и сложностей. Как, по-вашему, сумеете ли вы начать новую жизнь? Только честно, без всяких уверток». Сидя за длинным полированным столом напротив членов Совета, убийца пытался скрыть изумление и вполне естественные подозрения, а также не дать нежелательным эмоциям исказить каменное выражение лица. После 6 месяцев бесконечных апелляций, вплоть до Верховного суда, заваленного подобными жалобами в обстоятельствах, когда неминуемая смерть холодно смотрела в лицо, убийца согласился бы на что угодно. И они, разумеется, это знали. Любое, что ему могли предложить, даже пожизненное заключение, все равно лучше крайне неприятной альтернативы. И хотя он весьма смутно представлял себе будущее, все равно оно казалось куда более привлекательным, нежели остаток жизни, проведенный за решеткой. Но после того, как он произнес все соответствующие слова, которых от него ждали, и совет начал объяснять подробно, что именно ему предстоит, мужчину посетили некоторые сомнения. «Первое, что придется сделать, процедура весьма неприятная. Необходимо вскрыть ваш череп, чтобы вставить этакого крохотного помощника. Кора вашего головного мозга будет покрыта живой массой пары нейронов, известных под названием этических глиальных вспомогательных клеток, иначе говоря, ЭГВ, которые также будут иметь разветвленные связи с различными субсистемами в вашем мозгу. У ЭГВ нет своих собственных способностей, никаких эмоциональных и интеллектуальных свойств. Можете считать их просто живым переключателем. У ЭГВ имеется одна единственная функция. Они будут управлять агрессивными импульсами вашего мозга. По достижении определенного порога, порога, о приближении которого вас предупредят весьма неприятные физические ощущения, вы просто отключитесь. Потеряете сознание, останетесь в таком состоянии на период от получаса до целого дня, в зависимости от тяжести приступа. Далее мы желали бы перечислить все то, на что ЭГВ не способны. В большинстве случаев они не смогут помешать вам прибегнуть к самообороне, хотя некоторые инциденты подобного рода вполне могут перейти в агрессивную фазу и задействовать переключатель. Они ни в коем случае не могут ограничить свободу вашей воли. Однако учтите, нападая на кого-то, вы должны помнить о последствиях». И без того неприветливый голос оратора зазвучал еще суше. «Поверьте, мы вовсе не намерены превращать вас в какое-то подобие андроида. Вряд ли в таком виде будете полезны обществу и планете. ЭГВ ни в коем случае не является панацеей от всех бед. И никоим образом не предотвратят расчетливого убийства с заранее обдуманным намерением. Они срабатывают только в случае появления спонтанных импульсов ярости и злобы. Но совет, основываясь на истории вашей жизни, не считает, что вы способны еще раз совершить поступок, угрожающий чьей-то жизни. Противоядие, которое мы предлагаем, специально предназначено для людей такого типа, как вы, или того, кем вы были. С помощью ЭГВ вы сможете свободно общаться с окружающими без особого для них риска. Станете вполне безопасным членом общества. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду». Убийца не мог сосредоточиться ни на чем, кроме неприятного видения, скрытого черепа и омерзительной студенистой массы, покрывающей мозг. Но потом перед глазами всплыла камера, где он провел месяцы в ожидании возможной казни. «Да», — выдавил он. «Что же, уже неплохо. Но мы не желаем целиком полагаться на ЭГВ. Это, если так выразиться, последний бастион обороны. Вам придется пройти интенсивный курс психокоррекции. В конце этого срока, если вы, разумеется, проявите готовность к сотрудничеству, можете стать полноправным гражданином».
1: «И потом меня освободят? Совсем?» — выпалил заключенный.
0: Член совета слегка улыбнулся. «Можно сказать и так. Однако свобода не исключает обязанностей по отношению к нашей цивилизации и планете. Вы получите брошюру, в которой все объясняется подробно. На самом деле это очень просто». Глава совета ренормализации открыл в компьютере файл с графиком. «Сейчас посмотрим. Предположим, вы пройдете стандартный 6-месячный курс, и мистер Суон дотянет до этого срока, чтобы стать вашим заместителем. Да, думаю, можно с уверенностью назначить вашу казнь на начало мая. Ну, как вам?»
2: «Прекрасно. Прекрасно.

вернувшись в камеру после очередного дня изматывающих, сбивающих с толку, по мнению администрации, наоборот, стимулирующих занятий, заключенный в сотый раз перечитывал брошюру. Основная концепция – это пропорциональная реституция, иначе говоря, восстановление в сочетании со стабилизацией нарушенных домашних навыков и привычек посредством внедрения отсутствующего элемента человечности. Предыдущие попытки возвращения бывших преступников в общество чаще всего не удавались именно потому, что не существовало опорной матрицы, способной смягчить резкий переход заключенного из одних условий в другие. Равнодушная система, состоящая из членов комиссии по условно-досрочному освобождению учреждений для реабилитации бывших заключенных, не могла соперничать с преимуществами, которые предлагает постоянная работа, сочувствующие сослуживцы и поддержка семьи, что и определяет успех перевоспитания. Очевидно, подобные условия нельзя создать из ничего. И все же,

0: впился глазами в ту часть, которая больше всего его тревожила. Заключенные, ожидающие смертной казни, чаще всего проникаются особенно отчетливой и ясной философией замещения, реституции. Пока они ожидают своей судьбы, их личность деградирует. Своими действиями они лишили себя будущего, своей ниши в планетарной паутине. Своей старой роли они не представляют ценности для общества и планеты, разве что могут служить примером нашей нетерпимости к определенному поведению. Еще один сегмент общества, как ни иронично это звучит, отражает роль осужденного. Смертельно больные самой природой обречены на безвременную гибель. Невиновные ни в чем, кроме того, что имели несчастье родиться на свет смертными, они, ко всему прочему, еще и должны уйти из этого мира раньше, чем полагалось бы. В большинстве случаев обреченные мужчины и женщины тесно связаны с многочисленными семьями, друзьями, организациями, а иногда являются единственными кормильцами нескольких голодных ртов. Как своевременно, что безнадежно больной пациент, стремящийся использовать свое право на добровольную эвтаназию, смотрите решение Верховного суда по делу Киваркяна против штата Мичиган 2002 года, намерен также обеспечить существование своих близких после его или ее ухода и получить своего рода продолжение жизни путем обмена с заключенным, который отказался от своей. Заключенный перевернул еще несколько страниц. Необходимо всячески попытаться совместить как можно большее количество параметров заключенного и заместителя. Окружение, в которое помещает бывшего преступника, должно быть как можно более комфортным и щадящим, а его или ее семья должны всячески способствовать процессу привыкания. Проще говоря, заключенный и его заместитель должны обменяться личностями. Для заместителя дорога после этого коротка, для заключенного продолжается до естественного конца жизни. Возвращение к прежней личности или прежнему существованию исключается. Заключенный принимает все моральные и легальные обязанности, долги, привязанности и доходы, короче говоря, все, что перешло к его новой личности. Все государственные и корпоративные базы данных, отпечатки пальцев, фото, подписи, история болезни и так далее изменяются. После этих действий государство прекращает всякую слежку за бывшим заключенным. Он становится обычным гражданином. Как происходит реституция? Путем добровольного согласия бывшего заключенного вести существование заместителя в качестве отца, матери, сына или дочери, кормильца или домохозяйки. Разумеется, любое незаконное деяние, совершенное новым обладателем личности, является полностью наказуемым в соответствии с существующими законами. Родители, бросившие свои новые семьи, например, подвергаются аресту и стандартному штрафу за оставление без средств существования. Издевательство над супругами и так называемое супружеское изнасилование заслуживают строжайших наказаний. Заключенный отложил брошюру и надолго задумался. Снова взял в руки и открыл на последней странице. Возможно, многие сочтут, что раздавая подобные привилегии, государство действует опрометчиво. Люди не могут быть взаимозаменимы, скажут другие. Эмоции и чувства невозможно возродить. Каждый индивид уникален, и его нельзя заменить другим по воле правительства. Утилитаризм имеет свои границы, а государство слишком близко подошло к пропасти, пытаясь взять на себя роль Всевышнего. Однако, существует ли альтернатива? И можно ли позволить некоему гражданину погибнуть, зачастую в отсвете лет, когда члены скорбящей семьи изнемогают от тоски и страданий, ложась тяжким бременем на плечи государства и его социальных служб? Такое положение неприемлемо ни для государства, ни для его граждан. Противникам этой теории можно посоветовать рассматривать все происходящее в аспекте брака по расчету. Новый дом. Автомобиль свернул на короткую и заляпанную моторным маслом подъездную дорожку. Отрезок бугристого асфальта чуть длиннее обкапанной малолитражки с водородным двигателем. На шум никто не вышел. Мистер Гленн Суон заглушил мотор, открыл дверцу и ступил на землю. Дворик величиной с почтовую открытку по щиколотку зарос буйными сорняками. От подъездной дорожки отходила цементная тропинка, вьющаяся до облезлой двери маленького домика, одного из таких же бесчисленных хибар, выстроившихся в ряд по обе стороны улицы. Некий архитектурный клон, размножающийся с ужасающей скоростью. Желтая краска бунгало безнадежно облупилась. Почти поперек тропинки валялся трехколесный пластиковый велосипед. Одно колесо все еще вертелось в воздухе. Суон неспешно осмотрелся. Чудесное местечко. Куда более приятное, чем все те, где он жил до этих пор. И уж бесспорно гораздо приятнее тюрьмы. Из раздумий его вывело чье-то легкое движение. Он даже не услышал, как дверца со стороны водителя открылась и закрылась. Не отрывая взгляда от дома, Суон промямлил первое, что пришло в голову. Очень мило. Ответил женский голос, если не бесстрастный, то с определенной долей сдержанности. Это дом. Суон никак не мог придумать, что ответить. По-прежнему оглядывая хижину, он проговорил: «Простите, что вам пришлось вести машину. Дело в том, что я просто не умею». Женский голос оставался ровным, ни тени раздражения или сочувствия. «Не стоит беспокоиться. Скоро научитесь. А пока придется ездить на автобусе. Остановка всего в 5 кварталах». Последовало долгое молчание. Наконец женщина спросила: «Хотите войти?» «Да, разумеется. Спасибо». Женщина вздохнула. «Вам не за что меня благодарить. Это и ваш дом».
1: I'm gonna move on to the next one.
0: Сын. Гостиную украшали сельский пейзаж в рамки и пыльный букет искусственных цветов. Обивка дивана и стульев была заметно потерта. На низком столике валялось несколько тихо бормочущих журналов. Дешевые батарейки явно садились от старости. Ни одного снимка человека, умершего вместо Суона. В доме оказалась еще одна женщина, стройная, небольшого роста, с коротко стриженными каштановыми волосами, в зеленых леггинсах и белом свитере. «Привет», — произнесла незнакомка, изображая легкую улыбку. «Добро пожаловать домой». Мысленно перебрав знакомые по фотографиям лица, Суон узнал в женщине Салли, свояченицу. «Привет, Салли», — пробормотал он, протягивая руку. Женщина осторожно пожала ее. Суону неожиданно понравилось, что теперь люди не гнушаются его рукопожатия. Волей-неволей поверишь во все это, в громоздкий сценарий реабилитации, хотя подсознательно он в любую минуту ожидал, что из-под ног выдернут ковер свободы, и он снова окажется в тесной камере. «Вы у себя в спальне», — нервно сообщила Салли, обращаясь в основном к другой женщине. «Он прекрасно вел себя все утро, но когда увидел машину...» Ободренный отсутствием проблем и легкостью, с которой совершился переход, радушным приемом женщин, опьяненный воздухом свободы, теплым солнцем позднего дня его казни, вспомнив несколько девизов, усвоенных на уроках прагматики и проповедующих уверенность в себе и прямолинейность, Суон объявил: «Я пойду к нему». План дома он изучал на занятиях. Суон, ничего не спрашивая, направился прямо в комнату мальчика. «Уилл, это я, твой отец», — сказал он, постучав. Подоспевшие женщины молчали. Из-за двери не доносилось ни звука, кроме легкого шороха. Суон поднял руку, чтобы снова постучать, но дверь вдруг распахнулась.

скрыта резиновой маской какого-то инопланетного чудища, возможно, из четвертой серии «Звездных войн». «Теперь ты Гленн», — выговорил мальчик. Резина заглушала его голос, так что приходилось прислушиваться. Суон присел на корточки, оказавшись на одном уровне с идиотской физиономией. «Верно. А ты, Уилл?» «Нет», — твердо возразил мальчик. «Уже нет».

эфире элементы модель для сборки. Музыка Михаил Габович, текст Владков. Сегодня вы слушаете рассказ Пола Ди Филиппа «Пожизненные заключения». Жена.

0: основном приходил в молчании, если не считать пары-тройки нейтральных реплик, замечаний и просьб передать то или иное блюдо. Сон жевал без особого аппетита, если не считать единственной банки пива, которую он себе позволил. Не питая особого пристрастия к спиртному, он даже немного растерялся, обнаружив, как ему недоставало этого запаха и вкуса, ощущения общности с окружающими, которые волшебным образом создавал напиток. Уилла убедили снять маску хотя бы на время ужина. Суон старался почаще улыбаться мальчику. Красивый парнишка. Суону казалось, что при желании он мог бы найти сходство между ним и тем лицом, которое ежедневно видел в зеркале. Отвечал, если не злобным, то абсолютно безразличным взглядом. Но в основном все это время Суон украдкой изучал свою жену. Эмма Суон, одновременно польщенная и раздраженная таким вниманием, старалась есть с низко опущенной головой. Сложением и ростом она напоминала свою сестру Салли, но, по мнению Суона, была симпатичнее, с более длинными и светлыми волосами, которые очень ей шли. Хотя движения от неловкости и смущения были немного неуклюжими, в женщине чувствовалась некая врожденная грация. Он подумал, что Глен Суон был счастливчиком. Но теперь Глен Суон он сам. Означает ли это, что удача теперь на его стороне? Когда со стола было убрано, Суон вызвался помочь мыть посуду. Эмма сказала, что Уиллу пора в кровать. Мальчик вышел из спальни в пижамке-комбинезончике. Он снова надел маску, на этот раз, насколько понял Глен, одного из диснеевских персонажей какого-то принца зверей. Эмма подтолкнула сына к Глену. «Скажи спокойной ночи отцу». Уилл визгливо прострекотал, подражая своему герою.
1: «Спокойненькой ночи!»
0: Мать и сын направились в спальню. Глен не последовал за ними. Он слышал, как Эмма читала Уиллу книгу. Потом свет погас, и она появилась на пороге, осторожно прикрывая дверь. Женщина присела на диван и впервые за весь день глянула в глаза мужу, словно привычный ритуал перед сном дал ей силы принять решение.
2: «Хочешь посмотреть телевизор?»
0: Конечно, кивнул Суон, поняв, что таким образом она пытается избежать разговора. Сейчас, в первую ночь, это было вполне уместно, но нельзя же смотреть телевизор до конца жизни. Время шло. Как-то Эмма даже рассмеялась над шуткой комика. Суон втайне наслаждался переливчатыми звуками. Незадолго до полуночи Эмма выключила телевизор, встала и потянулась. «Тебе нужно на работу к 8, мне тоже». «Верно», — с готовностью кивнул Глен. «А Уилл?»
3: «Я отвезу его в детский сад по пути в Walmart».
0: Похоже, диван был раскладным. Суон огляделся в поисках белья, но следующие слова Эммы все прояснили.
3: «Когда Глен... Когда болезнь совсем его скрутила, я купила отдельные кровати. Так было легче существовать».

теперь мы не можем жить, как другие, сторонясь друг друга. Этот дом слишком мал, так что придется постоянно сталкиваться. Общая ванна, туалет, все такое. Поэтому мы должны вести себя, как добрые соседи по общежитию. Что же до остального, не знаю. Пока еще рано говорить. Ты согласен? Или я несу чушь? Сон задумчиво свел брови. Добрые соседи? Что же это по мне? Эмма облегченно вздохнула. Значит, договорились. Пойдем спать. Я совершенно вымотался. Лежа в темноте, Глен прислушивался к дыханию Эммы, постепенно становившемуся все глуше и размереннее. Только тогда он уверился, что она уснула. Он почти ожидал, что она расплачется, но вдруг сообразил, что слезы давно уже высохли, а последние были пролиты сегодня в зале смерти. И уж, конечно, не по нему.

Его боссом оказался настоящий громила с непропорционально маленькими, прямо-таки женскими руками. Звали его Тони Юбенс. Тони был старшим в бригаде из 10 человек, работавших попарно на 5 грузовиках. Обычно он оставался в конторе, выполняя обязанности диспетчера, заполняя бумаги и принимая заказы. Но на время испытательного срока работал рядом с Суоном, действуя не только как партнер, но и как инструктор. Суон понимал, это входит в программу реабилитации. Люди, заботившиеся о его будущем, фигурально говоря, усеяли его путь наставниками и помощниками. Суон пытался не думать о Тони, как и надсмотрщике или тюремщике. К счастью, дружелюбие Тони вскоре сделало напарников почти друзьями. С остальными сослуживцами дело обстояло не так легко. Первые несколько недель Суон был так занят, что сумел попросту их игнорировать. Они с Тони тянули кабель. Километры нового кабеля, специально предназначенного для того, чтобы утроить диапазон частоты нового телеканала. Суон так и не понял, каким именно образом. Он никогда не был силен в физике. Да и это было ни к чему. Главное, практическая сторона дела. Инструменты, соединительные муфты, ретрансляторы, аппаратура для отладки и так далее. Именно этому он уделял все внимание и гордился тем, что сумел освоить подобные вещи, довольно быстро овладев мастерством. Да и физический труд ему нравился. Устанавливать столбы в канавах и туннелях, открывать люки смотровых колодцев, водить грузовик – все это живо его интересовало. В отличие от Тони. Восседая в кабине грузовика с очередной чашкой кофе в руках, он часто говаривал без особого, впрочем, запала. «Иисусе, парень, я, похоже, слишком стар для таких разминок. По ночам глаз не смыкаю от боли. Поверишь, все тело ноет, живого места нет. Хорошо еще, что ты так быстро все схватываешь. Честное слово, не могу дождаться, когда снова сяду за свой долбанный стол». На сон самого Суона тяжкий труд производил прямо противоположный эффект. Каждую ночь, после привычного ритуала, состоявшего из ужина, телевизора и короткого безразличного разговора с Эммой, он бросался в постель и мгновенно засыпал. Часть работы состояла в общении с клиентами. Всего труднее было привыкнуть именно к этому. В офисах и домах ему встречались самые разные люди. Сначала он заикался и вел себя как слон в посудной лавке. Даже необходимость заполнять бланки сбивала его с толку, так что без помощи Тони не обходилось. Но со временем он и к этому привык. И в один прекрасный день, к своему удивлению, обнаружил, что с удовольствием ждет очередного довольно сложного задания, требовавшего частых встреч с хорошенькой заказчицей. Тони всецело одобрял такую коммуникабельность. Однажды, уходя с работы, он заметил: «Ты здорово с ней управился, малыш, при том, что она так и норовит придраться к сроку. Я и сам не сумел бы лучше. Смотри поосторожнее, иначе кончишь там же, где и я, будешь с утра до вечера тончать в конторе». Суон просиял, ощутив необычайное доверие к Тони. Достаточное, чтобы на завтра задать давно засевший в мозгу вопрос о его руках. Тони без всякого смущения воздел к небу узкие ладони. «Эти ласты? Пересадка. Прежний потерял в аварии на старой работе. Немного небрежно обошелся с промышленным роботом и оказался одним из первых пациентов. Тогда это называлось трансплантацией. Операция длилась целые сутки, а донор должен был спадать по черт знает какому числу параметров, словом, куча всякого дерьма, на который теперь внимания не обращают. Подошли только эти, так что пришлось брать, что дают». Тони на миг замолчал. «Она погибла в автокатастрофе, пока я лежал в больнице. Голову расплющило, а вот руки остались целы. Время от времени я встречаюсь с ее родителями». Суон ничего не ответил. Тони пожал плечами. «Полагаю, ничего особенного. Теперь лекари могут пересадить все, что угодно».

Это случилось в продолжении следующих 8 месяцев постепенно, в процессе, который было невозможно ни предсказать, ни спланировать. Просто сам Суон день за днем, сам того не замечая, врастал в свое новое «я». И не только в собственных глазах, но и в глазах приобретенной семьи. Метаморфоза произошла под влиянием ежедневно повторяемого действа, воплощения в жизнь белой лжи, диктуемой государством. Бесконечно продолжающиеся представления, которые добросовестно играли назначенные жизнью актеры, постепенно претворяло в действительность кем-то сочиненный сценарий. Под давлением постоянной ненавязчивой атаки обыденного и банального, монотонности сотен укоренившихся привычек и действий, необходимости принимать множество мелких повседневных решений, реальность постепенно внедрялась в сознание. Немало помогла его отчаянная готовность добиться успеха в роли Суона. Эмма, одинокая и несчастная, невольно потянулась к тому, кто мог заполнить образовавшуюся пустоту. Дорога к слиянию была вымощена вроде бы самыми незначительными событиями. У Суона почти не было своей одежды, и он, естественно, стал пользоваться костюмами своего предшественника. Они сидели на нем почти идеально. Еще одно доказательство, что и об этом позаботился совет по ренормализации. Уилл любил лепить для друзей модели из новой глины, снабженной памятью. Суон охотно вызывался помогать ему, что позволило им проводить вместе немало времени. Салли, его свояченица, преодолев первоначальное замешательство, стала частой гостьей в семье сестры. Они вместе с мужем Салли, ее дочерьми Мелиндой и Мишель привыкли ходить в кино, на пляж, посещать парки с аттракционами. Очевидно, сведения о нем, передаваемые другим родственникам, оказались достаточно ободряющими, поэтому ежегодное сборище для всей семьи по случаю Дня труда не пришлось отменять в этот грустный и странный год. Стоя во дворе, Суон ощущал, как кружится голова от бесчисленных приветствий незнакомых людей, от жары и яркого солнца, от изобилия еды и напитков. К концу дня он заработал высокую оценку Эммы. «Ты им понравился и прекрасно вписался». Эмма. Она научила его водить машину. Они вместе ездили за продуктами, ходили на собрания в детский сад Уилла. По вечерам смотрели телевизор, сидя на диване сначала порознь, потом держась за руки, а после и обнявшись. Но даже спустя год Суон, спокойно,

имени Чарли Фраул, молчаливым, сдержанным и не слишком дружелюбным. Не то что Тони. Но Суан старался не обострять отношений. Как-то днем в раздевалке, к удивлению Глена, Чарли и двое других техников предложили ему выпить. Глен согласился. «Только домой позвоню», — предупредил он. «Не стоит», — отмахнулся Чарли. «Мы ненадолго». Они отправились в ту часть города, где Глен никогда не был. Бар «Сад» оказался довольно убогим заведением без единого окна. Мазки светящейся краски на стенах раздражали глаза. Еще не приступив порога, Суон потянул носом. Вонь стояла омерзительная, как медвежьи берлоги

охранники о чем-то вяло толковали. И Суон, заскучав и не допив второй кружки пива, принялся изобретать предлог для ухода. Но приятели дружно пожелали сыграть в пул. Суон не играл, поэтому решил остаться у стойки и понаблюдать. Едва его сослуживцы отошли, Суона окружили какие-то незнакомые люди, отгородив от окружающих. «Эй, мыслитель!» — начал один. «А ты парень с яичным белком!» «Эй, мыслитель!» — начал один. «Да, ты парень с яичным белком в башке!» «Ну, каково это? Украсть чью-то жизнь?» Суон ощутил, как над бровями сжалась раскаленная тонкая нить. Он встал, но толпа напирала. Перекладины высокого табурета впивались в икры. Во рту разом

0: Не понимаю. Меня зовут Глен Суон. Мужчина грубо хохотнул.
1: Он и в самом деле верит. Эй, ты, жареная яичная башка!

выйдя из больницы, Суон узнал, что его ждет новая работа. С помощью Тони он получил должность в отделе приема заказчиков, ту самую, которую когда-то сам Тони ему напророчил. Но прежнему возврата уже не было. Кто он? Самозванец, пытающийся обманом занять место другого человека? Или тот, кем сделал себя? Сначала нехотя, не по собственной воле, потом всерьез, горячо, со страстью и с помощью окружающих. Эти вопросы терзали его день и ночь, и ответы обычно были самыми мрачными. Как он мог вообразить, что сумеет легко войти в образ и жизнь другого человека? Он обманщик, мошенник, а остальные делают вид, будто верят ему, любят, принимают за того, кем он притворяется и кем ему никогда не стать. Даже Эмма. Даже она. Эмма в своей холодной постели. Однажды, когда сомнения стали непереносимыми, Суон предпринял секретное расследование. То самое, которое через неделю заставило его договориться о встрече на

Перед уходом на работу Эмма сказала: «Глен, я понимаю, как трудно тебе было в последнее время. Но хочу, чтобы ты знал, я в тебя верю. Твоей вины ни в чем нет, а тех, кто избил тебя, обязательно поймают. Если и нет, они все равно когда-нибудь заплатят, я уверена в этом». Суон внутренне съежился, вновь вспомнив гнусную сцену избиения, но ничего не ответил. Даже не усмехнулся наивным понятием Эммы о добре и зле. Правосудие или месть, скоро он сам будет вершить справедливость. Если он действительно этого хочет и знает, что делать, лучше определиться сразу. Эмма отчаянно пыталась достучаться до него, словно понимая, сегодня произойдет что-то важное. «Ты был добр ко мне и Уиллу, Глен. И если я не отвечала тем же, то лишь потому, что мне требовалось немного больше времени. Все изменится. Нам будет хорошо вместе». Не дождавшись ответа, Эмма уставилась на судорожно сжатые руки мужа. Когда она подняла лицо, Глен увидел ее мокрые от слез щеки. «Я невыносимо потерять тебя во второй раз.

полдень он стоял перед обшарпанной дверью в убогом районе города. Никакой вывески, указывающей на то, что здесь помещается докторский кабинет. Да и внутри не наблюдалось никакого соответствующего медицинского реквизита. Ни дипломов в рамках, ни жизнерадостной регистраторши, ни пожелтевших от времени журналов, ни страждущих пациентов. Полумрак. И только один человек. Мужчина, сидевший за письменным столом в кресле с высокой спинкой, повернулся к окну, расслышав шаги, так что слон не сумел хорошенько его разглядеть. Незнакомец так и остался для него голосом. Всего лишь голосом, да и тот был искажен какой-то хитрой электроникой. «Не несу ответственности за любые побочные эффекты», — говорил незнакомец. «Вся эта штука еще находится на стадии эксперимента. Боюсь, одобрению управления по контролю за продуктами и лекарствами нам не получить». Невесело хмыкнув, он пояснил. «Но вся прелесть в том, что достаточно единственной инъекции. Бам! Прямо в мозг! И ваш маленький паразитарный дружочек растворяется и погибает. Разумеется, в том случае, если все пойдет как намечено. И тогда вы совершенно свободны». Свободен. От чего? И для чего? Если он просто желает убежать от всего, что ему мешает, вовсе не обязательно убивать ту штуку, которая живет в его голове. В конце концов, это не поводок и не забор. Но ЭГВ — это символ. Он только сейчас осознал всю расчетливую ненавязчивость государственной программы по перевоспитанию. ЭГВ совершенно не обязательно выполнять заданную функцию. Они могут быть чем-то вроде обычного невинного обмана, уловки профессионалов. Но даже если и так, они все равно действовали. Вечные, постоянные напоминания о заключенном соглашении. Олицетворение сделки, на которую он согласился. Той жизни, что была отдана в обмен на то, чтобы он продолжал существовать. Новых связей, в которые он добровольно вступил. Убить эту штуку в его мозгу означает стереть весь прошлый год, начисто оборвать контакт с его теперешним бытием. Для того, чтобы сконцентрироваться на ненависти и мести. Подчинять боль и страдания. The hi-hat alone. Тошнота подступила к горлу. Неужели это предсмертные судороги, заложенные в него программы? Или всего лишь естественная реакция того, кем он был? Доктор продолжал говорить. Слон попытался сосредоточиться на его словах. «Не ваша вина!» Перед глазами всплыло заплаканное лицо Эммы. «Твоей вины ни в чем нет, Лен!» Слон порывисто встал. «Я все решил». «Прекрасно», — донесся до него злорадный голос доктора. «А теперь перейдем к главному». «Верно», — согласился Суон, шагнув к двери. «Эй», — удивился доктор, — «куда это вы?» «Назад, на работу. Домой, к своей жене. К своей жизни». Now you will hear the ride symbol alone. Number one.

Рассказ Пола Ди Филиппо «Пожизненное заключение» читал Влад Коп. Музыку играл Михаил Габович. И спасибо всем за внимание. А, кстати, рассказ Пола Ди Филиппо «Пожизненное заключение» перевела с английского Татьяна Перцева, за что ей тоже, конечно, большое спасибо.

Заметив совсем близко какое-то яркое сверкание, Найджел Финчли поначалу только прищурил глаза. Он ехал в Сити, где работал в одной из крупных брокерских фирм и регулярно играл на бирже, рискуя чужими деньгами, чтобы заработать себе на безбедную жизнь. Финчли был обладателем новенького «Нимбуса», поэтому он не удержался и бросил оценивающий взгляд на классический «Лотус Эсприт», который затормозил рядом с ним перед перекрестком. Перехватив его взгляд, очаровательная брюнетка за рулем «Лотуса», «золотая крошка», как называл Финчли детей богатых родителей, живущих на папино наследство, слегка надавила на педаль газа, и мощный двигатель замурлыкал чуть громче. В этом звуке было что-то нарочито вызывающее и эротичное, и Финчли попытался разглядеть девушку получше, но не смог. Ему мешал ослепительный яркий блеск голубой эмали, который был покрыт кузов автомобиля. Машинально прищурившись, чтобы защитить глаза от бликов отраженного солнечного света, он неожиданно понял, что эмаль была отполирована чуть ли не до зеркального блеска. Весь «Лотус Эсприт» словно излучал собственное сияние, рядом с которым все остальные машины, остановившиеся перед светофором, казались тусклыми и серыми. «Это деньги», — сказал себе Финчли. «Большие деньги, отблеск которых ложится буквально на все». «Лотус Эсприт» упруго рванул с места с вызывающим и презрительным ревом, и Найджел проводил его взглядом, испытывая легкое чувство зависти. Впрочем, он бы забыл об этом пустяшном случае, если бы несколько позднее не увидел знакомое сверкание снова. На этот раз это была миниатюрная «Пикколо». Против этой модели Финчли ничего не имел. «Пикколо» и «МГ» были небольшими, но вполне респектабельными спортивными машинами среднего класса. Вот только сверкать так они не должны ни при каких обстоятельствах. Удивленный Финчли долго смотрел «Пикколо» вслед. Автомобиль, казалось, не ехал, а плыл по улице со сверхъестественным изяществом. Этот случай возбудил его любопытство. Почти бессознательно он стал внимательнее смотреть по сторонам и, прежде чем свернуть в подземный паркинг компании, заметил в плотном потоке транспорта еще три автомобиля, сверкавших столь ослепительно, что глазам было больно смотреть. Всего 5 автомобилей на огромный, задыхающийся в пробках мегаполис.

Обычно Найджел Финчли обедал в «Лебеде», небольшом пабе на берегу канала, восстановленном в соответствии с правительственным планом муниципального самообеспечения. Теперь «Лебедь» был, пожалуй, не по карману тем, кто когда-то любил заглянуть сюда во время воскресной прогулки по реке. Полностью отремонтированный и переоборудованный с претензией на роскошь, он мог похвастаться новой французской кухней с пониженной калорийностью и ничем не уступал множеству окрестных баров, которые в урочный час наполнялись биржевыми игроками, составлявшими едва ли не самую многочисленную касту дневных обитателей Сити. Беленый фасад паба украшал фриз из окованных железом тележных колес, укрепленных прямо на стене. Дверь бара была украшена висячими корзинками и горшочками с цветами. В баре подавали настоящие эль из деревянных бочонков и морковный сок из стоявших тут же соковыжимал,

0: Работавших со звуком, напоминавшим жужжание бормашины. Просторная автостоянка у задней стены паба была огорожена высокой стеной из красного кирпича и с улицы не просматривалась. Поставив нимбус на свободное место, Найджел выключил зажигание, потом поднял глаза и увидел ее. На вид ей было, наверное, лет 16. У нее были веснушки и шапка густых ярко-рыжих волос, которые завивались мелкими колечками. Небольшие, еще совсем детские грудки подпрыгивали под майкой с низким вырезом, словно две половинки теннисного мяча. Выцветшая трикотажная юбка была предельно короткой, открывала ее длинные загорелые ноги практически целиком. Медные рыжие кудрявые волосы горели в ярком полуденном солнце, словно нимб. Финчли сразу понял. Перед ним кто-то из тинейджеров, чьи родители населяли район трущоб за границами центральной зоны прогрессивного благоустройства. На деле этот район был просто чудовищным притоном, где селились бездомные бродяги, торговцы наркотиками, проститутки и нелегальные иммигранты из Европы. Пока родители занимались своими темными делишками, их многочисленные отпрыски пытались заработать себе на жизнь мелким воровством и мытьем автомобильных стекол. И все же при одном взгляде на нее Финчли почувствовал, как у него болезненно сжалось сердце. У рыжей красотки не было ничего из того, чем владел он, и все же Найджел Финчли завидовал ее молодости, завидовал уверенности, с какой она держалась на полной опасности улицы. Но больше всего он завидовал чернокожему пареньку лет 20, который, хотя и держался в стороне, смотрел на рыжую красотку с таким видом, что сразу становилось ясно. Она принадлежит ему вместе с ногами и всем прочим. Большие и очень красивые глаза редкого изумрудно-зеленого оттенка поглядели на Финчли в упор.
1: «Привет, командир! Как насчет того, чтобы отполировать твою тачку?»
2: «Что-что?»
1: «Отполировать!»
0: Она обнажила в улыбке безупречные сахарно-белые зубы и протянула ему небольшую металлическую пластинку. Солнечный блик скользнул по рубиновой эмалевой поверхности, едва не ослепив его.
2: «Дай-ка взглянуть!»
0: Взяв пластинку в руки, Финчли несколько раз погладил ее, стараясь сообразить, что это может быть за краска. Но пальцы скользили по поверхности, словно по кусочку теплого льда.
2: «Но ведь теплого льда не бывает!»
0: «Что это за штука?»
1: «Микрофрикционное покрытие, командир. Сначала мы протрем кузов от пыли, потом нанесем на него новое покрытие».
0: Она взмахнула перед его носом серым аэрозольным баллончиком, который держала в руке. На баллончике не было никаких надписей. Ни торговой марки, ни названия фирмы-производителя.
1: «После этого грязь и вода от тебя отвяжутся. Полировка может сохраняться неограниченное время. Да и ржавчина к тебе не заглянет».
0: Найджел не мог оторвать от нее глаз.
2: «Сколько, ты сказала, будет держаться это покрытие?»
1: «Да сколько угодно! Ведь это микрофрикцион, так? Его ничем не сотрешь!»
0: Найджел пытался постичь ее логику, машинально разглядывая ноги девушки.
2: «Цена?»
1: «25!»
0: Цена показалась ему разумной. Ну, почти разумной.
2: «Хорошо», — кивнул Финчли.
0: «Согласен. Оплата чеком или кредитной карточкой?»
2: «Ну, командир, ты же понимаешь.
0: Если тебе нужны наличные, мне придется пойти поискать банкомат».
1: «Отлично. Пойди, прими кружечку пивка и сними бабки с карточки. К тому времени, когда ты вернешься, тачка будет готова».
0: Она сунула в рот два пальца и пронзительно свистнула.
1: «Эй, есть работенка!»
0: Ее дружок тут же приблизился к машине, старательно изображая радушного продавца, но улыбка ему совершенно не шла. С таким лицом было противопоказано улыбаться. Голова молодого человека была выбрита квадратами, словно шахматная доска, и из каждой клеточки волос торчала короткая толстая косичка. Его тяжелые мотоциклетные ботинки громко стучали по асфальту. Подсознательное чувство опасности заставило Финчли насторожиться. Парень вовсе не был похож на оборванца, но враждебность, которую он излучал, так и била в глаза. Впрочем, Найджел тоже не считал нужным скрывать, что парень ему не нравится. Несколько мгновений они молча разглядывали друг друга, словно договариваясь о небольшом перемирии на то непродолжительное время, пока машина будет в работе. Потом чернокожий парень громко щелкнул пальцами, и вокруг Нимбуса, словно из-под земли, появилась целая ватага детей. Их было семеро, в возрасте от 16 до 10 лет. Черные мальчишки в болтающихся косичках, белые мальчишки в пугающих кельтских татуировках и даже одинаковые, как медные пуговицы, маленькие азиаты. Все они были вооружены губками, ведерками, тряпками. Медноволосая красавица отошла в поисках следующей жертвы. На ступеньках перед дверью паба Найджел непроизвольно остановился. Только сейчас ему пришло в голову, что вся операция, иного слова и не подберешь, была разыграна как по нотам. Это соображение заставило его нахмуриться. Обычно малолетние мойщики машин действовали не так организованно. Почувствовав новый приступ беспокойства, Найджел обернулся. Малолетние вандалы с упоением поливали его машину из серых аэрозольных баллончиков, словно выводя на крыльях и капоте Нимбуса рисунки граффити на тему «Подавись своим дерьмом, богач!». Плотная маслянистая пена сползала по колесным дискам, по решетке радиатора, по лобовому стеклу, так что со стороны казалось, будто машину готовят к бритью. Финчли уже готов был прикрикнуть на мальчишек, но слова застряли у него в горле. Густая белая пена постепенно становилась прозрачной. Равномерно растекаясь по машине, она образовывала на кузове тонкую полимерную пленку, которая уже начинала блестеть. Рыжая красотка перехватила его взгляд и, звонко рассмеявшись, показала Финчли поднятый вверх большой палец. Чувствуя себя безнадежно старым и тупым, почему-то Финчли сразу вспомнился отец, с недоумением рассматривавший первый в его жизни компакт-диск. Он слабо улыбнулся в ответ и, толкнув дверь, вошел в паб. Жаль, мимолетно подумал он, что на аэрозольных упаковках не было названия фирмы-производителя. Компания, владеющая подобной технологией, заслуживала самого пристального внимания. Но все прошло как нельзя лучше. Финчли остался доволен работой и, удовлетворившись в качестве аванса отнюдь не невинной улыбкой, которой наградила его рыжеволосая красавица, шепнул несколько слов своим приятелям и коллегам по бирже. Вскоре большинство сотрудников его фирмы уже разъезжало в ослепительно сверкавших машинах. Владелец «Лебедя» тоже не возражал. Все новые и новые клиенты заходили в бар пропустить по кружечке, пока мальчишки с губками и аэрозольными баллончиками трудились на стоянке. Дело у них было поставлено так, что никаких заминок не случалось. Должно быть, поэтому Финчли лишь однажды спросил себя, сколько может стоить микрофрикционное покрытие на самом деле? Во что оно обходится производителю и где берут его мальчишки из «Лебедя»? Впрочем, не исключено, что они просто стибрили где-то несколько ящиков.

Когда ровно через неделю Найджел снова подъехал к «Лебедю», на стоянке возле паба трудилось по меньшей мере с десяток мальчишек. 5 автомобилей стояло с поднятыми капотами, а мальчишки по двое склонялись над моторами, так что наружу торчали только их ноги и худые зады. Казалось, некие чудовища собрались проглотить их целиком, но почему-то медлили. Тотчас к Найджелу подскочила давешняя рыжеволосая красотка. Сегодня она надела узенькие шорты цвета морской волны и белую блузку без рукавов. 4 верхние пуговицы на блузке были расстегнуты. Ее чернокожего приятеля нигде не было видно. «Похоже, дела идут неплохо», — дружелюбно заметил Финчли. «Я даю людям то, что они хотят», — был ответ, и он машинально поднял взгляд. «Интересно все-таки, сколько ей на самом деле лет? Взять, например, тебя. Сильная тачка, спору нет». Она игриво провела рукой по капоту. «Да только что проку в самом мощном двигателе, если нельзя разогнаться как следует из-за этих дурацких ограничений скорости? Дорожные правила давно устарели, вот что я тебе скажу. Они просто не рассчитаны на современные автомобили. Где-нибудь в 30-х они, может быть, еще и годились, но теперь...» «Знаешь, у меня такое чувство, что ты собралась впарить мне очередную новинку». Ее ответная улыбка была определенно порочной. Влажный розовый язычок, быстрый, как змеиное жало, мелькнул в уголке губ и пропал. «Может быть, мне просто нравится делать тебе приятное. Специально для тебя у меня есть одно хитрое электронное устройство. Называется антирадар. Ну как, играешь?» Финчли с трудом оторвал взгляд от расстегнутых пуговичек на ее блузке. «Расскажи-ка поподробнее». «Эта штука начисто вырубает полицейские пушки, которыми измеряют скорость. Лазерный детектор способен засечь полицейскую засаду на расстоянии свыше полумили. Он подает сигнал, после чего на специальном жидкокристаллическом индикаторе появляется точное расстояние до их машины. Но даже если ты не успеешь сбросить газ, и тебя все-таки тормознут, полицейский прибор будет тупо показывать, что ты делал паршивые 30 миль в час». Финчли задумался. Это действительно была мечта каждого автомобилиста. Никаких тебе поборов, никаких штрафных баллов. Сколько? Полтинник. Он вздохнул. Я твой, крошка. Со всеми потрохами.

0: На следующий день ему случилось заехать на стоянку возле своего районного гипермаркета, где он с трудом воткнулся на единственное свободное место между стеной склада и погрузочным электрокаром. Под колесами «Нимбуса» громко хрустели пустые полистироловые упаковки. Там его уже поджидали.
1: «Оу, какая шикарная тачка!»
0: Девица была на вид лет 14-15. Неровно окрашенные светлые волосы и грязные обломанные ногти придавали ей неряшливый вид, хотя на новеньких белых джинсах, таких тесных, что издалека они напоминали гипсовый турникет, не было ни единого пятнышка.
1: «Готова спорить? Она могла бы летать как птица, если бы не эти кретинские ограничения скорости!»
0: Финчли молча показал на недавно установленный жидкокристаллический индикатор антирадара на приборной доске, и девица, недовольно пожав плечами, отправилась на поиски новой жертвы. Он же окинул взглядом стоянку и сразу заметил, что уже почти все машины на ней были покрыты чудесным микрофрикционным составом. У нескольких авто в ближайшем ряду были подняты капоты, и вокруг суетились бригады малолетних механиков, устанавливавших антирадары с таким рвением, словно их всех перевели на сдельно прогрессивную форму оплаты. Среди них Найджел сразу заметил курьера «Конька», паренька лет 12, который собирал у старших наличные и исчезал с ними в узкой аллее в дальнем конце парковки. Через несколько минут он снова возвращался, нагруженный коробками с антирадарами. Выйдя из машины, Финчли направился ко входу в гипермаркет. Саймон сидел на своем обычном месте рядом с проволочными корзинками. Несмотря на теплое солнце, он кутался в толстое мужское пальто, какие раздают на благотворительных ярмарках Оксфордского комитета помощи голодающим. Темные очки и экран с пластиковыми наглазниками делали его похожим на опустившегося терминатора. Саймон играл на флейте. Рядом сидел поджарый лабрадор горчичной масти, стороживший поношенную кепку с несколькими медиками. «Доброе утро, Саймон!»
2: «Это вы, мистер Финчли?» – спросил Саймон.
0: «Кто же еще?» Найджел отыскал в кармане мелкую монетку и наклонился, словно собираясь бросить ее в кепку, но только негромко звякнул ею о лежащие там медики. На самом деле монета осталась у него в руке. В мире, где ничего не делалось бесплатно, он готов был пожертвовать слепому попрошайке только звон своих денег.
2: «Спасибо, сэр!»
0: «Не за что!» Выпрямляясь, Найджел снова заметил на противоположной стороне дороги 12-летнего курьера. При этом ему показалось, что парнишка отвернулся как-то слишком быстро. Это было чисто подсознательное движение, но оно лишь подтверждало, что совесть парня не совсем чиста. Мальчишка сразу исчез за углом, и Финчли отправился за ним. Когда он сумел, наконец, выбраться из лабиринта грязных, плохо освещенных переулков, то обнаружил в начале ведущей к парковке аллеи небольшой фургон-транзит с прокатными номерами. За рулем сидел молодой темнокожий парень, рассеянно листавший какую-то бульварную газетку. Финчли не спеша прошел мимо и успел заметить курьера, который в припрыжку удалялся по направлению к парковке у гипермаркета. В каждой руке он держал коробку с антирадаром. У задних дверей фургона стоял еще один молодой негр. Оба этих парня могли быть, если не родными, то, по крайней мере, двоюродными братьями приятеля его рыжеволосой знакомой. Дело было даже не в физическом сходстве, а скорее в том, как они держались. Нет, это была не наглость, не нахальство обычных городских подонков. Это была самая настоящая уверенность в себе. Уверенность и достоинство. Так ничего и не выяснив, Финчли поспешил свернуть в ближайший переулок. Коли вся сегодняшняя выручка лежала в фургоне, парни могли заволноваться, если заметили, что кто-то следит за ними.

0: Когда в среду он снова встретил рыжую красотку, та была в черном мотоциклетном комбинезоне. Как она в него влезла, осталась для Финчли загадкой. Казалось, эластичная ткань и без того натянута до предела. Ее понимающая улыбка становилась что-то слишком знакомой. «Тебе известен термин перенасыщения рынка?» – спросил Финчли, прежде чем она успела сделать первый ход. Вместо ответа она совсем по-девчоночьи показала ему язык. «Не-а, неизвестен. А ты когда-нибудь слышал про декодер сигналов?» На ее раскрытой ладони лежала матово-черная коробочка размером с небольшую книгу в бумажной обложке. На верхней крышке располагалось что-то вроде сенсорной клавиатуры. «Эта штука расшифровывает все, что передают коммерческие спутники. Диснеевские мультики, киноканал, крутую эротику, учебные программы и все это без смарт-карты. Тебе никогда больше не придется оплачивать просмотровый абонемент».
1: «Очень мило. А где ты взяла эту штуку?»
0: «У одного парня в баре».
2: Финчли почувствовал, как в нем просыпается алчность. Смарт-карта для декодера системы Globecast, на которую он подписался, ежемесячно обходилась ему в целое состояние.
0: «Сколько?»
2: Похоже, это была единственная содержательная фраза, которую он ей говорил.
0: «Полста, если наличными».
2: «Заметано. Кстати, как насчет спрыснуть это дельце?» Она обернулась через плечо, немного подумала.
0: «Почему бы и нет?»

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Продолжение рассказа «Белое вещество» Питера Гамильтона и Грэма Джойса через несколько минут.
1: Called it the Titan Project, and it was a testament.

once in a great while, mankind.

0: Питер Гамильтон, Грэм Джойс, «Белое вещество». Продолжение. Финчли жил один в доклинском кондоминиуме. В этом районе было много цветов и деревьев, высаженных вдоль пустынных улиц, и никакой подростковой преступности, поскольку весь квартал был окружен высоким забором и постоянно патрулировался охраной. Порой единственным намеком на движение во всем районе был шелестящий полет газетного обрывка, который ветер тащил по новенькому бетонному тротуару. Он не раз говорил себе, что одинокая жизнь ему пока нравится, все еще нравится. У Финчли было достаточно друзей, которые, как и он, не спешили обзаводиться семьей. Эти друзья составляли сплоченную группу психологической поддержки, с которой можно было прекрасно провести вечер субботы или начало воскресенья. Последней более или менее постоянной подружкой Финчли была Дженнис, но они расстались из-за терминологических разногласий. «Пожалуйста, никогда не называй меня своей партнершей или приходящей подругой», не раз заявляла она ему. «Это оскорбительно и унижает человеческое достоинство».
1: «В таком случае, как же мне тебя называть?» – вопрошал он.
2: «Постарайся найти слово, которое бы не подразумевало коммерческих отношений».
1: «Я отстал от жизни, а ведь мне нет еще и 30», – подумал тогда Финчли. Но это было почти 4 месяца назад. С тех пор он, разумеется, встречался с другими женщинами, но все это были случайные знакомства. К счастью, его работа на бирже была достаточно стабильной, что в последнее время было большим плюсом само по себе. Финансовые воротилы Сити и новое правительство все еще настороженно косились друг на друга через разделяющий их политический барьер, хотя после чисто символического кровопролития, последовавшего в первые полгода, как и следовало ожидать, его жертвами стали несколько толстосумов из числа держателей акций муниципальных предприятий, мир был восстановлен. Не было ни резких публичных выпадов, ни массированных кампаний, обещанных министрами-реформаторами, и Финчли, похоже, знал или угадывал причину этого. Напряжение в финансовых сетях Сити было столь велико, что ни один человек в здравом уме и твердой памяти не рискнул бы замкнуть провода накоротко. Именно благодаря этому Найджел Финчли и ему подобные могли, как прежде, играть в свою напряженную, азартную и стремительную игру, приносившую немалые дивиденды. Залитый со всех сторон бледно-голубым светом компьютерных мониторов, он жадно впитывал информацию, напряженно выискивая комбинации, дававшие хотя бы слабые шансы на успех. Когда он натыкался на что-то заслуживающее внимания, закладную, фонд, недвижимость, долговые обязательства, пакет ценных бумаг, то начинал закачивать туда деньги, одновременно принимая все меры, чтобы никто из коллег не узнал о его драгоценные находки, по крайней мере до тех пор, пока рынок не начнет реагировать на возросший спрос изменением цены. Тогда наступало время жатвы, и урожай, который приносили его инвестиции, бывал порой очень неплохим. Найджел Финчли делал деньги при помощи денег. Он был своего рода сводником, устраивавшим противоестественные союзы между финансовыми потоками и информацией. И как всякий настоящий сводник, постоянно охотился за новыми невестами. Их поиск в виртуальном мире он мог вести и с закрытыми глазами. В этом была его жизнь. В этом заключалось и его главное отличие от Миранды. Юной медноголовой красавицы, которая взволновала, смутила его покой, нарушила размеренное течение жизни. Эта маленькая мятежница тоже делала деньги и получала от этого удовольствие. Однако при этом она не забывала наслаждаться молодостью. Кроме денег, у нее были и другие интересы и пристрастия. Именно благодаря ей Найджел понял, что нарушил все тайные обещания и клятвы, которые когда-то давал себе, и что все свои разноцветные мечты он отдал в уплату за место в биржевом зале. Новизну, радость жизни и яркость ощущений он променял на стабильность своего нынешнего существования. Одна выпивка, которую Финчли собирался поставить ей в «Лебеди», обернулась несколькими коктейлями. Только после этого она согласилась назвать ему свое имя. Когда он пригласил ее на ужин, Миранда лукаво посмотрела на него и прищурилась. «Оказывается, иногда очень полезно выглядеть моложе, чем ты есть на самом деле», — загадочно промолвила она, водя кончиками пальцев по краю бокала.

0: к снижению кредитования европейских производителей. Слухи о грядущем обвале разнеслись по всему фондовому рынку, и голубые фишки нескольких самых надежных компаний немного побледнели. Такие дни Найджел Финчли ненавидел. Как ненавидел любой беспорядок. Впрочем, Миранда ждала его, что свидетельствовало о твердости ее намерений попробовать другой, хорошей жизни. Правда, она нанесла на лицо слишком толстый слой грима и сделала это достаточно небрежно. Однако от этого отнюдь не выглядела менее привлекательной. По пути Финчли несколько раз превысил скорость и не попался благодаря новому антирадару. Надеясь произвести на Миранду выгодные впечатления, он пригласил ее в ресторанчик «Челси», где, как говорили, бывала принцесса Ди. Финчли был уверен, что она будет на седьмом небе от счастья и не ошибся. Правда, принцессы в ресторане не оказалось, зато все выглядело так, словно ее ждали с минуты на минуту. «Клевая тошниловка», — заявила Миранда, когда они сели. Взгляд ее стал жестче, как только она заметила авторские платья от Лэнг, Версалато, Роша и Уэствуда. Ее собственное вечернее платье из пурпурного бархата с глубоким декольте и черными кружевными рукавами выглядело как не самая удачная подделка под Гота. «Здесь собираются самые горячие золотые крошки», — уверил ее Найджел. «Так я называю деток, которым родители оставили неплохое состояние, а то и два. Ни одна из этих девиц в своей жизни и дня не работала. Ты встречаешься с такими женщинами?» «Только когда они решают посетить трущобы с благотворительной целью. Обычно эти милашки охотятся за сельскими увольнями. Ну, из тех фермеров, которым принадлежит половина Сассекса». Миранда заказала те же блюда, что и он. Когда принесли еду, она внимательно следила за ним, стараясь в точности повторять его движения и выбирая те же приборы. В целом, посещение ресторана оказалось не таким приятным, как он ожидал. Миранда была слишком решительно настроена не ударить в грязь лицом, и Финчли догадался, что теперь она всю оставшуюся жизнь будет выбирать правильную вилку и наклонять тарелку с супом не к себе, а от себя. «Еще бутылку шампанского», — приказал он официанту. «Не трать капусту зря», — сказал Миранда. «Я уже решила переспать с тобой». Они лежали вдвоем на его постели, и странный призрачный отсвет огней башни Сизера Пелли окрашивал их влажные от пота тела. В последние несколько минут Финчли старался заставить Миранду признаться, где она берет свои необычные товары. Одной оговорки, одного имени было достаточно, чтобы завтра на бирже он сколотил себе состояние. «Это секрет». «А может, все-таки скажешь?» – проговорил он вкрадчиво. «Обещаю, это останется между нами». Она наморщила нос, отчего ее лицо сразу сделалось беззащитным и недоумевающим. «Я почти ничего не знаю, честно», — промолвила она наконец. «Единственное, что мне известно, — это название. Эта штука называется «Автоаспро». Из нее делают и электронику, и микрофрикционное покрытие для машин». «Автоаспро?» — озадаченно переспросил Финчли. «Угу. Илки, я говорил, так его называют греки. В переводе это означает что-то вроде белого вещества». «Его производят в Греции?» «Нет, просто в Греции автоаспро появилось первый раз. Это было месяц назад».
1: «Откуда же оно взялось?»
0: «Не знаю. Илки, я говорил, что беженцы привезли его с собой из Африки. Теперь оно везде».
1: «А кто такой этот Илки?»
0: «Мой дружок.
1: Он убьет меня, если узнает, что я была здесь».
0: «Что, Илкия ревнивый парень?» «Да нет, разве только иногда. Понимаешь, он достает для нас автоаспро, и мне приходится время от времени его ублажать. Кроме того, он не очень любит таких, как ты».
1: «Белых?»
0: «Не-а, богатых. Илкия сказал, что фирмы вроде той, в какой ты работаешь, это генералы классовой борьбы».
1: «Господи Иисусе, это ж надо так загнуть», — протянул Финчли. «Ну и ну. А Илке знает, кто производит автоаспро?»
0: «Понятия не имею. Вообще-то он никогда не говорит о нем, только талдычит, как эта штука все изменит. Он утверждает, все мировые капиталистические державы скоро перестанут существовать. Начнется с компаний, которые производят электронику. Когда они обанкротятся, то потянут за собой остальных».
1: «Мне кажется, твой приятель несет самую настоящую чушь. Он плохо представляет себе экономику, основанную на свободном предпринимательстве. Электронная промышленность — это постоянная борьба за внедрение новых изобретений и создание чипов нового.

Нового поколения. Именно благодаря этому электронные компании такие мощные и так быстро развиваются. Никакое новое изобретение, даже гениальное, само по себе не способно остановить развитие цивилизации. А мы и не хотим его останавливать. Мы только хотим изменить мир, в котором живем. В таком случае скажи мне, кем ты себя считаешь? Анархисткой или, может быть, нацисткой какого-нибудь нового толка? Не играй словами, Найджел. Лучше скажи прямо, разве такой, как ты, может любить такую, как я? Он состроил самую хищную гримасу, но Миранда не поняла. Для этого она была слишком молода. Давай я лучше не скажу, а покажу. Когда утомленная и счастливая она наконец заснула, Финчли проверил содержимое ее сумочки. Там оказалось обычное барахло, какое таскают с собой все девочки-подростки, если не считать пачки новеньких 20-фунтовых банкнот, перетянутых цветными резинками. В пачке было ровно 700 фунтов. Ничего, что могло бы указывать на происхождение автоаспра, Найджел так и не обнаружил. Единственным предметом, вызвавшим его недоумение, оказалась узкая полоска тонкого пластика размером примерно с кредитную карточку. Обе стороны полоски отливали серебристым блеском. «Можешь сделать мне одно одолжение?» – спросил он у нее за завтраком. Миранда хихикнула. «Мне казалось, вчера я сделала все, чего тебе хотелось». «Нет, ты не поняла. Я хочу, чтобы ты побольше разузнала про автоаспро». «Но я рассказал тебе все, что знала». «Послушай, Миранда, ты хотела бы стать такой, как я, жить такой же жизнью, вращаться в тех же кругах?» «Возможно». На лице ее появилось выражение туповатой сосредоточенности. «Ты не такой, как говорил Илке. И твой дом. Вчера вечером мне было очень хорошо, Найдж, правда? Это ведь не жадность, нет? Я имею в виду хотеть чего-то подобного». «Разумеется, нет. Напротив, именно такие желания наиболее естественны. Они заставляют мир вращаться. Людям необходимы побудительные мотивы, цели. Это как гонка, в которой нам всем необходимо участвовать, потому что альтернатива постоянному движению – застой. Похоже, в этом что-то есть. Это твой шанс не только принять участие в гонке, но и выиграть ее. Я помогу тебе, Миранда. Я могу даже взять тебя в долю. Все, что от тебя требуется, это выведать название компании, которая производит автоаспро. Я могу купить ее акции и получать на вложенный капитал огромные проценты. Это примерно то же самое, как заранее узнать все выигрышные номера в лотерее, понимаешь? Ну, как, ты согласна в этом участвовать? Хочешь, чтобы вчерашняя ночь повторялась снова и снова? Ты что, смеешься? Конечно, нет. Сама увидишь. Только собери для меня эту информацию».

0: Финчли почувствовал беду, как только переступил порог торгового зала. Никто не сидел на месте. Все участники торгов нервно метались из стороны в сторону и что-то кричали в свои телефоны. Рынок словно взбесился. Банки с Хай-стрит сообщали о лавинообразном росте спроса на золотые суверены, хотя никакой естественной причины для этого не могло и быть. Разумеется, банки не хранили у себя золото. Его нужно было заказывать в Банке Англии. Примерно та же картина наблюдалась и в Европе, причем маленькие золотые кружочки скупали вовсе не дилеры, а обычные люди. Цены на золото росли с каждой минутой, но никто не знал толком, что происходит. Вчерашние колебания рынка превратились за ночь в самую настоящую панику. Затаив дыхание, все ждали начала торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Уолл-стрит сходу вмешалась в борьбу на золотом рынке, и Найджел Финчли впервые постиг смысл выражения «ад кромешный». Когда этот кошмарный день наконец закончился, он отправился прямо к Лебедю, надеясь найти там Миранду. Ее не оказалось. Зато какая-то 14-летняя девчушка захотела продать ему Эмакс. Что-что? Девушка улыбнулась, отчего прыщи и веснушки на ее носу слились в одно огромное пятно. «Эмакс — это энергетическая матрица. Раньше такие штуки называли аккумуляторами». Она показала ему короткий толстый цилиндрик, черный и блестящий, без малейшего намека на шов. «Наружный слой — это солнечная батарея с коэффициентом полезного действия 95%. Достаточно просто оставить эту штуку на солнце, и через пару часов она полностью перезарядится».
1: Один Эмакс стоил 10 фунтов. Найджел купил 6 штук.

0: На следующий день спрос на золото вырос еще больше. Появившийся в обеденном выпуске новостей канцлер казначейства попытался успокоить людей, заявив, что золотой резерв Банка Англии позволяет справиться с покупательским бумом и что правительство не планирует никаких ограничительных мер на покупку золота. От вопроса корреспондента, поинтересовавшегося, не приведет ли нынешняя ситуация к серьезному экономическому кризису, канцлер только отмахнулся, назвав подобные предположения паникерскими и не имеющими под собой оснований. В этот день Финчли никак не удавалось сосредоточиться, несмотря на угрозы инспекторов торгового зала уравнять все инвестиции. Какое-то время он потратил, сравнивая цены на акции крупнейших электронных компаний. То, что ему открылось, напугало его едва ли не больше, чем вид появившихся после его счетов диаграмм, показывавших значительный перерасход средств. Миранда была права. Цены на акции начали медленное движение вниз, а хуже всего то, что такая же картина наблюдалась во всем мире. Очевидно, какие-то безвестные рыночные аналитики заранее просчитали эту тенденцию и теперь приступили к осуществлению своего плана, результатом которого мог стать крах всей электронной секции рынка. Ах, если бы знать, какая компания производит автоаспро. Он мог инвестировать в нее миллионы и опередить всех. Когда вечером Финчли собрался уходить, по торговому залу разнесся слух, будто все городские банкоматы вышли из строя, выдав не меньше 3000 фунтов лишних фунтов обалдевшим от счастья клиентам. Банки в срочном порядке отключали свои автоматические кассы до тех пор, пока не удастся их отремонтировать. С тяжелым сердцем Финчли поехал домой. Автомашины вокруг него сверкали и переливались всеми цветами радуги. Похоже, в городе не осталось ни одного автомобилиста, который бы не воспользовался микрофрикционным покрытием. На полпути к Докленду он заметил 3-10-летних девчушек с целеустремленным видом, направлявшихся к разменному автомату. Одна из них держала в руке серебристую карточку, очень похожую на ту, что он обнаружил в сумочке Миранды. На его глазах девчушка сунула карточку в приемную щель. Монеты так и хлынули в поддон, и девочки разразились радостными воплями, пригоршнями собирая деньги в подолы и рассовывая по карманам. Припарковав машину, Финчли прошелся пешком вдоль квартала, без труда улавливая слегка раздувшимися ноздрями что-то новое, какое-то иное настроение, буквально витавшее в воздухе. Что-то, безусловно, изменилось, вот только что. Ответ Финчли нашел быстро. На углу он заметил стайку из 5 мальчишек, сгрудившихся вокруг 6-го, стоявшего к Финчли спиной. В нем Найджел без труда опознал продавца таинственного автоаспро. Парня выдавала одежда. Новая, яркая, дорогая. Потом Финчли почудился блеск золотых цепочек, которые перешли из рук в руки в обмен на узкие и тонкие коробочки. Пожав клиентам руки, торговец двинулся по улице дальше, но не успел он сделать и нескольких шагов, как его остановила новая группа малолетних покупателей автоаспро. Найджел отметил, что каждый из мальчишек смотрел на свое приобретение с благоговейным и в то же время виноватым видом. Не колеблясь, он пошел за ними. То, что произошло дальше, показалось ему самым настоящим безумием. Мальчишки всей гурьбой зашли в новенький джинсовый магазин. Витрины здесь были отделаны хромом, под потолком сверкали огни стробоскопов, воздух ритмично сотрясался от мощного классического пульпа. Скучающая продавщица читала за прилавком потрепанную книжку из серии «Икслибрис» в бумажной обложке. Мальчишки сразу же прошли вглубь магазина, где принялись запихивать новенький... Да что... Мальчишки сразу же прошли вглубь магазина, где принялись запихивать новенькие джинсы в пластиковые пакеты. В ритмических вспышках импульсных ламп их движения казались рваными, прерывистыми, как у роботов. Закончив работу, мальчишки преспокойно вышли из магазина, а продавщица даже не подняла головы. Финчли оставалось только стоять на месте, широко разинув от изумления рот. Только потом он заметил 2 белых столбика по обеим сторонам от двери магазина. «Почему бы и нет?» — подумалось ему. Если можно придумать устройство, которое выводит из строя полицейский радар, почему не изобрести прибор, который деактивирует магнитные ценники? Выйдя из магазина, он едва не столкнулся с мужчиной, который, обливаясь потом, тащил что-то отдаленно напоминающее завернутую в плотную упаковочную бумагу картину размером 3 на 5 футов. В толщину картина была не больше пары дюймов. С первого взгляда Финчли стало ясно. Мужчина только что совершил выгодную сделку. «Вы позволите кое о чем вас спросить?» – осведомился он, поднимая палец. Это оказалось вовсе не картина, а плоский телевизор. Теперь большой черный ящик в красном углу больше не будет загромождать комнату. Новый телевизор можно просто привернуть к стене, где он никому не мешает и смотрится очень стильно. Рамка вокруг экрана была сделана из солнечного коллектора, так что телевизор не требовал подключения к электрической сети. Но главное, поделился с Финчли секретом счастливый обладатель нового телевизора, этот аппарат не засечет никакая передвижная пеленгационная станция, так что теперь нет нужды тратиться на лицензию. Все удовольствие стоило ровно 100 фунтов. Найджел знал, что гигантские корпорации вроде Sony, JVC, LG, IBM и Raycal потратили почти десятилетия и выбросили на ветер сотни миллионов долларов, пытаясь создать плоский телевизор. Сегодня вечером, понял он, голубые фишки потеряют последние капли своей голубой крови и побелеют окончательно.
1: «Мобильный телефон, мистер! Купите, не пожалеете!»
0: Из темной подворотни ему завлекательно улыбался 8-летний азиатский малыш, голова которого была сплошь покрыта тоненькими свалявшимися косичками. 2 передних зуба у него отсутствовали, из-за чего мальчишка был похож на несовершеннолетнего вампира.
1: «У этого аппарата параллельный номер-двойник, так что вам никогда не пришлют счета. Всего 20 фунтов бумажками или один суверен».
0: «Отвали!» – прошипел Финчли сквозь зубы. Миранда ждала его на кожаном диванчике в гостиной. Ее хлопчатобумажная рубашка была нарочно расстегнута так, что виднелся крошечный черный лифчик.
2: «Как, черт возьми, ты сюда попала?»
0: Ухмыльнувшись, она показала ему белую пластиковую карточку, точную копию, если не считать цвета его инфракрасного ключа повышенной секретности.
3: «Сделка должна быть справедливой для всех, Найджел. Ведь у тебя есть ключ к моим трусикам?»
0: «Мне кажется, тебе не стоит таскать с собой подобное устройство, особенно сейчас. Люди начинают понемногу понимать, что можно сделать при помощи автоаспра».
2: «Конечно, они понимают. А многие видели это своими собственными глазами. Скоро автоаспра будет у каждого, как и говорил Илкья. Ты видел, как оно распространяется? Еще пара дней, и у любого жителя трущоб будет по кусочку. Дети во всех городах получили по чипу-размножителю. Теперь нас никто не сможет остановить».
0: Финчли поднял голову от зеркального бара в стиле 20-х годов.
2: «Чип-размножитель? Тебе удалось что-нибудь узнать?»
0: Впервые подростковая самоуверенность оставила ее. Миранда даже слегка вздрогнула, принимая коктейль, который он только что для нее смешал.
2: «Да, я заставила Илкью взять меня с собой на хазу, где живут камерунцы. Они мне все показали. Чтобы сделать автоаспра, нужен только чип-размножитель и подходящая смесь разных химических отходов, которыми он питается. Эти камерунцы работают на старом-престаром персональном компьютере, но на нем установлена специальная наборная программа. Понимаешь? Нужно просто сообщить автоаспра, какую штуку ты хочешь получить, и все».
0: Миранда немного помолчала.
2: «Эта функция записана в молекулярную структуру автоаспра. Оно может превратиться буквально во что угодно».
0: У Финчли подкосились ноги, и он рухнул в глубокое кожаное кресло.
2: «Боже мой!» – вырвалось у него. «Никакого названия, никакой фирмы-производителя. Из того, что сообщила Миранда, следовало. Он не мог приобрести никаких акций, не мог сделать никаких инвестиций. Автоаспро был доступен для всех. Абсолютно для всех. Это конец мира».
0: Миранда рассмеялась. Она снова была игривой и весела, как котенок.
2: «Разве не здорово, Найдж? Сначала мы получили совсем простые игрушки, вроде микрофрикционного покрытия и универсальных телевизионных декодеров, но теперь в страну каждый час поступают через интернет апгрейды наборных программ. Простые люди, даже такие, как эти камерунцы, могут выпускать то же самое, что производят крупные компании».
0: С этими словами она обхватила его руками за шею и попыталась поцеловать.
2: «Ты не понимаешь, что это значит», — сказал Финчли холодно. «Конечно, понимаю. Это значит, что все отлично. От этого я только выиграю, да и ты тоже».
0: «Господи Иисусе!
2: Разве того, что я выяснила, недостаточно? Мне кажется, я выполнила свою часть сделки, так что давай скорее в кровать».
4: «Господи, какая сделка! Неужели тебе не ясно? Ты и твои друзья вот-вот пустят весь мир под откос. Это конец, Миранда!»
2: Она посмотрела на него удивленно, словно он упустил из виду что-то совершенно очевидное и очень важное.
5: «Конечно, для тебя теперь все будет по-другому. Твой мир станет таким же, как мой.
2: Неужели не сечешь, Найдж? Ведь именно поэтому ты и просил меня об одолжении, чтобы мы успели первыми сорвать куш».
4: «Какой куш, идиотка? Твои камерунские друзья готовы уничтожить всю экономику».
5: «Ничего подобного. Мы не уничтожаем экономику, мы ее изменяем. Теперь не будет вещей, которые стоят слишком дорого и не каждому по карману. Благодаря автоаспро такие люди, как я, смогут иметь то же, что имели когда-то одни богачи вроде тебя. Мы никому не делаем плохо, Найдж. Наоборот, теперь все станут жить лучше».
4: «Нет, ты просто ни хрена не понимаешь».
2: Миранда рассмеялась и плюхнулась к нему на колени.
5: «Лучше поцелуй меня, Найдж. Уже завтра нас ждет новый мир.
1: Мы изменим все. Илкия говорит, что производство автоаспро — это демократическая электроника. Она даст беднякам всего мира то, что раньше могли позволить себе только богачи. Автоаспро не убивает, оно помогает. Илкия сказал, что умрет только старый капиталистический строй. Экономика будет существовать, но мы освободим ее от банков и миллионеров. Илкия сказал...»
4: «Плевать мне, что сказал твой Илкия!»
2: Финчли резко вскочил, столкнув ее с колен. Миранда тяжело упала на пол, стукнувшись головой об угол коктейль-бара красного дерева. Похоже, только сейчас она поняла его состояние, и в ее взгляде отразилось замешательство.
5: «Я-то думала, у нас с тобой любовь...»
4: «Не смеши меня!»
2: Ее замешательство переросло в обиду. Обеими руками Миранда убрала упавшие на лоб волосы. Ее глаза были мокры от подступивших слез.
4: «Могу дать тебе хороший совет, Найдж», — сказала она. «Напоследок. Не спеши продавать свои золотые часы, свою ручку с золотым пером, золотую заколку для галстука и золотую цепочку, которая у тебя на шее. Они тебе понадобятся. Кредиту тоже придет конец, а ведь ты и тебе подобные живут в основном в кредит, не так ли? Нам-то никто никогда не давал кредита».
2: С этими словами она исчезла, а Финчли стоял неподвижно, наверное, целых полминуты.
4: «Проклятье!»
2: Сорвавшись с места, он выбежал на площадку, но двери лифта уже закрывались.
4: «Удачи тебе, Миранда!» – прокричал он ей вслед. «Я хочу пожелать тебе много, очень много удачи!»
2: В теленовостях только и говорили, что про автоаспро. Добрая половина программы, начавшейся в половине девятого, была посвящена новой промышленной революции. Рьяные молодые репортеры с пристрастием допрашивали счастливых обладателей чудесного вещества. Комментаторы в телестудиях осторожно высказывались о возможных последствиях его широкого применения. Замедление темпов индустриализации, переход к натуральному обмену в глобальном масштабе, конец конкуренции, экологически чистые технологии –
4: «Чушь собачья!» – выругался Финчли, выключая телевизор и швыряя в угол пульт дистанционного управления.
2: В том, что деиндустриализация не выход, он ни минуты не сомневался. Финчли привык доверять своим инстинктам, выработавшимся у него за несколько лет внимательного исследования существующей экономической системы. Потом он взял портативный компьютер, включил, подумал немного и начал что-то быстро набирать на клавиатуре.
4: «Нужно срочно сбросить все акции электронных компаний, какие у нас только найдутся», — сказал на следующее утро Финчли Остину Сент-Клеру.
2: «Ты что, спятил?» — удивился инспектор. За стеклянными стенами его офиса творилось что-то невообразимое. Повсюду торчали пустые стулья, на которых никто не сидел. Брокеры стояли, метались по проходам, кричали друг на друга и размахивали руками, словно букмекеры на скачках. Золото продолжало расти. Правительство распространяли заявления и прогнозы один оптимистичнее другого, но на них никто не обращал внимания. На информационных табло настойчиво мигали багровые цифры и строки. Рынок электроники падал.
4: «Если мы продадим сейчас, то потеряем 250 миллиардов, добавил Остин. «Это вне моей компетенции, Найдж. Если я допущу что-то подобное, я никогда больше не буду работать в торговом зале. Я буду его подметать.
6: Если мы не избавимся от этих акций сейчас, то потеряем намного больше».
4: «Я уверен, что ситуация скоро стабилизируется. Действительно, сейчас положение выглядит хуже некуда, но в конце концов все всегда возвращается на круги своя. Intel и Fujitsu уже объявили о начале производства автоаспро, вскоре остальные последуют их примеру».
6: «Это уже не имеет значения.
7: Крупные компании уходят в прошлое, Остин. На строительство заводов по производству чипов ушло 500 миллиардов. Но через пару лет появятся микросхемы нового поколения, и производство снова придется модернизировать. Именно поэтому чипы производят только самые богатые страны. Но для автоаспра никаких капиталовложений не требуется. Любой черномазый или дебил может производить его в развалюхе, которая кишит тараканами. Пойми же, наконец, Остин. Электронной промышленности больше не существует. Она исчезла точно так же, как в свое время исчезли керосиновые лампы и виниловые пластинки.
8: О, боже!
7: Остин с силой ударил кулаком по столу, ушибся и тут же засунул пальцы в рот.
8: Боже мой, Найдж!
7: Это пока не конец, Остин. Мы еще можем вытащить фирму. Скупай акции тяжелой промышленности. Чем тяжелее, тем лучше. Нам нужны предприятия, которые производят большие железные машины. Корабли, строительные краны, шагающие экскаваторы, зерноуборочные комбайны, конструкции мостов, цементовозы, паровые катки, вагоны. Да черт побери, даже посудомоечные машины на 90% механические. Автоаспра никогда не сможет их заменить. Кроме того, акции этих предприятий сейчас стоят достаточно низко. Все так увлеклись технологиями будущего и компьютерами, что забыли о главном, об основе основ. Но если сейчас мы будем поворачиваться очень резво, то сумеем компенсировать то, что потеряли на электронике. Только это надо сделать сейчас, Остин. Рынок среагирует быстро, и капиталы снова хлынут в традиционные отрасли. Но если мы будем достаточно умны, мы сумеем стать первыми. Через 5 месяцев почти все его предсказания сбылись. Электронная промышленность прекратила свое существование, а благодаря широко распространившимся Эмаксам тихо скончались нефтедобыча и нефтепереработка. Появление автоаспра положило конец засилью устаревших технологий на всей территории Великобритании. Новые отрасли почти повсеместно вытеснили устаревшие производства и технологии вчерашнего дня. Соломенные, черепичные и сланцевые крыши заменялись панелями солнечных батарей. Автомобили укомплектовывались электролитическими регенераторами, которые превращали выхлопные газы обратно в бензин, но это была только временная мера. На заводах и фабриках уже появились новые производственные линии по переделке автомобилей на питание непосредственно от Эмаксов. Естественным следствием этого явился поголовный возврат к строгому стилю первых автомобилей Генри Форда. Только теперь кузова покрывались не лаком, а тонким слоем блестящего черного гелиоколлектора. Излишне говорить, что в основе всего этого лежала автоаспра. Однако реальная физическая переделка требовала огромного количества квалифицированного и полуквалифицированного ручного труда. Спрос на рабочую силу был огромным. Люди теряли прежнюю работу и без труда находили новую. Общий уровень безработицы возрос на мизерных 2%. Сам Найджел Финчли тоже оказался уволен и тут же принят обратно, на бездоговорной основе, что означало более низкий уровень дохода, худшие условия труда и никаких преимуществ. Но, по крайней мере, он занимался тем же, чем и всегда. В день, когда должны были окончательно отключить ставшее ненужным газоснабжение, Найджел Финчли на своем далеко уже не новом «Нимбусе» снова оказался на стоянке возле гипермаркета. Когда он выключил зажигание, стих и безупречный звук поющего друга. Воспроизводящие устройства с блоком памяти из автоаспра уже давно вытеснили видеомагнитофоны, игровые приставки с их нелепыми картриджами и компакт-диски. Каждый цилиндрик блока памяти размером не больше сигареты вмещал несколько часов видео или звуковой информации. На стоянке не было детей, готовых предложить новые изделия на основе автоаспра, и Финчли вдруг почувствовал, что ему их от чего-то не хватает. Теперь для того, чтобы установить на машину каталитический регенератор, нужно было заехать в гараж. Чтобы подключить бытовые приборы к домашней энергетической матрице, приходилось вызывать профессионального электрика. Да что там говорить, если чуть не каждая домашняя розетка изготовлялась под заказ в ближайшем магазине электротоваров. Слепой Саймон сидел на своем обычном месте рядом со входом в гипермаркет. Несмотря на теплое сентябрьское солнце, его куртка была застегнута на все пуговицы. Исцарапанная флейта в ловких руках выводила негромкие трели. Остановившись перед попрошайкой, Найджел принялся обшаривать карманы в поисках монетки. В его бумажнике лежала пухлая пачка банкнот. В первые 2 недели контракты проплачивались исключительно суверенами, ювелиркой и даже предметами искусства. Но теперь, когда ситуация немного успокоилась, люди снова начали доверять обещаниям генерального казначея. Даже банкоматы снова заработали после того, как банки заменили электронику блоками автоаспро. «Доброе утро, Саймон!» Саймон мягко улыбнулся в ответ, потом поднял на лоб свои старые темные очки и посмотрел на Найджела в упор.
9: «Мне давно хотелось узнать, как вы выглядите. Уж больно любопытно было посмотреть в глаза человеку, который способен на такие грязные трюки». Желтый лабрадор сердито залаял.
7: Найджел невольно попятился назад, споткнулся и едва не упал. Потрясение было настолько сильным, что внутри у него все похолодело. В пустых глазницах Саймона белела автоаспра. На белых шариках чудесного вещества не было, конечно, ни радужки, ни зрачков, и все же Саймон видел.
9: «Ловко, да?» — сказал старый попрошайка. «С помощью последнего апгрейда наборной программы можно, оказывается, создавать полноценные заменители утраченных органов. С глазами дело обстоит совсем просто. Ведь человеческий глаз только преобразует фотоны в электрические импульсы. Молекулярные фильтры, такие, например, как почки, устроены гораздо сложнее, но я уверен, скоро их тоже будут делать. В конце концов, единственная настоящая работа в наши дни – это когда работают головой».
10: «Господь всемогущий!»
9: «Ну и какой звук у ваших денежек теперь, мистер Финчли?»
7: Найджела бросило в жар. Он почувствовал, что щеки и уши буквально пылают. Чуть ли не бегом он бросился обратно к машине. В торговом зале биржи оказалось тихо и пустынно. Половина терминалов была выключена и накрыта чехлами от пыли. Уровень деловой активности рынка был столь низок, что не требовал многочисленной команды дилеров. Несколько человек, все еще остававшихся в штате фирмы, самые дисциплинированные и осторожные работники, прилагали усилия, чтобы поддержать существующий уровень инвестиций. Дни, когда взмыленный брокер, держа в руках сразу три телефонных трубки и следя за 5 компьютерными экранами, вынужден был кричать во все горло, чтобы совершить покупку или продажу, давно миновали. То, что уцелело после вызванной автоаспро катастрофы мировой экономики, стояло непоколебимо, как скала. Правда, международный рынок финансов все еще подавал признаки жизни, однако разница между развитыми странами и теми, что еще недавно именовались третьим миром, стала практически неощутима. Фактически, величина этой разницы определялась теперь только наличием в той или иной стране развитой экономической инфраструктуры. Объемы промышленного производства на душу населения стремительно выравнивались. Как вдруг обнаружилось, в странах третьего мира было сосредоточено достаточно много крупных промышленных предприятий и производств, созданных в свое время на средства мощных транснациональных корпораций, еще недавно стремившихся эксплуатировать дешевую рабочую силу, избыток которой в слаборазвитых странах зачастую являлся чуть ли не единственным их достоинством. Шагая вдоль ряда зачехленных, выключенных компьютеров, Финчли начинал понимать, как должно быть чувствуют себя грабители могил. В последнее время вместо жирных кусков дилерам доставались только голые кости. Теперь они не могли ни контролировать рынок, ни направлять его. И только ему, как, впрочем, и некоторым другим, удалось приспособиться к изменившимся условиям. Финчли научился отыскивать самые лучшие кости, на которых порой оставалось немного мяса. Пусть мир изменился, но и в этом новом мире его положение оставалось почти таким же завидным, как в старом. «К нам явилась какая-то странная делегация», — с беспокойством сообщил ему один из коллег, когда Финчли сел на свое рабочее место. «Эти ребята сразу прошли к Остину. Он болтает с ними уже минут 40». Действительно, за стеклянной стеной в кабинете Сент-Клера сидело 4 незнакомцев. Необычные гости биржи, финансовые тузы в костюмах от Армани и Мамота. Финчли разглядел 3 молодых чернокожих парней и стройную рыжеволосую женщину. Все одеты в свободного покроя полевую форму с армейских складов. Заметив Финчли, Остин Сент-Клер выглянул из двери кабинета и поманил пальцем. «У нас крупные неприятности», — с потерянным видом шепнул он, прежде чем Финчли шагнул в комнату. «Чертовы анархисты из Лондонско-Камерунского общества программирования. Они обратились в правление нашей компании и попросили оказать помощь в разработке новых принципов функционирования рынка. Во всяком случае, так они утверждают». Закрыв за собой дверь, Финчли взглянул на пришельцев и остолбенел. Перед ним была Миранда. Серьезная, собранная, повзрослевшая, физически оформившаяся, по-прежнему восхитительная.
10: «Привет, Найдж! Давненько не виделись».
7: «Миранда?» Он попытался взять себя в руки. «Каким ветром?»
10: «Познакомься с ребятами из нашего центра. Мы собираемся прибрать вас к рукам».
7: «Прибрать нас к рукам?» Финчли сделал над собой усилие, стараясь справиться с волнением. «Я вижу, вы понемногу возвращаетесь в лоно цивилизации. Я всегда говорил, лучшие капиталисты получаются из бывших анархистов». Он неуверенно усмехнулся.
10: «Ты не так понял».
7: Миранда смерила Остина Сент-Клера оценивающим взглядом, словно решая, заслуживает ли он доверия. Потом слегка пожала плечами.
10: «Купить вас со всеми потрохами несложно. На самом деле мы намерены уничтожить биржевых маклеров полностью и окончательно».
7: «Боюсь, из этого ничего не выйдет».
10: «Тебе нравится, как я выгляжу?»
7: От неожиданности Финчли едва не растерялся снова. «Что?» «Да, пожалуй».
10: «Это наша новинка. В последнее время Лондонско-Камерунский центр специализируется на создании наборных программ по производству искусственных органов. В моем теле несколько органических имплантантов».
7: «Они тебе идут. И вообще, ты выглядишь прекрасно».
10: «Конечно, нам наплевать на косметологические ухищрения. Просто это помогает повысить доходы частных клиник. Но наша главная цель иная. Мы работаем над созданием универсальных автоматизированных интеллектуальных программ».
7: «Каких именно?»
10: «Мы хотим создать самоорганизующиеся нейроактивные компьютерные системы. Иными словами, мы выращиваем мозги из автоаспра, Найджел».
7: «Лондонско-камерунский коллектив программистов убедил наше руководство, что их новые разработки на базе автоаспра способны справляться с покупкой и продажей акций без участия человека», — мрачно вставил Остин Сент-Клер. «Эти ребята собираются соединить свои нейроактивные компьютерные системы с нашей финансовой сетью и разогнать последних брокеров».
10: «Что-что?»
7: Финчли так и подскочил. Все четверо программистов поглядели на него и улыбнулись.
10: «Мы используем силу самого капитализма, чтобы сломать ему хребет», — сказала Миранда. «Капитализм поощряет конкуренцию и культ успеха. Так мне когда-то говорили».
7: Она усмехнулась.
10: «Но чтобы быть конкурентоспособным, нужно иметь лучший товар. Когда мы установим нашу систему в вашем торговом зале, другие фирмы увидят, как она хороша, и приобретут к себе такую же. Мы будем вылизывать, отлаживать, совершенствовать программу до тех пор, пока ее уже нельзя будет улучшить. В конце концов, наступит момент, когда у всех брокерских фирм будут абсолютно идентичные системы, сражающиеся между собой на одной и той же территории. Как ты понимаешь, выиграть в такой ситуации просто невозможно. Мы уравняем вас, Найджел. Сотрем всякие различия между фирмами, между отдельными брокерами. Вы перестанете существовать, и это позволит рыночным отношениям развиваться свободно и без помех».
7: «Банки и миллиардеры», — прошептал он.
10: «Ты все правильно понял, товарищ. Но прежде чем нанести решающий удар, наша группа намерена предложить тебе последний недельный контракт. Ты всегда утверждал, Найдж, что ты самый лучший. Вот и докажи это. Чтобы работать эффективно, нашим самоорганизующимся нейроактивным системам необходимо досконально изучить механизм функционирования фондового рынка со всеми нюансами. Кто же, как не ты, сумеет преподать им первые уроки, на основе которых наш мозг создаст собственные базовые программы? На протяжении недели ты будешь работать, как работал, а нейроактивная система начнет наблюдать за твоими операциями и сделками. По истечении этого срока все управление перейдет к нашей системе, а ты отправишься на пенсию или куда пожелаешь. Но сначала нам нужно узнать строй твоих мыслей. Поэтому мы заплатим весьма щедро».
7: «Вам важно знать строй моих мыслей?» — тупо переспросил он.
10: «Да. Ведь кроме этого ты больше ничего не можешь продать. Строй мыслей, интуицию, вдохновение, называй как хочешь».
7: «Но что будет со мной?» — вскричал Финчли. «Что будет со мной потом?»
10: «Постарайся научиться зарабатывать себе на жизнь», — ответила Миранда. «Лично я желаю тебе удачи, Найч. Много, очень много удачи».

0: Это был рассказ Питера Гамильтона и Грэма Джойса «Белое вещество» в переводе с английского Владимира Гришечкина. «Сотворение человека». Написал его Джеффри Форд. О сотворении человека я узнал от миссис Грим в подвале ее дома, стоявшего неподалеку от нашего, сразу за углом. Помещение тускло освещалось лампой с абажуром из разноцветного стекла, висевшей над бильярдным столом. В углу находилась барная стойка, а над ней размещалась электрическая реклама. Слова «Золото Рейна» и изображение пивной банки, из которой золотистое пиво лилось бесконечной струей в никогда не переполнявшийся высокий стакан. Со дна стакана, полного сверкающей стеклянной жидкости, безостановочно поднимались яркие пузырьки.
1: «Кто сотворил вас?» — спрашивала миссис Грим, заглядывая в маленькую книжку с пастельных тонов иллюстрациями, представлявшими муки грешников в аду и облачные райские кущи, населенные ангелами. У нее был крючковатый нос, как у ведьмы, сросшиеся на переносице брови и блестящая фарфоровая кожа, казалось, готовая треснуть и расколоться по линиям морщин. Отсутствие хмурой гримасы у нее на лице уже означало улыбку, но она пекла для нас яблочные пироги на Хэллоуин и постилки в виде фигурок волхвов на Рождество. Я часто задавался вопросом, откуда она столько всего знает про Бога, и рисовал в тетрадке святых с нимбами в сутанах, играющих в бильярд и пьющих пиво ночью у нее в подвале. Мы, дети, листали наши катехизисы в поисках правильного ответа, но Эми Лэш неизменно опережала всех.
2: «Меня сотворил Бог», — говорила она.
0: Ричард Антонелли вскакивал с места и принимался прыгать по подвалу, издавая неприличные звуки губами, а миссис Грим укоризненно качала головой и говорила, что Бог все видит. Я никогда не прыгал и никогда не высказывался без очереди по двум причинам. Во-первых, я всегда помнил о 10-м размере, как называл мой отец свой увесистый ботинок. Во-вторых, я был слишком занят наблюдением за световой рекламой над баром. Все ждал, когда же пиво наконец перельется через край. От своих наблюдений я отвлекался только в одном случае, когда миссис Грим рассказывала нам о сотворении Адама и Евы. Создав мир, Бог от переизбытка любви сотворил также Адама и Еву. Он вылепил Адама из глины и вдул в него дыхание жизни, а после сразу же усыпил, украл у него ребро и создал женщину. После картинки с изображением охваченных пламенем голых мужчины и женщины, которых кусают черные змеи и тычет вилами розовый демон с рогами и перепончатыми крыльями, больше всего мне нравились иллюстрации к истории о сотворении Адама. Бородатый бог в неспадающем свободными складками одеянии наклонялся над глиняным человеком и вдыхал в него серо-голубую жизнь. Дыхание жизни напоминало сильный осенний ветер, пролетающий сквозь мое сознание и приносящий с собой самые разные вопросы, которые, подобно смерчу сухих листьев, на миг заслоняли от меня восхитительную струю золотистого пива. Ощущал ли Адам во рту вкус земли в первые мгновения жизни? Чувствовал ли, как борода Бога щекочет ему подбородок? Когда он спал, видел ли он во сне, как Бог вынимает у него ребро, и раздался ли треск, когда оно отделилось от позвоночника? Как он относился к Еве и к тому факту, что она являлась единственной претенденткой на роль жены, и он не имел никакого выбора? Радовался ли он, что она не Эми Лэш? Позже я спросил отца, что он думает о сотворении Адама, и он дал мне ответ, который неизменно давал на все вопросы, касающиеся религии. «Послушай», — сказал он, — «это красивая сказка, но после смерти ты становишься кормом для червей». Однажды моя мать заставила его пойти со мной в церковь, когда заболела, и он сел в первом ряду прямо напротив священника. Пока прихожане преклоняли колено, а потом стояли на вытяжку и пели, он сидел нога на ногу со сложенными на груди руками и наблюдал за происходящим. Когда зазвонили в маленькие колокольчики, все принялись бить себя в грудь, он громко расхохотался. Чтобы я не узнал из катехизиса о Боге, преисподней, десяти заповедях, игнорировать мнение отца я никак не мог. Он работал на двух работах, обладал могучей мускулатурой, и однажды, когда соседский доберман размером с пони взбесился и набросился на маленькую девочку, шедшую со своим пуделем по нашей улице, он выбежал из дома с бейсбольной битой, одной рукой подхватил девочку и забил до смерти пса, попытавшегося вцепиться ему в горло. При этом он не выронил зажатой в уголке рта сигареты, которую, когда все кончилось, вынул лишь для того, чтобы обнять и успокоить плачущую девочку.
1: Корм для червей.
0: С этой мыслью и с коричневым бумажным пакетом, содержавшим все необходимое, я пролез сквозь дыру в сетчатой металлической ограде и направился в лес, начинавшийся за школьным двором. Лес тянулся на многие мили, и по нему можно было блуждать час за часом, не выходя на открытое пространство или к заднему двору какого-нибудь дома. Ричард Антонелли охотился там на белок с духовым ружьем, а Бобби Леннон и его приятели ходили туда по ночам, разжигали костер и пили пиво. Однажды, исследуя местность, я нашел промокший от дождя журнал «Playboy», а в другой раз мертвую лису. Ребята говорили, что в лесном ручье, вьющемся между деревьями, есть золото, и что далеко-далеко в чаще скрыта глубокая долина, куда уходят умирать олени. Много лет ходили слухи, что в лесу живет обезьяна, сбежавшая из странствующего цирка в Брайтвотерсе. Была середина лета, стрекотали стрекозы, белки прыгали с ветки на ветку, спугнутые ласточки стремительно разлетались в сторону. В проехе зеленого шатра над головой било солнце, разливаясь дрожащими лужицами света по усыпанной хвоей земле. В одном из таких пятен света я и занялся сотворением человека. За неимением глины в качестве тела я использовал старое бревно. Руками служили длинные пятипалые ветви, уложенные мной перпендикулярно туловищу, а ногами две молодые березки, достаточно гибкие и упругие, чтобы резво бегать и прыгать. Я уложил деревца в основание бревна под углом друг к другу. Из огромного куска коры, отодранного от дуба, я сделал голову. На него я положил две красных сыроежки вместо глаз, два раковинообразных капа вместо ушей и сухой стручок вместо носа. На месте рта я просто проковырял перочинным ножиком дырку. Прежде чем пристроить к макушке волосы из папоротника, я засунул под кусок коры предметы, способные, по моим представлениям, посодействовать процессу оживления. Пушистый одуванчик, перышко кардинала, прозрачный кусочек кварца и 25-пенсовый компас. Из листьев папоротника получилась сногсшибательная прическа, а из сорняков с вьющимися усиками вышла внушительная борода. В руку человека я вложил орудие для охоты — длинную острую палку длиной ровно в мой рост. Потом я встал и оценивающим взглядом посмотрел на творение своих рук. Человек выглядел замечательно. Казалось, он вполне готов ожить. Я вытащил из бумажного пакета катехизис, опустился на колени и, наклонившись к правому уху существа, стал шепотом задавать все вопросы, которые когда-либо задавала миссис Грим. Когда я дошел до вопроса «Что есть ад?», левый глаз скатился с деревянного лица, и мне пришлось положить его на место. Задав последний вопрос, я быстро пообещал никогда не красть у него ребро. Засунув книгу обратно в пакет, я вынул оттуда чисто вымытую баночку из-под детского питания, плотно закрытую завинчивающейся крышкой. Когда-то в ней находился ванильный пудинг, любимое лакомство моей маленькой сестренки, но теперь содержалось дыхание. Я попросил отца дунуть в баночку. Ничего не спрашивая и не поднимая взгляда от программы скачек, он глубоко затянулся сигаретой и выпустил в банку длинную струю серовато-голубого дыма. Я моментально завернул крышку и сказал «спасибо». «И не говори, что я никогда тебе ничего не давал», — проворчал отец, когда я бросился в свою комнату, чтобы рассмотреть баночку под яркой настольной лампой. Дух жизни кружился в ней, постепенно становясь невидимым. Я поднес драгоценный сосуд вплотную к рту своего человека, отвернул крышку и осторожно вылил все дыхание жизни до последнего атома. Поскольку оно было невидимым, я держал опрокинутую баночку очень долго, чтобы он выпил все содержимое без остатка. Отняв, наконец, сосуд от его рта, я услышал шум ветра в листве и спиной почувствовал прохладные дуновения. Я вскочил на ноги с таким чувством, будто за мной кто-то наблюдает. Я испугался. Следующий порыв ветра привел меня в совершенный ужас, поскольку мне померещился в нем тишайший шепот. Выронив банку, я помчался прочь и бежал без остановки до самого дома. Вечером, когда я лежал в своей постели в темной комнате, а сидевшая рядом мама гладила меня по коротко стриженной голове и тихо пела «Когда явится истина», я вспомнил, что оставил катехизис в коричневом пакете рядом с телом деревянного человека. Я мгновенно притворился спящим, чтобы мама ушла поскорее. Она, в конце концов, почувствовала бы мою вину, если бы осталась. Едва лишь дверь за ней закрылась, я начал беспокойно ворочаться, думая о своем человеке, который лежит посреди темного леса, один-одинешенек. Я заснул под пение ранних птиц на рассвете нового дня и во сне увидел себя в подвале миссис Грим в окружении святых. Прекрасная женщина, святая, с воткнутым прямо в середину лба шипом розы, сказала мне... «Твоего человека зовут Кавано». «Эй, ну так зовут владельца гастронома в городе», — сказал я.
1: «Там торгуют отличным зельцем», — сказал святой с ягненком под мышкой.
0: Еще один высоченный бородатый святой концом кия сдвинул нимб на затылок, а потом наклонился надо мной и спросил: «Зачем Бог создал тебя?»
2: Я потянулся за катехизисом, но вспомнил, что оставил книжку в лесу.
1: «Ну уже», — сказал он, — «это один из простейших вопросов».
2: Я перевел взгляд на барную стойку, пытаясь потянуть время, пока вспоминаю ответ, и в этот момент стеклянное пиво перелилось через край стакана и потекло на пол.
0: На следующий день мой человек по имени Кавана исчез. На месте, где он лежал накануне, не осталось ровным счетом ничего. Ни красного перышка, ни прозрачного камушка. Не то чтобы кто-то случайно наткнулся на него и злоумышленно раскидал части тела в разные стороны. Я обыскал все вокруг. Вне всяких сомнений, он просто встал с земли, взял свое копье и мой коричневый бумажный пакет с катехизисом и ушел обратно в лес. Я стоял на месте, где создал и оживил Кавана, и словно наяву видел, как он идет размашистым упругим шагом на своих березовых ногах, раздвигая руками ветками колючие кусты с развивающимися на ветру папоротниковыми волосами. Своими красными глазами-сыроежками он видел первый день своей жизни. «Интересно, — думал я, — испытывает ли он такой же страх жизни, какой заставил меня сотворить его? Или с дыханием моего отца ему передалась мрачная отвага человека, готового стать пищей для червей?» Так или иначе, теперь Кавану нельзя разобрать на части. Не убей. Чувствуя ответственность за свое творение, я отправился на поиски деревянного человека. Я двинулся вдоль ручья, решив, что он сделал бы то же самое, и стал углубляться все дальше в лес. «Что я скажу Кавану, — думал я, — когда, наконец, мы встретимся, и он откроет грубо вырезанную дыру рта, чтобы задать мне вопрос? Я сам не понимал толком, зачем создал его, но это явно имело какое-то отношение к отцовскому образу смерти, как медленного гниения под землей, холодного сна, без сновидений, длящегося дольше вечности. Я миновал место, где однажды нашел мертвую лису, и там обнаружил следы Кавана, маленькие круглые ямочки во влажной земле, оставленные березовыми ногами. Я остановился и поглядел по сторонам, напряженно всматриваясь в густые заросли колючих кустов и деревьев, но не заметил никакого движения. Лишь бесшумно падал одинокий сухой лист. Я миновал заповедный храм братьев Фонтанелли, под односкатной крышей которого они развешивали на просушку беличьи шкурки и варили чай из сасафраса. Я даже обогнул пруд, прошел мимо обугленного молнии дерева, обвитого черной лентой отставшей коры, и очутился в совершенно незнакомой части леса. Кавана, казалось, постоянно держался чуть впереди меня. Похожие на змеиные норки следы, согнутые и сломанные ветки кустов и непрерывный, чуть слышный шепот легкого ветерка, тянувшегося за ним подобием кильваторной струи, увлекали меня все дальше и дальше, покуда на лес не начала медленно опускаться тьма. Тогда я вдруг подумал о доме, о матери, готовящей ужин, о сестренке, играющей на одеяле, расстеленном на кухонном полу, о чернильных пятнах, поющих из виктролы. Круто развернувшись, я во все лопатки побежал назад и несколько минут спустя услышал громкий крик. Не птичий, не звериный, не человеческий, а похожий на треск толстой ветви, отламывающейся от древнего дуба.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: До конца лета я старался держаться подальше от леса. Я играл в баскетбол и войнушку со своими приятелями, совершая набеги на задние дворы соседних домов. Ходил в кондитерскую лавку за комиксами и поздним вечером смотрел по телевизору ужастики. Я получил страшную головомойку за потерю катехизиса и на месяц лишился всех карманных денег. Миссис Грим сказала, что Бог знает о потере книжки и что она сможет выдать мне новую через несколько недель. Я представил, как она отправляет в небесную канцелярию конверт с письмом. Тем временем мне пришлось пользоваться катехизисом Эмми Лэш. Она наклонялась близко ко мне, водя пальцем по каждой строчке, которая читалась вслух. И когда миссис Грим, застигнув меня за созерцанием бесконечно льющегося пива, задавала мне какой-нибудь вопрос, Эми почти беззвучным шепотом подсказывала ответы и выручала меня. И все же я никак не мог забыть о Кавану. Я думал, что мое чувство ответственности пройдет со временем, но с течением дней оно разрасталось во мне, словно сорная трава. Одним жарким днем в конце июля я сидел в своем тайном убежище, в образованной низко свисающими ветвями форзиции беседки в дальнем углу сада, читая последний выпуск «Ника Фьюри». Стоило лишь мне на миг закрыть утомленные глаза, как перед моим мысленным взором возникло лицо Кавана. Теперь, когда он был живым, листья покрыли все его тело, руки и ноги. На шее у него красовалось ожерелье из ягод черники. Папоротниковые волосы отросли и стали темно-зеленого цвета. Говорю вам, я не просто грезил наяву. Я действительно видел Кавана. Видел, что он делает и где находится в данную минуту. Он использовал свое копье в качестве посоха, и мне вдруг пришло в голову, что он, конечно же, вегетарианец. Его длинные тонкие ноги слегка подогнулись, и бревнообразное туловище чуть накренилось, когда он откинул назад голову из кривоватого куска коры и уставился глазами сыроежками на луч солнца, пробивавшийся сквозь листву. В столбе яркого света кружилась тонкая золотая пыльца. Бурундуки, белки и олени бесшумно собирались вокруг. Ласточки слетали к нему на голову, коротко поклевывали волосы и мгновенно упархивали прочь. Лес в благоговейном молчании наблюдал за ним, плотью от плоти своей, постигавшим красоту солнца. Я не знаю, какие легкие, какие голосовые связки пришли в действие, но он испустил стон. Жуткий звук, подобный которому я слышал лишь однажды, когда смотрел на спящего отца, мучимого кошмаром. Я ходил в свою беседку под цветущей желтыми цветами форзиции каждый день, чтобы следить за жизнью деревянного человека. Мне требовалось лишь спокойно посидеть несколько минут в ожидании дремоты, а потом закрыть глаза и мысленно завернуть за угол, пролететь мимо школы над верхушками деревьев, а потом спуститься под прохладную зеленую сень леса. Много раз я видел Кавана просто стоящим неподвижно, словно глубоко потрясенным жизнью, и много раз бесцельно бродящим по еще неисследованным уголкам своего Эдема. Каждое такое видение вызывало у меня смешанные чувства страха и восторга, какое охватило меня чудесным ветреным днем в начале августа, когда я увидел деревянного человека на берегу пруда, где он сидел, держа катехизис вверх ногами, подперев рукой голову и водя пальцем прутиком по строчкам. Однажды я увидел, как он наткнулся в лесу на след от костра и разбросанные вокруг пивные банки, оставленные компанией Леннона. Он поднял полураздавленную банку с остатками пива и допил до конца. Обычно еле различимая дыра рта внезапно растянулась в широкой улыбке. Когда в руках у него появилась мятая пачка Кэммела и коробок спичек, я понял, что он следит за кутежами Леннона, Чо-Чо, Майка Стоуна и Джека Харвуда, прячась в окутанных тьмой кронах деревьев. Он прикурил, и из затылка у него выползла тонкая струйка дыма. Голосом, похожим на треск сухой ветки, он проговорил:
4: «Мать твою!»
0: Больше всего я удивился, когда однажды он вышел на опушку леса и приблизился вплотную к дыре в сетчатой металлической ограде. На игровой площадке за полем он увидел Эми Лэш. Она раскачивалась на качелях, юбка красного ситцевого платья раздувалась колоколом, и блестящие светлые волосы буйно развивались. Он задрожал, словно земля у него под ногами содрогнулась от подземного толчка, и издал тонкий писк наподобие воробьиного. Довольно долго он сидел на корточках возле этой двери в широкий незнакомый мир, а потом, собравшись с духом, вышел на поле. Похоже, Эми сразу его почуяла. Она повернула голову и увидела идущего к ней Кавана. С пронзительным визгом она спрыгнула с качелей и пустилась на утек. Каван, испуганный визгом, бросился обратно в лес и не останавливался, покуда не добежал до обугленного молнии дерева. Наконец мне прислали откуда-то свыше катехизис, лето кончилось, и начались школьные занятия. Но я все равно каждый день ходил в свое убежище в углу сада и наблюдал за деревянным человеком.

0: безжизненно обвисли. Я увидел, как он стоит в храме мертвых белок и осторожно дотрагивается до распятой на стене шкурки. Березовые ноги чуть не переломились, когда он рухнул на колени и испустил горестный стон, пронзивший мне душу и оставшийся в памяти. Поздним вечером, несколько недель спустя, эхо ужасного стона по-прежнему звучало в моем уме, и я никак не мог заснуть. В тишине спящего дома я услышал шаги отца, вернувшегося со второй работы. Не знаю, почему вдруг я решил открыться отцу, но мне нужно было выговориться. Если бы я продолжал держать все в себе, мне пришлось бы просто убежать из дома. Встав с постели, я на цыпочках прошел по темному коридору мимо спальни сестренки и услышал ее тихое посапывание. Отец сидел в столовой комнате, поглощая холодный ужин и читая газету при тусклом свете, проникавшем с кухни. Едва лишь он взглянул на меня, я расплакался. Следующее, что я помню, это сильную руку, обнявшую меня за плечи, и знакомый запах машинного масла. Я думал, он пренебрежительно рассмеется или сердито разорется, но выложил все единым духом. Однако он придвинул стул, и я сел, вытирая мокрые глаза.
1: «Что мы можем сделать?» — спросил отец.
2: «Мне только нужно сказать ему одну вещь», — сказал я.
1: «Хорошо», — сказал отец. «В субботу мы с тобой пойдем в лес и попробуем найти его». Потом он велел мне описать кавана и, внимательно выслушав меня, заметил: «Похоже, он крепкий малый». Мы перешли в гостиную и, не зажигая свет, сели на диван. Отец зажег сигарету и рассказал мне о лесе своего детства. Об огромном густом лесе, где он ставил силки на норок и видел орлов, где они с братом целую неделю жили одни, самостоятельно добывая себе пропитание. В конце концов, я заснул и лишь на миг пробудился, когда он нес меня в постель. Прошла неделя, и в пятницу я лег спать с надеждой, что отец не забудет о своем обещании и не отправится на ипподром. Однако рано утром он разбудил меня, прервав сон, в котором Эми Лэш хлопала меня по плечу и говорила:
3: «Шевели своей свинцовой задницей!»
0: Он состряпал яичницу с беконом, единственное блюдо, которое умел готовить, и налил мне кофе. Потом мы надели куртки и вышли из дома. Дело шло к середине ноября, и день был холодный и пасмурный.
1: «Свежо, однако», — сказал отец, когда мы завернули за угол, направляясь к школе, и больше не произнес ни слова, покуда мы не углубились в лес. Я вел отца по лесу, словно экскурсовод. Показал ручей, полянку, где я создал своего человека, храм мертвых белок. «Очень интересно», — говорил он всякий раз, и время от времени, между прочим, сообщал мне названия разных кустов и деревьев.
0: Холодный ветер гонял сухие листья между темными стволами, и при сильных порывах они налетали на нас шуршащими волнами. Ходоком отец был отменным, и к полудню мы покрыли миль 10, оставив позади все места, до которых я мечтал когда-нибудь добраться. Мы обнаружили огромное поваленное дерево с вывернутыми из земли узловатыми перепутанными корнями и пересекли две голые холмистые равнины. В надежде услышать знакомый шепот, я постоянно напрягал слух, улавливая даже самые тихие звуки. Слабый треск ветки, отдаленное карканье вороны. Ближе к вечеру небо потемнело и заметно похолодало.
1: «Послушай», — сказал отец, — «у меня сейчас точно такое чувство, какое я испытывал, когда охотился на оленя. Он где-то рядом. Нам нужно просто перехитрить его».
0: Я кивнул. «Я останусь здесь и буду ждать», — сказал он. «А ты пойдешь вперед по тропе, только, бога ради, очень тихо. Возможно, увидев тебя, он бросится назад. Тут-то я его и поймаю». Я сомневался в разумности предложенного плана, но понимал, что так или иначе, а действовать надо.
2: «Будь начеку», — предупредил я. «Он большой и вооружен палкой».
0: Отец улыбнулся.
1: «Не беспокойся за меня», — сказал он и поднял ногу, демонстрируя свой 10-й размер.
0: Я невольно рассмеялся, а потом повернулся и двинулся вперед осторожным шагом.
1: «Иди минут 10 и внимательно смотри по сторонам», — крикнул отец, когда я подошел к повороту тропы.
0: Оказавшись в одиночестве, я засомневался, что мне очень уж хочется найти своего человека.

0: Тянутое облаками небо над лесом, темное и пустынное, нагоняло страх. Я рисовал в своем воображении схватку отца с Каваной и задавался вопросом, кто же из них победит? Когда я отошел на достаточно большое расстояние, чтобы почувствовать острое желание развернуться и бегом броситься назад, я все же усилием воли заставил себя дойти до следующего поворота тропы. «Еще немного», — говорил я себе. В любом случае, он наверняка уже распался на части, убитый холодным дыханием зимы. Но потом я поднял взгляд, и впереди, за низко свисающими ветвями, увидел долину, куда уходили умирать олени. Я осторожно подобрался к краю обрыва и скользнул взглядом по крутому откосу, сплошь покрытому терновником и сорной травой, в самом низу которого росли деревья с густым темным подлеском. Долина представляла собой огромную круглую впадину, похожую на след метеорита, упавшего на землю в глубокой древности. Я подумал о драгоценном кладе оленьих рогов и костей, погребенных под слоем мертвых листьев внизу. Стоя там, на краю обрыва, я почувствовал, что почти постиг тайну жизни древнего леса. Я понял, что должен показать долину отцу, но еще не успел сдвинуться с места, как увидел, услышал какое-то движение ниже по склону. Прищурившись, я различил в темноте неясную расплывчатую фигуру, наполовину скрытую за стволом высокой сосны.
1: «Кавана!» — крикнул я. «Это ты?»
0: В наступившей тишине я услышал глухой стук падающих на землю желудей.
1: «Ты здесь?» — спросил я.
0: Раздался ответ.
1: Ужасающий звук, нечто среднее между человеческим голосом и протяжным стоном ветра.
2: «Зачем?»
1: «Ты в порядке?» — спросил я.
2: «Зачем?» —
0: прозвучал тот же вопрос.
1: Я не знал, зачем, и пожалел, что вместо вопросов не нашептал своему человеку ответы из катехизиса в день, когда вдохнул в него жизнь. Я долго стоял неподвижно и смотрел вниз. С неба начали падать легкие снежинки. Вопрос прозвучал снова, на сей раз еле слышно, и я чуть не расплакался при мысли о том, что сделал. Внезапно мне вспомнилась бесконечно льющаяся струя пива в подвале миссис Грим. По крайней мере, хоть что-то. Я наклонился над краем обрыва и, почти не сомневаясь, что лгу, крикнул: «От переизбытка любви!»
0: До меня донесся едва различимый шепот:
2: «Спасибо!»
0: А затем я услышал тихий треск ветвей, глухой удар о землю и понял, что мой человек распался на части. Я снова напряг зрение и вгляделся в темноту, но уже не увидел там никакой фигуры.

0: Вернувшись назад по тропинке, я нашел своего отца, сидящим на поваленном дереве с сигаретой в зубах.
1: «Ну как?» — спросил он, завидев меня. «Видел что-нибудь?»
2: «Нет», — сказал я. «Пошли домой».
1: Должно быть, он заметил что-то в моих глазах, поскольку спросил: «Правда?»
2: «Правда», — сказал я.
1: Пока мы шли домой, безостановочно сыпал снег, и, казалось, снегопад не прекращался до самого конца зимы. Теперь, имея за плечами 20 с лишним лет брака и двух коротко стриженных сыновей, я возвратился на прошлой неделе в родной городок. На месте вырубленного леса и снесенного здания старой школы ныне простираются новые кварталы, где названия улиц напоминают об утраченном. Вороний проезд, Оленей проспект, Ручьевое шоссе. Мой отец по-прежнему живет в нашем старом доме. Мама умерла несколько лет назад. Моя младшая сестра замужем, живет в одном из северных штатов и растит двух сыновей. У отца опухоль почки, он страшно исхудал. Его некогда мускулистые руки усохли, и стали они толще веток. Он сидел за кухонным столом, изучая программу скачек. Я попытался убедить его бросить работу, но он помотал головой и сказал:
3: «Без работы тоска».
1: «Сколько еще ты сможешь ходить в мастерскую?» — спросил я.
3: «Пока не помру», — сказал он.
1: «Как самочувствие?» — спросил я.
3: «Скоро стану кормом для червей», — со смехом сказал он.
1: «Как тебе мысль о смерти, если честно?» — спросил я. Он пожал плечами.
3: «Это часть игры. Я думал, что когда станет совсем хреново, я вытешу себе гроб и лягу в нем спать. Так что, когда помру, вам останется лишь заколотить крышку и зарыть меня на заднем дворе».
1: Позже, когда мы смотрели по телевизору бейсбол, и я уже выпил несколько банок пива, я спросил, помнит ли он, как мы ходили в лес. Отец закрыл глаза и закурил сигарету, словно пытаясь вспомнить.
3: «Да, припоминаю», — сказал он наконец.
1: Я никогда раньше не задавал такого вопроса. «Это ты стоял тогда там за деревом?» Он глубоко затянулся, медленно повернул голову и уставился на меня без тени улыбки.
3: «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — сказал он и выпустил изо рта серо-голубое дыхание жизни.
0: Это был рассказ Джеффри Форда «Сотворение человека» в переводе с английского М. Куриной.

тени желтых дорог. В шестой год эпохи Сен, когда необычайно ранняя весна заставила мир укрыться пестрым одеялом цветов, по желтой, ведущей в гору дороге, неторопливо шествовал крупный мужчина в черном. Сведущий глаз безошибочно распознал бы в нем одного из тех монахов-воинов, что, покидая стены своих обителей, каждый год отправляются в путь, ведущий к покаянию и осмыслению. И мало какой мудрец, разве что из числа просвещенных, догадается, какими дорогами пустится тот или иной инок. Наш монах был не молод. Седина щедро посеребрила его локоны, собранные на макушке в сложные формы косу. В нем ощущалась сила и спокойствие, без тени смирения, достоинства. Из-под ризы виднелась рукоять дорогого и очень древнего меча. Он медленно поднимался в гору, вокруг него луково золотились старые сосны, пахло смолой. Неожиданно остановившись, инок поднял голову. Далеко в небе занудливой мухой пели моторы королевского воздушного корабля. Монах проводил серебристую сигару долгим задумчивым взглядом, отчего-то вздохнул и продолжил свой путь. Вскоре он оказался на вершине горы. Сосны здесь были редки. Замерев, монах вперил свой взор в причудливую черно-медную храмовую башню, что стояла на вершине соседней горы. Лес на ее склонах был тщательно вырублен, и среди невысокого разнотравья там и сям мелькали многокрасочные островки простых полевых цветов. Тропа, все такая же желтая, петляя, вела к низеньким храмовым воротам. Отсюда они казались изящной лаковой игрушкой. Монах присел на пень, устало вытянул ноги в прочных дорожных сапогах, и теперь только увидел, что он не один. В десятке локтей от него, уютно умастившись в складном креслице, сидел перед мольбертом художник, такой же седой. Упругий стан выдавал в нем то ли старого солдата, то ли любителя ездить верхом. Он ничуть не походил на тех бродячих маляров, что продают свои работы на рынках и берутся нарисовать ваш портрет за 2 серебряные монеты. Одежды на нем были дорогими, с пояса свисал небольшой кинжал в сафьяновых ножнах. Заметив на себе взгляд монаха, мастер с легкостью поднялся на ноги и приветствовал своего невольного гостя коротким элегантным поклоном. Инок ответил ему тем же. Поглядев не без любопытства на холст, он на секунду широко раскрыл глаза и вдруг от чего-то смутившись зашарил рукой на груди, отыскивая свою привычную трубку с длинным янтарным мундштуком. Работа была великолепна. Кисть мастера, неведомым образом сочетая в себе лаконичность с некоторой небрежной даже размашистостью, запечатлела кривые ветви сосен, песок и дальше гору, покрытую цветами. Тропа показалась иноку ожившей. Он кашлянул и поднял голову, встретив понимающий, но спокойный, без тени самодовольства взгляд художника. «У вас прекрасная рука», — произнес инок тихим голосом, в котором чувствовалась огромная, незабытая еще сила. «Я давно не получал такого наслаждения». «Покорно благодарен». «О, у вас замечательный табак. Был бы счастлив угоститься. Здешние сорта, знаете ли...» «Да, это с острова Сирт. Примите, прошу вас». Художник взял в руки объемистый кожаный кисет, с наслаждением вдохнул густой запах зелья и принялся набивать свою трубку. Инок тем временем продолжал всматриваться в картину. «Не хочу показаться невежей, однако же, уважаемый мастер, мне непонятно, отчего на вашей прекрасной работе не уместилась храмовая башня». Ответом ему был негромкий смех. «Но досточтимый!» Ветерок легко унес небольшое облачко табака. «Известна ли вам легенда, связанная с этим местом? Легенда, породившая новую богиню весны и любви?» «Известно», — коротко кивнул монах. «Собственно, именно поэтому, вспомнив о старых страстях, я и пришел поклониться ей. В память». Художник негромко кашлянул, посмотрел на лицо своего собеседника, изброжденное ранними не по годам еще морщинами, и продолжил. «Если вы помните, то когда-то здесь, на этой горе, жила молодая отшельница, давшая обет смирения. Люди долины носили ей еду, она держала каких-то коз, и вот однажды весной на эту гору поднялся молодой воин, раненый в недалеком бою. Он умирал, а она не могла принимать его у себя», — глухо отозвался инок. «И все же ее сердце дрогнуло, и отшельница оставила юношу в своей хижине. И полюбив ее, он совершил чудо. Он выжил. А потом
потом она родила сына. И с тех пор мрачный голый холм каждую весну покрывается цветами. Насколько я знаю, сюда приходят бесплодные женщины и те, кто несет в своем сердце неразделенную любовь. Но почему храм? Мастер ответил не сразу. Некоторое время он смотрел на прекрасный пейзаж, открывавшийся перед ним. «Видите ли, досточтимый», — тихо в задумчивости проговорил он. «Храм все считают жилищем этой юной богини, так? А я рисую не жилище, я рисую ее саму в этих цветах, в этом чуде жизни, возникающем каждый раз, когда солнце превращает холод и мрак в свет и нежность». Инок застыл, пораженный услышанным. Перед его мысленным взором вдруг встала целая вереница образов, тех, что он давно уже считал погребенными в пыли собственного сердца. Он поднял глаза к небу и глубоко вздохнул. А потом, встав, низко поклонился художнику, оправил на себе пояс и, не говоря ни слова, зашагал прочь. Когда его фигура отчетливо прорисовалась на желтой змейке восходящей тропы, художник выбрал тонкую кисть и несколькими точными резкими мазками набросал ее на готовую уже картину. Все, кто видел ее, поражаются, насколько живым выглядит этот темный, кажущийся сгорбленным силуэт.

0: Герберт Уэллс «В бездне». «Что скажешь, Стивенс?» — спросил лейтенант. Он стоял перед стальной сферой и жевал сосновую щепочку.
1: «Теоретически, —
0: начал Стивенс тоном человека, который старается сохранять непредвзятость, — а практически он треснет, — не дослушав, возразил лейтенант. «Как елочная игрушка».
1: «Похоже, этот малый как следует все просчитал»,
0: — сказал Стивенс все так же беспристрастно.
2: «А подумайте о давлении»,
0: — лейтенант покачал головой.
1: «На уровне моря оно составляет 14 фунтов на дюйм, на глубине 30 футов в два раза больше, на 60 футах втрое, на 90 вчетверо, на глубине 900 футов от поверхности в 40 раз. На глубине мили, то есть 5300 футов, давление составит 240 раз на 14, одну минуту, 30 центнеров, что составляет 1,5 тонны. 1,5 тонны на квадратный дюйм. Вы только подумайте, Стивенс.
0: А до океанского дна здесь, где он затеял погружение, 5 миль.
1: 7,5 тонн на дюйм».
0: «Впечатляет», — признал Стивенс. «Но это очень толстая сталь». Лейтенант молча пожал плечами и продолжил грызть щепочку. Предметом их интереса была громадная стальная сфера диаметром не менее 9 футов. Если бы у титанов была артиллерия, то так мог выглядеть снаряд их пушки. Столь же титаническими выглядели детали, удерживающие шар конструкции, встроенные прямо в корпус корабля, а не менее титанического размера шлюп-балки, при помощи которых ему сегодня предстояло оказаться за кормой, приковывали к себе внимание любого моряка от лондонского порта до тропика Козерога. В двух местах сталь сменялась стеклом. В толщу сферы были врезаны один под другим широкие иллюминаторы с неимоверно толстыми стеклами. Верхний из них, вставленный в прочную стальную раму, был сейчас наполовину вывинчен. Лишь сегодня утром лейтенанту и Стивенсу впервые довелось увидеть внутреннюю поверхность сферы. Вся она была покрыта плотным слоем надувных подушек, между выпуклыми боками которых оставалось место лишь для нескольких маленьких кнопок, управлявших простыми механизмами. Подушки покрывали все, под ними был скрыт даже аппарат Майерса, предназначенный для того, чтобы поглощать углекислый газ и обновлять кислород, который потребуется единственному члену экипажа сферы, когда люк-иллюминатор будет завинчен. Амортизирующая обшивка была столь совершенна, что, окажись сфера настоящим пушечным ядром, при выстреле им сидящий внутри человек не получил бы повреждений. Вскоре ему предстоит испытать надежность этой защиты на практике. Когда иллюминатор будет наглухо завинчен, а сфера окажется за бортом и начнет свое скольжение сквозь воду, вниз, вниз, вниз, на целых 5 миль от поверхности, все как сказал лейтенант. Воображением самого лейтенанта эти мысли овладели полностью. Он настолько не мог говорить о чем-либо другом, что сделался скучным в застольных беседах, и теперь ему приходилось довольствоваться обсуждением надоевшей всем темы с одним только Стивенсом, новичком, отправившимся на этом корабле в первый рейс.
1: «По моему мнению, — продолжал лейтенант, — давление сперва заставит стекло прогнуться, а потом выдавит его из креплений.
2: Или оно просто треснет.
1: Добре ведь доказал, что при соответствующем давлении даже камень может течь, как вода, и, уверяю вас...
0: «Ну ладно, допустим, в стекле образуется трещина», — согласился Стивенс. «И что тогда?»
2: «Струя воды, когда она ворвется внутрь под таким давлением, по плотности не уступит железному пруту. Представляете, что ощутит человек, когда она в него врежется? Это будет как удар пули. Вода раздавит его, сплющит в лепешку. Сперва разорвет горло, потом легкие, в уши тоже ворвется и...»
1: «Да чего же бурная у вас фантазия?» —
0: протестующим голосом заметил Стивенс, словно воочию увидевший сказанное.
2: «Это не фантазия, это реальность», — возразил лейтенант.
1: «А что будет со сферой?»
3: «Она булькнет пару-тройку раз, после чего с полным удобством устроится на дне до судного дня, посреди завалов ила и глины.
2: С беднягой Элстедом внутри, тонко размазанным по своим лопнувшим подушкам, как масло по ломтю хлеба».
1: Судя по всему, эта последняя фраза особенно понравилась лейтенанту, и он еще раз повторил: «Как масло по ломтю хлеба».

0: «Что, вышли посмотреть на мою красавицу?» — произнес кто-то из-за их спин. Это был Элстед. В щегольском белом костюме с сигаретой в зубах. Было видно, что он улыбается, хотя глаза оставались скрыты тенью, отбрасываемые широкими полями шляпы. «И почему вам сейчас вдруг захотелось хлеба с маслом, Уэйбридж?» «По своему обыкновению сетуете на то, что морским офицерам приходится слишком много работать за мизерное жалование?» «Ничего. Пройдет меньше суток, как вся ваша переработка, связанная с моим экспериментом, будет завершена. Осталось только позаботиться о талях. Ясное небо, легкая зыбь. Нет условий идеальнее для спуска на воду дюжины тонн стали и свинца. Согласны?» «Там вам любая погода не очень-то помешает», — ответил лейтенант. «Там?» «Нет», — согласился Элстед. «Всего лишь через 12 секунд я окажусь на глубине 70, даже 80 футов, а там всегда полный штиль. Даже если на поверхности буря рычит, как звери, пена на гребнях волн уносится к небу. Там, в глубине...» Он подошел к борту, и Стивен с Уэйбриджем следом за ним. Опершись локтями на ограждение, они какое-то время молчали, смотря на изжелто-зеленую воду внизу. «Мир и покой», — договорил, наконец, Элстед. «А вы полностью уверены, что часовой механизм сработает без осечки?» После паузы поинтересовался лейтенант Уэйбридж. 35 раз срабатывал», — ответил Элстед. «Должен сработать и сейчас». «А если нет?» «Отчего же именно сейчас нет?» «Все равно я бы и за 20 тысяч фунтов не согласился спуститься в этой проклятой штуковине», — заявил Уэйбридж. «Как вижу, вы оптимист». Элстед пожал плечами и сплюнул за борт.
1: «Я пока так и не разобрался, как вы собираетесь совершить, все это», — сказал Стивенс.
0: «Когда я окажусь внутри сферы, иллюминатор наглухо завинтит», — объяснил Элстед. «Потом я трижды включу и выключу электрический свет, продемонстрировав этим, что готов к погружению. Тогда сферу вместе с вот этими массивными свинцовыми грузилами, что под ней, перенесут за борт стрелой подъемного крана. Грузило парное и верхнее соединено с валом, на который намотана сотня фарлонгов прочного каната. Один его конец прикреплен к сфере, другой — к грузилам. И это все, что их поддерживает, за вычетом талий, которые будут перерезаны, когда вся конструкция окажется спущена на воду. Обычный корабельный канат в данном случае предпочтительнее стального троса, потому что у него выше плавучесть и его легче перерезать. А это тоже предстоит в свое время. Сейчас объясню. В обоих грузилах есть отверстие, сквозь которое проходит стальной стержень, выступающий снизу на 6 футов. При ударе о дно он сдвинется, освобождая рычаг, что автоматически приведет в действие часовой механизм, соединенный с тем самым валом, вокруг которого сейчас обмотан канат. Все просто, не так ли? И вот всю эту конструкцию осторожно спускают за борт, а когда она коснется поверхности воды, тали будут перерезаны. Сфера держится на поверхности, потому что она наполнена воздухом и при всей толщине своих стенок легче воды. Но свинцовый груз устремляется вниз, разматывая канат на всю его длину. Когда он будет размотан целиком, сфера тоже начнет свой путь вниз, увлекаемая под воду весом грузил.
2: «А зачем вообще нужен канат?» — спросил Стивенс. «Почему бы не прикрепить грузило непосредственно к сфере?»
0: «Чтобы не разбиться о дно. Ведь сфера будет погружаться с ускорением, и в конце пути ее скорость окажется просто чудовищной. Без каната удар будет таков, что любая сталь разлетится на мелкие осколки. Но свинцовый груз коснется дна первым, после чего в игру тотчас вступит плавучесть сферы. Она начнет погружаться все медленнее, пока не остановится, а потом начнет всплывать на длину каната.
2: Тогда-то и наступит время сработать часовому механизму. Едва лишь грузила упадут на океанское дно, стержень, получивший удар снизу, выбьет крепление рычага, удерживающего пружину, и канат снова начнет наматываться на вал. Таким образом, я вплотную приближусь ко дну и при включенном электрическом свете смогу как следует рассмотреть его через иллюминаторы. Эта часть экспедиции займет лишь полчаса. Потом другая пружина приведет в действие резак, который рассечет канат вместе его крепления к грузилам, и я устремлюсь наверх не менее поспешно, чем пузырек воздуха в газированной воде, причем за счет плавучести не только самой сферы, но и каната.
3: «А если вы при подъеме ударитесь, например, о корабль?» — поинтересовался лейтенант Уэйбридж.
2: Тем хуже для корабля, усмехнулся Элстед. Сфера будет подниматься с такой скоростью, что пробьет его насквозь, точно пушечное ядро.
1: А если некий маленький, но очень активный рачок успеет за эти полчаса пробраться внутрь часового механизма?
2: Что ж, это станет для меня веским доводом продлить путешествие дольше намеченного срока, ответил Элстед. Он повернулся к воде спиной и смотрел теперь только на сферу.

0: Элстед начал свое путешествие в 11 часов утра. День был безмятежный, тихий, горизонт таял в дымке. Электрический свет трижды бодро мигнул в верхнем иллюминаторе. После этого сферу медленно спустили на водную гладь. Матрос, повиснув на кормовых цепях, приготовился перерезать тали, удерживающие сейчас на поверхности и саму сферу, и свинцовые грузила. Стальной шар уже вовсе не казался таким огромным, как он выглядел на палубе корабля. Теперь в море стало понятно, насколько он мал. Он чуть покачивался на легкой волне. Сейчас были видны одновременно оба его иллюминатора, до странности напоминающие глаза, что изумленно рассматривали людей, столпившихся у фальшборта. Кто-то вдруг задался вопросом, не страдает ли Элстед морской болезнью.
1: «Все готово!»
0: – распевно прозвучал голос капитана.
2: «Так точно, сэр!»
1: «Отпускай!»
0: Корабельные снасти уступили лезвию. Сфера, вращаясь, на мгновение скрылась под поверхностью, нелепая, гротескно беспомощная перед морской стихией. Кто-то махал платком, кто-то натужно пытался шутить. Напоследок юный гардемарин медленно считал 8, 9, 10. Еще один поворот вокруг своей оси, и сфера замерла почти неподвижно, лишь слегка покачиваясь. Погружаясь, она сразу начала выглядеть меньше, однако целиком скрывшись под водой, вдруг на миг словно выросла, увеличенная за счет преломления лучей, но видимая уже расплывчато. Прежде чем можно было сосчитать до трех, она исчезла с глаз. Далеко внизу, сквозь толщу воды, коротко мелькнула вспышка белого света, сузилась до точки и пропала. Больше не было ничего, кроме темной глубины и тени акулы, вдруг вынырнувшие навстречу. Неожиданно заработал винт полярной куропатки, так назывался крейсер, взвихрив воду и отбросив акулу. Хрустальная гладь, под которой только что скрылся Элстед, замутилась.
2: «Это чего?»
0: — спросил один матрос другого.
2: «Удалимся чуток», — ответил тот. «А то как врежется он в нас при подъеме-то».
0: Под малыми парами корабль медленно переместился на 2 мили. Почти все, кто не был занят на вахте, продолжали смотреть туда, где колыхавшиеся волны скрыли место погружения сферы. В течение следующего получаса едва ли было произнесено хоть одно слово, которое прямо или косвенно не касалось Элстеда. Декабрьское солнце к тому времени поднялось уже высоко, так что все ощутили жару. «А ему там внизу сейчас совсем не жарко», — произнес Уэйбридж. «Говорят, океанская вода глубже определенного уровня вообще чуть ли не достигает точки замерзания».
3: «Где он должен показаться?» — спросил Стивенс. «Я, кажется, потерял ориентир».
1: «Ничего удивительного», —
0: ответил капитан, гордящийся тем, что он-то никогда ориентир не теряет.
1: «Вот там!»
0: — его палец указал точно на юго-восток.
1: «И, по-моему, это должно произойти прямо сейчас. Миновало уже целых 35 минут».
3: «Сколько времени потребуется, чтобы достигнуть дна океана?» — спросил Стивенс.
1: «До глубины в 5 миль с ускорением, как мы недавно подсчитали, 2 фута в секунду, около 3/4 минуты в оба конца».
3: «Тогда он уже опаздывает», — сказал Уэйбридж.
1: «Или близок к тому», — возразил капитан. «Вы забыли, что еще несколько минут потребуется на то, чтобы смотать этот его канат?»
3: «Да, я и в самом деле забыл об этом».
0: В голосе Уэйбриджа прозвучало явное облегчение. Всех уже охватили нехорошие предчувствия. Миновала бесконечная минута, но сферы все еще не было видно. Еще одна минута, но ничто не показалось над волнами, невысокими, словно бы маслянистыми. Матросы спорили друг с другом о сроках сматывания каната. Вся оснастка корабля была усеяна напряженно всматривающимися в воду людьми.
1: «Поднимайся, Элстед!»
0: — в нетерпении закричал старый морской волк с косматой грудью. Еще несколько человек подхватили его возглас, словно торопя поднятие театрального занавеса.
1: «Разумеется, ускорение может быть и меньше 2 футов в секунду», —
0: произнес капитан с крайним неудовольствием, посмотрев на матросов.
1: «В этом случае срок будет дольше. Мы не можем быть полностью уверены в правильности вычислений. Я вообще не склонен рабски полагаться на расчет».
0: Стивенс молча кивнул. Пару минут никто на квартердеке не издавал ни слова. Тишина прервалась лишь когда Стивенс щелкнул крышкой часов. Когда через 21 минуту солнце поднялось в зенит, они все еще ждали появления сферы, и никто не решался даже признать, что надежда иссякла. Первым осознание этого факта сформулировал все тот же лейтенант Уэйбридж. Он сделал это совершенно неожиданно, когда только что отбили 8 склянок, и звук их еще висел в воздухе.
3: «Я никогда не доверял прочности стекла!» «О боже!» — воскликнул Стивенс. «Вы хотите сказать...»
0: «Ну?» — многозначительно произнес Уэйбридж, а что он подумал при этом, так и осталось невысказанным.
1: «Я тоже думаю, что не все можно точно просчитать», — в голосе капитана звучало сомнение. «Но именно поэтому надежда еще остается».
0: Уже наступила полночь, а крейсер все еще кружил вокруг места погружения сфер. Белый луч электрического прожектора ощупывал водную гладь, иногда останавливался, когда казалось, что он наткнулся на что-то, но тут же снова недовольно скользил все дальше над тускло фосфоресцирующей пучиной моря и под более ярким мерцанием звезд.
3: «Если стекло иллюминатора не треснуло и Элстот не расплющен толщей воды, — проговорил Уэйбридж, — значит, все обстоит еще хуже. Потому что, получается, вышел из строя часовой механизм. Тогда он еще жив где-то там в глубине, в 5 милях под нами, посреди вечной тьмы и холода, наглухо запертый в стальном пузырьке. Там, куда не проникал луч ни света, ни взгляд человеческого существа с того самого дня, как воды были отделены от тверди. У него нет с собой запаса воды и пищи. Он корчится сейчас в муках и с ужасом думает о том, какой смертью ему предстоит умереть — от голода и жажды или от удушья. И в самом деле, какой? Полагаю, аппарат Майерса работает уже последние минуты. На какое время он вообще рассчитан?»
1: «Господи!»
0: — вдруг воскликнул Уэйбридж.
1: «Какие же мы ничтожные существа! И откуда только в нас взялась эта чертовая смелость? Мили и мили воды под нами, ничего, кроме воды, бесконечные мили воды вокруг нас и над нашими головами тоже бесконечное небо. Мы окружены океанами со всех сторон».
0: Он воздел над собой руки, и словно в ответ на это тонкая белая полоса электрического света бесшумно пронеслась от моря к небу, замедлила свой полет и на миг остановилась, превратившись в неподвижную точку, подобную неизвестной прежде звезде. Потом источник света проделал обратный путь сверху вниз и затерялся в фосфоресцирующих искорках морского свечения и отраженных в море звезд.
3: Уэйбридж буквально остолбенел, забыв опустить руку и закрыть рот.
0: Жестикуляция вернулась к нему раньше, чем членораздельная речь, поэтому он, размахивая руками, повернулся к старшему по вахте, крикнул ему нелепое «Привет от Элстеда!» и лишь после этого бросился к Линдли, стоящему у прожектора.
3: «Я видел его!» — кричал он на бегу. «Свет по правому борту! У него включено электричество, сфера только что высоко вылетела из воды! Пошарьте лучом прожектора вон там! Мы обязательно увидим сферу, когда она будет покачиваться на волнах!»

0: Но поиски затянулись до самого рассвета. На крейсере обнаружили сферу, лишь чуть не протаранив ее. Стрела крана была опущена, а матросы, подойдя на шлюпки, ловко опутали стальной шар цепями. Когда он был принят на борт и люк иллюминатора отвинчен, несколько человек одновременно сунулись внутрь, но не сразу смогли рассмотреть хоть что-нибудь в темноте. Электрический светильник предназначался для освещения воды вокруг сферы, так что внутрь нее самой не проникало ни лучик. На их встревоженные возгласы никто не ответил. Они сразу почувствовали, что внутри сферы очень жарко, а резиновые уплотнители, окаймлявшие иллюминатор, размягчились. Элстед, неподвижный, скорчился на дне. Корабельный врач протиснулся внутрь и передал его бесчувственное тело в протянувшиеся навстречу руки моряков. Никто из команды не знал, жив Элстед или мертв, хотя когда исследователя переносили в его каюту, было видно, что его лицо в желтом свете палубных фонарей блестит от пота. Он оказался жив, но пребывал в состоянии глубочайшего нервного изнеможения. К тому же все его тело покрывали кровоподтеки. Несколько дней Элстеду пришлось пролежать неподвижно, а уж рассказать, что с ним произошло, он смог не раньше, чем через неделю. Чуть ли не первые его слова были о том, что он намерен предпринять повторное погружение.
1: «Нужно всего лишь внести некоторые конструктивные изменения, позволяющие в случае необходимости отсоединить канат нажатием кнопки изнутри самой сферы».
0: Саму же экспедицию Элстед считал потрясающе удачной.
1: «Вы были уверены, что я не найду там ничего, кроме придонного ила», — заявил он. «Вы готовы были заранее поднять меня на смех, а я открыл новый мир».
0: Рассказ его был сбивчив, кроме того, описания все время чередовались друг с другом, следуя не в хронологическом порядке, так что невозможно воспроизвести эту историю близко к первоначальному изложению. Смысл ее, однако, мы ниже приводим со всей возможной точностью.

Все не задалось с самого начала. Прежде чем размотался канат, сфера все время норовила вращаться, и Элстед почувствовал себя как лягушка в футбольном мяче. Он не видел ничего, кроме стрелы подъемного крана и неба над ним, а иногда людей, наблюдавших за ним, стоя у фальшборта. Невозможно было предсказать, куда его швырнет в следующее мгновение. Элстед вдруг обнаруживал, что его ноги забрасывает выше головы, а при попытке изменить это положение он сразу опрокидывался еще сильнее, чем если бы сохранял неподвижность. В какой-то мере спасали лишь надувные подушки. Близ поверхности любая форма была бы предпочтительнее сферической, но никакая иная форма, кроме сферы, не выдержала бы запредельного давления в глубине океанской бездны. Вдруг вращение прекратилось, сфера выровнялась, и Элстед, сумев встать на ноги, увидел, что вода поменяла цвет на сине-зеленый. Рассеянный свет струился сверху, навстречу ему поднималась стайка каких-то маленьких плавающих созданий. Элстед не успел рассмотреть их, как вокруг начало становиться все темнее. Вскоре вода наверху сделалась столь же темной, как полночное небо, хотя и более зеленого оттенка, зато вода внизу была уже беспросветно черна. А маленькие прозрачные существа за иллюминатором начали слабо светиться и, проносясь мимо, казались размытыми зеленоватыми полосами. Потом пришло чувство падения. Элстед описывал его как ощущение с самого начала спуска в лифте, вот только спуск никак не завершался. Постарайтесь вообразить, что это значит. В этот самый миг Элстед раскаялся в своих планах, увидев соотношение шансов «за» и «против» в совершенно ином свете. Он вспомнил о гигантских каракатицах, что обитают, как известно, на глубинах среднего уровня, об этих ужасных монстрах, которых порой находят полупереваренными в желудках кашалотов, а иной раз и на поверхности, мертвых, частично разложившихся, объеденных рыбами. Что если одна из них обовьет своими щупальцами сферу и не пожелает отпустить? А часовой механизм? Он и вправду ли так безотказен? Но все эти мысли сейчас не имели больше смысла. Его желание прервать экспедицию в глубину или продолжить ее... Через 50 секунд снаружи все стало черно, как ночь, за исключением тех участков воды, где луч его фонаря время от времени выхватывал из мрака какую-нибудь рыбу или тонущие предметы. Они проносились мимо слишком быстро, чтобы он мог разглядеть, что это такое. Лишь однажды Элстед, по-видимому, сумел распознать акулу. А затем сфера стала нагреваться от трения о воду. Похоже, этот фактор он при расчетах недооценил. Сначала Элстед понял, что он вспотел. Затем услышал шипение, которое становилось все громче, и увидел сквозь иллюминатор множество маленьких пузырей, очень маленьких пузырей, которые, веерообразно рассеиваясь, проносились вверх сквозь воду. «Пар!» Он ощупал стекло. Оно было горячим. Элстед включил маленькую электрическую лампу, которая освещала внутреннюю полость сферы, посмотрел на хронометр, как и все здесь защищенный слоем мягкого материала, и увидел, что погружение длится уже 2 минуты. Ему пришло в голову, что иллюминатор треснет из-за разности температур. Элстед знал, что температура донных слоев воды очень близка к точке замерзания. Затем пол словно бы ударил его по ступням, облако пузырьков снаружи начало таять, а шипение понемногу стихло. Теперь сфера мерно покачивалась. Стекло иллюминатора не треснуло и не вдавилось, и он понял — опасности, что вода ворвется внутрь, во всяком случае, прямо сейчас, больше нет. Еще минуты или около того, и он будет на океанском дне. Элстед подумал о Стивенсе, лейтенанте Уэйбридже, обо всех прочих, оставшихся на корабле в 5 милях над его головой, больше, чем отделяет обитателей земной поверхности от самых высоких облаков. Они дрейфуют где-то там, в недосягаемой вышине, смотрят вниз, бессильные узнать, что сейчас происходит с ним. Он посмотрел в иллюминатор. Сейчас, когда стихло шипение и исчезли пузырьки, вокруг все сделалось темным, как черный бархат. Лишь там, где луч электрического фонаря проходил сквозь воду, становился виден ее цвет, желто-зеленый.
Потом мимо иллюминатора протянулась движущаяся цепочка из трех расплывчатых светящихся объектов. Он мог различить лишь их силуэты, а не форму. Невозможно было даже понять, маленькие они и вблизи, или большие, и далеко. По краям их окаймляло голубоватое свечение, почти столь же яркое, как огни рыбачьей шхуны. Казалось, что за ними тянется световая полоса, подобная дыму. Вдоль всего тела этих существ горели светящиеся пятна, напоминающие иллюминаторы корабля. В тот миг, когда они пересекли луч электрического света, их собственная фосфоресценция словно бы погасла, и Элстед рассмотрел, что это небольшие рыбы очень странного вида. Огромные головы и глаза, а узкое тело нитевидно сужается к хвосту. Их взгляды были обращены на сферу, поэтому он предположил, что они сопровождали ее на последнем этапе погружения. Скорее всего, их притягивал свет. Вскоре к ним присоединились еще несколько таких же. По мере того, как сфера приближалась ко дну, Элстед обнаружил, что вода стала белесой, и маленькие пятнышки замерцали в луче его фонаря, как пылинки в солнечном луче. Вероятно, он сейчас спускался в облако ила и придонной грязи, вздыбленные падением свинцовых грузил. Когда механизм полностью подтянул сферу к грузилам, она оказалась в густом молочном тумане, который электрический луч светильника мог пронизать лишь на считанные ярды. Потребовались долгие минуты, чтобы взмутненная взвесь хоть немного осела. Лишь после этого, в свете своего внешнего фонаря, слегка усиленным фосфорицирующим блеском далекой рыбьей стаи, он разглядел под сводом черных вод неровную поверхность океанского дна, устланного пластами серовато-белого илистого дна. Кое-где она перемежалась густыми зарослями морских лилий, жадно шевеливших щупальцами над донным субстратом. Дальше виднелись ажурные полупрозрачные контуры гигантских губок. На этом глубинном грунте повсюду лежали щетинистые плоские пучки ярко-фиолетового или черного цветов, по мнению Элстеда, какие-то разновидности морских ежей, и медленно ползали мелкие твари, большеглазые или наоборот слепые, отдаленно напоминавшие омаров и мокриц. Они вяло пересекали дорожку электрического света и, оставляя за собой извилистые борозды, скрывались во мраке. Внезапно рой небольших рыбок, спугнутый кем-то, резко повернул и налетел на сферу, как стая скворцов. Они пронеслись над Элстедом, как порыв метели, оставив за собой фосфорицирующие трассы, а за ними появилось куда более крупное существо, приближающееся к сфере по дну. Сначала он видел его очень смутно. Медленно движущаяся фигура, парадоксально напоминающая человеческую. Потом оно ступило в луч электрического света и тут же остановилось, ослепленное. Элстед окаменел от изумления. Животное, стоявшее перед ним, несомненно, принадлежало к классу позвоночных. Его темно-фиолетовая голова смутно напоминала голову хамелеона, но обладала столь высоким лбом и объемистым черепом, каких доселе не удавалось обнаружить ни у кого из рептилий. Кроме того, эта голова была посажена на теле вертикально, тем самым до крайности увеличивая сходство с человеческой. Два больших, сильно выступающих глаза тоже заставляли вспомнить о хамелеоне, равно как и широкий с ороговевшими губами рот рептилии, над которым располагались маленькие ноздри. На месте ушей открывались большие жаберные впадины, из которых выступали древовидные структуры, будто слепленные из кораллово-красных нитей. Это было очень похоже на жабры молодискатов и акул. Но человекоподобие лица было не самой удивительной особенностью. Обитатель глубин был двуногим. Его округлое тело опиралось на триангулу, состоящую из двух лягушачьих лап и длинного толстого хвоста, а одна из передних конечностей, гротескно напоминавших в равной степени человеческие и лягушачьи, сжимала длинный костяной стержень, наконечник которого поблескивал медью. Окраска существа была двуцветной.
Голова, руки и ноги пурпурные, а кожа на туловище, свисавшая свободными складками, как одежда, серая с фосфоресцирующим блеском. Какое-то время загадочный обитатель бездны стоял неподвижно, ослепленный электрическим светом. Потом он моргнул, вновь поднял веки, прикрыл глаза свободной рукой, а потом распахнул пасть и издал громкий, явно членораздельный крик, в котором почти несомненно угадывалась разбивка на слова. Крик этот проник не только сквозь слой стали, но и сквозь амортизирующую внутреннюю выстилку сферы. Элстед даже не пытался объяснить, как вообще может кричать тот, кто не имеет легких. Затем подводный житель отшагнул из освещенного участка в таинственный сумрак, подступавший к полосе света с обеих сторон, и Элстед скорее предположил, чем увидел. Существо направляется к сфере. Решив, что его привлекает свет, он нажал на кнопку выключателя. В следующий миг что-то мягкое коснулось стальной оболочки, и сфера слегка покачнулась. Вновь раздался крик, и на него, кажется, кто-то отозвался. Или то было подводное эхо? Затем повторился и толчок. Сфера завращалась, со скрежетом задевая вал, на который был намотан канат. Элстед стоял в полной темноте, вглядываясь в вечную ночь океанских глубин. Вскоре он увидел вдалеке еще несколько условно-человекоподобных силуэтов, едва различимых, слабо фосфорицирующих. Они тоже спешили к сфере. Сам не понимая, что делает, Элстед зашарил рукой по стене своего ходящего ходуном узилища. Он искал выключатель фонаря, освещающего воду снаружи, но случайно включил слабую лампу внутреннего освещения, скрытую, как и все остальное, в мягкой нише. Сфера крутнулась у него под ногами, Элстед упал и тут же услышал крики, похожие на возгласы удивления. Сумев подняться, он увидел две пары глаз на стебельках, заглядывавших в нижний иллюминатор. В глубине этих глаз горели отблески света его лампы. Через считанные секунды он услышал, как множество невидимых рук энергично стучат по стали, а потом до него донесся куда более страшный в его положении звук. Один из сильных ударов пришелся по металлическому покрытию часового механизма. Сердце Элстеда отчаянно заколотилось. Ведь если этим загадочным существам удастся заклинить механизм, ему уже никогда не выбраться из бездны.

С ускорением шла вверх, но вдруг остановилась столь резко, что Элстеда швырнула на мягкий потолок его комфортабельной тюрьмы. Это примерно на полминуты лишило его способности связно мыслить. Затем он сперва ощутил, что сфера медленно раскачивается, при этом вращаясь вокруг своей оси, а вскоре стало ясно, что кроме этого ее целенаправленно волокут куда-то. Сгруппировав тело, он за счет собственного веса сумел повернуть сферу иллюминаторами вниз, но и тогда ему удалось увидеть лишь узкий луч своего внешнего фонаря, бессильный развеять окружающий мрак. Элстеду пришло в голову, что он сумеет увидеть больше, если выключит свет, что позволит глазам привыкнуть к темноте. Это была правильная мысль. Несколько минут он по-прежнему ничего не видел, но затем беспросветный мрак превратился в подобие поздних сумерек, и Элстед сумел различить движение силуэтов внизу, окутанных туманным мерцанием, напоминающим зодиакальный свет, каким его можно увидеть летним вечером в Англии. Он пришел к выводу, что обитатели бездны действительно как-то сумели оборвать канат, но не выпустили его и теперь бредут по дну, буксируя сферу над собой. Затем он начал различать неровности подводной равнины и вдруг понял, что впереди разливается широкий фронт бледного сияния. Оно, возможно, занимало весь горизонт, во всяком случае простиралось шире пределов, обозримых через иллюминатор. Туда и направлялись двуногие, влекущие сферу, как люди могли бы тащить в город воздушный шар, найденный за окраиной. Тусклое зарево приближалось очень медленно, и столь же медленно в тусклом зареве проступали более четкие контуры.

Миновало не менее 5 часов, когда Элстед наконец оказался над освещенной местностью. Его взгляду предстало подобие домов и улиц, а центром города являлось огромное сооружение причудливых очертаний, без крыши, неожиданно напоминающее руины монастырского здания. Город лежал перед ним, словно изображенный на карте. Более мелкие здания тоже не имели крыш, а поскольку их стены, это он рассмотрел вскоре, были сложены из фосфорицирующих костей, то могло показаться, будто все постройки состояли из лунного сияния. Тут и там, между обращенными вверх полостями этих странных домов, высились морские лилии, здесь большие, словно деревья. Их широко раскинутые щупальца напоминали шевелящиеся кроны. Местами над грунтом поднимались изящные контуры стеклянных губок, тоже огромных, напоминающих прозрачные минареты. Все они добавляли толику собственного света к мерцанию, окутывающему улицы подводного города. Кое-где оставались открытые пространства, и там Элстед сумел рассмотреть смутные шевеления, вероятно, исходившие от собравшихся толп, но до дна оставалось слишком много фотомов, чтобы увидеть, из кого этих толп состоят. Затем те, кто доставил сферу в город, медленно потянули ее вниз, и по мере того, как она приближалась ко дну, Элстеду начали открываться подробности. Он понял, что беспорядочно скомпонованные группы построек перемежаются четкими рядами каких-то круглых объектов. В некоторых местах виднелось что-то вроде пустырей. На них были различимы крупные, покрытые придонной порослью формы, контурами напоминающие очертания затонувших кораблей. Постепенно сферу притягивали все ближе и ближе ко дну, и детали устройства города внизу с каждой минутой становились более различимы. Было ясно, что буксирует его к тому большому сооружению, на которое Элстед обратил внимание с самого начала. Иногда иллюминатор сферы поворачивался так, что становилось видно, кто именно ее тащит. Большая группа человекоподобных существ. Сильнее всего Элстеда поразил момент, когда сфера проследовала мимо одного из кораблей, составляющих столь приметную особенность подводного города. Множество человек

человекоподобных собралось на его мачтах и реях, все они, бурно обмениваясь жестами, наблюдали за происходящим. А потом стены огромного сооружения беззвучно надвинулись, и город скрылся за ними. Стены эти были сложены из разбухших, потерявших плавучесть древесных стволов, бухт корабельного каната и мотков проволоки, из железных балок и медных листов, из человеческих черепов и костей. Черепа составляли причудливый орнамент, украшающий все здание. Они ввелись по его стенам зигзагами и спиралями. Стайки маленьких серебристых рыбок резвились в их глазницах, вились вокруг, плавали по всему пространству загадочного строения. Вдруг Элстед услышал какие-то возгласы, тут же перекрытые куда более громкими звуками, напоминавшими слитный рев труб. Затем до него донеслось странное феерическое пение. Сфера, повинуясь натяжению каната, все еще спускалась вниз. Вот она миновала огромные стрельчатые окна, тоже усеянные двуногими обитателями глубин, слабо светящимися во мраке, как привидения. И, наконец, оказалась водружена на том месте, где, будь здание храмом, должен был находиться алтарь. Теперь Элстед находился почти на одном уровне с загадочными подводными жителями и получил возможность как следует рассмотреть их. К его изумлению, все они вдруг пали пред ним ниц. Лишь один остался стоять, облаченный в чешуйчатую мантию из шкуры акулы или ската со светящейся диадемой на голове. Этот мерно открывал и закрывал жесткогубый змеиный рот, по-видимому, диктуя запев молитвы, подхватываемые окружающими. Внезапный в его положении порыв любопытства заставил Элстеда снова включить внутреннее освещение сферы. Теперь он сделался видим для обитателей бездны, правда, при этом сами они, оставшиеся в темноте, сделались для него неразличимы. Тут же монотонное пение сменилось громкими ликующими криками. Элстед, спеша увидеть, что происходит, снова выключил лампу, но перепад света на несколько секунд ослепил его самого, и когда он наконец смог рассмотреть, что происходит снаружи, там все уже снова склонились в поклоне. Это моление длилось без отдыха и перерыва не менее 3 часов подряд. Элстед со многими подробностями рассказывал о том, что увидел в этом невероятном городе и тех, кто его населяет, созданиях вечной ночи, никогда не видевших солнца, луны и звезд, зеленой растительности и дышащих воздухом существ, во всяком случае живых. Незнакомых ни с огнем, ни со светом, кроме того фосфорицирующего свечения, которое способно излучать твари океанских глубин. Его рассказ, безусловно, может показаться невероятным, но еще невероятнее, что даже такие столпы науки, как Адамс и Дженкинс, считают, что все описанное вполне может иметь место. В личной беседе они сообщили автору этой публикации, что признают правдоподобие гипотезы, согласно которой на дне глубочайших морей могут жить неизвестные нам жабродышащие, при этом разумные, чья физиология адаптирована к условиям низких температур и огромного давления, а плотность тела такова, что они никогда не показываются на поверхности ни живыми, ни мертвыми. При этом они такие же потомки эпохи великого эволюционного рывка, который на рубеже Пермского и Триасового периода породил зверозубых рептилий, ставших в конечном счете нашими предками. Должно быть, они воспринимают нас примерно так же, как мы бы воспринимали обитателей метеоров, доведись мертвым телам таких обитателей после каких-либо катастроф падать на Землю с таинственных и недостижимых для нас высот. Впрочем, на голову им из мрака их океанских небес валимся не только мы сами, но и наши корабли, наши металлы, наши приборы. Иногда все это сокрушает их самих или их жилище, словно приводя в исполнение приговор неких горних сил. Но порой на дне оказывается то, что можно с величайшей пользой применить в тамошней жизни. Бывает и так, что эти предметы будят воображение подводных жителей, подталкивая их творческую мысль.
Наверное, то, как они себя повели, впервые встретив спустившегося с неба живого человека, станет понятным, если представить себе встречу дикарей с небожителем, появившимся среди них в сиянии неведомого света.

Пребывание в бездне заняло 12 часов. И подробности его Элстед рассказал офицерам полярной куропатки в несколько приемов. Известно, что он намеревался записать их, но так и не сделал этого. Поэтому мы, увы, были вынуждены собирать всю эту информацию по частям со слов капитана Симмонса, лейтенанта Уэйбриджа, Стивенса, Лэндли и других. Перед нами словно из тумана встают отдельные эпизоды. Исполинский подводный храм в ореоле мерцающего света, окруженные таким же мерцанием толпы молящихся с ликами хамелеонов и человека, раз за разом включающего электрический фонарь в тщетной надежде достучаться до их умов, внушить им мысль, что нужно перерезать канат, удерживающий сферу. Но минуты летели, и Элстед, бросив взгляд на хронометр, с ужасом осознал, что кислорода ему осталось лишь на 4 часа. А пение молитв все продолжалось, неуклонно превращаясь в погребальную песнь.

Элстед не знал, как ему удалось освободиться. Судя по обрывку каната, можно предположить, что тот перетерся о край алтаря. Сфера неожиданно дернулась, поворачиваясь вокруг оси, и вместе с Элстедом стремительно исчезла из мира, известного обитателям бездны. Вознеслась точно наполненный водородом шар сквозь толщу обычного воздуха. Должно быть, эфирный небожитель, посетивший Землю в вакуумном пузыре, с такой же скоростью устремился бы обратно к своему родному эфиру, пронизав нашу земную атмосферу. Бесспорно, подводные жители были изумлены до глубины души. К поверхности сфера летела сквозь толщу воды еще быстрее, чем ко дну, отягощенная грузом свинца на конце каната. Внутри сделалось нестерпимо жарко. Подъем происходил иллюминаторами кверху. Элстед видел, как по их стеклу струится кипящая пена, и каждую секунду ожидал, что какой-нибудь из иллюминаторов лопнет. Потом перед его глазами словно бы завертелось кроваво-красное колесо, а обитая подушками внутренняя полость сферы завращалась в противоположную сторону, и он потерял сознание. Следующее, что он помнит, потолок каюты над головой и голос корабельного врача. Это все, что нам запомнилось из рассказанного Элстедом офицером полярной куропатки. Он обещал составить подробный отчет, но позже. Сейчас его занимало только усовершенствование конструкции подводного аппарата. Нужные изменения были сделаны в Рио, и 2 февраля 1896 года Элстед совершил повторный спуск в бездну. Он не вернулся. Мы, скорее всего, никогда не узнаем, что произошло там, на дне. Полярная куропатка в тщетной надежде 13 суток вела поиск вокруг места погружения, потом крейсер вернулся в Рио, и друзьям Элстеда были отправлены телеграммы с информацией о произошедшем. На настоящий момент нам больше нечего сказать по этому поводу. Но трудно усомниться, вскоре будут предприняты новые попытки проверить этот странный рассказ о неизвестном городе, затерянном в глубинах океанской бездны.

0: Планету этой звезды не было. Ни одной. Зато имелся роскошный пояс астероидов и две группы гипертоннелей по и над плоскостью эклиптики. Поэтому звезда G-785 и служила общепринятым местом ведения переговоров. В случае опасности можно было попытаться отступить, скрываясь за поясом астероидов.
1: «Сегодня что-то решится, Давид».
0: Это сказала Анна Бегунец, главный экзопсихолог флота. Должность ее много лет бывшая синекура и последний месяц оказалась востребована в полной мере. В глубине души Давид восхищался тем, как держится эта маленькая и немолодая женщина, на чьих плечах ныне лежала ответственность за судьбу человечества. «Да?» — кратко спросил Давид. Гример, занимавшийся раскраской лица, неодобрительно покосился на пилота, но ничего не сказал. Он тоже был профессионалом, лучшим голливудским гримером из числа немногих прошедших медкомиссию. Ему приходилось заниматься макияжем капризных кинозвезд, ни на минуту не закрывавших рта, только это было на Земле.
1: «Вы же знаете, Давид, какое сакральное значение придают Дория числу 6. Сегодня 6-й тур переговоров».
0: Самоназвание «Чужих» прозвучало из уст Анны очень чисто. «Дедория. Комки разноцветных щупальцев. Сухопутные осьминоги». Гример полюбовался разукрашенным лицом, отступил на шаг, кивнул, потом присел на низенький стульчик и занялся паховой областью.
1: «Сегодня гениталии должны быть белыми», — сказала Анна.
0: Голос ее был невозмутим и лишен даже тени иронии.
1: «Это знак добрых намерений и надежды на скорое завершение спора. Меня не оставляет ощущение, что Дедория почему-то не доверяют нам».
0: Гример покосился на Анну. Несмотря на молодость, этот импозантный негр не боялся высказывать свою точку зрения.
2: «Белые? А как же красные ободки? Вспомните дополнительное толкование кодексу цветов, мисс Бегунец».
1: «Один ободок»,
0: — согласилась Анна, поколебавшись.
1: «И не больше».
0: Давид тоскливо смотрел в зеркало.
2: «Гримерная на космическом корабле, боже мой! И он, голый мужик, раскрашенный в немыслимые цвета, должны что-то символизировать».
0: 5 дней назад, после первого тура переговоров, Бегунец рассказала ему русский анекдот про ковбоя и зеленую лошадь. Анекдот не показался Давиду смешным, но запомнился. «И ничего нельзя поделать. Переговоры должны вести те, кто осуществил первый контакт. На переговоры надо приходить обнаженными и в символической раскраске. Можно, конечно, отказаться. Заявить, что люди не приемлют подобных условий. Но не станет ли это поводом к войне? Как бы ни старались сейчас на Земле правительства и корпорации, строящие глобальную сферу обороны, но у Земли лишь один межзвездный корабль. Первый, экспериментальный, так легко и так не вовремя встретивший чужую разумную жизнь. У одних лишь Дедория сотни космических кораблей. И вот он, прославленный пилот и немолодой, кстати, человек, ветеран НАСА и участник первой марсианской, идет на переговоры, посверкивая ягодицами. Согласно этикету чужих, то, на чем сидишь, должно блестеть.
2: Позор! Стыд! Унижение!
3: Но лучше унизиться, чем погубить человечество».
1: «Вы не переживайте так, Давид»,
0: — сказала Бегунец.
1: «В одном из первых русских фантастических романов при первом контакте с чужими люди раздевались догола, демонстрировали красоту человеческих тел».
0: «Как может оценить человеческую красоту сухопутный осьминог?» — тоскливо спросил Давид. Покосился на гримера. Тот трудился безропотно и отрешенно.
2: «Профессионал. Все мы профессионалы».
1: «Вспомним нудизм и боди-арт, роспись по телу»,
0: — продолжала Анна.
1: «Опять же, североамериканские индейцы».
2: «Я старый волосатый мужик с отвислым брюхом и кривыми ногами», — не выдержал Давид. «Мусорная урна и так красивее меня».
0: Анна суховато улыбнулась, будто давая понять, разговор закончен. Сказала:
1: «Вы должны быть уверены в себе, Давид. Насколько нам известно, 9 разумных рас мирно сосуществуют в космосе. 9 раз. Они не воюют. Они уважительно отзываются друг о друге. Неужели мы не сумеем войти в их число?
2: Какой из меня дипломат, Анна? Я и с женой-то с трудом общий язык нахожу.
0: Давид не удержался от ехидства и добавил:
2: вот если на переговоры позволят прийти вам, уверен, все сразу наладится.
1: Как только это станет возможно, я разденусь догола, намажусь краской и пойду на переговоры.
0: Серьезно ответила Анна.
1: Смотреть на меня будет не так приятно, как лет 40 назад. Ну что поделать? Рональд, время!
0: «Все, все», — забормотал гример быстрыми взмахами кисточки, нанося на колени бесформенные желтые пятна.
1: «Последний штрих».
0: Давид еще раз глянул на себя в зеркало, вздрогнул и отвел глаза.
2: «Если проклятые журналисты сумеют раздобыть видеозаписи переговоров, его весь мир осмеет. Конечно, если мир еще будет существовать».

0: Колумб занимал полнеба. Длинные топливные баки, вынесенные на консолях реакторы, медленно вращающееся кольцо жилых палуб, решетчатая антенна гипердвижка. Давид последний раз оглянулся на единственный звездный корабль человечества, и у него защемило сердце. Всего 20 лет понадобилось Соединенным Штатам, чтобы при посильном участии остального мира построить этот чудесный звездолет. Энтузиазм, охвативший американцев после открытия принципа туннельного гиперперехода, ничуть не схлынул за 20 лет. Словно вернулись времена Дикого Запада, фронтира, отважных переселенцев. Уже не казались фантастикой «Звездные войны» и «Вавилон-5». Будущее стучалось в двери. Даже сам Давид, лучше других, понимавший, как долог будет путь от первых кораблей к завоеванию галактики, ловил себя на совершенно диких фантазиях. Вот он вместе со старшим сыном странствует инопланетными джунглями, вот плотно пообедав расплодившийся в прериях чужой планеты индейкой, едет на джипе к космопорту, чтобы пропустить стаканчик другой в компании знакомых пилотов и смешных, отсталых, плохо цивилизованных аборигенов. И вдруг такая беда. Голый, разукрашенный человек в тесной кабине космошлюпки, а впереди причудливые формы корабля «Дедория» гораздо меньшего размером, но при этом куда более совершенного. Зал переговоров построили «Дедория». 10-метрового диаметра прозрачный купол на металлической платформе. В куполе была пригодная для дыхания атмосфера. Еще там была гравитация. Настоящая, а не тот суррогат, который создавал вращающееся жилое кольцо Колумба. Человечеству оставалось надеяться лишь на доброту чужих. Ну и на умение 50-летнего пилота блефовать. Шлюпка мягко коснулась металлического диска. Скользнула, втыкаясь носом в прозрачный купол. Неведомый материал расступился, обтекая нос шлюпки, герметизируя люк. Появилась сила тяжести. Давид тяжело поднялся, открыл люк и ступил на теплый пол купола. Дорио сидел напротив. Его шлюпка тоже наполовину вползла в купол. Земной и чужой звездолеты болтались в отдалении, над головой искрился пояс астероидов. Случайных метеоров чужие словно бы и не боялись. Наверное, у них есть силовое поле.
1: «Сколько можно ждать?»
0: — раздраженно спросил Дедория. Устройство перевода было встроено в купол. Еще одно напоминание о технологической пропасти.
1: «Я опоздал меньше, чем на минуту», — сказал Давид, усаживаясь на корточки перед инопланетянином.
0: Дедори обладал горизонтальной симметрией. Бочонкообразное тело с кольцом зрительных и обонятельных рецепторов, 6 мощных щупальцев сверху, 6 снизу. Вверх и низ, как Давиду уже доводилось убеждаться, был понятием условным.
1: «Мы заняты серьезным делом. Мы закладываем основы мира и процветания наших народов», —
0: продолжал возмущаться Дедори. Устройство перевода либо было безупречным, либо казалось таким. Ни малейшей задержки, ни одной корявой или непонятной фразы. Давид вздохнул. Самым обидным было то, что раса Дедория вовсе не страдала излишней пунктуальностью. Чужому ничего не стоило опоздать и на 5 минут, и даже на 15 минут, после чего бросить пару слов о трудностях с церемониальной окраской, интересной информационной передаче с родины или любопытном споре с товарищами. Это можно было счесть издевательством, высокомерием, но почему-то Давиду казалось, что причина совсем иная. «Давай же займемся этим делом», — предложил он, уходя от спора. От Дедория шел густой растительный аромат, чем-то даже приятный. Может быть, так пахло тело чужого, может быть, краски, которыми было разрисовано тело.
1: «Нет, но ты всегда будешь опаздывать», — возмутился Дедория.
0: «Больше опозданий не будет», — сказал Давид. Как ни странно, но этого вполне хватило, чтобы закрыть тему.
1: «Все разумные расы с тревогой следят за переговорами», — изрек Дедория. «Друг мой, ты должен понимать, космические войны невыгодны и опасны.
2: Выходя в галактику, мы поневоле становимся миролюбивы». «Земляне совершенно согласны», — с готовностью подтвердил Давид. «Вчера правительство моей страны...» «Ты можешь выслушать, не перебивая?» — возмутился Дедория.
1: Давид замолчал.
2: «Так вот, все мы жаждем мира», — продолжил чужой. «Пусть Дедория не похожа на кульх, пусть Атеной дышит хлором, а Зервы вообще не дышат».
1: Крохи драгоценной информации. Давид надеялся, что установленные в шлюпке микрофоны записывают все откровения чужого.
2: «Но все мы боимся того, что в космос вырвется раса слишком молодая и энергичная, чтобы принять принципы мирного сосуществования. Вот почему знакомство с каждой новой расой — процесс трудный и болезненный. Мы знаем, на вашем корабле есть лазер и 3 ракеты с термоядерными боеголовками».
1: Поставленный перед фактом, Давид не стал спорить. «Да, есть. Неужели ваши корабли не вооружены?»
2: «Вооружены», — признал Дудория. «Но только для защиты от неведомой опасности».
1: «Наши тоже?» Дудория развел щупальцами. Горестно произнес:
2: «Вопрос веры. Что может означать наличие у вас столь примитивного оружия? Возможно, знак миролюбия. Но может быть, это коварная попытка утаить оружие вообще?»
1: «Это значит, что мы отсталые дикари, дурак», — подумал Давид, но смолчал.
2: «Не знаю», — вдруг пролепетал Дудория.
1: В голосе появилась печаль.
2: «Вопросы переговоров так трудны. Я простой пилот. Я не умею общаться с чужими».
1: «Я тоже», — признался Давид. «Но если мы поручим общение специалистам...»
2: «Нельзя»,
1: — грустно сказал Дудория.
2: «Мы не можем ставить вас в невыгодное положение. Ведь наши переговорщики имеют опыт общения с чужими расами. У вас таких специалистов нет. Правило справедливо. Договариваются те, кто осуществил первый контакт. Мы должны принять решение. Мы должны объявить, опасны ли наши расы друг для друга».
1: Оба они замолчали.
2: «Проклятые правила!»
1: Давид готов был согласиться, что в словах чужого имеется здравое зерно. Подобная щепетильность даже умиляла. «Сегодня у тебя замечательная окраска», — пробормотал он, пытаясь занять неловкую паузу. В отличие от русской женщины-психолога и голливудского гримера, пилот так и не разобрался во всех тонкостях цветовой азбуки. Но надо же было хоть что-то сказать.
2: «Правда?»
1: — спросил Дудория. «Очень красиво», — сказал Давид. «Синие щупальца и эти зеленые пятнышки».
2: «Я очень переживал перед встречей. Торопился, в тропях все делал».
1: Чужой досадливо покачал верхними щупальцами.
2: «Ты просто высказываешь комплимент, да?»
1: На самом деле так оно и было. Давид ляпнул первое, что пришло в голову, как порой поступал, отправляясь с женой на скучный, но обязательный светский раут. И ответил он по тому же наитию. «Я совершенно искренен. Блестки вокруг дыхалец восхитительны». Пряный запах от Дедория стал сильнее.
2: «Спасибо, это была импровизация. Действительно красиво?»
1: «Очень». Давид едва сдержал волнение. «Мысль была чудовищной. Мысль была гениальной. Неужели перед ним женская особь Дедория? То немногое, что людям было известно о чужих, ничуть не противоречило подобной гипотезе. Все чужие были двуполы. Наиболее удобный способ размножения, обеспечивающий обмен генетическим материалом и легкость рекомбинации генов. Все чужие не страдали предрассудками, и оба пола были равноправны. В разговоре о своих товарищах на корабле Дедория использовал местоимение «он» и «она» одинаково часто. Но ведь о себе Дедория всегда говорил «он».
3: «Не будет ли нарушением протокола поговорить немного о нас, переговорщиках?» — спросил Давид.
2: «Не будет»,
1: — согласился Дедория. «Есть ли у тебя семья, уважаемый друг?»
2: «Да, дома у меня осталась жена и 3 детей».
1: Гениальная догадка рассыпалась в прах. «А я был женат 2, — грустно сказал Давид.
2: «Ничто не вечно, даже любовь», —
1: высокопарно, но с пониманием отозвался чужой.
2: «Как бы мне хотелось вернуться на корабль и сказать: наши расы близкие могут жить в мире».
1: «Что же мешает тебе?» Дедория заколебался, но все же ответил.
2: подозрение, человек. Страшное подозрение о сути человечества».
1: Давида охватила паника. Неужели просочилась информация о войнах, революциях, голоде, религиозных разногласиях? Неужели чужие сочтут людей кровожадными и опасными?
3: «Говори, друг мой», — сказал Давид. «Я отвечу на все вопросы. Чем мы обидели вас?»
2: «Вы слишком хорошо ведете переговоры»,
1: — выпалил Дедория. Слегка привстал на кончиках щупальцев. Это был знак предельного волнения.
3: «Слишком хорошо?» — растерялся Давид.
2: «Между нашими расами пропасть»,
1: — грустно сказал Дедория.
2: «Физиологическое и психологическое несходство, разные среды обитания, значительная культурная несовместимость. Ты ведь сам говорил, что обычай эмоциональной раскраски считаешь архаичным. Нет, не перебивай. Хоть иногда можешь выслушать нормально. Так вот. Любая раса, входя в первый контакт, испытывает ужасающий социокультурный шок. Никакие догадки ученых, никакое искусство фантастического вымысла не способны подготовить к контакту с чужим. Я дружен с многими кульх, я общался с представителями всех 9 рас, и потому твой облик не вызывает у меня отторжения. Но ты человек! Как можешь ты сидеть рядом с существом столь непохожим, общаться с ним, говорить о семейных ценностях и тайнах макияжа?»
1: «Возможно, дело в том, — начал Давид, волнуясь, — что наша родная планета населена различными формами жизни. Мы привычны к любому внешнему облику». Щупальца сжались в жесте сомнения.
2: «Животные твоей планеты разумны?»
3: «Нет, насколько нам известно».
2: «Тогда это не объясняет странности».
1: «Люди и сами бывают разными. Цвет кожных покровов у людей...»
2: «Явление цветового диморфизма имеется у всех рас», —
1: отмел его возражение Дедория.
2: «Но оно не спасало от социокультурного шока, нет! Мы боимся другого!»
1: «Чего?» — обреченно спросил Давид.
2: «Мы подозреваем...»
1: Дедория даже запнулся от волнения.
2: «Что люди уже встречались с иными расами. Но в силу чудовищной извращенности своей психики уничтожили их или низвели до положения бесправных рабов».
3: «Неправда!»
1: Давид почувствовал себя по-настоящему оскорбленным.
3: «Такого не было! Да, люди воевали между собой, объединяясь по признаку общего языка.
2: Бывало у всех.
3: Общей территории.
2: Бывало у всех.
3: Цвета кожи.
2: Бывало.
3: Религии. Еще как. По экономическим причинам».
1: Дедория лишь горько вздохнул.
3: «У людей раньше была дискриминация по национальному, половому, возрастному признаку», —
1: Дедория печально произнес.
2: «Мы изучили все материалы, которые вы сочли возможным предоставить. В них нет ответа. Ваша цивилизация идет обычным путем разумных рас, но почему-то не испытывает удивления от контакта с нами. Даже ты, рядовой пилот, великолепнейший переговорщик. Вывод печален. Вы уже сталкивались с иной формой разумной жизни. Раз вы не говорите об этом, значит, судьба этой расы печальна. Мне очень хочется дать благоприятный отзыв, друг, но я боюсь».
1: Наступила тишина. Сквозь едва заметные щели в полу сочился прохладный чистый воздух, сияло астероидное кольцо, висели вдали корабли. Давид пробормотал: «Оказаться бы сейчас дома, махнуть на рыбалку».
2: «Ага», —
1: тоскливо отозвался Дедория.
2: «Тихая речушка. Сидишь рядышком с женой на берегу, остроги наготове.
1: Мы удочками ловим».
2: «Азарта мало. А спортивные состязания у вас развиты?»
1: Давид кивнул.
2: «У нас хорошая ложа на центральном стадионе города», —
1: похвастался Дедория.
2: «Если за ближайшие сутки придем к какому-нибудь решению, я еще успею на финал. Жена очень надеялась, что посмотрим вместе».
1: «Мою супругу ни на рыбалку, ни на футбол не затащишь», — пожаловался Давид. «Вот какой-нибудь прием или благотворительный вечер». Дедория пошевелил щупальцами, жест сочувствия. Сказал:
2: «Любовь — загадочное чувство у всех разумных рас. Печально, когда она возникает при несходстве интересов».
1: «Нет, у нас много общих интересов», — проклиная себя за то, что взялся посвящать инопланетного осьминога в вопросы семейной жизни, сказал Давид. Ну, рыбалка, спорт. Не женское это дело.
2: Почему?
1: Удивился Дедория.
2: Друг мой, вас, говорит, неизжитый половой шовинизм. Нехорошо запрещать женщинам занятия охотой или спортом.
1: Давид поднял голову, посмотрел на Дедория и заговорил.

0: Ему едва дали вымыться. Проклятая краска оттиралась с трудом. Давид израсходовал тройную норму воды, прежде чем рискнул выйти из-под душа. Оделся и вернулся из санитарного блока в свою каюту. Капитан, старый славный Эд Куверт и загадочная русская женщина Анна Бегунец ждали. Напряжение уже покинуло их лица, теперь там оставалось лишь любопытство.
1: «Итак?»
0: — первой, вопреки субординации, заговорила Анна. «Все в порядке». Давид уселся в кресло, поколебался, но все-таки вытащил из чемоданчика с личными вещами фляжку виски. Эд покачал головой, но потом достал свою. Бегунец молча приняла от Давида стаканчик.
2: «Ну?» — спросил Эд.
1: «Они нас боялись», — объяснил Давид.
0: Глотнул, блаженно закрыл глаза. Первая капля алкоголя за последний месяц и первая спокойная минута.
1: «Они нас ужасно боялись.
0: Знаете почему? Мы слишком хорошо вели переговоры. Слишком легко адаптировались к их облику, к их обычаям».
2: «Что же в этом могло не понравиться?» — удивился Эд.
0: «Дория решили, что у нас уже есть опыт контактов с чужими разумными расами. Но поскольку мы это отрицали, чужие заподозрили нас в обмане.
2: В том, что мы уничтожили тех, с кем встречались».
0: Капитан единственного земного звездолета Эд Куверт засмеялся, схватившись за голову. Бегунец саркастически улыбнулась.
2: «По их мнению, никак иначе мы не могли приобрести достаточную гибкость сознания», — пояснил Давид.
0: «Расовые и религиозные различия — недостаточная причина.
1: Дедория стремились к налаживанию контактов. Они ведь очень убедительно объяснили, почему война в космосе невозможна и не нужна. Почему полезнее всего мир и торговля технологиями. Но им нужно было хоть какое-то объяснение нашей... как это сказать, контактности, именно контактности. Поэтому я позволил себе вспомнить какую-то научную гипотезу о том, что кроманьонцы и неандертальцы длительное время существовали вместе, порой воевали, а порой мирно сосуществовали, пока не слились в одну расу. Я предположил, что с тех пор у человечества и сохранилась повышенная контактность.
2: Вы бы видели, с каким энтузиазмом Дедория согласился».
1: «Эта гипотеза не выдерживает критики».
0: Бегунец покачала головой.
2: «А я и не утверждал, что она верна. Предположил».
0: Давид плеснул себе еще немного виски.
2: «Все. Мы признаны вполне достойными равноправного общения».
3: «Давид, я тебя знаю 20 лет».
0: Эд покачал головой.
3: «Хорошо, с Дедорио ты разобрался. Но я же по лицу вижу, у тебя еще одна гипотеза. Настоящая, которую ты считаешь верной».
0: Давид торжествующе улыбнулся.
1: «Да. Понимаете, в разговоре возникла пауза, и я похвалил церемониальную раскраску чужого. Просто чтобы хоть что-то сказать. А он так оживился, ну, вроде как, когда заметишь, что у жены новая губная помада, и похвалишь цвет». «Дедория была самкой?» — воскликнула Бегунец. «Прошу прощения, женщиной?»
2: «Да нет же!»
0: Давид покачал головой.
2: «Вовсе нет, самец. Но потом мы стали говорить о семьях. Он вспомнил, как ходит с женой на рыбалку, на какой-то их инопланетный футбол, понимаете?»
0: Лицо Анны помрачнело. Эд крякнул.
1: «Мужская и женская психология разная», — торжественно сказал Давид. «Маленьких детишек возьми. Мальчики возятся с машинками, дерутся, лягушек разных ловят, а девочки крутятся перед зеркалом, сплетничают, хихикают не в попад. Мы к этому привыкли. Нам кажется, что только так и может быть. А у них различие мужчин и женщин только физиологическое. Психология одинаковая. Психологически они одна единственная раса, а мы, люди, фактически две расы, живущие в симбиозе. Мы с младенчества привыкаем контактировать с чужими. Мы идеальные переговорщики, нас ничем не удивить. Ни цветной раскраской, ни беспочвенными спорами, ни непониманием партнера. Мы с кем угодно во Вселенной найдем общий язык».
0: Бегунец встала, с негодованием посмотрела на Давида, возмущенно выпалила:
1: «Неандерталец!»
0: Ошеломленный Давид молчал. Главный экзопсихолог земного космофлота пулей вылетела из его каюты. Эд Куверт иронически улыбнулся.
2: «Или почти с кем угодно», — пробормотал Давид.

0: Итак, начинаем. Гарри Гаррисон, «Квинтэссенция».
1: «Осторожнее со шлюпкой, идиоты!» – прошипел адмирал. «Второй у нас нет!»
0: Он не сводил глаз с мокших от пота матросов, спускающих шлюпку с палубы субмарины на воду. Луны не было, но небо над Средиземным морем сияло множеством ярких звезд.
2: «Это берег, адмирал?» – спросил пассажир.
0: Зубы его постукивали, скорее всего, от страха, потому что ночь выдалась теплой.

0: «Капитан», — поправил его адмирал. «Я капитан этой субмарины, и вы должны звать меня капитаном. Нет, это полоса тумана. Берег там. Вы готовы?» Джулио раскрыл рот, но, почувствовав, как дрожит челюсть, просто кивнул. В этом древнем берете, заношенных парусиновых брюках и старом пиджаке он чувствовал себя оборванцем, особенно рядом с адмиралом, одетым в чистенькую и отутюженную форму. В темноте он мог видеть мало, ни штопку, ни даже заплаты не было заметно. Джулио вновь кивнул, как только понял, что первого кивка адмирал не заметил. «Хорошо. Инструкции вы знаете?» «Разумеется, инструкции я не знаю», — раздраженно бросил Джулио, стараясь не глотать окончание слов. «Я знаю только о том, что в кармане у меня лежит листок. Я должен прочитать, что на нем написано, после чего съесть листок на рассвете». «Это и есть инструкции, о которых я говорю, идиот!» Адмирал зарычал, как пробуждающийся вулкан. «Вы не имеете права говорить со мной в таком тоне!» – заверещал Джулио. Поняв, что верещит, понизил голос. «Вы знаете, кто я так?» И замолчал на полуслове. Конечно же, адмирал не знал, а если бы он сказал, ЦРУ убило бы их обоих. Ему это твердо пообещали. Никто не мог знать, кто он. «Я знаю, что вы, чертов пассажиры, от вас одни хлопоты. И чем быстрее вы покинете борт этого судна, тем будет лучше. У меня есть дела поважнее». «Какие?» Джулио удалось придать голосу насмешливой интонации. «Приколачивать парус к столу? С какой стати адмирал командует этой жалкой консервной банкой? Во флоте слишком много адмиралов, так?» «Нет, слишком мало кораблей. Это единственные субмарины, оставшиеся на плаву». В уголке глаза адмирала заблестела скупая слеза. В последнее время он слишком часто прикладывался к бутылке. «Моя последняя миссия, потом отставка. И я еще должен почитать себя счастливчиком». Он шумно сглотнул слюну и мотнул головой, отгоняя мысли, которые мучили его день и ночь. «Вот ваши вещи. Удачи вам. Уж не знаю, что вы должны сделать. Распишитесь вот здесь, это для отчета». Джулио расписался в указанном месте, взялся за ручку потрепанного, но удивительно большого и тяжелого чемодана и с помощью матросов перебрался в подпрыгивающую на волне шлюпку. Тут же четверо матросов яростно заработали веслами. Офицер, согнувшийся в три погибели на носу, неотрывно смотрел на компас и тихим голосом отдавал команды. Фасоль и соленая рыба, которые Джулио с жадностью съел часом раньше, боролись друг с другом за право первой ринуться в обратный путь. Шлюпку немилосердно бросало из стороны в сторону. Джулио громко застонал и чуть не вывалился за борт, когда шлюпка внезапно ткнулась дном в песок. Грубые руки подхватили его, перенесли через борт, опустили в холодную воду, доходившую до колен, и тут же взялись за весла и погнали шлюпку в море. «Удачи, приятель!» – прошептал офицер, растворяясь в темноте. Волна вымочила Джулио промежность. Он ахнул от неожиданности, повернулся и потащился на песчаный берег, прижимая к себе тяжелый чемодан, словно дорогого друга. Выбравшись из воды, поставил чемодан на песок, сел на него, подавил рвущийся из груди стон. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким и беспомощным. Он даже не знал, где находится. Впрочем, в неведении ему осталось пребывать недолго. Волоча за собой чемодан, он потащился к смутно видневающемуся впереди темному строению. Тишину нарушало лишь шипение волн, наползавших на берег. Темное строение оказалось рядом пляжных кабинок, к тому же не запертых, как он выяснил, дернув за дверь крайней. Его это более чем устраивало. Затащив чемодан, он захлопнул за собой дверь и криво улыбнулся. Черт у инструкции. Он хотел знать здесь и сейчас, где находится и что его ждет. Пусть маленький, но шажок к личной свободе. Для того он искрал коробок спичек, чтобы восстать против инструкций и логики. Он выудил из кармана спички листок бумаги, чиркнул одной. Она ярко вспыхнула, он всмотрелся в листок. По закону подлости первая строчка оказалась нижней. Перевернул листок, вчитался, резко дернул рукой, спичка обожгла пальцы. Он облизал обожженное место и чуть не повторил вслух слова, накрепко впечатавшиеся в память. «Вы на берегу Марина Пикколо на острове Капри. Уже рассвело, так что идите по дороге в город Капри. На площади подойдете к аптеке по правую руку от вас. Мужчина с седой бородой ответит «Бука», когда вы назовете ему пароль «Стуцикаденти». Съешьте листок». Он сживал и листок, и слова. Капри. Остров радости в Неаполитанском заливе. Так о нем говорили. Он не бывал ни на острове, ни в Италии. Земля отцов. Задумался над тем, какая она, и впервые забыл о страхе. Что ж, скоро он все выяснит. И насчет того, что уже рассвело, автор записки ошибся. Джулио этому порадовался, пусть маленькая, но победа. Удар, нанесенный им по системе. А ждать до зари он не будет. Чем дальше он идет в глубину острова, тем меньше подозрений возникнет о том, что он высадился на берег. Логичность такого умозаключения вызывала вопросы, но он чувствовал свою правоту. Но спотыкавшись о почти невидимые преграды, он нашел каменные ступени лестницы, которая вела к проходу в стене. По другую ее сторону проходила дорога, вдоль которой стояли редкие дома. Плотно закрытые ставни оберегали их обитателей от опасности и теплой ночи. Мимо домов Джулио проходил на цыпочках. Чемодан словно набили свинцом, и ему приходилось то и дело перекладывать его из руки в руку. После второго поворота дороги, когда все дома исчезли из виду, он поставил чемодан на землю и сел на него. Тяжело дыша, мокрый от пота. Оставалось только гадать, как далеко находится город. Джулио все еще тащился вверх по дороге, когда на востоке небо начало светлеть. Потом оно окрасилось красным, как при пожаре, за горами на той стороне залива, и разом рассвело. Под открытым небом Джулио почувствовал себя крайне неуютно и прибавил шагу. Но вскоре ему пришлось остановиться и поставить чемодан на землю, чтобы перевести дух. В этот самый момент из-за поворота появился мужчина, который нес на голове большую охапку травы. Бросив на Джулио подозрительный взгляд, еще более подозрительный из-за того, что мужчина был косоглазым, проследовал мимо. «Бончорно!» – поздоровался Джулио, выдавив из себя улыбку. Мужчина что-то буркнул, и у Джулио вдруг скрутило живот. «В Италии он? На Капри?» Но потом, уже отойдя на несколько шагов, мужчина с неохотой ответил: «Бонджорно». Эта первая встреча напугала его больше всего. Далее по пути попадались и другие крестьяне. Кто-то молча проходил мимо, другие желали ему доброго утра, и постепенно он начал чувствовать себя поувереннее. Господи, выглядел он как крестьянин, его родители были крестьянами, он мог говорить на итальянском. Затеплилась надежда, что все будет хорошо. Шатаясь от усталости, он преодолел последний подъем, и узкая дорога вывела его на площадь. Несмотря на ранний час, большинство магазинов уже работали. На дальней стороне площади по правую руку сразу бросилась в глаза вывеска «Фармация». Под вывеской он увидел толстые стальные прутья решетки. Аптека еще не открылась. По спине Джулио пробежал холодок. Он понял слишком поздно, почему ему приказали пробыть на берегу до рассвета и лишь потом прочесть записку. Он пришел рано и тем самым мог вызвать подозрение. Уж не полицейский ли смотрит на него, жуя зубочистку? Небось, гадает, кто он такой? От страха зубы вновь начали выбивать дробь. Он нырнул в ближайшую улицу, темную и прохладную, не заметил ступеней, едва не упал. Свернул за угол в более узкий переулок. Прислушался, не идет ли кто следом. Увидел перед собой дверь магазинчика, ступил в полную темноту. «Си!» – прорычали у него над ухом. Смуглый мужчина с двухдневной щетиной на подбородке и щеках вопросительно смотрел на него. «Аспирин!» – промямлил Джулио. «Мне нужен аспирин!»
1: «Пацо!» – от мужчины разило перегаром. «Вон отсюда!»
0: Джулио смотрелся в темноту, увидел несколько картофелин, ящик с помидорами.
2: «Я думал, это аптека!» – врал он неубедительно, сам бы себе не поверил. «В каком часу открывается аптека?»
0: «Вон!» – повторил владелец овощной лавки и вскинул над головой сжатую в кулак правую руку. Джулио поспешно ретировался. Направился к площади. Полицейского на улице не встретил. Но страх остался. Выйдя на солнечный свет, увидел, как мужчина убирает решетку, которая закрывала витрину и дверь аптеки. С гулко бьющимся сердцем поволок чемодан через вымощенную булыжником площадь. Когда мужчина повернулся к нему, выдохнул:
2: «Стуси каденди».
0: Только тут понял, что мужчина молод и чисто выбрит. А во взгляде читалась та же подозрительность, что и у Зеленчака. Ответа на пароль мужчина, естественно, не знал и лишь указал на бакалейную лавку. Не знал и лишь указал на бакалейную лавку.
2: «Аспирин!»

0: Стуцикадентий.
1: «Марко, кто-нибудь видел, как он вошел?» — спросил толстяк через голову Джулио, обращаясь к молодому мужчине. «Только полгорода», — ответил тот.
2: «Стуцикадентий», —
1: с надеждой повторил Джулио. «Вот так всегда, они посылают черт знает кого».
2: «Стуцикадентий».
1: Ни слова, стон. «Зубочистки?» — спросил седая борода, наконец-то удостоив Джулио взгляда. «О да, этот глупый пароль. Дерево, нос, зуб. Нет, да, ну конечно, бука».
2: «Долго же вы его вспоминали», — пробормотал Джулио.
1: Такого приема он никак не ожидал. «Заткнись и следуй за мной. Держись на расстоянии, чтобы никто не подумал, что ты идешь за мной. Когда тебя начнут искать, я хочу, чтобы все знали, что ты ушел из моей аптеки». Он надел пижонистый пиджак в узкую полоску, взял прислоненную к стене малакскую трость, вышел из аптеки и неспешно двинулся через площадь. Джулио рванулся за ним, но его остановил молодой мужчина. «Не так быстро. Смотри, куда он пошел». Только после того, как седая борода повернул с площади на узкую улицу, молодой мужчина отпустил Джулио, и тот припустил следом. Тяжело дыша, чемодан не становился легче, стараясь не показывать виду, что куда-то спешит. Держался в отдалении и после нескольких поворотов облегченно вздохнул, увидев, что седая борода вошел в какой-то дом. Замедлил шаг около дома, остановился, огляделся. Никого. Шагнул в темные холлы, услышал, как за его спиной защелкнулся замок. Открылась другая дверь, и вслед за седобородым он прошел в залитую солнцем просторную комнату, из открытых окон которой открывался прекрасный вид на Неаполитанский залив. Толстяк указал ему на стул у окна, сквозь бороду золотом блеснули в улыбке зубы, взял с комода бутылку вина.
3: «Добро пожаловать в Италию, Джулио. Можешь звать меня Пепино. Как прошло путешествие?» «Выпей вина, оно местное, тебе понравится».
2: «Откуда вы знаете мое имя?»
1: Улыбка на мгновение исчезла, тут же вернулась.
3: «Послушай, я же все устраиваю. У меня твой паспорт, другие бумаги с твоей фотографией и билеты. Я все это сделал и доложу тебе за большие деньги».
1: Он посмотрел на чемодан, улыбка стала шире.
3: «Поэтому я рад, что у тебя есть чем расплатиться. Могу я взять чемодан?»
1: Джулио крепче сжал ручку.
2: «Сначала я должен услышать от вас некое слово».
3: «Твое ЦРУ насмотрел из старых шпионских фильмов. Кто еще, кроме меня?»
1: Ярость Пепино мгновенно угасла, на лице заиграла улыбка.
3: «Но, разумеется, это не твоя вина. Это слово... мерда. Приходится запоминать столько глупых слов. Это слово... симулакро. Точно, оно».
1: Он бесцеремонно пододвинул к себе чемодан, положил на пол, попытался открыть замки. Не получилось. Что-то пробормотал себе под нос, с удивительным для такого толстяка проворством вытащил большой складной нож, раскрыл. Несколькими поворотами лезвия разделался с замками, убрал нож так же быстро, как и доставал, отбросил крышку, и Джулио наклонился вперед, чтобы посмотреть, что же он тащил на себе. В чемодане лежали упакованные в связки колготки. Посмеиваясь от удовольствия, Пепино вытащил из чемодана одну связку, выдернул из нее пару колготок, помахал ими в воздухе.
3: «Я богат! Я богат!» – прошептал он себе. «Они же дороже золота!»
1: Джулио согласно кивнул. Действительно, в чемодане лежало целое состояние. Окончательное истощение запасов нефти привело к коллапсу не только автомобилестроения, но и нефтехимии. Остатки нефти использовались на нужды фармакологии для производства некоторых жизненно важных химических продуктов, но не волокна. В итоге нейлон, когда-то самый распространенный материал, перешел в разряд редчайшего из дефицитов. Разумеется, существовал черный рынок, который только помогал вздувать цены на такие пустячки, как колготки.
3: «Это тебе».
1: Пепино протянул Джулио потертый бумажник, засунутый между связок. Джулио раскрыл его, увидел, что бумажник набит банкнотами, достал один, смотрелся в него. С банкнота на него смотрел мужчина, по уши закутанный в мантию. Странный язык, странный шрифт, словно писали на ломаном английском.
3: «Банковский билет, 1 фунт».
1: «Убери», — приказал Пепино. пригодятся на

взятки и расходы, когда попадешь туда. Содержимое чемодана он переложил на полку гардероба, запер его на ключ. Из нижнего ящика того же гардероба достал нижнее белье, носки, рубашки, все старые, выленившие, заштопанные, бросил в чемодан. Закрыл крышку, обмотал чемодан веревкой, завязал ее узлом, протянул чемодан Джулио. «Пора идти», — объявил он. «С северной стороны площади лестница ведет к Марина Гранде. Спустишься не очень быстро, но и не очень медленно. В гавани найдешь паром, который доставит тебя в Неаполь. Вот билет. Положи его в нагрудный карман. В этом конверте твой паспорт и остальные бумаги, которые тебе понадобятся. Корабль ты найдешь без труда. Сегодня ты можешь подняться на борт в любое время, но я предлагаю тебе сделать это сразу. Если задержишься в городе, можешь нарваться на неприятности. Допивай вино и удачи тебе в твоей миссии. Уж не знаю, в чем она состоит. Если сумеешь вернуться, расскажи ЦРУ о том, как хорошо я все сделал. Они мой самый лучший заказчик». С тем Джулио и выпроводили за дверь. С заметно полегчавшим чемоданом он вернулся на площадь, на, казалось, бесконечной лестнице, спустился в гавань. Увидел, что на пароме поднимают паруса. Решил, что он может отвалить от пирса без него. Чуть ли не скатился с последних ступеней, затем уже, взмокнув от пота, замедлил шаг, увидев, что посадка продолжается. Но успел он вовремя, потому что не прошло и нескольких минут после того, как он поставил на палубу чемодан и уселся на него, паром под громкие крики отвалил от пирса. Попутный ветер легко понес его к видневшемуся вдали порту Неаполя. Порт пустовал. Джулио увидел лишь несколько рыбацких баркасов да торговых судов, обслуживавших побережье Италии. Мир только приспосабливался к переходу на паруса. Паром миновал ржавый корпус авианосца «Арк Роял». Взлетная палуба поднялась едва ли на 90 градусов, когда авианосец кормой лег на дно, то ли в результате диверсии, то ли из-за прохудившегося корпуса. На фоне этих крохотных суденышек и ржавого чудовища «Святая Коломба» смотрелась на удивление величественно. Высоченная, длиннющая, сверкающая свежей краской и начищенным хромом, казалось, она сошла со страниц учебника по истории. На мачте развивался оранжево-бело-зеленый флаг, над трубой вился коричневый дымок. В схлопнувшемся мире корабль этот являл собой памятник человеческому могуществу, и внезапно Джулио охватила радость. Он поднимется на борт «Святой Коломбы», ощутит работу ее могучего двигателя. Дитя закатных лет индустриального мира, он видел лишь прикованные к земле самолеты, разграбленные автомобили, застывшие станки. Несмотря на опасность своей миссии, он с нетерпением ждал предстоящего путешествия. Собственно, с детских лет он мечтал о том, чтобы увидеть работающую технику. До желанной цели оставался последний шаг – подняться на борт корабля. Востроглазые солдаты с оружием на изготовку охраняли пристань от непрошенных гостей. Затянутый в форму офицер проверил бумаги Джулио, какие-то проштамповал, какие-то забрал, махнул рукой, показывая, что путь свободен. Другой офицер мельком ознакомился с содержимым чемодана, и Джулио поднялся по трапу. С ощущением, что вошел в ворота рая. Румяный улыбающийся боцман занес его фамилию в список и определил ему койку. Он знал лишь несколько итальянских слов, зато арсенал жестов был у него куда богаче. Джулио с трудом удавалось скрывать знания английского. «Тебе сюда, мой дорогой, каюта 144. Uno quattro quattro, ты это понял? Отоспись, приятель, это в самом низу, сотто, знаешь ли. Понял меня? Ну, великолепно, кивни, вот и все, охлаждает мозги. Вот тебе мелочишка, потом вычтут из твоего месячного жалования. Сольди, сольди, дошло? Нельзя допустить, чтобы человек умер от жажды. Ну, отлично, давай, шевелись, двигай, аванты! Иди на шум веселья и сможешь пропустить несколько кружек со своими попутчиками, чтобы отметить вояж в землю обетованную. Следующий!» Рев мужских голосов и смех становились все громче по мере того, как Джулио шел по коридору. Наконец открыл дверь и оказался в салуне, где крики на итальянском прорезали густой табачный дым. Краснолицые мужчины в рубашках и галстуках разносили кружки с темным пенящимся напитком смуглым темноволосым мужчинам, которые осушали их с пугающей быстротой. Перед некоторыми стояли стаканы поменьше с янтарной жидкостью, в которую подливали воду из стеклянных кувшинов.
Пробираясь к стойке, Джулия услышала одобрительные комментарии. Нехорошее вино, конечно, и не бьющее в голову граппа, но пить определенно можно. За корабль. Джулио передал один из полученных банкнот меньшего номинала, чем те, что лежали во внутреннем кармане. Итальянцы не ошиблись. Напитки по вкусу другие, но вполне приемлемые. Такой же оказалась и пища. Первую трапезу он, правда, помнил смутно. От выпитого в голове стоял туман. Но ему точно дали кусок мяса, которого в Хобокене хватило бы, чтобы накормить 10 рыб. Вареный картофель, золотистое топленое масло, ржаной хлеб. Словно во сне, только все происходило наяву. К сожалению, плавание слишком быстро закончилось. Он, однако, успел набрать несколько фунтов, пережил не одно похмелье и, несомненно, нанес непоправимый вред своей печени. Итальянцы-пассажиры практически не контактировали с командой корабля. И не потому, что такие контакты не поощрялись. Просто на корабле лишних рук не было, и матросам всегда находилась работа. Все это обстоятельство плюс языковой барьер и разделяли пассажиров и команду. Впрочем, Джулио вызвался добровольцем, когда в рабочей команде потребовалась замена. Кто знал, какие технические секреты удастся обнаружить в машинном отделении корабля. Но выяснить удалось немногое. Святая Коломба пароход построен в корке, в качестве топлива используются брикеты торфа. Он не сомневался, что все это ЦРУ уже известно. В обмен на эту жалкую кроху информации он полдня бросал брикеты торфа в топку, заменяя сломанный конвейер. Утешился он лишь тем, что остальным досталось не меньше, чем ему, и все они, возвращаясь в каюты, сравнивали ожоги на ладонях. Плавание подошло к концу. Они увидели перед собой череду пологих холмов. Святая Коломба вошла в гавань между двух гранитных рук волнорезов. По длинному зданию тянулась надпись «Дан Лао Гэри». Как произносились эти слова, Джулио не имел ни малейшего понятия. Капитан поздравил пассажиров с благополучным прибытием, и они с вещами потянулись с палубы на пристань, где их ждали двухэтажные автобусы. Местом прибытия значился некий Лар, и все мужчины, радостно переговариваясь, предвкушали поездку на механическом средстве передвижения. Автобусы, похоже, работали на электрической тяге, поскольку при движении слышалось лишь шуршание шин по асфальту. Они ехали по узким улицам меж зеленых деревьев, маленьких домиков, садов с цветочными клумбами и парков с сочной травой, пока не уперлись в массивные ворота, от которых в обе стороны уходила высокая стена. Ворота медленно распахнулись, автобусы въехали на большую площадь, окруженную зданиями необычной архитектуры. Джулио запоминал все мелочи, как его и учили. Как только вереница автобусов выехала за ворота, водитель последнего помахал рукой, ворота захлопнулись, а на трибуну в центре площади поднялся мужчина и дунул в микрофон. Его дыхание, усиленное динамиками ветром, пронеслось по площади, эхом отразилось от стен, и итальянцы, притихнув, повернулись к нему. Черный костюм, черный макинтош, золотая цепь на груди, в руке большая трубка. Мужчина заговорил сразу же. «Меня зовут О'Лири. Я командую этим заведением. Некоторые из вас уже говорят по-английски, остальным придется выучить этот язык, если вы хотите здесь остаться. Джино – переводчик, и сейчас он будет переводить мои слова. Но по вечерам здесь работают классы английского языка, и вас там ждут. Скажи им, Джино». О'Лири достал зажигалку и принялся раскуривать трубку, пока Джино переводил вступительную часть. Потом кивнул и продолжил. «Вы, господа, гостевые рабочие Ирландии. Нам требуются люди, которые будут выполнять важную работу, и я знаю, что вы будете выполнять ее с удовольствием. Работа не тяжелая, вас будут хорошо кормить, у вас будет много свободного времени, при желании вы сможете отсылать заработанные деньги домой. Будете вы ходить в церковь или нет, дело ваше, но церковь у нас одна, римская и католическая». Как только мы определимся с вашей квалификацией и способностями, вы получите наименее подходящую для вас работу. Шучу. Некоторые будут подметать улицы, ибо мы гордимся чистотой наших городов. Другие будут собирать пыль и ездить на больших и мощных агрегатах, которые выполняют эту важную для нашего общества функцию. Перед каждым из вас открываются блестящие перспективы. Он затянулся, вроде бы не слыша пробежавшего по толпе ропота.
Да, я понимаю, что рассчитывали вы на более квалифицированную работу каменщика там или плотника. Но я по собственному опыту, все-таки вы не первый, кто прибыл в Ирландию, знаю, что среди вас нет ни одного, кто честно проработал хотя бы день. В голосе зазвенел металл. На ваших мягких ладошках не найти ни одной мозоли. Но это нормально. Нам известно, что вы сами достаточно богаты, или кто-то из ваших знакомых достаточно богат, чтобы потратиться на взятки и поддельные документы, которые позволили вам приехать сюда. За это вас никто не осуждает. Но от вас ждут добросовестные работы, и оценивать вас будут исключительно по трудолюбию. Если вы его не проявите, вас незамедлительно отправят обратно. А если вы будете добросовестно выполнять свои обязанности, мы, безусловно, выполним все, что обещали. Вам понравится жизнь на наших берегах. Помните, вам будет разрешено посылать вашим семьям продукты и промышленные товары. Высококачественные продукты нашей страны пойдут вам на пользу. Вы будете пить Гиннес и с каждым днем набираться сил. Завтра в 7:30 утра вы соберетесь здесь и начнете таскать кирпичи для строительства новой электростанции. С этим О'Лири отвернулся. Уж не блеснула ли в его глазах смешинка? И, не дослушав перевода, сошел с трибуны. По толпе пролетел вздох разочарования. Итальянцы расходились подавленные. Но не Джулио. У него наоборот пела душа. Электростанция. Вот удача так удача.

0: Гарри Гаррисон. Квинзиленция. Окончание. На утро мокрые и замерзшие, сеял нудный мелкий дождь, они стояли во дворе, разбившись на десятки. Около каждой группы на земле лежала внушительная гора массивных кирпичей. Невысокий широкоплечий мужчина с большими красными руками объяснял задачу Джулио и его товарищам, показывая незнакомый Джулио предмет. К длинной деревянной рукоятке крепились две доски. Расположенные под углом друг к другу, они образовывали букву V.
1: «Это, дорогие мои, лоток для переноски кирпичей. Смекаете? Лоток, лоток. Слышите, как я произношу это слово? Лоток».
0: «Лоток», — повторил один из итальянцев.
1: «Лоток, лоток».
0: «Отлично. Вижу, вы, парни, умные и быстро всему научитесь. Значит, лотком все ясно. Ничего другого про него никто вам и не скажет, но дело в том, что наши кирпичи не те хрупкие, ломающиеся от одного прикосновения хреновины, которыми вы пользуетесь в своих заморских странах». Мужчины слушали с написанным на их лицах недоумением, и Джулио изо всех сил старался не подавать вида, что все понимает. Инструктор же нисколько не беспокоил незнание английского его подопечными.
1: «Было время, когда вам приходилось носить на этом лотке гору кирпичей. Но теперь за раз их ставят на лоток только 3. Вы можете спросить, почему только 3? Что ж, с радостью вам отвечу. Только 3, потому что они чертовски тяжелые. Вот почему. Потому что стандартный ирландский кирпич изготовляется из крепкого гранита и служит столетия. Поднимите один, если сможете. Вот ты, Тони, дружище, давай, и без ухмылочек, оттяни мешок с мукой. Если не научишься поднимать, грыжа тебе гарантирована».
2: «Бадди!» — раздался мужской голос. «Мне нужна парочка коричневых ребятишек, чтобы разгрузить грузовик. Поделишься?»
1: «Толку от них никакого, так что можешь забирать всех. Сомневаюсь, что мне удастся сделать из них хотя бы одного хорошего носильщика кирпича».
0: Мужчина ткнул пальцем в ближайшего из итальянцев. «Тони, пойдешь со мной, понял?»
1: «И ты, Тони!»
0: Второй раз палец указал на Джулио. Джулио воззрился на мужчину, ткнул себя в грудь, получил ответный кивок и последовал за мужчиной. Они миновали одни маленькие ворота, потом другие. Впереди высилось огромное здание без окон. Высоко на стене белели изоляторы. Толстенные провода выходили из здания и тянулись к первому высокому столбу. Их череда уходила к горизонту.
1: «Величественное зрелище, не так ли, Тони?
2: В вашей макаронной стране ничего такого нет и в помине, так?
1: Но сначала работа. Снимаем коробки с грузовика и ставим на телегу. И поосторожнее, ничего не бросать. Вот так. Понятно?»
0: Разгрузка не заняла много времени. Грузовик отъехал, двое мужчин укатили телегу.
1: «Будет еще грузовик, понятно?»
0: Их босс замахал руками и указал на землю.
1: «Отдыхайте, мы скоро вернемся».
0: Дождь перестал. Выглянуло солнце. Напарник Джулио свернулся клубочком у стены и тут же уснул. Джулио сорвал травинку, пробившуюся сквозь бетон, пожевал, огляделся. Никого. Все тихо, но для ирландцев это обычное дело. На инструктаже подчеркивалось, что отсутствие бдительности – серьезный недостаток ирландцев, которым и предполагалось воспользоваться. Джулио поднялся, пошел вдоль стены, увидел маленькую дверь с табличкой «Не входить! Электростанция только для персонала».
2: Посмеет ли он? Почему нет? Для этого его и послали. Рано или поздно придется предпринять такую попытку.
0: Дверь не поддавалась, но тип замка он узнал. Готовили его на совесть. Отмычка хранилась за пряжкой ремня. Легкое прикосновение к нужному месту, и она упала ему на ладонь. Вокруг по-прежнему ни души. Ставить, приподнять, надавить, повернуть. Дверь распахнулась. Секунду спустя он уже закрывал ее за собой. Перед ним тянулся ярко освещенный коридор. В груди молотом стучало сердце. Не оставалось ничего другого, как идти дальше. По коридору, мимо дверей. Все закрыты. На каждой табличке с цифрой. За ними могло находиться все что угодно. Еще одна дверь. Джулио застыл, прочитав надпись на табличке. «Технические инструкции».
2: «Он у цели!»
0: Тот же замок, дверь открылась, за ней тьма. Прежде чем закрыть за собой дверь, он увидел полки. Нащупал на стене выключатель, повернул.
2: «Заходи, Джулио», — сказал мужчина.
0: «Садись к столу напротив меня». «Сигарету?» «Извини, забыл, что ты не куришь». Двигаясь как автомат,
1: Не веря случившемуся, Джулио сел, стараясь не смотреть на улыбающегося мужчину по другую сторону стола, одетого в какую-то форму с погонами. Мужчина дружелюбно кивнул. «Так-то лучше, в ногах, правда, нет. Я полагаю, ты из ЦРУ, да? Но надеюсь на профессиональный... Давай так, назови, пожалуйста, свою настоящую фамилию». Джулио наконец-то вернулся дар речи.
3: «Скузи, сеньор, но капи...»
1: «Пожалуйста, Джулио, не трать попусту наше время. Посмотри, что мы нашли у тебя в кармане. Обыски у нас в ходу, знаешь ли». Он держал в руке синюю книжицу спичек с белой надписью «ВМС Соединенных Штатов». Джулио ахнул и обмяк. «Не хочешь нам помочь?» «Дорогой, дорогой, ты все усложняешь. Моя фамилия Пауэр. Капитан Пауэр. А твоя?» «Ну ладно, значит, без этого не обойтись». Капитан обошел стол, а мгновением позже одна его рука как тисками сжала шею Джулио, а вторая прижала пальцы к белой полоске, на которой тут же проступили их отпечатки. Пауэр освободил Джулио, взял полоску, внимательно рассмотрел отпечатки, кивнул, бросил полоску в щель на поверхности стола. «Годится!» «А ожидая результатов, мы можем осмотреть электростанцию». «Ну что ты на меня так таращишься? Ты за этим и приехал, не так ли?» «Ирландская краса и гордость, вызывающая зависть всего мира!» Он открыл дверь, вытолкнул Джулио в коридор, продолжая говорить на ходу. «В мире, где ресурсы катастрофически тают, а источники энергии еще быстрее сходят на нет, мы вполне счастливы на нашем благодатном острове. Урожаи у нас отличные, стада тучные, продукции сельского хозяйства нам не просто хватает, но еще и остается, и торфа хоть завались. Раньше на нем работали наши тепловые электростанции, а теперь мы используем его на кораблях. Но источник получения электроэнергии – это наш секрет, не так ли? Причина, по которой ты здесь. Естественно, тебя интересует и наша сталь. Мы процветаем в этом убогом мире и помогаем другим, насколько возможно. Но, в конце концов, мы маленькая нация. Сюда, пожалуйста». Он открыл массивную дверь. «А теперь позволь спросить. Великолепное зрелище, не так ли?» Капитан Пауэр не грешил против истины. Они стояли на балконе, который словно парил над огромным залом. Грохот, жара, движение поначалу не давали понять, что происходит внизу. Пар шипел и клубился над полом, где крутились большущие турбины. Конвейерная лента, установленная гранитными кирпичами, выползала из отверстия в одной стене, чтобы скрыться в отверстии противоположной. Когда гранитные кирпичи падают в паровую камеру, они практически расплавлены. Их температура составляет 1000 градусов. Поначалу у нас с ними было много проблем, они лопались, взрывались как бомбы. Теперь, конечно, все под контролем. В паровой камере они немного охлаждаются, потом падают в воду, генерируют пар, который вертит турбины, вырабатывая электроэнергию. Вот и все дела. «Но... нет, такого не может быть», — промямлил Джулио. «Откуда берутся кирпичи?» «Я думал, ты никогда не спросишь. Пойдем сюда, я познакомлю тебя с одним из тех, кто этим занимается». Через минуту-другую они уже стояли в большой комнате, заставленной незнакомым Джулио оборудованием. Высокий мужчина с венчиком рыжих волос вокруг блестящей лысины сидел на диване и читал компьютерную распечатку. «Джулио, я хочу познакомить тебя с Сином Рафтери».
4: «Рад встрече!»
1: Син поднялся, крепко пожал Джулио руку.
4: «Вы смелый человек, раз решили отправиться в столь дальние и опасные путешествия. И образование, как я только что прочитал у вас, очень хорошее».
1: «Джулио!» Он вновь разглянул в распечатку. «Джулио Балетти! Родился в Хобокене, штат Нью-Джерси». Какое необычное название для города. «Колледж, университет, докторская диссертация по физике, атомной физике, а ведь вы так молоды!» «Атомная физика», — покачал головой Пауэр. «Они по-прежнему пытаются там что-нибудь найти. Что ж, попутно вы им ветром».
4: «Так вы знаете?» — выдавил из себя Джулио.
1: «Разумеется. Мы гордимся нашими архивами. Ты не первый, знаешь ли. Поначалу мы пытались отгонять таких, как ты, но потом поняли, что гораздо легче впускать их, а потом уже с ними разбираться».
4: «Вы собираетесь меня убить?»
1: «Перестань. Мы же, в конце концов, не ЦРУ. У нас цивилизованная страна. Мы собираемся показать тебе величайший секрет Ирландии. А потом сотрем из твоей памяти совершенно безболезненно все события этого дня». Ты затратил много усилий, чтобы попасть сюда, поэтому будет справедливо, если ты увидишь то, что хотел. Видишь ли, мы выяснили, что после стирания памяти человек ведет себя гораздо спокойнее, если предварительно ему показали то, о чем он мечтал. Где-то на подсознательном уровне закрепляется факт успешного выполнения задания, и это, наверное, очень важно. Син, если не возражаешь.
4: Отнюдь!
1: Наш секрет, Джулио. Невероятные силы ирландской личности и характера, которая существовала всегда, но никому не удавалось направить ее в нужное русло. Поэты и писатели черпали из этого неиссякаемого источника и добивались немалых успехов. Кто-то сказал об одном ирландском авторе, что любой может так написать, если не будет думать о том, что пишет. Но только ирландцам не надо прилагать для этого никаких усилий. Широко раскрыв глаза, Джулио наблюдал, как капитан Пауэр подкатил к Сину Рафтере закрепленную на колесиках черную конструкцию, отдаленно похожую на рыцарские доспехи, уродливую, как железное дева. Но у Сина костюм этот не вызвал страха. Он сунул руки в рукава, улыбнулся, когда панцирь защелкнулся, обхватив его тело. Поток остроумия ирландского юмора не требует рекламы. Наши комики известны во всем мире, они, как никто, умеют выражать свои чувства. Но вот с его даром речи определенно что-то происходило. Он начал запинаться, повторяться. Пожалуйста, извините, извините, если можете. Видите ли, это костюм сенсорной депривации. Я не чувствую рук и тела, не могу ими пользоваться, но, слава богу, еще могу говорить.
0: Глаза Сина округлились, речь оборвалась, как только капитан Пауэр заткнул ему кляпом рот. Вот так. Полная сенсорная депривация начинается с того, что субъекта лишают возможности жестикулировать, указывать пальцами, ходить. Но средством общения остается язык. Вот тут мы используем кляп. Но можете спросить, и что мы имеем? Мы имеем, отвечаю я. Мощный поток самовыражения, который ищет выход. Мы имеем гения самовыражения, которое, однако, не может выразить свои чувства, а нет, все-таки может посредством мозга. Не имея других средств для выражения мыслей, бурлящих в могучем ирландском мозгу, могучий ирландский мозг начинает непосредственно взаимодействовать с окружающим миром. Вот это стекло на столе. Будь так любезен, Син. Стекло взмыло вверх, словно птичка, вновь опустилось на стол. Прямое воздействие на материю силой мозга. Но мозг способен на гораздо большее, чем такие дешевые трюки. Син и другие члены его команды усилием воли проникли в кипящую магму, которая находится глубоко под нами, и пробили канал до самой поверхности. Жидкая магма выдавливается наружу, движущийся каменный столб. Вернее, был бы столб, если бы выходное отверстие регулярно не перекрывалось, чтобы тут же открыться вновь. И столб режется на кирпичи, которые ты уже видел. В других случаях, проникнув еще глубже, они добираются до расплавленного ядра нашей планеты, и на наши металлургические заводы поступает чистейшее железо. Это, конечно, чудо из чудес.
1: Он улыбнулся Джулио и дал знак Сину. А теперь легонько только сотри воспоминания этого дня. Джулио вскочил, попытался убежать, но провалился в темноту.
3: «Келли?»
1: — спросил Джулио и сидящего за столом офицера, который внимательно изучал компьютерную распечатку.
0: «Только, пожалуйста, не валяйте дурака. Здесь привыкли заниматься делом», — ответил ему капитан Пауэр. «Мы все о вас знаем. Вы, доктор Джулио Балетти, физик-атомщик. Вас прислала ЦРУ, чтобы выкрыть наши технические секреты. Вы шпион, и за шпионаж мы можем вас расстрелять. Присядьте, ну что вы так побледнели? Стакан воды? Нет? Вам уже лучше? Это хорошо. Но мы добрые люди и предоставляем вам выбор. Вы можете вернуться домой и сказать ЦРУ, что им следует оставить нас в покое. Или вы можете остаться здесь, если в дальнейшем прекратите вашу шпионскую деятельность. В Тринити-колледж вакантна должность преподавателя атомной физики. Полной занятости я вам, к сожалению, не обещаю, лишь несколько лекций в неделю, так что вам придется выполнять и другую работу. Мы выяснили, что академикам очень нравится рубить торфяные брикеты. Здоровый труд на свежем воздухе доставляет массу удовольствия. Многим нашим старикам нравится топить печь нарезанными вручную брикетами торфа. Так что не потрафить им? Что вы на это скажете?
1: А что он мог сказать?
0: Хобокен, беспросветная нищета, продукты из сои и планктона, жалкое существование. Так чего не остаться? Клятвы верности от него не просят. Он будет держать глаза открытыми, попытается вызнать ирландские секреты. Если удастся, вернется с ними в Соединенные Штаты. Его долг остаться. «Тринити и Торфяник», — твердо заявил он. «Отлично. А теперь пойдемте со мной. Я хочу познакомить вас с гером-профессором доктором Шмидтом, тоже физиком».
3: «Найн, вы забыли, мой капитан. Физик — это Иван. Я же простой химик». «Пошли. Вас звать Джулио? Мы потолкуем, а потом я вам покажу, как пользоваться торфяной лопатой. Очень удобный инструмент».
0: Они вышли рука об руку под моросящий

0: Ли Дуглас Брекет. Танцовщица с Ганимеда. Глава первая. Бродяга. Тони Харро вышел на базарную площадь Камара, направляясь к улице игроков. Кислое вино тяжело плескалось у него в желудке, в карманах было пусто, и он не спешил. Ждал его проигрыш или удача, спешить все равно было некуда. Он бездельничал, а где и бездельничать землянину, как не на Камаре? Ветерок неторопливо бродил по узким улочкам, и пламя факелов, которыми испокон веков горели под низким красным небом, колыхалось под его порывами. Пахло жаром и серой вулканического сердца Ганимеда. Даже здесь, на плато, вознесенном на 1000 футов над джунглями, от этих запахов было некуда деться. Но панельные крыши домов были широко раздвинуты, ибо иного воздуха для дыхания все равно не было. Над суетой и гулом базара в непроглядной тьме космоса висела огромная ослепительно-желтая звезда Солнца. Половину небосвода занимала туманная громада Юпитера, перетянутая пурпурными, алыми и серыми полосами. В пространстве между Солнцем и Юпитером плыла вереница лун, которые, сверкая отраженным друг от друга свечением, вспыхивали, блестели и сияли. Харру не волновала эта величественная картина, слишком давно он любовался ей. Он протолкался через площадь к тому ее месту, где улица игроков сливалась с улицами девственниц и воров. По пятам за ним мохнатой тенью следовал Ток, абориген, дитя лесов, с глазами лемура, который принадлежал Харре и преданно любил его. Харра почти пересек площадь, когда услышал стремительные ритмы музыки. Ток внезапно выкинул лапку, похожую на руку человека, схватил своего хозяина за рубашку и сказал: «Господин, ждать!» Удивившись тревожным ноткам в его голосе, Харра повернулся и открыл было рот, чтобы ответить, но не вымолвил ни слова. Его остановило выражение глаз Тока. За их странной растерянностью чувствовался откровенный страх. Обогнав Харру, абориген превратился в бесформенный темный сгусток, затерявшийся в бликах света от факелов и лун. Скинув голову, он принюхивался к порывам ветра. Ноздри его подрагивали, и постепенно все хрупкое тельце стало сотрясаться дрожью, словно каждый вдох переполнял его ужасом. Он постепенно стал подбираться и съеживаться, пока не потерял всякое сходство с человекоподобным созданием, превратившись в зверька, готового спасаться бегством.
1: «Господин!» — прошептал он. «Зло, господин! Зло и смерть! Их несет ветер!»
0: Харра подавил охватившую его дрожь. Он ничего не видел, кроме заполненной народом площади, на которой кипела многоязычная жизнь Камара, где не было ни границ, ни законов, где обитал покинутый и заброшенный сброд внешних миров, перемешанный со смуглыми уроженцами Ганимеда. Единственной странностью тут была музыка, но в ней не слышалось ничего зловещего. Дудочка, барабан и арфа с двумя деками. Мелодия была грубой и варварской, но пробирала до костей. Но Ток, стоя к Харре в полоборота, уставился на него глазами существа, увидевшего нечто запретное, и взмолился: «Уходить, уходить назад, господин! Ветер полон смерти!» Пока он уговаривал Харру, другие его соплеменники стали торопливо покидать площадь. Пушистые человекоподобные создания, затерянные вдали от своих родных джунглей.
1: «Демоны!» — проверещал один из них на бегу. «Демоны с глазами полными тьмы!» «Уходить, господин!» — прошептал Ток.
0: Он произнес это с такой убедительностью, что Харра едва не подчинился, но затем взял себя в руки и рассмеялся. «В чем дело, Ток?» — спросил он на примитивном наречии аборигенов. «Я не вижу никаких демонов».
1: «Они там. Пожалуйста, господин».
0: «Чушь!» — Харра позвенел мелочью в кармане. «Или я выиграю пару монет, или же тебе придется красть, чтобы нам прокормиться. Иди сюда!» Он потрепал дрожащего Тока по плечу и, раздвигая толпу, продолжил путь через площадь. Теперь он в самом деле заинтересовался. Он хотел выяснить, что так напугало Тока и из-за чего аборигены пустились в бегство. Он увидел танцующую девушку, которая красно-белым вихрем кружилась на грязных камнях под аккомпанемент дудки, барабана и арфы. Играли трое мужчин, скорее всего, ее братья. Судя по украшениям и драному платью, она была бродягой. Те представляли собой нечто вроде межпланетных цыган, одно из огромных неприкаянных племен космоса, которые скитались от планеты к планете, не принадлежа ни к одной из них. В крови их смешались следы всех рас системы, способных к перекрестному оплодотворению, и они считались парнями... Они считались неприятными парнями даже в самых нижних слоях общества. Некоторое количество их обитало и на Камаре, но девушка явно была новенькой. Встретя Харра с ней раньше, он бы ее запомнил. Он подумал, что мужчина не в состоянии забыть такую девушку. От ее глаз невозможно было оторваться. Полуголая в своих ярких лохмотьях, она продолжала плясать в неверном свете факелов, перебирая маленькими белыми ножками. Волосы у нее были цвета темного золота, а на личике улыбающегося ангела выделялись непроглядно черные глаза. В темных расширенных зрачках не было и тени улыбки, а в выражении глаз ничего общего с непринужденной радостью гибкого тела. В их тлеющей искорками глубине таились печаль и гнев. Харри никогда не приходилось видеть взгляда полного такой горькой ярости. Он протолкался вперед к краю открытого пространства, на котором она танцевала, и остановился так близко к ней, что пару раз, когда девушка скользнула мимо, Харри коснулась копна распущенных волос. И, глядя на танцовщицу, он почувствовал что-то странное. Музыка была пронизана чувственностью, и каждый шаг танцовщицы был откровенным приглашением, древним, как само человечество. Каким-то удивительным образом девушка, воспринимая примитивные животные ритмы, преобразовывала их в нечто нежное и манящее. И перед Харрой всплыли давние воспоминания о серебряных березах, колышущихся на ветру. Внезапно она остановилась перед ним, высоко вскинув над головой руки и подрагивая в такт тоскливой дрожащей ноте красной дудочки. Она смотрела на него, смуглого, мускулистого землянина, и во взгляде ее была ненависть. Харри показалось, что эта ненависть странная и неуемная, обращена на него лично, и мощь ее поразила его. Он хотел было что-то сказать, но девушка снова сорвалась с места, как лист под ветром, подхваченный мощным аккордом музыки. Он остался стоять на месте, застыв в ожидании, охваченный внезапным восхищением, с которым ему не хотелось расставаться. Пока он глазел, между его ног, поскуливая, скользнула маленькая коричневая дворняжка. Собаки на Камаре вели себя точно так же, как и на всех прочих мирах, лежащих в отдалении от родной земли. Потерянные или брошенные командами кораблей, что приходили сюда из космоса, они рылись в отбросах и бродили по душным в пару улицам. Внезапно Харра дернулся, услышав новые для этого базара звуки. Узкие улочки, как всегда, были полны разноголосицы и шума, и резкие стремительные ритмы музыки заполняли площадь, но коричневая дворняжка задрала морду к небу и завыла, издав длинные истошные вопли. Где-то рядом его подхватила другая собачья глотка, и еще одна, и другая, пока, наконец, вся площадь не завибрировала от них. Харра слышал, как эти скулёши вои шли все дальше и дальше, удаляясь по извилистым улочкам на темные окраины Камара. Полный ужаса собачий голос сплетался с другим, и землянин почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Что-то страшное было в этом предупреждении, которое пришло из далекого прошлого Земли, не изменившись даже на этой чужой планете. Музыка поперхнулась и смолкла. Девушка остановилась и застыла в полуизгибе. На площади воцарилось молчание, и постепенно стихли людские голоса. Город застыл, прислушиваясь к вою своих псов. Харра поежился. Толпа стала смущенно переминаться с ноги на ногу, и к собачьему вою примешался людской говорок. Танцовщица медленно расслабилась, меняя позу, и собралась. Чье-то мускулистое тело ткнулось Харри в колени. Посмотрев вниз, он увидел могучего волкодава, который, припадая к земле, выбирался на свободное место. Только тут он увидел, что площадь полна собак, которыми мохнатыми тенями скользили между ног у людей. Они кончили выть, эти псы, и лишь порыкивали и скулили, поблескивая белыми клыками. Маленькая дворняжка сдавленно зарычала и вдруг, сорвавшись с места, перемахнула мощенную полосу и, распластавшись в воздухе, устремилась к горлу танцовщицы.

0: Глава вторая. Братья. Она не вскрикнула, а движением, четким и стремительным, как у того же пса, обеими руками перехватила в полете жилистое коричневое тело. Хара увидел, что девушка на долю секунды застыла в таком положении, держа на весу беснующееся животное, которое хрипело, стараясь дотянуться до нее. Прищуренные глаза танцовщицы горели холодным черным пламенем бесстрашия. Затем она швырнула пса в челюсти волкодава, который вцепился в него, и рычащий клубок покатился по земле. И тут начался бедлам, для которого не хватало только такого акта жестокости. Толпа в панике хлынула с площади, стремясь как можно скорее покинуть ее. Собаки и люди смешались в орущей и визжащей кутерьме. Что-то привело животных в бешенство, и они отчаянно рвали и кусали всех и вся, что попадалось им на пути. Камни мостовой окрасились кровью. В свете факелов блеснуло оружие, и порывы горячего ветра разносили крики ярости. В свалке на площади участвовали только люди и собаки. Аборигены исчезли все до одного. Мгновенно собравшись, Хара устоял на ногах. Он заметил, как девушка мелькнула рядом и, развернувшись силой, опустила дуло пистолета на голову животного с огромной пастью, что кинулось на нее со стороны. Но когда он попытался увидеть ее снова, та уже пропала. Толпа сдавила его и понесла в том направлении, где исчезла танцовщица. Сделав несколько шагов, Харра запнулся и увидел под ногами красные лохмотья, а в прорехах белое тело. Девушка пыталась встать. Работая кулаками и локтями, он расчистил свободное пространство рядом с ней. Через секунду она уже вскочила на ноги, как дикая кошка, орудуя длинными ногтями и разбрасывая груду тел, которые угрожали раздавить ее. Страха в ней так и не было. Харра ухмыльнулся и, схватив девушку, перекинул ее через плечо. Та была маленькой и, на удивление, легкой. Он позволил толпе нести их, стараясь лишь удержаться на ногах и безжалостно пиная людей и собак. Откуда-то из лохмотьев девушка вытащила маленький нож. Вися вниз головой на плече у землянина, она засмеялась и снова спрятала его. Харра подумал... Как хорошо быть такой смелой, но вряд ли ей стоило бы так веселиться. Прильнувшее к нему тело было упругим, как стальная пружина. Он увидел перед собой зев улицы, и когда их внесло туда волны людей и собак, спасавшихся бегством, постарался пробиться поближе к стене. Улица была скопищем домов, самые разные постройки, и, наконец, Харр нашел проем между двумя из них, где когда-то находилась канавязь. Протолкавшись туда, он поставил девушку на ноги и, прикрывая ее спиной, перевел дыхание. Работая руками и ногами, он отшвыривал всех, кто приближался к нему. Он знал, что девушка не сводит с него глаз. В этом узком пространстве они стояли вплотную друг к другу. Ее не сотрясала дрожь, и дыхание у нее было ровным и спокойным. «Почему ты так посмотрела на меня там, на площади?» — спросил он. «У тебя было что-то лично ко мне, или ты просто ненавидишь всех мужчин?» «Ты вытащил меня, чтобы только получить ответ на этот вопрос?» Ее английский был безукоризненным, без малейшего акцента, а чистый и мягкий голос столь же прекрасным, как и тело. «Может быть». «Ну и хорошо. Да, я ненавижу всех мужчин. И женщин тоже. Особенно женщин». Сообщила она это сухо и деловито. У Харры не было оснований усомниться в том, что она имела в виду. Он поверил каждому ее слову. Потом вспомнил маленькое лезвие, которое она могла всадить ему в спину. И внезапно ему стало как-то не по себе. Развернувшись, он успел перехватить ее кисть. Улыбнувшись, девушка позволила ему отнять нож. «Страх», — сказала она. «Вечный страх, где бы ты ни был». «Но ведь ты не боишься?»
1: «Нет».
0: Она смотрела мимо него, разглядывая улицу.
1: «Толпа редеет. Я пойду искать братьев».
0: Крупный грязно-рыжий пес ублюдочной породы сунул морду в нишу и зарычал. Харра пнул его, и тот неохотно отпрянул, ощерив пасть, не открывая от девушки налитых кровью глаз. «Я бы не рискнул», — сказал Харра. «Псы, похоже, тебя недолюбливают». Она засмеялась. «На мне не царапины, посмотри на себя». Хара последовал совету. Многочисленные ссадины кровоточили, а одежда превратилась в лохмутье. Он покачал головой. «Что за дьявольщина в них вселилась?»
1: «Страх»,
0: — ответила девушка.
1: «Вечный страх. Я пойду».
0: Она вывернулась у него из-за спины, но он остановил ее.
1: «О, нет.
0: Я спас тебе жизнь, леди. И ты не можешь так легко покинуть меня». Он положил руку на плечо танцовщицы. Плоть ее была прохладной, упругой, и пряди густых рыжеватых волос скользнули у него меж пальцев. Хара не имел представления, какая в ней смешалась кровь, но девушка ни на кого не походила, и в сиянии лун он любовался ее невыразимым обаянием. В мягком мерцании волос и кожи, в огромных спокойных глазах было что-то от лунного света. Отверженная, уличная танцовщица. Пария в пурпурных лохмотьях, в ней было что-то магическое. Хару неудержимо влекло к ней интуитивно. Он чувствовал, что лучше держаться от нее подальше и позволить ей исчезнуть, ибо ее странность была выше его понимания. Но он этого не сделал. Не мог.
2: Нагнувшись, он легким поцелуем коснулся ее лба. «Как тебя зовут, маленькая бродяжка?»
1: «Марит».
0: Харре было знакомо это слово из лексикона «Лингва Франка» воровского мира. Он улыбнулся. «Почему вы называете себя отверженными?»
2: Девушка мрачно уставилась на него томными глазами.
1: «Я не из тех, кого может любить мужчина».
2: «Ты пойдешь ко мне домой, Марит?»
1: «Предупреждаю тебя, землянин», — прошептала она. «Я смерть».
0: Рассмеявшись, он сгреб ее в объятия. «Ты ребенок, а дети не должны жить в ненависти. Идем ко мне, Марит. Я буду осыпать тебя поцелуями, накуплю тебе красивых вещей, научу смеяться».
2: Она помедлила с ответом. На лице ее было рассеянное и мечтательное выражение, словно она прислушивалась к каким-то далеким голосам. Наконец, она пожала плечами.
1: «Хорошо, я пойду».
2: Они двинулись бок о бок. Улица уже опустела. Со стороны базара доносились какие-то невнятные тревожные звуки, но они были далеко. По пустынным улицам, залитым светом вереницы лун, Харра вел девушку к своему дому. Держась рядом с ней, он обнимал ее. Он был полон какого-то странного восторга, и плохое настроение окончательно покинуло его.
0: Тем не менее, ему не давало покоя мысль о том, что отделяло его от этой девушки, и смысла чего он никак не мог уловить. В сердце у него гнездились сомнения, едва ли не страх. Он понятия не имел, кого обнимал, кто был в кольце его рук. Ребенок, женщина или чуждое, пугающее своей непонятностью создание. Он вспомнил вопли аборигенов о смерти и демонах. Он вспомнил, как завывали собаки. Ему осталось только удивляться силе охватившего его влечения. Но девушка была так очаровательна, а маленькие белые ножки так легко скользили в пыли дороги рядом, что он не мог позволить ей уйти. Они миновали базар, и тот остался у них за спиной. Теперь их окружала тишина, которой дышали слепые стены домов. Но неожиданно из тени перед ними беззвучно, словно привидение, появились два человека и преградили им путь. Один был землянин. Могучий, широкоплечий, с грубыми чертами лица, вид которого давал понять, что с места его не сдвинуть. Другой – венерианин, тонкий и изящный, с блестящими светлыми волосами. Оба были вооружены. В той позе, в которой они неподвижно стояли, не произнеся ни слова, было что-то бесконечно зловещее, и в лунном свете синевато поблескивал металл их оружия. Харра остановился, вскинув руки. Марит сделала шаг вперед и в сторону, отстранившись от него, и встала, как ощетинившаяся кошка.
2: «В чем дело?» — спросил Харра.
0: «Что вам надо?»
3: «Нам нужна эта... эта девушка, а не ты», — ответил землянин.
0: У него был низкий глухой голос, и он запнулся на слове «девушка». Марит развернулась. Она была готова кинуться мимо Харры в ту сторону, откуда они пришли, но снова застыла, как вкопанная.
1: «У тебя кто-то за спиной.
0: Марит посмотрела на Хару, и тот с изумлением ответил, что ее глаза полны ужаса. Она боялась. На этот раз ею овладел смертный страх. «Не позволяй им забрать меня», — шепнула она. «Пожалуйста, не отдавай меня им». И словно про себя пробормотала: «Скорее, ну скорее». Она помялась на месте, озираясь по сторонам, как зверек, который ищет пути бегства, но спасения не было. Харра глянул через плечо. Откуда-то возник третий, который с пистолетом в руке перекрывал им путь отхода. Желтоглазый марсианин с волчьей усмешкой. В Харре запульсировал сигнал тревоги. Они столкнулись явно не с уличными грабителями, а попали в засаду, которую готовили загодя. Его с Марит выследили и перехватили. «Марит, ты знаешь этих типов?» Она кивнула. «Знаю, не по именам, но я их знаю». Смотреть, как ее колотит от страха, было невыносимо. Интуитивные знания, основанные на большом опыте, подсказало Харри, что он тоже знаком с ними. «От вас несет законом», — бросил он и засмеялся. «Но вы забыли, где находитесь. Это комар!» Высокий покачал головой. «Мы не закон. Это личное». «Не доставляй нам хлопот, землянин», — добавил марсианин. «С тобой мы не хотим ссориться, нам нужна всего лишь девчонка». Он начал сближаться с Харрой, двигаясь осторожно, словно подходил к опасному животному. Остальные тоже снялись с места. «Расстегни пояс», — приказал Харри Высокий, «и брось его на землю».
4: «Не отдавай меня», — прошептала Марит.
0: Харра опустил руки на пояс, затем сделал стремительные и неуловимые движения, но те не уступали ему в быстроте, и кроме того, их было трое. Харра едва успел выхватить пистолет из кобуры, как марсианин врезал ему рукояткой по виску. Харра рухнул и услышал, как отброшенный чьей-то ногой его пистолет звякнул о камни, и как закричала Марит. Огромным усилием он заставил себя приподняться, опираясь на руки. Перед глазами, мешая смотреть, то ползли черные полосы, то брызгали яркие вспышки. Он успел увидеть, как венерианин схватил девушку с помощью остальных двух, стараясь справиться с ней, но ее хрупкое белое тело сопротивлялось с невероятной силой, пытаясь высвободиться. Харра попробовал встать, но у него ничего не получилось. Через минуту все трое скрутили Марит, заломив ей руки за спину и связав тонкие кисти. Один из троицы извлек кусок ткани, блестевший как металл, и накинул ей на голову. Похоже, они забыли о нем, когда, крадучись, двинулись по улице. Харри, который то и дело проваливался в темные глубины боли, показалось, что улица каким-то странным образом удлинилась. В ушах у него еще продолжали звучать глухие отзвуки драки и ругательств. Но он отчетливо запомнил последний отчаянный взгляд, который кинула на него Марит, прежде чем блестящая ткань опустилась ей на голову, скрыв лицо. Сердце его разрывалось от горя, и Харру охватила волна дикой ненависти к этой троице. Он попытался встать и двинуться вслед за ними, и какое-то время ему казалось, что он преуспел в своих усилиях, но когда зрение прояснилось, он увидел, что прополз всего несколько дюймов. Он не догадывался, сколько это потребовало времени, но теперь улица была пустая, и до него не доносилось ни звука.
4: «Марит!» — позвал он. «Марит!»
0: И, подняв глаза, увидел, что над ним стоят трое ее братьев. Они показались ему невероятно высокими, и их странно красивые лица белели в неверном свете луны.

0: Ли Дуглас Брекет. Танцовщица с Ганимеда. Глава третья. На краю. Один из бродяг нагнулся, взяв Хару за отворот рубашки и без усилия поставив на ноги. Уставился ему в лицо такими же, как у Марит, глазами, черными, непроницаемыми, в которых тлели гнев и жестокость, владевшие его душой. «Где она?» — потребовал он ответа. «Куда они дели ее?» «Не знаю». Хара почувствовал, что может стоять самостоятельно, и попытался освободиться от хватки бродяги. «Откуда вы взялись? Как вы...» «Найди ее». Рука, от которой ему не удалось избавиться, скрутила ткань рубашки так, что ворот перехватил ему горло. «Ты увел ее, землянин. Ты, собаки, произошло то, чего не должно было случиться. Ты увел ее, теперь ты ее и найдешь». «Отпусти!» — сквозь зубы выдавил Харра. «Отпусти его, Келлин», — сказал другой. «От мертвого толку не будет». Удушающая хватка неохотно разжалась. Харра сделал шаг назад. Он был разъярен и в то же время испытывал не просто страх. Снова, как и с Марит, он почувствовал нечто странное в этом Келлине. Сила, с которой рука, не дрогнув, душила его, была нечеловеческой. Покачнувшись, он едва не упал и понял, что еще не пришел в себя после удара и, скорее всего, не может собраться с мыслями. Тот, кого назвали Келлином, с железной настоятельностью повторил: «Ее необходимо найти как можно быстрее, ты понял? Ей угрожает серьезная опасность». Перед Харрой всплыло лицо Марит, которым Харра видел его последний раз. Он вспомнил и написанный на нем ужас, и ту лихорадочную поспешность, с которой троица старалась справиться с девушкой. Он понял, что Келлин говорит правду. «Мне нужен ток», — сказал Харра. «Он сможет выяснить, где она». «Кто такой ток?» «Аборигены», — стал объяснять Харра, — «знают все, что происходит на Камаре еще до того, как это случится». Охваченный желанием как можно скорее добраться до своего жилья и увидеть тока, он дернулся, но Келлин резко остановил его. «Подожди, у меня получится куда быстрее». Харра остановился, и по коже у него побежали мурашки. Лицо Келлина обрело то же самое странное выражение, что он видел у Марит, словно тот прислушивался к каким-то далеким голосам. После секунды молчания бродяга улыбнулся и сказал: «Ток приближается». Наконец Харра понял эту тайну. «Телепатия, вот как вы нашли меня. Вот как вы узнали, что случилось с Марит. Она звала вас и попросила поторопиться». Келлин кивнул. «К сожалению, наши способности не всемогущи. При желании мы можем общаться друг с другом, мы можем в определенной степени контролировать мышление существ низшего порядка, например, животных или близких к ним, таких как Ток. Но я не могу ни прочесть, ни даже уловить мысли тех, кто похитил мою сестру. Ее лишили возможности воспользоваться своими способностями и поговорить со мной».
1: «Они накинули ей ткань на голову», — сообщил Харра. «Что-то блестящее».
0: «Волны мысли имеют электромагнитную природу», — сказал Келлин. «Их можно экранировать». Все замолчали. Они стояли в пустом пространстве между глухими стенами домов и ждали. Наконец, в неподвижном сплетении теней мелькнула другая тень. Медленно, с огромной неохотой, она приблизилась, и в лунном свете Харра увидел Тока. Ёжась и топорщась, согнувшись, словно придавленный тяжелой ношей, Ток явно не хотел идти к ним, но влочился, как рыба на леске. Крючком и леской был мысленный приказ Келлина. Отведя взгляд от неподвижного лица Келлина, Харра увидел страх и унижение в глазах Тока, и его окатила волна гнева, хотя он сам побаивался. «Ток», — мягко сказал он. «Ток». Абориген повернул голову и с безнадежной мольбой взглянул на Харру. Такой же взгляд Марит бросила на него, когда незнакомцы уносили ее. Затем Ток съежился у ног Келлина и застыл, дрожа. Харра невольно рванулся к нему, но один из братьев Келлина схватил его за руку. «Если ты хочешь спасти ее, стой на месте». Харра остановился, дернувшись от боли, ибо ему показалось, что в его плоть впились нечеловеческие пальцы опять стальных плоскогубцев. Келлин молчал, а единственным звуком, исходившим от Тока, было тихое постройство.

0: Ток повернулся и пошел. Все двинулись за ним. Хара заметил, что Ток, приободрившись, двигался легко и свободно, но страх еще не покинул его. Келин не отрывал от него глаз, темных и бездонных, как глубины космоса в межзвездном пространстве.
1: Демоны. Демоны с глазами тьмы.
0: Хару охватила дрожь первобытного страха. Затем он снова посмотрел на бродяг в их цветастых лохмотьях, отверженные из племени изгнанников за несколько монет, торгующие на рыночной площади красотой своей сестры. И волнение покинуло его. Он слишком доверился аборигенам, которые в каждой тени видят духов зла. Хара снова стал думать о Марит и о желтоглазом марсианине, который чуть не расколол ему череп, и у него зачесались костяшки кулаков. Теперь у него не было при себе никакого оружия, кроме спрятанного под рубахой ножа, но он был готов вступить в любую схватку. Не церемонясь, он задал вопрос, который давно вертелся на кончике языка. Что эти люди хотели от нее? Один из бродяг пожал плечами. «Она красива». «Не это было у них на уме», — бросил Хара. «Как и вы не это имеете в виду».
1: «Старые счеты», — хрипло сказал Келин. «Кровавая вражда».
0: От его голоса у Хары снова пошли мурашки по всему телу. Что-то странное творилось теперь на Камаре. После краткого взрыва собачьего бешенства псы исчезли с глаз. Из проемов раздвинутых крыш доносилось бормотание, и в длинных лавках слышалось трескотня разговоров. Но на улицах не было ни души, даже собачьей. Хара не сомневался, что чьи-то глаза смотрят на них из темноты, точно так же, как они наблюдали за Марит и за теми, кто похитил ее. Но это было лишь всего ощущение. Аборигены были неуловимы, как струйка дыма. Ток уверенно вел их, срезая путь по краю площади, где она шла под уклон. Тут начинался район, в котором Хара никогда не бывал. Квартал торговцев грезами. Столь поэтическое имя носил лабиринт сущих крысиных нор, от которых несло невообразимыми запахами. Раздвижные панели крыш всегда были закрыты, а те немногочисленные звуки, которые удавалось расслышать, вряд ли можно было счесть человеческими голосами. Они подошли к дому, который стоял в конце улицы, сам по себе. Похоже, он давно уже был покинут, ибо дверь густо заплели сорняки, пустившие корни в трещину в стен. Не было видно ни проблеска света, не доносилось ни звука. Но Ток остановился и показал на здание. После секундного промедления Келин кивнул и, уже не обращая внимания на Тока, коротким жестом отпустил его. Припадая к земле, абориген сделал 3 прыжка и исчез в тени. Бесшумно ступая в пыли, Келин двинулся вперед. Остальные последовали за ним. К дому сбоку примыкало крыло, частично разрушенное давним землетрясением. Сквозь сгнившие половицы пробился коренастый ствол дерева, ветви которого дотянулись до верхнего края осыпавшихся стен. Не дожидаясь указаний Келина, Харра вскарабкался на дерево и подобрался к стропилам, с которых была видна крыша. Скользящие панели оказались сдвинуты, но они тоже были подгнившими от старости, и сквозь щель Харра увидел слабое мерцание. Где-то внизу горел фонарь, и оттуда доносились мужские голоса. Осторожно пройдя по хрустящей кирпичной крошке, бродяги распластались рядом с ним. В их зрачках отразилось мерцание фонаря и появилось странное непередаваемое выражение холодной жестокости. Хара подумал, что они забыли о нем, так же, как о Токе. Он сменил положение и теперь мог смотреть прямо вниз сквозь дыру в крыше. Келин оказался бок о бок с ним. До них донесся мужской голос, который спокойно и обдуманно произносил безжалостные слова. «Чтобы оказаться здесь, мы проделали длинный путь. У нас не было в нем необходимости. Мы могли спокойно жить в своих домах, предоставив беспокоиться другим. Но мы явились. Люди из другого мира. Люди, ты слышишь меня, из человеческой плоти и крови». Его широкоплечая тень черной полосой падала на пол рядом с Марит. Тень была огромной, грозной и неподвижной. Девушка лежала на полу. Металлизированная ткань по-прежнему закрывала ей голову, а из-под нее был виден кляп, так что пленница не могла произнести ни звука.
1: «Сколько и где?»
0: Марит замотала головой. Жилистая, смуглая рука, которая могла принадлежать только марсианину, нажала кнопку на панели черного ящика. Тело девушки выгнулось и заколотилось в мучительных судорогах. Хара подобрался. За мгновение до прыжка Келин с силой ткнул землянина в плечо, и тот, проломив крышу, нырнул головой вперед.
2: Раздался громкий треск прогнившего дерева. Перед Харри на долю мгновения предстало все пространство комнаты, которое рванулось ему навстречу. Трое мужчин, задравших головы красно-белой одежды, девушки, распластавшиеся на коричневом полу, черный ящичек. Он успел ухватиться за край пробитой крыши, но тот подломился, и Харри увидел, что венерианин очень медленно, как ему показалось, делает шаг назад, чтобы не оказаться у него на пути. Оборвавшись, Харри успел собраться в полете и, приземляясь на ноги, подумал, что еще не собирается умирать и, конечно же, будет жить достаточно долго, чтобы сломать шею Келлину, а не себе. Он рухнул на пол в облаке пыли и обломков. Криво усмехнувшись, марсианин вскинул пистолет.

Глава 4. Как леопарды. На мгновение все застыли на месте. Пыль, копившаяся годами, бесшумно оседала. С треском свалилась еще одна доска. Хара перевел дыхание, которое чуть не вышибло у него при падении. Девушку продолжало корчить непрерывные приступы боли. Какое-то краткое мгновение троица с Земли, Марса и Венеры, не шевелясь, смотрела на Хару, пытаясь понять, что произошло. Затем сквозь пролом с крыши легко и уверенно попрыгали бродяги, приземляясь с той легкостью, что присуща лишь леопарду, когда он прыгает с нависшей ветки на добычу. Определенным образом наблюдать за ними было сущим наслаждением. Восхитительная грациозность и мощь движений, молчаливый блеск трех лезвий, балет с клинками. Пистолет марсианина успел выстрелить лишь один раз, пуля никого не задела. Огромный землянин кинулся на Келлина и только захрипел, когда сталь вошла ему между ребер. Хара поднялся. Похоже, в этой схватке ему не было места. Все свершилось настолько молниеносно, что казалось невероятным. Каким образом трое человек могут за несколько секунд расстаться с жизнью? Спокойные лица братьев Марит были полны такой холодной жестокости, что Хару чуть не замутило при взгляде на них. Он переступил через тело венерианина, заметив, что его серебряные пряди испятнаны слипшимися комками грязи и красными подтеками. Потом вырубил черный ящик, и Марит медленно расслабилась, то и дело подрагивая всем телом. Харра сорвал металлическую ткань у нее с головы, вытащил кляп и подумал, что человек, который так обошелся с девушкой, заслуживает смерти. Но эта мысль не доставила ему радости. Марит посмотрела на него, и ему показалось, что она улыбнулась. Он поднял ее и взял на руки, держать в него клюжей нежности. Могучий землянин приподнял голову. Он не спешил умирать, ибо даже смерть ему подобало встретить в свое время. Он увидел, чем все кончилось, и на его широком грубом лице появилось выражение, изумившее Хару. Оно просияло мрачной уверенностью. С горечью и ненавистью землянин посмотрел на бродяг, и было видно, что он не признает поражения. «Хорошо», — сказал он. «Хорошо. Какое-то время вы будете в безопасности. Вы поставили ловушку с приманкой из нее, и она сработала. Теперь вам ничто не грозит. Скрыться вам не удастся. Вас знает каждая собака. Вам нет места ни на земле, ни на небесах, ни в аду. И пусть даже, чтобы покончить с вами, потребуется вся до капли человеческая кровь в системе, мы пойдем и на это». Он повернулся к Харри, который, стоя на коленях, держал на руках Марит. «Ты хоть знаешь, кто они такие?» — спросил он. «Ты влюбился в это и даже не знаешь, что это такое». Марит задрожала и, вздохнув, прижалась к Харри, но прежде чем тот успел ответить, Келлин, улыбаясь, склонился над землянином. Лезвие бродяги сделало одно быстрое изящное движение, и послышалось сдавленное хрипение, как у зарезанной свиньи, когда та валится к ногам мясника. Затем наступило молчание. Пальцы Марит вцепились в кисть Харры. Она попыталась встать, и он помог ей утвердиться на ногах. «Подождите», — сказала Марит. Усмешка Келлина обрела сардонический оттенок. Давая понять, что ему некуда торопиться, он застыл в ожидании, лишь сделав шаг в сторону, чтобы кровь высокого землянина не коснулась его сандалий. Марит снизу вверх посмотрела в лицо Харри. Теперь в ее взгляде не было ненависти. «Это правда?» — спросила она. «Ты любишь меня?» Харра не нашелся, что ответить. Он посмотрел на трупы, на три молчаливых создания, что стояли над ними, и им овладела такая тошнота, что пересилила даже страх смерти. «Кто вы?» — спросил он. «Вас учуяли псы, вас узнал ток, но я не знаю вас». Харра перевел взгляд на Марит, та не отрывала от него глаз, и в их выражении терзало ему сердце. «Да», — с неожиданной хрипотцой сказал он. «Да, пожалуй, я люблю тебя, какой бы смысл ты ни вкладывала в это слово». Странно прозвучало оно здесь, где в воздухе висел густой кисловатый запах крови, а в руке Келлина поблескивал клинок. И произнесенное оно вызвало глумливые смешки.
«Поцелуй меня», — шепнула Марин. Медленно и с трудом нагнувшись, Харро поцеловал ее в губы. Они были прохладными и нежными, и что-то странно царапнуло у него в груди, будто плоть содрогнулась от боли или от страха, и гулко заколотилось сердце. Он сделал шаг назад и сказал: «Ты не человек». «Да», — тихо ответила девушка. «Я андроид». Она улыбнулась. «Я же говорила тебе, землянин. Я Марит. Я из отверженных». Она не плакала. У нее не могло быть человеческих слез. Но в глазах стояла тяжелая печаль, присущая лишь живому созданию. «Время от времени, — пробормотала она, — мужчины и женщины влюбляются в нас. Это великий грех. Их карают за это, а нас уничтожают. У нас нет души, и мы значим меньше, чем псы, которыми нас травят. Прах к праху, пепел к пеплу. Даже этого мы лишены, ибо созданы не из земного праха, не из ребра Адама. Рука человека создала нас, а не длань Божья. И это правда, что нам нет места ни в раю, ни в аду». «Мы найдем такое место», — бросил Келлен, играя блестящим ножом. Грусти в его голосе не было. Он посмотрел на трупы. Человек с Земли, человек с Венеры, человек с Марса. «Мы найдем себе место в их мирах. Ни рай, ни ад не имеют для нас смысла. У нас есть лишь сущая жизнь, та жизнь, которой наделили нас люди. Ты, землянин, как давно ты находишься за поясом астероидов?» «Давно», — ответил Харро. «Очень давно». «Значит, ты не слышал о войне?» — блеснул Келлен белыми зубами. «О тайной и молчаливой войне против нас, против рабов, зверушек, больших удивительных игрушек, которые выросли и стали такими сильными, что перепугали своих создателей. Неудивительно, что ты ничего не слышал. Правительства стараются все держать в секрете. Они не хотят, чтобы разразилась паника, чтобы люди по ошибке убивали друг друга, считая, что имеют дело с сбежавшим андроидом. Понимаешь ли, стоит нам снять облачение и избавиться от маркировок, нас очень трудно распознать». Он ткнул ногой мертвого марсианина, и тот перевалился на спину, продолжая скалиться даже после смерти. «Чтобы найти нас, нужны такие люди, которых готовят в лабораториях и лишь потом обучают, как бороться с преступниками. Мы решили, что тут-то мы в безопасности, далеко за пределами законов. Но нам хотелось убедиться. Если бы известие о нас достигло внешних миров, ни о каких законах не могло бы быть и речи. Они прибыли бы сюда, чтобы уничтожить нас». Он засмеялся. «Но теперь мы спокойны». «Лишь на какое-то время», — добавила Марит. «Появятся и другие, подобные этим». «Время», — бросил Келлен. «Хоть немного времени, это все, что нам надо». Он направился к Харри, двигаясь легко и небрежно, словно осталось еще одно дело, с которым необходимо покончить. Харро наблюдал за ним. Даже сейчас он не мог поверить в услышанное. Он вспомнил, что давно слышал, как называли андроидов. Келлен произнес эти слова: «Рабы, зверюшки, большие удивительные игрушки». Создания, синтезированные из химической протоплазмы, сформованные в вакуумных танках, они обретали разум при помощи потока загадочных космических лучей, приходящих из внешней Вселенной. Первоначально их создавали для работ, с которыми человек не мог справиться в силу своей хрупкости и уязвимости, для выполнения опасных заданий, для экспериментов с давлением, радиацией, для сбора данных из тех мест, куда человек не мог проникнуть, для долгих, тяжелых и утомительных работ, которых нервная система человека не могла вынести. Человек поработал лучше природы. Андроиды не нуждались ни в пище, ни в воде, ни в воздухе. Достаточно было ежегодно заправлять их порцией химикалей. Легкие были в зачаточном состоянии, служа лишь функцией речи. У них отсутствовали сложные внутренние органы, которые так легко повредить, а жесткий кожный покров не поддавался практически никакому воздействию. И потому что им придавали облик, близкий к совершенному, потому что они обладали мощью, изяществом и выносливостью, превосходящими способности человека, их использование все ширилось. Исполнители и организаторы, домашние слуги, блистательные элементы светской жизни, вещи, предметы, которые можно купить и продать, как машину. Но их это перестало устраивать. Глаза Келлена пылали от ненависти.
своем величии он был неотразим, как ангел смерти, и, глядя на него, Хара осознал горькую правду, ту истину, которую, умирая до последнего вздоха, пытался опровергнуть землянин. Люди постарались на славу. Они создали тех, кто унаследует вселенную. «Подождите», — снова сказала Марит. Но на сей раз Керин не остановился. Марит преградила ему дорогу, заслонив собой беззащитное тело Хары. «Я заслужила это право», — сказала она. «И я требую его». «Этот человек должен умереть», — бесстрастно ответил Керин, продолжая надвигаться. Марит не шевельнулась, и, прикрытый ее спиной, землянин вытащил нож. Он был бесполезен, но Харра не мог предстать перед мясником, не сделав даже попытки сопротивления. Глядя в лицо Келина, он внутренне содрогнулся.

0: «Человек уже оказал нам огромную помощь», — заговорила Мари. «Может быть, спасая меня, он спас всех нас?» Она показала на разбросанные тела. «Мы связаны с ними, и то, что нам предстоит, на скорую руку не сделаешь. На Камаре нам нужно обзавестись снаряжением, металл, инструменты, химикалии, много чего. Если мы станем искать сами, то рискуем стать опознанными, но если у нас будет агент, посредник...» Она помолчала и добавила: «Человек». Келлин наконец остановился и стал слушать. Один из стоящих в стороне людей, почему-то Хара не мог их воспринимать иначе, как людей, подал голос.
1: «Об этом стоит подумать, Келлин. Мы не можем проводить все время на площадях, выслеживая шпионов».
0: Келлин бросил взгляд на землянина поверх белого обнаженного плеча Марит.
1: «Довериться человеку?» И засмеялся.
2: «Есть способы предостеречься от предательства», — сказала Марит. «И ты их знаешь».
1: «Так и есть», — эхом отозвался тот андроид, что уже говорил.
0: Играя с ножом, Келлин продолжал молча смотреть на Харру. «Черт с вами со всеми», — хрипло сказал Харра. «Никто даже не спросил у меня, хочу ли я предать своих соплеменников». Келлин пожал плечами. «Ты легко можешь составить им компанию», — сказал он, посмотрев на трупы. Повернувшись, Марит взяла Хару за руку. От ее прикосновения по телу опять прошла странная дрожь, но на этот раз чувствовать ее было приятно.
2: «Смерть, на которую ты напрашиваешься, рано или поздно не минует тебя, но задумайся, землянин. Может, и на нашей стороне есть правда? Так что не торопись умирать, подожди немного».
1: «Она не изменилась», — подумал он.
0: Ее маленькие белые ножки, которыми она рядом с ним месила пыль Камара, ее голос, которым она говорила с ним, залитый лунным светом, все осталось точно таким же, только глаза у нее изменились.
1: Ее глаза и он сам. Ибо теперь Харра знал. И, наконец, вспомнил. Он понятия не имел, кого обнимал, кто был в кольце его рук. Ребенок, женщина или чуждая, пугающие своей непонятностью создания. Но она была само очарование, и он не мог позволить ей исчезнуть. Харра набрал полную грудь воздуха. От красоты глаз, которые искали его взгляда, невозможно было оторваться, и в них стояли такая горечь и такая боль, что их невозможно было вынести.
2: «Хорошо», — сказал он. «Я подожду».
0: Ли Дуглас Брекет. Танцовщица с Ганимеда. Глава 5. Такие же прекрасные.

Оставив за собой долгий путь по плато Камара, они углубились в джунгли, и охранное море которых жадно поглотило их. Они шли по узким тайным тропам, доступным только аборигенам или андроидам. Хара, которого буквально тащили по головокружительным кручам, наконец отчетливо осознал все несовершенство своего человеческого организма. Он был предельно измотан, у него мучительно ныли все кости и стонали нервы. Но Марвит, хрупкая и изящная, не нуждаясь в помощи, перепархивала через провалы, как маленькая белая птичка, и не чувствовала бы усталости. Как-то раз во время очередного спуска Келлен остановился, легко, без усилий удержав Хару от падения с высоты 1000 футов в пустоту, во тьме которой лишь неслись луны. Улыбнувшись, он сказал: «За нами идет Ток. Он боится, но идет за тобой». Но Хара был так напуган, что это его не тронуло. Наконец они остановились в чаще джунглей Ганимеда. Четверо андроидов и человек с Земли. Сквозь сплетение ветвей и цветущих лоз били струйки пара какого-то скрытого гейзера, в тепличной духоте которого растения буйно шли в рост. В горячем воздухе висели едкие запахи серы и гниения. Застыв на месте, Келлен прислушался. Он несколько раз сменил позу, словно нащупывая направление движения, затем решительно тронулся с места, и остальные последовали за ним. Все молчали. Никто не объяснил Харри ни куда они идут, ни зачем. Рядом с ним держалась только Марит, и когда время от времени он ловил ее взгляд, она улыбалась, и в улыбке ее была задумчивая грусть, как в далеких отзвуках музыки. Хара испытывал к ней ненависть, потому что был измотан, залит потом, и каждый шаг давался ему с болью. Он надеялся, что Ток продолжает следовать за ними. Его как-то успокаивала мысль, что это мохнатое создание беззвучно сопровождает их. Джунгли были его домом, и он был частью их. В Токе не было ничего человеческого, но он тоже мог чувствовать боль, испытывать страх и усталость. Они с Харой были братьями по крови. Небо скрывало листва. Сквозь гущу ветвей просачивался лунный свет, красноватый от кровавого мерцания Юпитера. В лесу стояла полная тишина. Он был столь же нескончаем и бесконечен, как темные провалы кошмаров, которые приходят в горячечном сне, и Харри показалось, что заросли затаили дыхание и ждут. Наконец они выбрались на прогалину, деревья на которой были снесены овальным полукругом вулканической лавы. На севере в небо упирался горный пик с курящейся дымом вершины, и его изломанные очертания наводили мрачные мысли. От резкого запаха серы перехватывало дыхание, и трещины на скальных склонах, издавая змеиные шипения, дышали струями пара. Легко и свободно эти совершенные белокожие создания двинулись по выжженному плато, и человек, спотыкаясь, заковылял за ними. Три раза они миновали грубые скопления примитивных хижин, которые оказались пусты. Под джунглем стремительно, словно на крыльях ветра, разнеслись известия, и аборигены покинули свои жилища. Келлен усмехнулся. Они попрятали своих женщин и детей, но мужчины следят за нами. Они сидят на деревьях вокруг нашего лагеря. Боятся нас и наблюдают за нами. Наконец, в мертвой тишине до Харры стали долетать странные для этого первобытного леса звуки. Лязганье металла. И вдруг путники оказались на краю площадки, с которой была съедена вся растительность. Их путешествие подошло к концу. Среди деревьев высились шпангоуты ржавого корпуса, и в сплетении падающих от них теней чувствовалось какое-то движение. Стояли длинные приземистые хижины, в них горели огни, и меж груд сорванного с корпуса корабля металла, готового для обработки, сновали фигуры. «Посмотри на них, землянин», — тихо сказал Келлен. 34, считая нас. Все, кто остались. Но самые совершенные, самые лучшие, владыки Вселенной». Харра смотрел на них, и мужчины, и несколько женщин, или создания, напоминающие их, все обладали той же совершенной красотой, той же неутомимой мощью. Что-то удивительное было в этих существах, которые работали и строили, не обращая внимания на условия существования, отрешенные от них, и рассматривая их лишь как средство для достижения своей цели. «Что-то потрясающее», — подумал Харра, с трудом переводя дыхание в горячем воздухе. «Удивительное и пугающее». По всей видимости, Келлен уже телепатически поведал их историю, ибо никто не оторвался от работы, чтобы задать вопросы. Они лишь поглядывали на Харру, когда тот проходил мимо, и в их взглядах он уловил тень судьбы, которая его ждет. «Зайдем на корабль», — сказал Келлен.

0: Часть каюты Кубрика показались нетронутыми. Корабль был старым и очень маленьким. Украденный, догадался Харов. Лучшее, что им удалось раздобыть. Но они приведут его в порядок. Выжить в такой скученности могли бы не больше 10 человек. И тем не менее 34 андроида преодолели в нем пространство дальнего космоса. Тьма, отсутствие воздуха и пищи не имели для них значения. «Часть оборудования мы смогли прихватить с собой», — сказал Келлин. «Остальное придется делать самим». Непрестанный лязг металла подтверждал его слова. Андроид завел Харру в помещение, которое когда-то считалось капитанской рубкой. Оно было забито сложной электронной аппаратурой, часть из которой, как Харра понял, предназначалась для снятия энцефалограммы фиксации волн мозга. Для мебели тут места не было. Келлин показал на небольшое пространство на металлической плите стола. «Садись». Харра помедлил, и андроид усмехнулся. «Я не собираюсь пытать тебя. Если бы хотел убить, то давно мог бы это сделать. Мы должны достичь полного взаимопонимания. Ты и я». Он сделал паузу, и Харра отчетливо уловил неприкрытую угрозу в его словах. «Мы должны общаться мысленно, ибо это единственный путь взаимопонимания». «Так и есть, землянин», — мягко сказала Марит. «Не бойся». Харра внимательно посмотрел на нее. «И, наконец, я смогу понять тебя?» «Может быть». Харра сел на жесткую металлическую плиту и коленями сжал руки, чтобы скрыть их дрожание. Келлин стал возиться с аппаратурой. Харра отметил безукоризненную точность его движений. В рубке послышался был далекий гул, который тут же перешел порог слышимости. Келлин приладил к вискам землянина круглые электроды, и Харра почувствовал легкую теплоту и пощипывание. Затем андроид опустился рядом с ним на колени, уставился ему в глаза, и Харра забыл всех и вся, даже Марит, утонув в глубине этих странных чужих глаз, пылающих страстью. «Я был создан 73 года назад», — сказал Келлин. «Сколько ты прожил, землянин?»
1: 30 лет.
0: 40. Что ты сделал? Чему научился? Насколько сильно твое тело? Велика ли мощь твоего мышления? Что ты помнишь и на что надеешься? Мы обменяемся этими сведениями, ты и я. И тогда, наконец, поймем друг друга». Харру сотрясала крупная дрожь. Он был не в силах вымолвить ни слова. Келлин сделал два быстрых движения руками. В рубке потемнело, у Харры закружилась голова, когда он стал проваливаться в неизведанную пустоту, теряя самого себя. Он вскрикнул в смертельном ужасе, но и голос был не его. Он не мог пошевелиться. Невыразимо странные смутные образы, кружась и сменяя друг друга, наполняли его мозг. Растерзанное и хаотичное возвращалось в вереницу воспоминаний, мучительно и болезненно мешаясь с реальностью. Молчание, тьма, покой. Он лежал, приходя в себя. Казалось, никогда не существовало ничего, кроме этой бестелесности. И он покоился в чреве сна, обнимавшего его со всех сторон. У него не было никаких воспоминаний, никаких черт личности, ничего, ни мыслей, ни тревог, лишь полный мир и покой, ибо он перестал существовать. Отныне и навеки вечный сон, в котором нет ни времени, ни пространства. А затем... Откуда-то из бездонной пустоты, необъятной, неизбежной, где из ничего возникает жизнь, пришел приказ. Приказ проснуться. Он очнулся. И как сияние кометы, ударившее по глазам после полной темноты, его резанула тревога. Взрывным толчком он ощутил свое существование, которое пришло к нему в грохочущих всплесках пламени. Не было ничего общего с неторопливым осторожным познанием самого себя, смягченного долгими годами детства. Обвал, наводнение, мучительная судорога, и вот он сам. От самого Харра осталась перед этим ужасным пробуждением лишь крохотная съежившаяся часть. Человеческий мозг был не в состоянии вынести то, что ему досталось, и тем не менее все воспоминания принадлежали ему. Он чувствовал, как пустоту в нем заполняет мощный прилив жизненных сил, от которого гудело в ушах. Он чувствовал, как его плоть, содрогаясь, обретает себя. Он осознал, что вспоминает момент появления Келлина на свет. И открыл глаза. Зрение обрело орлиную остроту, которому не мешали ни тьма, ни тени, ни слепящий свет. Он увидел высокого землянина с осунувшимся лицом, который, сидя рядом с ним на ржавой металлической плите стола, разглядывал его странными глазами. Землянин Тони Харро. Он сам. В то же время это существо было андроидом Келлином, который смотрел его глазами. Вставая, он покачнулся и решил, что сходит с ума, но на плечо ему легла рука Марит, удержав от падения. «Не бойся, я здесь». К нему обратился не ее голос. Она говорила с ним мысленно. Теперь он слышал ее. Он ощутил, как ее слова коснулись его, наполняя нежностью и покоем. И во внезапной вспышке озарения понял, что больше не чужак. Теперь он ее узнал. Она была Марит. «Вспоминай, землянин», — дошел до него тихий голос ее мысли. «Вспоминай дни Келлина». И он вспомнил.

0: Радиостанция 106.8 FM. Модель для сборки. DJ Incognito и Влад Коп. Сегодня рассказ Ли Дуглас Брекет, танцовщиц из Ганимеда. Глава 6. Владыки Вселенной. Он вспомнил лабораторию, место своего рождения, за дверью которой лежал путь в мир людей. Он вспомнил момент, когда впервые поднялся с лабораторного стола, на котором лежал распростертый и живое воплощение совершенства, предстал перед своими создателями. Он вспомнил, как его тело наливалось уверенной силой, как остро впитывал в себя новые звуки и голоса, как с восторгом и изумлением осознавал мощь своего интеллекта. Вереницы образов и воспоминаний, накопленных за 73 года существования, предстали перед Харрой с такой яркостью, словно были его собственными. Долгая, насыщенная подготовка. Келлен, модель А, технический эксперт. Легкость усвоения знаний, безотказная память, совершенствование способностей. Он превзошел лучших из своих учителей. Он вспомнил ту минуту, когда Келлен впервые увидел алую яркость человеческой крови и осознал, как хрупко и уязвимо тело человека. Он осознал, как в нем росли, развивались и крепли эмоции. Эмоции, органически присущи нормальной жизни. Харра понял, что у андроида они развивались медленнее, чем интеллект. Их накопление шло как-то странно, напоминая ветвистый рост кристалла с четкими хрустальными гранями, но они были живыми, не уступая в остроте слепым, непредсказуемым человеческим импульсам, хотя они были иными, совершенно иными. В них не хватало лишь одной важной составляющей — страсти вожделения, похоти. Келлен не жаждал обладания плотью и в силу этого был свободен от алчности и жестокости, а также, что поразило Харру, от ненависти. Удивительным образом, став обладателем чужого мышления, он вспомнил и полет экспериментального и испытательного корабля, ускорение которого человек не мог бы вынести. Но он наслаждался пребыванием в нем, когда подобием астероида, издавая беззвучный вопль восторга, рассекал бесконечность. Он вспомнил, как в одиночестве плавал в космосе. На нем не было защитного скафандра. Он не нуждался в воздухе, и леденящий холод не мог причинить ему вреда. Без ужаса и преклонения он смотрел на обнаженное сияние Вселенной. Величие запредельных пространств не смущало его затерянную в них крохотную пылинку. Он не предполагал, что ему под силу сравниться с громадами звезд. Скорее, он в первый раз почувствовал себя совершенно свободным. Свободным от этих маленьких замкнутых пространств, от мелочных людских забот и занятий, с которыми были связаны люди, но только не он. Ни время, ни пространство не были препятствиями для него. Он ощущал свое родство с блуждающими в космосе звездами, ибо все они были созданы, они рождены, и он стремился достичь их. Спасательный бот подобрал его, но он так и не смог забыть свою мечту о других солнцах, стремление побывать между ними и добраться до края Вселенной. Вместо этого ему пришлось собирать данные для ученых в недоступных местах Солнечной системы. Он спускался в меркурианские пропасти на темной стороне планеты, беспросветной ночи которой был бы не в силах выдержать человеческий мозг, где черные отроги гор карабкались к звездам, и где не было и никогда не будет никаких следов жизни. Он проникал в пещеру Луны, в одиночестве скитался в поясе астероидов, исследуя сотни крохотных безжизненных миров, пока его хозяева ждали результатов в безопасном укрытии своих кораблей. И тем не менее он был отверженным. Вещью. Андроидом. Люди пользовались им, не обращая внимания на его существование. Они были представителями рода человеческого, а он же искусственным созданием, вызывавшим легкое отвращение и смутный страх. Он не поддерживал отношений ни с кем, даже из своих сородичей. Словно предвидя грядущие тревоги, люди старались разъединять андроидов. И Харра почувствовал ту грызущую тоску, которая владела Келленом. «Нет места для тебя ни на земле, ни на небесах, ни в аду». Мысль Марит коснулась его легким прикосновением, как ползущая по щеке слеза. «Для нас нет ни покоя, ни надежды, ни спасения. Мы созданы по вашему образу и подобию, мужчины и женщины, но вы жестокие боги. И вы сотворили ложные образы и наделили нас интеллектом, дабы это понять. Вы лишили нас права даже на собственное достоинство. И еще, мы не просили, чтобы нас создавали. «Достаточно», — сказал Келлен. И снова Харра нырнул в круговерть тьмы. На сей раз она была даже не столь пугающей, но в определенном смысле он почувствовал себя хуже, чем в предыдущий раз. Он не осознавал этого, пока, наконец, полностью не пришел в себя, и лишь тогда понял всю горечь и унизительную постыдность контраста. Мышление андроида, с которым ему удалось на краткое время соприкоснуться, напоминало безбрежную вселенную, залитую светом. Его собственное казалось ему теперь убогим и сумрачным, в подсознании которого блуждали уродливые образы. Его покинуло потрясающее ощущение мощи и совершенства. На него навалилось ощущение убожества своего тела, и он едва ли не с отвращением уставился на свои неуклюжие руки. Он не стал спрашивать, что Келлен нашел в нем. Он не хотел этого знать. «Теперь ты понимаешь, что мы испытываем?» — спросил Келлен. «Можешь ты понять, почему мы стали ненавидеть людей?» Хара покачал головой. «Тут не идет речь о ненависти», — сказал он. «Вы даже не знаете смысла этого понятия, как знаем его мы. И то, что я по ошибке принял за живущую в вас ненависть, на самом деле куда больше. Я бы назвал это гордыней». Он многое увидел в Келлене, когда тот допустил его до себя. Жалость к человеку и его слабостям, восхищение перед его отвагой, ибо он выжил и состоялся, несмотря на свое несовершенство и пороки. И, может, даже благодарность. Но Келлен называл своих спутников-андроидов владыками Вселенной и был прав. Они были преисполнены неподдельной гордости, которая не позволяла им жить в цепях. Келлен пожал плечами. «Называй, как хочешь, это неважно». Он посмотрел на Харру, и в первый раз землянин увидел в андроиде что-то напоминающее усталость. «Дело не в том, что мы хотим править людьми, и не в том, что мы хотим власти, а лишь в том, что люди пытаются властвовать над нами с помощью страха и запугивания. И неужели мы должны уходить в небытие лишь потому, что люди боятся нас?» «Не забывай, мы лишены даже надежды на посмертное существование, что могло бы смягчить уход». Он покачал головой. «Это будет долгая и жестокая битва. Я не хочу ее, и никто из нас не хочет. Но мы должны уцелеть. А для этого мы обязаны взять власть. И, может быть, тогда и люди станут лучше. Не будет ни мира, ни настоящего спокойствия, пока этими гнусными маленькими мирками будут править те, кто умеет лишь попирать нижестоящих и клонится в любую сторону при первом же дуновении ветра». Он замолчал, задумавшись, а потом эхом повторил слова Марит. «Страх. Извечный страх. Вот что правит человеческой расой. Похоть, страх, алчность и уныние. Если бы только они не боялись нас». Вспышка давнего гнева снова блеснула в его глазах. «Кислотой и огнем они уничтожали нас, землянин. Нас 34, вот все, что осталось. Но это ненадолго. Люди воспроизводят себе подобных долго и неуклюже, но только не мы. Всего лишь несколько времени, и нас станет много, гораздо больше. И тогда мы вернемся и заберем то, что принадлежит нам по праву». Он произнес это еле слышно, и непоколебимая убежденность его слов прозвучала для Харры похоронным колоколом по человечеству. «Ты поможешь нам, землянин, или предпочтешь умереть?» Харра не ответил. «Дай ему прийти в себя», — сказала Марит. Келлен кивнул и отошел, но Харра не заметил его отсутствия. Девушка тихо обратилась к нему, он поднялся и побрел за ней из корабля. Она отвела его в сторону от мастерских к недостроенной хижине с односкатной крышей, на которую падал тусклый свет одинокой лампочки. Под деревьями было темно и жарко, стояла убийственная духота. Харра опустился на влажную почву и обхватил голову руками. Он не мог найти ответа, ибо в мыслях у него царила лишь огромная пустота. Марит ждала, не произнося ни слова. Наконец Харра поднял голову и посмотрел на нее. «Почему ты спасла меня от ножа Келлена?»
1: «Я не Келлен», — медленно ответила Марит.
0: Я создана для красоты и радости. Танцовщицей. Мое мышление не поднимается до таких высот. Оно тоже задает вопросы, но мелкие и несущественные. Какие вопросы, Марит? Я прожила всего 19 лет. Мой владелец очень гордился мной. Я приносила ему много денег, но где бы я ни бывала, в любом городе я видела мужчин и женщин. Я видела, как они смотрят друг на друга, как улыбаются. Многие женщины не были ни красивы, ни талантливы. Мужчины любили их, и они были счастливы. Хара припомнил ее слова. «Я ненавижу всех мужчин и женщин тоже, особенно женщин». А когда работа кончалась, продолжала она, хозяин как куклу отбрасывал меня в сторону, пока не наступало время снова приниматься за работу. И мне оставалось лишь сидеть в одиночестве и размышлять. Она стояла вплотную к Харе. Ее лицо было неразличимо в темноте, смутный силуэт девушки из сна. «И когда ты решил, что я человек, то сказал, что любишь меня. Думаю, поэтому я и спасла тебя от ножа». Наступило долгое молчание, и, наконец, Харра сказал слова, которых Марит ждала от него и хотела услышать, слова, которые были правдой. «Я и теперь люблю тебя». «Но не так», — еле слышно произнесла она, — как любил бы настоящую женщину. Хара вспомнил, как она танцевала на базарной площади. Тот древний, полный чувственности танец, в котором и выражались ее неповторимое обаяние, женственность и нежность. «Да», — сказал он, — «но лишь потому, что ты не уступаешь такой женщине, а превосходишь ее». Он притянул ее к себе. Теперь-то он знал, что держит в объятиях ни ребенка, ни женщину, ни какое-то странное создание, а существо с невинностью и красотой, которого не могло сравниться даже лунное сияние. Он притянул ее к себе, и на мгновение ему показалось, что к нему снова вернулась юность. То короткое радостное время, когда он был еще не знаком с тем, о чем говорил Келлен, с похотью, страхом, алчностью и унынием. Он притянул Марит к себе. Но в нем не было страсти, а только бесконечной нежности, грусти, такая печаль, от которой было готово разорваться сердце. Теперь он нашел ответ. Отпрянув от него, Марит поднялась и отвернула лицо. В темноте он не видел ее глаз. «Я должна была оставить тебя умереть на Камаре», — сказала она. «Это было бы куда лучше для нас обоих». Странная дрожь охватила Харру. «Теперь ты можешь читать мои мысли». Он медленно, с трудом встал. Она кивнула. «У Келлина это получается лучше, потому что он глубже проникает в них. Это я имела в виду, когда сказала, что есть пути предотвращения предательства». «Будь я человеком, то посоветовала бы тебе скорее бежать и спрятаться от Келлина, а мне осталось бы жить лишь надеждой. Но я не человек. Я знаю, что надежды не существует». Она повернулась к Харри, и теперь он ясно видел ее лицо в лунном свете. «Будь что будет», — прошептала она. «У тебя своя доля и своя гордость, и тебе вечно нести хобби. Келлин был прав. И все же я бы хотела... И внезапно она исчезла, а в протянутых руках Харры осталась лишь пустота. Он долго стоял, не шевелясь. Он слышал звуки, доносившиеся из лагеря, понимал, что до андроидов дошло телепатическое предупреждение, и через несколько секунд он будет мертв. Но сейчас он мог думать только о том, что Марит исчезла, и он потерял ее. И тут из темных джунглей, полный любви и ужаса, Ток, плача, кинулся к своему господину. Хара совершенно забыл о Токе, который следовал за ним, покинув безопасное укрытие Камара. Он многое забыл, а теперь вспомнил. Он вспомнил слова Келлина и тех трех человек, которых убили на Камаре, и почему они погибли. Он вспомнил, что относится к роду человеческому и обязан надеяться, даже когда никаких надежд не осталось. «Идем, господин, бежим!» Хара сорвался с места, но было уже поздно. Из темноты возникли андроиды, и гибкое маленькое создание, рванувшись, опередило его. Ток был в футах в 30 от него, и Хара знал, что никогда не сможет преодолеть их. Он остановился. Среди тех, кто неумолимо приближался к нему, был Келлен, и Харро увидел, что теперь он вооружен пистолетом вместо ножа. «Кислотой и огнем они уничтожали нас. Огнем». Настал черед Харры воззвать к току, который невидимый наблюдал за ними из-под деревьев. В ту долю секунды, которая предшествовала его падению, он крикнул изо всех сил, и звук голоса не заглушил даже грохот выстрела. Он решил, что ток уже исчез. Ему показалось, будто из джунглей донесся ответ, но он не был в этом уверен. Он ни в чем не был уверен, кроме боли, пронзившей его. Он лежал на том же месте, где свалился, и понимал, что ему не сдвинуться с места, потому что нога перебита выше колена. Он равнодушно посмотрел на струйку темной крови, текущую из раны, на нависшее сверху лицо Келлена, удивившись, почему андроид склонился к нему. Прочитав его мысли, Келлен ответил: «Тебе уже все было сказано, и я предпочитаю, чтобы ты погиб вместе с нами». После этого он надолго замолчал. И на прогалине воцарилось глухое молчание. Вокруг стояли андроиды, 34 совершенные создания, единственные, кто остались из их рода, и никто из них не произнес ни звука. Мертвая тишина стояла и в джунглях. Но аборигены не медлили, взявшись за дело, и вот уже потянуло дымком и пахнуло горячим порывом ветра. Обнаженные шпангоуты корабля насмешливо напомнили андроидам о том убежище, которым они должны были стать. У них теперь не было ни путей бегства, ни спасения, и они это понимали. Харро увидел, как Келлен поднял глаза к небу, к тем далеким звездам, которые мерцали на краю вселенной. Джунгли издали глухой вздох, меж деревьев полыхнуло пламя, и его языки обступили их остроконечным частоколом. Харро подумал, что не только люди наделены способностью испытывать скорбь. Резко повернувшись, Келлен крикнул: «Марит!» Она отошла от остальных и предстала перед ним. «Ты счастлива, Марит! Ты поступила как настоящий человек, как женщина, уничтожившая царство ради любви». Он швырнул ее на землю рядом с Харрой и горестно покачал головой. «Нет, вся вина на мне. Я был лидером. Я должен был убить этого человека». Внезапно Келлен рассмеялся. «Итак, нам пришел конец, и не от рук человеческих, а от обезьяньих лап, которые умеют всего лишь разводить огонь». Харро кивнул. «Обезьяны. Да, это и разделяет нас, поэтому мы вас и боимся. Вы никогда не были обезьянами. Вам никогда не удастся править нами. Никому не удавалось, даже нам самим. В конце концов, вам осталось бы лишь уничтожить нас». Келлен встретил его взгляд, и в его непроглядно темных глазах засветилось нечто, чего Харро не мог понять. «Может быть», — мягко сказал он. «Может быть. Ты гордишься, не так ли? Ничтожные создания превзошли тех, кто выше и лучше их, и тем самым почувствовали свою силу. И ты умираешь полной гордыни, ибо считаешь, что покончил с нами. Но это тебе не удалось, землянин. Не удалось». Огромная фигура Келлена высилась на фоне красных языков пламени, которые рвались с пылающих деревьев, и громовые слова были обращены к звездам, ко всему мирозданию. «Вы однажды создали нас, вы, ничтожные существа, которым нравится чувствовать себя богами, и мы снова создадите нас. Вы не сможете удержаться, и мы унаследуем Вселенную». Теперь Харро понял, чем одержим Келлен. Это была вера. Она светилась на лицах тех, кто стоял рядом, этих удивительных созданий, которые, застигнутые врасплох, продолжали ждать, окутанные рдеющим багровым пологом. Огромная завеса пламени и пелена пепла скрыли андроидов от взгляда Харры. Боль и сострадание пронзили его, горькая печаль. Он попытался крикнуть, сказать, как сожалеет, но не мог выдавить ни слова. Устыдившись содеянного, он ощутил себя крохотным, ничтожным созданием, полным черной дьявольской злобы и непреодолимого чувства вины. И, склонив голову, он заплакал. Рядом с ним раздался голос Мэри. «Никого не осталось. Скоро это же ждет и нас. Может, так будет лучше». Харро повернулся и с изумлением увидел, что Марит полна странной радости, словно наконец ей удалось высвободиться из черных тюремных глубин. «Ты любишь меня, Марит? Любишь даже после того, что я сделал?» «Ты дал мне свободу», — ответила она. Обняв Марит, он прижал ее к себе, и его осенило, что только так, только теперь они могут быть вместе. Наконец, он был счастлив.

И еще один небольшой рассказ в завершении нашей литературной части. Его написал также Рубен Дарио, а называется он «Глухой сатир. Греческая сказка». Жил невдалеке от Олимпа сатир. Издавна царствовал он в этих лесах. Боги повелели ему: наслаждайся, живи весело и праздно, леса твои. Играй на флейте сколько душе угодно, гоняйся за нимфами. И сатир наслаждался жизнью. Однажды, когда рука Аполлона, бога Муз, касалась струн лиры, нашему сатиру случилось покинуть свои владения. Он взобрался на священную гору и осмелился потревожить златокудрого бога. И Аполлон покарал его. С тех пор сатир глух, как пень. Напрасно щебечут в лесах птицы, напрасно воркуют голуби, сатир не слышит. Над всклокоченной головой, увенчанной виноградными лозами, рассыпает трели Филомела и, завора...

Фебы, склонившейся перед ним с почтительной улыбкой. И хотя ни один звук не касается его слуха, даже тимпана сатир не слышит, он наслаждается на свой лад. Так и живет бородатый лесной царь с козлиными копытами. Есть у него свои причуды. Осла и жаворонка назначил он главными советниками. Но сатир оглох, и жаворонок утратил влияние, а прежде, бывало, утомившись от беготни, лесной царь брался за флейту, и жаворонок вторил его песни. Теперь же, в лесной тиши, нетревожимой с некоторых пор олимпийским громом, ему милее мирные длинноухие животные, прекрасные к тому же средства передвижения. А жаворонок, едва займется заря, по-прежнему рвется из рук, пролагая песни и дорогу настоящему дню. Осла манят травы. Жаворонок устремляется к вершинам. Испив росы с листа, приветно встречает он первый проблеск зари, песней пробуждает дубы. «Стряхните сон, старцы!» Любимец утренней звезды, счастливец, удостоенный ласки солнца, малая птаха, обретшая приют в бескрайней лазури. И осел, мыслитель, по свидетельству народной мудрости, хотя они с Кантом еще не были знакомы в те времена, впечатленный солидным видом, с которым осел, потряхивая ушами, глодал побеги, сатир преисполнился почтения. А ведь слава об осле тогда еще не гремела. Он жевал, и не подозревая о том, какую хвалу воздадут ему Даниэль Гейнсиус на латыни, Пассера Бюфон и сам великий Гюго по-французски, Посада и Вальдерама по-испански. Когда беднягу одолевали мухи, он отгонял их хвостом и временами взбрыкивал, оглашая лесные аркады диковинным криком. В лесу любили его. Когда он ложился отдохнуть, земля была черна и радушна, святые травы дарили ему ароматы, а большие деревья укрывали его тенью ветвей. Как раз тогда Орфей, певец, удрученный людским убожеством, задумал укрыться в лесах. Он верил, что согласные звуки и живая страсть всколыхнут лес, едва он коснется струн, что деревья и скалы, услыхав его песнь, проникнутся ей. Ведь улыбка озаряла лицо Аполлона, едва Орфей касался лиры. Его песней наслаждалась Деметра, и пальмы благоухали сильнее, прорастали зерна, а львы встряхивали гривами. Однажды гвоздика алой бабочкой слетела со стебля, а в другой раз очарованная звезда спустилась на землю и осталась на земле лилией. Так где и петь ему, если не здесь? В царстве сатира, которого он очарует пением. Где же, если не здесь, в лесу, где все веселится и пляшет, пленяет красотой и манит любовью, где вакханки и нимфы вечно девственные, вечно дарят ласки? Где же, если не здесь, где вьются виноградные лозы и звенят цитры, и хмельной козлоногий царь, подобный Селену, пляшет перед фавнами? С лирой в руке, в лавровом венке, гордо подняв голову, озаренную сиянием, предстал поэт перед мохнатым дикарем-сатиром и запел, прося гостеприимства. Он пел о Зевсе-громовержце, об Эроте и Афродите, о доблестных кентаврах и безумных вакханках. Он воспел чашу Диониса, Тирс, пронзающий нежные ветры, Пана, властелина гор, повелителя лесов, бога сатира и тоже песнопевца. Он пел о небе и о земле, великой матери. Трепет эоловой арфы, шелест листвы, гул морской раковины, чистый звук лесной свирели — все было в этой песне. Он пел о поэзии, небесном даре, усладе богов. Он воспевал шелка снегов, золотое литье кубков, птичий гомон, сияние небесных светил. И едва зазвучала песня, свет засиял ярче. Вековые деревья расправили ветви, и даже роза рассыпала лепестки, а ирис склонил голову, словно в забытии. Ведь когда Орфей пел, камни начинали рыдать. Львы взрыкивали в лад его песни, и бешеные вакханки смолкали, зачарованно внемли ему. А юная наяда, еще не порочная, еще не оскверненная ни единым взором сатира, робко приблизилась к певцу и промолвила: «Я люблю тебя». Филомела, подобно анакреондовой голубке, слетела к нему на лиру. Все голоса

0: сердца смолкли, лишь эхо вторило песня Орфея. Природа внимала гимну. И даже сама Венера, прервав прогулку, вопросила дивным своим голосом: «Уж не Аполлон ли это?» И только глухой сатир оставался чужд магии всеобщего лада. Он ничего не слышал. Закончив, поэт обратился к нему:
1: «Вам понравилась песня? Если понравилось, я останусь здесь, у вас в лесу».
0: Сатир недоуменно воззрился на советников. Это они должны были решить. Взгляд требовал ответа.
1: «Повелитель!» — сказал жаворонок, силясь говорить как можно громче. «Пусть певец останется с нами! Ведь дар его могуч и прекрасен! Песнь его возвеличила и озарила леса! Поверь мне, повелитель, я знаю, что говорю! Он одарил нас гармонией! Когда нагая встает заря, и земля пробуждается ото сна, я взмываю в небеса и с высоты рассыпаю незримые мои жемчуга, трели, и песня разливается в утренние сини, и дали ликуют. Поверь мне, Орфей — избранник богов, он пел так чудно, весь лес заворожил он песней. Орлы слетелись парить над нашими головами, всколыхнулись кадила цветущих ветвей, пчелы покинули соты, чтобы послушать песню. А я, о повелитель, будь я на твоем месте, я отдал бы ему и тирс, и венок из виноградных лоз. Есть власть и власть, синица в руках и журавль в небе. И песня Орфея может быть сильнее Гераклова кулака. Бог-силач одним ударом разнес бы в куски высочайшую гору, Орфей приручил бы ее песней. Ее и немейского льва, и ириманского вепря. Одни рождаются растить в полях злаки, другие ковать железо, третьи сражаться в битвах, иные учить, славить, петь. Виночерпий подаст тебе чашу, услаждая твой вкус. Я запою гимн, и возрадуется твоя душа».
0: Орфей сопровождал пение жаворонка игрой на лире. Из леса, завладевая миром, лилась чарующая мелодия. А сатир уже терял терпение. «Кто этот странный человек? Почему, едва он явился, стих безумный сладострастный танец? И почему молчат советники?» Да, жаворонок пел, но ведь сатир не слышал. И взгляд его обратился к ослу. «Что же осел? Перед всем лесом огромным, звенящим, под священным лазурным сводом осел молча, весомо, словно мудрец, разрешивший задачу, мотнул головой». И сатир нахмурил брови, топнул копытцем и, понятия не имея, что и как, возопил, вскидывая руку: «Вон!» Эхо донесло его вопль до Олимпа, благо рядом. И боги, приняв случившееся за шутку, захохотали, да так, что впоследствии хохот их был поименован гомерическим. В печали покинул Орфей владение глухого сатира и собрался было удавиться на первом попавшемся лавровом супу. Но не удавился, а женился на Евридике.

0: Рассказ называется «Генри Дарджер наизнанку». Жизнь и творчество Генри Дарджера сквозь призму острого, сочувственного и проницательного эссе «Хэмп» предстают нерешенной загадкой, которую нельзя просто описать или проигнорировать. Элизабет Хэмп, «Генри Дарджер наизнанку». В начале этого года жители Нью-Йорка выстраивались в очередь, чтобы увидеть живые, большого формата образы мира, столь непохожего на наш, населенного доверчивым, как дитя, народом, что ведет грандиозную битву с чудовищными силами зла. Драконы, демонические существа, тщательно детализированные пейзажи, добросовестно воспроизведенные сцены боевых действий и возмущения разрушительных сил природы – все это плод воображения благочестивого католика, родившегося в 1892 году, того, чье творчество отразило как увлечение автора христианскими мифами, так и дурное влияние войн и технологий 20-го столетия. Что это? Первая часть «Властелина колец» Питера Джексона? Нет. Это картины Генри Дарджера, так называемого постороннего художника, колоссальное наследие которого, все то, что им нарисовано и написано, посмертно закрепило за ним известность как одной из любопытнейших фигур минувшего столетия. Со времени обнаружения в квартире Дарджера в 1972 году, за несколько месяцев до его смерти, огромного клада картин, коллажей, художественных текстов и автобиографического материала, интерес к его творчеству только возрастает. Более того, теперь, после почти 100 лет безуспешных попыток, благодаря Дарджеру возникла возможность перевода дощечек с древнекритским линейным письмом. Но если творчество Дарджера уже досконально исследовано, то работа другого выдающегося художника, Джона Роналда Руэлла Толкиена, по-прежнему страдает от невнимания, а нередко и от высокомерного презрения критики, несмотря на коммерческий успех, даже как раз благодаря ему. А Толкиен и Дарджер — современники. Они родились в разные месяцы 1892 года и умерли примерно в одно и то же время. Дарджер в конце 1972 года, а Толкиен в сентябре 1973. И хотя они жили и умерли, можно сказать, в совершенно разных мирах, Толкиен большую часть жизни прожил в Англии, Дарджер в Чикаго, а во взрослый период они могли бы показаться едва ли не антиподами, ранние их годы отличаются жуткой, внушающей едва ли не суеверный страх симметрии. На обоих глубокое впечатление произвели потери в раннем детстве. Мать Дарджера умерла за несколько недель до четвертого дня его рождения. Отец Толкиена умер спустя несколько месяцев после того, как будущему писателю исполнилось 4. Оба остались сиротами в раннем возрасте. После смерти от диабета матери 12-летний Толкиен вместе со своим младшим братом попал под опеку великодушного приходского священника, а затем его взял к себе родственник. В 1900 году больной отец Дарджера увлекся церковной деятельностью. Его сын был приписан к воспитательному дому мальчиков-католиков, а после смерти отца 5 лет спустя 13-летний Дарджер был помещен в воспитательное заведение закрытого типа. В 1908 году он оттуда сбежал. Оба начали работать над своими эпопеями примерно в одно и то же время. Толкиен в 1913 году, а Дарджер годом раньше. Оба в своем искусстве использовали визуальные и вербальные формы. И обоих увлекло создание эпической истории воображаемого мира. Средняя земля Толкиена и царство нереального Дарджера. Книга «Генри Дарджер. В царстве нереального» историка Джона М. Макгрегора – авторитетный труд, который кажется столь же монументальным и всеохватным, как и сам предмет его исследования. Макгрегор – автор, вышедший в 1988 году монографии «Открытие искусства безумных», скрупулезного изучения формы выражения, которую называют по-разному «арт-брют», «народное искусство», «искусство самоучек», «воображаемое искусство», но которое теперь чаще всего определяется термином «искусство постороннего». Это выражение слишком широкоохватно, что огорчительно. Его применяют по отношению к таким несопоставимым художникам, как чудесный живописец викторианской эпохи Ричард Дэд, член Королевской академии, не посторонний, не самоучка, но бесспорный безумец. Крис Марс, одно время бывший музыкантом, а теперь дорого продаваемый художник, в работах которого весьма ощутимо влияние наследственной шизофрении. Художник из низов Хауард Финстер и анатомический живописец-трансценденталист Алекс Грей. Наверное, визуальный, более точное определение, особенно смягченное словами «навязчивый» или «всепоглощающий», что применимо и к большей части написанного Толкином. Возможно, самая острая реакция на подобные сугубо личные, глубинные акты творческого самовыражения исходит от художника Натана Лернера, домохозяина Дарджера и человека, который вместе с помощником-студентом открыл монументальные свершения Дарджера незадолго до смерти последнего. Что заставило его делать все то, что делать было не нужно? В самом деле, что? Возможно, Генри Дарджер и не был безумцем, но он был настолько близок к расклейщику афиш, насколько может быть только посторонний художник. За несколько недель до четвертого дня рождения Дарджера его мать умерла от родильной горячки после появления на свет девочки. Дитя, сестра Генри, позднее была отдана на удочерение. Ее дальнейшая судьба неизвестна, но ясно, что ее исчезновение вскоре после смерти матери и горя отца явились главным событием, вокруг которого взрослый Дарджер сконструировал блестящую, полную треволнений и волнующую историю царства нереального. Побывав в воспитательном доме для мальчиков-католиков, в 1904 году 12-летний Дарджер был помещен в Линкольновский дом для слабоумных детей. Его отец помог составить документы о припоручении перед своей кончиной в 1905 году. Генри оставался в доме до 1908 года. Причиной его пребывания там была склонность к агрессивному поведению, избиение младших детей, возможно, негативная реакция по отношению к маленькой сестре, которая лишила его матери, нападение на учителя, поджоги, злоупотребление своей силой. Это побудило осматривавшего его врача объявить ребенка безумным. Однако, несмотря ни на какие психологические отклонения, юный Генри отнюдь не был слабоумным. Он был развит, любил читать, особенно газеты и книги по военной истории. Гражданская война была его особой страстью. Во время пребывания в католическом приюте он был, вероятно, изумлен издательской деятельностью, которую вела миссия, привлекая к участию в ней воспитанников. МакГрегор предполагает, что Дарджер, возможно, страдал синдромом Аспергера. Это сравнительно мягкая форма аутизма, которая характеризуется затруднениями в установлении и поддержании человеческих отношений и вызывающим поведением, часто при нормальных умственных способностях и свободе устной речи. Несмотря на позднейшие заявления Дарджера, в конце концов, мне понравилось, там еда хорошая, ее много, дом для слабоумных детей был, должно быть, кошмарным учреждением, отличавшимся яростными вспышками агрессии и отсутствием какого-либо взаимопонимания между его 500 сотрудниками и 1200 обитателями. Летом случались передышки, когда Генри посылали работать на ферму за пределами города. После нескольких неудавшихся попыток бежать, 17-летний Генри наконец-то сделал это и возвратился в Чикаго, где нашел работу швейцара в больнице Святого Иосифа. Странно это, но о том, чем хорошо обладать, и о днях, которые приятно проводить, быстро рассказывается, и не очень-то к этому прислушиваются. А вот из того, что страшно и даже ужасно, получается хороший рассказ, да и рассказывать приходится долго. Так Толкин размышляет в «Хоббите». И хотя продолжение жизни Генри Дарджера лишь с большой натяжкой можно назвать хорошим, значительных событий в жизни это определенно не происходило, во всяком случае, на взгляд стороннего наблюдателя. В 1917 году он был призван в армию, но спустя несколько месяцев демобилизован по состоянию здоровья. После этого он работал швейцаром и посудомойкой в больницах. Затем, когда он сделался слишком слаб для подобной работы, ему стали поручать более легкие занятия прислуги. Похоже, что у него был всего-навсего один настоящий друг. В 1932 году он переехал в многоквартирный дом, где в одной большой комнате ему предстояло провести остаток жизни. В 1956 году здание было куплено художником Натаном Лернером, человеком доброжелательным, богатым представителем богемы, создавшим из дома своеобразную пристань для художников, музыкантов и студентов художественных школ, которые не только терпели присутствие Дарджера, но и оказывали посильную помощь одинокому старику. Лернер был для Дарджера исключительно гуманным домовладельцем. Он не поднимал квартирную плату и мирился с тем, как ведет домашнее хозяйство его постоялец. Он и другие обитатели дома 851 на Уэбстер-стрит по очереди помогали Дарджеру, порой подкармливая его и помогая с медицинским обслуживанием. Но самое важное, они обеспечивали ему контакт с миром, которого не было в голове Дарджера. Ибо к 1960-м годам Генри Дарджер стал одной из потерянных душ, которые населяют городские окраины. Скрытный, незаметный человечек, ростом он был чуть больше 5 футов, облаченный в то, что осталось от шинели, Дарджер каждый день часами бродил по боковым улицам, заглядывая в урны в поисках того, что потом приносил в свою комнату. МакГрегор цитирует гостя Дарджера. «Мусора было ужасно много. Стопки из старых газет и журналов высились до потолка. Если у человека бывает пара очков, то здесь их была, должна быть, сотня. Резиновые жгуты, целые коробки резиновых жгутов. Башмаки, множество башмаков, но все это было приведено в определенный порядок. Стол был завален фута на 2-3, кроме рабочего места. На столе все эти рисунки и картинки. Я не был чужд искусства, и меня немного все это занимало, но было очевидно, что все это личное, чересчур личное». Соседи Дарджера часто слышали, как он разговаривает сам с собой, ведет продолжительные беседы на разные голоса. В это время он находился на последних стадиях продолжавшейся всю жизнь борьбы с Богом, борьбы, которую он зафиксировал в своей многотомной эпопее.
1: «Опять проблемы с веревкой. Слишком безумен, чтобы хотеть быть плохим торнадо. Ругался на Бога, однако ходил на 3 утренние мессы. Успокоился к вечеру. Кто я на самом деле? Враг креста или очень-очень раскаявшийся святой?»
0: Да, извечная борьба с веревкой. И тем не менее, из чего и состоит наша жизнь по большей части, как не именно из этого. Из борьбы не на жизнь, а насмерть с шефом, детьми, супругой или супругом, соседями, соседской собакой, с хождением по магазинам и поездками на работу. А что же Бог? Каждое время имеет то искусство, какого заслуживает. И святые у нас такие, которых мы заслужили. И в этом случае Генри Дарджер вполне заслужил канонизацию, которой был удостоен вскоре после смерти. Начало ей было положено, когда он, наконец, оставил Уэбстер-стрит ради католического дома презрения. Ему было 80 лет. Незадолго до его смерти Натан Лернер зашел в комнату Дарджера, чтобы навести там порядок. Как он сам потом вспоминал, стыдно признаться, но только после того, как я заглянул под все кучи хлама в его комнате, я понял, какой невероятный мир Генри создал. Только в последние дни жизни Генри Дарджера я подошел близко к пониманию того, кем в действительности был этот старик с шаркающей походкой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». То, что Лернер нашел под принудительно приведенными в порядок кучами веревок, очков и газет, было 8-томной биографией Дарджера, над которой он работал с 1963 года, и в нескольких старых чемоданах, где она хранилась, клад, оригинальные живописные работы, которые сделали Дарджера знаменитым. По словам МакГрегора, 15 томов, 15 145 отпечатанных на машинке страниц, бесспорно, самое большое из когда-либо написанных произведений. Чуть позже обнаружились 3 огромных переплетенных тома с иллюстрациями к этой работе, несколько сот картин, многие больше 12 футов длины, написанные на обеих сторонах картона. Домовладелец внезапно наткнулся на тайную работу всей жизни, которую никто никогда не видел — альтернативный мир Дарджера. Этот мир — огромная безымянная планета, вокруг которой по орбите движется наша Земля. Титульный лист 1-го тома ее истории гласит: «Об истории вивианских девушек в том, что называется «Царство нереального», о Гландего-Ангелинианской войне, начавшейся из-за восстания детей-рабов». Вивианские девушки. 7 смелых юных принцесс со своим братом Пенродом вступают в битву со взрослыми мужчинами, гландонилианами, врагами, которые существуют как будто лишь за тем, чтобы схватить, заточить в узилище и подвергнуть истязаниям детей-рабов христианской страны Абини. Созданная по образцам книг, которые он любил, когда был ребенком, книги о стране Оз Л. Франка Бома, история о Хайде Джоанне Спайре, хижины дяди Тома и о серии о Пенроде Бута Таркингтона, эпопея Дарджера ведет вивианских девушек по бесконечной цепи неприятностей, заговоров, битв, заключений в тюрьму, побегов и разрушительных бурь. Вместе с тем Дарджер признается: это не та земля, где живут Дороти и ее друзья из страны Оз. Похоже, Дарджер не обладал чересчур большим даром рисовальщика. Он создавал свои работы посредством коллажа, узора, фотокопирования и увеличения чужих рисунков, потом раскрашивая их от руки и накладывая густой слой красок. Создавал нечто сюрреалистичное, безумно смешное и очень часто ужасное. Фигуры вивианских девушек и детей-рабов по большей части заимствованы из детских книг-раскрасок и газетных комиксов. Это диснеевские образы, объявления, иллюстрации Saturday Evening Post. Злые гланделинианские генералы из газетных фотографий изображений солдат времен Гражданской войны. Там есть замечательные, похожие на драконов, бленгегламинианцы и бленглины. Дети с рогами барана и роскошными крыльями бабочек. Пейзажи обширны, с деревьями Тунтауна и голубыми небесами. Впрочем, преобладающая погода — циклоны, торнадо, град, да еще и пожары. В общем, безумная ярость сумасшедшей бури. Вот образцы подписей Дарджера к иллюстрации. Волнующее время, когда снаряды рвутся вокруг. Дети привязаны к деревьям на тропе лесных пожаров. Несмотря на жуткую опасность, вивианские девушки спасли их. И все хорошо, хотя буря продолжается. В голове Генри Дарджера она продолжалась десятилетиями. Это буря противоборствующих импульсов. Искусствоведы отдают должное блестящему использованию Дарджером света и его прямо-таки гениальному умению составлять коллаж. Многие работы Генри Дарджера в Американском музее народного искусства, безусловно, замечательны. Это акварель с драконоподобными бленгинами, напоминающие райские видения, профильтрованные через Климта. Групповой портрет гленделинианских генералов, ожидающих оживления питона Монти Тори Гильяма. Девятифутовое полотно, изображающее вивианских девушек и их союзников в идиллической обстановке с цветами, что вызывает в памяти пасторальную прелесть ночных грез в середине лета. Но это не страна Оз. Девушки-рабыни здесь обычно обнажены, значительная часть текста посвящена их раздеванию, и у них мужские, а не женские половые органы. Экономической причины для их порабощения нет. Дети существуют исключительно для того, чтобы их мучили. С ужасающими подробностями хищники-гленделинианцы истязают, потрошат, жгут и бичуют их. Макгрегор в своей работе убедительно доказывает, что в случае Дарджера мы имеем исключительную возможность всмотреться в мир того, кто в иных обстоятельствах вполне мог бы стать педофилом, а возможно и маньяком-детоубийцей. Учитывая нынешний навязчивый интерес Америки к педофилии и серийному убийству, неудивительно, что имеется подготовленная аудитория к восприятию подобных работ. Однако сила искусства Дарджера отнюдь не в непреодолимом желании или даже страсти в подглядывании за деятельностью того, кто почти наверняка оказался не слишком доволен вашим вниманием. К тому же Дарджер, подобно художественному критику викторианской эпохи Джону Раскину, кажется, был незнаком с фактами человеческой анатомии и, вероятно, репродукции, да и счел бы отвратительным возбуждать обычно сдерживаемую страсть к подглядыванию большинства нормальных людей. Тексты Дарджера, если брать их отдельно от визуального ряда, отличаются однообразием заурядной порнографии, но без описаний, собственно, секса. В целом же царство – мучительный и детальный портрет человеческой души. Жестокой, банальной, но со вспышками божественного. Как говорит Макгрегор, обостренное внимание Дарджера к насилию и злу в мире и особенно в жизни детей было, несомненно, мотивировано наличием чудовищных побуждений и желаний в нем самом. Отойдя от мира, мистик отнюдь не избавляется от соблазнов, а открывается злу в его чистейшем виде, поднимающемся изнутри. Дарджера, как и братьев-пустынников, неоднократно одолевали подобные соблазны. Но, встретившись с ними в царстве нереального, он защитился от опасности привнести их в мир действительный. Зло, доведенное до невозможной крайности, безусловно, должно привлечь внимание Бога. Впервые было услышано о вивианских девушках в 1979 году в песне «Вивианские девушки» покойного Снейкфингера Филипп Литман. «Вивианские девушки, застывшие создания, избранные, стоят на пьедестале под солнцем и тают, только начали таять, и никто не знает, что произойдет, когда лед вокруг вивианских девушек растает». Наконец, лед вокруг вивианских девушек растаял. Картины Дарджера продаются почти по сотне тысяч долларов. Изображения его буйных драконов, смелых принцесс и генералов-убийц можно видеть в музеях и собраниях всего мира. Их грустный, хрупкий создатель добился в смерти славы, которая наверняка озадачила бы его, случись она при жизни. В книге Джона Кроули «Моторное лето» некие ангельские создания хранят хрустальный глобус, в котором зафиксирована вся память и весь жизненный опыт одного единственного человека, которого зовут Раш Говорящий. В заключительных строках романа ангел беседует с закодированной в глобусе совестью Раша.
1: Взаимопроникновение, да. С другим ты изумишься небесному куполу, облакам и расскажешь о себе. Каково это — быть не здесь, а на пьедестале, мы не знаем. Мы знаем только то, что ты придешь. Мы не знаем ничего, Раш, кроме того, что ты нам говоришь. Ты здесь, Раш. И это все.
0: Думаю, что благоговейный страх, ужас и унижение, которые мы испытываем, разглядывая работы Генри Дарджера, не отличаются от этого ощущения взаимопроникновения с другим существом. Ты здесь, и для нас это все. Вечное стремление создавать — это то, что сделало из глубоко израненного, отъединенного от людей мужчины по имени Генри Дарджер человека. И это в конечном итоге, возможно, сделает его бессмертным.

0: Вы слушали эссе Элизабет Хэнд «Генри Дарджер наизнанку» в переводе с английского Игоря Богданова.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Роман Афанасьев, «Звезда». Кирпичная крошка из разбитых стен засыпала улицу ровным слоем, так что даже брусчатки не было видно. Дома, развороченные артиллерийским огнем, выглядели мертвыми руинами, над которыми долго трудились ветер и время. Но сомнений в том, что это работа рода человеческого, не оставалось. Около перекрестка под согнутым железным фонарем чадил покрышками догоравший грузовик. Бой за город в самом разгаре. Фашисты пошли в контратаку, и наступление советских войск захлебнулось. Звуки выстрелов, канонада, рев танков – все это сливалось в единый гул, постоянный, нудный, давящий на уши. Над городом словно разразилась невиданной силы гроза. И лишь на этой улочке оставалось все тихо и пустынно, будто война решила пройтись только по широким проспектам. Впечатление было обманчивым. Лейтенант Демин прекрасно это знал. Осторожно выглядывая из окна второго этажа, он пытался рассмотреть, что происходит на улице. Наши войска ее оставили, и вскоре здесь должны появиться немцы.
1: «Семен, как там?»
0: Демин не ответил. Комаров, сержант его подразделения, задавал этот вопрос в пятый раз. Но лейтенант никак не мог решить, что ответить. Казалось, тут все спокойно, и можно уходить к своим, но лейтенант знал, спокойствие обманчиво. Немцы рядом, высовываться из дома опасно. Поэтому он продолжил всматриваться в разбитые дома, пытаясь уловить малейшие движения. Он никак не мог решиться и в душе проклинал себя за это. Чертовски сложно отдать приказ. Ведь всего парой слов можно перечеркнуть чужие жизни. И свою. Имеет ли он право на это? Лейтенант медлил, пытаясь найти ответ на вопрос, а время утекало прочь, как вода сквозь пальцы. Уверенности не было. Ни в чем.
1: Ну!
0: В клубах дыма, застилавших перекресток, мелькнула фигура в серо-зеленой форме. Демин вздрогнул. «Они здесь». Лейтенант опустил голову, вжался небритым подбородком в подоконник и затаил дыхание.
1: «Еще одна фигура».
0: «Еще». «Фашисты». Короткими перебежками, пригибаясь к самой земле, они продвигались вперед. Словно большие серые крысы, они шныряли среди развалин, прятались за любые выступы, мялись за углами. Опасались снайперов, но все равно шли. Демин повернулся, сел на пол, запрокинул голову, и каменная крошка больно впилась в затылок.
1: «Семен!»
2: «Плохо дело, Паша», — сказал он и прикрыл слезящиеся глаза.
1: «Идут».
0: Дела и в самом деле шли хуже некуда. От роты, занявшей улицу утром, осталось шестеро. Трое рядовых, раненый политрук, сержант и лейтенант. В горячке боя, рассыпавшись по этажам и ведя прицельный огонь, они не заметили, как остальные отступили. Когда спохватились, было поздно. Остатки роты отошли назад, к площади, где закрепился пехотный полк, а улицу медленно заполняли фрицы. Все, кто остался в доме, собрались на втором этаже, не решаясь выйти наружу. Если только заметят... Верная смерть.
1: «Отрежут от наших, пиши пропало», — сказал Комаров. «Семен, надо уходить».
0: «Надо», — согласился Демин.
1: «Надо, Паша». «Ну как?»
0: Он неохотно разлепил глаза, поднял голову и бросил взгляд в дальний угол. Там на расстеленной шинели лежал младший лейтенант Бурцев, политрук роты. Шальная пуля попала ему в грудь, скользнула по ребрам, вспорола бок и ушла. Легкие не задело, но рана оказалась серьезной. Лейтенант потерял много крови и сейчас лежал без сознания. Семен знал, что с таким раненым далеко не уйти. Его придется нести на руках.
1: «Нет, Семен»,
0: — сказал сержант, перехватив взгляд Демина.
1: «Даже не думай. Политрука надо вытащить».
0: «Знаю», — раздраженно бросил лейтенант.
1: «Знаю».
0: Он посмотрел на рядовых, пристроившихся у стены. Семенчук и Огарян сидели рядом и тихо разговаривали. Антипов лежал в сторонке, уткнувшись лицом в скрещенные руки, и тихо бормотал. Его потрепанный карабин с треснувшим прикладом валялся рядом в кирпичной пыли. Лейтенант тихо выругался. Коля Антипов — лучший стрелок роты. Его называли снайпером, хвастались им перед соседними ротами и бросил оружие. После контузии он стал совсем плох. Два дня назад его задело взрывной волной от гранаты и сильно оглушило. Коля быстро пришел в себя, но скоро начал разговаривать сам с собой, рассказывать о голосах в голове и отвечать не в попад. А теперь, судя по всему, ему стало хуже. Семен вздохнул. И политрук, и Антипов. Если бы не они, можно попробовать уйти по крышам. Или тихо проскользнуть по улице, один за другим, прячась за разбитой бронетехникой. Но лейтенанта надо нести, а Николая вести за руку. Нет, не выйдет. Можно, конечно, в наглую выкатиться из дома с шумом, с гамом, со стрельбой, надеясь на авось, изобразить цыганочку с выходом. Нахрапом взять на испуг. Пусть фрицы подумают, что началась новая атака, но мало людей, чертовски мало. Увидят раненого, опомнятся, зальют улицу свинцом и поминай, как звали. Можно бросить Бурцева. Жаль мужика, неплох он для политрука, но вряд ли оправится. Слишком много крови потерял. Но если они и доберутся до своих, особисты все одно душу вынут. Кто-нибудь не выдержит и признается. И если всплывет, что они оставили немцам политрука, раненого, способного говорить, штрафбат обеспечен всем. Нет, лучше получить порцию свинцовой пайки и умереть с оружием в руках в бою, как положено солдату.
1: «Семен!»
0: Лейтенант вздрогнул и вскинул голову. Комаров приподнялся, встал на четвереньки и стал похож на тощего кобеля, вымазанного грязно-зеленой краской. Он замер, прислушиваясь, и Демин завертел головой, пытаясь понять, что происходит. Услышав странный шум, он приподнялся и выглянул в окно, надеясь, что ослышался. Но нет. Отчетливый гул моторов пробивался даже сквозь канонаду. Перекресток опустел. Фрицы рассыпались по домам, прочесывая этажи в поисках снайперов. Скоро доберутся и сюда. Надо уходить.
1: Но как? Черт возьми, как?
0: Гул обернулся ревом. Из-за угла развалившегося дома на перекресток медленно выполз танк с черным крестом на борту. Остановился, двинул кургузы и башни, словно осматриваясь. Потом рыкнул, выпустил сизый выхлоп и двинулся дальше, старательно перемалывая брусчатку гусеницами. Разворотив остатки тротуара, многотонная машина скрылась за поворотом, но тут же из-за угла выглянула вторая. Демин выругался, тихо, вполголоса. Танки обходят квартал, чтобы зайти с севера. Они не полезут на рожон, встанут за домами недалеко от площади, где держат оборону остатки полка. А потом, когда пехота фрицев пойдет в лобовую атаку, ударят в спину. Батарея развернута в другую сторону, артиллеристы просто не успеют перенацелить орудие. Разведка могла бы засечь танки, но какая разведка во время боя? Танки пройдут незамеченными. Нельзя так. Нельзя. Лейтенант шумно втянул воздух сквозь сжатые зубы и встал. Комаров тоже поднялся, шагнул навстречу, заглядывая в глаза.
1: «Танки!» — бросил Семен. «Колонна обходит площадь с тыла».
3: «И твою!» — прошептал Комаров.
1: «Так как же...» «Немцы начали шарить по домам, надо уходить». «Надо!» — согласился сержант. «Но как?»
0: Демин стиснул зубы, закинул за спину ППШ и потащил из кобуры пистолет. Его руки дрожали, но он знал, есть только один выход. Только один. Комаров отшатнулся и вскинул руку.
1: «Семен!» — сказал он. «Семен, не надо!»
0: «Надо!» — резко бросил лейтенант.
1: «Не уйдем мы с ним. И живого немцам нельзя!»
0: Комаров уронил руку и отвернулся.
1: «Ты пойми!» — сказал Демин. «По-другому нельзя! Война же! Война, Паша!»
0: Сержант не отвечал.
1: «Нельзя!» — крикнул лейтенант, сжимая ребристую рукоять. «Нельзя по-другому!»
0: «Ты кого убеждаешь, себя или меня?» — не оборачиваясь, глухо спросил Комаров. Демин подавился криком и всхлипнул. Пистолет, казалось, весил тонну, не меньше. Никак не удавалось вытащить его из кобуры. Никак. За спиной захрипели страшно обреченные, и лейтенант резко обернулся. Семенчук и Огарян смотрели на Антипова. Тот вжимался лицом в скрещенные руки и хрипел, словно ему не хватало воздуха. Облегченно вздохнув, Демин отпустил рукоять пистолета.
2: Потом повернулся, на негнущихся ногах подошел к Николаю, опустился на корточки и осторожно коснулся спины.
1: «Коля!»
2: — тихо позвал он.
1: «Коля!»
2: Антипов умолк. Его спина вздрагивала, и лейтенант понял, что солдат плачет. Потом он жалобно всхлипнул, расслабился и затих. Семен нагнулся к нему и ощутил кислый запах мочи, перебивавший даже вонь пороховой гари, намертво въевшуюся в шинель. Тогда он убрал руку, сел на корточки и опустил голову.
1: «Ну что?»
2: — тихо спросил Семенчук.
1: «Отмучился, браток?»
2: Ответить лейтенант не успел. Антипов вздрогнул, выгнулся дугой и заорал.
1: «Забирай! Забирай, сука, на! Жри, подавись!»
2: Лейтенант опрокинулся на спину и, обдирая локти, живо отполз в сторону. Семенчук и Огарян тоже отступили назад, подальше от бьющегося в судорогах Антипова.
1: «Коля!»
2: — крикнул из-за спины Комаров.
1: «Коля!»
2: Антипов умолк. Потом выпрямился, сел на колени, закрывая лицо черными от копоти ладонями. Лейтенант замер. Даже сквозь шинель он чувствовал, как каменная крошка впивается в локти, но не шевелился, даже не дышал. Он не понимал, что происходит, и не отводил взгляда от сгорбленной фигуры у стены. Николай отнял руки от лица, нашарил карабин, оперся на него, как на костыль, встал. И только тогда Демин выдохнул. На него смотрело страшное лицо, черное от гари и засохшей крови. Щеку рассекала косая рана от виска до шеи. Один глаз черный, вороний, смотрел прямо на лейтенанта. Второй закатился, как у покойника, и сверкал белком.
1: «Надо уходить», — глухо сказал Антипов, и темная струйка поползла из уголка его рта. «Вставайте, я выведу».
4: «Коля!»
2: — позвал Комаров дрожащим голосом.
4: «Коля, что с тобой?»
1: «Я...»
2: — с трудом отозвался тот.
1: «В норме».
2: Семен поднялся на ноги, не отрывая взгляда от окровавленного рта.
1: Ему стало жутко. Настолько жутко, что даже дыхание перехватило.
2: Антипов смотрел на него черным глазом, не мигая, словно змея. Лейтенант шагнул назад, чувствуя, как трясутся ноги, и тут же с улицы раздался гортанный крик. Семенчук и Огарян повернулись к двери, вскинули автоматы, готовясь расстрелять любого, кто сунется в комнату. Комаров заметался, бросился к Бурцеву, потом к окну, потом к лейтенанту. Демин все смотрел в черный глаз Антипова, чувствуя, как горлу подкатывает тошнота. Почему-то казалось, что солдат прав. Во всем прав.
1: «Надо уходить», — повторил Антипов. «Быстро!»
2: «Семен!» — крикнул Комаров, хватая лейтенанта за плечо.
1: «Семен, фрицы на улице!»
2: Лейтенант вздрогнул, и наваждение пропало. Он повернулся к сержанту, потом взглянул на солдат, замерших у двери. Они все смотрели на него, ждали его слов, таких простых и необходимых. Сейчас он был командиром, от него зависела их жизнь. И он решился.
1: «Огарян, Семенчук, берите политрука», — приказал он. «Сержант, заберите его оружие. Мы уходим. Антипов!»
2: Семен обернулся и посмотрел на долговязую фигуру солдата. Он все еще стоял на месте, опираясь на карабин, словно охотник из книжки про Африку.
1: «Антипов первым!» — выдохнул лейтенант. «Выполнять!»
2: Им повезло. Около подъезда стоял подбитый танк, немецкий Т-4, похожий на огромную коробку. Он загораживал крыльцо, и беглецам удалось незаметно выбраться на улицу. Пригнувшись, они побежали по тротуару вдоль стены дома. Страх подгонял, и двигались быстро, несмотря на бесчувственного капитана и полуживого Антипова. Тот, вопреки опасениям Семена, шел быстро, но странно, словно тело плохо его слушалось. Солдатам мотало из стороны в сторону, ноги не гнулись, и он шагал широко, как на ходулях шел. Пройдя до конца дома, они остановились. Антипов поднял руку и велел перестроиться. Демин не возражал. Вперед пустили сержанта, чтобы разведал дорогу. Следом пошли Семенчук и Огарян, тащившие едва живого Бурцева. Лейтенант задержался, хотел замкнуть колонну, но Антипов ухватил его за рукав и сильно дернул.
5: «Иди», — велел он. «Я последним. Прикрою».
2: Семен хотел возразить, даже рот открыл, чтобы обложить рядового по матушке, но снова наткнулся на черный глаз и промолчал. Взгляд у Антипова был уверенный и злой. Не знающий сомнений взгляд. Демин проглотил возражение, опустил плечи и пошел вперед. У следующего подъезда, развороченного взрывом гранаты, он обернулся. Антипов шел следом. Неловко, но ходко. Двигался, правда, рывками, будто бы плыл. Лейтенанту подумалось, что далеко он так не уйдет. Наверное, солдат и сам это знал, потому и решил идти последним. Демину захотелось сказать ему что-нибудь доброе, хорошее, такое, чтобы запомнилось. Он открыл рот и увидел, как из-за подбитого Т-4 вывернулся долговязый фриц в серо-зеленой шинели. Увидев беглецов, он остановился, скинул автомат. «Коля!» — выдохнул Семен. Антипов повернулся всем телом. Винтовка мотнулась вокруг плеча, легла точно в руки и бухнула. Пуля попала точно в голову фрица. Он всплеснул руками и повалился на спину, не успев даже крикнуть.
5: «Беги!» — сказал Антипов, не поворачиваясь. «Беги!»
2: За танком гортанно залаяли немцы. Лейтенант понимал, что сейчас они очнутся, выскочат из-за танка и начнут стрельбу. Он оглянулся. Семенчук и Огарян уже далеко, они успели пройти до конца улицы. Впереди у перекрестка маячила фигура сержанта. У ребят оставался хороший шанс уйти, им надо только немного времени, и у них все получится. Они расскажут про танки. Демин взялся за приклад автомата, жалея, что так и не отправил домой давно написанное письмо. Но рядом появился Антипов и взял его за руку.
5: «Бежим», — сказал он. «Вместе».
2: Из-за танка хлестнула автоматная очередь, и Демин бросился вперед. Он бежал так быстро, как еще не бегал никогда в жизни. Втянув голову в плечи, он скачками несся по улице, забыв и про автомат на шее, и про друзей. Он знал только одно — надо двигаться. Лететь вперед, надеясь обогнать свистящую смерть и уповая на то, что его время еще не пришло. Антипов мчался следом. Лейтенант слышал его гулкие шаги даже сквозь треск автоматов, и Семену казалось, что его преследует статуя с каменными ногами. От этого становилось еще страшнее. И ужас гнал лейтенанта вперед, подхлестывая почище кнута. Шаги солдата звучали все глуше. Он начал отставать. Семен приметил большое разбитое крыльцо, развороченное взрывом гранаты, и бросился к нему. Уже у самых ступенек, готовясь нырнуть за спасительные камни, он обернулся. Антипов бежал следом, как кузнечик, прыжками вскидывая негнущиеся ноги. Фрицы отставали, пытались стрелять на бегу, но никак не могли толком прицелиться.
5: «Сюда!» — крикнул Демин. «Сюда давай!»
2: Антипов прыгнул к крыльцу и вдруг споткнулся. Нырнул вперед головой, навалился на лейтенанта и ткнулся в плечо. Демин поддержал его и обмер. Сколько раз он видел такое? Споткнулся, упал и не встал. Пуля в спину. Вот обо что спотыкаются беглецы. Семен обхватил солдата, затащил за крыльцо и прислонил спиной к холодным камням. Антипов заворочился, вскинул руки и попытался оттолкнуть лейтенанта.
6: «Живой!» —
2: булькнул он.
6: «Живой!»
2: Демин заглянул ему в лицо, наткнулся на режущий взгляд черного глаза и лишь кивнул в ответ. Потом приподнялся и выглянул из-за крыльца. Фрицы, рассыпавшись по улице цепью, шли к убежищу. Их было десятка два, не меньше. Шли, не торопясь, подбадривали друг друга криками и не переставали стрелять. Они охотились на самую ценную добычу, на человека. И настолько увлеклись, что даже не подумали о том, что дичь умеет огрызаться. Семен скинул с плеча автомат и дал короткую очередь. Одна из серых фигурок сложилась пополам, осела на мостовую и замерла. Остальные прыснули в стороны и быстро попрятались за грудами битого кирпича и горелыми остовами машин. Лейтенант снова поднял автомат, и тотчас десяток пуль выбили из крыльца каменную крошку. Антипов заворочился, ухватил Семена за рукав и притянул к себе.
5: «Погоди!» — бросил Демин. «Я им...»
6: «Иди!»
5: «Сейчас!» — бормотал лейтенант, прислушиваясь к выстрелам. «Сейчас!»
2: Он пытался уловить паузу, чтобы высунуться и дать еще одну очередь по ненавистным серым фигуркам. Он не собирался отступать. Не сейчас. От сильного толчка Демин потерял равновесие и сел на мостовую, растерянно хлопая глазами. Николай заворочился, поднялся на колени и снял с плеча карабин.
7: «Ты иди», — велел он. «Я тут. Мне недолго».
2: Не договорив, он вскинул карабин, высунулся из-за крыльца и выстрелил два раза. Лейтенант не сомневался, попал.
7: «Да иди же!»
2: — не оборачиваясь, бросил Антипов. Семен ничего не ответил. Он смотрел на спину солдата. Там между лопаток красовалось аккуратное отверстие от пули. Оно уже потемнело по краям, и лейтенант знал. Сейчас струйка крови течет по стене, пропитывает одежду и вот-вот красным ручейком потянется наружу. Демину снова стало страшно. Антипов должен лежать на земле, харкать кровью и умирать. Но солдат продолжал стрелять, словно не замечая пули в спине. Лейтенант поднялся на ноги, привстал, выглянул из-за крыльца и спрятался. Немцы наступали. Бежали вперед, стреляли, все ближе подбираясь к крыльцу. От перекрестка к ним бежала подмога, еще десятка три солдат. А за их спинами фырчал мотором броневик, пытаясь объехать сгоревший Т-4. Не обращая внимания на свистящие пули, Антипов встал и взмахнул рукой. Угол дома вздрогнул, как от взрыва. Стена зашаталась, рассыпалась и выплеснула каменный язык из разбитых кирпичей аж до середины мостовой. Семен попятился, не понимая, откуда у Николая взялась противотанковая граната. Он понимал, что обычная лимонка или итальянская ананаска не развалят стену. Не было у них гранат! Не было! Антипов снова взмахнул рукой, и теперь зашаталась стена дома, стоявшего на другой стороне улицы. Не выдержала и она. Обрушилась на мостовую горным оползнем, засыпала улицу и заодно десяток немцев. Остальные прекратили стрельбу и попрятались.
7: «Ну?»
2: — сказал Антипов и обернулся. На лейтенанта смотрел знакомый черный глаз. Смотрел зло, потому что не мог по-другому. Такой глаз не может смотреть по-доброму. Не умеет. И все же лейтенант замотал головой. Он не хотел уходить.
7: «Иди», —
2: настаивал Антипов, и злой глаз говорил то же самое.
7: «Мне недолго».
2: Лейтенант отступил на шаг, чувствуя, как чужой взгляд толкает его в грудь.
7: «Дочка»,
2: — напомнил Николай, и из перекошенного рта поползла темная струйка крови.
7: «Три года. Жена. Лена».
2: Демин не выдержал. Он затрясся, из глаз хлынули слезы, обожгли обветренные щеки. Он не мог остаться. «Иди», — говорил злой глаз.
7: «Проваливай, пока цел. Катись, Летеха, к нашим, может, еще увидишь Берлин». «Дочка»,
2: — одними губами прошептал Антипов. И Семен сдался. Он повернулся и бросился со всех ног прочь от черного взгляда фрицев и от самого себя. Когда он добежал до угла, немцы снова начали стрелять. Семен вскрикнул и обернулся. Антипов по-прежнему стоял у крыльца. Он даже не пригнулся, похоже, и не собирался прятаться. Под его ногами начала собираться лужица крови, такая яркая, красная, что казалось ненастоящей. Лейтенанту было видно, что она похожа на звезду. Только отсюда ему казалось перевернутой. Демин всхлипнул, вытер нос рукавом, погрозил кулаком немцам и крикнул:
8: «Коля! Мы тебе твоим! Коля! Звезду, слышишь? Звезду!»
2: Антипов, не оборачиваясь, махнул рукой. Тогда Семен повернулся и побежал дальше. Туда, где его ждал Комаров, Семенчук, Агарьян. И дорога на Берлин. Вечность была исполнена боли. Багровые сполохи шершавили натянутые нервы, водили по ним наждаком, играли на жилах, как на струнах. Темнота и боль. Вот что скрывала вечность. И голоса.
0: Шепот, несущийся со всех сторон, пронизывал насквозь всю сущность. Дырявил то, что не тронуло боль. Визг пилы, грызущей кость, добивал остальное. Среди океана боли появился крохотный островок тепла, не больше булавочной головки. Робко подмигнув темноте, он начал расти, даря успокоение, прогоняя боль, страх, страдания. Стало так хорошо, что Николай понял. Он есть. Он существует. И летит сквозь темноту, раскинув руки, как крылья. Летит вверх, прочь от вечности. У него появилось тело. Вылепилось из багровой боли, вытянулось из тьмы, заставило почувствовать себя живым. Николай опустил голову и увидел, что на груди, прямо напротив сердца, сияет маленькая ослепительно белая звезда, похожая на орден. Это она дарила покой. Это она тянула его вверх, помогая парить над темной бездной. Это она вытащила его из вечности, наполненной болью. Тьма расступилась, пропуская солдата, и ушла вниз. Наверху, прямо над головой, распахнулось окно. Из него лился ослепительный свет, теплый и ласковый, как утренние лучи летнего солнца. Звезда на груди забилась, подменяя сердце, потянулась к сиянию, стараясь слиться с ним в одно целое. И следом пришли голоса. Далекие, едва слышимые, но теплые и такие знакомые.
9: «За боевые заслуги!»
0: Звезда горела все ярче, пульсировала в такт словам, заставляла вздрагивать новое тело, наполняла его новой жизнью. Николай почувствовал, что может дышать, и судорожно вдохнул, набирая воздух, как перед прыжком в воду.
9: «При исполнении священного долга...»
0: Сияние в окне дрогнуло, пошло волнами и разделилось на две части, как занавес в театре. Там, за ним, лежала длинная дорога, исходящая белым светом, несущим тепло и нежность.
9: «Награждается!»
0: Звезда дрогнула и потащила Антипова вверх, как маленький буксир тащит огромный корабль. Когда они миновали сияющий проем, Николай ощутил нежное касание ослепительного света, идущего от белой дороги. Он коснулся его и почувствовал, как сливается с этим сиянием, становится его частью. Навсегда.

На закате, сверкнув в косых лучах солнца, во дворе дома номер 16 приземлился антрацитовый вертолет с золотым двуглавым орлом на борту. Знак президентской связи. Детишки, игравшие во дворе, разбежались по углам, но двухметровый фельдъегерь в форме с галунами заметил их и, улыбнувшись, негромко спросил: «А ну, кто скажет мне, где проживает профессор Лев Христофорович Минц?» Он вынул из верхнего кармана шоколадную конфетку и показал ее детям. Дети наперебой закричали: «Во второй квартире!» Фельдъегерь кивком поблагодарил детей, спрятал конфету в карман, раскрыл рыжую давно не крашеную дверь и вошел в дом. На лестнице было темно, потому что опять перегорела лампочка, но фельдъегерь был готов к нестандартным ситуациям и включил фонарик, вмонтированный в козырек фуражки. При ярком свете он отыскал квартиру номер 2. Фельдъегерь позвонил в дверь. Никакого ответа. Он постучал в дверь кулаком в стальной перчатке. Наконец, дверь распахнулась. В проеме стоял пожилой человек. Взгляд его был гневен. «Сколько можно повторять?» — воскликнул он. «Что до 16:00 я ежедневно думаю!» С этими словами он пытался закрыть дверь, но фельдъегерь успел вставить обшитый титановым сплавом острый носок сапога в щели, и профессор был вынужден сдаться и отступить. «У меня конверт для профессора Минца, Льва Христофоровича», — зайдя в комнату, сообщил фельдъегерь. «Давайте конверт». Минц расписался в специальной книжке, неуважительно бросил письмо на кипу журналов, но фельдъегерям не положено давать советы адресатам. Как только дверь за фельдъегерем закрылась, профессор протянул руку за конвертом, ибо был не лишен любопытства, но тут перед его носом в воздухе столкнулись две осы, и Минц занялся подсчетами вероятности такого столкновения. Так что, когда через полчаса к Минцу заглянул его сосед Корнелий Иванович Удалов, то застал профессора углубленным в подсчеты. «Уже 17:30, — сказал Удалов. — Мы с тобой собирались сходить на выставку цветов в парке. Забыл, что ли?» «Я ничего не забываю», — ответил профессор. «Через 3 минуты я завершу работу над новой теорией столкновений свободно летающих тел и сам буду свободен, как это самое тело». «Зачем к тебе фельдъегерь заходил?» — спросил Удалов. «От президента, что ли?» Иному может показаться странным спокойствие, с которым обитатели дома номер 16 относились к мировой славе профессора Минца. Но в этом не было притворства. Удалов, например, и сам славой не обойден, да и весь великий гусляр занимает не последнее место в мировых новостях. «Давай, вскрывай конверт», — сказал Минц. «Может, что срочное?» Удалов сломал печать и вытащил лист бумаги. «Глубокоуважаемый Лев Христофорович», — писал президент Минцу, — «не откажите в любезности посетить меня в среду, часиков 4. Заодно и пообедаем.

Жена чудесно готовит котлеты с картошкой. Если соберетесь, возьмите с собой Корнелия Ивановича, ваш президент. «Надо съездить», — сказал Минц, когда Удалов кончил читать письмо. «Не отстанут ведь».

0: Президент был не один. В кабинете сидело несколько авиационных генералов и академиков. Удалов оробел. Хоть ему приходилось в жизни попадать в разные ситуации, но стесняться он не перестал, в отличие от Минца, который давно уже ничему не удивлялся. Он пожал руку президенту, поздоровался с академиками и генералами. Некоторые академики радовались встрече с Минцем, другие завидовали ему и не скрывали неприязни. Нас редко любят гении. «Садитесь», — попросил президент и сам уселся во главе длинного стола. «Разговор предстоит серьезный. Надо поговорить о дальнейших космических исследованиях». В кабинете воцарилась тишина. «Есть у нас кое-какие трудности», — продолжал президент. «Поломки, неполадки, раздается зарубежная критика, иные ставят под сомнение тот факт, что мы, понимаешь, великая держава». Эти слова вызвали возмущение среди генералов и академиков. Они принялись высказывать возмущение открыто, чтобы президент их услышал. Президент поднял руку и произнес: «Хватит, я все слышу, все понимаю. И думаю, что мы найдем способы. Не оскудела наша Земля талантами. Есть у нас еще камни за пазухой». Президент сделал знак референтам. Тут же открылась дверь и ввели юношу лет 15. Худенького, лохматого, с серьгой в ухе, футболки, джинсов и грязных кроссовках. Некоторые из присутствовавших не смогли держать своего негодования из-за того, что наша молодежь оставляет желать. «Погодите вы», — рассердился президент. «В молодежь верить надо, а не подножки подставлять. Подножки подставлять — это каждый умеет. Иди сюда, Сережа, расскажи нашим корифеям, что ты открыл и обнаружил, пока они по заграницам ездили». Юноша оказался не таким робким, как того ожидал Корнелий Иванович. «Объяснить, как произошло открытие, или вкратце?» — спросил он президента. «А если подробно, мы поймем?» «Ну, боюсь, что пока нет», — смущенно улыбнулся Сережа. «В общем, мне удалось вычислить, что в нашей галактике есть обитаемые планеты. К сожалению, они находятся довольно далеко, но я точно знаю их координаты. Если кто захочет, могу показать расчеты». Всем захотелось возмутиться, но заявление Сережи было настолько неожиданным и наглым, что никто не отыскал нужных слов. И тут, как назло, поднялся академик Кочубей, ведущий наш астрофизик, и сказал: «Мальчик занимался в моем кружке при планетарии. Я проверял его расчеты, ошибки нет». Вот тогда начались споры и даже крики. Словно президента не было в комнате. Таким сенсационным было открытие. Пошумели, покричали, потом президент легонько стукнул ладонью по столу, стол вздрогнул, и академики и генералы вспомнили, где они находятся. «Хочу заметить», — сказал президент, — «информация совершенно секретная, Сережу мы пока изолировали». «Вот об этом я и хотел сказать», — вмешался Сережа. «Ну сколько можно? Если б знал, никогда бы такого открытия не делал».
1: «Эх, юноша, юноша», — заметил академик Беневоленский. «Поработали бы со мной при изобретении водородной бомбы, тогда бы не возмущались». «Кстати», — добавил генерал-полковник с дьявольской бородкой, «всем присутствующим придется дать подписку о неразглашении».
0: «Ну, это ты поспешил», — остановил ретивого генерала под президент. «Это мы успеем. А знаешь почему?» «А вот не знаешь, раз мигаешь глазами. До нашего брата по разуму еще долететь надо. А ведь не долететь. Сколько у тебя парсеков получается?» 6, ответил юноша. «Вот я и говорю, а долететь надо. Так что давайте думайте». Академики начали допрашивать Сережу с целью его унизить в глазах президента. Президент понимал и посмеивался. Генералы тоже стали спрашивать о военном потенциале наших братьев по разуму. Удалов же крепко задумался. Он-то отлично знал, что галактика кишмя кишит разумными цивилизациями. Удалова не раз возили на отдаленные планеты, но это, разумеется, тайна в пределах великого гусляра. Сережа до своего открытия дошел самостоятельно. А раз так, скажите, почему президент вызвал в Москву именно Минца с Удаловым из великого гусляра, а не Рабиновича с Ивановым из Нижнесосенска? Совещание продолжалось часа полтора, но решения принято не было. Даже если кто и поверил мальчишке, то предложить космическую экспедицию, чтобы утереть нос всем американцам, не мог. Нет у России такой возможности. Наконец, уставший президент поблагодарил всех участников. Когда они стали подниматься, он сказал Минцу: Лев Христофорович, останьтесь. И вы, Корнелий Иванович.
1: Ёжись под злыми взглядами некоторых академиков, Удалов с Минцем остались сидеть.
0: «Ну, что думаете?» – спросил президент.
1: Профессор Минц поскреб блестящую лысину и произнес:
2: «Достаточно сложить 2 и 2, чтобы получилось 2 в квадрате».
0: «Надо запомнить», – сказал президент и записал слова профессора. «Смешной парадокс».
2: «Вам принесли координаты иноземной цивилизации», – продолжал Минц. «И вы, как государственный человек, сделали вывод...»
1: «Я сделал вывод, надо лететь», – сказал президент.
2: «Это единственный способ сегодня обогнать Америку и показать всему миру, что Россия остается великой страной!»
1: «Ну, молодец ты, наш старик!» – обрадовался президент. «Продолжай!»
2: «Ну, я тоже не представляю, каким образом начал было Минц, но тут Удалов его перебил.
3: Я думаю, что речь идет о минимизации».
1: «Об этом неудачном опыте?»
2: «Вот именно!» – воскликнул президент.
1: «Зря вы это изобретение забросили, Лев Христофорович.
2: Зато сейчас оно нам очень пригодится.
1: Если у нас имеется отдаленная цивилизация, и если у нас нет денег, чтобы отправить туда космическую экспедицию, то почему бы не уменьшить космонавтов до миниатюрных размеров, и тогда запасов воздуха и пищи надо в 100 раз меньше. Вес корабля в 100 раз меньше. Всего надо в 100 раз меньше», — заявил Удалов. «Вы гений!»
0: «О гениальности это лишнее. У меня есть семья и другие советчики. В коллективе живу, думаю вместе. А решение приходится принимать, знаете, в одиночестве.
1: Устал я, ребята. Пошли, что ли, пообедаем? Супруга ждет».

0: Все приборы для корабля создавали на станции юных техников и в Институте борьбы с вредными насекомыми. Мебель и прочие вещи поручено было изготовить фабрике твердые игрушки, которую оцепили автоматчики и сотрудники ФСБ. В Министерстве обороны об операции «Звезды зовут» знали 3 человека. Зато очень многие были в курсе параллельной операции «Галактика». На полигоне в Плесецке готовили к старту настоящий космический корабль, и хоть цель полета держали в тайне, половина населения Земли знала о цели. В США эксперты категорически заявили, что российская экономика такого запуска не выдержит, а если корабль и пролетит несколько миллионов километров, то обязательно рассыплется. Однако американские агенты и купленные ими мафиози вели поиски юноши Сережи. Но найти не могли, потому что он сдружился с академиком Минцем и уехал с ним на время подготовки экспедиции в Великий Гусляр, где жил на правах внучатого племянника и вел со Львом Христофоровичем бесконечные научные споры. Присутствие Минца пока не требовалось. Подготовка к полету была взята под президентский контроль. Дети в доме номер 16 уже привыкли, что в 7 вечера во дворе опускается черный вертолет с золотым гербом России на борту, и из него выходит дюжель фельдъегерей. Наконец, уже осенью, когда трава в городском парке пожухла, а клены стали огненными, подготовка к экспедиции была завершена. В Гусляр пришло послание от президента. Удалову и Минцу быть в Плесецке к 6 вечера. На том же фельдъегерском вертолете и вылетели. На космодроме наших знакомых тут же провели в бункер. Там находился президент. Нет, не инкогнито, а совершенно официально, так как мог он только помахать рукой улетающим космонавтам. Президент сидел за простым дубовым столом, который остался в наследство от академика Королева. Справа сидел Кочубей, слева генерал с бородкой под Троцкого. Комиссия принимала доклады служб. Когда выяснилось, что все службы свое дело сделали и корабль к полету готов, президент отправился на пресс-конференцию. Журналистов собралось столько, словно президент только что взял штурмом Кремль. В коридоре в тот момент, когда никого рядом не было, президент по-товарищески обнял Минца и Удалова и спросил: «Не передумали?» «Нет», — сказал Минц. «Средства привезли?» Минц похлопал себя по верхнему карману. «Инкубационный период проверяли?» «И не раз! Вы не волнуйтесь!» — сказал Удалов. «Короткий у нас инкубационный период!» Президент поспешил на пресс-конференцию. От двери обернулся и громко прошептал: «Вся надежда на вас, мужики! Если опозоримся, меня скинут, вас под колесо истории, а удар по репутации России будет такой, что уже не очухаться!» «Не подведем!» — заверил Удалов. В секретной комнате они просидели минут 20. Работал маленький телевизор. Они видели, как президент отбивается от журналистов. Настроение было тревожным, ответственность громадной. В дверь заглянула дочь президента, доверенное лицо. Она сделала жест рукой. Дочь была вся в черном, на голове черный платок. Черной монашкой она повела друзей по коридору. Они вышли на поле. Дул холодный ветер. Удалов пожалел, что не взял плащ. Впереди возвышалась громадная башня, космическая ракета. Дочь президента легко вспрыгнула на небольшую платформу. Минц с Удаловым последовали ее примеру, и тележка покатилась к кораблю. Возле корабля было тихо. Часовые возле башни мирно спали. «Никто не заметит нашего прихода», — сказала дочь президента. Они поднялись на лифте в космический корабль, прикрепленный спереди к ракете-носителю. Ракета была большой, корабль казался маленьким. «Папа очень на вас рассчитывает», — сказала дочь. Минц поцеловал руку молодой женщине, а Удалов крепко пожал ее прохладные пальцы. Минц и Удалов остались одни. «Что ж», — сказал Удалов, — «давай попрощаемся. Мало ли что может случиться».
1: «Ничего не случится», — отрезал Минц. «Мои открытия абсолютно надежные».
0: А тем временем пресс-конференция кое-как закончилась. Президенту не удалось убедить иностранных корреспондентов, что миссия к дальней звезде завершится успешно. Оппозиционные журналисты обвинили его в безжалостном отношении к русским людям. Сознательные попытки убить космонавтов по указке западных спецслужб. Репутация страны и лично президента была поставлена на карту. На
1: На глазах у сотен телекамер президент пожал руки космонавтам и пожелал им скорейшего возвращения. Гедике Петр Матвеевич был высок ростом, у него были курчавые черные волосы и нос с горбинкой. Он отличался безумной храбростью и находчивостью. Еще 5 лет назад, до окончания летного училища, он был капитаном команды веселых и находчивых Московской консерватории. Петр Иванов, коренастый, светлоглазый, малоподвижный, с пшеничными волосами, которые спадали на лоб, был слесарным гением. Он собственными руками построил действующий самолет и пытался улететь на нем в Америку. Его поймали в районе Северного полюса и вместо тюрьмы отправили в отряд космонавтов. Весь мир глядел на то, как космонавты строевым шагом, поблескивая прозрачными круглыми шлемами, прошагали последние метры до ракеты. Петр Гедике отрапортовал лично президенту. «С Богом!» — напутствовал президент. Патриарх сказал небольшую речь. Космонавты исчезли внутри космического корабля. Весь мир затаил дыхание. Начался отсчет.

0: Кир Булычев. «Звезды зовут». Космонавты не смогли скрыть изумление, увидев в космическом корабле двух пожилых людей. «Вы что здесь делаете?» – воскликнул командир Петр Гедике. «Сейчас же покиньте корабль!» «Нет», – твердо сказал Минт, – «мы летим с вами». «Да вы что?» – возмутился Петр Иванов. «У нас каждый кусок хлеба на учете». «Хлеба достаточно», – отрезал Удалов. Он вынул из кармана и протянул космонавту Гедике свой заграничный паспорт с открытой космической визой. Минт также дал космонавтам убедиться в том, что его документы в полном порядке. «Отныне и до конца полета, — сказал Минц, — я буду научным руководителем экспедиции, а Корнелий Иванович — консультантом по межгалактическим вопросам». Космонавты пребывали в растерянности, но тут вспыхнул экран телевизора, на котором обнаружилось усталое лицо президента. «Как верховный главнокомандующий я беру на себя всю ответственность за неожиданные назначения. Я подтверждаю полномочия моих представителей Минца и Удалова. Космонавтам Гедике и Иванову предписывается во всем слушаться старших товарищей. Счастливого пути и мягкой посадки». Экран погас. «Вот блин!» – заключил Иванов. В ответ Минц заявил: «Ненормативную лексику попрошу оставить при себе». Петр Иванов надолго замолчал. Почти весь полет он старался придумать фразу без этой самой лексики, но дело продвигалось туго. «А сейчас, — продолжал Минц, — мы с вами сделаем уколы и отправимся в полет». «Уколы уже делали», — возразил Петр Гедике, но его возражения не были приняты были во внимание. За 12 минут до старта космонавты заснули. Еще через минуту они стали уменьшаться и уменьшались до тех пор, пока Минц не положил их в спичечный коробок и не отнес в секретный носовой отсек корабля, где помещался такой же космический корабль, только в 100 раз меньше настоящего. Минц сделал уколы и себе с Удаловым, только из другой склянки. Снотворное спасителям России не требовалось. Друзья уселись у ступенечек, что вели в маленький кораблик, и стали ждать, пока подействует зелье. «Тут американцы утрутся», — сказал Удалов, — «со всей их хваленой техникой. Им до звезд никак не добраться». «Геополитически важно», — развил его мысль Минц, — «что некоторые страны Восточной Европы, в первую очередь Польша, откажутся от притязаний на членство в НАТО». «Вот именно», — согласил Удалов и стал уменьшаться. Вместе с ним уменьшался и Минц. Так как они делали это одновременно, то уменьшение проходило незаметно, лишь отсек корабля быстро увеличивался. «Под ложечкой щекочет», — признался Удалов. Когда уменьшение закончилось, Минц с Удаловым быстро поднялись в миниатюрный кораблик, прикрепленный к носу корабля настоящего. Космонавты спали на полу в гигантском двуспальном гробу. Таким предстал глазам Удалова спичечный коробок. «Как только мы их вытащим», — удивился он.
1: «А нам этого не надо делать».
0: «Как не надо?»
1: «Увидишь», — загадочно ответил Минц и надел на нос какой-то аппаратик, смысл которого Удалов понял буквально через минуту.
0: Глухой и чуть взволнованный голос руководителя полетов заполнил отсек. «Готовы ли вы к полету, друзья?» — спросил он.
1: «Готовы», — ответил Минц голосом Гедике. «Вот для чего ему понадобилась насадка на носоглотку. Великий человек велик и в мелочах. Удалову бы никогда не догадаться до такой гениальной детали».
0: «Помните, за вами наблюдает вся наша страна», — сказал руководитель полетов. «Весь мир, все цивилизованное человечество». Но и наши недруги, закусив губу, не отрываются от телевизионных экранов в надежде на то, что ваш полет сорвется.
1: «Погоди», —
0: послышался другой голос, голос президента.
1: «Я вам тоже скажу. Заранее приношу вам благодарность от всего народа и от меня лично».
0: «Начинаем отсчет последних секунд», — произнес руководитель полетов. 20, 19, 18. Минц с Удаловым уселись в кресло и привязали себя ремнями. Только успели это сделать, как невероятная сила прижала их к креслам.
1: «Поехали!» —
0: сказал сакраментальное слово профессор Минц. Когда завершился взлет и ракета исчерпала свои возможности, первая ступень отлетела и сгорела, как положено в атмосфере. То же случилось со второй и третьей ступенями. Но в отличие от остальных носителей, звездная ракета имела дополнительную четвертую ступень, при включении которой миниатюрный кораблик отделялся от своего большого брата, а тот оставался на орбите ждать возвращения космонавтов.
1: Когда это случилось, пришла пора просыпаться Петру Гедике и Петру Иванову. Разумеется, космонавты были крайне обеспокоены тем, что проспали старт, но Минц заверил их, что научные руководители полета будут хранить тайну. Мастера с фабрики «Твердые игрушки» потрудились на славу. Даже рояль в 3 сантиметра длиной почти не фальшивил. В назначенные часы начинались сеансы связи, и космонавты плавали в воздухе, общаясь с Землей. В эти минуты Удалов с Минцем сидели в туалете, чтобы случайно не попасть на глаза зрителям. На 8-й или 9-й день полета сеансы связи прекратились из-за дальности расстояния. Кораблик уже покинул пределы Солнечной системы. Его скорость приблизилась к скорости света. Время на нем существенно замедлилось, и дни, которые мелькали для землян, словно огоньки пролетающего навстречу поезда, потянулись на корабле, как положено, с трехразовым питанием. На 3-й месяц пути Удалов начал узнавать знакомые созвездия и космические маяки. Они влетели в обжитую чуждыми цивилизациями часть галактики. Но Удалов помалкивал. Его могли неправильно понять. Да, он путешествовал по Вселенной, но на чужих кораблях, капитаны которых не подозревают о существовании Альберта Эйнштейна, а пользуются обычным космическим флопом, то есть прыгают через пространство. Эту технологию Земле знать еще рано. Слишком нестабильно ее внутреннее положение, слишком много на ней очагов напряженности и взаимной вражды. А вот и планета, открытая мальчиком Сережей. Она лежит на краю Космической Федерации, сюда редко залетают корабли. Наступило время решительных и ответственных действий. Минцу предстояло возвратить космонавтам их обычные размеры, чтобы их не растоптали туземцы. Но сделать это надо было осторожно, уже после посадки. Для этого садиться придется вдали от местного космопорта, ежели таковой имеется, потом превращаться в людей нормального размера, а уж затем идти на контакт. Опустились они на поляне. К счастью, лес был невысоким, к тому же темнело. Настроение было приподнято. Распили бутылочку водочки, взятую для этого случая. Удалов в который раз порадовался таланту российских умельцев, ведь высотой бутылочка едва достигала 3 миллиметра, но в ней оказалась пробка, наклейка и содержимое. Когда же занялся тихий, прохладный рассвет, и незнакомыми голосами запели инопланетные птицы, Минц растолкал Удалова и сказал: «Пора!» Удалов с некоторого похмелья помотал головой и спросил:
2: «Это чего пора?»
1: Минц показал на спящих товарищей космонавтов.
3: «Вытаскиваем их на поляну и вкалываем увеличитель. Через несколько минут мы становимся обычного размера».
2: «Ясно», — согласился Удалов. «А корабль?»
3: «Для корабля мне выдали надувную копию».
1: Минц перекинул через плечо сумку со сложенным кораблем-гигантом. С немалым трудом они вытащили крепко спящих космонавтов на лужок. Минц притащил медицинский ящичек. Только он собрался сделать укол для увеличения космонавтов, как кусты неподалеку раздвинулись, и незнакомый голос произнес на космолингве, к счастью, знакомым Удалову:
3: «Добро пожаловать на планету Столоки! Мы поисковая партия, наблюдавшая спуск вашего замечательного корабля в наш заповедный лес!»
1: Удалов выпрямился и сделал шаг навстречу дружественно расположенным аборигенам. «Ну, слава богу!» — подумал он. «Они оказались нормального роста!» Он посмотрел на Минца, который так и остался сидеть на корточках возле спящих на траве космонавтов, и увидел на лице профессора выражение крайнего изумления. Он переводил взор с профессора на скромно, по-походному одетых аборигенов, которые мило улыбались. Удалов пошел к туземцам, протягивая руку. Рукопожатие получилось теплым, дружеским, настоящим.
2: «А это профессор Минц», — сказал Удалов, указывая на друга.
1: Тот стоял со шприцем в руке, и с иглы капал ценный увеличитель. И только тогда Удалов понял, что местные жители — это не нормальные туземцы, а очень маленькие туземцы. Такие же, как Удалов, минцы-космонавты. И нет нужды никого увеличивать. Снимал встречу, дабы впоследствии утереть нее с американцами. Его настроение улучшалось. Куда хуже было бы, окажись братья по разуму скорпионами или гигантами-циклопами. А ведь и те, и другие в галактике существуют, занимаются науками и культурой, ходят на свидания и не подозревают о своем страшном уродстве. Может, даже считают нас, людей, не очень-то красивыми. 5 дней пребывания на планете Столоки, как называли ее жители крупнейшего из континентов, пролетели как сон. Космонавты и консультанты питались как на убой, посещали увеселительные заведения, а также школы, фабрики, заводы и фермы. Хозяева были откровенны и доброжелательны. Они предложили установить дипломатические и торговые отношения, обмениваться студентами и попросили оказать им помощь в развитии новой технологии. Минц с Удаловым взяли на себя официальные мероприятия, а молодые Петры пропадали неизвестно где и даже ночевать на корабле не являлись. Это было грубейшим нарушением дисциплины. Удалов хотел было собрать всю группу и обсудить поведение молодежи, но Минц возразил. «Зачем?» — сказал он. «Изображать из себя тоталитаризм». «Не лежит у меня душа к этим гулянкам. Ох, плохо это кончится». И вправду это кончилось не очень хорошо. На 6-й день космонавт Петр Гедике заявился к ужину с молодой зеленоватой особой, с небольшим 3-м глазом во лбу, но в остальном простой девушкой. Девушка смущалась и зеленела еще больше. «Мы полюбили друг друга», — просто сказал Петр. Девушка потупилась. «Ну, блин», — сказал Иванов.
4: «И что же вы предлагаете?» — спросил профессор Минц.
1: «Жениться», — сказал Гедике.
4: «Этого еще не хватало», — воскликнул профессор. «Да вы понимаете, что вы говорите?»
5: «Понимаю, но Гругена настаивает».
1: Минц посмотрел на Удалова, Удалов на Минца.
4: «А ничего в этом плохого нету», — сказал Гедике. «Ну, привезем мы с собой представительницу другой планеты. Нам же за это спасибо скажут. Тогда американцы уж точно утрутся».
6: «Молодой человек», — строго заметил Минц. «Вы ошибаетесь, если полагаете, что наш полет осуществляется в пику Западу. Он осуществляется с научными целями».
1: «О, блин», — сказал Петр Иванов.
4: «А может, мы отложим свадьбу?» — спросил Минц.
6: «Вы ведь даже взаимную генетическую совместимость не выяснили».
4: «Любовь все превозможет», — сообщил Гедике.
5: Невеста висела на его локте, как спелая груша.
6: «Ну что вас так торопит?» — спросил Минц.
4: «По законам нашего общества, если он не женится, мне придется утопиться», — сообщила невеста.
1: «Не может быть», — удивился Минц. «Такое гуманное общество».
4: «Для кого гуманное? Для меня сволочное», — ответила девушка. «Живем здесь как в 4 стенах, отстаем в прогрессе, даже кино не изобрели. А чтобы из галактического центра попросить ни-ни, и все эти проклятые старцы».
1: И она с неприязнью посмотрела на Минца.
4: «Если ее утопят, я тоже утоплюсь», — заверил Гедике.
1: Гругена зарыдала, Гедике заплакал, и даже Иванов капнул скупой мужской слезой.
4: «Придется брать», — сказал Минц.
6: «Но тогда приготовьтесь выслушать горькую правду. Сначала скажите, известно ли вам, что наша страна переживает временные экономические трудности?»
4: «Читали», — ответил Гедике, — «только при чем здесь любовь?»
6: «А при том, что в естественном состоянии ты не смог бы поцеловать свою невесту, потому что случайно проглотил бы ее».
1: «Вот блин!» Петр Иванов даже зажмурился от отвращения. Гедике страшно побледнел. И тогда, понимая, что отступать некуда, Минц рассказал собратьям по полету всю горькую правду. Наступила тишина, прерываемая лишь редкими короткими вздохами невесты. Потом Гедике сказал: «Могли бы нам довериться с самого начала. Я ведь успел в комсомоле побывать».
4: «И в пионерах», — добавил Иванов.
6: «Правительство полагало, что стресс, вызванный страхом остаться в миниатюрном виде, будет слишком сильным».
1: Экспедиция оказалась в страшном положении. Можно отвезти Гругену домой, на Землю. Кажется даже, что такой выход устраивает всех, его одобрит и президент. Но подумайте, на Земле космонавт просто обязан стать снова большим, иначе всемирный обман будет разоблачен, и на нашу страну падет тень, а президент станет посмешищем в реакционных кругах среди радикалов. Значит, Гедике будет давать пресс-конференции, выступать по телевизору, писать отчеты о полете, а где будет его жена? В спичечном коробке! А где окажется его ребенок, который, по словам невесты, должен годиться уже в этом году? В том же коробке. Тут невеста зарыдала и сказала, что лучше утонет на родине, чем станет насекомым на планете мужа.
6: «Есть другой вариант», — сказал Минц. «Гедике останется здесь».
1: «То есть как это я остаюсь здесь?» — возмутился космонавт.
4: «Меня товарищи ждут. Мне звезду героя должны дать, очередное звание присвоить. Меня за границу, наверное, пошлют. А вместо этого меня будут судить за дезертирство с космического фронта». «Дорогой!» — взмолилась невеста. «Неужели все это важнее, чем наша любовь? Папа дает нам виллу на берегу моря и яхту. Ты давно хотел иметь яхту, не так ли? Я рожу тебе 5 или 6 богатырей!»
2: «Нас ждут!» — сказал Минц, который полагал, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. «Вся страна приникла к телевизорам, ведь пленки, на которых снят наш прилет и встреча, уже получены на земле!»
5: «Придется возвращаться!» — печально вздохнул Гетике.
2: «Сначала долг, а потом любовь!»
4: «Но если мне придется утопиться?» – спросила невеста.
2: «Полетишь с нами», – сказал Гедике. «Обойдемся без яхты. Нам правительство подарит и виллу, и катер, и верхового коня. Лев Христофорович, у вас найдется еще немного средства, чтобы привести Грудену в крупный человеческий размер?»
7: «Ох, не знаю, получится ли», – развел руками Минц. «Средства испытаны только на людях. А вдруг не получится?»
2: Тут зазвонил телефон. Незнакомый голос с иностранным акцентом спросил:
8: «Здесь ли находится известный космический путешественник Корнелий Удалов?»
7: «Это я, Алги, кто?»
8: «Ты что, не узнаешь старых друзей?»
2: Необычный акцент, певучие интонации вызвали в памяти Удалова образ старого знакомца, с которым он общался на съезде обыкновенных существ галактики несколько лет назад, когда Удалов удостоился почетного звания самого среднего обитателя галактики. Разумеется, на Земле Удалов об этом не распространялся, да и жена Ксения не одобряла той его поездки. Но сейчас он искренне обрадовался, услышав голос кузнечика Тори.
8: «Надо встретиться», — сказал Тори. «Я для этого специально из центрального разведуправления сюда флопнул. Даже уменьшиться пришлось. Спускайся на улицу, видишь сферик, садись за розовым кустом на 3-ю камейку справа. Нас не должны видеть вместе».
2: Удалов мысленно улыбнулся таинственности, которую так любит напускать на себя кузнечик. Но спорить не стал.

0: На улице было пасмурно. Дул осенний ветер и нес над мостовой желтую листву. Розовый куст, за которым стояла нужная скамейка, уже отцвел, и лишь последние алые розы печально осыпала лепестки на желтую траву.
1: «Ну, старик, ты совсем не изменился!» — раздался пронзительный голос.
0: К удалову подбежал, подпрыгивая зеленый кузнечик, одетый олиповато и ярко. Он уткнулся твердым носом в живот приятелю и вскликнул от радости. Удалов тоже растрогался. Они уселись на скамейку.
1: «Я как увидел сводки нашего разведуправления, что на Статокол прибыл миниатюрный кораблик с Земли, то решил, что не иначе, как вы с профессором Минсом что-то придумали. Ведь раньше звездных экспедиций Земля не посылала».
0: «Ты прав», — сказал Удалов. «А ты почему сводки смотрел?»
1: «Я теперь в разведуправлении Галактического центра, специалист по России».
2: «Ну какой же ты специалист?»
1: «Не хуже других», — обиделся кузнечик. «После того, как я твоим переводчиком работал, мне полное доверие в центре».
0: «Ну, спасибо», — сказал Удалов. «Искреннее спасибо, что вспомнил меня, прилетел поздороваться».
1: «Ты дурак, Удалов», — с грубоватой прямотой возразил ему кузнечик. «Если бы только поздороваться, мы бы с тобой в таверне «Жареный индюк» встретились. А если я тебя на секретную встречу вызываю, значит, есть обстоятельства».
0: «Что же говорит», — вздохнул Удалов. «Он-то надеялся посидеть в Торе, поговорить, вспомнить молодость, а тут опять о делах».
1: «Скажи мне, друг», — спросил кузнечик, — «вы уже отослали на Землю с кассетой с кадрами вашей встречи?»
0: «Отослали», — ответил Удалов.
1: «Плохо», — сказал кузнечик.
0: Он задумчиво водил носком башмачка по песку, вырисовывая на нем загадочный узор.
1: «А что случилось?» — встревожился Удалов. «Я тебе этого говорить не должен», — признался кузнечик, поворачиваясь к Удалову и внимательно глядя на него неподвижными выпуклыми глазами. «Но Тори никогда не предавал друзей».
0: «Не томи», — взмолился Удалов.
1: «Мы получили по своим каналам информацию. На тайном совещании в верхах принято решение вас ликвидировать».
0: Кузнечик вздохнул и поднял к небу выпуклые глаза.
2: «Зачем нас ликвидировать, если мы гордость нашей необъятной родины?»
0: «Минутку», — сказал Тори, и большими прыжками умчался следом за большой разноцветной бабочкой.
2: Минуты через три он возвратился, стирая платочком с углов рта цветную пыльцу.
1: «Я только поглядел», — сообщил он. «Не занесена ли она в Красную книгу?»
0: «Что ты говорил о секретном совещании?» — спросил Удалов.
1: «Как обычно. Собрались генералы и некоторые секретные академики, а также представители службы безопасности и решили, что вам придется героически погибнуть на подлете к Земле».
2: «Но почему же? Мы полностью выполнили задание, даже невесту везем».
1: «Фильм ваш на Земле. Весь мир знает о вашем полете. Америка, считай, в полном трауре. Польша отказалась в НАТО вступать. Самое время вам героически погибнуть».
2: «Я все равно ничего не понимаю».
1: «Скажи, ты иногда выпиваешь?» — спросил кузнечик.
2: «Только за компанию».
1: «А космонавт Петр Гедики вас не разговаривает?»
2: «Представления не имею».
1: «А профессор Минц воспоминания не начал писать?»
2: «Вроде что-то такое».
1: «А инопланетная невеста будет держать язык за зубами?»
2: «К чему ты клонишь?»
1: «Компьютеры подсчитали, что кто-то из вас обязательно проговорится. И довольно скоро. И тогда секрет минимизированного космического полета выплывет наружу и будет громадный ущерб престижу России. Хуже, если бы не начинали».
2: «Нет», — заявил Удалов, — «президент этого не допустит».
1: «Президент уже 3 дня в отпуске», — сказал кузнечик. «Похоже, президенту сообщат неприятные новости». «Так и так. Героически погиб твой друг Удалов. Президент сплакнет, велит бюсты поставить на родинах героев».
2: «Как нас уничтожат?»
0: Удалов вдруг поверил кузнечику и ужаснулся.
1: «На подлете ракеты собьют. К тому же должен тебе сказать, что деньги, которые на полномасштабную экспедицию выделили, между прочим, 1/3 годового бюджета уже разворовали».
2: «Нет, я не могу поверить. Я отказываюсь поверить».
1: «Можешь послушать на досуге запись переговоров с вашей ликвидацией».
0: Тори протянул Удалову кассету. Удалов собрал товарищей по полету. Он боялся, что они поднимут его на смех, обвинят в трусости или даже в отсутствии патриотизма. Но космическое путешествие делает людей мудрыми. Выслушав удаловскую информацию, помолчали. Петр Гедики крепко сжал руку невесте, она прильнула к нему.
2: «Ну и что делать, блин?» — задал вопрос космонавт Иванов.
0: «Мне грустно признавать такой вариант», — сказал Минц, прикинув в уме вероятность предательства. «Но все к этому шло, и только такой доверчивый старый дурак, как я, умудрился не предусмотреть самой простой возможности».
1: «Звони папе», — обратился Петр Гедике к своей невесте. «Скажи старику, что я согласен на яхту».
0: Невеста Гругена счастливо засмеялась и кинулась к телефону. Космонавт Иванов, как человек военный, вдруг сказал целую речь.
2: «Корабль, блин, запускаем в режим автоматического полета. В сторону Земли, блин, но без экипажа».
3: «А экипаж?» – спросил Удалов.
2: «Экипаж, блин, в составе Петра Гедики и меня остается на постоянное жительство на планете Сталоке, учитывая удовлетворительные жилищные условия».
0: На прощание все вместе пошли в таверну «Жареный индюк», пели песни, клялись в вечной дружбе. Хмельной Тори приставал к официанткам, повар набил ему физиономию. На следующий день расстались. Космонавты остались на Сталоке, а консультантов Тори на своем служебном корабле доставил на Землю. Они успешно миновали космические заслоны и опустились на опушке леса у Великого Гусляра.
1: «А может, передумаете?» – спросил на прощание Тори.
0: Минц сделал укол себе, Удалову, а Тори остался малюткой. Пока они увеличивались, Тори сказал:
1: «Боюсь я за вас».
0: «Не бойтесь», — возразил Минц. «Ведь для всех, кроме президента, мы оставались в Великом Гусляре. Нам же нет нужды обманывать кого-то. Нас нет в списке космонавтов, ни живых, ни погибших».
1: «Мое дело предупредить», — сказал Тори и улетел в галактический центр.
0: А Минц с Удаловым пошли к автобусной остановке. Им еще минут 20 надо было ехать до Пушкинского.

псевдонимом Ричард Старк заставляет своего неожиданного мелодраматического героя в рискованных похождениях слышать мелодии из кинофильмов. Грофилд отправляется на опасное дело, а в голове у него крутится пластинка, к примеру, из «Морского ястреба» Эрла Флинна. Этим мягко сказано, что Грофилд умеет смеяться над собой даже в минуту величайшего риска и сполна выражен его характер. Внутренняя фонограмма у Грофилда, движение, которым Урия Гип моет руки невидимой водой, фаллический рубильник Пиноккио, преступные легкомыслие Бьюкининов и жены моего писателя, ухмылка Бритера — все эти примеры писательского мастерства, которое обязательно должно присутствовать в книге, если автор намерен создать живых персонажей. Именно эти маленькие черточки и странности пробуждают в читателе мгновенную вспышку узнавания. Они — сердцевина создаваемого характера. Писатель, который считает, что ему довольно трюков, социологии, концепции, прибамбасов и не старается вдохнуть жизнь в актеров, которым прилагает трюки, социологию, концепции и прибамбасы, обречен на провал, хуже — на бесцветность. Я не раз цитировал прежде и, без сомнения, еще не раз процитирую лучшее определение предмета литературы. Уильям Фолкнер в своей Нобелевской речи сказал, что это проблемы раздираемого внутренними конфликтами человеческого сердца, которые одни могут составить хорошие произведения, поскольку одни достойны описания, достойны пота и мук. Все сказанное столь очевидно любому профессионалу, что может показаться нелепым излишеством. Однако опыт моего общения с молодыми писателями показывает, что на удивление много талантливых людей подходит к созданию книги как к головоломке. Есть задачка, что-то вроде тайны запертой комнаты, и ее надо распутать. Они относятся к работе как программисты к эвристической ситуации. Они попросту не понимают, как, я уверен, понимает любой из вас почти на клеточном уровне, и с каждой начинаемой вами книгой это все глубже въедается в плоть и кровь. Единственное, о чем стоит писать, это люди. Люди, человеческие существа. Мужчины и женщины, чью индивидуальность надо создать строчка за строчкой, озарение за озарением. Если вы этого не сделали, книга не удалась. Пусть в ней пропагандируются наисовременнейшие научные идеи, она не удалась. Можно повторять бесконечно. Нет, во Вселенной черные работы благороднее, чем держать зеркало реальности и слегка его поворачивать, дабы по-новому, иначе отразить заурядное, обыденное, нормальное и, само собой разумеющееся. В этом зеркале отражаются люди. Люди и никто иной. Зеркало — выдуманные ситуации, в которые вы их помещаете. Увиденное должно просветить и преобразить наше восприятие окружающего мира. Если вам это не удалось, значит, не удалось ничего. Мелвилл выразил это так. Невозможно написать великое и вечное сочинение о блохе, хотя много есть таких, кто пытался это сделать. Я не собирался в этом очерке углубляться в психологию писательского ремесла. Оставляю это педантам и академикам, которые теребят подобные идеи, как щенок мехового мишку, пока совсем не распотрошат. Однако деваться некуда. В наше время, когда фантастика раскололась на множество группировок и немало писателей проповедуют обскурантизм и пресный, сложно закрученный сюжет ради банальной сути, или погрязли в стерильном высокомерии, которое играет с умопомрачительными идеями, но не в силах явить и одного живого узнаваемого человеческого существа, я считаю своим долгом посвятить защите человеческого в литературе еще несколько минут. Один из самых уязвимых доводов в защиту ценности научной фантастики как полноправного литературного жанра был выдвинут в 1920-х. Она ставит и разрешает задачи. Это липовая отговорка, служанка более расхожего, но столь же ложного клятвенного заверения, что фантастика якобы предсказывает будущее. Пережиток паранойи, оставленный нам временами, когда писать или читать фантастику, значило расписаться в умственной неполноценности. Но это было давно. С тех пор, как такие писатели, как Силверберг, Диш, Вильгельм Гаррисон, Муркок, Типти и Легуин подняли фантастику на такие высоты, что презирать ее могут лишь самые близорукие реакционные критики. Что не спасает нас от идиотских излияний Питера Прескотта из «Времени» или от придурков, которые пишут для сельских газетенок и почитают шиком именоваться фантастами. Как, впрочем, не делает светлее мрачные катакомбы, где обитают последующие «Золотого века», которые считаются нынче великими историками и критиками жанра и продолжают обсасывать каждый жалкий фильмец, каждый знак внимания со стороны газет главным образом потому, что не находят в себе моральной смелости признать: «Фантастика давным-давно состоялась». Приходится терпеть этих старых вонючек, но незачем их приколы делать своими приколами. Подведем итог.
В фантастике преобладает устаревший подход. Плохие писатели оправдывают свою почкачню и колоссальные авансы, которые им платят издатели, тем, что пишут якобы настоящую фантастику. Флаг им в руки. Пусть пишут, если считают, что достоинство книги определяются сногсшибательной идеей, провозглашаемой на безграничных космических просторах, без чувств, без людей, без остроумия, на одном железе. Такое сочинительство ближе к редактированию научных журналов, чем к наследию Мелвилла, Твена, Шелли и Борхеса. Убеждаю всех, кто хочет стать писателем, избегайте подобного тупика. Оставьте это инженерам, которые на досуге балуются литературой, где, как правило, попросту мифологизируют собственную эвристическую ситуацию. Через 10 лет их книги забудутся, станут нечитабельными, как нечитабельны сегодня кэмпбелловские аналоги за 50-е и 60-е годы. Лишь те книги будут жить. Лишь те стоят писательских пота и мук, которые властно взывают к человеку. «Звездные войны», конечно, занятны, но, пожалуйста, не путайте их с гражданином Кейном, таксистом или разговором. Ваша миссия – писать о людях. Что возвращает нас к теме очерка после отступления, вызванного скорее злобой и раздражением, чем чувством меры. Приношу свои извинения. Если вы принимаете мой мессианский пыл в отношении императивов писательства, не откладывая, посмотрите в словаре, что значит императив, то согласитесь, что создание нереальных, но правдоподобных людей – безусловная норма. Оно же требует куда больше умения, чем остальные аспекты сочинительства. Оно подразумевает пристальное изучение людей, внимание к мелочам, знание психологической и социологической подоплеки, иначе необъяснимых или примелькавшихся привычек, культурных тенденций, знакомство с одеждой, речью, внешними чертами, чудачествами и тем, как люди говорят вовсе не то, что хотят выразить. Это значит быть достаточно зрелым, достаточно выразительным и жестким, чтобы вместить созданное вами человеческое существо в строчку или, по большей мере, в абзац. Идеален простой жест или привычка – сухость. Сухость, ни капли жира и минимум слов. Как можно меньше слов, затемняющих момент узнавания. Литература должна быть сухой и суровой. Прочтите это. Человек обладает формой. Толпа бесформенна и бесцветна. Скопление сотен тысяч лиц расплывается в невыразительную блеклость. Их одежда добавляет тени. У них нет слов. Этот человек мог быть одной стотысячной безликой бледности, скучной серости, ровного гудения покорного стада. Он был меньше, чем незаметен. Он был размыт, неопознаваем, словно смазанный отпечаток пальца. Он носил костюм неопределенного серовато-коричневого цвета, рубашку в серо-голубую полоску, галстук в горошек, похожий на втоптанные в пыль конфетти. Щеточка его рыжеватых усов походила на расползающийся в чайном блюдце сигаретный бычок. Так покойный Джеральд Керш описывает неописуемое. Человека без лица. Заурядность. Человека-невидимку. Маленького человека, на которого никто не задерживает взгляда. Конечно, весь фокус в словах, но оцените образность. Никакого цинизма. Одна голая целесообразность. Конфетти в пыли. Смазанный отпечаток пальца. Расползающийся в блюдце сигаретный бычок. А итог образности и выбора слов – самоограничение в наиболее творческом, разумном и продуктивном смысле. Изображение неизобразимого. Единственное, что я могу поставить рядом – кинематографическое описание специалиста по установке подслушек Гарри Колла в разговоре Копполы. Критик Паулина Келл определяет его так. Он человек, задвинувшийся на одиночестве, ас электронной разведки, который так боится разоблачения, что опустошает собственную жизнь. Он ноль, страдающий ноль. О нем нечего узнавать, и все же он до смерти боится быть подслушанным. Мастерство Копполы, помноженное на актерское мастерство Джина Хэкмена, воспроизводит невоспроизводимое человека-тень. И Керш, и Коппола достигают этого с помощью минимума средств. Сухо, жестко, точно. Словом, писателю, который хочет создавать сильные и стремительные вещи, я настоятельно советую сурово и беспощадно очерчивать персонажей несколькими словами, наделять их особыми говорящими чертами. Ухмылка Бретера, руки Урии Гиппа, воля Скарлетт выжить даже перед лицом полного поражения. Приведу еще несколько примеров. В заслуженно известной повести Эдмунда Уилсона «Человек, который стрелял каймановых черепах», героя по имени Аза М. Страйкер одолевают хищные панцирные. Они живут в его пруду и таскают его любимых утят.
Ненависть перерастает в манию, и, наконец, Страйкер берется за промышленный отстрел черепах. Он все больше походит на каймановую черепаху, пока его движения и повадки не становятся типическими для тех самых животных, истреблению которых он посвятил жизнь. Приведу отрывок. Страйкер, расположившись таймя за письменным столом, в привычно затемненной комнате вытянул длинную подвижную шею и уставился на него маленькими блестящими глазками, расположенными позади буроватого выступа с отчетливо выраженными ноздрями. Уилсон пользуется прямой аналогией, чтобы выразить подтекст рассказа. Страйкер стал тем, на что он смотрит. Это один из способов охарактеризовать персонажа. Разновидность диснеевской манеры очеловечивать зверей и вещи, вроде карандаша или мусорного ящика, делая их антропоморфными. Использованный Уилсоном прием по научному антропоскопии, показ характера через внешние черты, может быть использован в лоб или замаскированно, когда внутренняя сущность героя прямо противоположна его внешности. Вспомните Квазимода, горбуна из собора Парижской Богоматери Виктора Гюго. Чехов как-то наставлял молодых писателей. Если в первом акте на сцене висит ружье, оно должно выстрелить не позднее второго акта. Смысл очевиден. Избегайте несущественного. Уж если что-то включили, пущай работает. Тоже и с характерными чертами. Возьмем, к примеру, Билли Бада. Мелвилл сообщает нам, что Билли заикается, но не всегда. Только когда сталкивается с ложью, двуличием, подлостью. Символически мы можем истолковать так. Билли, живое воплощение добра в мире несправедливости, остался не затронут злом. Это был бы академический взгляд, но я, как писатель, вижу в его заикании сюжетный ход. Невозможность оправдаться перед лицом ложного обвинения становится в повести тем механизмом, который обрекает Билли на смерть. Герман Мелвилл был великий писатель, но он в первую очередь именно писатель. Он знал, как построить сюжет. Он знал, ружье должно выстрелить. Исторически писатели вроде Готорна использовали телесные недостатки для выражения душевных пороков. В «Алой букве» у пастора Димсдейла жгучая рана на груди. Он согрешил с чужой женой. Рана – внешнее проявление мук его совести. Когда он обнажает грудь перед всеми своими прихожанами, это потрясает. Ружье выстрелило. Шекспир пошел дальше. Может быть, потому что он гениальнее всех. Он использует не просто внешнюю красоту или уродство. Он призывает самые силы природы в их безудержной страсти выразить душевное состояние персонажа. В акте втором, сцена четвертая, «Короля Лира», когда несчастный старик уходит в лес, отказавшись от власти, но пытаясь сохранить королевское достоинство, доведенный почти до умопомешательства неблагодарными дочерьми, мы читаем. «Вам кажется, я плачу?» «Нет». Не заплачу я. Мне есть о чем рыдать, но сердце прежде на 1000 обломков разобьется, чем я заплачу. Шут. С ума схожу я. И тут вдали раздаются гром и шум бури. Шекспир отражает умственное помрачение Лира в буйстве расходившихся стихий. Он говорит нам, что ощущает Лир в эту минуту последней ясности перед наступлением безумия. В этой жизни власть и достоинство неразделимы. Чтобы жить в почете, нужно иметь власть. Он отдал власть, и природа ее узурпировала. Он одинок, раздавлен, беззащитен перед человеком и природой. Это мифологическая характеристика с космическим размахом. Не столь масштабен, но также выразителен в плане изображения человека в контексте общества маленький прием, которым Тургенев пользуется в «Отцах и детях», чтобы показать неуверенность Павла Петровича. Роман был написан в переломный для России исторический момент во время мучительной раздвоенности между аристократической традицией и тягой к народовластию. Чтобы показать внутренние колебания Павла Петровича, Тургенев включает в сцену его встречи с племянником-студентом такую подробность. Совершив предварительное европейское «shake hands», он 3 раза по-русски поцеловался с ним, то есть 3 раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек и проговорил «добро пожаловать». «Тигр-тигр» Альфреда Бестера – классический роман, который можно читать и перечитывать ради таких блестящих находок. К примеру, превращение героя Гулли Фойда из полудикого хама в культурного мстителя отражается в его языке и манере говорить. Поначалу он владеет лишь грязным жаргоном будущего, который Бестер выдумал, чтобы сжато обрисовать эпоху, но по мере того, как Гулли растет и покупает себе образование, его речь меняется, становится более выстроенной.
Одновременно преображается и скрывающее его лицо тигриная маска. Пока он зверь, она проступает то и дело, затем становится почти невидимой, проявляясь лишь в минуты животной ярости. Двойник Хайнлайна – еще один неисчерпаемый источник таких приемов. Вот почему обе книги будут оставаться классикой долго после того, как канут в лету иные бестселлеры-однодневки. Бодрис как-то написал рассказ, не припомню название, где толстяк, служащий непомерно раздутой межзвездной военно-промышленной организации, во время разговоров с героем набивает рот карамелью. Так, отображая большое в малом, Бодрис помогает нам увидеть в обжоре парадигму ненасытной организации. На язык просится куча примеров из

Вик, бросивший Блада, хочет восстановить отношения, но друг Блада теперь Спайк. Чтобы выказать свое презрение к Вику, она обращается к нему через пса. «Скажи ему, пусть заткнется, пока цел», — говорит она собаке. Блад повторяет Вику то, что он, разумеется, слышал. Это продолжается, пока Вик не выходит из себя. Заставляя Спайк говорить с собакой о человеке, отзываться о человеке как о неодушевленном предмете, я надеялся создать параллель к мужскому обращению с женщинами, словно с вещами. Сделанные исподволь, киношники никогда бы не позволили, зная не что я замышляю, подтексты какой, не дай бог, символизм. Это помогает углубить зрительный сюжетный ряд. Я предложил эти примеры тонких характеристик, гримас и граней, ради того, чтобы показать, как при крайней экономии средств создать полнокровное действующее лицо, пусть даже без слов. А в книге такие штрихи помогут читателю преодолеть многие концептуальные страницы, встать на точку зрения автора. Это музыка, которая наполнит все произведение. И в заключение, позвольте еще раз напомнить. О чем бы вы ни думали написать, пусть о самом лучшем и важном предмете, пишите-то вы всегда об одном – о людях. Создание похожих, правдоподобных людей, нереальных, но правдоподобных, достигается средствами, которые я перечислил. Или, как сказал Джон Ле Карре, автор «Шпиона, который вернулся с холода», «Хороший писатель видит ищущую по улице кошку и понимает, каково это, когда на тебя прыгает бенгальский тигр». Когда на вас прыгает тигр, когда вы объясняете, как улыбка труса обращает врагов в бегство, как беззаботная женщина губит окружающих, или почему лицемерие выражается в бессмысленном мытье сухих рук, как заикание губит доброго и красивого юношу, если вы хотите писать хорошо, писать для вечности или хотя бы для развлечения, не забудьте выстрелить из ружья.

сделать машину. Эйдельман одержим идеей. Одна единственная, но неотступная мысль захватила его внезапно и полностью нарушив размеренное течение спокойной и пресной жизни. И вот Эйдельман с каменным лицом стоит прямо в центре растекающейся по полу лужи спрайта. Рядом лежит перевернутая тележка. Штук 20 двухлитровых пластиковых бутылок валяются вокруг. Из них и сочится зеленоватая жидкость, сливаясь в большую кучу. Эйдельман это видит, но ему все равно. Он погружен в раздумья. Когда Майк, помощник управляющего магазина A&P, где Эйдельман работает вот уже почти 10 лет, тихонько трогает его за плечо, тот, пытаясь избавиться от наваждения, трясет головой, будто вымокший пес. Эйдельман смотрит на широкую веснушчатую физиономию Майка. Покупатели тем временем снуют вокруг, толкая свои тележки мимо липкой лужи и безуспешно стараются делать вид, что происходящее их абсолютно не интересует. «Слушай», — говорит Майк, — «может, тебе стоит сходить позавтракать? Ты как вообще чувствуешь себя? Нормально?» «Нормально», — отвечает Эйдельман. «Вполне. Ты все-таки пойди поешь, ладно?» «Ладно». Эйдельман механически пожимает плечами и уходит, шлепая прямо по газированной луже, не замечая ее. Эйдельман — крупный мужчина лет 30, рыхловатый, но не толстый. Прямые русые волосы безжизненно падают на лоб. Он не урод и не красавец. В его лице есть какая-то незавершенность, словно в куске мягкой глины, работу над которым скульптор бросил в тот самый миг, когда очертания только начали проявляться. Джинсы висят на нем мешком, и когда он...

Сначала он ухитрился уронить поднос с пончиками, затем наступил на буханку хлеба, а после разбил банку с какими-то соленьями. Все эти промахи совершенно для него нетипичны, поскольку Эйдельман человек очень добросовестный и аккуратный. Одержимость ему не свойственна.

осознал сущность машины, ее предназначение и цель. Он долго лежал, глядя через открытое окно на ветви дерева, чернеющие на фоне серого неба, размышлял об ответственности, которая обрушилась на него помимо его воли и согласия, и пытался

это оборачивается. Она стоит в дверном проеме, засунув руки в карманы халата и недоуменно подняв брови, глядит на Эдримана. У Синди приятное, хоть и некрасивое лицо, и темные, коротко остриженные волосы. Глаза у нее зеленые, как весенняя трава. Она не улыбается. Ее зубы цветом и формой напоминают древние кости, искривленные от долгого пребывания в гробу. Эйдельман слышал однажды, как она говорила другой кассирше, что откладывает деньги на отбеливание и выпрямление зубов. Может быть, когда это произойдет, он наконец увидит ее улыбку. Впрочем, он понимает, каково это копить деньги, когда работаешь в маленьком продуктовом магазине. «Что ты сказала?» – переспрашивает Эйдельман.

Прежде чем он успевает ответить, она уже рядом, а ее прохладная ладонь на его лбу. «Жара вроде нет», — объявляет Синди, поджав губы. «Нет, правда, ты хорошо себя чувствуешь?» «Если честно, не очень». Он на секунду встречается с ней взглядом и тут же отводит глаза, проникшись внезапным интересом к засиженным муками квадратным плафоном на потолке. Синди кивает. «Так я и думала. Я сказала Майку, и он разрешил тебе уйти. Работы сегодня немного». «Да, спасибо. Наверное, я так и сделаю». «Ну ладно, поправляйся». Когда Синди уже стоит на верхней ступеньке лестницы, Эйдельман произносит: «Синди, будь осторожна завтра с этим землетрясением». «Эйдельман, никакого землетрясения не будет», — отзывается девушка. «Это же ясно». «О, только и произносит Эйдельман».

Он идет домой по улицам Стаус-Конерс, под сводчатыми куполами дубов и кленов, сквозь утреннее безмолвие маленького дракона. Тишину этого утра нарушают лишь лай собак да шелест.

Но его это не беспокоит. Он привык к тишине, привык к молчанию. Вся его жизнь вписана в рамки тишины и одиночества. Отец ушел и не вернулся, когда ему было 9. Мать умерла, когда ему исполнилось 24. Теперь эту пустоту заполнила машина. Страх и тревога электрическими разрядами пронзают Эйдельмана. О возможности неудачи он боится даже думать. Эйдельман слышал предсказания, как слышали его все в Стаус-Коннерс, а может быть и во всем штате. И никто не поверил. Над такими вещами смеяться легко, особенно если принять во внимание тот факт, что предсказание доктора Бернхэма как раз совпало с выходом его знаменитой книги о землетрясении в Лос-Анджелесе. Землетрясение, которое он не смог предсказать. Над его книгой издевались во всех утренних ток-шоу. Да еще это нелепая точность. По словам Джека Бернхэма, Земля должна содрогнуться в среду, 23 марта, ровно в 5 часов утра, и именно в городе Стаус-Коннерс, штат Миссури. Когда о предсказании сообщили в новостях, жители городка пожали плечами и, как ни в чем не бывало, вернулись к обычной жизни. Точно так же поступил и Эйдельман. Но только до прошлой ночи. До этого сна. Во сне Эйдельман стоит на крыльце старого обшарпанного дома, доставшегося ему от матери. На дворе ясный солнечный день. У ворот Эйдельман видит Синди в ее форменном халатике. Волосы девушки искрятся на солнце, некрасивое лицо светится радостью. Она улыбается, и зубы у нее

под ногами. Так клочок бумаги кружится в безветренном воздухе, так круги разбегаются от камня, брошенного в спокойную воду. Такое чувство, будто планета сорвалась с якоря. Эйдельман слышит, как позади рушится дом. Сухими пистолетными выстрелами трещат и лопаются балки. Со звуком рвущихся сухожилий расщепляются стропила, словно жухлая трава шелестит осыпающаяся штукатурка. Эйдельман слышит все эти звуки, воспринимает их какой-то частью сознания, но они кажутся ему далекими и незначительными, словно шум машин на оживленной улице. Все его внимание приковано к Синди и к открывшейся в земле широкой трещине, что их разделяет. Дорожка уходит из-под ног Синди, соскальзывая внутрь планеты, и девушка падает, тщетно цепляясь пальцами за осыпающуюся почву, раскрыв рот в беззвучном крике. Эйдельман делает шаг ей навстречу, протягивает к ней руки, пытаясь удержать равновесие, несмотря на бешеную качку, но Синди проваливается под землю, и треснувший асфальт дорожки вспучивается перед ним, опрокидывая его на землю. Раздается грохот, будто хлопнули сразу сотни дверей, и земля, вздрогнув напоследок, замирает. Эйдельман поднимается на ноги. Расселина закрылась.

Дом, доставшийся Эйдельману от матери, стоит на широкой тенистой улице, запотемневшем от дождей забором. Зданию почти 100 лет, и оно неумолимо дряхлеет. Чердачные окна пустыми глазницами глядят из-под нависших бровей шиферной кровли. Петли проржавели. С потолка, что еле виднеется на высоте 30 футов, змеиной кожей облезает краска. Глухо звучат одинокие шаги Эйдельмана по паркету, когда-то бывшему источником гордости и заботы его матери, а ныне изрядно поцарапанному. Эйдельман старается поддерживать в доме порядок. На истершемся ковре нет ни соринки, на кухонной утвари ни пятнышка, но все здесь покрыто налетом ветхости и увядания, словно старая пожелтевшая фотография. У Эйдельмана нет ни времени, ни денег, чтобы содержать дом так, как это делала его мать после ухода отца, когда часть комнат сдавалась в наем, и в доме царили молодость и веселье. Эйдельман методично обходит комнату за комнатой, сквозь косые лучи золотого света, проникающие между портьерами, сквозь тени и затхлый воздух. Он собирает вещи, которые остались от его родителей. Он заглядывает в чуланы под лестницу, распахивает двери, которые не открывались годами, исследуя комнаты для гостей со старинными железными кроватями и фарфоровыми умывальниками. Скрипят несмазанные дверные петли. Над лестницей разносится стук и грохот. Это Эйдельман собирает детали для своей машины и сквозь череду заброшенных комнат стаскивает их в просторную галерею, что протянулась вдоль восточной стены дома. Из спальни матери Эйдельман забирает радио и переносной телевизор. На тумбочке в стакане пылится вставная челюсть, забытая здесь 6 лет назад, но Эйдельмана она не интересует. С карточного стола он берет старую швейную машинку «Зингер». Она простояла здесь не одно десятилетие, и в толстом слое пыли на ее месте остается призрачный след. Не без труда выдирая из окна кондиционер, Эйдельман вспоминает, как покупал его в то лето, когда мать заболела и постоянно жаловалась на духоту. В галерее скапливается все больше вещей. Пылесосы, стереопроигрыватель с колонками, лампы, 3 или 4 вентилятора. Из кухни Эйдельман забирает тостер, миксер, электрический нож и микроволновку. Он даже подумывает о том, чтобы освободить холодильник и тоже перетащить его в галерею, но вскоре отказывается от этой идеи, слишком много возни. Можно обойтись и без холодильника. Настает черед взять и то немногое, что досталось ему от отца. Эти вещи хранились в доме многие годы, своим присутствием лишний раз напоминая о том, что их хозяина здесь нет. В детстве Эйдельман мог рассматривать их часами, эти частички, выпавшие из жизни отца, и пытаясь разгадать по ним его характер и причину исчезновения. Когда ему было 10, Эйдельман распотрошил отцовскую электробритву, собрал выпавшие оттуда крохотные волоски в склянку из-под аспирина и долгие годы хранил ее как святыню. Теперь Эйдельман, не раздумывая, кладет бритву в карман. В глубине ящика письменного стола, там, где он спрятал их много лет назад, Эйдельман находит заржавевший швейцарский армейский нож и часы, стрелки которых навсегда застыли на 1:06. Вот и все, что осталось. Эйдельман долго сидит на краю своей детской кровати, такой же, как в комнатах для гостей, и вертит нож в руках, решая, может ли он ему пригодиться, если да, то каким образом. В конце концов он пожимает плечами и, сунув нож в карман, спускается на 1-й этаж. Из сарая за домом Эйдельман извлекает вещи, которые хоть и достались ему от отца, однако никак с ним не ассоциируются. 3 газонокосилки, 2 из которых не работают вот уже много лет, электрокультиватор, цепную пилу и электрические ножницы для стрижки живой изгороди. Здесь же хранится ящик с инструментами, который тоже когда-то принадлежал его отцу. В юности Эйдельман столько раз держал его в руках, что пальцы до сих пор помнят шершавые грани и острые углы. В полумраке восточной галереи Эйдельман любовно поглаживает ящик. С аккуратным щелчком открывается замок. Крышка легко откидывается на смазанных петлях, и его глазам предстают сверкающие ряды начищенных инструментов, аккуратно разложенных каждый в свое отделение. Эйдельман окидывает комнату взглядом. Он уже придвинул всю мебель к восточной стене под широкие окна, так что в центре галереи образовалось много свободного места, и теперь оно плотно заставлено разнообразными механизмами. Выглядит это так, словно Эйдельман ограбил магазин бытовой техники. Усмехнувшись, он берется за инструмент.

наступает ночь, окутывая город тьмой. Эйдельман отрывается от работы, чтобы включить свет и съесть сэндвич. Он жует, стоя в дверях кухни, и обозревает восточную галерею. Комната завалена разобранными приборами. Телевизоры со снятыми задними панелями изрыгают лампы, кинескопы и клубки разноцветных проводов. Рядом валяются перевернутые, выпотрошенные корпуса колонок, из которых словно кишки свисают провода и динамики. Со своего наблюдательного пункта Эйдельману хорошо видны аккуратно разложенные на бумажном полотенце крошечные шестеренки и другие детали отцовских часов. А еще транзисторы и приводные ремни, пустые ламповые патроны, свечи зажигания, нагревательные элементы и медные трубки. Все, что нужно. К полуночи машина заполняет собой все пространство Восточной галереи. Любой сторонний наблюдатель принял бы ее за груду хлама, и лишь одному Эйдельману видны его очертания и известен ее тайный смысл. Он трудится, как заведенный, час за часом. Проворные пальцы так и мелькают, когда Эйдельман орудует инструментами, тут что-то прикручивая, там что-то прибивая. Водрузив лопасти от вентилятора на вершину шеста, он замирает на мгновение, чтобы обдумать следующий шаг, а затем вновь погружается в работу. Уже под утро Эйдельман подключает к машине колонки проигрывателя, надежно прикрутив их к полу. В окно Эйдельман видит, как на востоке горизонт соединяет небо и землю серыми стежками рассвета. Скоро пять. Эйдельман работает с остервенением. Подошвами, чувствуя растущее напряжение земли, он торопливо привинчивает над машиной патрон от лампы, провод от которого идет вниз сквозь причудливые переплетения стали, стекла и алюминия к двигателю газонокосилки, похороненному в лабиринте разнородных деталей. 4.56. Эйдельман вкручивает в патрон лампочку на 100 ватт. 4.57. Эйдельман сосредоточенно расхаживает вокруг машины, обследуя соединение и проверяя, все ли на месте. Небо становится еще чуть-чуть светлее. В окнах соседних домов загорается свет. Эйдельману невольно представляются люди, которые там живут, как они стоят в дверях своих домов, все еще не веря, отказываясь поверить, не в силах смириться с судьбой. 4.58. Так и есть. Отсутствуют необходимые контакты, провода свободно висят в том месте, где он плохо закрепил винт. Эйдельман тянется в задний карман за отверткой, но ее там нет. Он вспоминает, что положил ее на стол, который придвинут к стене на другом конце комнаты. Эйдельман бросает взгляд на электронные часы. Времени уже нет. За окном полная тишина. Молчат даже сверчки. Эйдельман чувствует, как растет напряжение земли. Наверное, это предвестник грядущего землетрясения. А может и нет. Эйдельман вспоминает об отцовском армейском ноже. 4.59. Он вынимает нож из кармана, высвобождает из него проржавевшее лезвие отвертку. Кровь стучит у него в висках, он вставляет лезвие в ложбинку болта, закрепляя висящий провод, и закручивает, закручивает, закручивает, пока лезвие с треском не ломается, зато болт встает на место ровно и плотно. Эйдельман бросается через комнату и включает машину как раз в тот миг, когда цифры на часах меняются на 0500. Машина наполняется жизнью, высасывая ток через пуповину провода, который змеится от розетки на восточной стене. Эйдельман замечает тускнеющий свет в домах соседей и представляет себе, как они по-прежнему, не веря, что предсказание оказалось правдой, все же пытаются взять себя в руки. Они еще не знают, что он, Эйдельман, трудился всю ночь в надежде спасти их всех. Машина гудит и потрескивает. Крутятся лопасти, горят лампочки. Микроволновка, установленная на самом верху машины, подмигивает потолку красными огоньками. Грохочут колонки, трясется пол, звенят стекла в рамах. На мгновение Эйдельману кажется, что ничего не вышло. Что он не справился, и теперь по всему городу гибнут люди. Что именно в этот миг Синди беспомощно соскальзывает под землю, и бетонные стены с грохотом смыкаются над ней. Но это всего лишь буханье колонок, от которых сотрясается ветхое здание. Колебания проходят сквозь пол, вдоль балок и стропил вниз, подвала оттуда еще ниже, в почву. Вибрация от машины Эйдельмана струится сквозь дом в напрягшуюся землю, вливая в нее покой и гармонию. Часы показывают 05:01. Земля не дрожит.
Несколькими часами позже Эйдельман наклоняется к газетному автомату возле магазина A&P. Заголовок на первой полосе «Вестника Стаус Корнес» гласит. Заголовок на первой полосе «Вестника Стаус Корнес» гласит. «Пророчество Бернхэма не сбылось. В Стаус Корнес все спокойно». Эйдельман выпрямляется. Газету он не покупает. Когда он входит в магазин, Майк приветливо улыбается и спрашивает Эйдельмана о самочувствии. «Лучше», — отвечает тот, — «гораздо лучше». А потом он видит Синди. Она, как всегда, сидит за кассой. Синди оборачивается, чтобы поздороваться с ним. И тут Эйдельмана охватывает чувство, которое он не может ни объяснить, ни измерить. Что-то вроде счастья. Как будто он выпал из самолета и все это время падал с такой высоты, что видно было, как изгибается линия горизонта, но, наконец, его парашют раскрывается, расцветает в холодном воздухе, его тянет вверх и назад, стропы под мышками натягиваются, и вот он уже не падает, а летит. И мир внизу наконец-то складывается в лоскутную геометрию порядка. Это был рассказ Дейла Бейли «Сделать машину» в переводе с английского Зои Ватяковой.

0: Усложнение нашего бытия сыграло с нами злую шутку. Никто не понимал толком, как устроен мир, как он работает, и поэтому его воспринимали как нечто незыблемое, постоянное. В глубине души мы не верили, что какие-то наши действия могут его изменить. Мы, как дети, толкали его, двигали, пробовали на прочность. И, конечно, однажды мы уронили его, и он разбился. Из записок Николая Эмодзи Пришвина. Солнце в зените палит нещадно, вокруг бывшие поля, заросшие сухой ломкой травой. Дорога, даром что грунтовка, сохранилась неплохо, ровная, плотная. Наш броневичок, инкассаторская Ивека, бежит легко, норовит разогнаться. От рощи, из которой мы выехали, до опушки буквально 200 метров. Но я осторожничаю и держу 30 километров в час. Опушки, они бывают разные, и это нам сильно не нравится. Но так и есть. Скупая на три выстрела очередь, пули проходят в сантиметрах над кабиной. Останавливаюсь. Я за рулем, следовательно, вылезать для переговоров Николаю. Из кабины побеседовать не получится. Нравы сейчас средневековые. Если боишься вылезти под пули, значит и разговаривать с тобой не о чем. Николай открывает дверь, и в этот момент оживает рация.
1: Цель зафиксирована.
0: Таша выделывается, старается говорить сухо и официально, но скрыть довольные нотки не получается. Да и мы тоже рады. Вовремя Серега вычислил место, где сидят оппоненты. Николай выходит на грунтовку. Длинный, весь как на шарнирах, облокачивается на дверцу, сложившись каким-то совсем несуразным образом.
2: «Пацаны! Нам просто дальше проехать! Даже останавливаться в вашей деревне не будем!»
0: Врет, конечно. Нам надо и остановиться, и поговорить, иначе какой смысл? Но начинать надо с малого.
3: «А дальше дороги нет!»
0: Голос у отвечающего неторопливый, уверенный.
3: «Здесь у нас конец географии, жопа мира. Так что выкладывайте все, что в кузове, да и валите по-хорошему».
0: «Пугните их», — даю команду по рации. Пуля выбивает щепу из чахлой березки, через секунду грохочет выстрел.
3: «А можете и не выкладывать».
0: Голос не сбивается, звучит так же ровно.
3: «Разворачивайте таратайку и дуйте отсюда».
0: Николай складывается еще раз, упаковывая себя на сиденье, закрывает дверь. Я разворачиваюсь. Ловить здесь нечего, не хлестаться же с ними в самом-то деле. Было бы из-за чего. Заехав в рощу, притормаживаю. Через пару секунд на дорогу выходит Серега с Ташей.
2: «Как дела, герои? Памперсы не протекли?»
0: Таша довольна, щурится на солнце, улыбается. «Ну да, все целы. По нынешним временам уже немало». Карабкается в фургон, следом аккуратно, чтобы не зацепиться снайперкой, залезает Сергей. После выстрела он всегда молчалив, разговорится хорошо, если к утру. На другой стороне рощи, среди тоненьких березок, зеленой глыбой высится наш Урал. Огромный, неповоротливый, слишком большой для этих березок, для этой рощи и для всего этого мира. Рустам спрыгивает с подножки, мы вылезаем из броневичка. Надо решить, что делать дальше. Ну, как решить? Пару километров назад мы проезжали перекресток, можно свернуть на нем направо, можно налево. Вот и весь наш выбор.

После короткого совещания выстраиваемся в колонну. Мы с Николаем на броневичке впереди, остальные на Урале следом, как всегда. Говорят, что впереди ставят самых лучших бойцов. Может быть, нас с Николаем поставили как самых бесполезных. Никому сейчас не нужен эрудит и классный хакер Эмодзи в миру Николай. Да и от моего незаконченного мехмата толку немного. Зато Рустам за 20 лет в рядах непобедимый, дослужившийся только до старшего прапорщика и не забывший крестьянскую юность – другое дело. Он реально вытащил нас всех. Сгинули бы мы в Питере без него однозначно. Счастье наше, что вовремя спохватился Серега, единственный из нас, отслуживший срочную. Как только все начало разваливаться, он повез нас к Рустаму, Блимболова ко взводному. Мир разрушился необратимо. Сейчас даже самым безнадежным оптимистам ясно, возврата к прошлому не будет. И так уж вышло, что нам точно известно, кто в этом виноват. Мы четверо. Эмодзи, Серега, Таша и я. Это мы развалили цивилизацию. Мечтали о цифровой свободе, хотели, чтобы нас услышали. Что мы тогда собирались сказать миру? Сейчас уже и не припомню. Глупость, наверное, какую-нибудь. Теперь вот поумнели.

У человека всегда было четыре фундаментальных изобретения, которые обеспечили ему принципиальные преимущества в эволюционной гонке. И это вовсе не колесо и даже не укрощение огня. Во-первых, это речь. С изобретением речи человек смог использовать не только собственный опыт, но и опыт других людей. Во-вторых, письменность. Именно она убрала временные и пространственные барьеры. Отныне человек мог использовать опыт людей, отстоящих от него на тысячи километров и сотни лет. В-третьих, книгопечатание. После его изобретения каждый, буквально каждый человек получил доступ к концентрированному опыту лучших представителей человечества. В-четвертых, интернет, а точнее объединенная социальная сеть, когда каждый мог воспользоваться опытом любого человека и каждый мог поделиться своим опытом со всеми. Именно что мог. Сейчас уже не может. Мы не думали, что люди настолько легковерны, что прочитанному и увиденному на экране смартфона человек станет доверять больше, чем собственному опыту. А зря. Доверие – важнейшее эволюционное преимущество человека. Именно оно позволяет делать выводы на основании не только пережитого лично, но и использовать все, что было сотворено, придумано, выстрадано другими. Из записок Николая Эмодзи-Пришвина.

0: День клонится к вечеру, дорога плавно стелится под колеса. Кругом холмы. Лес далеко, никаких неприятностей не предвидится. Урал уверенно катится в 100 метрах позади, а больше до самого горизонта никого и ничего. Я начинаю подумывать, где бы остановиться на ночлег. И тут все и происходит. Мы взбираемся на вершину очередного холма и утыкаемся в БРДМ. Угловатый корпус уверенно возвышается посреди дороги, башня развернута на нас. Пулемет уставился прямо в лобовое стекло. Это верная смерть, без шансов. КПВТ прошьет наш броневичок насквозь, как бумагу. Остервенело давлю на тормоз, кричу эмодзи «Сваливаем!» и выпрыгиваю из машины. Как назло, земля под ногами ровная, ни малейшей кочки. Единственное место, где можно укрыться, мертвая зона под носом у бардака. До него 70 метров, и я изо всех сил рвусь к бронированному чудовищу. Мышцы сокращаются безумно медленно. Я двигаюсь каким-то нелепым аллюром, почти на четвереньках, то и дело отталкиваясь руками от земли. Все вокруг необыкновенно четкое. Я вижу каждую травинку, каждый камешек, каждое зернышко асфальта. БРДМ все не стреляет, и я своим обострившимся чутьем внезапно понимаю, в нем никого нет. Можно расслабиться, но как раз в этот момент я, наконец, добираюсь до вожделенной мертвой зоны. С меня льет холодный пот, кружится голова, ноги заплетаются. Без сил приваливаюсь к колесу, слабо машу рукой Николаю. Он выбирается из кювета, лезет в наш броневичок, что-то говорит в рацию, затем подходит ко мне и садится рядом. Вид у него потрепанный, опустошенный, да и у меня, наверное, не лучше. Рустам решает остановиться на ночлег прямо здесь. Особого выбора у него нет, мы с Эмодзи уже ни на что не годны. Я все еще сижу на земле и отстраненно смотрю, как из кузова Урала неуклюже вылезают приблудные, разводят костер, готовят незамысловатый ужин. Приблудные — это 5 женщин с 2 младенцами, которые постепенно прибились к нам за первый месяц нашего скитания. Тогда еще встречались одиночки, можно было заехать в некоторые города, иногда нас просили остаться в деревнях. Невнятное было время, неустроенное. Сейчас мир успокоился, принял устойчивые формы, стал жестким и прагматичным, но все же понятным, стабильным. Есть не хочется. Двигаться тоже. Даша пытается вытащить меня к костру, затем приносит миску с горячим. Я вяло отбрыкиваюсь, и она отстает. Когда я, наконец, отклеиваюсь от колеса, уже темнеет. Приблудные давно утянулись в свой курятник, мирно трещит костерок. Даша колдует над чаем, Серега над снайперкой, Рустам попеременно косится на бардак с Уралом и думает о чем-то своем. «Я к приблудным!» Николай встает, с трудом удерживаясь на ногах.
1: «Кого думаешь подписать?»
0: Даша поднимает глаза над плюющимся паром чайником. «Все равно».
1: «Бери тогда Веру. Брюнетка, круглолицая».
0: «Пофиг. Веру так Веру». Руки у Николая начинают крупно дрожать. Засунув их в карманы, он уходит к Уралу, еле переставляя ноги.
1: «Надо еще к Марине кого-нибудь командировать».
0: Таша сосредоточенно хмурит брови.
1: «Сергей, ты как?»
0: Тот отрицательно качает головой и снова берет в руки СВД. Протирает, подчищает что-то невидимое, чем-то щелкает, хмурится. «Марину?» Рустам поднимается, с хрустом разминает плечи. «Я возьму». Он тоже уходит. Мы остаемся втроем.
2: «Что там с приблудными?»
1: «Ерунда, не бери в голову. Поясняют, кто в курятнике главный. Надо им мозги в нужную сторону повернуть. Ну вот, можно пить».
0: Таша аккуратно снимает чайник. Чай получился хороший, терпкий, с легкой горчинкой. Сахар мы экономим, но без него даже вкуснее.
1: «Все чай, да чай».
0: Таша отставляет чашку и приваливается к моему плечу. Мечтательно смотрит на звезды.
1: «Пиво бы свежего, американского пейл-эля, как в United Butchers».
0: Прежний докатастрофный мир сейчас вспоминается призрачно, зыбко. Мы помним, как было, но уже не можем прочувствовать реальность той прошлой жизни. Помним United Butchers, но забыли, каково это – просто пойти и выпить пиво. Помним, как выглядят деньги, но не верим, что на них можно купить еду. И уж совсем нереальными кажутся наши тогдашние мечты и надежды. Словно это были не мы. Словно нам рассказывают о каких-то других людях. Будто кто-то другой боролся против ранжирования сообщений в соцсети, представления уровней достоверности, управления порядком поисковой выдачи. Будто кто-то иной считал все это фактической цензурой и цифровым диктатом. Причем особо оскорбительным, поскольку цензором и диктатором являлся искусственный интеллект. Будто кто-то другой ратовал за то, чтобы каждый человек имел возможность донести свое слово, свое видение мира до миллионов. Но ведь это были мы. Четверо. Это мы, в конце концов, сумели взломать искусственный интеллект, управляющий глобальной соцсетью, и на неделю, всего на одну неделю, суждения маргиналов, фриков, сумасшедших стали общепризнанной, непререкаемой истиной. Сейчас Эмодзи во всем винит себя, потому что именно он создал червя, который прогрыз сервера и подменил алгоритмы. Но если быть честным, он-то как раз хотел просто отключить ранжирование, а мы настояли, чтобы ранжирование осталось, но оценки были инвертированы. Нам казалось, так будет справедливо предоставить слово тем, кого раньше замалчивали, дать им минуту славы, а потом... Потом, думали мы, выйдут на работу сисадмин и все исправят. Не исправили. Скорее всего, не вышли на работу, как и все остальные. В конце концов, сисадмины тоже люди, и на них, как и на остальных, вывалилось все это безумие, эти ужасы, эта ложь. Видимо, они, как и все, поверили смартфону, а не собственным глазам. Поверили, что мир уже развалился. На самом деле мир продержался еще больше недели. Трудно сказать, что можно считать концом цивилизации. Паника, массовые беспорядки и развал управления начались почти сразу. Через 8 дней и 4 часа единая энергосистема перестала отдавать мощность. Города и заводы остались без электричества. Тогда же перестал существовать и интернет, и, конечно, соцсеть. Но было уже поздно. Человечество было обречено на новое средневековье. Я притаскиваю два спальника, один отдаю Таше, сам ложусь на второй. Небо покрыто россыпью звезд, ярких, колючих. Под боком тихо сопит Таша. В курятнике копошатся притихшие приблудные. Серега со снайперкой на коленях дремлет у костра. В темноте ритмично ойкает Вера. В броневичке возится Рустам с Мариной. Ночь мягко окутывает меня. Покой и умиротворение ощущаются почти физически. Я постепенно расслабляюсь. И сегодняшний суматошный нервный день... Наконец меня отпускает.

Что такое вообще была объединенная социальная сеть? Технически понятно. Конгломерат социальных сетей, мессенджеров, поисковиков, общение каждого с каждым, друзья, группы, автоматический перевод и так далее. А концептуально? Многие фантасты мечтали о времени, когда все люди смогут объединить свои разумы в некое планетарное сознание, сверхразум, который вберет в себя опыт всех людей. Ну вот, люди сделали это, построив соцсеть. Конечно, разум каждого был подключен к сети не напрямую. Конечно, общение проходило не мгновенно. Одному надо было набрать сообщение, другому прочитать. Но в целом это работало именно как единый организм. И искусственный интеллект, который определял достоверность сообщений и ранжировал поисковую выдачу, на самом деле определял, как связаны синапсы этого сверхмозга, какие сигналы кому и когда они передают. А когда его взломали, коллективный разум обезумел, и мир взбесился. Из записок Николая Эмудзи-Пришвина.

0: Бардак оказывается правильным. Дизельный, арзамасской модификации. Все вроде на месте, есть даже 6,5 лент КПТВ. Просто у него кончилась горючка, баки абсолютно сухие. Сергей с Рустамом ковыряются в его потрохах, заглядывают во все закоулки, так что не обнюхивают. Можно попробовать завести его. В кузове Урала 8 бочек солярки. Настоящее сокровище по нынешним временам. Посовещавшись, решаем не оживлять монстра. Куда он нам с его прожорливостью? Забираем ленты. Патроны к КПВТ нам не нужны, но оставлять в тылу оружие мы не хотим. Выстраиваемся в колонну и дрогаемся дальше, объезжая трассы, выбирая затерянные обходные дороги. Главное, без заправок. Почему-то мы были уверены, что после апокалипсиса главными ценностями окажутся патроны, лекарства и тушенка. Мы ошиблись. Главными стали солярка и бензин. Бензоколонки мгновенно превратились в маленькие крепости. Въезды в города и поселки оказались перекрыты. Нам остались только крошечные селения, рядом с которыми не было даже заправки да заброшки. Одинокие дома и деревеньки, покинутые жителями. Через 30 километров мы попадаем именно в такую заброшку. Десяток коттеджных домиков, аккуратных, чистеньких, разбросаны в нарочитом беспорядке на опушке леса. Людей нет, ветер гоняет по улице сухую пыль. Поблизости журчит не то ручей, не то маленькая речка. Приблудные сразу направляются в приглянувшийся коттедж. Девчонки рады настоящему жилищу, намучились в кузове. Остальные тоже довольны. Поселок хороший, шансы найти книги у нас есть. Это эмодзи заразил нас всех, заставив заниматься почти безнадежным делом. Или придал смысл нашему новому существованию, как посмотреть. Он ведь тогда после взлома чуть руки на себя не наложил. Сначала мы были рады. У нас все получилось. Потом удивлялись, почему сисадмины ничего не предпринимают. Потом испугались. Конечно, эмодзи пытался вернуть все обратно. Он снова запустил червя, что-то правил, что-то дописывал на ходу. А город погружался в хаос. Пора было уносить ноги. Мы с Сергеем буквально отдирали не спавшего трое суток эмодзи от клавиатуры. Почти безумного, с воспаленными от усталости глазами. Пока работал интернет, он просматривал на мобильнике отчеты червя, наплевав на все правила безопасности. Мне кажется, он даже хотел, чтобы его задержали. Но задерживать хакеров уже было некому. Червю банально не хватило времени, энергосистема отказала раньше. Для эмодзи это стало страшным ударом. Почти неделю он ни с кем не разговаривал, а потом выдал новую сверхзадачу. Раз уж восстановить цивилизацию невозможно, мы должны хоть что-то сделать для умирающего по нашей вине мира. Например, сохранить знания, чтобы потомкам было проще строить жизнь заново. У него развелась идея фикс — найти хотя бы один институтский курс математики и хотя бы один курс физики. Пусть устаревшие, пусть Фихтенгольц и Ландау с Лившицем, главное — на бумаге, чтобы могли храниться сотни лет. Сначала мы искали книги лишь за тем, чтобы поддержать эмоции. Конечно, глупо искать институтские учебники в заброшенных деревнях, но мы все равно мотались по округе, пытаясь выбрать место, где осесть. Результат обескуражил. За 4 месяца мы обнаружили комплект учебников за 7 класс, еще советских, подшивку науки и жизни за 90-й год и универовскую методичку по квантовым вычислениям. Бумажные книги остались в прошлом. Все переместилось в сеть. Но пока мы лазали по чердакам и подвалам, в нас крепло убеждение, что сохранять знания — единственная достойная цель в этом новом, безумном и жестоком мире. Пришедший в себя эмодзи стал тянуть нас в Новосибирск. Он был уверен, что там осталась цивилизация. Рассказывал про какой-то секретный вычислительный центр с автономным питанием. Новосибирск так Новосибирск. Город не хуже прочих. А пока мы больше по привычке обшариваем все, что попадается по пути. Захожу в первый попавшийся коттедж, оглядываю комнаты, не пропуская чуланы и кладовки. Спускаюсь в подвал и застываю на месте. Внизу горит лампочка. Это настолько невероятно, что я цепенею. Тупо моргая, таращусь на это чудо. Губы непроизвольно растягиваются в глупую улыбку. Наконец очухиваюсь и с воплями бегу на улицу. Мы прочесываем окрестности и, конечно, находим. В 100 метрах от поселка речка забрана в трубу, а через 10 метров снова выходит на поверхность. Рядом стоит сарай с щитовой. Микро-ГЭС в нынешнем мире – почти невозможная удача. 2-3 киловатта круглые сутки, ежедневно, десятки лет. Это легко может оказаться разницей между жизнью и смертью. Мы толпимся вокруг щитовой и, похоже, думаем об одном и том же. До Новосибирска далеко, а здесь...
1: Надо поговорить.
0: Таша дрожит от напряжения, губы сжаты, взгляд колючий. Надо? Рустам, как обычно, спокоен. Но надо понимать, если мы задержимся здесь, неважно, на месяц или год, то снова сняться с места уже не сможем.
1: И что? Думаете, Новосиб — святой Грааль? А если и там ничего нет? Во Владик ломанемся? Вы хоть понимаете, что когда-нибудь нам не повезет? Что наши метания могут закончиться только смертью, завтра, через месяц, каждую минуту? Ничем другим они закончиться не могут. Мы просто умрем глупо, бездарно, так и не сделав ничего, что могло бы хоть как-то оправдать наше существование!
0: Кричит Таша.
1: Здесь у нас есть шанс! Есть энергия, жилье. Подгоним бардак, будет защита. Здесь мы можем выжить, а мотаясь по вымершим деревням, нет.
0: Таша.
1: Что Таша? Я уже 20 лет, Таша. Да, мы виноваты. Да, мы развалили этот мир. Не очень-то он был крепок, если 4 студента сумели его опрокинуть. Что нам теперь, хором повеситься? Не исправим мы эту ошибку. Не исправим. И все книги мира нам не помогут. Надо уже когда-то принять это.
0: Таша. Рустам, наконец, поднимает взгляд, смотрит ей прямо в глаза. Грош нам цена, если наши дети будут глупее нас. Она обмякает, словно из нее выдернули стержень, и виснет на моем плече. Самозабвенно рыдает, уткнувшись в грубую куртку, многословно и невнятно на что-то жалуется, шмыгает носом. Я бормочу ей на ухо какую-то ерунду, перебираю волосы и аккуратно поглаживаю ее, пока совсем плоский,

0: Ричард Абернетти. Отпрыск.
1: «Сын!»
0: — взревел родитель.
2: «Сын!»
0: — взвизгнула родительница, точно дрожащее эхо.
1: «Снова удрал куда-то безмозглый молокосос! Если он вздумал играть на отмеле во время отлива!»
0: Родитель оборвал фразу на зловещей ноте. Он откинулся на склон, насколько хватило его длины, гневно вглядываясь в мутную воду отмели, где поверхность моря блестела, как осколки разбитого зеркала. Сына нигде не было видно. Родительница испуганно смотрела в противоположную сторону, туда, где склон прибрежного шельфа быстро уходил в зеленую тьму, сгущавшуюся по мере того, как солнце спускалось все ниже. Где-то там риф, который вздымался над ними, надежно их укрывая, круто обрывался прямо в бездну.
2: «О-о-о!» — рыдала родительница. «Он погиб! Он уплыл в бездну! Его съело морское чудовище!»
0: Ее стройный стебель колебался и подергивался у основания, а розовые щупальцы изящного венчика спутанными прядями колыхались в воде, увлекаемые отливным течением.
1: «Вздор, дорогая!» — сказал родитель. «Никаких морских чудовищ не существует. В худшем случае...» — мужественно утешил он ее. «Сын мог застрять в луже, оставленной отливом».
2: «О-о-о!» — всхлипывала родительница. «Его съест земное чудовище!»
1: «Земных чудовищ не существует!» — презрительно отрезал родитель.
0: Он выпрямил стебель настолько резко, что камень, к которому он и родительница были супружески прикреплены, прямо-таки заскрипел под ними.
1: «Сколько раз я должен повторять тебе, дорогая, что мы — высшая форма жизни!»
0: И для его мира и его геологической эпохи это вполне соответствовало действительности. Стонала родительница. Супруг перестал ее утешать и голосом, от которого затряслись кораллы по всему рифу, рявкнул:
1: «Сын!»
0: К этому времени их несчастье начало привлекать всеобщее внимание. В сгущающихся сумерках щупальца переставали выжимать воду из ужина обладателя этих щупалец, и головы на стеблях повертывались в сторону расстроенных родителей.
3: Троица девственных тетушек, прикрепившихся пучочком к одному внушительному валуну неподалеку, выражая сочувствие, принялась щебетать и жадно следить за родительницей.
1: «Ему пора понять, что такое дисциплина», — проворчал родитель. «Дай только мне...»
2: «Ну, милый!»
0: — в расстройстве начала родительница.
4: «Привет, предки!»
0: — пропищал сверху отпрыск. Его родители разом повернулись, так что могло показаться, будто их головы сидят на одном стебельке. Их сын плавал в нескольких фотомах над ними, лениво гребя навстречу приливу. Было ясно, что он сию секунду выплыл из какой-нибудь трещины в рифе неподалеку. В одной паре болтающихся щупалец он небрежно держал круглый камень, отполированный прибоем.
1: «Где ты был?»
4: «А нигде»,
0: — с невинным видом ответил отпрыск. «Просто играл в прятки-тонушки с головастиками».
3: «С другими личинками», — чопорно поправила родительница.
0: Она терпеть не могла жаргонных выражений. Родитель устремил на отпрыска зловеще спокойный взгляд.
1: «А где ты взял этот камень?» — спросил он.
0: Отпрыск виновато съежился. Отполированный прибоем камень выскользнул из его щупалец и упал на морское дно, подняв облако мути. Отпрыск отплыл в сторону, бормоча:
4: «Ну, может быть, я нечаянно повернул к берегу».
1: «Может быть. Когда я был личинкой», — объявил родитель, — «мелюзга слушалась старших, и не было никаких «может быть».
3: «Но, дорогой», —
0: сказала родительница.
1: «И ни одна моя личинка», —
0: родитель постепенно входил в раж, —
1: «ни одна моя личинка не посмеет меня слушаться. Сын, плыви сюда».
0: Отпрыск осторожно кружил около родного камня, оставаясь в недосягаемости щупалец. Он шепнул:
4: «Не поплыву».
1: «Ты слышал, что я сказал?»
4: «Да»,
0: — признался отпрыск. Соседи вытягивали стебли. Три девственные тетушки с тихим повизгиванием уцепились друг за друга, заранее смакуя выражение, каким должен был теперь прибегнуть родитель. Но родитель только булькнул и промолчал.
3: «Но, дорогой», — поспешно вмешалась родительница, — «мы должны быть терпеливы. Ты знаешь, что все дети обязательно проходят стадию личинки».
1: «Когда я был личинкой?»
0: — хрипло начал родитель, закашлялся, выплюнул случайно заглоченного рачка и начал снова.
1: «Ни одна моя личинка
0: Голос его замер, и он свирепо зашевелил щупальцами, а затем взревел.
1: «Прилипни!»
4: «Не хочу!» —
0: ответил отпрыск и поплыл основанием вперед в тень, отбрасываемую рифом.
1: «Этой таске!» — бесился родитель. «Надо задать хорошую личинку! То есть я хочу сказать...»
0: Он злобно оглянулся на родительницу и соседей.
5: «Дорогой!»
0: — ласково сказала родительница.
5: «Разве ты не заметил?»
1: «Конечно, я... О чем ты говоришь?»
5: «Ты видел, что делал сын? Он таскал камень!» Я думаю, он пока еще не понимает, почему, но...
1: «Камень? Хм, да, камень. Дорогая моя, ты догадываешься, что это означает?»
0: Родитель снова занялся умственным развитием родительницы. Это была долгая работа, которой не предвиделось конца, особенно потому, что он и подруга его жизни до конца своих дней должны были оставаться на одном и том же со вкусом убранном камне. Родитель самолично украсил этот камень цветной галькой, ракушками, морскими ежами и обломками коралла в стиле рококо, который был в моде в те дни, когда родитель, еще свободно плавающая личинка, ухаживал за своей невестой.
1: «Разум, дорогая», — объявил родитель, — «совершенно несовместим с подвижностью. Вот подумай сама, как могли бы идеи почковаться в мозгу, который таскают туда и сюда, бомбардируя его постоянно сменяющимися впечатлениями? Взгляни на низших животных, которые всю жизнь плавают и не способны ни прикрепляться к корням, ни думать. Истинный разум, дорогая, в отличие от инстинкта, подразумевает постоянную точку зрения».
0: Он сделал паузу, а родительница пробормотала: «Да, дорогой», как делала всегда, услышав эту фразу. Мимо, колыхаясь, проплыл отпрыск по направлению к бездне. Теперь он двигался неуклюже, ему становилось все труднее удерживать свое толстеющее тело в горизонтальном положении.
1: «Вот, посмотри на нашу собственную молодь», — продолжал родитель. «Пустоголовые личинки, которые шляются по отмели в поисках новых стимулов. Но, к счастью, в конце концов, они достигают зрелости и становятся разумными сидячими взрослыми особями. И пока не сложившийся интеллект восстает против неизбежного окончания беззаботной стадии личинки, инстинкт, эта природная мудрость, заставляет их готовиться к великой перемене».
0: Он самодовольно кивнул, когда из сумрака глубоководья появился отпрыск. Щупальца отпрыска сжимали осколок базальта, который он, вероятно, подобрал на усеянном камнями склоне. Отпрыск медленно плыл по краю рифа, а взрослые актинии под ним задирали головы и раздраженно шипели. Теперь отпрыск плыл не так неуклюже, и если бы родитель не столь свято веровал в инстинкт, он, возможно, вспомнил,

0: — сказала родительница.
1: «Не думаешь ли ты, что тебе следовало бы объяснить ему...»
0: сказал родитель. «Мудрость инстинкта?»
1: «Как ты сам говоришь, личинка нуждается в родительском руководстве», — заметила родительница.
0: Повторил родитель, выпрямил свой стебель и властно приказал. «Сын, плыви сюда!» Блудный отпрыск с опаской приблизился.
2: «Что, папа?»
0: «Сын!» — торжественно провозгласил его родитель. «Теперь, когда ты становишься взрослым, тебе следует узнать некоторые факты».
3: Родительница залилась нежно-зеленым румянцем и отвернулась.

0: Вскоре, — продолжал родитель, — ты почувствуешь непреодолимое стремление опуститься на дно, прикрепиться в каком-нибудь уютном местечке, которое станет твоим домом до конца жизни. Может быть, ты уже нашел общий язык с какой-нибудь очаровательной юной личинкой противоположного пола, которую пригласишь разделить с тобой твой дом. Если же нет, тебе следует сделать свое место прикрепления как можно более привлекательным, дабы такая личинка решила украсить его своим...
1: «Ага», — догадался отпрыск. «То-то ребята говорят, что их ничем так не прошибешь, как первоклассным камнем».
0: Родитель собрался с мыслями. «Ну, оставляя в стороне такие чисто материальные соображения, как выбор подходящего камня, остаются некоторые моменты, которые при обычных обстоятельствах не принято обсуждать вслух».
1: «Все это ерунда», — упрямо сказал отпрыск. «Я вовсе не хочу прикрепляться. Я хочу и дальше двигаться свободно. И в океане есть еще столько всякой всячины, которую я пока не видел. Я не хочу врастать в камень».
0: Родительница побелела от ужаса. Родитель бросил на своего отпрыска уничтожающий, полный возмущения взгляд.
2: «Ты скоро узнаешь, что с биологией не спорят», — хрипло сказал он, с похвальной осторожностью понизив голос.
0: «Сын, я тебя больше не задерживаю». Отпрыск заколыхался прочь, а родитель внушительно предостерег родительницу. «Мы должны быть терпеливы, дорогая. Все дети проходят через личиночную стадию».
3: «Да, милый», — вздохнула родительница.
0: В конце концов, отпрыск, казалось, смирился с неизбежностью и начал готовиться к неумолимой перемене. Как ни мешала ему тяжелеющая задняя часть тела, он, не жалея усилий, принялся таскать камни, водоросли и раковины к облюбованному месту на склоне, где, по-видимому, намеревался воздвигнуть внушительное жилище. По мнению родителей, обиталище их сына могло даже стать украшением всей колонии, так думала родительница, и соблазнить очаровательную подругу. К такому выводу пришел отец. Отпрыск по временам все еще плавал возле рифа в обществе своих друзей, других личинок, хотя его родители никогда не одобряли подобные дружбы, опасаясь, что среди этих личинок попадаются особи сомнительного происхождения. Они даже подозревали, что некоторые из друзей их сына, занесенные на риф отливом с дальней отмели, пользовавшиеся самой скверной репутацией, вообще появились на свет почкованием, способом в порядочном обществе непринятым. Однако внешность отпрыска и медлительность, с которой он теперь плавал, показывали, что с юношеским легкомыслием скоро будет покончено. Как указывал родитель, с биологией не поспоришь, и по мере того, как нижняя часть твоего тела приобретает грушевидную форму, романтические иллюзии молодости рассеиваются без следа.
4: «Я всегда знал, что основа у малыша здоровая», — великодушно объявил родитель.
3: «Во всяком случае, он уже недолго будет плавать с этим отребьем», — радостно вздохнула родительница.
2: «Но с какой стати этот молокосос возится с мыльным камнем?» — проворчал родитель, критически вглядываясь в зеленую мглу, где трудился отпрыск. «Неужели он не знает, что мыльный камень и 2 лет на месте не продержится?»
5: «Погляди, дорогой!»
0: — расстроенно прошипела родительница.
5: «По-моему, это та самая личинка, которая однажды мне нагрубила. Мне не нравится, как она вертится вокруг сына. Наш северо-западный сосед совершенно точно знает, что она отпочкованная».
0: «Пустяки!» — поспешил успокоить супругу родитель.

0: Только сын обоснуется по-настоящему, у него хватит достоинства не подпускать к себе всякую шваль. Это вопрос психологии, дорогая. Вертикальная поза производит переворот в образе мыслей. Великий день настал. Отпрыск старательно завершил свое сооружение, которое, насколько можно было судить на расстоянии, имело достаточно приличный вид, хотя и казалось более низким и плоским, чем было принято, а такая оригинальность почти граничила с дурным тоном. Последний раз оглядев сооружение, отпрыск поставил свое тело вертикально и устало опустился нижним концом на место, которое приготовил для прикрепления. Минуту спустя он попробовал грести щупальцами, но уже не смог подняться. Он окончательно и бесповоротно прикрепился. Личинки помоложе следили за ним из трещины в рифе с благоговейным ужасом. «Поздравляем!» — кричали соседи. Родители и родительницы благодарно раскланялись, и родительница снисходительно помахала щупальцем трем девственным тетушкам.
1: «Ну, что я говорил?» — торжествующе воскликнул родитель.
2: «Да, дорогой», — кротко согласилась родительница.
0: Внезапно обитатели нижних уступов испустили тревожный вопль. Волна растерянности и недоумения прокатилась по всей колонии. Оглянувшись, родитель и родительница окаменели. Отпрыск снова начал грести, но на этот раз совершенно непринятым способом. Он закручивался и нагибался, что выглядело очень неуклюже. Однако, судя по уверенности его движения, он проделывал это не в первый раз. Поскольку он сохранял вертикальную позу, создавалось впечатление, будто он старается плыть вбок.
3: «Он помешался!» —
0: взвизгнула родительница, цепляясь за наиболее удобную соломинку. «Боюсь», — буркнул отец, — «боюсь, что нет». Во всяком случае, они видели, что в действиях отпрыска была система. Он продолжал грести все тем же нелепым способом, причем и он, и построенные им платформы как будто отодвинулись и продолжали удаляться. Отдельные части места прикрепления, которое не было настоящим местом прикрепления, вращались самым непонятным образом для тех, кто никогда ничего подобного не видел. И все сооружение ползло по дну, подскакивая на песчаных неровностях и оглушительно скрипя. Но тем не менее оно двигалось. Личинки покинули трещины и теперь кружили около отпрыска, разглядывая его движущиеся приспособления и засыпая его вопросами. А их родители возмущенно кричали, требуя, чтобы они не смели иметь с ним ничего общего. Три девственные тетушки, тихо взвизгнув, попадали в обморок в щупальца друг к другу. Такого потрясения колония не помнила с последнего цунами.
1: «Вернись!» — гремел родитель. «Так не делают!»
3: «Вернись!» — визжала родительница. «Так не делают!»
1: «Вернись!» — верещали соседи. «Так не делают!»
0: Но отпрыск был глух к доводам рассудка. Отпрыск обзавелся колесами.

Дэвид Лэнгфорд. Контакт иного рода. В тот момент ночь казалась нам вполне подходящей для нашей работы. Из-за сеющейся тонкой водяной пыли, наполовину тумана, наполовину дождя, луна казалась размытой, а вокруг фонарей на шоссе сияли головы. Избранная нами темная дорога была до сих пор покрыта лужами после вечернего ливня, так что, когда наш грузовик пробирался по ней, кренясь и подскакивая, отражение фар молчаливыми сияющими пузырями тут и там возникали между деревьев. Даже мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это такое. Правильное состояние ума — очень важная вещь. Мы находились в Уилтшире, в зоне высокой активности, откуда регулярно, в зависимости от времени года, поступали сообщения. Это также был район кругов на посевах, но к этой работе я всегда относился с подозрением. Она слишком бьет на эффект и слишком приземлена, а благодаря этому слишком многим мошенникам с хорошим воображением удавалось испортить впечатление от наших собственных, настоящих, авторизованных творений. Впрочем, то, что мы избрали именно эту плодородную область, было чистой случайностью. Здесь неподалеку жил человек по имени Глаз, и было известно, что он часто проезжает по этой грунтовой дороге, ведущей от деревни Пьюси к его дому. Этим вечером он собирался читать одну из своих лживых и оскорбительных лекций, а для того, чтобы доехать сюда из Лондона... Я посмотрел на часы. Возможно, жена Гласса делала сейчас то же самое, расставляя на столе кофейные чашки. Поверит ли она невероятной, бессвязной истории, которую он расскажет ей через несколько часов? Приготовив все необходимое, мы затаились рядом с дорогой на поле, достаточно грязном и истоптанном, чтобы нельзя было различить наших собственных следов.

Декорации были установлены в надувной палатке. Маккей уже давно закончил укладывать свои кабели и сутулился над маленькой контрольной панелью, восторженный, как мальчишка, играющий в железную дорогу. Иногда Маккей удивляет меня. Его запросто можно представить работающим на кого угодно, хоть на Ирландскую республиканскую армию. Он будет также ухмыляться во всю свою жирную физиономию, собирая замысловатые схемы из чистой любви к технике. По-видимому, он так и не усвоил идею, что мы евангелисты, трудящиеся на благо великой истины. Единственный янтарный огонек мигнул в коробочке два раза. 10-минутная проверка. Все было чисто, и парнишка пока еще не заснул на своем посту около развилки на темной дороге. Мы были готовы так, как только могли быть готовы. Роль парня была относительно небольшой, но я все же волновался, сумеет ли он сделать все как надо. Никогда не знаешь, чего можно ожидать от этой подростковой мешанины волос, кожи и клепок. Однако он задавал разумные вопросы о том, что было известно о посещениях в этой и других местностях. Иногда это были карлики с лицами цвета оконной замазки и огромными глазами, иногда великаны 6-7 футов ростом. Осмелюсь предположить, что они могут принимать любой облик, какой захотят. Так я ему ответил, и мне показалось, что ответ его удовлетворил. Маккею, например, были глубоко безразличны подобные рассуждения, а глаз, разумеется, превратил бы их в мишень для своих насмешек. Да, Питер Глаз был человеком, давно привлекавшим к себе внимание небес. Если в мир стыдливо просачивался хоть малейший намек на что-либо таинственное и чудесное, он всегда был первым, кто стремился дать интервью, чтобы превратить все в грязь своим прикосновением. Это была планета Венера. Это был низко пролетевший самолет. Свидетели все это выдумали. Он попросту лжет. У нее непорядки с психикой. И вообще, кто может верить в маленьких зеленых человечков? Что до последнего, то это дешевый газетный штамп. В классических сообщениях они никогда не бывают зелеными. Меня особенно бесит, когда объясняют галлюцинациями контакт, который, как мы совершенно точно знаем, был физически реален. Людей, которые должны были бы бороться на нашей стороне, соблазняют разговорами о том, что посещение и похищение всего лишь следствие необычных психических состояний, бла-бла-бла, которые при надлежащем изучении могут открыть новые горизонты в наших представлениях о работе мозга, бла-бла-бла. Что это как неупреукрашенная версия того же «он спятил, а она все выдумала». Хотя, разумеется, нельзя отрицать, что некоторые люди действительно выдумывают подобные вещи. Ненавижу таких мошенников. Большой продолговатый индикатор в самом центре Маккеевой панели налился красным светом и раздалось тихое жужжание. Вообще-то я держусь в стороне от всеобщего увлечения электроникой, но это было достаточно очевидно. Парень засек проезжающую мимо машину, которая, по всей видимости, была именно той, что была нам нужна. В данный момент он должен был вытаскивать из промокшего подлеска большой знак с надписью «Объезд». Скоро тихая деревенская дорога станет еще тише. Я всегда откладывал натягивание мертвенно-бледной маски до самой последней минуты. В ней слишком жарко и неудобно. В отдалении замигали огни, приближаясь к нам. Глаз тоже должен был видеть эти призрачные отражения среди мокрых деревьев. Возможно, скоро они обретут для него новый смысл. Сейчас или в ретроспективе, поскольку Маккей уже щелкнул первым из своих переключателей. Было ли слышно тихое шипение за шумом двигателя? Нам было необходимо добиться восприимчивого состояния сознания. Классические контакты с НЛО на ночных автострадах начинаются с того, что вверху появляются таинственные огни, а зажигание автомобиля необъяснимым образом само собой отрубается. Часто это предшествует переживанию провала во времени или даже похищения инопланетянами. Мы, разумеется, собирались позаботиться об этом. Со вторым щелчком переключателя на панели Маккея в небе ослепительным светом вспыхнул пучок кварцево-галогенных ламп, в действительности крепившихся к кабелю, предусмотрительно перекинутому между двух высоких деревьев по обе стороны дороги, а с третьим зажигание у Гласса таинственным образом выключилось.
Небесные божества, разумеется, распоряжаются силами вне наших возможностей. Но их служителям здесь, внизу, приходится прибегать к земным средствам. Я думаю, что нечто подобное может чувствовать священник, когда он раздает хлеб и вино, уверенный, что они воплощают истину, но в то же время сомневаясь, что чудо претворения в кровь происходит в действительности, как это было в библейские времена. Напарник Маккея в Лондоне сделал свое дело как надо. Реле в цепи высокого напряжения и маленький цилиндр с сервоуправляемым клапаном под самым водительским сиденьем. Разумеется, именно сигнал с первого переключателя прерывает подачу топлива. Лонгстед 42 — это прозрачный и почти лишенный запаха психотропный агент, используемый для того, чтобы обеспечить достаточно восприимчивое состояние сознания. Его действие не длится долго, но глаз еще трясся, почти беспомощный в своем замершем Вольво, когда мы нацепили свои выпуклые маски и подошли к нему. Последовательность событий, яркая и усиленная мягким галлюциногеном, должна была уже запечатлеваться в глубине его памяти, тем более что он заранее был теоретически знаком с предметом. Его собственные глумливые исследования должны были теперь усиливать воздействие происходящего. Я старался производить впрыскивание аккуратно, но не было нужды особенно тщательно скрывать эту инъекцию. Необъяснимые шрамы и следы уколов часто входят в классические описания случаев похищения. Мотоцикл парня с выключенными фарами кашлял возле ворот, когда мы вели Гласса, поддерживая под руки к нашему кораблю-носителю. Маккей коснулся своего карманного пульта, и в огромном надувном чуме заплясали пульсирующие потоки цветных огней. Надувной шатер — отличная вещь для подобной работы, невзирая на тихий гул компрессора. Здесь имелся даже тамбур, игравший роль шлюзовой камеры. Лично я находил это зрелище глубоко волнующим. Если только... Он не сопротивлялся, когда мы раздели его и уложили на смотровой стол... Настолько неземного дизайна, насколько могли позволить наши ресурсы. Для Гласса это место должно было выглядеть наполненным пронизывающим сверхъестественным светом, благодаря нескольким каплям атропина, до предела расширившим оба его зрачка. А над ним нависали странные маленькие существа. Парень, который тоже надел свою маску и белое трико перед тем, как присоединиться к нам, был и так достаточно низкорослым, а обманчиво высокий стол делал карликами нас всех, поскольку поднимавшийся от сухого льда туман затруднял возможность выяснить, насколько далеко в действительности простираются наши ноги. Истина всегда зависит от того, как ее представить. Наши маски цвета оконной замазки раздувались кверху в купола, говорящие о могучем интеллекте, а сами мы выглядывали наружу сквозь огромные глаза, сделанные из темного стекла. И вот мы принялись за работу, следуя указаниям, изложенным в миллионах опубликованных сообщений. Подобные феномены описаны до мелочей. Маккей и я уже прежде вдосталь напрактиковались на добровольцах обоих полов и теперь действовали слаженно. Биопсия, крошечные надрезы, иголки, втыкаемые глазу в пупок, жидкость, сочащаяся ему в ухо, сюрреалистические инопланетные механизмы, помигивающие, попискивающие, не воспринимая и не регистрируя при этом абсолютно ничего. Вызванные химикатами перемежающиеся помрачнения сознания создавали разрывы в потоке его памяти, частичная амнезия — весьма характерная черта. Наготове была и карта звездного неба, чтобы показать ему лишенное какого-либо смысла хаотическое россыпь точек, на которую он впоследствии сможет наложить любое значение, какое захочет. Его рот раскрылся. Я понял, что он готов. Почему он так громко выражал свой отвратительный скептицизм, если не потому, что он уже был близок к тому, чтобы уверовать, и лишь ожидал знака? Записанные на пленку послания мира и тысячелетние предупреждения потоком лились над ним. Голоса, превращенные компьютером в мистические заклинания, приличествующие посланникам с далеких звезд. Никогда впредь он не сможет сказать с уверенностью, что все это вздор, что люди, похищенные инопланетянами, пусть и в кавычках, просто стремятся привлечь к себе внимание при помощи бредовых фантазий.
Кульминацией процедуры являлся ужасный зонд. Предмет, игравший значительную роль в одном из рассказов о контакте похищений, в свое время разошедшемся едва ли не в большем количестве экземпляров, нежели все остальные вместе взятые. Это большой безобразный объект, напоминающий фаллос, какой мог бы нарисовать Г.Р. Гигер в припадке желчного настроения. 13 дюймов в длину, отдаленно треугольные формы в поперечном сечении, серый, чешуйчатый, увешанный на конце неровной проволочной клеткой. В действительности ствол был сделан из раскрашенного стекловолокна. Это совершенно необходимая часть переживания. Похищенный сам должен ощутить, как зонд проникает в его анальное отверстие. Разумеется, мы полагались на силу внушения. После того, как мы показали ему объект и перевернули лицом вниз, чтобы затруднить ему зрительное восприятие, я фактически собирался ввести ему свой палец. Намазанная вазелином резиновая перчатка уже была на моей руке.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Мы продолжаем знакомство с рассказом Дэвида Лэнгфорда «Контакт иного рода». Далее еще кое-что.
1: Однако прежде чем зонд вступил в действие, произошла заминка. Когда у тебя на голове маска, не так-то просто видеть, что находится справа или слева. Мы как раз заново отключили глаза, чтобы позволить себе короткую передышку и чашечку чая из термоса. И тут раздался какой-то неясный звук. Я принялся нетерпеливо возиться с маской и в это же время почувствовал короткую острую боль в ляжке. Возможно, какое-нибудь жалящее насекомое. Когда я наконец-то стянул со своей головы эту душную штуку, я увидел, что Маккей лежит на полу. Над ним клубился туман. Вначале я подумал, что он, должно быть, случайно нюхнул отключающего вещества. Все вокруг было каким-то расплывчатым. Стены палатки мерцали. Парень улыбался мне. Вряд ли возможно, чтобы маска могла улыбаться. Я велел ему убрать эту дурацкую штуку. Не знаю, имел ли я в виду маску или улыбку. Он предложил мне сделать это за него. И хотя вначале я протянул к нему руку, охваченный слепым гневом на его дурацкие игры, меня внезапно охватил страх. Что если я прикоснусь к этой огромной голове, то под моей рукой окажется живая плоть? Что-то произнес вслух. Возможно, это было какое-нибудь несуществующее слово. Что это там? Тело Гласса тает, стекая вниз со стола? Нет. Дальше у меня пробел в памяти. Частичная амнезия является весьма характерной чертой подобных ситуаций. Все вокруг то наваливалось на меня, то выплывало из фокуса. Я помню, что ощутил еще один укус, и на этот раз понял, что это игла. К этому времени я уже был прижат к холодной сырой ткани пола палатки, кашляя в созданном нами искусственном тумане. Настойчивые пальцы дергали за мой белый в обтяжку инопланетный костюм. Внутри моего черепа все клубилось, складывались теснящиеся хаотические образы, среди которых трепыхалась глупая настойчивая озабоченность. Был ли шприц как следует простерилизован? Сам я всегда подхожу к этому очень добросовестно. Что я знал об этом парне? Это был его первый выход на дело. Я почти не встречался с ним прежде. Они могут принимать любую форму по своему выбору. Эти глаза! Он сказал... Я не могу припомнить всего, что он сказал. Этот скополаминовый коктейль специально предназначен для того, чтобы сбивать с толку. Тонкий голос сообщил мне, что мы играем в опасную игру. Более чем один раз он повторил: «Моя сестра». Я подумал о сестринских планетах, о сестрах-кораблях, отблескивающих серебром, что делают безинерционные повороты, в дразняще уворачиваются от экранов радаров. Он сказал: «В институте». Может быть, он имел в виду институт изучения НЛО? В другой момент он сказал: «Вы ублюдки!» И потом: «Сделали с ней все это!» А потом еще: «Я долго ждал случая». Слова небесных богов всегда загадочны. Возможно, он хотел сказать, что мы всего лишь побочные ветви их цивилизации. Было очень трудно продолжать мыслить. Все смешалось в едином красном пятне боли, поскольку после этого, видимо, дабы лучше запечатлеть в моем сознании, что он говорит отчетливо и серьезно, он весьма грубо применил зонт. И здесь уже не было речи о внушении или о пальце, смазанной вазелином резиновой перчатки. «Это за нее! Ты слышишь? За нее!» слышал ли я? В тот момент я не мог по достоинству оценить происходящее как волнующее, трансцендентальное переживание. Я уверен, что никакие химические агенты не способствовали потере сознания, последовавшей сразу же вслед за этим. Хотя и не настолько быстро, как хотелось бы.

Очнуться, лежа на расстеленном в грязи холодном полиэтилене, с телом, истерзанным судорогами и другой, еще более глубокой болью, это не то переживание, которое можно было бы рекомендовать кому-либо. Парень давно уже скрылся. Я так и не узнал его имени, если он вообще имел какое-либо имя на нашей земле. Я старался не искать утешения в открытии, что Маккей тоже получил предупреждение до мельчайших подробностей, столь же выразительное, как и я сам.

Под угрюмой серой луной мы кое-как прохромали через процедуру уборки, оставив Гласса спать в своем жалком «Вольво», теперь тоже раздетым, лишившимся всех устройств нашего лондонского коллеги. Когда перед рассветом он придет в сознание, это будет пробуждение к новому членству в рядах похищенных инопланетянами, переживших провал во времени. Объявит ли он о том, что с ним произошло, или будет лживо блюсти молчание? Впрочем, кому это важно? Глаз больше не имел значения. Истина. Вот что имеет значение. После длительного периода выздоровления, в течение которого я старался держаться в тени, даже мой некогда дружелюбный домашний врач выказал ужасающую черствость по отношению к характеру полученных мною травм, я, наконец, вижу себя в положении мирского священника, получившего, наконец, свой собственный знак. Но этот знак подобен таинственному явлению лика Девы Марии в раковине унитаза. Это вещь такого рода, с помощью которой можно привлечь внимание простецов. Для самого человека она может значить очень много, но для большого мира это всего лишь еще одна дешевая повседневная сенсация. И за это помутнение вот я возлагаю вину на тех людей, которые сочиняют броские сказки о контактах с НЛО, ни разу не пережив настоящего столкновения с ними, подобно тому, какому... И за это помутнение вот я возлагаю вину на тех людей, которые сочиняют броские сказки о контактах с НЛО, ни разу не пережив настоящего столкновения с ними, подобного тому, какому мы подвергли Гласса. О, как я ненавижу и презираю этих шарлатанов! И намного меньше, чем самых узколобых скептиков. И кроме всего прочего, как я могу надеяться опубликовать такую правду и надеяться, что кто-нибудь поверит в ее совершенно особый статус? Когда они, наконец, во славе лучезарно спустятся со звезд, со всем своим чудесным грузом, чем это сможет помочь мне занять мое законное место среди избранных? Чем? Чем?

0: Вот такой вот рассказ о контактах с пришельцами, который назывался «Контакт иного рода». Написал его Дэвид Лэнгфорд.
1: Модель для сборки «Инахаус». Мы начинаем отстройку звука, ну и буквально через пару-тройку минут, когда ее закончим, конечно же, начнем знакомство с рассказами-победителями нашего замечательного конкурса. А пока всем привет! За вертушками диджей Габович, у микрофона Влад Коп, диджей Андрей Эдисон в зале, Сергей Чекмаев, наш литературный редактор, тоже где-то здесь, вот он. Так что собирайтесь, настраивайтесь, устраивайтесь поудобнее. Скоро начнем. Думаю, надо будет по ходу еще порулить. Вот сейчас, наверное... Секунду. Сейчас возьмем что-нибудь из непобедившего. Просто случайно. Здравствуйте, Александр Николаевич. У меня к вам просьба большая будет. Если есть возможность, выдайте мне зарплату сегодня. Очень нужно. Заранее большое спасибо. Не успел еще даже свернуть окно, как в онлайне показался шеф. Упитанный пожилой мужчина с цепким взглядом, аккуратной прической и шикарными усами. «Хороши, столик и гордости», — подумал я, отмечая, что шеф не в конторе.

Снова щелкнул ружье Вульфа. Боевая пуля на вылет прошила листовой алюминий вместе с боссом, срикошетила от пола и ослепительная вспышка. Девушка ткнулась шлемом в брезент. По стенам и балкам ударил град блестящих таблеток.

Аккордеон сипел, клапана дребезжали. Оборванные гидроприводы ног отстукивали ритм по заплеванному бетону, и в раскрытые кейсы изредка падали платежные жетоны. Почти на каждом было несколько кредов. Прохожие избавлялись от разовых накопителей, когда на них оставалось мизерное количество электронных денег. Никто не рисковал пользоваться персональными картами, несмотря на то, что пилот ставил рядом с кейсом ритм. На облезлом потолке над музыкантом подрагивала лазерная надпись. Самодельный генератор высвечивал анонс его второго занятия. Ритуальные конструкты. Почти даром. И зеленая стрелка, указывающая на безногого ремесленника. И, на всякий случай, для контроля крик.

И снова здравствуйте, дорогие друзья. Модель для сборки готова представить вам на суд три рассказа с конкурса «Взломанное будущее», посвященного киберпанку. Явление это, в общем, сравнительно недавнее, хотя я думаю, что для собравшихся здесь достаточно известное, изученное по фантастике, да уже и по реальности. Поскольку уже не за горами, думаю, время, когда мы будем уверенно носить импланты, как заменяющие косточки, так и какие-нибудь органы. И плюс, наверное, когда наконец-то язык мозга переведут на язык компьютера, и мы получим интерфейс, позволяющий управлять всем непосредственно силой мысли. Вот случится такое счастье, что все мы будем глючить периодически, нас надо будет перезагружать. Посмотрим, как это будет, а пока познакомимся с какими-то мнениями на эту тему писателей-фантастов, победивших в вышеупомянутом конкурсе. Начнем с третьего места. Ну и, наверное, без лишних слов. Сейчас я присяду, сейчас еще один момент, извините.

0: Итак, третье место на конкурсе «Взломанное будущее». Одним из членов жюри, которого я имел счастье быть, и скажу вам, что теперь я гораздо лучше понимаю нашего литературного редактора Сергея Чекмаева, когда он говорит мне, что нелегкое это дело отбирать рассказы, да. Ну и одним из членов жюри, я так понимаю, был Брюс Стерлинг, которому специально переводили рассказы, и он читал их уже в переводе. Ну вот третье место в конкурсе занял Дмитрий Вагуцкий с рассказом «Бросающие кости». Человек не должен знать будущее. Ужасная истина, главные условия выживания в нашем сложно запутанном мире. И почему я всегда пробовал это условие обойти? Так что, пацан, задумчиво произнес Цербер, почесав седую щетину на подбородке металлическими пальцами. Толкал, значит, слитые из будущего данные? Типа того, ответил я, настороженно озираясь. Мы с Цербером отдыхали после восхождения на очередной этаж иглы, на самом краю отгороженного атриума, уходящего вниз и вверх на всю высоту здания. Бездонная глубина терялась в дымке. Где-то внизу, кажется, летали птицы, а может, летучие мыши. Оттуда постоянно давил поток теплого воздуха. И мне казалось, что я слышу, как где-то рядом кричит женщина. Прошивка на моем нейроинтерфейсе не давала мне даже время узнать без разрешения Цербера. В этот раз меня плотно упаковали. Военная прошивка с собственным квантовым процессором, с длиннющим кубитным ключом на доступ. Такую можно 10 тысяч лет безуспешно ломать.
1: «Помогите мне!» –
0: прокричала беловолосая женщина прямо мне в лицо. Мы начали восхождение к заброшенной вершине иглы 3 дня назад с населенных уровней. Здесь мы были одни. Я отлепил пластиковую заплатку с временной печенью от кожи на боку и сначала откачал кровь из временки обратно в общий кровоток, потом выдернул пару пластиковых вен из шунтов, установленных на правом 10-м ребре. Цербер передал мне свежую печень из стопки, запасенной на время моего этапирования. Я налепил новую на место прежней.
2: «Так она того стоила?»
0: – спросил Цербер, спрятав стопку в нагрудный оружейный ящик.
2: «Раз уж ты на этом попался!»
0: Я, не глядя на него, похлопал ладонью по печени временки на боку.
2: «С этой штукой перебирать варианты у меня времени обычно нет. Хуже героина. Всегда требуется следующее».
3: «А собственную куда дел?» – спросил Цербер.
0: «Злые гопники отжали», – буркнул я, разрывая заплатку временки и перемешивая пальцем мягкие слои печатного протеина, выглядевшие как настоящий паштет. «В кости проиграл. Будешь?»
2: «Не, я печенку не люблю».
0: Цербер, щурясь, озирал расчерканный штормом горизонт далеко внизу за бесконечно огромной стеной прозрачного смарт-композита.
2: «Что ж ты этого не предвидел, когда играть садился?»
3: «Чего это не предвидел?» – пожал я плечами. «Предвидел, что догола их раздену, верняк. Все под контролем. Только, говорят, один умный дядька, Эйнштейном вроде его звали, сказал, что бог не фраер, костей не кидает. Вот и не фартануло. А проверить надо было, а вдруг он не прав?»
0: И начал есть свою печень. Штука питательная, а белок мне еще понадобится. Та биопогонь, что циркулирует в пищевом контуре иглы, без кулинарного принтера в рот не положишь. Эта биомасса даже на грибы не похожа, из которых вроде и производится. Игла. Самое высокое здание в этом полушарии. Чердачок с видом на Северный полюс. Квартирка на краю сингулярности. Самая заброшенная недвижимость на планете. 12 километров высотой. Изогнутый оптическим искажением тело иглы уходит вниз к острову Эдзо, где рассыпается на напряженные нити радиолярного фундамента, накрывающего всю территорию острова и прилегающего шельфа. Я знаю, я жил там, в северо-японской кластерной общине, в тени иглы. Видел ее снизу. Теперь я смотрю на нее отсюда. Мы уже почти в царстве пожирателя.
3: О призраках на верхних этажах слышал? Спросил Цербер, перебирая наши манатки.
0: Слышал, конечно, куда бы я делся. 30 лет назад, когда меня еще на свете не было, рост иглы достиг проектной отметки. А вскоре после запуска комплекса что-то случилось, и игла обезлюдила. Все засекретили наглухо. Никто не знал, что там случилось. Только люди, пропавшие в игле, не исчезли совсем. Ведь что-то пугало команды по консервации здания, забиравшиеся слишком высоко.
3: «Такое впечатление», — произнес Цербер, медленно озираясь, «что про призраков здешний народишко как раз и не врал».
0: И я с ним был согласен. За годы заброшенности в игле сначала сложилась своя вертикальная биосфера, в основном из птиц и насекомых, жревших на пищевых сервисах здания. А потом вслед за едой сюда переселились кочевые сквоттеры. Вот они и двигались вверх, пока не наткнулись на настоящего хозяина иглы – пожирателя. Странное человекообразное чудовище, ужас, острия иглы, серийный убийца, пожиратель гипоталамуса. Жутким террором он очертил запретные пределы. Загнал сквоттеров обратно вниз, и лишь постоянная дань в виде заключенных, отправленных в жертву к невривому божеству, удерживали пожирателя от того, чтобы спуститься с горних вершин и сравнять человечество с землей. Вот так болтали внизу. Прилетевший сверху безголовый труп был намеком на то, что пора доставить нового раба. Деток, которые не слушаются родителей и плохо себя ведут, отдают пожирателю. А я себя, прямо скажем, вел необразцово, начиная с успешного побега из инвестиционных яслей и заканчивая азартными играми с уличными коллекционерами внутренних органов. Вот Цербер и ведет меня теперь наверх. А мы почти уж добрались. Мир за прозрачными конструкциями иглы с такой высоты казался вогнутой чашей. Цербера этот вид просто завораживал. А мне было интересно, как работают конструкционные темпоральные автоматы. Динамический каркас уходящего в стратосферу здания постоянно получает информацию из ближайшего будущего о нагрузках на несущие конструкции и заблаговременно их компенсирует, неощутимо смещая углы наклона силовых струн и меняя форму обтекания здания поддерживающими атмосферными потоками. Иначе иглу нельзя будет построить. Экая мощь. Вот где бы поковыряться.
1: «Помогите мне!» –
0: прокричала беловолосая женщина.
1: «Он убьет меня!»
0: Что-то у меня сегодня такое ощущение, словно кто-то на меня постоянно смотрит. Цербер мне нравился. Изувеченный ветеран гибридных войн, родом из тяжелой пехоты, полный ампутант в боевом сервокаркасе с полустертой эмблемой трехголового пса на побитой броне и девизом «Ад будет наш» с двумя парами рук-манипуляторов. Сам несколько трехголовый, седая башка между двумя мордами многоствольных пушек на плечах, живших собственной автоматической жизнью. Надежный, крепкий, все переживший, всем испытанный. В другой раз я бы с радостью доверил ему присмотр за моей тушкой, но сейчас, когда я сидел у него на привязи, чувства по его поводу у меня были смешаны. Сквоттеры наняли его доставить меня к пожирателю. Он и доставлял. Но он не стремался разговаривать со мной.
3: «Так чем ты там торговал?» – спросил Цербер.
0: «Да разным. Погоду предсказывал. Результаты собеседований или микрокредитных переговоров. На что хватало дальности сканирования погодного сервера? Минут на 100. Одно моральное удовлетворение и совсем никакого нарушения причинности. Будущее наступает и проходит, а доходы остаются».
3: «Интересно», — проговорил Цербер, усаживаясь поудобнее. «Ладно. Удиви меня, пацан».
0: «Это чем?»
3: «А узнай, что с нами будет. Ну, через 2 часа».
0: «Да ну, какие ты, Цербер. Это будет кое-что стоить».
3: «О как!» — усмехнулся Цербер. «А ты наглый. А мне терять-то чё, кроме своих цепей?
0: Ладно, хитро прищурился Цербер. Меняю весь мой запас твоей печенки на то, что ты там выловишь.
3: Ничего так себе сделка, есть смысл. Заметано, буркнул я.
2: Когда кто-то, обладающий самосознанием, пытается манипулировать с темпоральным протоколом связи, перехватывает поток информации, идущий из будущего, и пробует осознать его содержание, он этот поток обесценивает. Такая естественная защита реальности от временных парадоксов. А вот автоматические системы, не обладая сознанием, способны обрабатывать такую информацию и отвечать в рамках построенного программистами дерева сценариев. Частный случай калибровочной инвариантности. Несанкционированные попытки узнать будущее разрушают темпоральную инфраструктуру, приводят к неполадкам, вплоть до самых катастрофических. Ракеты, бывало, падали. Так выходит, что автоматика и базы данных могут оперировать с информацией из будущего, а люди — только ценой разрушения канала связи и прогулкой к ближайшему пожирателю. Вот человеческие факторы исключили из темпоральной информатики. Техникой безопасности запрещено интересоваться будущим. Но это ведь просто невыносимо. Хочется же знать, что будет. Ладно. Есть что сломать, спросил я.
0: Вот.
2: Цербер усмехнулся.
0: Этот не жалко. У меня еще есть.
2: Снял с брони и отдал мне ручной темпоральный сканер. Очень простая машинка, отслеживает, наступил ты в ближайшем будущем на мину или еще нет. Двухчасовая дальность. А прошивку с меня снимешь?
0: Еще чего, усмехнулся Цербер.
2: И тут он прав. Без прошивки я мигом помашу ему ручкой. Ладно, человеку с ловкими руками достаточно того, что есть. Главная проблема с данными из будущего — интерпретация. Они не предназначены для людей. Но я могу кое-что из них извлечь. Чисто технически эти данные не имеют общечеловеческого интерфейса. Это машинный язык процедур, инструкция на случай наступления того или иного события. Поэтому они представлены в виде машинных кодов и запрещены к передаче в медийной форме. Криптотемпоральное кодирование — так данные защищаются от уничтожения заинтересованным наблюдателем. Такая вот у нас машинная криптократия. Просто спешу запись нашего медицинского состояния на ближайшие сутки. Машинка Цербера честно сдохла. Так, посмотрим, что имеем в результате. То, что я считал, малость озадачило меня.
0: «Ну, чё там?» — наклонился ко мне Цербер, когда мое молчание затянулось.
2: Да вроде как бы это, так вроде того уразумения, что как если бы типа гусь-свинье, когерентин...
0: Чего? Удивился Цербер.
2: Так, это у меня нормальная темпоральная шизофазия пошла. Информационный предел предсказателя, не позволяющий полученные данные передать в социум, превращающий информацию из будущего в бессвязный бред, речь пророка. Будущее не так сложно узнать, как рассказать о нем. Ну да и я знаю, как это обойти. Сопричастностью к посланию. На, Цербер, смотри. Кажется мне, что тебе это тоже не понравится.
0: Что это значит?
2: Спросил Цербер, ознакомившись. Твои и мои жизненные показатели прерываются после стрессового всплеска примерно через 2 часа. Почти синхронно. Сначала ты, потом я. Цербер искоса взглянул на меня. Теперь он вполне меня понял. Мы уже были в рамках одного предсказания.
0: Это значит, что в течение 2 часов мы оба умрем?
2: Ага. На одну мину разом наступим. Хреновое вышло предсказание. А вот что нам теперь с ним делать, непонятно.
0: Да я смотрю, не слишком напугался.
2: Пробурчал Цербер, покрутив в руках неисправный сканер и повесив его обратно на сервокаркас. Не успел, наверное, еще, пробормотал я. Я как-то не думал, что это случится прямо вот так.
0: Привыкай,
2: буркнул Цербер, запуская с рук рой сторожевых квадрокоптеров.
0: Идем дальше. Только осторожно.
2: Ну, мы и пошли. Пушки на плечах Цербера рыскали, разыскивая цель. Может, вернемся?
3: меня не за это заплатили, ответил Церпер, не оборачиваясь. Если через 2 часа она в живых не будет, так какая разница? И да, последний раз, когда я доверился человеку в картографировании будущего, мне и руки, и ноги оторвали, как мухи. Так что не обольщайся. Я не исключаю, что это ты как меня нагреть пытаешься.
2: Угу, согласился я. Железная логика. Нет, не пытаюсь. Печенку отдай, я заработал.
3: Позже.
2: Вот же сволочь. И вот мы все равно идем вперед и вверх. Кто-то сам, а кто-то и не очень. И где-то через час довольно нервного подъема по радиальному пандусу мы наткнулись на труп беловолосой женщины. Тело в сильно изношенной униформе научного отделения иглы посреди размазанной кровавой лужи. Кто-то проломил ей череп и съел мозг.
3: «Где-то я ее уже видел», — хмуро произнес Цербер, наклонившись над телом.
1: «Блин, твою мать, да чтоб тебя!» — отозвался я и проблевался вновь.
3: «Ты чего?»
1: «Да так, ничего», — отплевался я. «Печенка не в то горло пошла. У нас жизни осталось меньше часа.

0: рот. Мое будущее грудой мертвого мяса лежало у моих ног. Сука. Мне нужно знать, что меня ждет. Хорошо. Есть и более простые способы, чем темпоральный взлом. У нее из позвоночника вход нейроимпланта торчит, проговорил я. Если дашь мне коннектор, может, узнаю, кто она такая. Во, буркнул Цербер. Во, вот это по-нашему, а то сразу блевать. На, держи. Я собрался с силами, отвернулся, сунул руку в опустошенный череп. Окровавленные волосы мазнули по руке и на ощупь вставил коннектор в нейроимплант. Старенький, давно таких не видел. Соединился своим входом. Резкое погружение. А потом меня скрутило так, что я уже никак не мог выкрутиться. Убитая женщина выскочила из древних структур памяти остывающего позвоночника и намертво взяла меня за горло. «Я умоляла тебя о помощи!» — прорычала она мне в лицо. Белые волосы, словно змеи, в воде плавали вокруг искаженного яростью прекрасного лица. «А теперь я тебя заставлю!» Рука мертвеца. Троян, спрятанный в оперативной памяти биокибернетических имплантов мертвого тела, вломился в мое сознание. В другой раз я разодрал бы сценарий этой управляемой эндорфиновой галлюцинации. Разорвал связь, сбросил с себя эти призрачные руки, существовавшие только в угасающих воспоминаниях мертвеца. Но сейчас на мне висит запирающая прошивка, и я совсем ничего не могу сделать для своей защиты. Цербер мне не поможет, даже если поймет, что что-то происходит. Времени прошло очень мало, наносекунды, и прежде чем до него дойдет, она переформатирует мое сознание. Потом меня накрыло совсем. Я узнал, что игла — это ее проект. Огромная антенна, боевая машина, таран, пробивающий путь в будущее на десятилетия. Что ее зовут Медуза. И она эволюционный биолог, и она шла к свержению машинной монополии на предвидение. И что пожиратель преследовал ее 30 лет и, наконец, настиг. Неуловимый, невидимый, методичный. И от него не было спасения. И это не было совпадением.
1: «Мне всегда было интересно», — произнесла уже мертвая Медуза. «Что за тип приспосабливаемости вырабатывают серийные убийцы? Какое преимущество дает во внутривидовом соревновании потребность к периодическому убийству ближнего? Почему эта форма поведения возникает снова и снова? Или это влияет случайный ген пауков-каннибалов, доставленный эпидемиологическим путем в человеческий геном, вирусом гриппа летучих мышей? А потом это стало не вопросом интереса, а выживания». Предсказательная мощность существующей квантовой сети напрямую зависит от ее масштабов. Поначалу, когда первая сверхсветовая квантовая сеть только превзошла по размерам циклотрон ЦЕРН и впервые заметили занятные неслучайные потери спутанных фотонов в оптоволокне, выбитых тем самым потоком тахионов, двигающихся из будущего в прошлое, речь шла только о наносекундах. Когда сеть развернулась до масштабов, сопоставимых с размерами планеты, речь шла уже об удержании четкой связи с перехваченными в этом потоке тахионами в пределах часов. Сейчас, когда в глобальную сеть завязаны Луна, Венера, Марс, система Юпитера, масса астероидов, околосолнечные спутники и группировка сверхдальних спутников связи, недавно покинувших облако Оорта, построен перехват данных из будущего на отрезке до 78 часов с устойчивой шириной канала в 8 кубит. Масштабы квантовой сети компенсируют потерю сигнала, возникающую при движении небесных тел. Сначала добились стопроцентной безотказности космических стартов, потом полетов атмосферной авиации. Потом масштабировали систему до физических пределов техносферы, вплоть до сердечных клапанов и межкомнатных дверей. Сложившуюся, безусловно, доступную и всепротяженную транспортную сеть невозможно сохранить, не реагируя на сигналы из будущего о ее ближайшем состоянии. И проект «Игла» как пик этого технологического взлета. Речь шла о годах, о десятилетиях картографированного будущего, о преодолении кризиса глобального планирования, о безупречном управляемом будущем и неумолимом процветании. Конец истории. Ради светлого будущего.

0: и функциональности квантовых сетей человечество отрешили от необходимости оценивать полученные ими из будущего данные, и даже появилась идея заглушить способность предвидеть. Врожденная потребность смотреть в будущее должна была быть ликвидирована массовой коррекцией генома с помощью управляемых эпидемией вирусов гриппа. Для реализации этого сценария меня и взяли в проект. Человечеству запретили знать будущее. Но живому свойственно предвидеть. С точки зрения эволюционного биолога, все человечество в целом — большая машина для выживания генома, удобная обтекаемая форма при движении вверх по течению в потоке времени. Предвидение будущего — древнейший и самый архаичный наш орган чувств, сформированный горизонтом событий, ограниченным атомным взаимодействием. Древние нашего собственного встроенного спектрометра, обаяния и кинестезии, чувство положения в пространстве — это то, как жизнь, почти ничем не отличавшаяся тогда от броуновского движения аминокислот, в бульоне которых варилась, взаимодействовала с реальностью в пейзаже сцепленных молекул, воспринимая информацию о будущем с квантового уровня. Первый вирус стал передовой молекулярной машиной эволюции с двигателем на спутанных атомах, резонирующих с ударами потока тахионов из будущего. Человечество никогда не погибнет вдруг. Ведь у генома одна задача — продолжить существование. Но кто сказал, что именно и только в человеческой форме? Если появится более эффективный механизм, нас предадут собственные гены. И, похоже, преследующий меня пожиратель — живой факт этого предательства. Огромный объем автоматических и осознанных предсказаний, чрезмерная нагрузка на реальность, и будущее старается защитить мейнстрим, оптимальный эволюционный поток, вызывает инстинктивную реакцию социума, и появляются личности-корректоры, фагоциты, пожиратели. Все эти голоса в головах фанатиков и серийных убийц, немотивированные расстрелы, непонятные теракты без заказчика вроде уничтожения моей группы в игле — что это? Сверхглубокое воздействие из далекого будущего? Мне кажется, кто-то готовит нашу гибель в эволюционной гонке. Если человек, получивший знания о будущем, попадает в информационную изоляцию, испытывает синдром Кассандры, то человек, избежавший смерти, изменивший течение мейнстрима, буквально выпадает из социальной реальности. Это я испытала лично, получив из будущего информацию о собственной близкой смерти. Мою группу перебили, а я исчезла из биологической реальности, уклонившись от смерти. Я жила рядом с вами, и меня уже не было. Глубокая темпоральная изоляция. Призрак. Я выяснила, что такие люди встречаются достаточно часто. Те, кто естественным образом смогли уловить из будущего леденящий ужас собственной смерти и избежать ее. До 100 000 человек в год исчезает подобным образом. Иногда их находят, обезумевших, потерявших память, безопасных для мейнстрима или мертвых. Временная развилка закрывается. А вот если изолированные упорствуют в попытках выжить и повлиять на исторический поток, за ними начинает охоту их собственный пожиратель. Мертвая медуза вколотила этот свой манифест мне в память буквально за микросекунды. Я был не в состоянии сопротивляться. Параллельно с прессингом на мои когнитивные функции, троян медузы атаковал меня на физическом уровне. Он заставил нейроны моего мозга сформировать сложный каскадный сигнал, что привело к сборке из моих собственных аминокислот наноразмерных молекулярных заводов по производству миллиардов специфических медботов из белков крови, приступивших к ребилдингу моего генома.
1: «Я много думала»,
0: — сообщила напоследок медуза.
1: «И у меня было достаточно времени. Я долго уклонялась от смерти. И я придумала. У каждого в голове собственная квантовая сеть. Мой вирус, моя дельфийская машина переберет твои гены, и каждая заново собранная клетка твоего тела будет резонировать с потоком света из будущего. Теперь ты сам себе машина по предвидению. Ты будешь моим оружием. Мой последний шанс. Мой последний удар. Я знаю, что умерла не зря. Удачи.
0: И меня отпустило. Ух, как отпустило, аж подбросило. Удачи, твою мать, как же больно! Ты чего орал? Спросил Цербер. Я валялся на спине, весь покрытый потом и совершенно обессилевший.
2: По-моему, прошептал я только что еще раз родился.
0: «С днем рождения!» – любезно поздравил Цербер. «И вставай давай, у нас проблемы. Пожиратель пожаловал». В горле было сухо, глаза слезились, и, кажется, у меня поднялась температура. Я сел, потом встал на колени, меня шатало. А мои стандартные медботы, взломанные техновакциной «Медузы», не регистрировали никаких проблем.
2: «Кажется, я болею!»
0: Мягко проворковал, прожурчал, завибрировал мерзкий нежный голосок.
3: «Глупая тетя Медуза все-таки добралась до твоего мяса и все вкусное испортила!»
0: Я поднял голову, прищурился и увидел пожирателя. Действительно, пожаловал. Один взгляд на него вызывал впечатление, схожее с нейрозаписями действия псилоцибиновых грибов, которые мне попались как-то в детстве. Кожа его была прозрачной, и сквозь стеклянные ребра видно, как бьется светящееся пурпуром сердце, как в такт пульсу неоном вспухает и угасает большой круг кровообращения, как изменяются пятнами Роршаха, подсвеченные синим зоны мозговой активности на поверхности мозга в прозрачном черепе с зеркальными глазными яблоками. Я потряс головой. Пожиратель не исчез.
3: «Я есть!»
0: — помахал он мне прозрачной рукой.
3: «А ты будешь есть!»
0: «Тяжелый случай», — медленно проговорил Цербер. Его пушки держали пожиратели на прицеле, квадрокоптеры кружили, образуя жужжащий вращающийся нимб над его седой головой. Свой главный аргумент – плазменный огнемет, кустарно переделанный из двигательного факела, когда-то сбитого на луне космоплана, он удерживал в четырех руках манипуляторах. Толстенный, обмотанный ржавой бронеизоляцией, питающий шлейф тянулся от сопла за спину, где висел импульсный реактор весом, наверное, в тонну, когда-то отвечавший за один из маневровых двигателей. Воистину тяжелая пехота.
3: «Добро пожаловать!»
0: Пожиратель оскалил на него прозрачные зубы.
3: «В ад!»
0: «Спасибо за приглашение», — вежливо ответил Цербер. «Но я там уже бывал». Наши 2 часа истекали с минуты на минуту.
3: «Какой-то ты в этом году дерзкий, Дедушка Мороз!» – захихикал пожиратель. «Ты подарки мне принес?»
0: «Сам такой», – бестрепетно ответил Цербер.
3: «А ты какой-то страшный, дедушка», –
0: огорчился пожиратель. «Я думал, ты мне летающего мальчика принес, а ты злой». «Работа такая», — буркнул Цербер.
3: «Оно, конечно, как бы и вроде бы, но ежели вдруг чего, да это к типу того, так вот тебе и пожалуйста», — улыбнулся пожиратель.
0: «Не понял», — прищурился Цербер.
4: «Это не бред», — предупредил я. «Это темпоральная шизофазия, он предвидит, берегись!»
0: Пожиратель сначала улыбнулся мне прозрачными губами, а потом разорвал Цербера на куски. И не помог военный квантовый локатор, способный уловить 3 миллиона атакующих объектов в разнесенных временных эшелонах. Как авиабомба взорвалась. Разлетевшийся сервокаркас Цербера всю площадку засыпал обломками. Исчезнувший, мгновенно появившийся пожиратель одной рукой поймал попадавшие обесточенные квадрокоптеры в одну неустойчивую стопку на ладони, а потом один за другим покидал их за ограждение атриума. Через 4 минуты они упадут в пятиэтажную груду мусора, скопившуюся за десятилетия на дне иглы.
5: «Твою мать!» –
0: прошептал Цербер, окровавленный обломок человека, вырванный из брони и небрежно брошенный на пол. Из гигиенической системы текло, обрубки рук и ног беспомощно шевелились. Дергались оторванные манипуляторы, получавшие сигналы по дистанционному каналу от его нейроинтерфейса.
5: «Как так?»
0: И я остался один на один против пары зеркальных глаз.
4: «Да ты вообще человек?»
0: — спросил я у пожирателя, торопливо отступая назад и судорожно выбалтывая у смерти еще чуть-чуть времени.
4: «Ты им хоть был? Или ты натуральный человек-паук?»
6: «Подобных мне кричат гены другой, более совершенной расы!» —
0: оскалился пожиратель. И дал мне прожить еще пару минут.
6: «Никто из вас не знает, куда вас несет!» — проворковал он, следуя за мной.
5: «И чем вы разродитесь, когда придете на нерест? Ведь ты безмозглая мертвая рыба, населенная хитрыми паразитами, которую несет потоком. Мой вид сражается за выживание там, в будущем, в котором мы обитаем, как пираньи в реке, где выбрали нас, а вы вымерли. Сигай на кубик, типа слаще упоротый водоворот».
0: Ну и вот оно, пошла речь пророка. Он и с Цербером так много трепался, чтобы получить описание ближайшего будущего, и сейчас он меня так же неотвратимо грохнет, вот прямо сейчас! Я отшатнулся от мелькнувшей тени, рядом возник очень удивленный пожиратель, не сломавший мне шею. Я оказался чуть в стороне. Пожиратель промахнулся.
5: «Это еще что такое, рыба моя?» – произнес он, пошевелив прозрачными пальцами.
4: «Не знаю еще», – честно ответил я.
5: «Медуза!» – прошипел пожиратель. «Ну, это никуда не годится. Это неправильные жало, они дают, не приходя в сознание!»
0: И вновь промахнулся.
4: А я, кажется, уловил, как он действует. Это было что-то вроде глубокой изоляции медузы, только очень короткой. Он приближался, что-то радикально меняя в мейнстриме на коротких отрезках и выпадая из реальности. Никакой военный сканер тут не поможет.
0: Но геномный ребилдинг медузы что-то во мне изменил. И теперь я ясно чувствовал будущее, не меньше, чем на несколько мгновений. Так же ясно, как собственную кожу. Пожиратель возник прямо передо мной, и я едва успел. Он лишь слегка зацепил меня, но сорвал кончиками пальцев временную печень с моего бока. Из разорванных пластиковых вен плеснула черная кровь. А вот теперь все. У меня максимум пара минут, прежде чем меня свалит печеночная кома. Только я и так уже живу сверх срока. 2 часа уже целых 5 минут, как прошли. И я уже не теряю пожирателя из виду, хотя он и пытается потеряться. Где-то там до меня и дошло, что мы с ним теперь в одной темпоральной изоляции. Я, да еще живой Цербер, видели его, потому что пережили свою смерть. И это стало концом пожирателя. Он кинулся ко мне, а я просто отступил в шевелящуюся груду обломков, оставшуюся от Цербера. Его оторванные манипуляторы просто поймали пожирателя за прозрачные ступни, а лежавшая в стороне стволом к нам ионная пушка, повинуясь мысленному приказу Цербера, взревела реактивным выхлопом, и прежде чем унестись через атриум иглы на струе реактивного пламени и взорваться там, врезавшись в противоположную стену, сожгла ударом раскаленной плазмы прозрачную плоть пожирателя. В жаркой вспышке я увидел, как в секунду пошли кипящими пузырями его зеркальные глаза и как они испарились. Месть медузы состоялась. Очищенный от выкипевшей плоти прозрачный костяк, постояв секунду, с грохотом осыпался на пол, раскатившись прихотливой фигурой, в которой, будь я древним предсказателем, гадателем по трещинам на костях, обязательно увидел бы несомненную благосклонность божества.
7: И глядя на эти брошенные кости, я внезапно понял, что было и что останется нашим эволюционным преимуществом. Как сохранить верность собственных генов в гонке по потоку времени? Но сначала я добрался до оружейного ящика Цербера, достал оттуда стопку печени и времянок, налепил одну себе на бок и подождал, пока умирать. Оставшуюся стопку спрятал. Я их честно отработал, они мои. Потом я несколько часов собирал обломки сервокаркаса, тащил живой обрубок ругающегося Цербера в относительно уцелевшую корпус-капсулу, вставлял куда надо питающие трубки, подключал манипуляторы к резервному источнику питания. А там Цербер, пошевелив пальцами уже сам, орудуя сварным гелем, принялся за свой ремонт.
8: «Мне заплатили, чтобы я грохнул пожирателя», — проговорил Цербер, приладив обратно бронепластину с девизом «Ад будет наш». «Сквоттеры скинулись, задолбал он их. А тебя я взял приманкой. С меня половина награды, если что».
7: «Заметано», — улыбнулся я.
8: «Когда доберемся до людей, сниму с тебя прошивку», — добавил он.
7: Я только усмехнулся. «Удивить тебя, Цербер?» Он мгновение смотрел на меня искосом.
8: «Ну давай, покажи мне класс».
7: Я щелкнул пальцами и ввел верный ключ к прошивке с первого раза. И доступ в нейроинтерфейс мне тут же вернулся.
8: «Ага», — произнес Цербер. «И как ты это сделал?»
7: «Угадал!» «Я серьезно. Попробовал бы я этот результат тупо в лоб пробить, как бывало, падали бы мы из стратосферы на поверхность вместе с развалинами иглы еще лет 5». Случайность, удача, область непредсказуемых квантовых эффектов, как говорят, последнее прибежище Бога в этой учтенной до единой секунды и взвешенной до последней молекулы Вселенной. И теперь я не только чувствую будущее всей кожей, я нашел способ знать его, не нарушая причинности, если попросить Бога освободить место. Как спрятать всю пробивную мощь иглы в чистую случайность? Я перепрограммировал медботов «Медузы» и пересобрал из себя машину по безупречному угадыванию будущего. И плевать мне, куда понесет мейнстрим после такого. Пусть им там в будущем тошно будет. Мои гены только мои. Цербер только головой покачал.
8: «Какий ты пацан».
7: «Просто залез на плечи ребятам повыше», — пожал я плечами. В конце концов, мы собрали из разрушенной брони Цербера что-то, что более-менее могло ходить.
8: «Так как?»
7: — спросил он, когда мы собрались.
8: «Мы теперь тоже призраки?»
7: «Вроде того», — скривился я.
8: «И что дальше? Что будем с этим делать?»
7: «Ну, у меня есть пара плодотворных идей».
8: «И что? Справимся?»
7: Я улыбнулся, покатал в ладони прозрачные фаланги пальцев, оставшиеся от пожирателя, и подбросил их в воздух. Кости упали и покатились, а медботы-медузы, получив точные данные от иглы, тонко повлияли на вероятности в области случайных квантовых эффектов. Остановившись, костяшки образовали комбинацию, означавшую утвердительный ответ. «Конечно, Цербер! Конечно, справимся!» Чтобы угадать все функции ключа к моей прошивке, пришлось куда больше покидаться. Теперь осталось только что-то выдумать с моей временной печенью, и жизнь окончательно наладится. Над нами, сквозь серебристые облака в тропосфере, мерцали давно сгоревшие звезды. Бог не бросает кости? Теперь бросает. Спасибо. И после небольшого перерыва мы продолжим знакомство с победителями конкурса «Взломанная реальность».

одержавшей победу. Он стоял на берегу моря и смотрел вдаль, за пенную гряду облаков на горизонте, где поднимались или скорее угадывались неясные очертания островов. «Там, — сказал он морю, — там мое королевство». Ну а море сказало ему в ответ те же слова, которые говорит всем людям. По мере того, как из-за спины Лифа на море наползал вечер, пенные облака на горизонте бледнели, ветер стихал, а где-то далеко засветилась уже то ли звезда, то ли огонек, то ли свет его надежды. Снова был уже поздний вечер, когда он поднимался по улицам родного города к себе домой. Теперь знакомые магазинчики и дома соседей выглядели совсем пустыми, заброшенными. Товары и домашняя утварь были вывезены или упакованы. Люди готовились к концу. Большая часть горожан участвовала сейчас в очередной церемонии покаяния в храме на холме. Остальные из числа гневных ушли с рейджерами в поля. А Лив пока не решался ни уйти из собственного дома, ни собрать и вынести на двор вещи. Его изделие и все в его доме было слишком тяжелым, чтобы с ним так можно было просто расправиться, и слишком прочным, чтобы сломать или сжечь. Только время, долгие века разрушат все это. Когда его изделия складывали в аккуратные штабеля или роняли с высоты, или даже специально швыряли оземь, надеясь разбить, они все равно образовывали нечто напоминающее или даже очень похожее на обитаемый город. Так что Лиф и не пытался избавиться от них. Его двор по-прежнему был завален множеством кирпичей, тысячами и тысячами прекрасных кирпичей, сделанных его руками. Печь для обжига была холодна, однако полностью готова к работе. Бочки с глиной, сухой известью и известковым раствором, творила строительный инструмент, лотки, тачки, лопатки, мастерки – все было на месте. Один из парней с улицы ростовщиков как-то спросил его, усмехаясь: «Ты никак собираешься кирпичную стену построить, да, и спрятаться за ней, когда миру конец придет, а, старик?» Другой его сосед остановился на пути в храм и некоторое время задумчиво смотрел на бесконечные штабеля, кучи, груды, курганы отлично сформованных, прекрасно обожженных кирпичей золотисто-красного цвета, того, каким бывает солнце на закате. Потом вздохнул, ибо тяжело даже ему было смотреть на всю эту красоту. «Вещи, вещи! Освободись от вещей, Лив! Освободись от того груза, что тянет тебя вниз! Пойдем с нами, и мы вместе поднимемся над концом этого мира!» Лив взял из кучи один кирпич, аккуратно положил его в ряд уже почти готового штабеля и лишь смущенно улыбнулся в ответ. Когда все, наконец, разошлись кто куда, сам он не пошел ни в поля уничтожать посевы и скот, ни в храм молиться. Он двинулся вниз, на берег моря, на самый краешек этого гибнущего мира, дальше которого была только вода. Вот и сегодня, когда он вернулся на заваленный кирпичом двор, то не захотел с безумным хохотом предаваться разрушительному отчаянию, подобно его соседям, рейджерам. Не захотел облегчать тоску в слезах вместе с теми, кто молился в храме на холме. В душе своей он ощущал пустоту, а ему еще очень хотелось есть. Лив был плотным коренастым мужчиной, прочно стоявшим на земле, так что даже яростный морской ветер здесь, на самом краю земли, оказался не в силах сдвинуть его с места. «Привет, Лив», — поздоровалась с ним вдова с улицы ткачей. Она попалась ему навстречу почти у самого дома. «Я видела, как ты поднимаешься от моря, а больше никого не видала с тех пор, как солнце село. Здесь вечерами становится так темно и тихо, гораздо тише». Она так и не договорила, зато спросила: «Ты ужинал? А то я как раз собираюсь доставать жаркое из духовки. Нам с малышом никогда в жизни не справиться с таким кусищем мяса до наступления конца. Будет очень жаль, если такая прекрасная еда пропадет зря». «Что ж, спасибо тебе большое за приглашение», — сказал Лив, снова надел свою куртку, и они стали спускаться по улице Каменщиков на улицу Ткачей. Вокруг было темно, ветер с моря продувал крутые улочки насквозь.

В уютном, освещенном лампой домике вдовы Лив поиграл с ее сынишкой, последним рожденным в городе ребенком. Пухлый малыш как раз попытался встать. Лив поставил его на ножки. Мальчик засмеялся и упал. А вдова тем временем накрывала на стол. Достала хлеб, вытащила из духовки жаркое, а потом они усилили.

0: Здесь ужинать, и даже малыш старательно трудился с помощью 4 новеньких зубов над горбушкой хлеба. «Что же ты не пошла вместе со всеми на холм или в поля?» — спросил Лив, и вдова ответила так, словно причина у нее была более чем уважительная. «О, так ведь у меня же маленький!» Лив осмотрелся. Этот уютный домик построил когда-то ее муж, каменщик, один из его заказчиков. «Хорошо тут у вас», — сказал он. «Я уж, по-моему, с год такого мяса не пробовал». «Да-да, я понимаю. Домов ведь больше не строят». «Ни единого», — сказал он. «Ни одной стеночки не поставили, ни одного курятника, даже дырки ни одной не залатали. Ну, а твое это ремесло как? Ткать-то еще приходится?»
1: «Да. Кое-кто непременно хочет встретить конец во всем новом. Это вот мясо я купила у рейджера, который всех своих овец разом прирезал, а заплатила ему теми деньгами, что получила за кусок тонкого полотна от княжеской дочери. Ей хочется сшить по случаю конца новое платье». Дава как-то не то насмешливо, не то сочувственно фыркнула и продолжала. «Ну, теперь не осталось больше ни льна, ни шерсти, так что ни прясть, ни ткать нечего. Поля сожжены, овец всех прирезали».
0: «Да», — сказал Лив, наслаждаясь прекрасно приготовленной бараниной. «Черные времена наступили, хуже не бывает». «Да и хлеб-то», — продолжала вдова, — «теперь откуда возьмешь? А воду? Люди ведь в колодцы отраву подсыпают. Что-то и я заговорила, как те, что плачут да каются в храме, да?
1: Ешь, пожалуйста, еще, Лив. Молодой барашек — самое вкусное блюдо на свете. Так и муж мой всегда говорил, пока осень не наступала. А уж осенью он начинал говорить, что нет ничего вкуснее жареной свининки. Давай-давай, отрезай еще кусок, да побольше».

0: ту ночь Лифу и приснился сон. Обычно он спал как мертвый, без сновидений. Так спят во дворе сделанные им кирпичи. Но на этот раз он плыл и плыл по волнам снов. Всю ночь напролет плыл к тем желанным островам, а когда проснулся, неопределенности как не бывало. Все его неясные догадки словно высветило солнцем, которое неизбежно затмевает свет звезд. Теперь ему все стало ясно. Он знал, что делать дальше. Но как же он во сне перенесся туда, на остров? Он ведь не летел над водой, не шел по ее поверхности, не плыл в ее глубине, подобно рыбе, и тем не менее пересек серо-зеленые, волнуемые ветром водяные холмистые просторы и попал на острова. Он слышал зовущие его голоса, видел огни городов. Одна мысль занимала его теперь: как человеку перебраться через море? Он вспомнил, как полые стебли травы легко плывут по ручью, и догадался, что можно, наверное, сплести из травы большой матрас, лечь на него и грести руками. Однако почти сразу в его пробном изделии стали образовываться дыры, стебли рассыпались, разваливались под напором воды. Они были слишком тонкими и непрочными, а связки ивовых прутьев, что горой лежали когда-то во дворе корзинчика, теперь уже все были сожжены. На тех островах во сне он видел то ли тростник, то ли какую-то еще гигантскую траву высотой 15 метров с коричневыми толстыми стеблями. Пальцами не отхватишь. Стебли тянулись к солнцу, и на них трепетали бесчисленные продолговатые зеленые листья. Вот это да. Если бы ему такие стебли приспособить, так можно было бы и за море поплыть. Только у них-то подобных растений нету. Здесь вообще, кроме травы, ничего не растет. Хотя в храме на холме с давних пор хранилась ручка от ножа, сделанная из твердого коричневого материала, который, по слухам, назывался деревом. Только вот деревья эти произрастали где-то далеко, в иных землях. Не плыть же, в самом деле, по бурным морским волнам на ручке от ножа. Промасленные шкуры тоже неплохо держатся на воде. Вот только дубильщики Кош уже несколько недель бездельничали, больше шкур для продажи не приносили. Все. С тем, что здесь осталось, ничего не придумаешь. Туманно-белым ветреным утром он перетащил лоток в самую большую тачку на берег моря и опустил их на поверхность тихих вод залива. И они поплыли. По-настоящему поплыли. Правда, чуть-чуть погрузившись в воду. А стоило ему одной рукой слегка нажать на них сверху, как и лоток, и тачка сразу наполнились водой и затонули. «Да, это не то», — подумал он. «Тяжести они не выдержат». Тогда он снова поднялся на крутой берег, прошел по улицам у себя во дворе, наполнил тачку прекрасно обожженными, но бесполезными теперь кирпичами и покатил ее вниз. В последние годы рождалось совсем мало детей, так что любопытная ребятня вокруг не собиралась. Только двое типов из семейства рейджеров, все еще не протрезвевшие после вчерашнего чудовищного пира, из-под лобья глядели на него, стоя в темном дверном проеме, когда он шел по залитой солнцем улице. Весь тот день он возил на берег кирпичи, готовил раствор. А на следующее утро, хотя сон про острова так больше и не приснился, начал что-то строить на исхлёстанном ветрами и мартовским дождем берегу. Здесь под рукой было достаточно песка для раствора. Он сложил нечто вроде небольшого сосуда, хитро выложенного с закругленными боками и похожего на рыбу. Кирпичи для этого приходилось класть как бы по спирали, что казалось довольно сложно. Если на воде может держаться наполненная воздухом тачка, то почему не сможет эта кирпичная рыбка? Она, к тому же, будет и очень прочной. Но когда застыл раствор, и Лиф, напрягшись, с трудом перевернул свое произведение и столкнул в набегающие волны, кирпичная рыба сразу же стала погружаться все глубже и глубже и зарылась во влажный песок, словно морской моллюск или песчаная муха. Волны заливали ее, отбегали назад и снова набегали, а он все пытался вычерпнуть из своей рыбки воду, пока огромная волна, зеленая, с белой шапкой, не налетела на нее и не поволокла за собой. Волна ударила рыбку о берег, и на песке в полосе прибоя осталась лишь груда кирпичей. Лиф стоял рядом, мокрый до ушей, вытирая соленую влагу с лица. «Ничего там на западе нет, только гигантские морские валы да дождевые облака». Нет, острова все-таки там. Он точно знал это. Он сам видел их. Они были покрыты высоченными травами, раз в 10 выше человеческого роста. Там золотились поля, по которым волнами проходит морской ветерок. Там высились белые прекрасные города. Стройные башни смотрели с холмов в морскую даль. Слышались голоса пастухов, что пасли стада на сочных пастбищах. Все-таки мое ремесло — кирпичи делать да строить. а не с морем сражаться, решил Лив, внимательно обдумав свои действия. Теперь они казались ему довольно-таки глупыми. Он торопливо двинулся по мокрой от дождя боковой тропе наверх за новой тачкой кирпичей. Теперь, освободившись от власти дурацкой затеи с плаванием по воде, он заметил, наконец, что Кожевенная улица совершенно опустела. Дубильня тоже разворочена и пуста. Лавки кожевников зияют разверстыми черными пастями, а окна жилых комнат над лавками темны и слепы. В конце улицы какой-то старый сапожник жег костер, в котором с ужасающей вонью горела целая куча новых ненадеванных башмаков. Рядом с сапожником терпеливо ожидал оседланный ослик, придая ушами и фыркая от противного дыма. Во дворе Лив снова наполнил тачку кирпичами. На этот раз, когда он покатил ее вниз на берег, откидываясь назад и с трудом осаживая на крутых улицах свой тяжелый груз, скользя и едва сохраняя равновесие на извилистой тропе, спускающейся к морю, где его чуть не сдуло сильным ветром, за ним увязались двое. Потом подошли еще человека 2-3 с улицы ростовщиков, потом еще несколько с тех улиц, что возле рыночной площади. Так что, когда Лив смог наконец выпрямиться и вздохнуть, у самой кромки моря, где черная пенящаяся вода лизала его босые грязные ноги и пот высыхал на разгоряченном лице, на берегу уже собралась небольшая толпа. Люди стояли вдоль глубокой колеи, продавленной колесом его тяжелой тачки. У них был тот же равнодушно праздный вид, что у пьяноватых рейнджеров тогда утром. Так что Лиф и внимания на них не обращать не стал, хотя заметил, что на вершине утеса стоит вдова с улицы Ткачей и смотрит вниз с перепуганным лицом. Он закатил тачку в море, и когда вода достигла его груди, опрокинул кирпичи в воду, а потом легко выбрался на берег сильной приливной волной, волоча за собой полную пены морской тачку. Кое-кому из семейства рейджеров это уже надоело, и он пошел прочь по берегу. Высокий парень с улицы ростовщиков, окруженный кучкой таких же, как он сам, лентяев, усмехаясь, спросил Лифа: «Что ж ты их прямо с утеса не сбросишь, старина?»
1: «Так они тогда только на песок упадут», — пояснил Лив.
0: «А так ты их утопить хочешь? Прекрасно! Знаешь, кое-кто уж решил, что ты что-то из них строить задумал здесь, на берегу. Так парни из тебя самого раствор сделать были готовы. Пусть-ка эти кирпичи в холодной водичке помокнут. А ты молодец, старина!»
2: И тип с улицы ростовщиков, ухмыляясь, двинулся со своей компанией дальше, а Лив пошел по тропе вверх за новой порцией.
0: «Приходи ужинать, Лив!» — встревоженным голосом сказала ему вдова на вершине утеса. Сынишку она крепко прижимала к груди, уж больно ветер был сильным.
1: «Приду», — сказал он, — «и буханку хлеба принесу. Осталось парочку про запас с тех пор, когда хлебопеки еще здесь были».
2: И он улыбнулся вдове, но та не ответила на его улыбку. Они пошли рядом, и через некоторое время она спросила: «Ты выбрасываешь свои кирпичи в море, да, Лив?»
1: Он громко рассмеялся и ответил: «Да».
2: И на лице у нее появилось странное выражение, одновременно печальное и успокоенное. Впрочем, за ужином в своем уютном светлом домике она казалась спокойной и естественной, как всегда. Они с аппетитом ели сыр с черствым хлебом. Весь следующий день он продолжал возить кирпичи на берег. Тачка за тачкой. Если даже рейджеры и видели это, то наверняка считали, что и он тоже занят, как и они сами, как и все вокруг, разрушением. Прибрежная отмель была довольно пологой, так что до настоящей глубины было еще далеко, и он мог заниматься своим делом почти незаметно для посторонних, так как кирпичи все время находились под водой. Он начал укладывать их во время отлива при низкой воде. Правда, во время прилива работать было очень тяжело, потому что море вокруг кипело, плевалось ему прямо в лицо, и волны с грохотом обрушивались ему на голову. Однако он продолжал работать. Ближе к вечеру, в сумерках, он принес на берег длинные железные прутья и сделал крепежные скобы, чтобы волны не подмыли и не разрушили его стену, в которой было уже целых 2.5 метра.
1: Даже при отливе никто из гневных не смог бы ничего заподозрить.
2: Парочка пожилых горожан, возвращавшихся из храма с очередного покаяния, встретилась ему, когда он с лязгом и скрипом тащил пустую тачку по камням мостовой. Встречные мрачно улыбнулись Лифу.
3: «Да чего же хорошо освободиться, наконец, от власти вещей», — сказал один тихонько, а второй согласно кивнул.
2: На следующий день, хотя снов про острова так больше и не было, Лив продолжал строить.
4: Отмель начала резко уходить вглубь, и теперь он делал так. Вставал на ту часть стены, которую только что сложил, и рядом с собой вываливал в море из тачки аккуратно уложенные кирпичи. Потом вставал на кучу кирпичей и продолжал работу по горло в воде, задыхаясь, выныривая на поверхность и вновь погружаясь, но стараясь класть кирпичи точно в том направлении, которое он заранее определил воткнутыми в дно железными прутами. Потом снова шел по серому пляжу, поднимался по тропе, грохотал по затихшим улицам города, направляясь за очередной порцией строительного материала. Вдова, встретившись с ним у кирпичного двора, сказала вдруг: «Разреши мне помогать тебе, хотя бы сбрасывать их с утеса. Это ведь, по крайней мере, раза в два сократит тебе время».
0: «Груженная тачка слишком тяжела для тебя», — отвечал он.
4: «Ой, да ничего!» — воскликнула она.
0: «Ну ладно, помогай, если хочешь. Но кирпичи-то они, черти, тяжелые. Так что ты особенно много не нагружай, я тебе и тачку поменьше дам. А твой мышонок зато сможет тоже прокатиться».
2: И так вдова начала помогать ему. Стояли красивые дни. Серебристый туман по утрам застилал берег моря, рассеиваясь к полудню, когда начинало пригревать весеннее солнце. На прибрежных утесах и в расселенных зацвели травы. Больше на берегу не осталось ничего, что могло бы цвести. Теперь дамба уходила в море уже на много метров, и Лифу пришлось выучиться тому, чего раньше не умел никто, разве что рыбы. Теперь он мог плавать как на поверхности воды, так и под водой, не касаясь при этом земной тверди.
4: Он никогда прежде не слыхивал, чтобы человек плавал в море. Однако не слишком над этим задумывался, слишком был занят весь вечер напролет.
2: Вокруг него крутилась морская пена, всплывали пузырьки воздуха, когда он нырял, и капли воды оставались на коже, когда он выныривал, и приползали туманы, и шел апрельский дождь, и влага небесная сливалась с влагой морской. Порой Лив чувствовал себя почти счастливым в этом мрачновато-зеленом мире, где невозможно было дышать. Он упорно укладывал ставшие под водой странно твердыми и странно легкими кирпичи вдоль намеченного курса, и лишь потребность в воздухе заставляла его выныривать на волнующуюся под сильным ветром поверхность моря, задыхаясь и поднимая тучи брызг. Он строил с утра до ночи. Ползал по песку, собирая кирпичи, которые его верная помощница сбрасывала ему с обрыва, потом нагружал тачку и тащил ее по дамбе в море. Дамба была совершенно прямая, сверху с полметра воды. Добравшись до ее конца, он сбрасывал кирпичи в море, нырял и начинал кладку, потом возвращался на берег за новой порцией. В город он поднимался только вечером, совершенно измотанный, изъеденный соленой водой до чесотки, голодный, как акула. Они делили с малышом и вдовой ту нехитрую трапезу, которую ей удавалось приготовить. Была уже поздняя весна, стояли долгие, теплые, тихие вечера, но город казался очень мрачным, темным, каким-то застывшим. Как-то раз, когда он, несмотря на усталость, все же заметил разительные перемены в городе и заговорил об этом, вдова пояснила:
4: «Ой, ведь они уже давно все уехали, мне кажется...»
2: «Все?» Он помолчал. «И куда же они уехали?» Она пожала плечами и подняла на него свои темные глаза. Они сидели за освещенным столом друг напротив друга в полной тишине. Она долго и задумчиво смотрела на него. «Куда?» – переспросила она. «А куда ведет твоя морская дорога, Лив?» Он вздрогнул и застыл. «На острова», — наконец промолвил он, потом с облегчением рассмеялся и тоже посмотрел ей в глаза. Она даже не улыбнулась, только сказала: «А они там есть? Неужели это правда? Там есть острова?» Потом оглянулась и посмотрела на спящего мальчика. В открытую дверь вливалось тепло позднего вечернего вечера, весеннего вечера, темным покрывалом окутавшего улицы, по которым больше никто не ходил, где больше никто не жил и не зажигал свет в своем доме. Потом женщина, наконец, снова взглянула на Лифа и сказала: «Знаешь, Лиф, кирпичей ведь совсем мало осталось, всего несколько сотен. Тебе, наверное, придется сделать еще». И она тихонько заплакала. «О, Господи!» — сказал Лив, подумав о том, что его подводная дорога длиной всего 40 метров, а в этом море от берега до берега... «Так я поплыву туда!»
4: «Ну, успокойся, не плачь, милый. Неужели ты думаешь, что я могу вас оставить с мышонком одних? После того, как ты столько кирпичей мне на берег перетаскала, ведь так старалась, что чуть ли не на голову мне их высыпала. После того, как ты, Бог знает, из каких загадочных трав и ракушек готовила нам еду. После того, как мы с тобой столько раз сидели за этим вот столом, греясь у разожженного тобой огня. Неужели я могу забыть твои ласковые руки, твой смех? И оставлю тебя одну в слезах? Ну, успокойся, не плачь. Дай мне подумать, как нам всем вместе добраться до островов». Но он знал, что добраться ему туда не на чем. Во всяком случае, кирпичей ему не хватит. Все, что было в его силах, он уже сделал. 40 метров дамбы, уходящие в море.
0: «Как ты думаешь?» – спросил он после долгого молчания. Она за это время успела уже убрать со стола и перемыть посуду. Теперь, когда рейнджеры уехали, вода в их колодце снова, вот уже много дней была чистой и прозрачной. «Как ты думаешь? Может быть, это...» Ему оказалось очень трудно договорить последнее слово, но она стояла рядом, притихнув, и ждала, так что он все равно выговорил. «Может быть, это и есть конец?» И сразу стало очень тихо. И в этой единственной освещенной комнате города, и во всех остальных темных комнатах темных домов, и на всех улицах, и на сожженных полях, и на заброшенных землях замерло все. Замер, казалось, сам воздух. Все замерло и в храме, и на холме, и даже на небесах. Повсюду разлилось молчание, нерушимое, всеобъемлющее, не дающее ответа. И только издали доносились живые звуки моря, и еще гораздо ближе слышалось тихое дыхание спящего ребенка. «Нет», — сказала женщина. И снова села напротив него, положив руки на стол, тонкие и загорелые до черноты руки с нежными цвета слоновой кости ладонями. «Нет», — повторила она. «Конец и будет всему концом, а это все еще ожидание конца». «Тогда почему же мы здесь остались одни?» «Ах, вот что», — удивилась она. «Ну ты же все время был занят своими кирпичами, а я малышом». «Завтра мы должны уходить», — сказал он, еще немного помолчав. Она только согласно кивнула. Они поднялись еще до рассвета. Есть в доме было нечего, так что она сложила в рисунку еще кое-какие детские вещички, а он сунул за ремень нож и мастерок, оба надели теплые плащи, он взял плащ, принадлежавший раньше ее мужу, и, покинув домик, пошли под холодными еще лучами едва проснувшегося солнца по заброшенным улицам к морю. Он впереди, она следом. На руках она несла спящего ребенка, прикрыв его полой плаща. Лиф, не сворачивая ни на северную дорогу, ни на южную, прошел прямо мимо рыночной площади к утесу и по каменистой тропе стал спускаться на берег. Она не отставала, оба молчали. У самой кромки воды он обернулся к ней. «Я буду поддерживать тебя над водой, пока хватит моих сил», — сказал он. Она кивнула и тихонько ответила: «Да, мы пойдем по той дороге, которую ты построил, как можно дальше». Он взял ее за руку и повел прямо в воду. Вода была холодна, обжигающе холодна. Холодный свет зари играл на пенистых гребнях волн с шипением лизавших песок. Когда они ступили на дамбу, то почувствовали, какая она на удивление прочная и ровная, так что мальчик, проснувшийся было снова, уснул у женщины на плече, прикрытой полой плаща. Они шли дальше, а волны все яростнее били в стену из кирпича. Начинался прилив. Потом высокие валы стали окатывать их с ног до головы. Одежда, волосы, все теперь промокло насквозь. Но вот они настигли конца дамбы, которую он столь упорно строил. Совсем недалеко, почти у них за спиной, виден был песчаный берег. Песок в тени утеса оказался черным. Над утесом высились молчаливые бледные небеса. Вокруг кипели дикие волны, несли на гребнях клочья пены, а впереди лишь безбрежное, спокойное и беспокойное море, немыслимые бездны, темная пропасть. Огромная приливная волна, стремясь к берегу, ударила их с такой силой, что они едва устояли на ногах. Ребенок проснулся, разбуженный грубым шлепком моря, и заплакал. Странный был этот слабый, жалобный плач в безбрежности холодного, злобно-шипящего моря, которое всегда говорит людям одно и то же. «Нет, я не могу!» – заплакала мать, но только крепче сжала руку мужчины и еще теснее прижалась к нему. Подняв голову, чтобы сделать последний шаг туда, где не было ни границ, ни пределов, он увидел вдруг на западе, на вздымающихся волнах, какой-то темный силуэт. Потом подпрыгивающий в воздухе огонек, мелькание белого паруса, напоминающего грудку ласточки в ярких лучах солнца. Ему показалось, что над морской далью раздаются голоса. «Что это?» – спросил он, но женщина не ответила. Склонив голову к ребенку, она пыталась унять его слабый плач, словно бросавший вызов неумолчному шуму моря. Лив застыл, вглядываясь в безбрежную даль, снова увидел белизну паруса и танцующий над волнами огонек. Огонек этот, покачиваясь, приближался к ним навстречу великому свету зари, что разгоралось у них за спиной.
4: «Подождите!» — донеслось до них с той загадочной штуковины, что плыло по серым с пенными гребнями волнам. «Подождите немного!» Голоса людей сладкой музыкой звучали над морем, и парус уже белым крылом почти склонялся над головой Лифа, и он уже видел лица, видел тянущиеся к нему руки, слышал, как незнакомцы зовут его. «Идите к нам на судно, не бойтесь, и мы вместе поплывем на острова!»
3: «Держись, милый», — нежно сказал он женщине,
2: и они сделали последний шаг.

0: Хаос, царивший на политической сцене галактики, предопределил появление ДКЗ, дипломатического корпуса Земли, величайшей всенародной организации, служащей целям предотвращения войны и продолжающей древние дипломатические традиции. Являясь посредниками в спорных вопросах между звездными системами землян, представляя их интересы при контактах с инопланетными цивилизациями, дипломаты корпуса, до тонкости изучившие бюрократическое крючкотворство, безупречно контролировали социально-политико-экономическое положение в галактике. Примером может служить поистине виртуозное решение крайне щекотливого вопроса «Сектор Сирен», с блеском найденное старшим дипломатом корпуса, посланником Спредли. Выдержка из официальной истории дипломатического корпуса Земли, том 1, пленка 2, Solarian Press, Нью-Йорк, 479 год, 2940 год от Рождества Христова. В грязно-сером зале ожидания космопорта царил полумрак. Советник, два первых секретаря и атташе посольства столпились вокруг высокого толстого посланника Спредли. Яркая форма сотрудников дипломатической миссии резко выделялась в сумрачной комнате. Посланник нетерпеливо посмотрел на часы-кольцо. «Бен, вы уверены, что о нашем прибытии было сообщено заранее?» Второй секретарь Магнум торопливо кивнул. «Я специально связался по рации с мистером Ткай-Кай перед посадкой и особо указал...» «Надеюсь, вы не проявили излишней настойчивости», — сурово перебил его Спредли. «Что вы, господин посол, я только...» «Неужели здесь нет какой-нибудь комнаты отдыха?» Спредли обвел глазами зал ожидания, очень похожий на пещеру. «Даже стульев не поставили». «Если вы не откажетесь присесть на один из ящиков, я постелю свой...» «Исключено». Посол еще раз посмотрел на часы и откашлялся, прочищая горло. «Нам выдалось несколько свободных минут, которые я намерен посвятить юным членам миссии, объяснив им некоторые тонкости дипломатии». Спредли сделал многозначительную паузу. «Во-первых, мы должны придерживаться девиза «Все за одного, один за всех». Это создает впечатление гармонии. Мы, земляне, добрые, миролюбивые раса». Посол улыбнулся доброй, миролюбивой улыбкой. «Во-вторых, наше предложение более чем скромно. Мы настаиваем на осуществлении разумного контроля над всеми видами деятельности Элян». Он опустил руки, стараясь выглядеть более чем скромно. «В-третьих, мы начнем переговоры с ультиматума, потребовав предоставить в наше распоряжение весь сектор Сирен, а потом согласимся на половину, разумеется, лучшую. Это, господа, дипломатия с дальним прицелом. Не пройдет и 10 лет, как наше положение упрочится настолько, что мы сможем предъявить новые требования». Посол посмотрел по сторонам. «Если нет вопросов...» Джеймс Ретив, вице-консул и третий секретарь дипкорпуса, а также младший сотрудник земного посольства на планете Эль, сделал шаг вперед. «Раз уж мы, земляне, имеем преимущественное право на заключение договора, почему бы не выложить карты на стол? Возможно, мы с самого начала будем откровенны, и это поможет нам в будущем». Посол Спредли посмотрел на молодого человека и заморгал глазами. Наступила мертвая тишина. Магнан неуверенно кашлянул. «Вице-консул Ретив имеет в виду...»
1: «Я вполне способен интерпретировать высказывание мистера Ретива», — рявкнул Спредли.
0: На лице его появилось отеческое выражение.
1: «Юноша, вы слишком неопытны и не успели разобраться во всех тонкостях игры, которая называется дипломатией. Надеюсь, вы неустанно будете следить за работой старших сотрудников миссии, вникая в существо сложных проблем, возникающих одна за другой. Вопрос, который вам предстоит решить, необычайно деликатен. Кроме того, смею вас уверить, грубые прямые методы унижают истинного дипломата. Я с ужасом думаю о том, что рано или поздно они могут привести к полной дискредитации нашей профессии». Спредли отвернулся и начал вполголоса беседовать с советником и двумя первыми секретарями. Ретив подошел к застекленной двери и заглянул в находящуюся за ней комнату. Несколько десятков высоких серокожих элян, развалясь, сидели на мягких диванах, потягивая сиреневые напитки из разноцветных стеклянных трубочек. Слуги в черных туниках бесшумно двигались по устланному коврами полу, разнося подносы. Ретив обратил внимание на группу мужчин в ярких одеждах, остановившихся у выхода. Один из них попытался оттолкнуть второго, который нехотя поднял вверх сжатую в кулак руку. Первый элянин сделал шаг назад, кивнул головой и положил обе руки на макушку. Улыбаясь и весело разговаривая, оба вышли на улицу. Ретив вернулся к землянам, столпившимся вокруг грубых деревянных ящиков, стоявших на голом бетонном полу, и почти сразу же к ним присоединился невысокого роста серокожий илянин.
2: «Я звать Туа. Иди сюда!»
1: Он махнул рукой. Земная делегация с послом Спредли во главе направилась к выходу.
3: Когда дородный дипломат подошел к двери, переводчик Элянин неожиданно кинулся вперед, отпихнул Спредли плечом и замер в ожидании.
1: Глаза посланника вспыхнули, но он сдержался, видимо, не желая портить впечатление гармонии. Изящным движением руки, пропуская Птуа вперед, Спредли скромно улыбнулся. Элянин что-то пробормотал на родном языке и вышел на улицу первым.
3: «Хотел бы я знать, что такое он сказал», — произнес Магнан, догоняя посла, «когда так невежливо, так бесцеремонно толкнул ваше превосходительство».
1: С полдюжины Элян стояли на тротуаре рядом с шикарным открытым автомобилем, непринужденно разговаривая, но, увидев, что Спредли направляется в их сторону, замолчали и сомкнули ряды. Посол выпрямился, побагровел, открыл рот и тут же его захлопнул, поджав губы.
3: «Ну и ну», — скороговоркой пробормотал Магнан, стебеневший за Спредли. «Можно подумать, эти грубияны не понимают, какое почтение должны оказывать главе дипломатической миссии».
4: «Понимание — признак разума», — рявкнул Спредли.
1: Эляне, столпившиеся вокруг земной делегации, нервно засуетились, что-то выкрикивая.
3: «Кажется, они составляют против нас открытый заговор», — воскликнул посол. «В конце концов, куда запропастился Птуа?»
1: «Жаль, что нам приходится полагаться на местного переводчика».
4: «Если б я знал, что нам окажут подобный прием, — ледяным тоном сказал Спредли, — то не преминул бы выучить эльский язык».
3: «О, господин посол, я вовсе не вас имел в виду», — испуганно вскричал Магнан. «Я вовсе не вас имел в виду», — испуганно вскричал Магнан. «Великие небеса, кто бы мог...»

выкрашенный в грязно-серый цвет крытый грузовик, на борту которого эльскими буквами было написано нечто вроде «Для Муската». И в душе пожалел, что, изучая язык по пути на Эль, уделял мало внимания письменности. Возможно, ему еще представится случай сказать, что он готов быть переводчиком всей миссии. Путешествие было не из приятных. Отсутствие амортизаторов заставляло грузовик подпрыгивать на каждой неровности дороги. На первом же повороте посол потерял равновесие, и Ретив едва успел подхватить его за плечи. Спредли бросил на вице-консула мрачный взгляд и попытался горделиво выпрямиться, но в эту минуту фургон повернул еще раз. Наклонившись к низкому пыльному окошку, Ретив увидел широкую улицу, вдоль которой располагались невысокие здания. Фургон въехал в большие ворота, замедлил ход и остановился. Они вышли в грязный двор перед задней стеной неприглядного серого дома. Ярко-красный автобус подкатил сзади, и группа элян, оказавшая им столь недружелюбный прием в космопорту, вышла, весело разговаривая и смеясь. Сквозь большие стекла автобуса Ретив разглядел красивые чехлы на креслах и бокалы, стоявшие на небольшом баре. Туа махнул рукой, показывая на низенькую дверь в серой стене, и магнат бросился вперед, открывая ее, чтобы пропустить посла вперед. Маленький элянин тоже кинулся к двери, остановившись у входа, выжидательно посмотрел на Спредли. Глава миссии издал какой-то непонятный звук, но сдержался и, холодно улыбнувшись, сделал шаг в сторону. Эляне переглянулись, потом вошли в дом. Ретив, последним переступивший порог, заметил, как слуга в черной тунике снял крышку с квадратного бачка на улице и выбросил в него пластиковый поднос, заполненный объедками. На одной из сторон бачка было написано нечто вроде «Для мужчин».

0: Примерно через час Ретив вышел из отведенной ему маленькой каморки, спустился вниз по лестнице, остановился у дверей банкетного зала и закурил дорогую сигару. Прищурившись, он стал наблюдать, как слуги в черном сновали по коридору и сервировали столы, расставленные квадратом в огромной комнате со свободным пространством в центре. Самый ближний к двери стол был заслан тяжелой, вышитой парчевой скатертью, остальные, кроме одного, белыми льняными, а последний резко выделялся среди общего великолепия голыми досками и алюминиевой посудой. Услышав за собой голоса землян, Ретив повернулся и увидел Спредли в сопровождении двух дипломатов. Бросив на Ретифа неодобрительный взгляд, посол поправил крахмальный манжет рубашки и заглянул в зал.
1: «По-видимому, нас опять заставят ждать», — возмущенно заявил он. «Меня с самого начала предупреждали, что иляне не идут ни на какие уступки, но я не предполагал».
0: «Господин посол», — сказал Ретив, — «вы обратили внимание, что...»
1: «Однако», — продолжал Спредли, гипнотизируя Ретифа взглядом, «опытный дипломат должен преодолевать трудности с гордо поднятой головой, не обращая внимания на мелкие неприятности. В результате...» «А, Магнан!»
0: Он повернулся и заговорил в полголоса. Откуда-то издалека донесся звук гонга. Через мгновение коридор заполнился шумной толпой элян, которые спешили к накрытым столам, не обращая на дипломатическую миссию ни малейшего внимания. Туа подошел к Спредли, поднял вверх руку и прошепелявил:
2: «Встать здесь!»
0: Постепенно свободных мест за столами становилось все меньше. Два стражника в шлемах встали по обе стороны двери, оттеснив землян в сторону. Сопровождение личной охраны звенят драгоценными украшениями на одежде. Элянин-гигант с огромным зобом прошествовал в банкетный зал.
3: «Глава государства», — услышал Ретив голос Магнана. «Его великолепие в Кау-Кау-Кау».
1: «Но я еще не успел вручить верительных грамот», — забеспокоился Спредли. «Мы вправе были рассчитывать на точное соблюдение протокола, хотя...»
0: Он покачал головой.
2: «Сейчас вылечь на свой кишки и ползти к столу», — сказал Пто и указал пальцем в дальний конец комнаты.
1: «Кишки?» — Спредли растерянно завертел головой.
3: «Мистер Птуа имеет в виду животы», — невольно улыбаясь, пояснил Магнан.
1: «Он говорит, что мы должны лечь и ползком добраться до наших мест, господин посол».
2: «Чему вы радуетесь, кретин?» — взвыл Спредли.
0: Лицо Магнана вытянулось. Спредли посмотрел на ордена и медали, украшавшие его грудь и свисавшие до пупа.
1: «Это я...»
2: «Оказать почтение богам», — сообщил переводчик.

0: Религия, уныло протянул один из секретарей. Ну, если речь идет о вере... Спредли окинул недоверчивым взглядом натертый до блеска паркетный пол. Всего несколько сот футов, утешил Макнан. Ретив сделал шаг вперед. «Его превосходительство посол Земли отказывается ползти», произнес он отчетливым громким голосом.
1: «Послушайте, юноша, сколько раз...»
0: «Не ползти?» На лице Птуа застыло непонятное эльское выражение. «Наша религия запрещает ползание во всех видах», небрежно сказал Ретив.
2: «Запрещает?»
0: «Мы служители богини Змеи. Ползать — святотатство». Ретив прошел мимо переводчика, оттолкнув его плечом, и направился к дальнему столу. Пыхтя от натуги, Спредли догнал Ретифа, подошедшего к дюжине деревянных стульев в дальнем конце квадрата напротив усланного парчой стола его великая эпия в Кау-Кау-Кау.
3: «Мистер Ретиф, будьте любезны зайти ко мне после банкета», — прошипел он. «А тем временем, надеюсь, вы удержитесь от дальнейших необдуманных поступков. Разрешите напомнить, что главой дипломатической миссии почему-то назначили меня, а не вас».
0: Магнан подошел к ним сзади.
3: «Разрешите мне вас поздравить, Ретиф», — сказал он. «Хорошо, что не растерялись». «В своем ли мы уме, Магнан?» — рявкнул Спредли. «Я крайне недоволен».
4: «Но», — поперхнулся Магнан, — «я говорил в ироническом смысле, господин посол. Естественно, я до глубины души возмущен такой наглостью».
0: Земная делегация села за стол из грубых зеленых досок, уставленные мелкими тарелками и алюминиевыми мисками. Ретив занял свое место последним. Эляне в простых черных или серых туниках, сидевшие рядом, то и дело вставали и уходили, уступая место своим товарищам и бросая на гостей любопытные взгляды. Трубы и свирели оркестра завывали вовсю, и, соответственно, голоса элян за соседними столами становились все громче и громче. Рядом с послом остановился элянин в черной тунике. В комнате воцарилась относительная тишина, и взгляды всех присутствующих устремились на большую миску, в которую слуга наливал суп молочного цвета. Птуа стоял рядом, наклонив голову. «Достаточно», — сказал Спредли, когда миска наполнилась до краев. Не обращая внимания, слуга налил еще одну поварешку, и жидкость полилась по поверхности стола.
1: «Будьте любезны обслужить остальных членов моей делегации», — резко сказал посол.
0: Птуа сделал знак рукой. Слуга нерешительно потоптался на месте, потом начал наливать суп в следующую миску. Ретив наблюдал, прислушиваясь к негромким разговорам вокруг. Эляне за соседними столиками вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Слуга быстро разливал суп, отворачивая глаза в сторону. Он подошел к Ретифу и зачерпнул полную поварешку. «Нет», — сказал Ретиф. Слуга замер на месте. «Я сказал нет», — повторил он. Подбежавший Птуа что-то прошептал, и слуга с удвоенным усердием принялся доставать поварешку из кастрюли. «Я не буду есть суп!» Голос Ретифа прозвучал на весь банкетный зал, в котором внезапно воцарилось молчание. Некоторое время Птуа смотрел на Ретифа, не опустившего глаз, затем пожал плечами и приказал слуге удалиться.
3: «Мистер Ретиф!» — раздался сдавленный голос Спредли с другого конца стола.
0: Посол наклонился вперед, сверля своего подчиненного взглядом и побагровев от возмущения до такой степени, что лицо его стало напоминать цветом переспелую свеклу.
3: «Я вас предупреждаю последний раз, мистер Ретиф. Лично мне приходилось кушать овечьи глаза в Судане, бараньи кишки в Бирме и столетний как на Марсе. И клянусь мощами святого Игнатия, вам придется съесть этот суп!»
0: Чуть не захлебнувшись от ярости, посол схватил ложку и твердой рукой запустил ее в миску.
5: «Не кушайте этого супа, господин посол», — сказал Ретиф.
0: Спредли уставился на него широко открытыми глазами и нарочито медленно поднес ложку ко рту. Ретиф встал, схватился за стол снизу и рванул вверх. Огромная деревянная конструкция дрогнула, накренилась и опрокинулась с диким грохотом. Тарелки полетели на пол, молочно-белый суп растекся по паркету, несколько мисок звеня покатились по комнате. Среди элян послышались крики, заглушившие придушенный вопль посла Спредли. Ретиф, стараясь не пачкать ботинок, подошел к главе миссии.
5: «Господин посол», — произнес он, — «мне бы хотелось...»
3: «Я вас уничтожу! Мальчишка, молокосос, хулиган! Вы понимаете?»
5: «Пожалуйста!»
0: Птуа незаметно приблизился к Ретифу.
3: «Приношу свои извинения», — торопливо перебил Спредли, вытирая вспотевший лоб. «Мои глубочайшие...»
0: «Молчите быстро», — сказал Ретиф.
3: «Что?»
0: «Не извиняйтесь». Птуа сделал жест рукой.
5: «Пожалуйста,
3: всей сюда идти.
5: Ретив повернулся и пошел вслед за переводчиком. Их проводили к столу, устланному вышитой белой скатертью, уставленного посудой из тонкого фарфора. Ляне потеснились, уступая гостям место. Соседом Ретифа оказался Магнан.
3: «Что произошло?» – шепотом спросил второй секретарь посольства.
2: «Нам подали собачью пищу», – ответил Ретиф. «И усадили за стол для прислуги». Я подслушал разговор двух элян.
3: «Разве вы знаете местный язык?»
2: Выучил по пути на Эль. Конечно, недостаточно хорошо, но...
5: Забринчали медные тарелки, и оркестр взорвался, оглушая присутствующих. На середину комнаты выбежали жонглеры, танцоры и акробаты, которые, соответственно, жонглировали, плясали и водили колесом. Бесчисленные слуги сновали с огромными подносами, раскладывая деликатесы по тарелкам и наливая пурпурное вино в высокие бокалы. Ретив попробовал яства и напитки элян, оказавшиеся восхитительными на вкус. А так как перекричать оркестр было невозможно, вице-консул с удовольствием принялся за еду, наблюдая за представлением.

0: Ретив откинулся на спинку кресла, наслаждаясь относительной тишиной. Музыка умолкла. Последние блюда с остатками пищи были убраны, бокалы наполнены до краев. Утомленные артисты, откланившись, подбирали с пола квадратные монеты, брошенные знатными элянами. Ретив вздохнул. «Давно он так вкусно не обедал».
1: «Послушайте, Ретив», — тихо спросил Магнан. «О какой собачьей пище вы говорили?»
0: «Разве вы не обратили внимания на целую систему намеренных оскорблений, которым нас подвергли?»
1: «Намеренных оскорблений? Это вы чересчур. Они, конечно, толкаются в дверях и вообще слишком много себе позволяют, но понятия о вежливости у нас разные, и...»
0: Он неуверенно посмотрел на Ретифа. «В космопорту нас заставили ждать в камере хранения багажа. Затем привезли сюда на мусоровозе».
1: «Мусоровозе?»
0: «Символическом, конечно. Нас провели черным ходом и поселили в том крыле здания, где живет прислуга. Затем усадили за последний стол, предназначенный для местных кулей».
1: «Не может быть! Вы наверняка ошибаетесь. Мы представители Земли, и эляне не могут не осознавать нашего могущества».
0: «В том-то и дело, мистер Магнан. Именно поэтому...»
2: Грохнули медные тарелки, и оркестр заиграл с удвоенной силой. Шестеро высоких элян в шлемах выбежали на середину зала и, пританцовывая, стали сражаться на саблях. Магнан, беззвучно шевеля губами, дернул вице-консула за рукав. Ретив покачал головой и продолжал наблюдать за представлением, медленно потягивая вино. Разговаривать под эльский оркестр не смог бы ни один смертный. Несколько изящных быстрых движений, и двое танцоров упали, а их партнеры повернулись друг к другу, отсалютовали, вызывая на бой, и яростно кинулись в атаку. Затупленные клинки звенели, музыканты играли все быстрее и быстрее. Вскоре упали еще двое элян.
0: Забыв о бокале с вином, Ретив, не отрываясь, следил за бешеным танцем.
2: Устоявшие на ногах соперники приближались и отступали, делали ложные выпады и парировали удары. Один из элян неожиданно поскользнулся и упал, а второй закружился по всему залу под вой труп и рев присутствующих. На пол посыпались монеты. Победитель неожиданно замер рядом с небольшим столом, поднял саблю вверх и ударил ею по белой скатерти перед богато одетым элянином. Тарелки лязгнули последний раз. Музыка заиграла медленно и тихо. С громким криком элянин, напротив которого остановился воин-танцор, вскочил на ноги и поднял вверх сжатую в кулак руку. Победитель наклонил голову, положил обе руки на шлем и, схватив со стола саблю, продолжил танец. Музыка зазвучала громче, а богато одетый элянин, небрежно помахав рукой, швырнул на пол горсть монет и сел на место. Во второй раз танцор остановился у стола, покрытого парчой, и сабля его опустилась перед толстяком в причудливой украшенной серебром одежде. И вновь получивший вызов встал и поднял вверх сжатую в кулак руку, а воин наклонил голову и положил обе руки на шлем. Зазвенели монеты, и танец возобновился. Танцор кружил по всему залу, делая выпады, вращая сабли, приседая, ни на секунду не сбиваясь с ритма. Неожиданно он остановился перед Ретифом, высоко занося саблю над головой. Оркестр перестал играть. Тяжелый клинок со свистом рассек воздух и ударил по столу с такой силой, что тарелки подпрыгнули, а из бокалов расплескалось вино. Элянин, не мигая, смотрел Ретифу в глаза. В наступившей тишине было слышно, как икнул подвыпивший Магнан.
3: «Спокойно, мой мальчик!» — мужественным тоном произнес посол Спредли.
0: Ретиф неторопливо встал. Он оказался на дюйм ниже элянина, несмотря на своих 6 футов 3 дюйма. И молниеносным движением схватил саблю за эфес, одновременно выкручивая ее в сторону и вырывая из рук воина. В то же мгновение он замахнулся и по сверкающей дуге опустил клинок вниз. Танцор мгновенно пригнулся, избегая удара, отскочил в сторону и подобрал одну из сабель, лежавших на полу.
4: «Остановите этого безумца!» — взвыл Спредли.
0: Ретив перепрыгнул через стол, круша хрупкий фарфор. Элянин, пританцовывая, отступал, а музыканты заиграли с удвоенной силой, визжа свирелями и выбивая на барабанах сумасшедшую дробь. Даже не пытаясь следовать прихотливой мелодии эльского болеро, Ретив наступал, делая резкие выпады тупой саблей, неутомимо преследуя противника по всему залу. Положив левую руку на бедро, он отвечал ударом на удар, не давая воину опомниться. Элянин забыл о роли, которую должен был исполнять. Не думая больше о музыке, он стал сражаться с полной отдачей сил, делая выпады, нанося удары, парируя. Клинки бешено мелькающих сабель звенели в воздухе. Воин отступил на шаг, на два, остановился и стал теснить Ретифа все дальше и дальше.
1: Ретив сделал ложный выпад, затем от всей души нанес удар плашмя по серому шлему и быстро отошел в сторону. Танцор покачнулся, роняя саблю, и рухнул на паркетный пол. Свирели протяжно вздохнули. Ретив перевел дыхание и вытер потный лоб.
4: «Немедленно подойдите ко мне, вы щенок!» — хрипло воскликнул Спредли.
1: Ретив крепче ухватился за эфес сабли, повернулся, посмотрел на устланный парчой стол и пошел через зал. Эляне сидели на своих местах, словно парализованные.
4: «Ретив, нет!» — взвыл Спредли.
1: Ретив подошел к его великолепию в кау-кау-кау, остановился, поднял саблю над головой.
4: «Только не главу государства!» — простонал кто-то из дипломатов.
1: Ретив резко опустил клинок. Тупое лезвие пробило тяжелую парчу и застряло в твердом дереве. Стояла мертвая тишина. Его великолепие в кау-кау-кау, семь тучных футов эльского тела, поднялся на ноги. С недоступным человеческому пониманию выражением на широком лице он поднял вверх руку, сжатую в кулак, похожий на окорок, увешанный бриллиантами. Ретив замер на долгое-долгое мгновение, показавшееся вечностью, и, грациозно наклонив голову, приложил кончики пальцев к вискам. Позади него раздался грохот. Посол Спредли свалился со стула в полуумрачном состоянии. Затем его великолепие в кау-кау-кау взревел и потянулся через стол, распахивая землянину объятия, а оркестр окончательно обезумел. Серые руки подхватили Ретифа, освобождая ему место рядом с в кау-кау-кау. Ретиф уселся поудобнее, поднял высокий бокал, всунутый ему в руку соседом, чокнулся с его великолепием и выпил.

0: Пиршество подходит к концу, сказал Кау-Кау-Кау. А теперь, Ретив, ты и я оседлаем стулья совета и подпишем договоры.
1: Это большая честь для меня, ваше великолепие, ответил Ретив. Но сначала я должен оповестить моих коллег.
0: Коллег? Спросил Вкау-Кау-Кау. Кто осмелится говорить за короля, у которого есть язык?
1: Будь Элян мудр, согласился Ретив. Вкау-Кау-Кау залпом опорожнил кружку розового эля.
0: Я буду иметь дело с тобой, Ретив, как с наместником, раз ты говоришь, что король ваш стар, а расстояние между планетами велико. И никакие крючкотворцы не помешают нашим с тобой соглашениям.
1: Он усмехнулся эльской усмешкой.
0: А потом мы будем веселиться, Ретив. Стул совета тверд, ждущие нас девицы восхитительны, так что мы быстро договоримся.
1: Ретив улыбнулся. Ваше великолепие, сама мудрость.
0: Естественно, каждое существо предпочитает особей своего вида, заявил Вкау-Кау-Кау и рыгнул.

0: Даже Министерство культуры импортировало несколько земных девиц для развлечений, говорят, образцы экстра-класса. По крайней мере, у них очень большие и толстые... забыл, как вы их называете.
1: Ваше великолепие необычайно предусмотрительны.
0: Так пойдем же, ретив. Может, и я поразвлекаюсь с одной из землянок. Или изредка я не прочь заняться извращениями.
1: В Кау-Кау-Ка уткнул ретифа локтем под ребро и зашел со смехом.
0: Проходя по залу рядом с его великолепием, ретив поравнялся со столом, за которым сидела земная делегация. «Будьте любезны, принесите свои извинения главе государства и подойдите ко мне. Я хочу сказать вам несколько слов». Неожиданно услышал он приказание, отданное ледяным тоном, и, повернувшись, увидел посланника Спредли, позади которого стоял насмерть перепуганный Магнан, так и не справившийся с икотой.
1: «Я прошу простить меня за кажущуюся грубость, господин посол», — сказал ретив, — «но сейчас не время».
0: «Грубость?» — вскричал Спредли. «Не время! Разрешите напомнить вам...»
1: «Будьте любезны, господин посол, говорите потише. Наше положение все еще остается крайне щекотливым». Спредли задрожал с головы до ног и на мгновение потерял дар речи.
0: «Вы... молчать!» — крикнул ретив.
1: Спредли, как завороженный, уставился в глаза вице-консула. Со стуком захлопнув рот, глава миссии сглотнул слюну. «У Элян, кажется, создалось впечатление, что я руководитель делегации», — объяснил ретив. «Нам придется поддерживать в них это заблуждение».
0: «Но!»
1: — заикаясь, произнес Спредли и, набрав полную грудь воздуха, гордо выпрямился.
0: «Это последняя капля», — прошептал он. «Я чрезвычайный посол и полномочный министр правительства Земли. Магнан сообщил, что нас подвергли намеренным оскорблениям. Заставили ждать в камере хранения багажа, отвезли на мусоровозе, поместили в комнаты для прислуги, предложили собачью пищу вместо обеда. А теперь я и мои помощники брошены на произвол судьбы. На нас не обращают ни малейшего внимания, в то время как эта кау-кауовая особа пьянствуется».
1: Голос Спредли пресекся от возмущения.
0: «Возможно, я несколько погорячился, ретив, удерживая вас от проявления чувств. Оскорбление местных богов, опрокидывание банкетного стола — крайние меры, но ваше рвение частично оправдано, и я готов отнестись к вам снисходительно».
1: В глазах Спредли появился лихорадочный блеск.
0: «Я удаляюсь, мистер ретив, не желая больше подвергаться оскорблениям и...»
1: «Хватит!» — резко перебил его вице-консул. «Мы заставляем его великолепие ждать». Лицо Спредли налилось кровью. Магнан, наконец, перестал икать и обрел дар речи.
0: «Но что вы собираетесь предпринять, ретив?»
1: «Я собираюсь заключить с ними договор». Он протянул Магнану пустой бокал. «А сейчас садитесь и создавайте впечатление гармонии».

0: Сидя за письменным столом в роскошной каюте на борту орбитальной станции, принадлежащей дипломатическому корпусу Земли, посол Спредли с поджатыми губами и свирепым выражением на лице смотрел на стоящего перед ним вице-консула Джеймса Ретифа. «Далее, — сказал Спредли, — вы обнаружили полное непонимание основ дипломатии, грубо нарушив дисциплину, оказав неуважение старшим товарищам и продемонстрировав полное отсутствие элементарной вежливости. Ваши отвратительные манеры, ничем не оправданные нервные срывы, сопровождающиеся насилием и почти не поддающиеся описанию наглость, а также явное превышение власти, делают невозможным ваше дальнейшее пребывание на посту агента и сотрудника дипломатического корпуса Земли. А следовательно, как это ни печально, я считаю своим долгом рекомендовать штаб-квартире сектора немедленно освободить вас».
1: Раздался приглушенный звонок коммуникатора. Спредли откашлялся, прочищая горло, и нажал на кнопку.
0: «Слушаю!»
2: «Сообщение из штаб-квартиры сектора, господин посол».
0: «Да, слушаю», — повторил Спредли. «Читайте, но только самое главное».
2: «Поздравляем с беспрецедентным успехом миссии. Условия подписанного вами договора являются самым удачным решением сложнейшей проблемы в секторе Сирен, которая поможет наладить тесные дружественные контакты земных штатов с Сельской империей. Вам и вашим коллегам объявляется глубочайшая благодарность. Подписано помощник заместителя секретаря министра Твердохлобер».
1: Спредли раздраженно ткнул в кнопку пальцем и принялся перебирать бумаги на столе, изредка бросая

Генри Тифа «Косые взгляды». «Внешнее впечатление обманчиво», — произнес он. «Сторонний наблюдатель может прийти к выводу, что результат, достигнутый, несмотря на неверные методы, оправдывает средства». Вот. Полномочный министр улыбнулся печальной мудрой улыбкой. «Однако это далеко не так», — воодушевляясь, воскликнул он. «Например», — раздался приглушенный звонок коммуникатора. «Ах, чтоб тебя», — пробормотал Спредли. «Слушаю». «Прибыл министр Ткайкай, что немедленно пригласить его ко мне». Чрезвычайный посол посмотрел на Ретифа. «Правда, у него всего два слога в имени, но я постараюсь исправить ложное впечатление, которое могло сложиться благодаря вашим выходкам». Раздался стук в дверь. «Надеюсь», — торопливо произнес Спредли, — «вы воздержитесь от того, чтобы воспользоваться преимуществами вашего положения. Войдите!» Эльский министр протокола Ткайкай вошел в каюту, мимоходом посмотрев на Спредли, и повернулся к Ретифу, приветствуя его по-эльски. Обогнув стол, он остановился за креслом посла, движением руки приказал ему встать и удобно уселся. «А у меня для вас небольшой сюрприз», — Ретиф сообщил он на международном земном языке. «Я воспользовался обучающей машиной, которой вы судили его великолепию, и теперь могу объясняться без переводчика». «Вот и прекрасно», — ответил Ретиф. «Уверен, что мистеру Спредли не безинтересно будет послушать наш разговор». «Пусть его слушает», — милостиво согласился Элянин. «Сегодня я с неофициальным визитом». Он с любопытством посмотрел по сторонам. «Как просто вы украшаете свои помещения, но в этом есть свое суровое очарование». Ткайкай засмеялся эльским смехом. «О, вы, земляне, странные существа. Знаете, всякие ходили слухи. Могу сообщить строго между нами, что до знакомства мы считали вас дуркополыми». «Полудурками», — безжизненным тоном поправил Спредли. «Такое самообладание! Невероятно! Какое наслаждение вы доставили истинным ценителям искусства дипломатии! Мне, например, своим безупречным пониманием протокола! Такое изящество! Как искусно вы игнорировали каждый наш ход, как бесподобно избегали прямых конфронтаций! Скажу по секрету, были среди нас сомневающиеся бедные дурачки, считавшие, что вы ничего не смыслите в этикете! Как восхищены были мы, профессионалы, в полной мере оценившие виртуозность задуманного вами плана, когда вы опрокинули стол с помоями. После этого нам оставалось только гадать, в какой форме вы окажете нам свое уважение». Элянин гостеприимно раскрыл портсигар с оранжевыми сигарами и засунул одну из них в ноздрю. «Должен признаться, даже я не надеялся, что вы почтите его великолепие. О, какое удовольствие иметь дело с братьями по профессии, понимающими истинное значение протокола». Посол попытался что-то сказать, но из его горла вырвались какие-то хриплые звуки. «Этот человек простудился», — заявил Ткайкай. «Отойди подальше, мой милый, я очень легко заражаюсь». Он с сомнением посмотрел на Спредли и вновь обратился к Ретифу. «Дорогой Ретиф, осталось одно небольшое дело, с которым я счастлив буду покончить прямо сейчас». Он вытащил из папки большой лист бумаги. «Его великолепие непреклонен. Никто, кроме вас, не будет аккредитован на Эле. У меня с собой постановление правительства, подтверждающее ваше назначение генеральным консулом». Ретиф посмотрел на Спредли. «Думаю, дипломатический корпус Земли даст согласие», — сказал он. «В таком случае я пойду». Ткайкай встал с кресла. «Мне бы лично хотелось познакомить вас с великой империей Элян, Ретиф, так что возвращайтесь поскорее». «Не пожалеете».

0: Далее в нашем сегодняшнем эфире рассказ М. Шейн Белла «Пагоды Сибура». Однажды Морис едва не умер. Мать вынесла его на берег реки Ньев, и жизнь его навсегда переменилась. Тогда ему было 10. Стоял теплый день, около полудня, июнь 1885 года. Легкий ветерок дул с побережья, и в том месте, где сидели Морис и его матушка, ощущался запах морской соли. Его мама верила в целебность такого ветра.
1: «Когда приедет папа?» – спросил он у мамы.
0: «Может быть, даже сегодня», — отвечала она.
1: «В письме сказано, что скоро. А он привезет доктора, чтобы пустить мне кровь?»
0: «Не волнуйся», — сказала она. Она отодвинула волосы у него со лба.
1: «В Сибуре никто не будет пускать тебе кровь, Морис. Я не позволю».
0: Морис прислонился к матери и немного подремал на солнышке. Когда он проснулся, ему захотелось пройтись вдоль реки. Да, у него был жар. Да, он плохо себя чувствовал, но он хотел пойти вверх по течению. Его неодолимо тянуло туда. Хотелось узнать, что скрывается за пределами видимости. Мама следила, как он ковыляет по берегу.
1: «Не уходи слишком далеко!» — крикнула она,
0: обрадованная, что он почувствовал себя настолько хорошо, чтобы идти самому, но обеспокоенная, как бы он ни ушибся. Морис медленно шел по берегу реки. Он подобрал камышинку и со свистом рассекал ею траву перед собой. Трава сменилась цветущими кустами, и местность плавно поднялась к лесу. Небольшая речка, журча по камням, стекала чистая и холодная с Пиренейских гор. Почти сразу под деревьями на широкой поляне Морис увидел стены заброшенной гончарной мастерской. 500 лет назад эта мастерская поставляла сверкающие тарелки и суповые миски мавританским и христианским дворам. После того, как эта территория отошла к Франции, ее изделия ценились во всех дворцах и богатых домах Парижа, Лиона и Марселя. Но почти все члены семейства, владевшего гончарней, были казнены на гильотине во время революции. Немногие уцелевшие больше не захотели держать мастерскую. Крыша провалилась. Окна в каменных стенах зияли дырами. Морис поднялся на цыпочки и заглянул в одно из окон. Он увидел траву, растущую там, где когда-то по гладкому полу сновали работники. Морис обошел разрушенную постройку и остановился в изумлении. 3 высоких холма внизу у реки сверкали на солнце. Он никогда не видел ничего подобного. Среди маргариток, шиповника и кружевных папоротников солнце играло и искрилось на том, что издалека казалось самоцветами. Как будто он наткнулся на сокровищницу эльфов.
1: «Мама!» –
0: закричал он, потому что хотел, чтобы и она увидела это чудо.
1: «Мама!»
0: Но она была слишком далеко, чтобы услышать. Тогда он решил не шуметь, если на тех насыпях драгоценностей ему не хотелось привлечь внимание кого-нибудь, гуляющего по лесу. Сначала он наполнит карманы, а потом приведет сюда маму. Если он нашел драгоценности, они смогут купить домик на побережье. Он поправится, и папа приедет жить с ними. Они снова будут счастливы. Он медленно спустился к насыпям. Под ногами захрустело, и он понял, что идет по осколкам фарфора и стекла. Когда он дошел до холмов, он понял, что сверкало на солнце – осколки посуды. Насыпи были старыми кучами мусора из гончарни. На них не сделаешь состояние. Морис набрал горсть обломков, осторожно, чтобы не порезаться, и отнес их к реке. Он позволил воде смыть грязь, налипшую на осколки за долгие годы. Через некоторое время он стряхнул воду и разложил горсть фарфоровых черепков, мокрых и блестящих, на берегу. Некоторые были с золотой каемкой, а на одном оказалась целая черная геральдическая лилия. 3 осколка были из голубого фарфора, такого нежного и тонкого, что через них можно было видеть очертания предметов, если смотреть на свет. Морис устал и взмок. Он немного посидел, тяжело дыша. Когда ветерок раздвинул ветки деревьев, солнце заиграло на отмытых в воде осколках. Морису понравилось это место. Пусть здесь нет драгоценных камней, но здесь приятно мечтать о том, что ты богат. Здесь приятно мечтать, что ты снова здоров. Это место навевало мечты. Он сидел тихо и достаточно долго, чтобы те, кто замер при его приближении, снова начали двигаться и петь. Сначала птицы, затем бабочки. Затем Морис увидел, как кучки фарфоровых осколков медленно поплыли над землей. Одна кучка, затем еще одна, затем больше, чем он смог сосчитать. Они медленно двигались между цветами и вокруг кочек. Морис сидел тихо, очень тихо. Он не знал, что заставило кусочки фарфора собраться вместе и двигаться. Он дрожал, но не смел бежать, с опаской наблюдая, едва осмеливаясь дышать. Иногда лишь три осколка двигались вместе. Иногда целая горстка. Двигавшиеся кусочки были яркими и чистыми, острые края сточены. Одна небольшая группка из шести снежно-белых кусочков приблизилась к вымытым Морисом осколкам. Остановилась у одного из голубых и попятилась, словно в изумлении. И тогда Морис услышал пение. Это была странная музыка, нежная и едва различимая. Ему пришлось напрячься, чтобы услышать ее. Ее заглушал обычный птичий гомон, однако белоснежные осколки позвякивали, передвигаясь, и среди позвякивания пел высокий чистый голос. Ему показалось, что музыка звучит как-то по-китайски. Подтянулись другие горстки фарфора, розовые и белые, а в некоторых горстках все осколки были разноцветные или с узорами. Когда вокруг него их собралось довольно много, до Мориса явственно донеслась музыка. И, слушая ее, Морис забыл о своем страхе. «Создания, способные музицировать, не причинят вреда», — подумал он. Казалось, в своих песнях они обсуждают достоинства каждого отмытого Морисом осколка. Морис медленно потянулся и взял белый осколок с черной лилией. Он положил его рядом с маленькой кучкой терракотовых обломков и подумал, что это хорошее сочетание. Всякое движение и музыка прекратились. Осколки медленно опустились на землю. Окажись кто-нибудь рядом, он не заметил бы их и не подумал, что в них есть что-то особенное. Морис положил руку обратно на колени и замер. Он хотел, чтобы они снова задвигались. Он хотел, чтобы они пели. Прошло некоторое время, прежде чем это вновь началось. Птицы уже долго пели одни, а бабочки кружились над Морисом. Когда терракотовые кусочки медленно сложились в ступенчатую пирамидку, крупные кусочки внизу, мелкие наверху. Осколок с лилией был зажат в середине, словно щит. «Похоже на елку», — подумал Морис. Но чем дольше он всматривался, тем яснее видел. Это похоже на китайский храм. Тогда он знает, что это за существа.
2: «Пагоды», —
0: прошептал он.
2: «Пагоды».
0: Мама рассказывала ему о пагодах. Она говорила, они похожи на крошечные китайские храмы. Это создания, сделанные из самоцветов, хрусталя и фарфора. Они живут во французских лесах. Если будешь к ним добр, они могут вылечить тебя. Морис думал, что это просто сказки. Он посмотрел на сверкающую реку, а затем на блестящие осколки рядом с собой.
2: «Пожалуйста, вылечите меня», — прошептал он. «Я хочу выздороветь! Прошу, помогите мне!»
0: Он не знал, что следует сделать. Может быть, нужно дотронуться до одного из осколков? Какая-то сила тогда вольется в него и излечит. Он протянул руку и легко коснулся терракотовых кусочков. Они тут же осели. Он поднял поочередно каждый из осколков, затем положил на место. Он ничего в них не увидел. Он не нашел даже намека, на что же похоже пагода внутри своего керамического одеяния.
2: «Пожалуйста, помогите мне», — шептал он. «Мамины доктора не могут, а я не хочу, чтобы папин снова пускал мне кровь».
0: Но ничего не произошло. Когда он услышал, что его зовет мама, он очень осторожно встал. Он не хотел наступить на пагоды. Он снял туфли и обдумывал каждый шаг, стараясь идти по траве и цветам, а не по битому фарфору. Он надеялся, что не задел ни одну пагоду. Мама обнаружила его на ступенях гончарни, где он сидел, завязывая шнурки.
1: «Тебя так долго не было», — сказала мама.
0: Она огляделась, ожидая его.
2: «О, как здесь красиво!
1: Горы осколков прямо сияют! Но не ходи здесь босиком, Морис, ты можешь порезать ноги».
0: «Я осторожно, мама», — ответил Морис. Она улыбнулась и взяла его за руку. Они медленно пошли домой. Ей не пришлось его нести.

0: Тем же вечером, с трудом держась на ногах из-за жара, Морис достал из-под кровати коробку, где лежали его драгоценности. Там были письма от отца, старательно перевязанные красной лентой. Их он отложил в сторону. Еще в коробке было 13 франков, которые ему удалось скопить, завернутые в записку к родителям, где он просил их поделить деньги между собой. Их он тоже отложил. Был яркий красно-бело-синий мешочек, в котором лежало 7 оловянных солдатиков, которых бабушка прислала ему из Швейцарии. И еще был калейдоскоп. Это было самое большое его сокровище. Блестящая медная трубка с зеркалами внутри. Тот, кто смотрел с одного конца, видел великолепные узоры. С другого конца располагалось отделение, которое можно открыть. В это отделение Морис складывал кусочки стекла, бусинки и полоски цветной бумаги, из которых в калейдоскопе получались волшебные узоры. Самые обычные вещи становились в нем прекрасными. Он мог менять картинки, когда ему хотелось, и вместе с мамой они проводили приятные часы, гуляя в поисках битых цветных стекол, достаточно мелких, чтобы поместиться внутрь. Он отвинтил крышку и вытряхнул 3 яркие синие стекляшки и хрустальную бусину. Высыпал из мешка оловянных солдатиков и уложил в ряд на дно ящика. Потом положил в мешочек осколки и бусину. «Он отнесет это пагодам», — решил он. «Может быть, они помогут, если подарить им что-нибудь?» Утром кровь из носа шла без остановки. Он засунул в нос лоскуты ткани, и мама заставила его лечь. Но каждый раз, когда он вынимал затычки, нос снова кровоточил.
1: «Папа приедет сегодня?» — спросил он.
2: «Может быть. А может быть, завтра утром».
0: Морис задумался. Он хотел увидеть отца. Ему становилось лучше, когда папа держал его на руках. Но ему не нравился доктор, которого папа привозил с собой, и маме не нравился. Хорошие врачи, как называла их мама, советовали создавать ему покой и давать лекарства, чтобы снять боль. Доктор, которого нашел папа, считал, что вылечит Мориса, пуская ему кровь. Папе приходилось удерживать его, пока доктор надрезал руку и ссаживал кровь в чашку. От этого тошнило и кружилась голова, и он пугал всех своим плачем. Вот почему мама увезла его из Парижа в Сибур к другой бабушке.
2: «Мы не могли бы снова пойти на реку?» — спросил он.
0: Мама засмеялась, но потом посмотрела в окно и отложила шитье. «Сколько еще будет утр, когда ему захочется чего-то подобного?» — подумала она. «Кровь из носа можно перетерпеть». Она взяла с собой еду и запасные лоскуты для носа. Они медленно пошли к реке. Морис не мог дождаться, когда будет можно уйти. Проглотив несколько кусочков и рассовав по карманам лоскуты, он направился к деревьям. Его мама была рада, что он идет самостоятельно, но она не смогла удержаться.
2: «Осторожнее, Морис!» — крикнула она.

0: День выдался прохладный, и на Марисе был толстый свитер. Он снял ботинки, подходя к старым мусорным кучам. Он шагал вдоль реки очень осторожно, осторожно, чтобы не нарушить расположение фарфоровых осколков и чтобы не порезать ноги. Он начал узнавать кусочки, из которых состояли одеяния пагод. Они были яркие и обточенные, те, что сохранили цвет, а не те, что и покрыты грязью и пылью. Марис осмотрел землю, прежде чем сесть, и сел там, где сидел накануне. Он вслушивался, но китайской музыки не слышал.
1: «Пагоды!»
0: — позвал он шепотом.
1: «Пагоды!»
0: Ничто не шевельнулось. Он оглянулся вокруг и увидел несколько кучек, которые узнал. Терракотовые осколки с черными лилиями, светло-розовые осколки, совершенно белые.
1: «Не бойтесь!» — прошептал он. «Я принес вам подарки!»
0: Он вынул из кармана мешочек и раскрыл его на коленях. Достал один кусочек синего стекла и положил поверх ближайшей белоснежной кучки. Он не был уверен, но ему показалось, что она едва заметно дрогнула от его прикосновения. Он подождал немного, затем положил хрустальную бусинку на терракотовые обломки. Медленно, кусочек за кусочком, обломки терракоты поднялись. Марис смотрел, как бусина перекатывается с осколка на осколок, передается от одного к другому и застывает на самом верху. Другие пагоды задвигались. Они поднялись и собрались вокруг Мариса, держась на расстоянии. Он снова слышал их позвякивающую музыку и вдруг понял, что они спрашивают.
1: «Я Марис», — ответил он. «Меня зовут Марис Равель».
0: Они запели ему. Ему показалось, что они называют свои имена. Он никогда прежде не слышал таких. Кажется, терракотовые обломки выпевали
1: «Ти-ти-тин». «Так вы все китайцы!» — засмеялся он.
0: Затем закашлялся и какое-то время не мог остановиться. Многие пагоды осели на землю, пока он кашлял. Но не «Ти-ти-тин». Тот даже немного придвинулся к мальчику.
1: «Вы можете мне помочь?» — спросил у него Марис. «Можете вылечить меня? Скажите мне, что делать, и я сделаю».
0: Все осколки замерли. Музыка окончательно замолкла.
1: «Я знаю, мои подарки не очень ценные, но это все, что я догадался принести сегодня».
0: Ничего не произошло. Пагоды больше ничего не говорили. Прошло немного времени, Морис видел, что пагоды движутся вокруг него. Он видел, как они копают в некоторых местах, выкапывают, решил он, осколки, которые подходят для их одеяний. В других местах они возводили что-то вроде защитного вала 4 или 5 дюймов высотой с острыми, выступающими наружу фарфоровыми краями. Каких крохотных врагов они опасаются? Как бы то ни было, они занимались своими делами, позабыв о его присутствии. Когда он услышал голос матери, он босиком дошел до ступени мастерской. Там и нашла его мать.
1: «Кровь из носа все еще идет?» — спросила она.
0: Морис вынул затычки. Кровь не шла. Он выбросил лоскуты, и они с мамой пошли домой. В тот день кровь из носа больше не шла. Перед сном бабушка заварила ему травяной чай, который она выписала из Испании. Священник из Сан-Себастьяна благословил этот чай, и бабушка даже заплатила, чтобы он приложил пакетик к кресту святой Терезы Авилской. Бабушка верила, чай излечит Мориса. Он выпил полную чашку, чтобы порадовать ее. На вкус чай был неплох. Мама принесла из спальни свою щетку с серебряной ручкой и принялась расчесывать бабушке волосы. Она делала это каждый вечер перед сном. Ему нравилось класть голову бабушки на колени и наблюдать за ее лицом, пока мама расчесывала ей волосы. Бабушка прикрывала глаза и замирала, откинув голову назад. Иногда Морис засыпал, наблюдая за бабушкой, и маме приходилось будить его, чтобы отвезти в постель. В этот вечер он не заснул. Он лежал головой на коленях у бабушки, пока мама не закончила расчесывать ее. Тогда она повела его спать.
1: «Расскажи мне о пагодах», —
0: попросил он маму, пока она до подбородка укутывала его одеялом.
1: «О, это волшебные существа», — ответила она. «Они живут в хрустальных и фарфоровых городах, спрятанных в лесу. Теперь люди редко видят их и их города. Но когда я была маленькой, твоя бабушка рассказывала мне о нехорошем человеке, который обнаружил такой город неподалеку отсюда. Он попытался украсть их драгоценности, Однако пагоды напали на него со своими хрустальными мечами. Он бежал, но у него на руках и ногах на всю жизнь остались шрамы. И по этим шрамам каждый в Сибуре понимал, что он вор, и остерегался его. Она поднялась, чтобы уйти.
2: «А пагоды могут лечить людей?» — спросил Морис. «Раньше ты говорила, что могут».
1: Она посмотрела на Мориса, присела на край кровати и взяла его за руку.
3: «Иногда во сне можно услышать их пение», — сказала она. «Своей музыкой они навевают исцеление. Надеюсь, этой ночью ты услышишь их музыку, Морис. Как бы мне хотелось, чтобы пагоды поселились у нас в саду. Я бы позвала их к твоему окну и позволила петь всю ночь».
1: Когда мама ушла, Морис потрогал нос. Кровь не шла, хотя с зимы нос кровоточил почти каждый день. Он подумал о прогулках, которые теперь может совершать сам, несмотря на жар.
3: Пагоды помогают ему, он уверен. Если он сможет остаться здесь подольше, они вылечат его.
1: Морис спал хорошо, но музыки не слышал. Он проснулся от того, что на кухне спорили родители. Отец приехал. Часть его хотела выпрыгнуть из кровати, бежать в объятия отца, но он не стал этого делать. Вместо того он лежал, прислушиваясь к разговору. Слова было плохо слышно. Он встал с постели и съежился у двери. Услышал, как его отец произносит слова «доктор» и «кровопускание». Потом: «Я тоже хочу, чтобы он поправился. Он же мой сын».
2: «Я никому не позволю снова пускать ему кровь», — отвечала мать.
1: «У него по-прежнему появляются синяки? У него по-прежнему жар?»
2: «Да, но...»
1: «Тогда доктор Перро знает, как ему помочь. Он использует старинные методы лечения лихорадки, опухолей, кровотечения из носа и беспричинного появления синяков у детей. Я верю в его методы больше, чем в травы и благословения священников».
2: «Морису здесь лучше. То, что мы делаем с мамой, помогает, хотя я не знаю, имеет ли благословение священников к этому отношение. Он сейчас настолько окреп, что каждый день гуляет. Он спит по ночам. А как он будет спать в Париж за всем этим уличным шумом?»
1: «Ты не щадишь себя», — говорил отец. «Ты не можешь делать для него все сразу. Мы знаем недостаточно, Мари».
2: «Я знаю достаточно, чтобы не делать ему хуже».
1: «Все доктора, которых мы находили, сдались. Сказали: создайте ему покой. Наконец, доктор Перро решил, что может его спасти. Разве тебе не кажется, что мы обязаны попытаться, Мари? Не думаешь ли ты, что мы до конца дней будем корить себя за то, что не попытались?» Морис услышал достаточно. Он выпрямился и открыл дверь. Увидел родителей, сидящих за большим деревянным столом перед очагом. Бабушка все еще оставалась в своей спальне. «Морис!» — воскликнул отец. Он встал и шагнул к сыну. Морису не хотелось, чтобы отец прикасался к нему, но тот уже опустился на колени и притянул его к себе. «Дай-ка на тебя посмотреть!» «Загорел!» «Наши соседи в Париже подумают, что я усыновил христианского мальчишку, когда я привезу тебя домой».
3: «Я не хочу в Париж, папа», — сказал Морис. «Не забирай меня туда».
1: «Ты не хочешь в Париж? Как можно такое говорить? Наш дом в величайшем городе мира».
3: «Я люблю здесь лес, папа. Он волшебный».
1: «Все леса волшебные», — ответил отец. Мать расставляла тарелки, и когда вышла бабушка, они сели завтракать. Сыром, свежим хлебом, клубникой и молоком.
2: «Не увозите меня больше в Париж!» —
1: выпалил Морис, прежде чем кто-нибудь успел проглотить хотя бы кусочек. Мать с отцом переглянулись. Некоторое время все ели молча. Отец откашлялся.
4: «А когда ты ходишь на свои прогулки, Морис?» — спросил он. «Можно мне сегодня пойти с тобой? Я хочу посмотреть на твой волшебный лес».
1: Морис понял, что выбора у него нет. Они пошли, на этот раз в полдень. Морис беспокоился. Он не хотел, чтобы отец нечаянно наступил на пагоды или разрушил их. Он решил не водить отца к кучам битого фарфора. Они остановятся у старой гончарни или вообще не будут заходить под деревья. Он скажет, что ему стало плохо, и отцу придется нести его домой. Отец нес в одной руке корзинку с едой, другой держал за руку Мориса. Они прошли через сад, где работала бабушка. При их приближении она распрямилась и потерла спину.
5: «Какое прекрасное лето!» — произнесла она. «На растениях почти нет слизней. И на салате нет, и в клубнике я нашла только одного на прошлой неделе. Если бы еще отогнать птиц!»
0: «Я сделаю пугало, когда мы вернемся», — пообещал отец Мариса. «Оно поможет». Бабушка улыбнулась и снова взялась за мотыгу. Морис с отцом дошли до реки. Морис не был голоден.
4: «Ты должен есть, чтобы становиться сильнее», — сказал отец. «Вот, возьми еще кроличьи грудки. Мясо сделает тебя крепче».
2: «Да, папа»,
0: — ответил он и съел мясо. Оно было солоноватое и вкусное.
4: «Те деревья и есть лес, где ты гуляешь?» — спросил отец, указывая рукой.
0: Скоро они уже были под деревьями у развалин гончарной мастерской. Они шли медленно. У Мариса заболели ноги, ему не пришлось это выдумывать.
2: «Может, посидим здесь немного?» — спросил Марис, и они присели на ступени.
0: Отец растер Марису ноги, потом обнял за плечи и притянул к себе. «Я начал он, но тут же умолк. Отвернулся, просто держал Мариса за плечи. Морис посмотрел на кучу фарфора. Они сверкали, но отец ничего о них не сказал. Морис оглядывался вокруг в поисках пагод, но не увидел ни одной. Это его не удивило. Они спрятались при их приближении. Но что-то шевелилось на ближайшей куче, что-то темное. Морис выпрямился. Отец пнул что-то у себя под ногами, и Морис увидел, что это слизняк в панцире. Он немного полежал в пыли, куда его сбил отец, а затем пополз к кучам.
2: «Это все слизни на той насыпи, папа?» — спросил Морис.
0: Отец посмотрел туда, куда он указывал.
4: «Думаю, да. Странно. Я никогда не видел, чтобы они так собирались».
0: Он поднялся, чтобы пойти к куче. Морис схватил его за руку.
2: «Не надо, папа!»
4: «Это просто слизни, Морис.
2: Нужно внимательно смотреть, куда наступаешь. Можно навредить кому-то и не заметить».
4: «Это слизням-то? Твоя бабушка будет признательна, если мы их затопчем».
2: «Нет, ты не понимаешь. Если мы туда пойдем, давай я покажу, куда надо ступать».
0: Отец снова сел рядом с ним.
4: «Значит, волшебное начинается здесь, да? И чему же мы не хотим навредить?»
0: Его отец весело улыбнулся. Морис знал, папа считает это игрой, но ему было все равно. Он должен добраться до насыпи и увидеть, что происходит.
2: «Сними ботинки и ступай туда же, куда и я», — сказал Морис.
0: Они расшнуровали ботинки, и отец пошел вслед за ним. Морис беспокоился по поводу больших ног отца, но по дороге он не заметил ни одной пагоды, на которую отец мог бы наступить. Осколки, мимо которых они проходили, не были вымытыми и обточенными. Ближайшая куча представляла ужасное зрелище. Она вся была покрыта слизнями в панцирях. Они облепляли ее темные массы, иногда слоем в 3-4 штуки.
4: «Тестоцеллы», — произнес отец. «Панцирные слизни. Они едят земляных червей и других слизней. Неудивительно, что в саду у бабушки нет слизняков. Если такие тестоцеллы появляются где-нибудь, они сметают все на своем пути».
0: Морис высматривал пагоды. Куда они ушли, чтобы спастись от этих мерзких слизней, пожирателей других слизней?
4: «Я никогда не видел столько сразу», — продолжал отец. «Может быть, у них брачный сезон?»
0: Морис ощутил, как его охватывает паника. Он знал, эгоистично думать только о себе, но если слизни сделают что-нибудь с пагодами или прогонят их отсюда, и он не сможет их найти, он никогда не поправится.
4: «Кажется, они пытаются добраться до тех двух куч, но что-то им мешает», — сказал отец.
0: Это был построенный пагодами вал. Теперь Морис понимал, чего опасались пагоды, зачем они строили стену, но что нужно здесь слизням и где сами пагоды? Потом он увидел терракотовые осколки и осколок геральдической лилии, лежащие на земле у разрушенной части стены. Три слизня шуршали среди обломков.
2: «Нет!»
0: — выкрикнул Морис. Он помчался к Тититину.
4: «Вернись, Морис!» — позвал отец. «Ты поранишь ноги!»
0: Но Морис не поранился. Он шагал по траве, цветам и слизням. Он радовался хрусту панцирей под ногами. Он снял с Тититина трех слизней и выкинул их в реку, опустился на колени, чтобы поднять кусочки пагоды. «Что это?» — тихо спросил отец. Он стоял рядом.
2: «Пагода», — ответил Морис.
0: Он едва мог говорить. «Он не заплачет», — сказал он себе. «Он не позволит себе плакать на глазах у отца». Отец опустился на колени рядом с Морисом.
4: «Что такое пагода?»
0: Морис протянул на ладони терракотовые осколки, чтобы отцу было видно. Поднял кусочек с черной лилией.
2: «Его положил я», — пояснил он. «И подарил ему хрустальную бусину. Я не вижу бусины».
0: «Вот она, у твоей правой ноги». Отец поднял бусину и отдал Морису.
2: «Я видел, как они строили эту стену», — сказал Морис, кивая на низкую стенку перед ними. «Но не знал, для чего они это делают».
4: «Тогда этот твой пагода храбрец».
0: Морис увидел, что некоторые пагоды, которых он узнал, лежат по эту сторону стены. Розовые, белые с кусочком синего стекла, которые он подарил, разноцветные кучки.
2: «Нам нужно идти, папа. Они не смогут биться, пока ты смотришь».
0: Отец встал. Он собрал горсть слизней и швырнул их в реку. Морис шагнул вперед и положил кусочки тититина рядом с другими пагодами. «Может быть, они сделают что-нибудь для него». Он утер глаза и немного подождал, но ни одна пагода не поднялась. Ему хотелось, чтобы они доверились его отцу и поднялись помочь Тититину или хотя бы поднялись, чтобы сражаться со

0: и руки болели, из носа снова пошла кровь. «Морис», — позвал отец, — «идем домой. Ты сделал все возможное». Они сели на ступени разрушенной мастерской и стянули отсыревшие носки. «Лучше просто выбросить», — сказал отец. «Никто не станет их стирать». Обтерли ноги о траву и натянули ботинки. Морису пришлось запрокинуть голову, чтобы кровь не накапала в них, пока он обувается. Он нашел окровавленные затычки, которые выбросил днем раньше, и сунул их в нос. Он видел новых слизней, медленно ползущих к насыпям.
1: «Пагоды помогают мне, папа. Они лечат меня».
0: Папа на некоторое время задумался. «Уверен, это так», — сказал он. «Мы все хотим тебе помочь. Твоя бабушка священниками, мама хорошей едой, сном и покоем.
2: Я тоже хотел бы сделать что-нибудь для тебя, Морис. Я старался.
0: Уверен, пагоды сделают, что могут». Он взял сына за руку и повел. Когда они вышли на дорогу, ему пришлось нести Мориса. Но Морис решил, что не сделал всего возможного, чтобы помочь пагодам. Он лежал в лихорадке и слушал, как родители тихонько разговаривают за столом. Отец пытался убедить мать вернуться в Париж на недельку-другую. Морис знал, что там будет. Доктор, перо и кровопускание. Морис знал, что там с ним будет без пагод. А пагодам самим нужна помощь. Он не может позволить слизнякам сожрать их, помогают они ему или нет. Разумеется, никто не поверит его рассказам о пагодах. Все решат, что он это выдумал. После того, как родители и бабушка ушли спать, и он некоторое время прислушивался к похрапыванию отца, Морис выбрался из-под одеяла. Он не раздевался и натянул на себя одеяло до того, как пришла мама, поэтому никто не догадался, что он до сих пор в одежде. Он надел свитер, подхватил ботинки, открыл дверь спальни и оглядел большую комнату. Никто не бодрствовал. Он босиком прокрался на кухню и осторожно придвинул стул к буфету. Встал на стул и открыл верхнюю дверцу. Достал бабушкин мешочек с солью. Он потом отдаст ей часть своих денег, чтобы расплатиться за соль. Слизняки ненавидят соль. Ею-то он и отгонит их от пагод. Он тихо закрыл за собой дверь дома и пошел по дороге. Светила яркая луна, и дорога явственно белела впереди. У реки ему пришлось отдохнуть, но скоро он уже был у разрушенной гончарни. Под деревьями было темно. Ветер вздыхал в ветвях. Ночью под деревьями было совсем иначе. «Может быть, это из-за слизней лес изменился», — подумал Морис. Он поспешил к кучам. Слизни снова пробили стену и заполонили половину второй насыпи. Он взволнованно высматривал пагоды, но не видел ни одной. Он искал кусочки тититина, но их не было там, куда он их положил. Пагоды, рядом с которыми он оставил тититина, тоже куда-то передвинулись. Он осмотрелся.
1: «Не бойтесь», — позвал он. «Это я, Морис. Я пришел помочь вам сражаться».
0: Он начал посыпать солью слизни у себя под ногами. Они тотчас сворачивались в шарики при прикосновении соли. Он взял горсть соли и швырнул в массу слизней выше по насыпи у отверстия, которое Морис считал входом в подземелье пагод. Слизни корчились и сворачивались, когда на них падала соль. Они то заползали в свои панцири с насечками, то полностью вываливались наружу и заползали снова. «Как должно быть щиплет их соль», — думал Морис, но он пришел на помощь пагодам. Теперь поздно отступать.
1: «Где вы?» — звал он пагод. «У меня только один мешочек соли. Покажите, где особенно нужна помощь, пока соль не кончилась».
0: И он увидел пагоду. Одну из белых, белую с кусочком синего стекла, стоящую на краю второй насыпи. Существо подняло кусочек стекла, будто бы в приветственном салюте. Но потом Морис понял, что оно указывает на что-то. Он посмотрел и увидел целую тучу слизней, медленно переползающих стену и кишащих в низине между второй и третьей кучей. Морис понял, почему они кишат там и что они там едят.
1: «Я иду!» – прокричал он.
0: Он напал на слизней с тыла. Он посыпал солью слизняков, лезущих через стену, и оставил их корчиться. Он начал сыпать соль на слизней в низине, но их было слишком много. Он хватал горсть за горстью, швырял их в реку, потом снова сыпал соль. Он увидел других пагод, розовых и белых,

0: многоцветных. Они стояли на линии обороны у основания третьей насыпи, и у них в самом деле были хрустальные мечи. Морис видел, как они сверкают в лунном свете. Мечи были тонкие, как иглы. Он видел, как они колют ими слизни в пасти. Они выжидали, пока слизняки зависнут над ними, раскроют пасти, и тогда кололи мечом и быстро отступали. Слизняки пытались кусать их, но падали и уже не шевелились. «Пагоды целят через пасть в мозг», — догадался Морис. Он не видел Тититина. «Тититин!» — звал он. «Тититин!» Но не видел его. «Слизни убили его?» — спрашивал он других пагод, но у них не было времени пропеть ответ. Морис начал беречь соль. Тех слизней, на которых соль не попала, он бросал в реку. Пагоды наступали на посыпанных солью слизней и легко поражали их мечами, пока те корчились в соленой агонии. Морис утомился в конец и сел передохнуть на третьей насыпи, там, где не было слизней и не было пагод, и сменил затычки в носу. Тот кровоточил постоянно. Он попытался потуже заткнуть его, хотя и знал, что кровь все равно пропитает лоскуты и снова начнет капать на одежду. Он хотел спать. Он устал. У него был жар, но слизни прибывали и прибывали. Потом он увидел Тититина. Тот едва живой стоял внизу за третьей насыпью. Морис поднялся и заглянул туда. Там были и другие поникшие пагоды, а некоторые лежали на земле. Три невредимые пагоды пели раненым. Он слышал негромкую музыку. Они пытались вылечить товарища.
1: «Поправляйся, Тититин!» — произнес Морис. «Я знаю, как плохо быть больным. Выздоравливай!»
0: Тититин слегка распрямился и взглянул на Мориса. Казалось, он силится что-то сказать, но Морис не расслышал, что. Морис протянул руку и легонько коснулся Тититина, а потом снова принялся сыпать соль. Когда соль вышла, он набивал мешочек из-под нее слизнями и вываливал в реку, а потом шел за новой порцией. Он кидал непросоленных слизней на тех, на которых попала соль, пытаясь использовать соль дважды. Казалось, он трудится уже долгие часы. Ночь стала темнее, как это бывает перед рассветом. Ветер стих. Морис и пагоды прогнали слизни из низины между второй и третьей насыпью. Пагоды снова восстанавливали стену. Некоторые охраняли стену на второй куче, а некоторые даже вернулись на первую. Морис больше ничего не мог делать. Руки ныли, а ноги болели так, что ему пришлось сесть. Он на минутку даже прилег, чтобы унять текущую из носа кровь. Он наблюдал за пагодами. Битва продолжалась, но теперь перевес был на их стороне. Морис и бабушкина соль изменили ход сражения. Он знал, нужно идти домой, пока его не хватились.
1: «До свидания, пагоды», — сказал он. «До свидания, Тититин. Я постараюсь прийти еще».
0: Никто из них не услышал его. Они были слишком заняты. Морис устал и замерз, и решил немного полежать здесь. Может быть, ноги будут не так болеть. Он сомневался, что сможет пройти весь путь до дома такими ногами. Внезапно он проснулся. Пагоды стояли вокруг него. Они пели. Вокруг было столько пагод, сколько он еще ни разу не видел. Тититин стоял прямо у его головы. Битва закончилась. Морис чувствовал себя так спокойно, окруженный музыкой. Он не двигался. Голова стала какой-то другой, ясной. Жара не было. Из носа перестала течь кровь. Мягкий утренний свет заливал поляну и насыпи. Легкий ветерок дул с побережья, и было так тихо, что он явственно слышал музыку пагод. Они пели для него. Морис закрыл глаза. Ноги не болели. В носу пульсировало, но кровь не шла. Он понял, что его тело исцелено.
1: «Спасибо!» – прошептал он.
0: Кажется, Тититин тоже пропел «спасибо» в ответ. Он снова проснулся, когда услышал, как мама и папа зовут его. Было уже совсем светло. Пагоды ушли. Он видел их на насыпях и видел только мертвых слизней. Он осторожно поднялся на ступеньки гончарни и лег там, дожидаясь родителей.
1: «Морис!»
0: — услышал он голос мамы.
1: «Морис! Я здесь, мама!» Он увидел, как она бежит по дорожке. Вскоре он был в ее объятиях. Папа и бабушка тоже были здесь.
2: «Мне теперь лучше», — сказал Морис. «Пагоды пели для меня этой ночью. Я заснул, слушая их пение, после того, как мы победили слизней, и теперь мне лучше. Они помогли мне».
3: «О, Морис», — произнесла мать.

0: Морис оказался прав. Он все еще был слаб, и ему пришлось потрудиться, чтобы восстановить силы, но кровь из носа больше не шла. На ногах перестали сами собой появляться синяки. Лихорадка не возвращалась. Бабушка думала, что это сделали ее священники и молитвы. Мама считала, что всему причиной ее нежная забота и, возможно, чудо. Папе было все равно, как это произошло. Главное, что сын снова здоров. В последний день перед возвращением в Париж они устроили пикник на берегу реки. Морису позволили пойти к старой гончарне. Он сразу же направился к кучам фарфора. Пагоды были там. Никто из них не опустился при его появлении. Он огляделся в поисках Тититина и увидел его стоящим на страже у восстановленной стены. Морис опустился на колени рядом с ним. Он раскрыл мешочек из-под оловянных солдатиков и высыпал осколки блюда, которое бабушка разбила накануне.
1: «Я принес вам подарки», — сказал он.
0: Пагоды собрались вокруг него. Он поставил перед ними мешочек с солью.
1: «Этим вы умеете пользоваться», — продолжал он. «Я принесу еще, когда на следующее лето мы приедем к бабушке».
0: Пагоды запели. Морис слушал. Он старался уловить мелодию, чтобы запомнить ее и напевать самому, но это оказалось слишком сложно. Тогда эта музыка еще была ему непонятна. Но Тититин, кажется, настаивал на чем-то. Морис наклонился, чтобы услышать, о чем он толкует. Тититин говорил, что со временем Морис поймет музыку. Морис запишет ее и подарит миру. Они знали это. Знали, что Морис станет композитором, который принесет прекрасную музыку миру, которому нужна красота. Морис сел и засмеялся.
1: «Надеюсь, так будет. Как это будет чудесно!»
0: Они попрощались, и Морис пошел по дорожке. В тени под деревьями, на краю поляны, он увидел отца. Тот смотрел как-то странно. Морис только улыбнулся и взял отца за руку. Они вернулись к остальным.

следующие годы, когда они приезжали к бабушке, Морис всегда приносил пагодам соль и осколки фарфора. Болезнь больше не возвращалась, и он вырос крепким молодым человеком. В свое время мир узнал имя Мориса Равеля благодаря прекрасной музыке, которую он сочинял. Он помнил, что ему сказал Тититин, и когда, наконец, она стала ему понятна, он использовал музыку пагод в своей сюите «Матушки Гусыни» и в балете, написанном до нее, а еще раньше в пьесах для фортепиано. Музыка эта до сих пор приводит в восторг слушателей. Морис надеялся, что она поможет кому-нибудь во время болезни. Однажды его бабушка прислала письмо. Она писала, что корпорация купила разрушенную гончарню, чтобы на ее месте построить обувную фабрику. Морис помчался в Сибур. Носильщики, грузившие в поезд его багаж, удивлялись, зачем ему столько пустых сундуков, но когда он вернулся, они не были пусты. Морис купил дом в лесу Рамбуе под Парижем, а со временем скупил и земли вокруг. Соседи удивлялись, как часто семья Равеля устраивает в лесу веселые вечеринки с мерцающими фонариками и какой-то китайской музыкой. Морис всегда жертвовал на помощь детям, больным лейкемией. Порой он разрешал друзьям привозить в его поместье своих детей, если те были больны. Вскоре их увозили домой выздоровевшими. Потомки Равеля сохранили лесное поместье до сего дня. Это дикое, заросшее кустами ежевики место с таинственными цветочными полянами. На этой земле не строят. Здесь уже устроились иные существа. Вы слушали рассказ М. Шейн Белла «Пагоды Сибура» в переводе с английского «Е. Королевой».

«Жених-призрак. Рассказ путешественника». Читатель-эрудит, хранящий у себя в памяти достаточное количество пустопорожних россказней, обратит внимание на то, что этот сюжет, по-видимому, впервые попался на глаза некоему швейцарцу в изданной по-французски маленькой повести, но только там действие происходило в Париже. «Тот, для кого весь в яствах стол стоит, тот, мне сказали, недвижим лежит. Вчера при мне он в горнице прилег, а нынче сплал ему седой клинок». Сэр Эджер, сэр Грэм и сэр Грей Стил. Старинная английская народная повесть.

впервые изданные в 1711 году. На вершине одного из нагорий Оденвальда, дикой романтической области в южной части Германии, лежащей близ слияния Майна и Рейна, в давние-давние годы стоял замок барона фон Ландсхорта. Теперь он пришел в совершенный упадок, и его развалины почти полностью скрыты от взоров буковыми деревьями и темными соснами, над которыми, впрочем, еще и поныне можно видеть сторожевую башню, стремящуюся, подобно своему былому владельцу, его имя я назвал выше, высоко держать голову и посматривать сверху вниз на окрестные земли. Барон был последним отпрыском великого рода Катценелленбоген, то есть локоть кошки. Это имя носили представители некогда могущественного рода. Нам говорили, что первоначально это было прозвище, данное в качестве комплимента одной бесподобной красавице, принадлежавшей к этой семье и славившейся красотой своих рук. Так вот, барон унаследовал от предков остатки угодий и их тщеславия. Хотя воинственные наклонности предшественников барона и нанесли непоправимый урон фамильным владениям, он, тем не менее, старался поддерживать видимость былого величия. Времена были мирные, и германская знать, покидая свои неуютные замки, прилепившиеся к горам точно орлиные гнезда, строила себе более удобные резиденции в плодородных долинах. Барон, однако, гордо отсиживался наверху, в своей маленькой крепости, поддерживая с наследственным упорством старые родовые распри и вражду, завещанную ему прапрадедами, и находясь по этой причине в дурных отношениях с некоторыми из своих ближайших соседей. Барон был отцом единственной дочери. Когда природа дарует родителям единственное дитя, она всегда старится и вознаграждает их за это ограничение, создавая настоящее чудо. И так было с баронской дочерью. Нянюшки, кумушки и окрестные родичи уверяли отца, что такой раскрасавицы не найти в целой Германии, а кому ж лучше знать о таких вещах, как не им. К тому же она выросла под неусыпным наблюдением двух незамужних тетушек, проведших некогда в дни своей молодости несколько лет при одном крошечном немецком дворе и отлично осведомленных во всем, что требуется для воспитания знатной дамы. Следуя их указаниям, она превратилась в верх совершенства. К 18 годам она научилась восхитительно вышивать и изобразила на коврах целые жития святых, причем выражение их лиц было до того непреклонным и строгим, что они скорее походили на души чистилища. Она могла также почти свободно читать и разобрала по складам несколько церковных легенд и почти всю книгу героев с ее нескончаемыми чудесами и подвигами. Она сделала значительные успехи даже в письме, умела подписать свое имя, не пропустив ни единой буквы, и так разборчиво, что тетушки читали ее подпись, не прибегая к очкам. Она преуспевала и в рукоделии, снабжая дом изящными дамскими безделками всякого рода, была искусна в самых сложных новейших танцах, наигрывала на арфе и гитаре немало романсов и песен и знала наизусть все трогательные баллады Минизингеров. Ее тетушки, в дни молодости ужасные кокетки и ветреницы, были, можно сказать, предназначены к роли бдительных стражей и строгих судей поведения своей юной племянницы, ибо нет более чопорных и неумолимых дуэний, чем состарившиеся кокетки. За редкими исключениями она всегда находилась у них на виду. Она никогда не выходила из замка без большой свиты, или вернее охраны, и ей постоянно внушали правила благопристойности и беспрекословного послушания. А что касается мужчин, то, Боже милостивый, ее научили держать их на таком почтительном расстоянии, относиться к ним с таким недоверием, что без надлежащего дозволения она не посмела бы взглянуть даже на самого красивого кавалера в мире. Да, да, не посмела бы, умирая он даже у ее ног. Прекрасные результаты такой системы были разительны и очевидны. Молодая девушка могла служить образцом послушания и благонравия. В то время как ее сверстницы растрачивали свое девическое очарование среди мирской сумятицы и мишуры, так что нежный цветок его мог быть сорван и потом выброшен какой-нибудь безжалостной рукой, она застенчиво и целомудренно, как роза между шипами телохранителями, расцветала под бдительным оком добродетельных старых дев и превратилась, наконец, прелестную девушку. Тетушки поглядывали на нее с гордостью и торжеством, похваляясь, что хотя всем другим юным девам на свете недолго споткнуться, с наследницей рода Катценелленбоген, благодарение небу, ничего подобного случиться не может. Хотя барону Ландсхорту и не посчастливилось быть отцом многих детей, все же за его стол садилась куча народу, так как судьба с избытком наградила его бедными родственниками.
Все они как один обладали характером пылким и привязчивым, что вообще свойственно небогатой родне. Все обожали барона и пользовались любым подходящим случаем, чтобы налетать к нему целыми стаями и оживлять своим присутствием замок. Свои семейные торжества эти славные люди неизменно справляли за счет барона и, угостившись всласть, уверяли, будто на всей земле нет ничего упоительнее, чем эти семейные встречи, чем эти праздники сердца. Несмотря на свой малый рост, барон обладал великой душой, и она пыжилась от удовольствия, сознавая, что в окружающем его крошечном мире ему принадлежит первое место. Он любил растекаться в длинных-предлинных рассказах о доблестных воинах старого времени, чьи портреты хмуро глядели со стены. Нигде он не находил таких внимательных слушателей, как среди тех, кто кормился за его счет. Он всею душой тянулся к чудесному и безоговорочно верил бесконечным легендам и сагам, которыми в Германии славится любая гора и долина. Его гости были, впрочем, еще простодушней и слушали эти рассказы с широко раскрытыми глазами и ртами, причем никогда не забывали выразить свое изумление, хотя бы им в сотый раз приходилось выслушивать то же самое. Так вот и жил барон фон Ланцхорт, оракул у себя за столом, абсолютный монарх в пределах принадлежавшей ему небольшой территории, и, что существеннее всего, счастливец, глубоко убежденный в том, что он мудрейший человек своего века. В момент, с которого, собственно, и начинается моя повесть, в замке происходило очередное сборище родственников, съехавшихся на этот раз по исключительно важному поводу. Предстояло встретить жениха, избранного бароном для дочери. Между отцом, невестой и одним престарелым дворянином-баварцем было достигнуто соглашение, ставившее своей целью объединить славу их благородных имен заключением брака между детьми. Предварительные переговоры протекали со всеми подобающими формальностями. Молодые люди были помолвлены, ни разу не повидав друг друга. Уже был назначен день свадьбы. Молодой граф фон Альтенбург был вызван с этой целью из армии и в данное время находился в пути, направляясь в замок барона, чтобы тот передал ему из рук в руки невесту. Задержавшись по непредвиденным обстоятельствам в Вюрцбурге, он прислал оттуда письмо с указанием дня и часа своего прибытия. В замке начались оживленные приготовления к приему долгожданного гостя. Прекрасную невесту наряжали с необычайной тщательностью. Тетушки, которым принадлежала верховная власть во всем, что касалось ее туалета, из-за каждой принадлежности ее свадебного наряда спорили целое утро. Использовав их распрю, молодая девушка последовала указаниям своего вкуса, который, по счастью, оказался хорош. Она была так прелестна, как только мог пожелать юный жених. Тревога ожидания делала ее еще привлекательнее. Краска румянца, вспыхивавшая на ее лице и на шее. Учащенное дыхание, колыхавшая грудь, глаза, время от времени погружавшиеся в задумчивость, все свидетельствовало о нежном волнении, царившем в ее сердечке. Подле нее неизменно продолжали свои хлопоты тетушки, ибо незамужние тетушки проявляют особенный интерес к делам этого рода. Они преподали ей целую кучу благоразумных советов, наставляя ее, как держаться, что говорить и каким образом встретить своего суженого. Барон был не меньше других занят приготовлениями. Сказать по правде, его вмешательство вовсе не требовалось. Но этот живой и суетливый от природы маленький человечек не мог оставаться бездеятельным среди царившей вокруг суматохи. С невероятно озабоченным видом метался он по всему замку, беспрерывно отрывая слух от работы и увещевая их проявить как можно больше усердия. Его жужжание, доносившееся изо всех залов и комнат, было столь же докучливо и неугомонно, как жужжание большой синей мухи в разгар знойного летнего дня. Между тем зарезали заранее откормленного теленка, леса огласились гиканьем охотников, кухня была завалена отменной провизией, из подвала извлекались целые океаны Рейнвейна и Фернвейна, даже на большую гейдельбергскую бочку была наложена некая контрибуция. Все было готово к приему бесценного гостя с обычным для немцев веселым и шумным гостеприимцем. А гостя все нет как нет, он запаздывал. Час проходил за часом. Солнце, еще недавно освещавшее своими косыми лучами могучие леса Оденвальда, теперь золотило уже только самую кромку горных вершин. Барон поднялся на свою самую высокую башню и напрягал зрение в надежде увидеть где-нибудь в отдалении графа и его спутников. Однажды ему показалось, будто он уже видит их. Из долины послышался звук рога, подхваченный горным эхом. Далеко-далеко внизу можно было различить всадников, медленно подвигавшихся по дороге. Почти достигнув подножия горы, они внезапно повернули и поскакали в другом направлении.
Угасли последние лучи солнца. Дорогу уже едва можно было различить. На ней не было никого, кроме крестьян, устало тащившихся по домам после дневных трудов. В те самые часы, когда старинный замок Ландсхорд пребывал в тревоге и беспокойстве, тут же в Оденвальде, но несколько в стороне, произошло событие большой важности. Молодой граф фон Альтенбург безмятежно совершал свой путь той легкой размеренной рысью, какая подобает человеку, едущему жениться и знающему, что благодаря заботам друзей он избавлен от хлопот и сомнений в исходе своего сватовства, и его ждет невеста, ждет так же несомненно, как по окончании томительного пути его несомненно ожидает обед. В Вюрцбурге он встретился с товарищем по оружию, некоторое время служившим вместе с ним на границах. Это был Герман фон Штаркенфауст, славившийся среди немецкого рыцарства необычайной силой и благороднейшим сердцем. Он возвращался ныне из армии. Замок его отца находился неподалеку от старинной крепости Ландсхорд, но обе семьи издавна враждовали между собой и никогда не общались. Обрадованные неожиданной встречей, молодые люди повели речь о своих успехах и похождениях, и граф, среди прочего, сообщил также историю своей предстоящей женитьбы на девушке, которую он никогда не видал, но которую ему описали как редкостную красавицу. Так как друзьям предстояло ехать в одном направлении, они решили проделать остаток пути сообща и, не желая торопиться, выехали на рассвете из Вюрцбурга, причем граф велел своей свите последовать за ним несколько позже и в дороге нагнать его. Они коротали путь в воспоминаниях об эпизодах боевой жизни и былых похождениях. Впрочем, граф, рискуя наскучить своему собеседнику, снова и снова принимался описывать прославленную красоту своей нареченной невесты и говорить о счастье, которое его ожидает. Беседуя таким образом, они начали подниматься на один из самых глухих и лесистых перевалов Оденвальда. Известно, что леса Германии всегда так же кишмя кишели разбойниками, как замки ее нечистой силою. В то время, о котором здесь повествуется, число первых еще более возросло за счет беглых солдат, слонявшихся по стране. Никто поэтому не увидит ничего необычайного в том, что наши всадники подверглись в лесной глуши неожиданному нападению шайки этих бродяг. Они доблестно защищались, но их силы были уже на исходе, когда на выручку к ним подоспела графская свита. При виде ее разбойники разбежались, успев нанести графу смертельную рану. Медленно и бережно доставили его назад, в Вюрцбург. Из соседнего монастыря был вызван монах, славившийся своим умением врачевать с равным успехом и тело, и душу. Впрочем, первое искусство оказалось излишним. Часы несчастного графа были уже сочтены. Перед смертью, изнемогая от удушья, он попросил своего друга немедленно отправиться в замок Ландсхорд и объяснить роковую причину, из-за которой он не мог явиться к невесте в назначенный срок. Не будучи человеком чересчур страстно влюбленным, он был в высшей степени аккуратным, и теперь, видимо, его очень заботило, чтобы это поручение было быстро и деликатно исполнено. «Если это не будет сделано, — сказал он, — я не смогу спать спокойно в могиле». Он произнес эти слова с особой торжественностью. Просьбу умирающего, высказанную при столь трагических обстоятельствах, следовало уважить. Штаркенфауст постарался его успокоить. Он обещал в точности выполнить его волю и в подтверждение своих слов протянул ему руку. Умирающий пожал ее в знак благодарности и вскоре после этого впал в беспамятство. Приду, он говорил о невесте, о своих обязательствах перед нею, о данном им слове, требовал, чтобы к нему подвели коня, на котором он сейчас же поскачет в замок Ландсхорд, и скончался, воображая, будто садится в седло. Штаркенфауст вздохнул безвременно погибшим товарищем, смахнул с глаз скупую слезу солдата и предался размышлениям о весьма неприятной миссии, выпавшей на его долю. Он брался за нее с тяжелым сердцем и со смятением в мыслях, ибо ему предстояло явиться незваным гостем к тем, кто считал его своим кровным врагом, и омрачить их празднество роковым для их радужных упований известием. Впрочем, в душе его пробудилось известное любопытство, и ему захотелось взглянуть на прославленную красавицу в Катценелленбоген, столь ревниво скрываемую от света.
Нужно сказать, что он принадлежал к числу страстных поклонников прекрасного пола, к тому же ему были свойственны эксцентричность и предприимчивость, так что любое приключение увлекало его до безумия. Перед тем, как покинуть Вюрцбург, он заключил с монастырской братьей необходимые соглашения о погребальных обрядах над его другом, которое решено было похоронить в местном соборе рядом с его славными родичами. Глубоко опечаленная графская свита взяла на себя заботу о его бренных останках.

Однако пора возвратиться к древнему роду Кацененбоген, члены которого нетерпеливо ожидавшие гости еще нетерпеливее ждали обеда, а также к достойному маленькому барону. Мы оставили его в час вечерней прохлады на сторожевой башне замка. Спустилась ночь, но гостя все не было. Барон сошел с башни в отчаянии. Обед, который откладывался с часу на час, дольше не терпел отлагательства. Мясные кушанья перепрели, повар выходил из себя, гости своим видом напоминали гарнизон крепости, вынужденный капитулировать из-за голода. Барону волей-неволей пришлось распорядиться подавать на стол, несмотря на отсутствие жениха. Но как раз в ту минуту, когда все, усевшись по местам, готовились приступить к долгожданному пиру, звук рога, раздавшийся у ворот, возвестил о прибытии путника. Еще раз протяжно протрубил рог, и старые дворы замка наполнились эхом. Стража подала со стены ответ. Барон заторопился навстречу своему нареченному зятю. Спустили подъемный мост. Путник подъехал к воротам. Это был рослый и красивый всадник на вороном скакуне. Лицо его покрывало бледность, глаза горели романтическим блеском, на всем его облике лежала печать благородной грусти. Барон был слегка обижен, что гость приехал один, без подобающей случаю пышности. На какое-то, правда, очень короткое время он почувствовал себя оскорбленным и готов был рассматривать этот факт как недостаток уважения к столь значительному событию в жизни столь значительного семейства, с которым гость должен был породниться. Впрочем, он тотчас же успокоился и решил, что причина всему — нетерпение молодости, побудившее жениха опередить свою свиту. «Я весьма сожалею, — начал путник, — что врываюсь к вам в столь неподходящее время». Тут барон прервал новоприбывшего рыцаря, обратившись к нему с бесчисленными приветствиями и поздравлениями, ибо, надо сказать, он всегда гордился своей любезностью и своим красноречием. Гость попытался было два или три раза остановить поток его слов, но это оказалось тщетной попыткою, и ему пришлось склонить голову и предоставить барону свободу действий. Между тем барон сделал первую паузу только тогда, когда они прошли во внутренний двор. Здесь путник снова попытался заговорить, но его намеренно помешало появление женской половины семьи с оробевшей и зарумянившейся невестой. Он взглянул на нее и замер, как зачарованный. Казалось, что в его взгляде пылает душа и что его навеки приковал к себе ее милый девический образ. Одна из ее незамужних тетушек шепнула ей что-то на ухо. Девушка сделала усилие, чтобы заговорить. Она робко подняла свои влажные голубые глаза, бросила застенчивый и в то же время пытливый взгляд на незнакомого рыцаря и тотчас же отвела его. Она не вымолвила ни слова, но на устах ее заиграла улыбка. На щеках появились легкие ямочки, и это доказывало, что она отнюдь не разочарована. Впрочем, было бы странно, если бы столь изящный и привлекательный кавалер не пришелся по сердцу 18-летней девицы, созданной для любви и замужества. Поздний час исключал возможность немедленного открытия переговоров. Барон был по-прежнему неумолимо любезен и, отложив беседу делового характера до утра, повел гостя к еще нетронутому столу. Он был накрыт в большом зале. На стенах висели портреты суровых с грубыми и резкими чертами лица героев рода Кацененбоген, а также трофеи, добытые ими на полях сражений и на охоте. Нагрудники с прогибами от ударов, сломанные турнирные копья, изорванные в клочья знамена и тут же рядом добыча лесных боев, волчьи пасти и кабаньи клыки, грозно скалящиеся среди самострелов и бердышей, огромные рога матерого оленя, разветвлявшиеся прямо над головой юного жениха. Впрочем, рыцарь, казалось, не замечал ни окружавшего его общества, ни обильного угощения. Он едва прикоснулся к еде и, казалось, был всецело поглощен своей невестой. Он говорил совсем тихо, чтобы его не могли слышать соседи, ибо любовь никогда не говорит полным голосом. Но разве существует на свете столь нечуткое женское ухо, которое не уловило бы самого невнятного шепота, если он исходит из уст возлюбленного? В
его манере говорить сочетались сдержанность и нежность, что, видимо, производило на девушку сильное впечатление. Она слушала его с глубоким вниманием, и на щеках ее то вспыхивала, то угасала краска румянца. Время от времени она стыдливо отвечала ему на вопросы, а когда он отводил глаза в сторону, решалась украдкой бросить взгляд на его романтическое лицо, неслышно вздохнуть от избытка счастья и нежности. Было очевидно, что молодые люди влюбились друг в друга. Тетушки, а кому как не им знать толк в сердечных делах, решительно заявили, что и он, и она прониклись любовью с первого взгляда.

0: Ужин протекал весело или, во всяком случае, шумно, ибо гости были счастливыми обладателями того благословенного аппетита, который сопутствует пустым кошелькам и горному воздуху. Барон рассказывал самые лучшие и самые длинные из своих историй, и никогда он не рассказывал их так хорошо или, по крайней мере, с большим эффектом. Если в них попадалось что-нибудь сверхъестественное, его слушатели тотчас же начинали охать и ахать, если фривольные — хохотали, причем в самом что ни на есть нужном месте. Барон, надо признаться, подобно большинству великих людей, был до того преисполнен сознанием собственного достоинства, что никогда не снисходил ни до какой иной шутки, кроме разве что в высшей степени плоской. Но она неизменно подкреплялась бокалом отличного хоккемейера. А когда стол уставлен веселым старым вином, самая плоская шутка хозяина становится неотразимой. Много всякой всячины было выложено другими, не такими богатыми, зато более смелыми остряками. Остроты их, впрочем, неповторимые, воспроизвести их можно было бы, пожалуй, лишь в сходных условиях. Много лукавых речей, сказанных на ушко женщинам, заставили их корчиться от еле сдерживаемого смеха, а один бедный веселый и круглолицый кузен проревел несколько песенок, заставивших девственных тетушек укрыться за веерами. Среди этого шумного пиршества молодой рыцарь сохранял какую-то совершенно особенную и неуместную тут серьезность. На его лице все яственнее проступало выражение глубокой подавленности. По-видимому, как это ни странно, остроты барона еще более усугубляли его тоску. Порой он впадал в задумчивость, а порою, напротив, глаза его беспокойно и безостановочно блуждали, выдавая, что ему как-то не по себе. Его беседа с невестой становилась все серьезнее и загадочнее. На ее чистом безмятежном челе стало собираться хмурое облачко. По ее чувствительному нежному телу время от времени пробегала легкая дрожь. Все это не могло ускользнуть от внимания окружающих. Их веселье было отравлено непонятной мрачностью жениха. Она проникала в их души. Они начали перешептываться, обмениваться тревожными взглядами, пожимать плечами и покачивать головами. Песни и смех стали раздаваться все реже. Все чаще общую беседу прерывали зловещие паузы. Вслед за ними потянулись диковинные истории и повествования о сверхъестественном. Один страшный рассказ влек за собой другие, еще более страшные. Наконец барон довел нескольких дам почти до истерики своей повестью о всаднике-призраке, похитившем прекрасную Ленору. Эта жуткая, но правдивая история переложена была впоследствии в великолепные стихи и обошла в таком виде весь мир. Жених выслушал повесть с глубоким вниманием. Он устремил на барона пристальный взгляд, и когда рассказ подошел к развязке, начал медленно подниматься с места. Он становился все выше и выше, и завороженному взору барона почудилось, будто он превратился чуть ли не в великана. Как только повесть была закончена, рыцарь тяжело вздохнул и торжественно попрощался с присутствующими. Все были изумлены. Барона, казалось, поразил гром. Как? Покинуть замок в полночный час, но ведь все готово к его приему. Если ему желательно отдохнуть, то его ожидает опочивальня. Гость мрачно и загадочно покачал головой. «Этой ночью, — сказал он, — этой ночью мне надлежит почивать в другом месте». В ответе и в тоне голоса говорившего заключалось нечто, от чего сердце барона сжалось. Он собрался, однако, с духом и повторил свое гостеприимное приглашение. Гость молчаливо, но решительно отклонил его просьбу, махнул на прощание рукой и медленно отправился к выходу. Тетушки просто окаменели. Невеста опустила головку, в ее глазах заблестели слезы. Барон последовал за своим гостем. Они вышли на главный замковый двор, где, роя копытом землю и нетерпеливо пофыркивая, стоял вороной скакун жениха. Дойдя до ворот, глубокую арку которых тускло освещал факел, гость на мгновение остановился и глухим мертвенным голосом, приобретавшим под сводами еще более замогильный оттенок, сказал: «Теперь, когда мы одни, я могу объяснить причину моего отъезда. Я связан священным нерушимым обязательством. Но почему же, прервал барон, вам не послать кого-нибудь вместо себя?
1: Заменить меня не может никто. Я должен явиться лично. Мне нужно вернуться в Вюрцбург, в собор.
0: Если так, сказал воспрянувший духом барон, почему же не сделать этого завтра? Завтра вы повезете с собой невесту.
1: Нет, нет, воскликнул гость намного торжественнее. Мои обязательства совершенно иного рода, и невеста тут ни при чем.
0: Черви, черви ожидают меня.
1: Я мертвец. Меня убили разбойники. Мое тело покоится в Вюрцбурге. В полночь меня предадут погребению.
0: Меня ждет могила. Я обязан явиться в назначенное мне место.
1: С этими словами он вскочил на своего скакуна, вихрем пронесся по подъемному мосту, и топот конских копыт затих в завываниях порывов ночного ветра.

Возвратившись в зал в состоянии крайней растерянности, барон рассказал обо всем происшедшем. С двумя дамами приключился самый что ни на есть настоящий обморок. Остальные похолодели от ужаса при мысли о том, что они пировали с призраком. Одни высказались в том смысле, что это был, наверное, дьявол, дикий охотник, которому принадлежит столь видное место в германских поверьях, тогда как другие толковали о горных духах, леших и иных сверхъестественных существах с незапамятных времен, неотступно преследующих славный немецкий народ. Один из бедных родственников отважился намекнуть, что это просто-напросто забавная выходка юного кавалера, и что самая мрачность его причуды вполне согласуется с глубоко меланхолическим обликом юноши. Это предположение, однако, навлекло на смельчака негодование всего общества, в особенности барона, смерившего его таким взглядом, как если бы он был псом неверующим. Так что гостю пришлось поскорее отречься от своих еретических мыслей и вернуться в лоно истинной веры. Но каковы бы ни были возникшие было сомнения, на следующий день они разрешились, так как прибыло доставленное гонцом послание, подтвердившее сведения об убийстве юного графа и о его погребении в соборе города Вюрцбурга. Легко представить себе, какой ужас охватил обитателей замка. Барон заперся у себя. Гости, прибывшие для того, чтобы разделить его радость, не могли, конечно, покинуть его в беде. Они слонялись по двору или собирались кучками в зале, покачивали головами, пожимали плечами, ужасаясь несчастью свалившемуся на столь достойного человека, а потом сидели за столом дольше обычного и с еще большим рвением, чем обычно, ели и пили, дабы поддержать в себе бодрость духа. Но наиболее горестным было, несомненно, положение овдовевшей невесты. Потерять супруга, прежде чем она успела обнять его. И притом, какого супруга? Ведь если призрак его обладает таким изяществом и благородством, то чем был бы живой жених? Своими жалобами она наполняла весь дом. На вторые сутки своего вдовства она отправилась почивать к себе в комнату в сопровождении тетушки, пожелавшей провести ночь вместе с нею. Тетушка, одна из лучших на всей немецкой земле рассказчиц истории с участием привидений, долго тянула какую-то длинную-предлинную повесть и заснула на середине ее. Комната была уединенная и выходила окнами в небольшой сад. Племянница не спала. Она задумчиво глядела, как лучи восходящей луны трепетали на листьях осины у самого переплета оконной рамы. Башенные часы только что пробили полночь, как вдруг из сада полились нежные мелодичные звуки. Девушка поспешно встала с постели и бесшумно скользнула к окну. В тени деревьев виднелась высокая мужская фигура. Когда незнакомец поднял голову, его лицо осветил лунный луч. «О небо!» Пред нею стоял жених-призрак. В то же мгновение за нею раздался пронзительный крик. Тетушка, которую разбудила музыка и которая тихонько последовала за своей юной племянницей, упала на ее руки. Когда девушка снова посмотрела в окно, призрака в саду уже не было. Оказалось, что из этих двух представительниц прекрасного пола в уходе и попечении нуждается главным образом тетушка, ибо со страху она окончательно потеряла голову. Что же до юной невесты, то даже призрак ее возлюбленного и тот казался ей милым. В нем заключалось как-никак какое-то подобие мужской красоты, и хотя тень мужчины едва ли способна удовлетворить пылкие чувства жаждущей любви девушки, но раз нет ничего посущественнее, то и в ней можно найти чуточку утешения. Тетушка заявила, что не станет спать в этой комнате. В свою очередь и племянница, впервые в жизни выказав непослушание, столь же решительно заявила, что не станет спать ни в каком другом помещении замка, из чего последовал вывод, что ей придется спать в одиночестве. При этом она взяла с тетушки обещание не разглашать историю с призраком и не лишать ее последней оставшейся ей на земле горькой отрады, а именно занимать комнату, у которой тень ее милого выстаивает ночами на страже. Как
Как долго могла бы держать свое слово добрая старая дама, сказать невозможно. Она обожала тараторить про всякие чудеса, и если бы ей удалось раньше других рассказать об этой жуткой истории, ее ожидал бы настоящий триумф. Впрочем, в этих местах еще и поныне, в качестве достопамятного примера упорства, с каким женщины способны хранить в себе тайну, ссылаются на то обстоятельство, что тетушка боролась с искушением в течение целой недели, пока как-то за утренним завтраком с нее не сняты были дальнейшие ограничения, ибо обнаружилось, что юная дева бесследно исчезла. Ее комната была пуста, постель не смята, окно раскрыто, птичка упорхнула. Изумление и тревогу, порожденные этим известием, могут вообразить только те, что когда-нибудь присутствовали при суматохе, которую несчастье великого человека вызывают между его друзьями. Даже бедные родственники и те прервали на время свои неутомимые труды за уставленным снедью столом. Вдруг тетушка, которая в первую минуту потеряла дар речи, сплеснула руками и вскрикнула: «Призрак! Призрак! Ее унес призрак!» В немногих словах рассказала она о жуткой сцене в саду и закончила утверждением, что невесту бесспорно похитил призрак. Двое слуг подкрепили это предположение. Они показали, что приблизительно в полночь слышали у подножия горы цоканье конских копыт. То был, без сомнения, призрак на вороном скакуне, умчавший невесту в могилу. Присутствующим ничего иного не оставалось, как допустить вероятность этой ужасной догадки, ибо случаи подобного рода не представляют в Германии ничего необычного, что подтверждается великим множеством вполне достоверных рассказов. До чего же плачевно было положение бедняги барона? Душераздирающая дилемма предстала теперь перед ним, нежным отцом и представителем достославного рода Катценелленбоген. Одно из двух. Либо его дочь, его единственное дитя, похищено мертвецом, либо ему предстоит иметь зятем кого-нибудь из лесных духов, а внучатами чего доброго выводок лишенят. Как обычно, он потерял голову и поставил весь замок на ноги. Людям было приказано седлать лошадей и обшарить все дороги, тропы и долы Оденвальда. Сам барон, надев ботфорты и припоясавшись мечом, приготовился было вскочить на коня, чтобы пуститься в безнадежные поиски, но неожиданное событие задержало его отъезд. На богато убранном иноходце к замку подъехала какая-то дама и сопровождавший ее верхом кавалер. Подскакав к воротам, она спешилась, бросилась в ноги барону и прильнула к его коленям. То была его пропавшая дочь, а вместе с ней жених-призрак. Барон остолбенел. Он взглянул на дочь, взглянул на призрака и усомнился было в свидетельстве своих чувств. С женихом, надо сказать, после посещения им царства духов произошла чудесная перемена. На нем было роскошное платье, выгодно оттенявшее его благородное мужественное сложение. Он не был уже ни бледным, ни скорбным. Его прекрасное лицо дышало юношескую свежестью. В его больших черных глазах бегали неукротимо веселые огоньки. Тайна вскоре полностью разъяснилась. Кавалер, ведь вы знали на протяжении всей моей повести, что ее герой вовсе не призрак, объявил, что он Герман фон Штаркенфауст. Он рассказал о гибели юного графа, о том, как торопился в замок с печальным известием, как красноречие барона помешало ему изложить его грустную повесть, как его с первого взгляда обворожила невеста, как, сгорая от желания провести подле нее хоть несколько коротких часов, он решился молчать, дабы отступить, соблюдая благопристойность, пока барон своими историями о призраках не подсказал ему, наконец, эксцентрический выход. Он сообщил также о том, что из опасения перед старинную фамильную распри стал повторять свои посещения тайно, как приходил в сад под окна юной девицы, как добивался ее взаимности, добился ее, увез красавицу из дома и, короче говоря, обвенчался с нею. При других обстоятельствах барон был бы неумолим, ибо ревниво относился к своей родительской власти и, кроме того, отличался редким упрямством, если дело касалось застарелой семейной вражды.
Но он любил свою дочь. Он оплакивал ее как погибшую и теперь радовался, обретя целый и невредимый. Правда, муж ее происходил из враждебного рода, но зато благодарение небу не имел ничего общего с призраками. В проделке рыцаря, выдававшего себя за покойника, заключалось, надо признаться, нечто не вполне совпадавшее с представлением о безупречной правдивости, но некоторые из старых друзей барона, которым в свое время пришлось побывать на войне, убедили его, что в любви простительна любая военная хитрость, и что кавалер имел на нее тем больше права, что совсем недавно оставил службу в войсках. Итак, все уладилось как нельзя лучше. Барон тут же на месте простил молодую чету. Празднества в замке возобновились. Бедные родственники приняли нового члена семьи с радушием и любезностью. Он был так учтив, так благороден и так богат. Тетушки, правда, были немного сконфужены, ибо принятая ими система затворничества и беспрекословного послушания немало не оправдала себя, но приписали это своей небрежности, состоявшей будто бы в том, что они не позаботились поставить на окнах решетки. Одна из них никак не могла примириться с мыслью, что страшный рассказ ее безнадежно испорчен, и что единственный призрак, которого ей довелось повидать, оказался подделкой. Что же касается ее юной племянницы, то она, по-видимому, была бесконечно счастлива, обнаружив, что призрак состоит из самой, что ни на есть, доподлинной плоти и крови. Здесь повести нашей конец.

Рассказ, который сегодня вы услышите, в котором вы сегодня побываете, в котором мы побываем вместе, вместе с Джо Холдеманом, американским писателем-фантастом, называется «Братья по крови». Гости улыбаются, кланяются при прощании. Хороший обед, много одобрительных разговоров среди собравшихся. Экономика санктуария фундаментально прочна. Спасибо тебе. Мой новый повар, он из Тванда. Разве он не чудо? Хозяину, по всей видимости, требуется новая диета, а не новый повар. Впрочем, тяжелые парчевые одежды, которые он носит, делают его несколько полнее, чем он есть на самом деле. Счастливого пути. Разумеется, завтра. Передайте вашей тетушке, что я думаю о ней. Ты, конечно, останешься, Амар. Один из уходящих гостей слегка приподнял бровь. Наш хозяин любит мальчиков. У нас действительно дела. Энуар, ты можешь отпустить слуг до рассвета. Ты также свободен вечером. Мы будем ужинать в городе. И благодарю тебя за отличное обслуживание. Пока. Он смеется. Не благодарите меня. Не тратьте всю вашу благодарность на одну женщину. Как только надсмотрщик за слугами уходит, грубовато-простодушное выражение исчезает с лица хозяина и становится абсолютно нейтральным. Он прислушивается к шагам надсмотрщика, спускающегося по каменной лестнице, слышит, как тот распускает слуг. Поворачивается и указывает жестом на гору подушек рядом с огромным камином. Запах пепла забивает аромат фимиама. «У меня есть хорошее вино, Амар. Сиди, пока я схожу за ним. Тебе понравились наши гости?» «Да, купцы, только и всего. Но человек учится у других сословий, ты не согласен?» Он возвращается с двумя кубками вина такого пурпурного цвета, что кажется почти черным. Он ставит оба кубка перед Амаром. «Выбирай». Даже самые близкие друзья следуют этому ритуалу в санктуарии, где отравление является искусством, спортом, профессией. «Да, меня заинтриговал именно цвет. Большая удача». «Нет. Оно из рощи в горах, восток Сира. Колосс или что-то в этом роде. Не могу тебе даже передать, насколько у них варварские...» «Да, хорошее десертное вино. А ты не хочешь покурить трубку?» Энуар возвращается, звеня своим колокольчиком по мере того, как он поднимается по лестнице. «На сегодня все, спасибо». «Нет, я не хочу, чтобы гончих кормили. Лучше будут гнать зверя во время охоты, если останутся голодными. Как-нибудь проживем с их скулежом». Тяжелая входная дверь скрипнула, захлопнувшись за надсмотрщиком. «Ты нет? Ты не будешь единственным аристократом в свите. Отрасти немного бороду, день или два, займи услуги его лохмотья». Но существует две школы воспитания. Голодные собаки слабее, но дерутся отчаянно. А если твоих собак не кормить неделю, то всю следующую их не способна будет победить другая свора. О, такое случается. Я думаю, это случилось и со мной однажды. Не убивающий яд, а что-то, что сделало их безжизненными, неконкурентоспособными. Возможно, магия. Хотя яд дешевле. Он делает глубокий глоток.

0: Затем осторожно ставит кубок на пол. Пересекает комнату, поднимается по ступенькам и выглядывает в узкое окно, прорезанное в толстой стене. Я уверен, что мы сейчас одни. Выпей. Я принесу пока крф. Он исчезает менее чем на минуту и возвращается с тяжелым бруском, завернутым в мягкую кожу. Лучший сорт из коронны. Чистый, черный, без примесей. Он разворачивает сверток. Черный, как смоль, брусок, тесненный по всей своей поверхности иностранной печатью. Попробуешь немного? Он качает головой. Мудрый виноторговец, избегающий употреблять собственные изделия. Золото с тобой. Он взвешивает мешок в своей руке. Этого недостаточно, нет и половины. Он выслушивает и забирает назад золото. Будь разумным. Если ты чувствуешь, что не можешь доверять моей пробе, возьми с собой небольшое количество назад в рынке. Пусть кто-нибудь попробует его. Затем привезешь мне сумму, о которой мы договорились. Другой мужчина неожиданно встает и судорожно хватается за свою короткую кривую саблю, но он едва успевает вынуть ее из ножен, как сразу же гулко падает на мраморный пол. Он падает на четвереньки, весь дрожит, бормочет что-то и валится, ослабев. Нет, это не магия, но почти так же сладко, ты не находишь? В этом достоинство коагулированных ядов. Первый ингредиент ты получил вместе со всеми в блюде со сладостями. Всеми, кроме меня. Вторая часть была в вине, в его сладком компоненте. Он проводит ногтем большого пальца по брикету, набирая тем самым щепотку крф, растирает ее между большим и указательным пальцами и нюхает. Тебе действительно следовало бы попробовать это. Оно делает тебя молодым и храбрым. Но ты и так молодой и храбрый, не так ли? Он аккуратно заворачивает кров и забирает золото. Извини меня, я должен пойти переодеться. В дверях он колеблется. Яд не смертелен, он только парализует тебя на какое-то время. Хирурги используют его. Мужчина лежит, долго уставившись в пол. Он чувствует, что потерял контроль над своим телом и как у него течет слюна. Когда хозяин возвращается, его с трудом можно узнать. Свое красочное оперение он сменил на заплатанную засаленную робу, подпоясанную веревкой вместо пояса. Напомаженная белая грива исчезла. Его лысый череп изуродовал старый ветвистый шрам, полученный от удара мечом. На левой руке у него отсутствует большой палец, отрубленный у самого основания. Его рот расплывается в улыбке и обнажает скорее зияющие дыры, чем зубы. Я собираюсь позаботиться о тебе. Есть некто, кто дорого дал бы за возможность попользоваться твоим беспомощным телом, а потом прикончил бы тебя. Он раздевает вялого мужчину, кудахтая и вновь нахваливая самого себя за проявляемую милость, а мужчину за его здоровую молодость. Он открывает решетку у камина и бросает одежду в нишу, куда обычно сгребают пепел. В другой части города я известен как культяпка. Здесь же я прикрываю свой обрубок протезом, изготовленным таксидермистом. Убедительно, не правда ли? Он легко поднимает с пола мужчину и несет его к главному выходу. Твоей вины, конечно, никакой нет, но ты состоишь в дальнем родстве с магистратом, который приказал отрубить мне большой палец. Лай собак становится громче по мере того, как они спускаются с лестницы. Вот мы и пришли. Он толчком открывает дверь, ведущую в псарню. Лай прекращается и переходит в вымаливание пищи. 10 воинственных гончих бегут, каждая к своей индивидуальной кормушке, вежливые в своей рабской преданности хозяину, разевая пасти, в которых виднеются острые серые клыки. Мы должны их кормить порознь, конечно, чтобы они не поранили друг друга.
1: В дальнем конце псарни расположен деревянный разделочный стол высотой по пояс с вырезанными на его поверхности желобами, переходящими на навесные балки, на которые подвешивают туши. На стене над столом висит полка с ножами, мясницкими тесаками и пила. Он кладет тупо уставившегося на все это онемевшего мужчину на стол и выбирает тяжелый тесак.
0: «Извини, Амар,

0: Существуют философы, которые оспаривают то, что нет такой вещи, как зло ради зла, и что когда человек, не считая колдовства, которое, конечно, освобождает индивидуума от ответственности, совершает злое деяние, он становится жертвой самого себя, рабом своих последователей и учеников. Такие философы могли бы набрать вес, изучая санктуарий. Санктуарий – это морской порт, и его название восходит к тем временам, когда он являлся единственной охраняемой войсками гаванью, расположенной на главном караванном пути. Но долгая война закончилась, караваны забросили этот путь, так как открыли более короткий, и статус санктуария упал. Но не уменьшилось число его жителей, так как каждый честный гражданин, покинувший его, чтобы начать нормальную жизнь где-то на стороне, втягивался в борьбу за то, чтобы вести этот нормальный образ жизни. В настоящее время санктуарий все еще соответствует своему названию, но является пристанищем для тех, кто идет против закона. Большинство из них, в том числе самые опасные, сосредоточены в районе города, известном под названием Лабиринт, представляющим собой запутанные переплетения улиц и безымянных переулков, где нет храмов. Однако там есть своя община, хотя и грубого пошиба, большинство из которых посещают таверну под названием «Распутный единорог», что подтверждается вывеской в форме этого животного, невероятным образом ублажающего самого себя. А владельцем этого заведения является мужчина, обычно присматривающий за баром в позднее время. Уродливый парень по имени Культяпка. Культяпка закончил кормление собак, промыл из шланга помещение и покинул свое имение, пройдя по длинному тоннелю, который вел из его личных апартаментов в подвал сада Лилий, респектабельного публичного дома, расположенного в нескольких кварталах от Лабиринта. Он взобрался наверх из подвала по длинной лестнице, где его приветствовал огромный евнух с тяжелым палашом, небрежно переброшенным через плечо. «Рановато сегодня, Культяпка!» «Иногда мне нравится нагрянуть с проверкой в единорог. Неожиданная инспекция?» «Что-то в этом роде. Хозяйка дома?»
1: «Спит. Хотите девку?»
0: «Нет, я по делу». Евнух наклонил голову.
1: «А, бизнес?
0: Скажи ей, что у меня есть то, о чем она просила. И даже больше, если она сможет себе это позволить. Когда она освободится?» «Если меня не будет в единороге, я оставлю сообщение, где мы можем встретиться».
1: «Я знаю, о чем речь», — сказал евнух певучим голосом.
0: «Мгновенная девственность». Культяпка взвесил на ладони брусок, завернутый в кожу. «Одна щепотка, правильно использованная, превратит тебя опять в девочку». У евнуха округлились глаза.
1: «Усовершенствование в сравнении со старым методом».
0: Культяпка рассмеялся вместе с ним. «Я могу поделиться с тобой щепоткой другой, если хочешь».
1: «О, не на службе».
0: Он прислонил меч к стене и достал квадратный кусочек пергамента из своего кошелька пояса.
1: «Однако я смогу приберечь его на время своего отдыха».
0: Беспалый выделил ему щепотку. Он внимательно посмотрел на нее, прежде чем завернуть.
1: «Черное. Коронна.
0: Самое лучшее».
1: «У вас его достаточно много».
0: Он даже не потянулся за своим оружием. Свободная рука Культяпки дотронулась до головки эфеса его меча.
1: «Человек без принципов убил бы вас ради этого».
0: Беззубый ухмыльнулся. «С тобой я вдвойне в безопасности». Евнух кивнул и заботливо спрятал крф у себя за поясом, затем взял обратно свой широкий меч.
1: «В безопасности с кем угодно, но только не с чужаком».
0: Все в Лабиринте знали о том дорогостоящем заклятии, за которое заплатил Культяпка, чтобы защитить свою жизнь. Если его убьют, то его убийца никогда не умрет, а будет влачить свое существование вечно в бессильной агонии. «Гори, как полыхают звезды ясные. Гори и после, как они погаснут. Успокоение в пепле не найти. Изгой, вдали от помощи богов.

0: людей или призраков, придет конец веков, а ты гори. Культяпка сам подозревал, что заклинание будет иметь силу до тех пор, пока будет жив колдун, породивший его, но это было несущественно. Мизраид и жестокость проклятия удерживали чужие клинки в ножнах, а яд в недосягаемости от его пищи.
1: Я передам ваше сообщение. Огромное спасибо.
0: Знаешь, лучше смешай его с нюхательным табаком. Очень крепкий. Культяпка раздвинул бархатные занавески и прошел через фойе, обмениваясь приветствиями с некоторыми из женщин, которые слонялись там без дела, одетые в мягкие накидки. Покрой и цвет накидок извещали о цене, а в некоторых случаях демонстрировали пикантные подробности. И вышел в сумерки уходящего дня. Полдень был интересным сочетанием ощущений для мужчины, чей нос был так же чувствителен, как и велик. Сначала банкет со всеми ароматными деликатесами из Тванда, затем хорошее редкое вино с тонким резким привкусом полуотравы, потом вяжущая острота кровь детей ради спортивного интереса, а спорт этот находился в явном упадке в связи с введением надежного травяного средства, вызывающего аборт, уважительно приподнимали шляпы перед ним или держались подальше. Все-таки он был осторожен. Всегда находились чужаки, горящие желанием утвердить себя, или в отчаянии пытавшиеся добыть себе на хлеб или вино. И хотя Культяпка был грозным противником с мечом или без него, он знал, как выглядел он. Скорее всего, как растолстевший купец, чье безобразие мешало ему торговать. Он также хорошо знал зло изнутри, в связи с чем и одевался так убого, чтобы не выказать ни малейшего внешнего признака своего благосостояния. И не для того, чтобы избежать нападения, поскольку он знал, что бедные намного чаще становятся жертвами, чем богатые, а для того, чтобы сократить число своих возможных врагов до тех, кто убивает из-за медиков. Обычно они не обладают особым искусством в бою.

0: По дороге к единорогу на серпантине за ним стал следовать по пятам мужчина с подчеркнуто небрежным видом, в котором, тем не менее, угадывался начинающий карманник. Культявка знал, что переулок, поднимаясь вверх, попадает в глубокую тень. Там же всего в нескольких шагах была ниша в стене, в которой можно было укрыться. Он завернул за угол, вынул кинжал из голенища сапога, проскользнул в нишу, а Крф положил у себя между ступней. Мужчина все-таки последовал за ним. Достаточные доказательства. И когда его шаги неуверенно зазвучали в темноте, Культяпка волчком крутнулся из ниши позади него, заткнул ему рот и своей тяжелой рукой методично стал вонзать стилет ему в спину еще и еще раз, стараясь попасть в почки. Когда колени мужчины согнулись, Культяпка его отпустил, перерезав ему глотку, чтобы молчал. Он снял кошелек, пояс и сумку с монетой из бездыханного скрюченного тела, вытер и спрятал назад кинжал, поднял с земли Крф и продолжил свой путь по серпантину. На его робе было несколько свежих пятен крови, но никто на этой улице не обратит на это внимания. Иногда стражники проходили по улицам, но не для того, чтобы беспокоить добрых граждан или критиковать их странные обычаи. «Двое за один день», — подумал он. Прошел уже год или больше с тех пор, как это случилось в последний раз. Он почувствовал смутное удовлетворение по этому поводу, хотя ни один из мужчин не представлял собой достойного противника. Карманник был неуклюжим любителем, а молодой аристократ из Ренки – доверчивым дураком, чье убийство было заказано одним из советников его отца. Он поднялся по улице и вышел южнее от главного входа распутного единорога, в который он вошел с черного входа. Он заглянул в расходную книгу товаров в кладовой, отметил, что день был не очень-то бойким, и прошел к себе в офис. Там он запер Крф в сейф, затем налил себе в небольшой стакан лимонный аперитив и уселся рядом с прозрачным с одной стороны зеркалом, благодаря которому он мог наблюдать за паром, оставаясь невидимым. В течение часа он наблюдал за руками, обменивающими напитки на деньги. Бармен, в прошлом кок на борту пиратского судна, пока не потерял ногу, казался доброжелательным по отношению к клиентам и в меру честным, хотя и не доливал положенные дозы некоторым наиболее пьяным посетителям. Возможно, не из соображения об их самочувствии. Культяпка наливал себе третий стакан ликера, когда увидел входящую в заведение Эмули, хозяйку сада Лили, вместе с Евнухом и другим телохранителем. Он пошел их встретить. «Вина сюда!» – сказал он обслуживающей девушке и проводил всех троих к столику с раздвинутыми занавесками. Эмули была почти красавицей, хотя едва ли была моложе Культяпки, в ее профессии старились быстро. Она немедленно перешла к делу. «Колеб говорит, что у тебя есть на продажу 20 грималей коронны. Из первых рук и чистый». «Это немало!» – Культяпка кивнул. «Могу я спросить, откуда он поступил?» «Я предпочел бы не говорить». «Тебе бы лучше сказать. У меня был в сейфе моей спальни 20-грималевый брикет. Вчера его украли». Культяпка не пошевелился и не изменил выражение своего лица. «Это интересное совпадение». Она фыркнула. Они сидели, не произнося ни слова, пока через занавески им не подавался кувшин с вином и 4 бокала. «Конечно, я не обвиняю тебя в воровстве», — сказала она. «Но ты можешь понять, почему меня интересует лицо, у которого ты его купил?» «Во-первых, я его не покупал. Во-вторых, оно поступило не из санктуария». «Я не могу позволить себе отгадывать загадки, Культяпка. Кто это был?» «Это должно оставаться в тайне. Здесь замешано убийство». «Ты можешь быть замешан еще в одно», — сказала она жестко. Культяпка потянулся рукой вниз и достал кинжал. Телохранители напряглись. Он улыбнулся и швырнул его через стол Эмули. «Давай, убей меня. Что случится с тобой после этого, будет гораздо хуже, чем остаться без Крф». Она отбросила нож к нему назад. «Я не могу держать себя в руках эти дни, прости. Но Крф предназначался не только для меня. Многие мои женщины используют его и вкладывают в него свои деньги. Вот почему я предпочитаю покупать в больших объемах». Культяпка, подтягивая вино, кивнул. «Ты представляешь себе, какова доля моего капитала, вложенного в этот блок?» Он поставил наполовину опустошенные бокалы на круглый поднос и крутанул его. «Половина?» «И еще раз половина от этой половины!»
1: Я верну его, культяпка.
0: Она выбрала бокал и отпила из него. Надеюсь, что ты это сделаешь. Но это не может быть тот же самый блок.
1: Дай мне возможность судить об этом самой. У тебя этот блок находится больше 2 дней?
0: Нет, но он точно был привезен из Ренки более чем неделю назад. Он прибыл с караваном на Анн-день, спрятанным в сыр.
1: Ты не можешь быть уверенным, что он был с караваном все это время?
0: Он мог быть уже здесь и дожидаться прихода каравана. Я вижу, что ты переусердствовала в своей логике, Эмбли.
1: Не без основания. Как часто ты видел блоки весом в 20 грималей?
0: Только в этот раз, признался он.
1: И имеющий спрессованную форму, проштампованный со всех сторон печатью, изображающий орла в кольце.
0: Да, но это означает только одного и того же поставщика, его марку.
1: И все-таки, я думаю, ты обязан поделиться со мной информацией.
0: Культяпка потягивал вино маленькими глоточками. Хорошо. Я знаю, я могу доверять Евнуху. А как насчет другого парня?
1: Я наложил на него рабское заклинание при покупке. Кроме того, покажи свой язык, Гейдж.
0: Раб раскрыл рот и обнажил ровный ветвистый шрам между испорченных зубов.
1: Он не может ни говорить, ни писать.
0: Интересное застолье у нас собралось, сказал культяпка. Не хватает большого пальца, языка и члена.
1: А чего не хватает у тебя, Эмули? Сердца и блока крв.
0: Хорошо. Он допил оставшееся вино из своего небольшого бокала и вновь наполнил его. При дворе в Ренке есть человек, занимающий высокое положение. Он старый и скоро умрет. Его сын, который должен унаследовать титул, ленивый, некомпетентный и нечестный. Советники пожилого господина предпочли бы видеть дочь в наследницах. Она не только более способная, но и доступнее для их контроля.
1: «Думаю, я знаю, о какой семье ты говоришь», — сказала Эмули.
0: «Когда я был в Ренке по делу, один из советников связался со мной и поручил мне избавиться от этого молодого голубка. Но сделать это надо было в санктуарии. 20 грималей была моя цена, а также приманка, крючок, который он должен был заглотнуть. Мальчик не наркоман, но он жадный, а цена кров в 3 раза дороже при дворе в Ренке, чем в лабиринте. Было подстроено так, что я подружился с ним и предложил ему в качестве оптового поставщика кров. Советник добыл отраву в Коронне и поставил меня в известность. Я выслал назад соблазнительное предложение мальчику. Он замыслил путешествие в санктуарии, предположительно, он должен был быть представлен брату императора. Он не прибудет на эту встречу.
1: «Это не его кровь на вашем рукаве?» – спросил Евнух.
0: «Ничего подобного, это другой случай. В то время, как его будут завтра ждать во дворце, он будет плавать в гавани, обезображенный сворой псов».
1: «Значит, ты получил кровь, а также деньги, мальчишки?» – сказала Эмули.
0: «Половину денег. Он пытался снизить цену». Культяпка наполнил бокал женщины. «Но ты видишь, здесь нет никакой связи».
1: «А я думаю, что есть. Анин день был как раз, когда исчез мой блок».
0: «Ты держал его завернутым в сыр?»
1: Она пропустила вопрос мимо ушей.
0: «Кто поставил тебе твой?»
1: «Мариб, младший сын моего колдуна Мизраита. Он занимается всеми моими караванными поставками».
0: Евнух и Эмили обменялись взглядами.
1: «Наконец-то! Именно у Марипа я купила свой блок. Не позже, чем через 2 часа после прихода каравана».
0: Ее лицо стало наливаться краской от ярости. Культяпка побарабанил по столу пальцами. «Свой я получил не раньше вчера», — признался он.
1: «Колдун?
0: Или более земная форма надувательства», — сказал культяпка задумчиво. «Марип изучает ремесло отца, но я не думаю, что он такой знаток, что может перемещать материальные предметы».
1: «Не мог твой кровь быть иллюзией?» «Это не было иллюзией. Я попробовала щепотку». «Ты не помнишь, с какой части блока ты отщипнула?» «С нижнего края, рядом с углом».
0: «Что ж, мы можем уладить одну вещь», — сказал он, вставая. «Давай проверим мой блок в этом месте». Она велела телохранителям остаться и последовала за культяпкой. Подвели в его кабинет, пока тот пытался открыть ключом дверь, она взяла его за руку и мягко подняла ее вверх, положив ее ему на грудь.
1: «Ты не останавливаешься у меня больше. Ты держишь свою собственную женщину в имении. Мы что-нибудь сделали?»
0: «Ты не можешь знать все мои секреты, женщина. Действительно, вот уже больше года он не имел женщину нормальным способом. Ему нужна была острота насилия. Это была единственная сторона его порочной жизни, которой он стыдился. И, безусловно, не из-за женщин, которым он причинял боль и даже дважды убивал. Он страшился своего бессилия больше, чем смерти, и сам задавал себе вопрос, какой орган ему откажет в следующий раз. Эмоли лениво поглядывала сквозь зеркало, пока культяпка возился с сейфом. Она повернулась к нему, когда услышала, как он судорожно начал ловить горлом воздух.
2: «О, боги!»
0: Кожаная обертка лежала на дне сейфа, мягкая и пустая. На какое-то мгновение они оба уставились на нее.
1: «Мари пользуется защитой своего отца?» – спросила Эмоли.
0: Культяпка покачал головой.
2: «Это его отец сделал это».

0: Колдуны не всемогущие. С ними можно сторговаться. Их даже можно убить. Хитростью и вероломством. Заклинания обычно невозможно поддерживать без определенных усилий. Хороший колдун может удерживать 6 или даже дюжину заклинаний одновременно. Мизраид славился тем, что он поддерживал 100 заклинаний. Хотя хорошо было известно, что он проделывал это благодаря напусканию второстепенных заклятий на более слабых чародеев, вытягивая из них энергию без их ведома. И все же... Сбор всех этих нитей и удерживание их в своих руках, а также непосредственные заклинания по защите собственной жизни и состояния требовали от него наибольшей концентрации и придавали ему безумный вид. Некоторые Амбровичи могли бы расценить это как глубокое одряхление. Полувековое отсутствие сна оставило свой отпечаток. И попытаться отобрать у него кошелек или жизнь в качестве их последнего долга перед ним... Однако Мизраита редко можно было видеть на улицах и, безусловно, никогда рядом с шумом и вонью лабиринта. Обычно он оставался в своих роскошных апартаментах в восточной части города с видом на море, окруженных с торцов гостиницами набережной. Культяпка предупредил Кока пирата, что тот, возможно, будет работать сегодня 2 смены, взял бутылку отличного бренди для Мизраита и мех обычного вина для храбрости по дороге к человеку, который управлял его жизнью. Опустошенный мех присоединился к плавающему в гавани мусору, прежде чем они успели пройти половину набережной и далее продолжали свой путь в зловещем молчании. Старший сын Мизраита впустил их и, казалось, не выразил никакого удивления от их прихода. «Телохранителям остаться здесь», — сказал он и сделал жест рукой. «Вам необходимо также оставить здесь все свое оружие». Культяпка почувствовал, как кинжал, прижатый к его лодыжке, стал теплее. Он метнул его в сторону, а также бросил меч и нож, прикрепленный в ножнах к предплечью. Такое же швыряние оружия последовало и со стороны остальных троих. Эмули повернулась лицом к стене, залезла под свои юбки внутрь себя, чтобы достать свое основное противозачаточное средство, что-то вроде диафрагмы, со вставленным в нее при помощи пружины лезвием. Никто не может обладать ею, не заплатив нужную сумму. На короткое время оружие вспыхнуло турка тускло-красным светом, затем погасло. «Марип дома?» – спросил Культяпка. «Он заходил ненадолго», — ответил его старший брат. «Но вы же пришли к моему отцу». Он повернулся, чтобы проводить их по винтовой лестнице наверх. Бархат и шелк, вышитый потайным стежком. В углу золотой самовар, мягко бурчащий, ароматный цветочный чай. Обнаженная девочка, едва достигшая возраста, когда можно рожать, сидящая с ногами, сложенными крест-накрест, рядом с самоваром, уставившаяся в одну точку. Телохранитель более внушительных размеров, чем те, что стояли внизу, но слегка прозрачный. В центре всего этого сидел Мизраид на куче подушек или, может быть, золота, сверкая глазами в темных впадинах и улыбаясь во весь рот чему-то невидимому. Здесь брат Марипа их оставил. Колдун, телохранитель и девочка все проигнорировали их приход. Мизраид... Обратился к нему Культяпка. Макс слегка переместил свой взгляд на него и Эмили. «Я ждал тебя, Ластел. Или как там тебя зовут в лабиринте? Культяпка. Я могу вырастить для тебя эту задницу, ты знаешь. Я и так обхожусь». «Ты принес мне подарки. Бутылку и погремушку. Она скорее моего возраста, чем этот лакомый кусочек». Он скорчил гримасу в сторону девочки и подмигнул. «Нет, Мизраид. Это женщина и я. Мы оба думаем, что ты был неправ с нами. Обманул и обокрал», — сказал он смело, но голос его дрожал. «Бутылка — подарок». Телохранитель двинулся в их сторону, бесшумно ступая. «Замри, дух!» Оно остановилось, бессмысленно глазея. «Принесите эту бутылку сюда!» Пока Культяпка и Эмали шли к Мизраиту, перед ним материализовался из воздуха низкий столик, затем 3 бокала. «Ты можешь нас обслужить, Ластел!» Ничто не пошевелилось в его теле, кроме головы. Культяпка наполнил бокалы до краев. Один из них превратился в сковородку с ручкой, зависшую над столом. Содержимое ее высохло, затем сковорода, стакан исчезла.
1: Очень хорошо. Спасибо. Обманул, говоришь. Вот тебе на. Обокрал. Да что у тебя есть, что мне может понадобиться?
2: Только мы в этом нуждаемся, Мизраид, и я не знаю, зачем ты захотел нас обмануть с этим. Особенно меня. У тебя не может быть более высоких комиссионных, чем мои.
1: Ты можешь удивиться, Ластл. Ты можешь удивиться.
2: Чай.
0: Девочка нацедила чашку чая и поднесла ее, находясь как бы в трансе. Мизраид взял чашку, и девочка села у его ног, играя своими волосами.
1: Украл? Что?
2: Ты мне не сказал. Что?
1: Крф,
2: сказал культяпка.
0: Мизраид сделал небрежный жест свободной рукой, и небольшой снегопад из серой пудры посыпался на коврик, а затем исчез.
2: Нет, культяпка протер глаза. Когда он смотрел на подушки, они были подушками, а когда он смотрел в сторону, они превращались в слитки золота. Не волшебный кров.
0: В целом это имело подобный эффект, но в нем не было остроты, особого нюанса.
2: 23 мали черного кров из коронны, сказала Эмили. Украденного у нас обоих, продолжил культяпка. Он был послан мне одним человеком из Ренки в качестве платы за оказанные услуги. Твой сын Марип получил его спрятанным в сыре в хранилище каравана. Каким-то образом он извлек его из сыра и продал этой женщине, Эмили.
1: Эмили? Вы хозяйка гадкой лилии?
2: Нет, сада лилий. «Есть такое заведение в лабиринте. Прекрасное местечко для сифилитиков и прочей грязи», — продолжал Культяпка. «После того, как он ей продал, кров исчез. Вчера вечером он принес его мне. Сегодня вечером наркотик исчез из моего сейфа».
1: «Марип не мог этого сделать», — сказал Мизраид. «По части колдовства не мог. Вот почему я утверждаю, что за этим мог стоять ты».
2: «Это что, шутка?»
0: Мизраид отхлебнул из чашки.
2: «Хочешь чая?» «Нет». «Так что же это?»
0: Колдун протянул наполовину пустую чашку девочке. «Еще чая». Он наблюдал за тем, как она шла к самовару.
1: «Я купил ее из-за походки. Правда, она у нее прекрасна. Со спины ее можно принять за мальчика».
2: «Пожалуйста, Мизраид! Для Эмили это означает финансовый крах, а для меня величайшее оскорбление».
1: «Шутка.
2: Ты думаешь, я способен на глупые шутки?» «Я знаю, что ты иногда совершаешь такие действия, причины которых мне не понять», — ответил он тактично. «Но это серьезно».
1: «Я знаю это».
0: Он взял в руки чашку, выудил оттуда цветочный лепесток и растер между пальцами.
1: «Более серьезно, чем ты думаешь, если мой сын в этом замешан. Потому что весь исчез. Не осталось и крошечного кусочка».
2: «Щепотка, которую ты дал моему евнуху», — обратилась Эмили к культяпке. «Она все еще может быть у него».
1: «Принесите ее», — сказал Мизраид.
0: Челюсть у него отвисла, на минуту он уставился в свой чай.
1: «Я не делал этого, Ластл. Это сделал кто-то другой».
2: «С помощью Марипа?»
1: «Может быть, бессознательный. Посмотрим».
0: «Марип достаточно образован, чтобы почувствовать значимость сыра. И я думаю, что житейски он достаточно практичен, чтобы отличить кусок редкого крф и знать, кому его можно продать. Но сам он не способен его извлечь колдовскими чарами».
1: «Ты опасаешься, что он тебя предал?»
0: Мизраид погладил длинные волосы девочки.
1: «Мы недавно немного повздорили относительно его успехов. Он думает, что я учу его слишком медленно, утаивая секреты. Дело в том, что заклинание — вещь сложная. Суметь произвести одно заклинание на свет еще не значит суметь его контролировать. Для этого требуется практика и опыт. Он видит, что умеют делать его братья, и завидует».
2: «Я так думаю». «А ты не можешь прочитать точно, что у него на уме?»
1: «Нет. Это могущественное колдовство в отношении других, но чем ближе к тебе человек, тем сложнее его выполнить. Против собственной крови... Нет. Его мозг закрыт для меня. Вернулась Эмили с кусочком пергамента.

В центре пергаментного клочка чернели крупицы вещества. Мизраид взял их между большим и указательным пальцами, и лицо его исказило гримаса. Марк Мор, второй самый могущественный колдун в санктуаре, выскочка, которому еще даже не минулось 100 лет. «Твой сын в союзе с твоим самым сильным соперником?» – спросил культявка. «В союзе или в рабстве?» Мизраид встал и скрестил руки. Телохранитель исчез. Подушки превратились в кучу золотых слитков. Он пробормотал какую-то тарабарщину и широко раскинул руки. Перед ним появился Марин. Это был красивый юноша. Шелковистые серебристые волосы, яркие черты лица. Он был к тому же разъярен, гол и очень грозен. «Отец, я занят!» Он сделал резкий жест и исчез. Мизраид повторил тот же самый жест, и юноша появился вновь. «Мы можем проделывать это всю ночь. Не лучше ли тебе поговорить со мной?» И намного менее грозно. «Это непростительно». Он поднял руку, чтобы опять исчезнуть, затем убедился, что Мизраид делает то же самое. «Одень меня». Один слиток золота исчез, и на Марите появилась туника из тканого золота. «Скажи мне, не находишься ли ты в рабстве у Марк Мюра?» Кулаки юноши сжались. «Нет, не нахожусь». «Ты абсолютно уверен?» «Мы с ним друзья, партнеры. Он обучает меня различным вещам». «Ты знаешь, что я тебя выучу всему постепенно». Однако Марип сделал движение руками, и груда золота превратилась в кучу вонючих испражнений. «Дешево», — сказал Мизраид, сморщив нос. Он повернул свой локоть под определенным углом, и золото вновь вернулось. «Разве ты не видишь, что он хочет использовать тебя в своих целях?» «Я вижу, что он хочет добиться доступа к тебе». Он был достаточно откровенен в этом. «Стефан», – прошептал Мизраид. «Нестеф, тебе потребуется помощь моих братьев». Появились оба старших брата Марипа, встав по обе стороны от Мизраида. «Что мне надо, так это добиться от тебя разума». И другим братьям. «Взять его!» Тяжелые золотые цепи приковали запястья и щиколотки юноши к неожиданно появившимся в полу кольцам. Марик напрягся и порвал одну цепь. Тогда огромный куб льда сковал его. Лед начал таять. Мизраид повернулся к культяпке Емули. «Вы ослабляете наши усилия своим присутствием». Золотой брус плавно опустился в руки женщины. «Это будет вам компенсацией. Ластел, ты получишь свой крф, раз уж я взялся за этим проследить. Будь осторожна в течение нескольких часов. Идите!» Пока они шли к выходу, в комнате стали появляться другие фигуры. Культяпка разглядел мелькающий силуэт Марк Мюра. В фойе Эмили вручила золото своему евнуху. «Это

0: Культяпка отправил кок-пирата домой, а сам провел остаток ночи, занимаясь привычным бизнесом, отпуская вино и крф, торгуясь из-за каждой монеты. Он сам принял разумную долю крф, местный сорт, чтобы оставаться на чеку. Но ничего сверхъестественного не произошло, и ничего более волнующего, чем выбивание глаза одному из посетителей во время спора, возникшего при игре в кости. Ему пришлось перешагнуть через отдавшего богу душу бывшего клиента, когда он вышел на рассвете, чтобы запереть таверну. По крайней мере, у бедолаги хватило приличия помереть снаружи, так что никакой отчет писать не надо. Одной из причин, по которой он любил работать в ночные смены, часто несущие смерть, был интересный городской пейзаж, который можно было лицезреть на следующий день в санктуарии ранним утром. Солнце к тому времени уже палит беспощадно, скорее обнажая все окружающие уродства, нежели скрывая его. Сточные канавы полны помоев и экскрементов, немногочисленные изможденные ночным пиршеством гуляки бредут, слегка пошатываясь небольшими группками или, находясь в полубессознательном состоянии, блюют, ожидая первых признаков просветления, чтобы здесь же и заснуть. Собаки, роющие носами остатки вечерней кормежки, разлагающиеся, гнилой, грязные мертвечины. Он находил мрачное удовольствие во всем этом. Двойное удовольствие этим утром, благодаря тому, что слегка переборщил на этот раз крф, от которого у него внутри все пело смертельную песню. Он чуть было не пошел на восток, чтобы проверить Мизраита. Будь осторожен в течение ближайших нескольких часов. Это могло означать, что его связь с Мизраитом делала его каким-то образом уязвимым в роковой схватке с партнером Замарифа. Однако он должен был возвращаться в поместье, чтобы очистить от костей кормушки собаки, вновь стать ласселом для полуденной встречи. Одна из его шлюх находилась в приемной саду Лилии, одарила его вульгарной улыбкой, а затем, узнав, опять завалилась спать. Он прошел через бархатные занавески туда, где сидел, прислонившись к стене, евнух с палашом на коленях. Тот не встал.
1: «Какие проблемы, культяпка?»
0: «Никаких. И никакого крф тоже». Он с усилием отодвинул в сторону массивный болт на двери, ведущий в тоннель. «Все, что я знаю, борьба все еще продолжается. Если бы Мизраит потерпел поражение, я бы уже узнал об этом».
1: «Или если бы победил», — добавил евнух.
0: «Возможно. Я свяжусь с твоей хозяйкой, если у меня будет что-то для нее». Культяпка зажег лампу, стоящую у входа в тоннель, и захлопнул за собой дверь. Прежде чем спуститься до конца вниз по лестнице, он понял, что что-то здесь было не так. Слишком много света. Он прикручивал фитиль лампы по мере продвижения вниз. Воздух слегка светился. В конце ступенек он поставил на пол лампу, вынул из ножен меч и подождал. Свечение сгустилось и перешло в неясный образ Мизраита. Он прошептал:
2: «Ты наконец-то в темноте, Ластел, культяпка. Слушай, я могу вскоре умереть. Чары, охраняющие тебя, я передал Стефабу, и они все еще в силе. Плати ему, как ты платил мне».
0: Он колыхнулся, исчез, затем появился вновь.
2: «Твой крф здесь, в тоннеле. Он стоил настолько дорого, что ты даже не сможешь представить себе».
0: Опять темнота. Культяпка подождал в темноте и тишине несколько минут. 50 ступенек до света наверху, прежде чем опять зажечь лампу. Блок крф лежал у его ног. Он спрятал его под мышкой и продолжил свой путь вдоль тоннеля, держа меч в правой руке. Не то чтобы сталь могла помочь против колдуна, если уж ему пришел конец, но оставаться с голыми руками было еще хуже. Тоннель образовывал зигзаги через каждые 50 шагов или около того, при этом ограничивая линию обзора на поворотах. Культяп миновал три из них, и на четвертом ему показалось, что он увидел свет. Он остановился, притушил лампу и прислушался. Никаких шагов. Он положил на землю крф и лампу, взял в левую руку кинжал и бросился к свету. Он не должен быть магического происхождения. Раза три он заставал в тоннеле лазутчиков. Требуха, оставшаяся от них, была разбросана там и сям, добавляя зловоние плесени. На этот раз никакого чужака. Он выглянул из-за угла и увидел Ластела, самого себя, с мечом на изготовку. «Назад пути нет», — произнесло его измененное эго. «Только один из нас покинет этот тоннель». Культяпка медленно поднял меч. «Подожди. Если ты убьешь меня, ты умрешь навсегда. Если я убью тебя, будет то же самое. Это западня колдуна». «Нет, Мизраид мертв. Его сын удерживает под контролем наши чары». Ластел двинулся вперед крабообразной дуэлянтской походкой. «Тогда как я оказался здесь?» Культяпка напряг свои ограниченные познания логики колдовства. Инстинкт заставил его выйти вперед, принять стойку. Кинжал в левой руке, готовый парировать удар сбоку или блокировать его сверху, такой же твердый благодаря Крф, как и его собственный. Крф пропел приговор и поднял его боевой дух. Это было все равно, что сражаться с собственным изображением в зеркале. Каждая атака влекла за собой немедленную защиту. Ремис, защита, ремис, защита, вновь ремис, круговая защита. В течение нескольких минут они вихрем кружились в осторожном танце. Два огромных жеманничающих близнеца. Звон мечей эхом разносился по тоннелю. Культяпка знал, что это должен сделать, что он должен сделать что-то необычное, непредсказуемое. Он сделал выпад с переносом оружия, усиливая натиск справа. Ластел знал, что он должен сделать что-то необычное и непредсказуемое. Он сделал выпад с двойным переводом темп, усилив натиск справа. Клинки их разминулись. Смертельный удар. Культяпка увидел красный от крови клинок, торчащий из богатого парчевого платья на спине у Ластела. Он пытался закричать и харкнул кровью на плечо своего убийцы. Меч Ластела прошел сквозь его грудную клетку, сердце и легкое. Они сжали друг друга в объятиях. Культяпка смотрел, как вытекала кровь из спины другого, и слышал, как капала его собственная кровь по мере того, как нарастала боль. Кинжал все еще оставался в его левой руке. Он продолжал наносить ему удары, но тщетно. Боль усиливалась. Второй мужчина делал то же самое. После третьего удара он увидел, как клинок поднялся и медленно упал, плавно выскользнув из его тела. С каждой секундой боль, казалось, усиливалась вдвое. С каждой секундой течение времени замедляло свой темп вдвое. Даже течение крови замедлилось, словно тягучее масло, которое медленно течет в грязной воде, когда ее выльют. А теперь кровь совсем остановилась. Толстый алый рубец засох между его кинжалом и спиной Ластела, его собственной спиной. И поскольку боль распространилась по всему телу и усилилась, сжигая его до мозга костей, он понял, что будет смотреть на это вечно. На мгновение перед ним промелькнули образы двух колдунов. Они ухмылялись.

счастливый конец. Их было четверо в спасательной шлюпке, отделившейся от космического крейсера. Трое из них все еще были в форме галактической гвардии. Четвертый, сгорбившись, сидел в носовой части маленького суденышка, молчал и глядел вниз, туда, куда они направлялись. Спасаясь от орбитального холода, он прятал свое тело в пальто. Вещь, которая, начиная с этого утра, больше ему никогда не понадобится. Шляпа на его голове была низко надвинута на лоб. На глазах темные очки. Нижнюю часть лица скрывали бинты, как будто у него сломана челюсть. Внезапно человек понял, что теперь, когда они покинули крейсер, надобность в темных очках отпала. Он их снял. После серого цвета, в котором долгое время он видел мир, россыпь ярких красок внизу буквально ударила по глазам. Человек заморгал, затем принялся смотреть снова. Они быстро опускались к береговой черте. Песок был невероятный, просто потрясающей белизны. Такого у себя на родной планете ему в жизни не доводилось видеть. Голубое небо, вода, фантастической красоты джунгли. Когда они опустились ниже, в зелени проступили ярко-красные пятна. Он вдруг понял, что это мериджи, полуразумные венерианские попугаи, когда-то очень популярные у обитателей Солнечной системы в качестве домашних любимцев. Той самой Солнечной системы, на планеты которой, залив их кровью, с неба упала стальная смерть. Но теперь все это позади. А он здесь. В этом всеми забытом, чудом уцелевшем уголке почти полностью разрушенного мира. Лишь вместе подобным этому он мог чувствовать себя в относительной безопасности. В любом другом он в лучшем случае сидел бы в тюрьме, а в худшем его ожидала смерть. Но даже здесь существовала опасность. Трое из экипажа крейсера знали правду. Возможно, один из них когда-нибудь заговорит. Тогда его отыщут и здесь. Это был риск, на который пришлось пойти. Риск не очень большой, поскольку во всей системе только три человека знали, где он находится. И все трое были верноподданными глупцами. Спасательная шлюпка мягко коснулась земли. Люк открылся. Он выбрался наружу и сделал несколько шагов по песку. Остановился, дожидаясь, пока двое космонавтов вынесут контейнер с его вещами и оттащат его по песку к маленькой лачуге из гофрированного материала у самого края джунглей. Когда-то эта лачуга представляла собой ретрансляционную станцию космической связи. Находившееся в ней оборудование давно исчезло, мачту антенны разобрали. Однако сама лачуга продолжала стоять. На время она станет его домом. На долгое время. Космонавты вернулись к шлюпке и занялись подготовкой к отлету. И вот капитан стоит перед ним с застывшим, словно маска, лицом. Ему потребовалось усилие, чтобы удержать правую руку, но все же он ее удержал. Не надо салютовать, никаких уставных традиций. Суровый голос капитана был лишен всяких эмоций. Номер первый. Замолчи. И потом уже с меньшей горечью. Отойдем подальше от судна, там и будешь распускать свой язык. Вон туда. Они остановились возле лачуги. Вы правы, номер. Нет. Я больше не номер первый. Привыкай думать обо мне, как...

0: мистере Смите, твоем кузене, доставленном сюда по причинам, которые ты объяснишь своим подчиненным перед тем, как сдашься. Если будешь держаться этой версии, меньше вероятности, что проговоришься. Больше я ничего не могу для вас сделать, мистер Смит. Ничего. Теперь иди. И мне приказано сдаться.
1: Какие могут быть приказы?
0: Война окончена, мы проиграли. Я могу лишь посоветовать тебе хорошенько подумать, на какой именно космодром лучше сесть. В некоторых ты можешь рассчитывать на человеческое обращение, в других... Капитан кивнул. В других — на неприкрытую ненависть. Да. Это все? Все, и... Капитан, ты сумел вырваться из блокады, достать топливо. В нынешних условиях это требует немалой доблести. В ответ же я могу предложить тебе лишь мою благодарность. А теперь прощай. «Нет», — импульсивно выпалил капитан. «Hasta la vista, auf Wiedersehen. До встречи. Вы позволите мне в последний раз отсалютовать вам и обратиться как положено?» Человек в пальто пожал плечами. «Если хочешь». Щелканье каблуков, рука, поднятая в салюте. Когда-то так приветствовали Цезарей, позднее знаменитого в 20 веке псевдоарийца, а еще вчера того, кого называли последним диктатором. До свидания, номер первый. Прощай, без всякого выражения ответил он. Мистер Смит, темные пятнышко на невероятно белом песке, проводил взглядом тающую в голубом и скоро исчезнувшую в легкой дымке верхних слоев атмосферы Венеры спасательную шлюпку. Эта дымка будет здесь вечно, словно в насмешку над его крахом и горечью его одиночества. День за днем медленно утекали прочь, солнце тускло сияло, Мэриджи встречали криком рассвет, и целыми днями среди деревьев мелькали похожие на обезьян шестиногие беруны, тараторя что-то безумолку и затихая лишь на закате. По ночам в отдалении слышался барабанный бой. В нем не было яростных, агрессивных звуков, которыми отличаются военные марши. Просто бой барабанов, разлетающийся на многие мили, пульсирующий ритм туземных танцев или, может быть, заклинаний, отгоняющих духов ночного леса. Надо полагать, у этих венериан имеются свои религиозные предрассудки, как и у всех прочих рас. Пульсирующий звук напоминал биение мощного сердца джунглей и не нес в себе никакой угрозы. Мистер Смит понимал это. Хотя место, где можно было укрыться, он выбирал в спешке, у него хватило времени ознакомиться с кое-какими отчетами. Когда-то здесь жили миссионеры с Земли, до того, как разразилась война. Туземцы безвредны и дружественны. Простая, примитивная раса. Они редко уходили далеко от своих деревень. Оператор, работавший здесь, в этой лачуге, писал, что ни разу не видел никого из них. Следовательно, избегать встречи с туземцами не составит труда, но даже если она и произойдет, то ничем ему не грозит. Беспокоиться было не о чем, но его разъедала горечь. Горечь не сожаления, а поражения. Поражение от рук тех, кто сам потерпел поражение. Проклятые марсиане, сумевшие оправиться после того, как он отогнал их вглубь этой чертовой безводной планеты. Конфедерация спутников Юпитера, денно и ночно посылавшая армады своих кораблей, которые превращали его могущественные города в пыль. Вопреки всему. Вопреки тому, что он обладал множеством разных видов ужасного, сверхмощного тайного оружия, вопреки отчаянным усилиям его слабеющих солдат, большинству из которых было меньше 20 или больше 40. Предательство даже среди его собственных генералов и адмиралов и измена Луны. Это был конец. Его люди еще поднимутся. Не сейчас, не после Армагеддона, не при его жизни. Ни под его руководством и ни под руководством кого-то другого человека его уровня. Он последний диктатор. Ненавидимый всей системой и ненавидящий всю систему.

крики Мэри Джи, несмолкающий шелест прибоя, призрачно неуловимые движения берунов среди деревьев, их хриплые пронзительные голоса, барабаны. Звуки все время одни и те же. Но возможно, что их отсутствие было бы много хуже. Порою все же оно наступало, безмолвие, когда по ночам он вышагивал по побережью. Тогда его заполняли другие звуки, гораздо более громкие. Рев ракеты реактивных самолетов над Нью-Альбукерке, его столицей, в последние дни перед побегом. Звуки разрывов, бомб и крики, и кровь, и охрипшие голоса обессилевших генералов. В те дни волны ненависти завоеванных народов захлестывали его страну, словно волны бушующего моря, распадающиеся под их напором утес. Даже находясь далеко от линии фронта, можно было чувствовать эту ненависть, эту жажду мщения, как нечто осязаемое, сгущающееся в воздухе, так что становилось трудно дышать, а говорить и вовсе невозможно. Космические корабли, самолеты, ракеты, эти проклятые ракеты, с каждым днем и каждой ночью их становилось все больше и больше, и из каждых 10 сбить удавалось всего одну. Ракеты адским дождем сыпались с неба, неся разрушение, хаос и убивая всякую надежду. В какой-то момент во время своих прогулок он понял, что слышит голос. Этот голос выкрикивал брань, истекал ненавистью, прославлял стальную мощь его планеты и будущую судьбу человечества. Это был его собственный голос. И когда он звучал, нескончаемое шуршание волн прибоя стихало. Он кричал на берунов, и они смолкали. А иногда он смеялся, и Мериджи смеялись в ответ. Временами венерианские деревья причудливой формы тоже разговаривали друг с другом, но их голос был очень тих. Смиренные создания эти деревья. Из них получились бы прекрасные подданные. Время от времени в голове у него возникали фантастические идеи. Раса деревьев, никогда ни с кем не скрещивающихся. Чистая раса, способная выдержать что угодно. В один прекрасный день деревья... Ах, это просто мечты. Фантазии. Мериджи и Кифы, вот кто по-настоящему реален. Некоторые из них странно докучали ему. Один Мериджи постоянно выкрикивал: «Все кончено!» Мистер Смит неоднократно пытался застрелить его из игольного пистолета, но тому всегда удавалось уцелеть. Иногда Мериджи не считал даже нужным улетать. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Все кончено! Он решил не тратить больше игл впустую и попытался задушить птицу голыми руками. После тысячной попытки ему удалось поймать и убить Мериджи. Он чувствовал на руках теплую кровь. В воздухе летали перья. Однако надежда, что на этом все закончится, не оправдалась. Теперь, наверное, с дюжину Мериджи вопили, что все кончено. Может, их вообще-то было бы не больше дюжины? Что ему оставалось? Угрожающе потрясать кулаками и швырять камни. Кифы, венерианский эквивалент земных муравьев, воровали у него еду. Однако проблема состояла не в том, тут было полно еды. В лачуге имелся целый склад, предназначенный для пополнения запасов на космических кораблях, до сих пор не задействованный. Кифы не могли прогрызть консервную банку, но после того, как он открывал ее, они доедали все, что не съедалось сразу. Это не имело значения. Тут было огромное количество консервных банок. В крайнем случае, под боком имелся неиссякаемый источник свежих фруктов – джунгли. Плоды можно было рвать круглый год. Здесь царило вечное лето, и единственное изменение в погоде приносил сезон дождей. Кифы поддерживали в нем ощущение цели. Помогали оставаться в здравом уме. Ничтожные, но вполне материальные объекты ненависти. Поначалу это была даже не ненависть. Обычное раздражение. Он убивал их только когда они подворачивались под руку. Однако они всегда возвращались. Куда ни глянь, везде кифы. В кладовке.

0: куда бы он ни переносил ее. Он поставил ножки койки в банке с бензином, но кифы все равно залезали на койку. Возможно, падали с потолка, хотя собственными глазами он этого никогда не видел. Они мешали ему спать. Он чувствовал, как они бегают по нему даже после того, как он целый час облучал койку светом карбидной лампы. Кифы суетились, щекоча его крошечными лапками и не давая уснуть. Ненависть к ним росла. И чем тягостнее тянулась ночь, тем переносимее становился день, наполняясь все большим смыслом. Устроить кифам настоящий погром – вот что ему было нужно. Он отыскивал их норы, терпеливо следя за кифом, тащившим кусочек пищи, поливал бензином нору и землю вокруг, с удовлетворением представляя себе, как они там корчатся от боли. Он начал настоящую охоту на кифов, всячески преследовал их, втаптывал в землю. Он, наверное, убил миллионы этих тварей. Но меньше от этого их не становилось. Складывалось впечатление, будто все его усилия не приводили к сколько-нибудь заметному уменьшению количества насекомых. Прямо как марсиане. Но в отличие от марсиан, кифы не отвечали ударами на удар. Они сопротивлялись пассивно, размножаясь с бешеной скоростью. И место убитых миллионов занимали вновь народившиеся миллиарды. Отдельного кифа можно было убить, и этот процесс вызывал у мистера Смита чувство удовлетворения. Однако он понимал, что борьба бесполезна, разве что она доставляет ему удовольствие и дает ощущение цели. Иногда это удовольствие почти растворялось в тени тщетности всех усилий, и он начинал грезить о механических способах их уничтожения. Он внимательно прочитал все, что было в его маленькой библиотеке о кифах. Они оказались поразительно похожи на земных муравьев. Настолько, что существовала даже теория об их родстве. Однако его интересовало другое. Как можно их убить всех скопом? Выяснилось, что раз в год они ведут себя в точности, как земные муравьи. Ненадолго выходят из своих нор и движутся, словно единая армия, жадно пожирая все, что попадается на пути. Читая об этом, он облизывал губы. Не исключено, что именно здесь кроется возможность уничтожить их. Уничтожить, уничтожить! Мистер Смит почти позабыл о людях, о Солнечной системе и обо всем случившемся. Тут совсем новый мир. Перед же не в счет. У них нет порядка, нет системы. Вот кифы! Сквозь всю его ненависть медленно просачивалось завистливое восхищение. Вот подлинно тоталитарная система. Кифы на практике осуществляли то, к чему он призывал несравненно более могущественную расу. Осуществляли с такой полнотой, которая оказалась за пределами человеческого понимания. Полное подчинение личности государству. Не знающая границ безжалостность истинных завоевателей, самоотверженная храбрость настоящих солдат. Однако они забирались в его постель, в его одежду, в его пищу. И это невыносимое щекотание лапок. Ночами он ходил по берегу, и эти ночи были самыми шумными. Высоко на фоне залитого лунным светом неба с воем летали реактивные самолеты, и их тени скользили по темной морской воде. Самолеты, ракеты, они опустошали его города, превращали его железные дороги в искореженные стальные плети, сбрасывали водородные бомбы на его наиболее жизненно важные заводы. Потрясая кулаками, он выкрикивал в небо проклятия. А когда он умолкал, то слышал голоса. Голос Конрада звучал в его ушах, как в тот день, когда Конрад с побелевшим лицом вбежал во дворец, забыв отсалютовать. «Номер первый! Прорыв в Денвере! Торонто и Монтерей в опасности! И в другом полушарии!» Его голос перешел в хрип. «Проклятые марсиане и предатели с Луны захватили Аргентину! Приземлились рядом с Нью-Петербургом! Это мятеж! Все кончено!» Голоса кричали: «Хайль номер первый! Хайль номер первый!» Целый потоп истерически визжащих голосов. «Хайль номер первый! Хайль!» Один голос звучал громче, выше, яростнее всех прочих. Он проигрывал в уме собственные речи, хорошо просчитанные и все равно напоенные вдохновением. голоса поющих детей.
1: «Тебе он номер первый».
0: Остальных слов он не помнил, но они были прекрасны. Это происходило на встрече в средней школе в Нью-Лос-Анджелесе. Как странно, что он так хорошо помнил все интонации собственного голоса и восхищение, сияющее в глазах детей. Всего лишь дети, они страстно желали убивать и быть убитыми за него, подтверждая тот факт, что единственное лекарство, требующееся больной расе, это лидер, за которым можно идти.
2: «Все кончено!»
0: Внезапно чудовищный корабль устремился вниз, и мистер Смит отчетливо понял, какую прекрасную цель он собой представляет на фоне залитого лунным светом белого побережья.
1: «Наверняка они видят его!»
0: Всхлипывая от страха, он бросился в джунгли в поисках укрытия, а крещендо моторов все возрастало.
1: «Скорее туда, под защитную тень гигантских деревьев, под покров темноты!»
0: Он споткнулся и упал. Вскочил и побежал снова. Постепенно глаза привыкли к тусклому лунному свету, просачивающемуся в прорехи между листьями над головой. Что-то там шевелилось среди ветвей. Шорох и голоса в ночи. Голоса здесь, голоса везде.
1: Шепот и крики боли.
0: Да, он показал им, что значит боль. И теперь их измученные голоса не отставали от него, когда он бежал среди деревьев по колено во влажной траве. Ночь сделалась страшно шумной. Красный шум, почти физически ощутимый грохот, который он не только видел и слышал, он его чувствовал. А потом дыхание стало с хрипом вырываться из горла, и единственным звуком в ночи остался глухой, мощный стук биения его сердца. А может, это билось сердце самой ночи. Бежать он больше не мог. Обхватив дрожащими руками ствол дерева, чтобы не упасть, он прижался лицом к коре, ощущая ее безликую грубость. Ветра не было, но дерево покачивалось туда, обратно, и он вместе с ним. Потом, совершенно неожиданно, как будто повернули выключатель, шум стих. Наступила полная тишина, и у него, наконец, хватило сил оторваться от дерева, снова выпрямиться и оглянуться по сторонам, пытаясь понять, где он. Одно дерево было похоже на другое, и на мгновение мелькнула мысль остаться тут до рассвета, но потом он вспомнил, что направление можно определить по звуку прибоя. Он сосредоточился и услышал его. Слабый, далекий. И другой звук. Его он прежде не слышал, тоже слабый, но исходящий откуда-то справа и, кажется, с близкого расстояния. Он перевел взгляд в ту сторону и увидел небольшую поляну между деревьями. Трава на ней ходила странными волнами в лунном свете. Двигалась, хотя ветра не было. И если проследить взглядом, то можно было заметить линию, дальше которой трава становилась все реже и исчезала вовсе. И этот звук, похожий на шум прибоя, но непрерывный. Больше похожий на шуршание сухих листьев, вот только сухих листьев здесь не было. Мистер Смит сделал шаг в сторону звука и посмотрел вниз. Трава клонилась к земле, падала и исчезала прямо у него на глазах, а по краю этого опустошения катилось бурое море кифов. Ряд за рядом, шеренга за шеренгой, они без устали методично маршировали вперед.

значительно оторваться от наступающей армии. Но жгучий страх и воспоминания о непереносимой боли гнали его вперед. Ободрав колени, утратив возможность ползти, он заставил себя снова встать и, пошатываясь, побрел дальше, цепляясь за деревья и толкая себя от одного к другому. Падая, поднимаясь и снова падая. Горло соднило от проклятий, которые он выкрикивал. Ветки и грубая кора деревьев рвали плоть.

0: infinite genetic knowledge, almost like this being was engineered.
1: И темные глубины его души, когда солдаты наступающей армии заползут ему в уши и сожрут веки, добираясь до глаз. Однако все это будет позже. А пока... Пока он слышал лишь звук, подобный шороху сухих листьев, здесь, в темных, пропитанных влагой джунглях, где не было ни сухих листьев, ни ветра, чтобы ими шуршать. Охваченный ужасом, номер первый, последний диктатор, не сошел с ума. Он смеялся. Смеялся! Смеялся!

Это был рассказ «Счастливый конец», написанный Фредериком Брауном в соавторстве с Маком Рейнольдсом и переведенный с английского Борисом Жужунавой. Андрей Белянин. «Как черт с казаком в шахматы играл». Шел по улице казак. Людям улыбался, воздухом дышал, усы крутил, мацион одним словом. Вдруг видит, в одном из освещенных окон столик стоит, а за ним черт сам с собой в шахматы играет. Не стерпел казак. Как же это можно мимо живого черта пройти и в рыло не заехать? Не по-христиански, как же получается. Вошел он во дворик, нашел дверь, шагнул в прихожую. Еще раз пригляделся, все верно. Комната с фикусом, патефон в углу, а за столиком натуральный черт в полосатом костюме и штиблетах. О, заходи, дорогой казак, по лицу вижу, драться пришел. И что это у вас за манера такая? Чуть где черта увидали, сразу в амбицию. Ах ты, нечисть поганая, говорит казак, а сам уже рукава затучивает. Да если вас так через этот не бить, то, глядишь, вы всей Россией править вздумаете. Не-не, успокаивает черт, но двигается так, чтобы между ними всегда столик с шахматами был. Зачем нам такой геморрой? Давай-ка лучше в шахматы сразимся. Игра мудреная, заграничная, всеми военными весьма почитаемая. Сам граф Александр Васильевич жаловал. Суворов-Рымницкий, догадался казак. Ну тогда расставляй. Да только ваше рогатое племя просто так не играет. Что ставить будем? Душу не нарывайся. Понял, понял, повинился черт. А давай фуражку казацкую. Синий верх, желтый околы, шлаковый козырек. Можешь примерить? Вот выиграешь, тогда и мерь, обрезал казачина и покрутил усы. А ты ставь хвост в мясорубку, ежели моя возьмет. По рукам. Засели за игру. Черт бутылочку принес, тяпнули за знакомство и начали. На 10-м ходу у казака меньше половины фигур осталось. Обидно ему рогатому проигрывать, да что сделаешь? Изловчился казак, плеснул себе и супротивнику, а пока черт водку пил, взял да и свистнул у него ферзя. А чтоб вражина не заметил чего, он этим ферзем свою стопочку закусил. Через 2 хода черт, тык-мык, где фигура? Съел, честно отвечает казак. Не может быть, побожись. Вот тебе крест. Пожал черт плечами, налил еще. Выпили, опять сидят, думают. Нечистому и невдомек, что казак вторую стопку его пешкой захрумкал. Зубы крепкие, организм закаленный. Главное, чтобы заноза в язык не попала. Да у меня здесь пешка стояла. Где же она? Ты шельмуешь, казак. Куда пешку дел? Съел. Врешь, побожись. Вот тебе крест, не вру. Съел я ее. Бедный черт аж пятнами пошел, а игра уже не в его пользу. Ход за ходом зажал казак черного короля в угол. Понял черт, что проиграл. Добавил для храбрости и попросил. Вижу, что подфартил тебе. Ну будь человеком, расскажи, на каком ходу ты моего ферзя съел? Не помню, честно закашлялся казак, постучал себя кулаком в грудь и сплюнул горсть опилок. Посмотрел на него черт, подумал, и счастье догадки озарило его лицо. Чтоб я еще раз с

0: велосипедный мастер. Спавший в гамаке Лайл проснулся от противного металлического стука. Он со стоном сел и оглядел свою захламленную мастерскую. Натянув черные эластичные шорты и взяв с верстака замасленную безрукавку, он поплелся к двери, недовольно косясь на часы. Было 10:04:38 утра 27 июня 2037 года. Лайл перепрыгнул через банку с краской, и пол загудел у него под ногами. Вчера работы было столько, что он завалился спать, не прибравшись в мастерской. Лакокрасочные работы неплохо оплачивались, но пожирали уйму времени. Лайл был сильно утомлен работой, да и жизнью тоже. Он распахнул дверь и оказался перед глубоким провалом. Далеко внизу серела бескрайняя пыльная площадь. Голуби пикировали в огромную дыру в закопченном стеклянном перекрытии. Где-то в темной утробе небоскреба они вели свои гнезда. Стук повторился. Юный курьер в униформе слез со своего трехколесного грузового велосипеда и ритмично колотил по стене, свисающей сверху колотушкой, изобретением Лайла. Лайл зевнул и помахал курьеру рукой. Отсюда, из-под чудовищных балок пещеры, бывшей некогда атриумом, взору открывались три выгоревших внутренних этажа старого комплекса Четтануга-Архиплат. Элегантные прежде поручни превратились в рваную арматуру, обзорные площадки в смертельные ловушки для неосторожных. Любой неверный шаг грозил провалом в стеклянную бездну. В бездне мерцало аварийное освещение, громоздились курятники, цистерны с водой, торчали флажки эскваторов. Опустошенные пожаром этажи, искривленные стены и провисшие потолки были соединены кое-как сколоченными пандусами, шаткими лесенками, винтовыми переходами. Лайл заметил бригаду по разбору завалов. Ремонтники в желтых робах устанавливали мусорососы и прокладывали толстые шланги на 34-м этаже после защищенных от вандализма западных лифтов. 2-3 раза в неделю город посылал в зону разрушения бригаду, делавшую вид, что она работает. Лицемерно отгородившись от любопытных глаз козлами и лентами с надписью «Проход воспрещен», компания лентяев бездельничала на всю катушку. Лайл, не глядя, налег на рычаг. Велосипедная мастерская с лязгом опустилась на 3 этажа и встала на 4 опоры, бочки, залитые цементом. Курьер был знакомый, то и дело показывался в зоне. Как-то раз Лайл чинил его грузовой велосипед. Он отлично помнил, что менял, что регулировал, но имени парня вспомнить не мог, хоть убей. На имена у него было никакой памяти. «Какими судьбами, приятель?» «Не выспался, Лайл?» «Просто дел по горло». Парень наморщил нос. Из мастерской действительно убийственно несло краской. «Все красишь?» Он заглянул в электронный блокнот. «Примешь посылочку для Эдварда, как его, Дертузаса?»
1: «Как всегда». Лайл поскреб небритую щеку с татуировкой. «Если надо, конечно».
0: Парень протянул ему ручку. «Распишись за него».
1: Лайл устало сложил на груди голые руки.
2: «Нет, братец. Расписываться за ловкача Эдди я не стану. Эдди пропадает в Европе. 100 лет его не видел».
1: Курьер вытер потный лоб под фуражкой и оглянулся. Скваторский муравейник служил поставщиком дешевой рабочей силы для выполнения разовых поручений, но сейчас там не было видно ни души. Власти отказывались доставлять почту на 32-й, 33-й, 34-й этажи. Полицейские тоже обходили опасные участки стороной. Не считая бригады по разбору завалов, сюда изредка забирались разве что полубезумные энтузиасты из системы социального обеспечения.
0: «Если ты распишешься, мне дадут премию». Парень умоляюще прищурился. «Наверное, это непростая посылка, Лайл. Сам понимаешь, сколько денег отвалил отправитель за доставку?»
1: Лайл оперся о дверной косяк. «Давай-ка взглянем, что там». Посылка представляла собой тяжелую противоударную коробку, запаянную в пластик и покрытую европейскими наклейками. Судя по количеству наклеек, посылка не меньше 8 раз передавалась из одной почтовой системы в другую, пока не нашла путь к адресату. Обратный адрес, если он вообще существовал, трудно было разглядеть. Возможно, она пришла откуда-то из Франции. Лайл поднес коробку к уху и встряхнул. Внутри что-то брякнуло.
0: «Ну, будешь расписываться?»
1: «Пожалуй». Лайл начертал нечто неразборчивое на пластике и покосился на курьерский велосипед. «Тебе надо отрегулировать переднее колесо». Парень безразлично пожал плечами.
0: «Что-нибудь передашь на большую землю?»
1: «Ничего», — проворчал Лайл. «Я больше не выполняю заказы по почте. Слишком сложно и есть опасность, что обжулят».
0: «Тебе виднее.
1: Парень сел на велосипед и помчался, как угорелый, прочь из зоны. Лайл вывесил на двери табличку «Открыто» и надавил ногой на педаль. Крышка огромного мусорного бака откинулась, и он бросил коробку в кучу прочего имущества Дертузаса. Но закрываться крышка не пожелала. Количество мусора, принадлежавшего ловкачу Эдди, достигло критической массы. Ловкач Эдди ни от кого не получал посылок, зато постоянно слал их самому себе. Отовсюду, где он останавливался, из Тулузы, Марселя, Валенсии, Ниццы, особенно из Барселоны, подступал вал дискет. Из одной Барселоны он переправил столько гигабайтов, что позавидовал бы любой киберпират. Эдди использовал мастерскую Лайла в качестве сейфа. Лайла это устраивало. Он был перед Эдди в долгу, тот установил в его мастерской телефон, систему виртуальной реальности и всевозможные электронные примочки. Кабель, продырявив крышу 34-го этажа, впивался в разводку 35-го и исчезал в рваной дыре, проделанной в алюминиевой крыше передвижного домика Лайла, подвешенного на тросах. Соответствующие счета оплачивал неведомый знакомый Эдди, а довольный Лайл только переводил наличные анонимному абоненту почтового ящика. То был редкостный и бесценный выход в мир, где имелась организованная власть. Приходя в мастерскую Лайла, Эдди посвящал много времени марафонским виртуальным забегам. Кабели спутывали его по рукам и ногам, как тесемки смирительной рубашки. В один из таких заездов Эдди завел непростой роман с немкой, которая была заметно старше его. Родители Эдди без особой симпатии наблюдали за всеми сложностями, взлетами и падениями этого виртуального романа. Не мудрено, что Эдди покинул родительский кондоминиум и переселился к самозахватчикам. В велосипедной мастерской Эдди прожил в общей сложности год. Лайлу это пошло на пользу, так как его гость пользовался немалым уважением у местных скваттеров. Ведь именно он был одним из организаторов гигантского уличного празднества в Чаттануге в декабре 35 года, вылившегося в вакханалию и оставившего три этажа комплекса «Архиплат» в их теперешнем виде. Лайл учился с Эдди в одной школе и был знаком с ним много лет. Они вместе выросли в «Архиплате». Несмотря на юный возраст, Эдди Дертузас был чрезвычайно хитроумным человеком, имел связи в солидный выход в сеть. Жизнь в трущобах была для обоих хорошим вариантом, но когда немка проявила интерес к Эдди не только в виртуальном обличье, он улетел первым же рейсом в Германию. Лайл и Эдди расстались друзьями, и Эдди получил право отсылать свой европейский информационный мусор в велосипедную мастерскую. Вся информация на дискетах была тщательно зашифрована, и никакие представители властей никогда не сумели бы их прочесть. Хранение нескольких тысяч дискет было для Лайла мелочью по сравнению с невольным участием в сложной, компьютеризированной личной жизни Эдди. После неожиданного отъезда Эдди, Лайл продал его вещи и перевел деньги ему в Испанию. Себе он оставил экран, медиатор и дешевый виртуальный шлем. Насколько Лайл понял их уговор, все, что осталось от Эдди в мастерской, за исключением программ, принадлежало теперь ему, Лайлу, и могло использоваться по его усмотрению. По прошествии некоторого времени стало абсолютно ясно, что Эдди никогда не вернется в Теннесси, а у Лайла накопились кое-какие долги. Лайл выбрал подходящий инструмент и вскрыл посылку Эдди. Среди прочего, в ней оказался кабельный телеприемник, смешная древность. В Северной Америке чего-либо похожего было просто не сыскать. За подобным антиквариатом пришлось бы наведаться к полуграмотной бакской бабуле или в бронированный бункер какого-нибудь индейца. Лайл поставил телевизор рядом с настенным экраном. Сейчас ему было не до игрушек. Наступило время для настоящей жизни. Сначала он наведался в крохотный туалет, отгороженный от остального помещения занавеской, и не спеша отлил. Потом кое-как почистил зубы полувылезшей щеткой и смочил лицо и руки водой. Чисто вытеревшись маленьким полотенцем, он обработал подмышки, промежности, ноги дезодорантом. Живя с матерью на 51-м этаже, он употреблял старомодные антисептические дезодоранты. Удрав из матушкиного кондоминиума, он многое понял. Теперь он пользовался гель-карандашом с полезными для кожи бактериями, жадно поглощавшими пот и выделявшими приятный безвредный запах, напоминающий аромат спелых бананов. Жизнь упрощается, если наладить отношения с собственной микрофлорой. Потом Лайл сварил себе тайской лапши с сардиновыми хлопьями. Помимо этого, его завтрак состоял из немалого количества биоактивной кишечной добавки доктора Бризейра. После завтрака он проверил, высохла ли краска на раме велосипеда, с которым он возился перед сном, и остался доволен своей работой. Чтобы так хорошо поработать в 3 часа ночи, надо обладать незаурядными способностями. Покраска неплохо оплачивалась, а ему позарез нужны были деньги. Ну, конечно, собственно, к ремонту велосипедов такая работа имела мало отношения. Здесь все диктовалось гордыней владельца, что Лайла совершенно не устраивало. Наверху в пентхаусах хватало богатых ребят, увлекавшихся уличной эстетикой и готовых платить за украшения их машин. Но боевая раскраска не сказывается на достоинствах велосипеда. Важнее сама конструкция рамы, крепление, правильная регулировка. Лайл присоединил свой велотренажер к виртуальному рулю, надел перчатки и шлем и на полчаса присоединился к гонкам Tour de France 2033 года. Пока дорога вела в гору, он оставался в пелотоне, но потом на целых 3 минуты оторвался от участников французов и догнал самого Альдо Чиполлини. Чемпион был настоящим монстром, сверхчеловеком со слоновьими ляжками. Даже в дешевой игре без костюма, дающего всю полноту ощущений, Лайл не рискнул обогнать Чиполлини. Он вышел из виртуальной реальности, проверил свой сердечный ритм на ручном хронометре, слез с тренажера и осушил пол-литровую бутылку противостарителя. Жизнь казалась гораздо легче, когда у него был партнер. Второй сосед Лайла, вернее, соседка, была из компании велосипедистов, опытная гонщица из Кентукки. Звали ее Бриджит Роэнсон. Лайл был сам неплохим гонщиком, пока не запорол себе стероидами почку. От Бриджит он не ждал неприятностей. Она разбиралась в велосипедах, обращалась за помощью к Лайлу при починке своей двухколесной машины, не гнушалась тренажером и была лесбиянкой. В гимнастическом зале и за пределами гонок она была спокойной и не политизированной особой. Однако жизнь в зоне сильно повысила градус ее эксцентричности. Сначала она стала пропускать тренировки, потом перестала нормально питаться. Скоро в мастерской начались шумные девичники, быстро превратившиеся в наркотические оргии с участием татуированных штучек из зоны, которые заводили непотребную музыку, лупили друг друга чем попало и воровали у Лайла инструменты. Лайл вздохнул с облегчением, когда Бриджит упорхнула из зоны, спутавшись с обеспеченной ухажеркой с 37-го этажа. И без того скудные финансы Лайла успели к этому времени полностью иссякнуть. Лайл покрыл часть рамы еще одним слоем эмали и отошел, чтобы дать ей просохнуть. Поддев крышку древнего аппарата, присланного Эдди, он, даже не будучи электронщиком, не обнаружил ничего опасного. Стандартная начинка и дешевый алжирский силикон. Он включил медиатор Эдди, но тут на настенном экране появился видеоробот его матери. Экран был так велик, что лицо этого компьютерного творения походило на рыхлую подушку, а галстук бабочка на огромный башмак.
3: «Оставайтесь на связи. Вас вызывает Андреа Швейк из Карнак Инструментс», — елейно проговорил видеоробот. Лайл ненавидел видеороботов всей душой.
1: Подростком он сам завел себе такого и установил на телефон кондоминиума. Видеоробот Лайла, подобно всей этой братии, выполнял единственную функцию – перехватывал ненужные звонки чужих роботов. Так Лайл скрывался от консультантов по выбору профессии, школьных психиатров, полиции и прочих напастей. В свои лучшие времена его видеоробот представлял собой хитрющего гнома с бородавками, гнусавого и истекающего зеленым гноем. Общаться с ним было неприятно, что и требовалось. Однако Лайл не уделял ему должного внимания, и это привело к трагическому исходу. Дешевый робот впал в безумие. Удрав от матери и примкнув к когорте самозахватчиков, Лайл прибег к простейшей самообороне. Почти перестал включать телефон. Но это было половинчатым решением. Он все равно не смог спрятаться от ушлого, дорогого корпоративного видеоробота-матушки, который с неусыпным механическим рвением ждал, когда оживет его номер. Лайл со вздохом вытер пыль с объектива медиатора. «Ваша мать выходит на связь», — предупредил робот. «Жду не дождусь», — пробурчал Лайл, поспешно приглаживая волосы.
3: «Она распорядилась вызвать ее для немедленного общения. Она очень хочет с вами поговорить, Лайл».
1: «Потрясающе!» Лайл не мог вспомнить, как называет себя матушкин робот. То ли мистером Билли, то ли мистером Рипли, то ли еще каким-то дурацким именем.
3: «Вам известно, что Марко Сингиалто выиграл летнюю гонку в Льеже?»
1: Лайл привстал и заморгал. «Ну да!»
3: «Велосипеды мистера Сингиалто и керамические колеса с 3 спицами и жидким наполнением».
1: Видеоробот сделал паузу, учтиво ожидая реплики собеседника.
3: Он был обут в дышащие бутсы Келвар Микролок.
1: Лайл терпеть не мог манеру этого видеоробота узнавать об интересах абонента и, соответственно, строить беседу. При полном отсутствии человеческого тепла этот разговор был, тем не менее, поразительно интересным и притягивал. Такое бывает, когда видишь рекламу в глянцевом журнальчике. На получение и обработку всей статистики по льежским гонкам у матушкиного видеоробота ушло не больше 3 секунд. Потом Лайл увидел мать. Она завтракала в своем кабинете.
3: «Лайл?»
1: «Привет, мам». Лайл помнил, что говорит с единственным человеком в целом свете, способным в случае чего внести за него залог и освободить от суда. «Какими судьбами?» Как обычно. Мать отставила тарелку с проростками и телепией. Захотелось узнать, живой ли ты.
2: Пойми, мам, быть скватером вовсе не так опасно, как утверждают полицейские и домовладельцы. Я в полном порядке, сама видишь.
1: Мать поднесла к носу секретарские очки-половинки на цепочке и с помощью компьютера внимательно осмотрела сына. Лайл навел объектив медиатора на алюминиевую дверь мастерской.
2: «Видишь, мам, это электрическая дубинка. Если кто-то вздумает меня донимать, то получит удар в 15 тысяч вольт».
1: «А это законно, Лайл?»
2: «Вполне. Заряд не убивает, а просто надолго вырубает. Я отдал за эту штуковину хороший велик. У нее много полезных защитных свойств».
1: «Звучит ужасно».
2: «Дубинка совершенно безвредна. Видела бы ты, чем теперь вооружены фараоны».
1: «Ты продолжаешь делать себе инъекции, Лайл?»
2: «Какие инъекции?»
1: Она нахмурилась. «Сам знаешь, какие».
2: Лайл пожал плечами. «Это же тоже абсолютно безвредно. Гораздо лучше, чем мотаться в поисках знакомства.
1: Особенно с такими девицами, что болтаются там у вас в зоне бунта».
2: Мать боязливо поежилась.
1: «Я надеялась, что ты останешься с той приятной гонщицей, кажется, Бриджит. Куда она подевалась?»
2: «Женщина с таким прошлым, как у тебя, могла бы понять значение этих инъекций», — игнорировал вопрос Лайл. «Речь идет о свободе от воспроизводства. Средства, устраняющие половое влечение, дают человеку истинную свободу от потребности к размножению. Ты бы радовалась, что у меня нет сексуальных партнеров».
1: «Я не возражаю против отсутствия партнеров. Просто обидно, что тебя это вообще не интересует».
2: «Но, мам, мной тоже никто не интересуется».
1: «Никто!
2: Что-то незаметно, чтобы женщины ломились в дверь к механику-одиночке, живущему в трущобе. Если это произойдет, ты узнаешь первый».
1: Лайл радостно улыбнулся.
2: «Когда я был гонщиком, у меня были девушки. Я уже через это прошел, мам. Если у человека в голове мозги, а не сплошные гормоны, то секс – пустая трата времени. Освобождение от секса – это главная форма движения за гражданские права в наше время».
1: «Глупости, Лайл. Это противоестественно».
2: «Прости, мам, но тебе ли говорить о естественности? Ты ведь вырастила меня из зиготы в возрасте 55 лет».
1: Он пожал плечами. «И потом, для романов я слишком занят. Мне хочется как можно лучше разобраться в велосипедах». «Когда ты жил у меня, ты точно так же возился с велосипедами. У тебя была нормальная работа и нормальный дом с возможностью регулярно принимать душ».
2: «Да, я работал, но разве я когда-нибудь говорил, что хочу работать?»
1: «Я сказал, что хочу разбираться в велосипедах, а это большая разница. Зачем мне вкалывать, как какому-то рабу на велосипедной фабрике?»
2: Мать промолчала.
1: «Я ни о чем тебя не прошу, мам. Просто мне не нужно начальство, учителя, домовладельцы, полицейские. Здесь мы нос к носу, я и моя работа с великами.
2: Знаю, власть не выносит, когда человек 24 лет от роду живет независимой жизнью и делает только то, что ему хочется, но я стараюсь себя не афишировать, и пусть никто мной не интересуется».
1: Мать побежденно вздохнула. «Ты хоть нормально питаешься, Лайл? Что-то ты осунулся».
2: Лайл показал объективу свое бедро.
1: «А это видала? Скажешь, перед тобой недокормленный болезненный слабак? Может, навестишь меня в кои-то веки, нормально поужинаешь?»
2: «Когда?»
1: «Скажем, в среду. Я пожарю свиные отбивные».
2: «Может быть. Посмотрим. Я еще позвоню, ладно?»
1: Лайл первым повесил трубку.

Присоединить кабель медиатора к примитивному телевизору оказалось нелегко, но Лайл был не из тех, кто пасует перед простой технической загвоздкой. Покраска была отложена на потом. Он покопался в мини-зажимах и вооружился резаком для кабеля. Работая с современными тормозами, он научился справляться с волоконной оптикой. Наладив телевизор, Лайл убедился, что тот предлагает до смешного узкий набор услуг. Современный медиатор обеспечивал навигацию в бескрайнем информационном пространстве, тогда как по этому ящику можно было смотреть всего лишь каналы. Лайл успел забыть, что в Читануге можно принимать старомодные каналы даже по оптиковолоконной сети. Каналы финансировало правительство, которое всегда тащилось в хвосте по части овладения информационными сетями. Интересоваться ерундой на каналах общественного доступа мог только закоренелый ретроград, зануда и тугодум, не поспевающий за современными веяниями. Оказалось, что телевизор может транслировать только политические каналы. Их было три – законодательный, судебный, исполнительный. Для всех существовала только североамериканская территория свободной торговли – НАФТА. Законодательный канал усыплял парламентскими дебатами по землепользованию в Манитобе, судебный – адвокатским ведийством о рынке прав на загрязнение воздуха. Исполнительный канал показывал толпу, собравшуюся где-то в Луизиане в ожидании некоего события. По телевизору нельзя было узнать о политических событиях в Европе, в сфере, на юге. Ни оглавления, ни картинки в картинке. Приходилось пассивно ждать, что покажут дальше. Вся трансляция была построена так безыскусно и примитивно, что даже вызывала извращенное любопытство, словно бы подглядывание в замочную скважину. Лайл остановился на исполнительном канале, так как на нем ожидалось событие. Рассчитывать на то, что монотонная жвачка по другим каналам сменится чем-то побойчее, не приходилось. Он даже решил вернуться к покраске. На экране появился президент НАФТА, доставленный вертолетом к месту сборища толпы. Из людской гущи выбежала многочисленная охрана в облике.

0: Смотри на трибуну, где твои помощники опять наширялись. Забыли о своих обязанностях.
1: Президент хорошо выглядел. Лайл давно заметил, что президент НАТО всегда хорошо выглядит, словно это его профессиональные свойства. Европейские руководители всегда казались погруженными в свои мысли интеллектуалами. Политики сферы убеждали своим видом, что скромны и преданы делу. Руководители Юга выглядели злобными фанатиками, а президент НАТО, казалось, только что поплавал в бассейне и побывал на массаже. Его широкая, лоснящаяся, жизнерадостная физиономия была испещрена мелкими татуировками на обеих щеках, на лбу, над бровями, еще несколько буквок на каменном подбородке. Не лицо, а рекламный плакат сторонников и заинтересованных групп.
0: «Он что, думает, что нам нечего делать?» — не унимался текст. «Что за пустота в эфире? Неужели исчезли люди, способные как следует организовать трансляцию? И это называется информировать общественность. Если бы мы знали, что инфобан кончится подобным идиотизмом, то никогда бы на него не согласились».
1: Президент повернул к трибуне, заставленной ритуальными микрофонами. Лайл заметил, что президенты питают слабость к старым пузатым микрофонам, хотя существуют микрофоны с маковой зернышко.
2: «Ну, как делишки?» — с улыбкой осведомился президент.
1: Толпа приветствовала его воодушевленным криком.
2: «Подпустите людей поближе!» —
1: внезапно распорядился президент, обращаясь к фаланге телохранителей.
3: «Давайте, братцы, подходите, садитесь на землю, мы тут все равны!»
1: Президент благодушно улыбался потной толпе в шляпах, сгрудившейся вокруг и не верящей своему счастью.
2: «Мы с Мариэттой только что отменно пообедали в Апеллузосе», — сообщил президент, похлопывая себя по плоскому животу.
1: Он сошел с трибуны и смешался с луизианским электоратом. Пока он пожимал тянущиеся к нему руки, каждое его слово фиксировалось спрятанным у него в зубе микрофоном.
3: «Лопали темный рис, красную фасоль, ох и острая, и устриц, да таких, что проглотят любого лангуста!»
1: Он прищелкнул языком.
3: «Ну и зрелище, доложу я вам!
2: Я глазам своим не поверил!»
1: Президентская охрана, не привлекая к себе внимания, обрабатывала толпу портативными детекторами. Нарушение протокола, допущенное президентом, не застало молодцов врасплох.
0: «Все понятно. Опять собирается разразиться своей болтовней насчет генетики», — гласили титры.
2: «В общем, у вас есть право гордиться сельским хозяйством своего штата», — сказал президент.
3: «Агронаука у вас хоть куда».
1: «Я знаю, конечно, что на севере в снежном поясе есть узколобые луддиты, которые долдонят, что мелкие устрицы лучше». Смех в толпе.
2: «Заметьте, я не против. Если есть ослы, готовые расходовать честно заработанные деньги на мелких устриц, мы с Мариэттой не возражаем, ведь правда, дорогая?»
1: Первая леди улыбнулась и помахала рукой в перчатке.
3: «Но, братцы, мы-то с вами знаем, что эти нытики, жалующиеся на убывание естественной пищи, устриц в глаза не видели.
1: Естественная пища, скажите, пожалуйста,
3: кого они пытаются обвести вокруг пальца? Да у вас тут не город, но это не значит, что ДНК вам не подвластна».
1: Он неплохо выстроил региональный уклон.
0: «Для уроженца Миннесоты это успех. Но почему так бездарно работают операторы? Неужели всем на все наплевать? Что творится с нашими некогда высокими стандартами?»
1: К обеду Лайл покрыл велосипед последним слоем эмали. Потом подкрепился кашей из тритикали и сживал богатую йодом и прочими минералами губку. После обеда он уселся перед настенным экраном, чтобы повозиться с инерционными тормозами. Лайл знал, что инерционные тормоза принесут большие деньги когда-нибудь, где-нибудь, кому-нибудь. От самого принципа пахло будущим. Лайл вставил в глаз лупу и стал копаться в механизме. Ему нравилось превращение кинетической энергии в электрическую. Энергия, затраченная на торможение, снова шла в дело. В этом было заключено волшебство. Лайл видел будущее в инерционных тормозах, улавливающих энергию и возвращающих ее посредством цепной передачи непосредственно к мускулам ездока, без помощи опостылевшего бесплотного электричества. Если у него получится, велосипедист будет чувствовать себя естественно и одновременно ощутить себя немного сверхчеловеком. Система должна быть простой, поддающейся несложному ремонту. Всякие выкрутасы не годились, с ними велосипед потерял бы свою сущность. У Лайла было много конструкторских идей. Он не сомневался, что притворил бы их в жизни, если бы не выбивался из сил, пытаясь удержать на плаву мастерскую. Многие велосипеды оснащались теперь микросхемами, но между настоящим велосипедом и компьютером все равно нет ничего общего. Компьютеры просто коробки, принцип их работы не виден глазу. Велосипедом же люди испытывают сентиментальные чувства. Когда речь заходит о велосипедах, в человеке просыпается роман.

0: «Романтик». Поэтому на рынке не прижились велосипеды с лежачим положением ездока, хотя у них было много механических преимуществ. Людям не захотелось сложных велосипедов. Они испугались, как бы велосипеды не стали вредничать, жаловаться, ныть, требовать внимания и постоянного усовершенствования, как это происходит с компьютерами. Велосипед – сугубо личный предмет и обязан служить долго. Лайл услышал стук в дверь и пошел открывать. Внизу стояла рослая брюнетка в шортах, синей фуфайке без рукавов, с волосами, собранными в хвост. Под мышкой у нее был легкий тайваньский велосипед. «Это вы, Эдвард Дертуза?» – спросила она, задрав голову. «Нет», – спокойно ответил Лайл. «Эдди в Европе». Она подумала и сказала: «Я недавно в зоне. Сможете заняться моим велосипедом? Я купила его подержанным и думаю, что его надо подправить».
1: «Конечно», — отозвался Лайл. «Вы обратились к кому следует».
0: «Эдди Дертузас не умеет чинить велосипеды. Он просто жил здесь, а мастерская принадлежит мне. Давайте-ка свой велик».
1: Лайл нагнулся, поймал руль и втянул велосипед в мастерскую. Женщина уважительно смотрела на него снизу вверх.
0: «Как вас зовут?»
2: «Лайл Швейк».
0: «А меня Китти Кэссиди».
1: Она помялась.
0: «Мне можно войти?»
1: Лайл взял ее за широкое запястье и помог забраться в будку.
0: Ее нельзя было назвать хорошенькой, зато она была в отменной спортивной форме, как горная велосипедистка или мастер триатлона. На вид ей можно было дать лет 35, но внешность обманчива. Косметические операции и биокорректировка получили такое распространение, что определение возраста превратилось в серьезную проблему. Тут требовался вдумчивый, прямо-таки медицинский анализ век, верхнего слоя кожи и прочего. Она с любопытством огляделась и тряхнула своим коричневым хвостом.
1: «А вы откуда?» – спросил Лайл, уже успевший забыть ее имя.
0: «Я родилась в Джуно, это на Аляске».
1: «Значит, канадка? Здорово! Добро пожаловать в Теннесси».
0: «Вообще-то Аляска была штатом США».
1: «Кроме шуток», – удивился Лайл. «Я, конечно, не историк, но карту с американской Аляской, по-моему, не видел».
0: «Надо же, у вас тут умещается целая мастерская». «Поразительно, мистер Швейк. А что за этой занавеской?»
1: «Незанятая комната», — ответил Лайл. «Раньше там ночевал мой сосед».
0: «Дертузас?»
1: «Он самый».
0: «А теперь кто ночует?»
1: «Теперь никто», — грустно ответил Лайл. «Теперь у меня там склад».
0: Она кивнула и с явным любопытством продолжала осмотр. «Что это за трансляция?»
1: «Трудно сказать», — ответил Лайл и выключил телевизор. «Какая-то несусветная политическая чушь».
0: Он осмотрел ее велосипед. Все серийные номера были спилены. Типичный велосипед из зоны.
1: «Первым делом, — начал он, — надо подогнать его под ваш рост и фигуру, подрегулировать высоту седла, педали и руля. Потом я перетяну цепь, выровняю колеса, проверю тормоза и подвеску, все подкручу, смажу. В общем, все как обычно. Седло бы надо бы сменить, это мужское. У вас кредитная карточка?» Она кивнула и сразу нахмурилась. «Только кредита уже немного».
0: «Не беда», — он открыл потрепанный каталог. «Здесь то, что вам нужно, выбирайте любое дамское седло, его доставят завтра утром». «А потом», — он полистал каталог, — «закажите вот это».
1: Она подошла ближе и взглянула на страницу.
0: «Набор керамических гаечных ключей?»
1: «Да».
0: «Я чиню вам велосипед, вы покупаете мне набор, и мы квиты».
1: «Идет. Это совсем недорого», — она улыбнулась. «Мне нравится ваш подход, Лайл».
0: «Проживите в зоне, с мое тоже привыкните к бартеру». «Раньше я не была скваторшей», — задумчиво молвила она. «Вообще-то мне здесь нравится, но, говорят, здесь все опасно».
1: «Не знаю, как в других городах, но в трущобах Чатануги совсем не опасно, если, конечно, вы не боитесь анархистов, которые опасны только когда напьются. Самое худшее, что может произойти, вас время от времени будут обворовывать. Ну, бродит тут парочка крутых парней, хвастающих, что у них есть пистолеты, но я еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь пустил в ход огнестрельное оружие. Старые пистолеты раздобыть нетрудно, но для того, чтобы наделать боеприпасов, нужно быть настоящим химиком». Он тоже улыбнулся. «А вы, кажется, способны за себя постоять».
0: «Я беру уроки танцев».
1: Он, понимающе кивнул и вынул из ящика рулетку. «Судя по тросам и блокам, у вас на крыше вы можете поднять свою мастерскую. Подвесить где-нибудь наверху?»
0: «Могу».
1: Это спасает от взлома и нежелательных визитов. Лайл посмотрел на электрическую дубинку на двери. Она проследила за его взглядом, и в ее глазах отразилось уважение. Лайл измерил ей руки, торс, расстояние от паха до пола и все записал. «Готово! Приходите завтра днем!»
3: «Лайл...»
1: «Я вас слушаю». Он выпрямился. «Вы не сдаете угол? Мне нужно безопасное местечко в зоне». «Прошу извинить», — вежливо отвечал он. «Но я так ненавижу домовладельцев, что никогда не буду сам выступать в этом качестве. Мне нужен сосед и партнер, который мог бы работать наравне со мной в мастерской, чтобы поддерживал жилище в порядке или вместе со мной чинил велосипеды. И вообще, если бы я взял с вас деньги или назначил квартплату, у налоговой полиции появился бы дополнительный повод ко мне привязаться».
3: «Это верно, но...»
1: Она помолчала, потом томно взглянула на него из-под ресниц. «Со мной вам было бы лучше, чем в пустой мастерской». Лайл удивленно приподнял брови.
3: «Я женщина, умеющая приносить мужчине пользу, Лайл. Пока что никто не жаловался».
1: «Вот как». «Представьте себе, она отбросила смущение». «Я обдумаю ваше предложение», — сказал Лайл. «Как говорите, вас зовут?»
3: «Китти. Китти Кэссиди».
1: «Сегодня у меня полно работы, Китти, но мы увидимся завтра, хорошо?»
3: «Хорошо, Лайл», — она улыбнулась.
1: «Подумайте, ладно?» Лайл помог ей спуститься и смотрел, как она шагает по атриуму и исчезает в дверях переполненного трущобного кафе. Потом он позвонил матери. «Ты что-то забыл?» — спросила она, оторвавшись от рабочего дисплея. «Знаешь, в это трудно поверить, но только что мне в дверь постучала незнакомая женщина и предложила себя».
3: «Ты, видимо, шутишь?»
1: «Надо полагать, в обмен на кров и стол. Я же обещал, что если это случится, ты узнаешь первое».
3: «Лайл!»
1: Мать подыскивала нужные слова. «По-моему, тебе надо меня навестить. Давай вместе поужинаем дома. Поедим, обсудим твои дела». «Идет. Все равно я должен оставить один заказ на 41 этаж».
3: «Все это мне не слишком нравится, Лайл».
1: «Ладно, мам, увидимся вечером». Лайл собрал свежевыкрашенный велосипед, переключил подъемное устройство на дистанционное управление и покинул мастерскую. Сев на велосипед, он нажал кнопку. Мастерская послушно взмыла в воздух и, слегка покачиваясь, повисла под черным от пожара потолком. Лайл покатил к лифтам. Туда, где прошло его детство. Сначала он вернул велосипед счастливому идиоту, заказчику, а потом, спрятав заработанную наличность ботинок, отправился к матери. Там он принял душ, побрился. Они полакомились свиными отбивными и выпили. Мать жаловалась на конфликт с третьим мужем и плакала навзрыд, хоть и не так долго, как обычно, когда всплывала эта тема. У Лайлы создалось впечатление, что она скоро совсем остынет, а там и подберет себе четвертого муженька. В районе полуночи Лайл отклонил ритуальное материнское предложение пополнить его гардероб и устремился обратно в зону. После матушкиного хереса у него плыло перед глазами, и он провел некоторое время у разбитой стеклянной стены атриума, глядя на тусклые звезды в подсвеченном городскими огнями небе. Ночью пещерная темнота зоны привлекала его как ничто другое. Тошнотворное круглосуточное освещение, которым был залит весь остальной архиплат, здесь в зоне так и не было установлено. По ночам в зоне кипела жизнь. Все нормальные люди принимались обходить здешние подпольные пивнушки и ночные заведения. О том, что там происходило, можно было только догадываться. Все двери были предусмотрительно затворены. Редкие красные и синие сполохи только добавляли загадочности. Лайл вынул прибор дистанционного управления и опустил мастерскую. Дверь оказалась взломанной. Его последняя клиентка лежала без сознания на полу. На ней был черный комбинезон военного образца, вязаные шапочки, специальные очки и альпинистское снаряжение. Первое, что она сделала, вломившись в заведение Лайла, это вытащила из чехла висевшую у двери электрическую дубинку, за что и поплатилась разрядом в 15 тысяч вольт и смесью краски и разрешенных к применению нервно-паралитических химикатов, ударившей ей в лицо. Лайл обезвредил со своего дистанционного пульта, сделавшую свое дело дубинку, и аккуратно вернул ее в чехол. Незваные гости еще дышали, но иных признаков жизни не подавало. Лайл попробовал вытереть ей платком нос и рот. Парни, продавшие ему чудо дубинку, не зря хихикали, говоря о несмываемости. Лицо и горло женщины были теперь зелеными, а на груди красовалось пятно, отливавшее всеми цветами радуги. Половину лица закрывали ее диковинные очки. Подбирая для нее подходящее сравнение, Лайл остановился на еноте, повалявшемся на мольберте пейзажиста. Попытка снять с нее испорченную одежду традиционным способом к успеху не привела, и он сходил за ножницами по металлу. С их помощью он избавил женщину от толстых перчаток и перерубил шторки ее пневмореактивных башмаков. У черной водолазки оказалась абразивная поверхность, а грудь и спину незваной гостя закрывала кираса, которую вряд ли удалось бы пробить даже из пушки. В ее брюках он насчитал 19 карманов, набитых всякой всячиной. Там было электропаралитическое оружие, аналогичное по действию его дубинки, фонарик, пакетики с пыльцой для снятия отпечатков, нож с несколькими десятками лезвий, какие-то лекарства, пластмассовые наручники, а также мелкие деньги, четки, расческа и косметичка. В ушах у женщины Лайл обнаружил крохотные микрофонные усилители, их удалось извлечь с помощью пинцета. После этого он сковал ей руки и ноги цепочкой для парковки велосипедов. Он боялся, как бы она, очнувшись, не принялась бесчинствовать. Часа в 4 утра она разразилась кашлем и сильно задрожала. Летними ночами в мастерской действительно бывала зябка. Лайл придумал, как решить проблему. Принес из незанятой комнаты теплосберегающее одеяло. В середине одеяла он, как пончо, проделал дыру для головы и надел на свою гостью. Потом, сняв с нее велосипедные кандалы, они бы все равно ее не остановили. Он наглухо зашил все одеяло снаружи прочнейшей сидельной нитью. Прикрепив края пончо к ремню, он надел ремень ей на шею, застегнул и до верности повесил на пряжку замок. Тело оказалось в мешке, из которого торчала одна голова, хрипевшая и пускавшая слюни. Не пожалев суперклея, он намертво приклеил мешок с женщиной к полу. Одеяло было достаточно прочным. Если она все равно сумеет освободиться, пустив в ход ногти, значит, она даст фору самому Гудини, и Лайлу здесь делать нечего. Он смертельно устал и вполне протрезвел. Лайл выпил глюкозы, заглотнул 3 таблетки аспирина, сживал шоколадку и завалился в гамак. Проснулся Лайл в 10 утра. Пленница сидела в мешке с бесстрастным зеленым лицом, красными глазами и слипшимися от краски волосами. Лайл встал, оделся, позавтракал и починил сломанный дверной замок. Он помалкивал. Отчасти потому, что надеялся на молчание, как на способ привести ее в чувство, отчасти потому, что опять забыл ее имя. К тому же он сомневался, что она назвалась настоящим именем. Починив дверь, он повыше подтянул колотушку, чтобы их не беспокоили. Сейчас им надо побыть наедине. Наконец, Лайл включил настенные экраны и антикварный телеприемник. При появлении дурацких титров женщина заерзала. «Кто ты такой?» – выдавила она. «Я ремонтирую велосипеды, мэм». Она фыркнула. «Полагаю, ваше имя мне ни к чему», – сказал Лайл. «Важнее узнать, кто вас послал и зачем, а также, что я сам смогу извлечь из этой ситуации». «Ничего не выйдет». «Возможно», – согласился он. «Но вы-то полностью провалились. Я всего-навсего механик 24 лет из Теннесси. Чиню велосипеды и никого не трогаю. Зато на вас столько всяких штучек, что их хватило бы на 5 таких мастерских, как моя». Он открыл зеркальце из ее косметички и показал ей, как она выглядит. Зеленое лицо напряглось еще больше. «Лучше расскажите, что вы замышляли». «И не мечтай», — огрызнулась она. «Если вы надеетесь на подмогу, то вынужден вас разочаровать. Надежды тщетны. Я вас хорошенько обыскал, нашел все приспособления, которые вы на вас были, и повынимал из них батарейки. Некоторые я вижу впервые, понятия не имею, зачем они и как работают, но батарейка, она батарейка и есть. Прошло уже несколько часов, а ваши коллеги все еще не торопятся. Вряд ли они знают, где вас искать». На это она вообще ничего не ответила. «В общем, — подытожил он, — вы провалили операцию. Вас поймал полный профан, и вы попали в положение заложницы, которое может длиться сколь угодно долго. Моих запасов воды, лапши и сардин хватит на несколько недель. Если в вашу берцовую кость вмонтировано какое-нибудь тайное устройство, вы можете связаться хоть с самим президентом, но мне все же кажется, что у вас возникли серьезные проблемы». Она еще немного повозилась в своем мешке и отвернулась. «Наверное, дело в этом антенном приемнике». Она промолчала. «Вряд ли он имеет какое-то отношение ко мне или к Эдди де Трузосу. Прислали-то его, видать, для Эдди, но он вряд ли об этом просил. Просто кому-то, может, его психованным дружкам в Европе захотелось, чтобы у него был этот ящик. Раньше Эдди принадлежал к политической группе «Капклаг». Слыхали о такой? Не приходилось сомневаться, что она слышала это название не первый раз. «Лично мне эти типы всегда были не по душе», — продолжал Лайл. «Сначала я клюнул на их разглагольствование про свободу и гражданские права, но достаточно разок побывать на их собрании на верхних этажах в пентхаусах и послушать, как они изрекают: «Мы должны подчиняться технологическим императивам или окажемся на свалке истории», и сразу становится ясно, что это просто никчемные богатенькие зазнайки, не умеющие завязать собственные шнурки.
3: Это опасные радикалы, подрывающие национальную безопасность».
1: Лайл прищурился. «Чью национальную безопасность, если не секрет?»
3: «Вашу и мою, мистер Швейк. Я из НАФТА. Я федеральный агент».
1: «Почему же вы тогда вламываетесь в чужой дом? Разве это не запрещено 4-й поправкой?
3: «Если вы имеете в виду 4-ю поправку Конституции Соединенных Штатов Америки, то этот документ отменен много лет назад».
1: «Ну да. Что ж, вам видней. Я не очень-то внимательно слушаю учителей. Простите, вы назвали свое имя, но я...
3: Я говорила, что меня зовут Китти Кассиди».
1: «Ладно, Китти, мы сидим тут нос с тобой, нос к носу, и решаем нашу личную проблему. Как ты думаешь, что я должен сделать в этой ситуации? Ну, чисто практически». Китти раздумывала недолго.
3: «Немедленно меня освободить, вернуть все, что забрал, отдать мне приемник и то, что к нему относятся, записи, дискеты. Потом ты должен тайком провести меня через архиплат, чтобы из-за краски на лице меня не остановила полиция. Еще мне бы очень пригодилась сменная одежда».
1: «Ты считаешь?»
3: «Такое поведение было бы наиболее разумным». Она прищурилась. «Ничего не могу обещать, но это самым благоприятным образом сказалось бы на твоем будущем».
1: «А ты не скажешь, кто ты, откуда явилась, кто тебя послал, что все это значит?»
3: «Не скажу. Мне запрещено раскрываться при любых обстоятельствах». «Да тебе и не нужно ничего знать. Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, зачем тебе все это?»
1: «Не хочу всю жизнь оглядываться, опасаясь, что ты выскочишь из темного угла».
3: «Если бы я хотела причинить тебе вред, то сделала бы это при первой же встрече. Кроме нас с тобой здесь никого не было, и я могла бы просто тебя нейтрализовать и забрать все, что мне требовалось. Так что лучше отдай мне приемник с дискетами и прекрати нелепый допрос».
1: «Представь, что я вломился в твой дом, Китти. Что бы ты со мной сделала?» «Молчание. Так у нас не получится. Если ты не скажешь, что здесь происходит, мне придется прибегнуть к крутым мерам». Она презрительно скривила губы. Что ж, сама напросилась. Лайл взял медиатор и сделал голосовой вызов. «Пит?»
3: «Видеоробот Пита слушает», — ответил голос в телефоне. «Чем могу вам помочь?»
1: «Передай Питу, что у Лайла Швейка крупные неприятности, и я что... Ну, в общем, я жду его в мастерской. Пусть приведет с собой ребят покрепче, из пауков».
3: «Что за неприятности, Лайл?»
1: «С властями. Крупные. Больше ничего не могу сказать. Боюсь прослушивания». «Будь спок. Дело на мази. Бывай, братан». Лайл сердито сбросил с верстака велосипед Китти. «Знаешь, что меня больше всего злит?» — сказал он. «Что ты не пожелала обойтись со мной по-человечески. Поселилась бы здесь честь по чести и могла бы утащить свои дурацкие ящики что угодно в придачу, но у тебя не хватило порядочности. Кстати, тебе даже не пришлось бы ничего красть. Китти, достаточно улыбнуться, вежливо попросить, и я сам вручил бы тебе приемник и любые другие игрушки. Я все равно ничего не смотрю. Терпеть не могу этот дребедень».
3: Это был экстренный случай. Времени на дополнительное обследование и внедрение не было. Так что перезвони своим гангстерам и скажи, что произошла ошибка. Пусть лучше не приходит.
1: Ты готова к серьезной беседе?
3: Никаких бесед.
1: Что ж, посмотрим. Через 20 минут у Лайла зазвонил телефон. Прежде чем ответить, он выключил экран. Звонил Пит, один из городских пауков.
4: «Эй, где твоя колотушка?»
1: «Прости, я втянул ее в мастерскую, чтобы не беспокоили. Сейчас спущу в мастерскую». Пит был высок ростом и худ, как положено верхолазу. У него были загорелые руки и колени, и огромные башмаки-прыгуны с крючками на носках. На кожаном комбинезоне без рукавов было полно зажимов и карабинов, за плечами болталась здоровенная матерчатая сума, на левой щеке заросшей щетиной красовалось целых 6 татуировок. Пит взглянул на Китти, приподнял заскорузлыми пальцами очки и внимательно изучил пленницу. Ну и ну, Лайл. Никогда бы не подумал, что ты так влипнешь.
4: Да, дело серьезное, Пит. Пит повернулся к двери и втащил в мастерскую женщину с костюме, с кондиционером, в длинных брюках, ботинках на молнии и очках в металлической оправе. «Меня зовут Мейбл».
1: «А меня Лайл. Там в мешке Китти». «Ты говорил, что тебе нужна тяжелая артиллерия, вот я и захватил с собой Мейбл», — объяснил Пит. «Она социальный работник».
4: «Как я погляжу, ты держишь ситуацию под контролем», — сказала Мейбл, почесывая в затылке и озираясь. «Что случилось? Она проникла в мастерскую?»
1: Лайл утвердительно кивнул. «И первым делом схватилась за твою электрическую дубинку», — догадался Пит. «Я же предупреждал, воры сразу тянутся к оружию». Пит довольно поскреб у себя под мышкой. «Главное — оставить его на виду. Вор никогда не избежит такого соблазна». Он осклабился. «Срабатывает, как часы».
4: «Пит из городских пауков», — объяснил Лайл Китти. «Это мастерская, построенная его ребятами. Как-то темной ночью они подняли мой дом на высоту 34-го этажа посреди архиплаты, и никто даже слова не сказал. Никто ничего не видел. Они бесшумно проделали в стене дыру и втащили через нее мой домик. Потом загнали в стену арматуру и повесили мастерскую. Пауки – фанатики верхолазания, как я – фанатик велосипедов. Только они относятся к своему занятию еще серьезнее, чем я. И их очень много. Они были среди первых скваттеров зоны. Это мои друзья».
1: Пит встал на одно колено и заглянул Китти в глаза. «Я люблю вламываться в разные места, а ты?» «Самое разлюбезное дело – взять и куда-нибудь вломиться».
4: Он порылся в своей суме и вытащил фотоаппарат. «Только воровать – это не спортивно. Разве что прихватить трофеи как доказательство, что вы где-то побывали».
1: Он сделал несколько снимков. «Но вы, мэм, не устояли перед алчностью, внесли дух собственничества и присвоения в наше прекрасное дело, и тем его предали. Вы поставили пятно на наш спорт».
4: Он выпрямился.
1: «Мы, городские пауки, не любим заурядных грабителей, особенно тех, кто проникает с корыстными целями в жилище наших клиентов, вроде Лайла. А больше всего безмозглых воров, застигнутых на месте преступления, как вы».
4: Пит нахмурил кустистые брови.
1: «Знаешь, как бы я предложил поступить, старина Лайл? Давай обмотаем твою приятельницу кабелем с головы до ног, вынесем на людное место и повесим вниз головой под куполом».
4: «Не очень-то человеколюбиво», — серьезно заметила Мейбл. Пит оскорбленно засопел.
1: «Учти, я не собираюсь брать с него плату. Представь, как изящно она будет вращаться при свете сотен фонарей, отражаясь в бесчисленных зеркалах».
4: Мейбл опустилась на колени и заглянула Китти в лицо. «Она пила воду после того, как лишилась чувств?»
1: «Нет».
4: «Ради бога, Лайл, напои бедную женщину водой».
1: Лайл подал Мейбл пластмассовую бутылку. «Кажется, вы оба так и не врубились», — сказал он.
4: «Полюбуйтесь, чего я с нее понаснимал».
1: Он показал ей очки, ботинки, оружие, перчатки, альпинистское снаряжение и все прочее. «Ух ты!»
4: Пит нажимал на своих очках кнопки, чтобы рассмотреть инвентарь в мельчайших подробностях.
1: «Это не простая грабительница, а прям уличный самурай из «Пташек войны» или того почище».
4: «Она называет себя федеральным агентом». Мейбл резко выпрямилась и отняла у Китти бутылку.
1: «Шутишь?»
4: «Спроси у нее сама». «Я социальный работник 5-й категории из управления городского развития», — она показала Китти удостоверение. «А вы кто?»
1: «Я не готова к немедленному разглашению подобной информации».
4: «Прямо не верится». Мейбл убрала потрепанное голографическое удостоверение обратно в фуражку.
1: «Как я погляжу, ты поймал члена правореакционного секретного формирования».
4: Она покачала головой.
1: «У нас в управлении их только и слышишь о правых военизированных группах, но я никогда не видел их боевиков живьем».
4: «Внешний мир полон опасностей, мисс социальный работник».
1: «Она еще будет мне рассказывать», — возмутилась Мейбл. «Я работала на горячей линии, уговаривала самоубийц не расставаться с жизнью, а террористов не казнить жало заложников. Я профессиональный социальный работник. Я видела столько ужаса и страдания, сколько тебе и не снилось. Пока ты отжималась в своем тренировочном лагере, я имела дело с реальным миром».
4: Мейбл машинально глотнула из бутылки.
1: «Что тебе понадобилось в скромной велосипедной мастерской?»
4: Китти не соизволила ответить.
1: «Кажется, дело в этом телеприемнике», — подсказал Лайл. «Его доставили сюда вчера. Через несколько часов явилась она и давай со мной заигрывать, намекать, что хочет здесь пожить».
4: У меня сразу возникли подозрения.
1: «Естественно», — откликнулся Пит. «Промашка, Китти. Лайл сидит на антилибидантах».
4: Китти презрительно покосилась на Лайла. «Теперь понятно», — выдавила она. «Вот, значит, во что превращается мужичок, перестав интересоваться сексом. В бесполое существо, ковыряющееся в гараже». Мейбл вспыхнула.
5: «Слыхали?»
4: Она пнула мешок с Китти ногой.
5: «Какое ты имеешь право издеваться над чужими особенностями и интересами? Особенно после попытки превратить человека в объект сексуальной манипуляции в своих противозаконных целях. Совсем совесть потеряла. Да ты... Тебя надо судить.
4: Попробуй».
5: «И попробую».
4: «Вот и давай подвесим ее за ушко на солнышке», — подхватил Пит.
5: «И созовем прессу.
4: Нам, паукам, очень пригодится ее инвентарь. Все эти уши, телескопы, порошок для снятия отпечатков с пальцев ног, подслушивающие устройства, присоски для лазания, специальный трос — все вместе. Только не ее военная обувка».
1: «Все это мое», — серьезно предостерег Лайл. «Я первым это увидел».
5: «Давай так, Лайл, ты уступаешь нам ее барахло, а мы прощаем тебе должок по монтажу мастерской».
1: «Держи карман шире. Одни ее боевые очки стоят всей этой мастерской».
5: «А меня интересует этот телеприемник», — алчно заявила Мейбл. «Кажется, это не слишком сложное устройство. Оттащим-ка его парням из синего попугая и попросим разобрать на части. Запустим схему в сеть и подождем, что выпадет из киберпространства».
4: «За ужасные последствия столь глупого и безответственного поступка будешь отвечать сама», — прошипела Китти.
1: «Ничего, я рисковая», — беззаботно ответила Мейбл, заламывая фуражку.
5: «Пусть моя либеральная головка от этого немного пострадает, зато твоя фашистская башка треснет, как гнилой орех».
4: Китти отчаянно завозилась в мешке. Все трое с интересом наблюдали, как она пускает в ход зубы и ногти, как молотит ногами. Результат был нулевым.
5: «Ладно», — прохрипела она, отдуваясь. «Я сотрудница сенатора Крейтона».
4: «Кого-кого?» — спросил Лайл.
5: «Джеймса П. Крейтона. Он сенатор от вашего Теннесси на протяжении последних 30 лет».
1: «А я и не знал», — признался Лайл.
5: «Мы анархисты», — объявил Пит.
4: «Я, конечно, слыхала об этом старом маразматике», — сказала Мейбл. «Но сама я из Британской Колумбии, а мы там меняем сенаторов, как вы носки. Если вы тут, конечно, меняете носки».
5: «Сенатор Крейтон чрезвычайно влиятелен. Он был сенатором США еще до избрания первого сената НАФТА. У него огромный штат из 20 тысяч опытнейших и преданных делу сотрудников. К нему прислушиваются в комитетах по сельскому хозяйству, банковскому делу, телекоммуникации».
1: «Ну и что?»
5: «А то, что нас повторяют целых 20 тысяч?»
4: Голос у Китти не доставало бодрости.
5: «Мы работаем не одно десятилетие и добились хороших результатов. Сотрудники сенатора Крейтона заправляют важными делами в правительственных структурах НАФТА. Если сенатор отойдет от дела, это приведет к нежелательным политическим потрясениям. Возможно, вам странно слышать, что сотрудники сенатора могут быть так влиятельны. Но если бы вы потрудились разобраться, как функционирует власть, то поняли, что я нисколько не преувеличиваю».
4: «Ты хочешь сказать, что даже у какого-то паршивого сенатора есть собственная карманная армия?» — спросила Мейбл, почесывая в затылке. Китти оскорбленно вскинула голову.
1: «Он прекрасный сенатор. Когда у тебя 20 тысяч сотрудников, вопрос о безопасности стоит очень остро. В конце концов, у исполнительной власти всегда были силовые формирования.
5: А как же баланс властей?»
4: «Кстати, твоему старикашке уже лет 120 или то около того», — напомнила Мейбл.
1: «117». «Как бы о нем не заботились лучшие медики, ему осталось совсем чуть-чуть».
4: «Вообще-то его уже, можно сказать, нет», — призналась Китти. «Лобные доли отказали. Он еще способен сидеть и повторять то, что ему нашептывают, если подпитывать его симулирующими препаратами. У него 2 вживленных слуховых аппарата, и вообще им управляет его видеоробот».
1: «Видеоробот?» — задумчиво переспросил Пит.
4: «Очень хороший видеоробот», — сказала Китти. «Он тоже стар, но его надежно обслуживают. У него твердые моральные устои и отличный политический нюх. Робот почти ничем не отличается от самого сенатора в расцвете сил. Но старость есть старость. Он по-прежнему предпочитает старомодные информационные каналы, все время смотрит официальную трансляцию, а в последнее время совсем свихнулся и начал транслировать собственные комментарии».
1: «Всегда говорю, видеороботам доверия нет», — вставил Лайл.
5: «Ненавижу!»
1: «И я», — подхватил Пит. «Но даже роботы бывают поприличнее политиков».
4: «Не пойму, в чем, собственно, проблема», — озадаченно произнесла Мейбл. «Сенатор Хиршхеймер давно уже находился на прямой нейронной связи со своим видеороботом, а у него самый обнадеживающий избирательный рейтинг. То же самое и сенатора Мармалеху из Тамаополиса. Она, конечно, немного рассеяна, и все знают, что она подсоединена к медицинской аппаратуре, зато она активный борец за права женщин».
5: «По-вашему, такого не может быть?» — спросила Китти.
4: Мейбл покачала головой. «Не собираюсь судить об отношениях индивидуума и его цифрового воплощения.
1: Насколько я понимаю, это один из важнейших элементов неприкосновенности личности.
5: Я слыхала, что в свое время это вызывало страшные скандалы. Возникала паника, когда становилось известно, что крупный правительственный чин не более чем ширма для искусственного интеллекта.
1: Мейбл, Пит и Лайл переглянулись.
5: «Вас удивляет это известие?» — спросила Мейбл.
1: «Нисколько», — ответил Пит. «Велика важность», — поддакнул Лайл.
5: Китти, устав сопротивляться, уронила голову на грудь. «Эмигранты в Европе распространяют приемники, способные расшифровать комментарии сенатора, то есть его видеоробота. Робот говорит так, как когда-то говорил сам сенатор. Не на людях, конечно, и не под запись. В стиле его дневниковых заметок. Насколько известно, робот исполнял роль дневника. Раньше это был его портативный персональный компьютер. Он просто переводил файлы, совершенствовал программы, обучал его новым штукам, вроде узнавания голоса и письма. Потом оформил ему кучу доверенностей. В один прекрасный день робот вырвался на свободу. Мы считаем, что робот принимает себя за сенатора».
1: «Так велите ему заткнуться, и дело с концом».
5: «Невозможно. Мы даже не знаем наверняка, где он физически находится и как вставляет свои саркастические комментарии в видеорепортажи. В былые времена у сенатора было полно друзей в видеоиндустрии. Робот может вещать из множества разных мест».
1: «И это все?» – расстроился Лайл. «Весь твой секрет? Чего ты сразу не сказала нам про приемник? Зачем понадобились... Я не знаю, зачем понадобилось вооружаться до зубов, высаживать мою дверь? Твой рассказ меня убеждает. Я бы с радостью отдал тебе ящик».
5: «Не могла, мистер Швейк».
1: «Почему?» «Потому», — ответил за нее Пит, — «что она представляет надутое чиновничество, а ты нищий механик из трущоб».
5: «Мне твердили, что здесь очень опасно», — сказала Китти.
1: «Вовсе не опасно», — возразила Мейбл, — «нисколечко. Для того, чтобы представлять опасность, у них нет сил. Здесь просто общественная отдушина, городская инфраструктура Читануги перегружена. Сюда долго вкладывали слишком большие деньги. Городская жизнь полностью утратила свою непосредственность. Моральная атмосфера стала удушливой, поэтому все втайне радовались, когда бунтовщики устроили пожар на трех этажах. Убытки были возмещены по страховке. Первыми сюда пришли мародеры, потом здесь стали прятаться дети, жулики, нелегалы. Наконец настал черед постоянного самозахвата. Дальше стали появляться мастерские художников, полулегальные мастерские и заведения под красным фонарем, кафе, пекарни. Скоро здесь станут открывать свои офисы и кабинеты адвокаты, консультанты, врачи. Благодаря этому будет починен водопровод, восстановлено центральное энергоснабжение. Цены на недвижимость подскочат, и вся зона превратится в пригодный для жизни благоустроенный город. Такое происходит сплошь и рядом». Мейбл ткнула пальцем в дверь. «Если вы хоть что-нибудь смыслите в современной городской географии, то понимаете, что подобные спонтанные возрождения городской среды – обычнейшие явления. Пока хватает энергичной, наивной молодежи, которая обитает в таких трущобах, с иллюзией, будто она свободна от остального мира, это будет происходить и дальше.
5: О, представьте себе! Такие зоны удобны всем. Некоторое время люди могут баловаться нестандартными мыслями и позволять себе экстравагантное поведение. Поднимают голову разные чудаки и безумцы. Если им удается зашибить деньгу, они обретают законность. Если нет, они падают замертво в спокойном местечке, где считается, что каждый отвечает за себя сам. Ничего опасного в этом нет». Мейбл засмеялась, потом посерьезнела. «Ну-ка, Лайл, выпусти эту дурочку из мешка».
1: «Но она там абсолютно голая».
5: «Значит, прорежь в мешке дыру и накидай ей туда одежды. Живей, Лайл».
1: Лайл сунул в мешок велосипедные шорты и фуфайку.
5: «А как же мой инвентарь?» — спросила Китти, одеваясь на ощупь.
1: «Значит так», — постановила Мейбл. «Пит вернет тебе его через неделю, когда его приятели все перефотографируют. Пока что пусть инвентарь остается у тебя».
6: «Пит, считай, что ты так расплачиваешься с нами за наше молчание, кстати. А то возьмем и расскажем, кто ты и чем здесь занимаешься».
1: «Отличная мысль», — одобрил Пит. «Разумное, прагматичное решение». Он стал сгребать имущество Китти в свою сумку. «Видал, Лайл? Всего один звонок старому пауку Питу, и все твои проблемы решены. Мы с Мейбл умеем устранять кризисные ситуации, как никто другой. Вот еще одна конфронтация, чреватая жертвами, разрешена без кровопролития». Пит застегнул сумку. «Все, братцы, проблема решена».
7: «Лайл, дружище, если потребуется подсобить, то свистни. Держи хвост пистолетом».
1: Пит вылетел в дверь и понесся прочь со всей скоростью, какую ему помогали развить реактивные башмаки.
5: «Большое спасибо за передачу моего снаряжения в руки общественно опасных преступников», — сказала Китти. Потом, высунувшись из дыры и схватив с верстака резак, она стала вспарывать мешок.
3: Это побудит вялых, коррумпированных, плохо финансируемых полицейских Чаттануги более серьезно относиться к действительности, сказала Мейбл, сверкая глазами. К тому же глубоко недемократично делать специальные технические сведения достоянием тайной военной элиты. Китти попробовала пальцем керамическое лезвие резака, выпрямилась и прищурила глаза. «Мне стыдно работать на то же правительство, что и ты». «Ваша традиция, именуемая глубокой правительственной паранойей, безнадежно устарела». «Раскрой глаза. Нами управляет правительство из людей с острым шизофреническим раздвоением личности». «Какая низость! Я презираю тебя даже больше, чем могу выразить!» Она указала на Лайла. «Даже этот спятивший евнух-анархист в сравнении с тобой выигрывает. По крайней мере, он ни у кого ничего не просит и ориентируется на рынок».
6: «Мне он тоже сразу понравился», – беззаботно откликнулась Мейбл. «Хорош собой, в отличной форме, не пристает. К тому же умеет чинить мелкие приборы и имеет свободную квартиру. Переезжай к нему, детка!»
3: «Ты это к чему? Считаешь, что я не смогу устроиться в зоне так удачно, как ты? Думаешь, что у тебя авторское право на жизнь не по закону?»
6: «Нет, просто тебе лучше засесть с дружком за запертыми дверями и не высовываться, пока не сойдет с лица краска. У тебя вид отравившегося енота».
3: Мейбл развернулась на каблуках. «Займись собой, обо мне забудь». Она спрыгнула вниз, села на свой велосипед и укатила. Китти вытерла губы и сплюнула ей вслед.
5: «Ты когда-нибудь проветриваешь помещение?» – окрысилась она на Лайла. «Смотри, не доживешь даже до 30, так и подохнешь здесь от запаха краски».
6: «У меня нет времени на уборку и проветривание, я слишком занят».
5: «Значит, уборкой займусь я. Приберусь, тут и проветрю. Все равно мне придется здесь побыть, понял? Может, довольно долго».
6: «Как долго?» – осведомился Лайл. Китти уставилась на него.
3: «Кажется, ты не принимаешь меня всерьез. Учти, мне не нравится, когда меня не принимают всерьез».
6: «Ничего подобного», – поспешно заверил ее Лайл. «Ты серьезная, даже очень».
5: «Слыхал что-нибудь о поддержке мелкого бизнеса, дружок? О стартовом капитале, например? О федеральных субсидиях на исследование и развитие?»
3: Китти пристально смотрела на него, взвешивая слова.

0: Учти, Лайл, дружба с сенатором переводит тебя совсем в другую категорию. Улавливаешь, куда я клоню?
1: Кажется, да, медленно ответил Лайл.
0: Мы еще об этом побеседуем, Лайл. Надеюсь, ты не будешь возражать.
1: Какие могут быть возражения?
0: Здесь в зоне творится много такого, чего я сперва не понимала. Это очень важно. Китти смолкла и стряхнула с волос каскад зеленых хлопьев высохшей краски. Сколько ты заплатил этим гангстерам-паукам за подвешивание твоей мастерской?
1: Это была бартерная сделка, ответил Лайл.
0: Как ты думаешь, они сделают то же самое для меня, если я заплачу наличными?
1: Сделают?
0: Мне тоже так кажется.
1: Она задумчиво кивнула.
0: Эти пауки вроде бы неплохо оснащены.
1: Ничего, я избавлю их от этой ведьмы-левачки, прежде чем она превратит их в революционеров.
0: Китти вытерла рукавом рот.
1: Ведь мы находимся на территории, подопечной моему сенатору. Мы совершили глупость, отказавшись от идеологической борьбы, только из-за того, что здесь живут отбросы общества, не посещающие избирательные участки. Именно поэтому здесь важнейшее поле битвы. Эта территория может сыграть ключевую роль в культурной войне. Сейчас же позвоню в офис и все обговорю. Мы не можем оставить этот участок в лапах самозваной королевы мира и справедливости.
0: Она фыркнула и вытащила из спины занозу.
1: Немного самоконтроля и дисциплины, и я спасу этих пауков от них самих и превращу их в поборников законности и порядка. За дело!

0: Две недели спустя на связь с Лайлом вышел Эдди. Он звонил из пляжного домика где-то в Каталонии, на нем была шелковая цветастая рубашка и новенькие с виду чрезвычайно дорогие очки. «Как дела, Лайл?»
1: «Порядок, Эдди».
0: «Жалоб нет». У Эдди на шее появились две новые татуировки.
1: «Никаких.
0: У меня новая напарница, специалистка по боевым искусствам».
2: «На этот раз ты с ней ладишь?»
1: «Да.
0: Она не сует нос в мою работу с велосипедами. В последнее время велосипедный бизнес набирает обороты. Возможно, я получу официальную линию электроснабжения, дополнительную площадь, стану опять принимать заказы по почте. У моей новой напарницы уйма полезных связей».
2: «Поздравляю, Лайл. Дамочкам ты по вкусу.
0: Ты ведь никогда им не противоречишь. Им только этого и надо».
2: Эдди наклонился вперед, отодвинув пепельницу, полную окурков с золотыми фильтрами.
0: «Ты получаешь посылки?»
2: «Регулярно».
0: «Хорошо», — поспешно сказал Эдди. «Теперь можешь от всего этого избавиться. Мне эти копии уже ни к чему. Сотри данные, а диски уничтожь или продай. У меня тут наклевываются новые делишки, и старый мусор мне без надобности. Все равно это детские игрушки».
2: «Ладно, как скажешь».
0: «А ты не получал одну посылочку? Аппаратик, вроде как телеприемник».
2: «Как же, получил».
0: «Отлично, Лайл, вскрой его и все внутри закороти».
2: «Прямо так?»
0: «Да, закороти, разбей на куски и повыкидывай в разные места. Это опасная вещь, Лайл, ты понял?»
2: «Я больше не хочу головной боли».
0: «Считай, что ты уже от нее излечился».
2: «Вот спасибо, больше тебя не будут беспокоить посылками».
0: Он помолчал.
2: «Но это не значит, что я не ценю твои прежние усилия и добрую волю».
0: «Лучше расскажи, как твоя личная жизнь, Эдди», — скромно предложил Лайл. Эдди вздохнул.
2: «В разгаре. Сначала это была Фредерика. Раньше мы ладили, а потом... Не знаю, с чего я взял, что частные детективы — сексуальная порода. Видать, совсем спятил. В общем, теперь у меня новая подружка. Политик. Радикальный член испанских кортесов. Можешь себе представить? Я сплю с депутатом одного из местных европейских парламентов». Он засмеялся.
0: «Политики, вот где таится секс.
2: Знал бы ты, Лайл, какие-то горячие штучки. У них и харизма, и стиль, и влияние. Деловой народец, знают обходные дорожки, умеют подлезть с изнанки. С Виолеттой мне так весело, как еще ни с кем не бывало».
0: «Рад слышать, дружище. Это еще приятнее, чем ты можешь подумать».
2: «Ничего», — снисходительно ответил Лайл. «У каждого ведь своя жизнь, Эдди».
0: «Истинная правда».
2: Лайл кивнул. «У меня дела, Эдди».
0: «Все совершенствуешь свои инерционные, как их там, тормоза. В общем, да, здесь нет ничего невозможного. Я много над этим работаю и уже близок к решению. Принцип ясен, а это самое главное. До всего остального можно додуматься».
2: «Слушай, Лайл», — Эдди отхлебнул из бокала, «ты часом не подсоединил этот ящик к антенне и не смотрел его?»
0: «Ты меня знаешь, Эдди», — ответил Лайл.
2: «Кто я такой?»
0: «Простой парнишка с гаечным ключом».

0: Леонид Каганов. Людоед.
1: «Очень просто», — ответил протоиерей, нахально подмигивая. «Дело в том, что смерти предшествует короткое помешательство. Ведь идея смерти непереносима.
0: Колдун Игнат и люди». Даша стояла 20 минут на платформе монорельса, распахнутой всем ветрам. Моросил отвратительный полуснег, полудождь, и, конечно, его со всех сторон задувало под бетонный козырек. Особенно мерзли голые ноги. Вагоны приползали и уползали каждую минуту, пассажиры вываливались толпой и давились у эскалаторов. Валерик все не появлялся, и мобик у него был отключен. Может, конечно, его на заводе задержали после смены, но тогда мог бы и позвонить. Даша бы давно плюнула и ушла, но жалко было Пашку. Поэтому она ждала, переминалась с ноги на ногу, мерзла и куталась в плащ. Уже дважды к ней подходили какие-то типы и пытались познакомиться, но Даша посылала их к черту. И когда совсем уже собралась уйти, появился Валерик. Вид у него был виноватый, но глаза горели. «Успел уже набраться, что ли?»
2: «Дашка, прости», — буркнул он. «Давно ждешь?»
0: Водкой вроде не пахло. Наверное, надо было дать ему пощечину, но Даша так была рада, что он наконец появился, и можно уйти, наконец, с этой промороженной площадки, что ничего не сказала. Повернулась и пошла. Валерик затопал следом.
2: «Неудачный день», — бубнил он ей в ухо, а толпа прижимала его к Дашиной спине. «У начальника цеха отпросился пораньше, поехал домой, ну это, переодеться. Из дома вышел, кредитку забыл. Хорошо вспомнил вовремя. За кредиткой вернулся, дверь запер, слышу, батон-дисплей включил. Ты в курсе, что это животное повадилось на пульте спать? Ну я снова открыл квартиру и раз такой ботинком ему по морде, чтоб знал. Глянул на экран, а по дисплею показывают...»
0: Загромыхал и завыл очередной вагон. Платформа затряслась под ногами, и на некоторое время голос Валерика потонул в шуме. Новый поток людей прижал его к Дашиной спине еще плотнее.
2: «И все там в шоке, короче!» — снова донесся голос Валерика, когда вагон умчался. «Я сам в шоке был, думал, шутка такая. Нет, ты прикинь, 21 век, вообще убийца. Стыдно за Россию. У нас смертная казнь отменена, ты не в курсе?»
3: «Не в курсе», — сухо ответила Даша.
2: «Своими бы руками задушил, мразь, честное слово!» — с чувством прошипел Валерик.
3: «Да отвали, все ухо уже обслюнявил!»
0: Валерик замолчал. По эскалатору ехали молча. Даша взяла его под руку, чтобы не упасть на каблуках, потому что пальцы ног уже ничего не чувствовали.
3: «Ты подарок придумал?» — спросила она наконец.
0: Валерик помотал головой.
2: «Придумаем сейчас чего-нибудь», —
0: пообещал он и похлопал себя по карману, словно проверяя, не забыл ли кредитку опять. Они спустились в торговый центр. Даша сразу свернула к заповеднику нежных существ. Валерик запротестовал. Он предлагал спуститься в «Электроникс». Но Даша эту штуку знала. Стоит парню попасть в «Электроникс», и он будет час стоять с открытым ртом, рассматривая каждую батарейку.
2: «У него наглазников нет», — твердил Валерик. «Сто пудов нет. Купим цветные наглазники. Он, знаешь, как будет рад? Хорошие, стерео. Будет кино смотреть. Он кино любит».
3: «Нет».
0: Даша топнула ногой.
3: «Сначала за мясом. Мы приедем туда вообще к ночи, а люди голодные сидят».
2: «Сонька салат сделает», — неуверенно сказал Валерик. «И Пашка, наверное, что-то выставит».
3: «Да уж я знаю, что он выставит. Без закуски».
2: «И чё, потом с продуктами таскаться за подарком по всем этажам?»
3: «Потаскаешь, не развалишься».
0: И они пошли в заповедник. Прямо у входа, как обычно, стояли стеллажи с самой разной мелочевкой, не имеющей никакого отношения к мясу. Валерик, конечно, первым делом накидал в тележку бутылок. Даша не удержалась, заглянула в косметическую секцию и разорилась на Otten Style. Ну, тот, который Дина Фара рекламирует. Это подняло настроение. Хотя водка и шампунь в тележке смотрелись идиотски.
2: «Нафига Пашке этот крем?» — тупо спросил Валерик.
3: «Это шампунь. Мой. Не трогай руками».
0: Валерик неряшливо бросил тюбик в тележку, потеряв к нему всякий интерес.
3: «Сейчас я водку твою швырну!» — разозлилась Даша. «Ты вообще знаешь, сколько этот тюбик стоит?»
2: «Сколько?»
0: Даше вдруг пришла в голову идея.
3: «Слушай, давай Пашке подарим хороший крем для бритья».
0: Валерик посмотрел на нее, как на больную.
3: «Хороший!» —
0: повторила Даша со значением.
3: «Я выберу».
2: «Специалист по бритью!» — фыркнул Валерик. «Ты хоть раз в жизни брилась?»
3: «Представь себе, раз в неделю».
2: «Ты?»
0: — изумился Валерик и даже опасливо отодвинулся, будто человек, который 5 лет прожил с тайным трансвеститом.
3: «Ты в мой шкафчик никогда не заглядывал? Женских журналов моды не читал?»
2: настала Дашина очередь посмотреть на него, как на идиота.
4: «А в этом смысле?» — неопределенно буркнул Валерик, успокаиваясь. «Ладно, пошли, нам мясо надо выбрать».
2: И они пошли вглубь заповедника нежных существ, где уже начинались мясные ряды. Здесь, среди открытых прилавков с замороженными брикетами, было ощутимо холоднее. Зато из-под самих прилавков тянуло горячим воздухом. Он шел из решеток снизу, и чувствовать его голыми ногами оказалось неожиданным наслаждением. Все-таки Даша здорово намерзлась на этой чертовой платформе. Не заболеть бы.
4: «Уснула!» — грубовато произнес над ухом Валерик. «Чего, говорю, какое мясо брать?»
2: Валерик растерянно осматривал ломящиеся холодильники.
3: «Я, что ли, обещала Пашке мясо нажарить?» — возмутилась Даша. «Ты мужчина или нет? Уже мясо выбрать не можешь!»
2: Валерик решительно расправил могучие плечи, зачем-то поправил кепку на голове и сунул Даше под нос какой-то мерзкий пакет.
4: «Страусятину возьмем?» — спросил он.
3: «Только не страусятину», — Даша покачала головой. «Она жесткая, как каблук, и Сонька птицу не ест».
4: «Может, свинину?» — предложил Валерик.
2: Даша поморщилась.
3: «Жирная, ну ее, и неинтересная».
4: «Может, котика?» — предложил Валерик.
3: «Ты что, обалдел совсем?» — разозлилась Даша, отталкивая пакет с непонятными ломтиками. «Еще батона предложи пожарить!»
4: «Дура!» — заорал Валерик. «Это морской котик! Морской!»
3: «Не надо никакого морского котика, рыбой вонять будет!»
4: «Это не рыба!» — возразил Валерик.
3: «А кто же это, по-твоему?»
4: «Не знаю, но не рыба!» — твердо сказал Валерик. «Кажется, птица, как пингвин, только крылья короче и ползает».
3: «Дурак! Пингвин тоже рыба!» — фыркнула Даша. «Он в Северном море живет!»
4: «Сама дура!» — обиделся Валерик. «Он на берегу живет!»
3: «Пингвина я ел, он рыбой пахнет. А еще раз назовешь дурой, получишь по морде».
5: «Молодые люди!» — раздался сварливый голос. «А можно не орать?»
4: «Да убейся, бабка!» — сказали Даша с Валериком хором, и от неожиданности оба рассмеялись.
2: Бабка с проклятиями удалилась, волоча тележку. Даша отобрала у Валерика пакет и швырнула обратно в лоток.
4: «Ладно».
2: Валерик примирительно махнул рукой и двинул тележку дальше.
4: «Пойдем, там еще вон сколько. Смотри, мясо анаконды».
3: «Кто это?»
4: «Кажется, змея».
3: «Змею не буду, и Сонька не будет».
4: «Сожрете, как миленький», — пообещал Валерик. «Под лодочку самое то».
3: «Не буду», — сказала.
4: «Ладно. Зайца будешь?»
3: «Зайца жалко», — вздохнула Даша. «Такой прикольный, пушистый».
4: «Дура, они же специально для еды выращены».
3: «Все равно».
4: «Ладно,
2: кенгуру не предлагаю». Валерик бойко покатил тележку. «Кита не предлагаю, опять скажешь, рыба».
3: «Кит рыбой не пахнет, я ела».
4: «Возьмем?»
2: Он резко остановил тележку.
3: «Не надо, кит жесткий».
4: «А дельфина?»
3: «Дельфина не хочу, они умные».
4: «Кто умные? Дельфины!»
2: Он подбросил в ладони пакет.
3: «Да уж поумнее тебя».
4: «Слушай!»
2: — разозлился Валерик, со злостью швыряя пакет в заиндевевшую кучу.
4: «Пойди еще себе крем купи, да? А я возьму мясо сам, только время теряем, а нам еще подарок искать».
3: «Покомандуй мне тут, время теряем! Я тебя час ждала на платформе, ничего?»
4: «Ты мне теперь до смерти это вспоминать будешь», — пробурчал Валерик и покатил тележку дальше. «Слон жесткий?» — спросил он, вчитываясь в очередной ценник. «А слона и нет вообще. Кончился пятница вечер. Жираф есть».
3: «Жираф невкусный».
4: «Бегемот».
3: «Жирный».
4: «Панда».
3: «Вонючие».
4: «Белый медведь».
3: «Медвежатина вся вонючая».
4: «Надо было идти в обычный мясной, где 10 сортов», — басил Валерик. «А из заповедника мы до утра не уйдем».
3: «Твои предложения?»
4: «Возьмем корову».
3: «Говядину», — поправила Даша. «Я не ем ее со школы. Уже забыл, как нас ее пичкали каждый день на завтрак, пока повариха не сменилась».
4: «Не помню. Давай уже хоть что-то возьмем».
3: «Давай. Но только чтобы мясо было интересное. Все-таки день рождения у человека».
4: «Да тебе ж вообще ничего не нравится!»
2: Валерик так энергично всплеснул руками, что из кармана его кожанки вдруг вывалился травматик и с грохотом ткнулся рукояткой в кафель зала. Валерик смутился и торопливо спрятал пистолет в карман, даже не осмотрев. Хотя, судя по звуку, рукоятка там треснула, а может и ствол погнулся, или что там у них гнется.
3: «Нравится».
4: «Что?»
3: «Не нравится здесь ходить», — объяснила Даша. «Ногам тепло. Ты бы постоял в прозрачных колготках на платформе 2 часа, я бы посмотрел на тебя».
2: Валерик надул щеки и молча покатил тележку дальше.
4: «Рыба», — бубнил он, скользя взглядом по табличкам.
6: «Акула, кефаль, пиранья, карп, лард, латер, лать,
4: Тимерия, блин, ботаники, язык сломаешь. Снова птица началась. Тетерев.
6: По-моему, достойно. Тетерев.
3: Птицу Сонька не ест, у нее диета.
4: Тут дура, и так ведь тощая, поморщился Валерик.
6: Антилопа вот есть.
3: Жесткая, сказала Даша. И полосатая.
4: Полосатая? Да твое-то какое дело?
3: Неприятно, когда еда полосатая.
0: Валерик только возмущенно фыркнул.
4: Ладно, сказал он. Зубр вот есть, бизон есть.
3: Не хочу.
4: Дашка, ты совсем зажралась!
0: Вдруг взорвался Валерик, но вдруг прищурился. Скулы его подергались и окаменели. Он зловеще прошипел.
3: Может, ты как тот мужик человечины хочешь, а? Какой мужик, опешила Даша. Ты чего несешь?
7: А такой. Людоед, про которого я тебе рассказывал.

0: Валерик покачал головой.
1: «Забыла, какая у нас страна. Никто его сажать не собирается. Все за ним бегают, интервью берут. Сенсация, блин!»
2: «Да ну тебя к черту!»
0: Даша фыркнула и пошла вперед.
2: «Не бывает такого, бред какой-то!»
1: «Оленя будешь?» — раздалось за спиной. «Северный, горный, карликовый».
2: «Да ничего я уже не буду!» — огрызнулась Даша. «Умеешь ты настроение испортить!»
0: Некоторое время они шли молча. Затем за спиной раздался жизнерадостный хохот. Даша обернулась.
1: «Рыба-пила!»
0: Валерик радостно тыкал пальцем в пакет.
1: «Вот чего надо! Пашке понравится! Рыба-пила, прикинь! Пила! И всю жизнь пила, как Демин!»
2: «А про Демина вообще помолчи!» — одернула Даша.
0: Валерик сразу насторожился.
1: «А чё вдруг помолчи?»
2: «У Демина рак желудка».
0: Наступила пауза. Стало слышно, как вокруг тихо гудят холодильники, а вдалеке шаркают покупатели. Валерик потянулся к кепке, но снимать не стал, а только задумчиво почесал ей голову, словно вытирал полотенцем.
1: «Когда?» — спросил Валерик.
2: «Позавчера. В госпиталь везли на скорой».
1: «Тут, я думаю, чё он такой желтый ходит?» — пробормотал Валерик. «Только во вторник с ним бухали».
2: «А я вам говорил, добухаетесь!»
0: Валерик молчал и только растерянно двигал челюстью, стараясь осмыслить.
1: «То есть», — выдавил он наконец, — «я не понял, его что, сегодня не будет у Пашки?»
2: «Ты совсем тупой!» — взорвалась Даша. «Сказано, тебе рак желудка, на скорую везли, он сутки под капельницами лежал, ему пить вообще нельзя!»
1: «Жалко Демина», — вздохнул Валерик. «Пил он, конечно, по-черному».
2: «Нечего было спаивать!»
1: «Кто его спаивал?» — возмутился Валерик. «Он сам бухал с 8 класса. Забыла?»
0: Даша ничего не ответила и пошла дальше. Они шли молча, справа и слева тянулись за индивелые пакеты с мясом. Есть не хотелось совершенно.
1: «Подожди», — сказал вдруг Валерик. «Эквадорский тапир».
2: «Кто это?»
1: «Не знаю. Ну, ни рыба, ни птица. Кажется, дикая свинья. Дикая, значит, не жирная».
2: «Ты ел?»
1: «Нет еще».
0: Даша вздохнула.
2: «Бери уже, что хочешь. Он дорогой?»
1: «Да не все в одну цену, копейки».
0: В квартире Пашки орал дисплей. Слышно было еще на лестнице. Кажется, там показывали футбол. Кухонный стол Пашка тащить из кухни поленился. Посреди комнаты стояла тумба, накрытая пленкой. На ней стояла тарелка с хлебом, миска с салатом, огурчики и букет хризантем. Белые хризантемы наверняка Сонька ему подарила, она их обожает. Пашка, Игорь и Сонька сидели вокруг тумбы голодные, но уже успели поднять пару рюмок. Наглазники были торжественно вручены, хотя Даше показалось, что именинник отнесся к ним без особого восторга. Еще раз подняли тост за именинника, затем Даша и Валерик выпили штрафную, закусили какой-то непонятной колбасой, и Даша отправилась с Сонькой на кухню готовить праздничный ужин, потому что оторвать Валерика от дисплея невозможно, если там футбол. Резать мясо оказалось совсем не женским занятием, особенно с Дашиным маникюром. Мясо было не то чтобы совсем замороженное, но такое, нажмешь, льдинки похрустывают и кровь течет. Пальцы отчаянно мерзли. Даша с Сонькой тихо по-женски матерились. Наконец к ним из комнаты выпал сам именинник, уже изрядно набравшийся, опустился на пол перед плитой и принялся с лязгом рыться в духовке, вынимая старые сковородки. Он ставил их на пол, а они все не кончались.
1: «Откуда у Пашки столько сковородок?»
0: «Сука!» — твердил он хмуро.
1: «Сука!»
0: Даша решила, что у них там кто-то гол забил не туда.
1: «Сука!» — продолжал Пашка. «Человечный вздумал полакомиться, людоед. Мяса кругом мало. Убивать таких надо сразу. Просто стрелять!»
2: «Ты чего это?» — удивилась Сонька.
1: «А чё, нет, что ли?» — обернулся Пашка. «В центре Москвы, посреди 21 века, людоед натуральный, сука!»
2: «Это там Валерик опять бредит?» — нахмурилась Даша.
1: «А чё Валерик, если в новостях показывает?» — огрызнулся Пашка.
0: Даша и Сонька переглянулись.
2: «Чего за людоед? Рассказывай!»
1: «Мужик, людоед!» — с отвращением забубнил Пашка, продолжая разбирать духовку. «Завтра будет жрать человечину на чистых прудах в центре Москвы!»
2: «Людей! Живых!»
0: Сонька взвизгнула и опрокинула доску с нарезанным мясом. Кровавые ломти легли на пол с глухими шлепками.

0: Все кинулись их поднимать и мыть под краном. Пашка бурчал, мол, нечего намывать, обжарятся.
1: «Слушай!»
0: Сонька наконец-то пришла в себя.
1: «Ты скажи, он кого будет есть, людоед этот? Объясни по-человечески!»
0: Пашка нехотя поднялся с корточек и поставил тазик на стол.
2: «Людоед!» — объяснил он уныло. «Как его? Неважно, короче. Придумал, что теперь будет жрать людей. Сам будет жрать и других кормить. Откроет тип ресторан завтра».
1: «Ресторан?»
0: — ахнули Даша с Сонькой.
2: «Ну, в центре Москвы. Первый в мире ресторан человечины. Заходи, кто хочешь, жри человечину. Объясняй, что это теперь правильно, типа полезно и вообще красиво».
1: «Он что, больной?»
0: — тихо спросила Сонька.
2: «Да уж, наверное, нездоровый», — сухо отозвался Пашка. «Журналисты носятся. Иностранцы обсуждают. Милиции вообще наплевать, похоже. Народ молчит». «Вот ведь гниль!» —
0: Пашку перекосило от отвращения.
1: «Такого не может быть», —
0: твердо сказала Сонька.
1: «Так не бывает».
2: «Спорим?»
0: — Пашка вытянул руку.
2: «Он будет жрать человечину. Его никто не остановит. Спорим? Поехали завтра на чистые пруды. Вон и Валерик поедет».
1: «Тоже жрать человечину?» — ахнула Сонька.
2: «Нет», — серьезно ответил Пашка и сжал кулаки. «Просто в глаза посмотреть этому зверю. В 21 веке!»
0: Даша вымыла руки и вытерла грязноватым полотенцем. О маникюре оставалось забыть.
1: «Надо выпить», —
0: подытожила Сонька, тряхнув белыми кудрями.
2: «Идите в комнату, пока они там все не выпили», — буркнул Пашка. «Я сейчас приду, мясо в духовку поставлю».
0: Дверь в комнату была прикрыта, и с дисплея доносилась какая-то музыка, а не футбол. В комнате пахло перегаром, и шла драка. Тумба валялась на полу, салат из миски рассыпался по ковру, кругом валялись разбитые рюмки. Игорь с перекошенным лицом душил Валерика, а тот колотил его головой о дощатый пол. Оба катались по полу и шипели.
2: «Доктор!» —
0: шипел Игорь, сжимая горло нависающего над ним пунцового Валерика.
2: «Доктор!» — говорил. «Экономист!» —
0: шипел Валерик, раз за разом приподнимая Игоря за воротник и глухо опуская затылком на ковер.
2: «Доктор экономики! Понял! Понял!»
0: Даша и Сонька бросились их разнимать, но ничего не вышло. Даша только ноготь сломала. Было ужасно больно и хотелось двинуть их табуреткой по башке, обоих. Но тут на шум прибежал Пашка, и втроем удалось их растащить.
2: «Вы чё творите, упыри?» — рявкнул
0: Пашка, наваливаясь на Игоря. Валерика держали Даша с Сонькой. Пашка дотянулся до пульта, и орущий дисплей разом погас.
2: «Валер, тупой, сука!»
0: — задыхаясь, выдавил Игорь в наступившей тишине.
2: «Я ему говорю, доктор!»
3: «За тупого ответит», — пообещал Валерик в пространство деревянным голосом и принялся шарить руками по своей рубашке, словно искал травматик, что остался в кармане куртки.
2: «И за суку ответит, баран неграмотный!»
3: «Тихо!» — снова рявкнул Пашка.
2: «Вы чё сцепились-то?»
3: «За людоеда поспорили», — хмуро объяснил Игорь.
4: «А чё спорить?» — удивился Пашка. «Убивать их надо, а вы друг друга лупите».
3: «Пашка», — встрял Валерик, уже успокоившись. «Вот ты сам ему скажи, за что Боровиков Нобелевку свою получил? Он же доктор-экономист».
2: «Козёл, экономистам Нобелевку вообще не дают!» — вскинулся Игорь.
3: «Тебя не спросили, урод!» — гаркнул Валерик.
4: «Пашка, скажи ему!»
3: «Да я помню, что ли?»
0: Пашка призадумался.
3: «Кажется, он врач какой-то».
2: «Врач!»
0: Игорь оттолкнул Пашку и вскочил, тыкая пальцем в лицо Валерику.
2: «Я тебе сказал, врач! Руки убери!» — заорал Валерик. «Руки убери, кому сказал!»
0: Еле удалось их снова растащить.
1: «Больные!» — прямо бурчала Сонька. «Кто вообще этот Боровиков-то?»
3: «А это людоед и есть», — объяснил Пашка. «Про него сейчас в новостях передавали, что он какой-то доктор, нобелевский лауреат бывший. А какой не сказали?»
1: «Нобелевский?» — изумилась Даша. «Тогда понятно, почему его не посадили. Еще им все можно».
3: «Да не, просто у него денег дофига», — объяснил Валерик. «Он этот, промышленник большой».
1: «Ребята, ужас-то какой вообще!»
0: Сонька всплеснула руками.
1: «Да неужели его никто остановить не может? Это он на глазах милиции людей живых режет. Они кричат, плачут».
4: «Да не живых», — объяснил Пашка. «Он не убивает, он донорские органы ест».
5: «Прекратите, меня сейчас тошнит!» — завизжала Сонька.
1: «Все равно кошмар какой-то», — сказала Даша. «Ты же не знаешь, что хуже».
3: «А чего?» — с отвращением произнес Игорь. «Он же врач, набрал ребер для борща и домой».
5: «Прекратите!» —
3: снова завизжала Сонька и обеими руками зажала рот. «Не врач!» — угрожающе прошипел Валерик.
2: «Промышленник!»
5: «И за что ему Нобелевку дали, по-твоему?» — вскинулся Игорь.
2: «Вот за нее и дали, за промышленность!»
5: «Дурак ты совсем, за промышленность! Сам понял, что сказал?»
1: «А ну-ка повтори!
5: Ты кого дураком назвал?»
1: «Тихо, тихо!»
3: Даша схватила Валерика за руку.
1: «Давайте лучше в сети посмотрим. Пашка, у тебя клавиши к дисплею есть?»
3: «Где-то должны быть», — неохотно отозвался Пашка, с сомнением поглядывая на шкаф и гору пыльных коробок.
2: «Искать лень. Давайте лучше позвоним кому-нибудь знающему».
1: «Кому?» — спросила Сонька.
3: Все задумались.
1: «Наши девчонки с работы не знают», — размышляла Дашка. «А из знакомых... Лариска у нас была в классе. То ли Цаплина, то ли Ципина. Помните? Она вроде после школы где-то на врача училась. Никто ее телефон не знает».
5: «Да не врач же он!» — дернулся Валерик. «Сколько тебе повторять, дура!»
3: «Тихо!» — строго одернул Пашка, вынимая мобик. «У меня где-то контакт Максима есть, встретил недавно. Ну, лохматый такой, чернявый, на первой парте сидел. Он институт потом закончил, должен знать».
1: «Чернявый на первой парте не Мишка разве?» — спросила Сонька.
2: «Нет, Максим».
3: Пашка приложил мобик к уху и замер. Все ждали.
5: «Алло!» — крикнул Пашка. «Алло! Здоров, это Паша!» «Чё? Паша, говорю!»
4: «Как какой?
5: Вместе учились!» «Чё? Не, в школе вместе учились!» «О, то-то! Не, не пьяный! Нет, ничего не случилось!»
4: «Как полперо?»
5: «Да ладно тебе!»
3: Пашка удивленно оторвал мобик от уха и посмотрел на экранчик.
4: «Точно, уже полперо! А ты спишь, что ли? Завтра суббота!»
5: «Что? Ребенка уложили?»
4: «У тебя ребенок? Двое? Ну ты даешь!»
2: «Хорош болтать!» — шикнул Игорь. «Спрашивай уже!»
5: «О, Игорь тебе привет передает!» — сообщил Пашка. «А еще Валерик, Дашка и Сонька. У меня день рождения, прикинь!» «А, спасибо!» «Спасибо, ага, я вообще-то по делу. Ты там сильно спишь или коротенько? Скажи, мы тут поспорили, Боровиков Нобелевку за что получил?» «Чё? Нет, не пьяный».
4: «Как не помнишь? Ты же в институте учился и все такое. Ну, хоть примерно».
5: «Ладно, Максим, извини тогда».
4: «Миша?
5: А, Миша, извини».
3: Пашка отключил мобик.
1: «Не знает?» — спросила Сонька.
5: «А еще в институте учился».
4: «Да он как-то вообще тупит», — поморщился Пашка. «Ну и в баню».
3: Мобик в его руке вдруг ожил и засвистел.
1: «Прикинь, вспомнил!» — хихикнула Сонька.
4: «Тише вы!» —
3: шепнул Пашка, поднося мобик к уху.
4: «Это Демин звонит».
3: И ушел на кухню, прикрыв дверь. Все как по команде замолчали.
1: «Про Демина же все в курсе?» — тихо спросила Сонька.
3: Валерик и Игорь покивали.
2: «Я ему звонил утром», — пробурчал Игорь. «Ему теперь недель две, а может месяц. Я уж почти с того света вытащил. Еще сутки, и все, считай, повезло».
1: «Нифига себе повезло», — удивилась Даша. «Месяц в госпитале лежать».
2: «Думаю, он раньше сбежит. Как капельницы снимут, так и сбежит. Демин не знаешь, что ли? Он и сегодня думал сбежать, но ему пить нельзя вообще. Так сказал, чем, мол, буду сидеть с вами и не пить».
3: «Да», — кивнул Валерик.
4: «Не пить это он не может. Жаль, что его не будет сегодня».
3: С кухни вернулся Пашка.
2: «Демин всем привет передает», — сказал он. «Скучает там, уколы в задницу и дисплей в палате, вот и все радости. Кстати, объяснил, за что людоед Нобелевку получил. Демин у нас теперь спец по этим делам».
5: «Ну!»
3: — хором крикнули Игорь и Валерик.
2: «За лекарство от рака. Только это было 40 лет назад».
5: «Понял!» — торжествующе повернулся Игорь. «Он доктор!»
4: «Брехня! Это, наверное, другой Боровиков!» — возмутился Валерий. «Тут Нобелевку 20 лет назад получил, а не 40!»
1: «Подождите!» — удивилась Даша. «А сколько ему сейчас?»
2: «По дисплею на вид 70!» — ответил Пашка.
1: «О-о-о!» — разочарованно протянула Сонька. «Так чего ты хочешь? Дедушка в маразме!»
5: «Мне пофиг!» — обозлился Пашка. «Пусть дерьмо свое ест, а не людей!»
2: «Правильно!» — взревел Валерик. «Давайте выпьем за это!» — подытожил Игорь.
3: Тем временем... мясо сгорело.
0: Есть угли никто не стал.

0: Несмотря на позднее субботнее утро, в монорельс набилось так много народа, что Дашу едва не расплющило об стенку, а Сонька даже взвизгнула где-то рядом. Валерик возвышался рядом, но его тоже сжали со всех сторон, и он не мог даже поднять бутылку с пивом, что держал в опущенной руке. Дашка видела отражение его лица в стекле. На этом лице читалось, как ему муторно после вчерашнего, как мучительно хочется пива и как он зол на весь мир и на себя за то, что поехал. Пашку и Игоря нигде не было видно, но наверняка у них были такие же лица. В бок Даше больно упиралось что-то безумно жесткое из плаща висевшего рядом паренька. Ей пришлось трижды пихнуть его локтем, прежде чем он понял, в чем дело, и повернулся. Повернулся он с лицом человека, готового убить. Но, увидев Дашу, смягчился, плащ свой кое-как поправил и давить перестал. Наконец двери закрылись, вагон тронулся и понесся вперед. Даша смотрела в окно на плывущие внизу корпуса.
1: «А еще вегетарианцем притворялся столько лет!» —
0: раздавался сзади ворчливый старушечий голос.
1: «Премию мира получал, движение против убийства животных возглавлял, а теперь все можно!»
0: «Че ты гонишь?» — заворочился Валерик, силясь обернуться. «Он за экономику получил!»
2: «Умолкни, грамотный, бабка правильно сказала!» — вступился незнакомый голос.
3: «Ты кого сейчас грамотным назвал?» — угрожающе зарычал Валерик,
0: но Даша больно его ущипнула, чтоб прекратил, и Валерик неожиданно успокоился. На Чистопрудной вся толпа вывалила из вагона и слилась с толпой перед эскалаторами. Народ давил со всех сторон, наступая на ноги. Даша потеряла и Валерика, и Соньку, и Пашку с Игорем. Толпа медленно пронесла ее по эскалатору, вынесла на мостовую и поволокла вдоль Чистопрудного бульвара все медленнее и медленнее. Весь обзор закрывали спины. Парни, девушки, пенсионеры — все галдели. Было отвратительно и жутко хотелось домой, в ванну, в ароматную пену и спать.
3: «Чё стоим? Вперед давайте!» — взревел над ухом кто-то и тихо пожаловался.
4: «Сил нет, башка кружится».
5: «Дёмин?»
0: — Даша попыталась повернуться.
5: «И ты здесь?»
3: «Дашка!» — радостно крикнул Дёмин.
0: Выглядел он уже лучше, хотя худоба и желтые круги под глазами пока никуда не делись.
3: «А Валерка здесь?»
5: «Здесь где-то. А тебя уже выписали?»
3: «Не»,
0: — Дёмин помотал головой.
3: «Сам ушел до ужина, а вечером снова капельница. Посмотреть хочу, как эту нелюдь ногами забьют. Только бы менты не мешали. Там их 3 фургона в оцеплении. Я с одним парой слов перекинулся, говорит, сам бы вломил, но приказ».
0: Толпа окончательно остановилась и теперь глухо гудела. Впереди маячили транспаранты, пустые с изнанки.
5: «Ничего не увидим отсюда», — пожаловалась Дашка, подпрыгнув. «Сроду такого не было, даже когда Дина Фары в Москву приезжала».
3: «Услышим», — пообещал Демин. «Он собирался речь толкать про свое людоедство с трибуны».
0: Дашка снова подпрыгнула, но никакой трибуны не увидела. Наконец над толпой пронесся женский голос, усиленный мощными динамиками.
6: «Дамы и господа! Всемирное общество охраны животных и международная продуктовая корпорация MeatLife объявляет об открытии первого в мире ресторана человеческого питания. Слово предоставляется учредителю фонда и директору корпорации, академику биологических наук, преподавателю Московского университета, лауреату 2 Нобелевских премий, доктору Ростиславу Владимировичу Боровикову».
0: Толпа взорвалась таким шумом, что поначалу было неясно, это рев или аплодисменты. Даша снова подпрыгнула, но впереди лишь маячили головы, поднимался в холодном воздухе пар от человеческого дыхания и руки с мобиками. Даша догадалась сделать то же самое. Вытащила свой мобик, поставила камеру на максимальное увеличение и тоже подняла над головой. На экранчике замелькали плакаты, кепки, вскинутые руки, но, наконец, удалось нащупать правильную точку и разглядеть вдали сцену с микрофоном. К нему неторопливо шел седой старичок. Был он одет в старомодный свитер и шапку, какие носили в начале века. Дашка на всякий случай нажала на запись. Старичок терпеливо подождал, пока утихнет шум. Возле него суетились 2 ассистента, поправляя микрофон на старомодной стойке. Наконец они удалились, и он заговорил. Хотя голос его по-стариковски слегка дребезжал, но в нем была неожиданная сила и уверенность. Говорил он бодро и складно, не торопясь и не запинаясь, словно всю жизнь только и делал, что говорил с трибун. толпа затаила дыхание.
3: «Дамы и господа, барышни и судари!»
0: — говорил он, прижимая руку к груди.
3: «Буду честен. Не ожидал увидеть здесь столько собравшихся и особенно столько молодежи. Мне очень приятно. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. И заранее приношу извинения, что наш ресторан не сможет сегодня принять всех желающих».
0: Толпа возмущенно загудела.
3: «Простите», — снова повторил старичок. «Свое выступление я планировал на целый академический час. Но, учитывая количество собравшихся и неприятные погодные условия, постараюсь быть кратким. Как вы знаете, сегодня мы открываем первый в мире ресторан человеческого питания».
0: Он сделал паузу, но толпа безмолвствовала.
3: «Хотя термин «первый», как вы понимаете, достаточно условен. Поэтому для начала мы сделаем небольшой антропологический экскурс. Самые ранние цивилизации нашей планеты появились не более 10 тысяч лет назад. Хотя наш возраст, человек разумного, куда больше, он достигает 100 тысяч лет».
2: «На себя глянь, развалина», — буркнул Демин, но на него зашикали.
3: «Это если не брать в расчет наших человекоподобных предков, возраст которых исчисляется уже сотнями тысяч лет. Все эти тысячелетия, десятки тысяч лет человечество жило охотой, собирательством и, извините, людоедством».
0: Толпа загудела, но старик поднял ладонь, призывая к спокойствию.
3: «Не надо этого стыдиться», — продолжал он. «Недостойно для разумного человечества стыдиться своего прошлого. Конечно, людоедство было не единственным и даже не основным источником пищи, скорее форс-мажорным, но жизненно необходимым при такой широте нашего вида. В условиях жесткой конкуренции разрозненных племен, в условиях хронического голода это был единственный способ выжить для наших предков. Образно говоря, все мы потомки тех дикарей, которые в лютые морозные зимы, во время стычек и межплеменных распри не бросали тела убитых врагов на съедение зверям, а жарили на кострах, спасаясь сами и спасая своих детей от голодной смерти. Дикари, которые не делали такого никогда, они не оставили потомков».
0: Толпа снова загудела, и снова профессору пришлось поднять руку, призывая к тишине.
3: «Существование первобытного каннибализма очевидно и никогда не являлось предметом научных дискуссий», — объяснил он. «Доказательства мы можем найти повсюду. На раскопках первобытных стоянок, в культурах диких племен, сохранившихся вплоть до прошлого века. Даже поведение людей во время голодоморов, блокад, побеги уголовников — все свидетельствует о том, что психика человеческого вида способна преодолеть табу, а организм усвоить белок».
0: Он сделал паузу. Толпа слабо гудела.
3: «Сегодня речь именно об этом. Современная наука подтверждает и без того очевидный факт. Состав и свойства человеческого белка наиболее полно соответствуют потребностям организма. Ведь родная ткань содержит оптимальное соотношение биологически активных элементов и наиболее полно отвечает пищевым потребностям. Более того, по исследованиям разных независимых биологов, с которыми я согласен, метаболизм нашего пищеварения, сформировавшийся 100 тысяч лет назад и не успевший измениться за такой короткий срок, несет в себе целый ряд характерных признаков, которые свидетельствуют о том, что рассчитан он был именно на переваривание белка себе подобных в качестве базового рациона».
0: Толпа снова зашумела, и профессор поднял руку.
3: «Это сложный вопрос, где до сих пор продолжаются дискуссии»,
0: — объяснил он.
3: «Но вы можете ознакомиться с работами Стоуна и Ли, а также с исследованиями Шипетунника. Мы не будем вдаваться в споры, был ли человеческий белок основным в рационе или всего лишь вспомогательным. Важно другое. Единственная проблема, которая делает сегодня невозможным употребление человеческой ткани, проблема чисто психологическая. Ведь людоедство являлось наивысшим символом агрессии».
0: Он откашлялся и продолжил с новой силой.
3: «К сожалению, природа людоедства свойственна именно человеку. Виды живых существ, населяющих нашу планету, привыкли конкурировать за пищевой ресурс с другими видами, но не со своим. Лишь человек разумный, внезапно оказавшись вне конкуренции, последние 100 000 лет совершенствовался исключительно в истреблении своего вида. Сегодня, когда 21 век перевалил далеко за середину, когда закончились войны, когда забыт голод даже в Африке, не без помощи вашего... «Какого нашего попкорна?» — возмутился Демин. «Совсем в маразме!»
7: «Вашего покорного слуги, он сказал!»
5: — шикнула на него Даша.
3: «Что это значит?»
7: «Это такие старинные слова».
3: «И нафига?»
7: «Отвали, дай послушать».
1: «Когда повысился уровень жизни и сокращается преступность, мне больно, что многие люди все еще сохраняют этот врожденный рефлекс, рефлекс агрессии к ближнему. Этот рефлекс подавлен нашей культурой, но именно здесь вся беда. Он не исчез, он лишь подавлен». Еще существует, но уже не осознается. Достаточно любой нестабильности, любого толчка, чтобы он вырвался наружу, и тогда окажется, что люди снова готовы рвать и убивать друг друга за кусок мяса, собственные интересы или во имя каких-то идеалов, как 100 лет назад. И делая это, пребывать в уверенности, что являются светочами культуры и носителями добра.
5: Старик снова откашлялся, помолчал, думая о чем-то своем, и продолжил с горечью.
1: «Изменить человеческую природу можно двумя путями. Первый путь радикальный — это вмешательство в геном. А точнее говоря, языком информатики — оптимизация генома. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить своих коллег и учеников, с которыми мы оказались на пороге удивительных открытий. Открытий, которые могли подарить человечеству удивительную мощь души и тела. И я верю, что в будущем это обязательно произойдет. Но, как вы, наверное, слышали, 2 месяца назад наш институт был расформирован специальной резолюцией ООН, исследования закрыты, а экспериментальная беременность нашей аспирантки прервана».
8: «Вон он на что окрысился», — произнес кто-то сзади.
1: «Второй путь, — продолжал профессор, — традиционен. Этим путем идет человечество последние 2000 лет. Медленный рост морали и культуры, подавление звериных инстинктов, борьба с чувством врага. Ведь двигателем любой агрессии является чувство врага. Враг в традиционном человеческом понимании — существо тебе подобное, но недостойное жизни. Его надо унизить, уничтожить и съесть. Наши предки это делали в прямом смысле, а сегодня врага чаще принято съедать в смысле финансовом или идеологическом. Но это не меняет сути. Я называю ненависть к чужой точке зрения интеллектуальным каннибализмом. И надеюсь, что сегодняшнее открытие ресторана человеческого питания в какой-то мере поможет культурному прогрессу как эффективное средство преодоления комплекса каннибализма, живущего в каждом из нас».
5: Он помолчал и продолжил.
1: «Со мной не согласны, коллеги-медики, но я все-таки считаю, что главная удача моей жизни не создание противоракового вируса и не производство органов для пересадки, а именно дешевые технологии искусственного выращивания полноценной мясной ткани без убийства живых существ нашей планеты. Потому что это доказало, для того, чтобы жить, человечеству больше не нужно убивать. И сегодня... я хочу поставить символическую точку, разрушив 1000-летнее табу. Я утверждаю, что человеку больше не нужно убивать себе подобного, чтобы поесть запретного человеческого мяса. Я хочу, чтобы этот ресторан воспринимали не как очередную экзотическую кухню, а как символ отречения от вековых предрассудков. Символ окончания эпохи зла и каннибализма. В меню ресторана несколько блюд из человеческого мяса. Все это мясо выращивается на базе одной клетки, взятой из тела вашего покорного слуги. И дело даже не в том, что человеческий белок ценен для питания.
3: Вопрос, который я хочу решить этим необычным, признаюсь, предприятием, лежит исключительно в области этики. Ведь это мясо не мертвого врага, а живого друга, к которому вы испытываете не злобу и не жалость, а искреннюю благодарность за чувство сытости. Друга, которому вы несете не зло, а добро, в частности, финансовое. Хотя цены у нас вполне доступные, как вы сейчас убедитесь. Побывав в нашем ресторане, вы сможете рассказывать, что ели человечину, и никто, подчеркиваю, никто уже не заподозрит вас в том, что вы убийца, потому что такое даже не придет в голову. И тогда, когда-нибудь настанет день, когда само слово «убийство» исчезнет из языка людей. Вы знаете, я никогда не был религиозным, хотя считаю, что религия всегда была или пыталась быть основным носителем добра. И в сегодняшнем событии мне видятся библейские параллели. Заранее прошу меня извинить за некоторую излишнюю театральность, но мне бы хотелось закончить наше затянувшееся открытие именно так. Подобно искусителю, я предлагаю попробовать самый последний запретный плод и верю, что это откроет новую эру в познании добра и зла. Но также я хочу процитировать высказывание человека, чье имя напрямую связано с идеями любви, милосердия и прощения врагов.
5: В руках у него вдруг появилась крохотная книжка, и он стал с выражением читать.
3: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?»
9: «Хватит!»
5: — раздался издалека крик Валерика.
9: «Гаси людоеда!
10: Гаси людоеда!» —
5: взревела толпа и разом подалась вперед. Дашку сдавили так, что стало невозможно дышать. Мобик выпал из рук и скатился по чужим плечам под ноги, в ребрах хрустнуло, и по всей груди расплылась пульсирующая боль. Даша закричала, но уже не услышала собственного голоса сквозь громовой рев толпы и беспорядочную пальбу из

0: «Зеленый мальчик с пальчик». После ланча я вернулся в контору, устроился поудобнее, закинув ноги на стол, и принялся усердно думать над тем, как отвадить пса, который растаскивает мусор у меня из бака. Вот уже несколько месяцев, как я воевал с этой животиной и был готов прибегнуть к крайним мерам. Я загородил мусорный бак тяжелыми бетонными плитами так, чтобы пес не мог его опрокинуть. Но кобель был здоровый, поднявшись на задние лапы, он вставал на бак и легко выгребал из него мусор. Я уже подумывал, не поставить ли небольшой лисий капкан, чтобы когда пес сунет морду в бак, ему прищемило нос. Однако, если так сделать, то я как пить дать в какой-нибудь четверг утром забуду убрать капкан, и вместо собаки в него попадет мусорщик. Я даже, хотя и не всерьез, подумывал подвести к баку электропроводку, чтобы пса стукнуло разок током. Но, во-первых, я не знал, как эта проводка подводится, а потом, если я и соображу, то 10 шансов против одного, то бедняга не только испугается, он будет просто убит током, а убивать пса мне не хотелось. Понимаете ли, я люблю собак. Это, конечно, не значит, что я должен любить их всех без разбора, не так ли? Если бы вам пришлось каждое утро вновь собирать мусор, то вы бы разозлились на этого остолопа не меньше моего. Пока я размышлял над тем, нельзя ли в какой-нибудь особо аппетитный кусок выброшенных продуктов подсыпать чего-нибудь такого, от чего пес заболел бы, но не умер, зазвонил телефон. Звонил Пит Скиннер из Экорн-Риджа. «Вы не могли бы сейчас приехать ко мне?» – спросил он. «Мог бы», — ответил я. «Что у вас хорошего?» «Яма на 40-м участке». «Вы грибная?» «Нет, похоже, кто-то ее выкопал и всю землю увез». «Кто бы это мог сделать, Пит?» «Откуда я знаю? Но это еще не все. Возле ямы оставлена куча песка». «Может быть, это песок из ямы?» «Нет, вы же прекрасно знаете», — заметил Пит, «что на участке нет песчаной почвы. Все, что есть у меня, так это чернозем». «Хорошо, сейчас приеду», — сказал я и повесил трубку. Мне, как окружному агенту по развитию сельского хозяйства, приходится выслушивать много всяких вздорных звонков, но этот превзошел все остальные. Чума у свиней, кукурузная совка, черви на плодовых деревьях, рекордные удои молока – все они хоть как-то относились к моей компетенции, но ямы на 40-м участке – извините. Но мне все-таки сдается, что раз Пит позвонил именно нам в контору, а не кому-то другому, то это следует принять как комплимент. Когда ты работаешь окружным агентом 15 лет, то многие фермеры начинают верить в себя, и часть их, подобно Питу, считает, что ты можешь разрешить любое затруднение. А я, признаться, страсть как люблю похвалу, не в пример другим. Чего я не люблю, так это головную боль, которая приходит вместе со всякими затруднениями. И я поехал с Киннером. Его жена сказала, что он на 40-м участке, так что я направился туда и застал, кроме Пита, еще несколько его соседей. Все они разглядывали яму и высказывали массу глупых предположений. Мне никогда до этого не доводилось видеть более озадаченной толпы людей. Яма, почти идеальный конус, была диаметром не менее 7 футов, а в глубину почти 10, и совсем не походила на яму, которую выкопали лопатой и киркой. Ее стенки были срезаны гладко, как фрезой, однако земля вокруг не была примята, как это обязательно случилось бы, будь для этого использована какая-нибудь машина. Рядом с ямой лежала куча песка. Глядя на нее, я подумал, что если весь этот песок сгрести в яму, то он заполнил бы ее тютелька в тютельку. Песок был самый белый из всех, какие мне только доводилось видеть. Не просто чистый, абсолютно стерильный, словно его промывали по крупинке. Я постоял немного, уставившись с другими на яму и кучу песка, страстно желая, чтобы меня осенила какая-нибудь блестящая идея. Но, увы, ничего интересного в голову не приходило. Вот яма, а вот песок. Верхний пахотный слой земли был мокрым, и на нем обязательно были бы видны следы колес или чего-то другого, если бы эти следы были. Но в том-то и дело, что их не было. Я сказал Питу, что ему, может быть, лучше всего огородить все вокруг колючей проволокой, вдруг шериф или кто-нибудь еще из штата или университета захочет взглянуть на эту штуку. Пит сказал, что мысль хорошая, и он это сделает немедля. Я вернулся на ферму Пита и попросил миссис Скиннер дать мне пару банок. Одну из них я наполнил песком, а другую с большими предосторожностями, так, чтобы стенки ямы не осыпались, набил почвой из ямы. Тем временем Пит с двумя соседями нагрузил фургон столбами, мотками колючей проволоки и привез их к яме. Я помог разгрузить фургон, а затем поехал назад в контору. Там меня уже давно ожидали 3 человека. Я передал своей секретарше Милли банки и попросил ее послать их немедленно в почвоведческую лабораторию сельскохозяйственного колледжа штата, после чего занялся приемом граждан. Было уже далеко за полдень, когда в мой кабинет вошла Милли. «А вам звонил банкир Стивенс и просил заехать к нему по пути к дому».
1: «Что от меня нужно этому жирному Борову?» – спросил я. «Он же не фермер, а денег я у него не занимал».
0: «У него с цветами случилось что-то страшное», — сказала мне секретарша. «Он прямо убит горем.
1: дороге домой я завернул к Стивенсу. Банкир уже ждал меня на улице. Вид у него был ужасный. Он повел меня за дом к большому цветнику, представляющему печальное зрелище. В саду не осталось ни одного живого цветка. Все они погибли и увядшие валялись на грядках.
2: «Отчего это могло произойти, Джо?» —
1: спросил Стивенс так, что его слова и тон, какими они были сказаны, вызвали во мне жалость. В конце концов, эти цветы многое значили в его жизни. Он выращивал их из особых семян, все время нянчился с ними, и они у него были высший сорт. «Возможно, их опрыскали каким-то химикатом», — заметил я. Обойдя кругом сад, я пристально осмотрел увядшие цветы, но нигде не заметил следов ожогов, обычно оставляемых химикатами. Затем я увидел маленькие ямки. Сперва только две, а затем, осмотрев все вокруг, еще целую дюжину. Диаметром с дюйм ямки виднелись по всему саду, словно кто-то взял черенок лопаты и понатыкал дыр по всему участку. Опустившись на колени, я увидел, что ямки имели коническую форму. Так образуются лунки, когда из грядок выдергивают растения с толстыми корешками. «А вы что, только недавно пропалывали сорняки?» – спросил я Стивенса. «Да, но не такие крупные», – отвечал банкир. «Вы, Джо, знаете, сколько сил и труда я вкладывал в эти цветы? Поливал и разрыхлял землю, опрыскивал, вносил точно установленное количество минеральных удобрений в почву». Я слушал вполуха и, не мешая ему выговориться, тем временем подобрал комочек земли и растер его пальцами. Это была совершенно высушенная земля. Она рассыпалась от малейшего прикосновения. «Вы давно поливали эту грядку?» – спросил я. «Вчера вечером», – отвечал Стивенс. «А когда вы увидели, что ваши цветы погибли?» «Сегодня утром». «Вчера вечером они были в хорошем состоянии, а сегодня...» И его глаза быстро заморгали от слез. Я попросил у него стеклянную банку и наполнил ее почвой. «Пошлем в лабораторию и посмотрим, что с ней случилось», – сказал я Стивенсу и, распрощавшись, ушел.

По дороге домой я увидел, как свора собак окружила что-то у ограды перед моим домом. Собаки, как известно, любят гонять кошек. Я припарковал машину, взял черенок от старой мотыги и вышел на улицу спасти кота, которого собаки, видимо, загнали под изгородь. При виде меня собаки разбежались, и я стал искать бедного кота под забором. Но там никого не оказалось, так что мое любопытство усилилось, и мне захотелось понять, на кого же тогда собаки накинулись. И так я продолжал поиски. И нашел. Оно лежало на земле под самыми нижними ветками живой изгороди, словно заползло туда в поисках укрытия. Я протянул руку и вытащил его наружу. Какой-то сорняк. Футов 5 длиной, с очень странной корневой системой. 8 корней, каждый диаметром с дюйм у основания. Корни не перевивались, как обычно у растения, а были похожи на какие-то отростки по 4 в ряд на каждой стороне растения. Я осмотрел их внимательно и увидел, что корни не были отломаны, а имели тупые прочные кончики. Стебель у растения был внизу толщиной в кулак. От него отходили 4 крупные ветки, покрытые толстыми прочными мясистыми листьями, однако концы ветвей с фут длиной были голыми. На верхушке имелось несколько мясистых завязей стручков. Самый крупный был похож на небольшой кофейник. Сидя на корточках, я разглядывал растения, но чем больше смотрел, тем сильнее недоумевал. Мне, как окружному агенту по сельскому хозяйству, следует хоть немного знать ботанику, но это растение ни на что из виденного мной прежде не было похоже. Я перетащил его через лужайку к сараю с инструментами и бросил там, решив заняться им посерьезнее завтра утром. Затем направился домой, чтобы организовать ужин, поджарить бифштекс и приготовить тарелку зеленого салата. Поужинав и вымыв посуду, я заглянул в справочник по ботанике. Нет ли там каких-нибудь сведений, которые могли бы помочь определить, что за растение я нашел? Однако в справочнике ничего такого не оказалось. Перед тем, как лечь в кровать, я взял карманный фонарик и вышел во двор, чтобы заглянуть в сарай, возможно, рассчитывая, что сорняк окажется каким-то другим, чем я его помню. Открыв дверь сарая, я осветил фонариком то место, где бросил растение, но его там не оказалось. Но в одном из дальних углов послышался шелест листьев, и я направил луч света туда. Мой сорняк переполз в угол и старался подняться. Его ствол, прижавшись к стенке сарая, изогнулся так, как человек изгибает спину, когда хочет подняться. Стоя с раскрытым ртом и глядя, как сорняк старается выпрямиться и встать, я в первый момент оцепенел от ужаса, а затем кинулся в угол сарая и схватил топор. Если бы тому удалось подняться, я, вероятно, изрубил бы его на куски. Но пока я стоял с топором в руке, я понял, что растение не может встать. И меня ничуть не удивило, когда оно свалилось на пол. То, что я дальше сделал, было столь же неразумно и выполнено помимо моей воли, как инстинктивное хватание за топор. Я отыскал старую ванну и наполнил ее водой. Затем подобрал с пола растение, почувствовав при этом, как оно начало извиваться, словно червь, и сунул его корнями в воду. Потом перетащил ванну к стенке сарая так, чтобы сорняк мог держать за стенку, стоять прямо.

Вернувшись в дом, я перерыл два чулана, пока нашел кварцевую лампу, которую купил несколько лет назад, чтобы подлечить свой артрит плечевого сустава. Установив лампу, я направил свет на растение и, набрав полную пригоршню земли, высыпал ее в ванну. Вот и все, что я мог по своим расчетам сделать. Дал растению воду, питание, искусственный свет. Я боялся, что если придумаю еще что-нибудь, то могу навредить, ибо понятия не имел, в каких условиях оно привыкло расти. Но, кажется, все было правильно. Растение сразу же ожило, и пока я суетился, похожий на кофейник стручок на его верхушке, поворачивался туда-сюда, следя за каждым моим шагом. Некоторое время я наблюдал за ним, потом передвинул несколько дальше кварцевую лампу, чтобы она не обожгла ему листья, и вернулся в дом. Вот тут-то я действительно перепугался не на шутку. Я грешным делом испугался еще в сарае, но сейчас был просто потрясен. Перебирая в памяти все заново, я начал понимать более четко, какого рода создание нашел под изгородью. Помнится, что я еще не был готов к тому, чтобы сказать об этом вслух, но, по всей вероятности, мой гость был разумным существом с другой планеты. «Каким образом он сюда попал?» — думалось мне. И не он ли понаделал ямок на цветочных клумбах у банкира Стивенса, и не связано ли все это с ямой на 40-м участке Пита Скиннера? Я посидел немного в раздумье, ибо не пойдешь ведь так вот просто шнырять в чужом саду в полночь. Но должен я все выяснить. Темным переулком я прошел на зады усадьбы Стивенса и пролез в сад. Прикрыв фонарик шляпкой, я еще раз посмотрел лунки на загубленных цветочных грядках. Меня не слишком удивило, что ямки встречаются группами по 8 штук, по 4 на каждой стороне. Точно такие же лунки оставило бы растение, находящееся в моем сарае, если его воткнуть корнями в землю. Вернулся я к себе как раз вовремя, чтобы застать расшвыривающего мусор пса за работой. Он засунул голову прямо в бак, и мне удалось незаметно подкрасться. Учуяв меня, он попытался выпрыгнуть из бака, но еще больше застрял в нем. Прежде чем ему удалось высвободиться, я наградил его таким пинком в одно наиболее подходящее для этого место, что, получив соответствующее ускорение, пес, надо полагать, установил новый мировой рекорд скорости среди собак. Я подошел к сараю и открыл дверь. Ванная, полная мутной воды, оставалась на месте. Кварцевая лампа горела по-прежнему, но само растение исчезло. Я оглядел сарай, но нигде его не увидел. Тогда я выдернул из розетки шнур и направился к дому. Сказать по правде, я почувствовал облегчение от того, что мой гость ушел. Но когда я завернул за угол дома, то увидел, что это не так. Растение стояло в оконном цветочном ящике, и герани, которые я выращивал всю зиму, безжизненно свисали по краям. Я стоял и смотрел на растение, и у меня было такое ощущение, будто оно также смотрит на меня. И тут я подумал, что ему пришлось не только пройти от сарая до дома, а потом забраться в цветочный ящик на окне, но надо было еще открыть запертую дверь сарая и запереть ее снова. Растение стояло твердо и прямо, и, как видно, находилось в полном здравии. В цветочном ящике у окна оно выглядело столь же нелепо, как если бы кто-то вырастил там кукурузу, хотя растение ничем не напоминало кукурузный стебель. Взяв ведро воды и вылив его в цветочный ящик, я вдруг почувствовал, как кто-то хлопнул меня по затылку и поднял глаза. Надо мною склонилась растенница и одобрительно хлопала меня одной из своих веток, мягкий лист на конце которой вытянулся так, что стал похож на кисть руки. Я зашел в дом и свалился на кровать. Размышляя над случившимся, я главным образом думал о том, что если растение станет мне очень досаждать или окажется опасным, то все, что нужно сделать, так это смешать сильную дозу какого-нибудь минерального удобрения, мышьяка или чего-нибудь столь же смертельного и напоить его этой дрянью. Хотите верьте, хотите нет, но я уснул спокойно. На следующее утро после завтрака я вышел во двор, чтобы посмотреть на растенице и, может быть, запереть его на весь день в гараже, где замки получше. Но ни на подоконнике, ни в каком другом месте его не оказалось. А поскольку день был субботний, когда в город наезжают фермеры, многие из которых наверняка решат заглянуть ко мне в контору, то я поспешил на работу. Весь день я занимался делами и не имел ни минуты свободного времени, чтобы подумать или поволноваться, но когда занялся упаковкой образцов почвы из сада банкира Стивенса, чтобы послать их на анализ в лабораторию, то мне подумалось, а не следует ли известить кого-нибудь в Вашингтоне о моем растении. Но не знал, с кем там связаться и в какое министерство обратиться.
Вернувшись вечером домой, я нашел растение на огороде, где оно стояло на маленькой грядке редиса. Хотя несколько листьев редиса завяли, в остальном все вокруг было в полном порядке. Я бросил добрый взгляд на растение, и оно помахало мне парой своих веток. Нет, не думайте, то не ветер их пошевелил, ибо никакого ветра не было. Затем кивнула своим кофейным стручком, как бы давая понять, что узнала меня. После ужина я обшарил изгородь перед домом и нашел еще два таких растения, но оба были мертвы. Поскольку мой ближайший сосед ушел в кино, то я осмотрел также и его участок и нашел еще четыре растения в одном из укромных уголков под кустами, куда они заползли, чтобы спокойно умереть. Я все понял. Семь этих растений выбрали цветочные грядки банкира Стивенса себе на завтрак, но минеральные удобрения, которые он применял, погубили их всех, кроме одного. Этот единственный оставшихся в живых пришелец как-то добрался до моего участка. Я спрашивал себя, почему редис, герань на окне, цветы в саду Стивенса среагировали таким вот образом. Может быть, эти растения-пришельцы вырабатывают какой-то яд, который впрыскивают затем в почву, чтобы другие травы и деревья не могли расти там, где поселились они. Такое предположение не лишено основания, ведь есть же на Земле деревья и травы, которые проделывают точно такую же операцию различными способами. Или, возможно, пришельцы высасывают из почвы всю влагу и питательные вещества так, что другим ничего не остается, и они погибают от голода. Если они прибыли с другой планеты, то должны были прилететь на каком-то корабле. Так что яма на 40-м участке у Пита образовалась там, где пришельцы приземлились, чтобы возобновить запас пищи, оставив рядом с ямой равное количество отходов. А эти семь, как они очутились здесь? Бросили корабль, спасаясь от опасности, как моряки, терпящие бедствия. Корабль, наверное, поискал пропавших членов экипажа и, не найдя их, улетел. Если это так, тогда мое растение — единственный оставшийся на Земле пришелец. Но, может быть, корабль все еще продолжает поиски? Я сильно устал, размышляя над всеми этими вопросами, и завалился пораньше спать. Однако долго еще лежал без сна, беспокойно ворочаясь. Но в тот самый момент, когда на меня напал сон, услышал, как у мусорного бака опять завозился пес. Думаете, после того, что случилось с ним накануне, он решил избегать мой двор? Не на такого напали. Он, как ни в чем не бывало, гремел и стучал по баку, стараясь его опрокинуть и выпотрошить. Схватив с кухонной плиты кастрюлю с ручкой, я открыл заднюю дверь и бросил кастрюлю в него, но промахнулся на добрых 3 метра. Это меня так раздосадовало, что я даже не захотел пойти и подобрать кастрюлю. Я просто вернулся и снова лег спать. Прошло порядочно времени, когда меня внезапно поднял с постели визг смертельно перепуганной собаки. Я вскочил на ноги и бросился к окну. В свете луны пес мчался по садовой дорожке так, словно за ним гнались черти. Следом на всех парусах летела растенница-гость. Оно схватило одной веткой бедного пса за хвост, а оставшимися 3 отдавало ему жару. Они выскочили на улицу и скрылись из виду, но долго еще в окрестностях раздавался собачий визг. Спустя некоторое время я увидел, как растенница ступила на усыпанную гравием дорожку сада и зашагала, словно большое насекомое, на своих 8 корнях. Свернув с дорожки, растение пристроилось возле куста сирени и, как видно, расположилось на ночь. «Если во всем происходящем и нет ничего хорошего, — решил я, — то, по крайней мере, мусорный бак теперь будет вне опасности. Если пес еще раз попробует вернуться, мой гость всегда готов задать ему трепку». Долго я лежал с открытыми глазами, силясь понять, как это растение догадалось, что я не хочу, чтобы пес рылся у меня в баке с мусором. Вероятно, оно видело, если это надлежащее слово, как я гнал разбойника со двора. Я уснул с приятным чувством, что наконец-то мы с растением начали понимать друг друга.

На следующий день было воскресенье, и я занялся оранжереей, чтобы привести ее в порядок и посадить туда пришельца, который пока что отыскал для себя на огороде солнечное местечко и притворился большим, особенно неприглядным сорняком, который я поленился раньше выполоть. Во время работы ко мне подошел сосед, чтобы дать бесплатный совет, а потом долго стоял и мялся, и по всему было видно, ему хочется еще что-то сказать мне, но он не решается. «Странное дело», — наконец выпалил он. «Но моя Дженни клянется, что видела, как какое-то небольшое деревце рассказывает у тебя по двору. Мой мальчишка также видел его и говорит, что оно гналось за ним». Сосед, смущенно хихикнув, закончил: «Дети есть дети, как ты понимаешь». «Да, конечно», — отвечал я. Постояв еще немного и дав мне еще пару каких-то советов, сосед ушел к себе. Меня встревожили его слова. Если растение в самом деле начнет гоняться за детьми, то хлопот не оберешься. Весь день напролет я работал в оранжерее, но нужно было так много сделать, ибо ею не пользовались почти 10 лет, что к вечеру я устал до чертиков. Поужинав, я вышел на заднее крыльцо и уселся на ступеньки посмотреть на звезды. Тишь да гладь стояла вокруг. Не прошло и четверти часа, как до меня донесся шелест листьев. Я оглянулся и увидел растение, которое вышло из сада на своих корнях и подошло ко мне. Оно как бы опустилось рядом со мной на ступеньке, и мы сидели вдвоем и смотрели на звезды. Или лучше сказать, это я смотрел на них, ведь по сути мне неизвестно, может ли мое растение видеть. Если нет, то у него, видимо, имелась какая-то другая способность, которая была ничуть не хуже зрения. Итак, мы просто сидели и смотрели на звезды. Немного погодя, растение протянуло одну из своих веток и взяло меня под руку своим похожим на ладонь листом. Я слегка вздрогнул, но оно коснулось меня столь деликатно, что я остался спокойно сидеть, решив, что если уж нам приходится жить вдвоем, то незачем избегать друг друга. Спустя некоторое время я начал постепенно ощущать, как на меня накатываются волны благодарности, словно растение хотело мне сказать «спасибо». Слов, сами понимаете, не произносилось. Растение, кроме как шелестеть листьями, других звуков издавать не могло. Однако я понял, что существует какая-то система общения без помощи слов, а чувствами. Глубокими, чистыми,

0: Минутку.
1: Оно, видимо, поняло и вернулось. Я взял его за ветку и повел вдоль границ своего участка, стараясь как можно усерднее внушить, чтобы оно не выходило за изгородь. К концу этой передачи мыслей я был весь мокрый от чрезмерного напряжения. Но в конце концов растенец сказал нечто вроде «Окей». Тогда я нарисовал в уме картину, как оно гонялось за мальчишкой, и мысленно погрозил пальцем. Растение согласилось. Затем я попробовал сказать ему, чтобы оно не ходило средь бела дня по двору, когда люди могут его увидеть. Не знаю, то ли это наставление было труднее понять, то ли я уже устал, но мы оба выдохлись до конца, прежде чем растенец показалось, что понял меня. Лежа ночью в кровати, я долго размышлял над проблемой общения. По-видимому, это была не телепатия, но что-то также основанное на мысленных образах и эмоциях. Я уснул, радуясь мысли, что мой дом и сад станут школой для инопланетянина. На следующий день мне позвонили из почвоведческой лаборатории сельскохозяйственного колледжа. «Что это за дрянь вы нам прислали?» – спросил незнакомый голос. «Образцы почвы», – ответил я слегка обескураженно. «А чем они вам не нравятся?» «С образцом номер один полный порядок. Это обычная для округа Бартон почва. А вот образец номер два – песок, причем не простой, а в смеси с блестками золота, серебра и меди. Все частицы, разумеется, очень мелкие, но если у какого-то фермера в вашем округе такого песка целая шахта, то он может считать себя миллионером. Ну, у него этого песка самые большие 5 вагонеток. А где он его взял?» Глубоко вздохнув, я рассказал все, что мне было известно о происшествии на 40-м участке Пита. Ученый-почвовед сказал, что они сейчас приедут к нам, но прежде чем он повесил трубку, я спросил его насчет третьего образца с участка банкира Стивенса. «Что он выращивал на этой земле?» – спросили меня на другом конце провода озадаченно. «Насколько мы понимаем, она абсолютно истощена. Скажите ему, пусть прежде чем что-нибудь сеять на ней, внесет как можно больше органических удобрений и все необходимое, чтобы земля вновь стала плодородной». Почвовед приехал на участок Пита вместе с 3 другими учеными из колледжа. Чуть позже, на неделе после того, как газеты под крупными заголовками протрубили на всю страну об этом инциденте, прикатила парочка господ из самого Вашингтона. Однако они, как видно, ничего не могли понять из случившегося, так что в конце концов отчалили обратно. Газеты еще немного пожевали эту тему, но вскоре бросили ее. За это время масса любопытных посетила ферму Пита, чтобы собственными глазами посмотреть на яму и песок. Они растащили больше половины кучи и довели Пита до бешенства. «Я решил засыпать эту яму, и дело с концом», — заявил он мне, что и сделал немедленно. Тем временем в моем доме положение все более улучшалось. Растенице, кажется, поняло мое предупреждение не выходить со двора, вело себя, как и подобает растению, днем, и оставило детей в покое. Пусть играют себе на здоровье на моем дворе, если им это нравится. Но самым прекрасным было то, что пес, совершавший набеги на бак с мусором, больше ни разу не показывался. Много раз, пока продолжался ажиотаж вокруг ямы у Пита, мне страсть как хотелось рассказать кому-нибудь из ученых о моем госте, но каждый раз я откладывал, потому что мы мало с ним продвинулись по части преодоления языкового барьера. Правда, в других отношениях мы ладили отлично. Я предоставил как-то раз пришельцу возможность посмотреть, как разбирается, а затем вновь собирается электромотор. Но был не слишком уверен, что он понял что-либо. Я пытался объяснить ему, что такое механическая сила, и показал, как мотор эту силу производит. Попробовал рассказать немного об электричестве, электронах и протонах. Однако быстро запутался, так как сам очень мало что смыслил во всем этом. Сказать по совести, я не думаю, чтобы растенице поняло хоть что-либо по части электрических двигателей. Зато с автомобильным мотором мы добились успеха. Затратив целое воскресенье, мы его разобрали на части, а затем снова собрали. Следя за моими действиями, растенница, кажется, заинтересовалась мотором всерьез. День был жарким, а дверь в гараже нам пришлось держать на запоре, и я грешным делом предпочел бы потратить воскресенье на рыбалку, а не на разборку грязного мазути двигателя. Десятки раз я задавал себе вопрос, стоит ли вообще заниматься этим делом и нет ли каких-либо более легких методов ознакомления моего гостя с фактами нашей же земной жизни. Я так устал за воскресенье, что в понедельник утром не расслышал будильника и проснулся на час позже, чем нужно. Быстро натянув на себя рубашку и штаны, я кинулся к гаражу. Дверь оказалась открытой, а внутри находилась растенице. Оно разбросало по всему полу части двигателя и продолжало радо-радешенько трудиться над моей автомашиной. Я чуть было не набросился на него с топором, но вовремя сдержался.

Заперев дверь гаража, я пошел на работу пешком. Весь день меня мучил вопрос, каким образом пришелец попал в гараж? Может, он проник туда же вечером заранее, когда я отвлекся? Или же он умеет открывать замки отмычкой? Я также спрашивал себя, в каком состоянии окажется машина к моему приходу, и я уже ясно представлял, как работаю в гараже допоздна, собирая ее. Я ушел с работы на час пораньше, решив, что если уж мне нужно возиться с машиной, то лучше начать поскорей. Придя домой, я увидел, что мотор собран, а пришелец стоит в огороде, изображая собой сорняк. Значит, он умеет открывать замки, ведь я, уходя на работу, запер гараж. Держа пари сам с собой, что мотор не заведется, я включил зажигание. Однако двигатель заработал вполне нормально. Я проехал по улице, чтобы проверить машину, она оказалась в полном порядке. Для следующего занятия я постарался найти что-нибудь попроще. Я достал столярный инструмент, показал его моему гостю и дал возможность посмотреть, как я буду делать птичью клетку. Не то чтобы мне очень нужна была такая клетка, в доме их имелось достаточно, но я полагал, что так мне будет легче и проще показать, как мы работаем по дереву. Растение внимательно следило за мной, но мне показалось, было чем-то недовольно. Положив руку ему на ветку, я спросил, в чем дело, но в ответ получил угрюмое молчание. Я был озадачен. Почему растение проявило самый живой интерес при разборке мотора, а тут, когда я стал делать птичью клетку, опечалилось? Я не мог догадаться до тех пор, пока несколько дней спустя мой гость не застал меня за срезанием цветов для вазы в столовой. И тогда он ударил меня. Растение есть растение, а цветы являются растениями. Да и доски тоже когда-то были растениями. Я стоял в саду с подрагивающим в руке букетом, а пришелец смотрел на меня, и я подумал о всех тех потрясениях, которые его ожидают, когда он получше узнает нас. Как мы вырубаем леса, выращиваем растения на корм и одежду, выжимаем из них все соки и извлекаем лекарства. Как я понял, растение во всем напоминало человека, который попал на другую планету и увидел там, как некая форма жизни выращивает людей себе на корм. Растение, казалось, не разозлилось и не убежало от меня в ужасе. Оно просто опечалилось, и когда оно печалилось, то становилось самым печальным существом, какое вы только можете себе представить. По сравнению с ним, пропоица с похмелья выглядит наверняка веселей. Если мы когда-нибудь доживем до такого момента, когда действительно сможем разговаривать друг с другом, я имею в виду беседы о таких вещах, как мораль, этика, философия, я тогда узнаю, какие чувства испытывает мой гость к нашей потребляющей растения цивилизации. Как-то раз вечером мы сидели на ступеньках крыльца и глядели на звезды. Еще раньше пришелец показал мне свою родную планету, а может быть, одну из планет, которую он посетил, не знаю. Все, что я уловил тогда, состояло из каких-то смутных образов. Одно место казалось горячим и красным, другое — холодным и голубым. Было еще одно, третье. Окрашенное во все цвета радуги, оно вызывало на душе спокойное, чуть радостное чувство, словно там веял нежный прохладный ветерок, журчали фонтаны и в легком сумраке пели птицы. Мы уже довольно долго сидели на крыльце, когда вдруг мой гость положил свою ветку на мое плечо и мысленно показал какое-то растение. Должно быть, ему приходилось делать значительные усилия, чтобы дать мне его визуальное изображение, ибо картина была четкой и ясной. Растение было тощим и поникшим, и выглядело, если так можно выразиться, еще более печальным и грустным, чем мое, когда оно впадало в печаль. Я проникся жалостью, и тогда мой гость начал думать о доброте. А когда он думает о таких вещах, как доброта и печаль, благодарность и счастье, то прямо изливается ими. Пришелец вызвал во мне столько возвышенных, благородных мыслей, что я боялся, что меня разорвет на части. И пока я сидел на крыльце, размышляя об этом, то мысленно увидел, как бедное растение начало понемногу оживать и расти, а потом расцвело и превратилось в самый красивый цветок, какой мне только доводилось когда-либо видеть. Семена созрели, и растение рассыпало их. Мгновенно из семян проросли совсем маленькие растения, тоже крепкие и полные жизни. Несколько дней я ходил сам не свой под впечатлением виденного, спрашивая себя, уж не схожу ли я с ума. Пробовал избавиться от этого наваждения, но не смог. Картина навела меня на одну идею, и единственный способ, каким я мог избавиться от нее, это проверить ее правильность на практике.
Возле сарая с инструментами росла желтая роза. Самая печальная и жалкая из всех роз в городе. Зачем она год за годом цеплялась за жизнь, я не мог понять. Она росла там, когда я был еще мальчишкой. Единственная причина, почему ее давным-давно не вырыли и не выбросили, заключалась в том, что никому не нужен был тот клочок земли, на котором она росла. Я решил, что если это растение нуждается в моральной помощи, так тому и быть. Итак, я тайком, чтобы пришелец меня не заметил, пробрался к сараю и встал перед этой розой. Я начал думать о ней, добрые мысли, хотя одному Богу известно, как трудно думать доброжелательно о таком жалком кустике. Я чувствовал себя идиотом и надеялся, что никто из моих соседей не увидит моих упражнений, но продолжал свое. Кажется, на первый раз я достиг немногого, но раз за разом возвращался к розе. Примерно через неделю я дошел до того, что в самом деле полюбил эту розу. А еще через 4 дня заметил в ней некоторые перемены. К концу второй недели роза из тощего жалкого куста превратилась в цветок, который любой любитель роз был бы горд иметь в своем саду. Роза сбросила свои изъеденные червями листья и выпустила новые, которые казались такими блестящими, словно их навощили. Затем появились крупные цветочные почки, и вскоре куст весь засиял в желтом ореоле. Однако я не совсем поверил первому опыту. Где-то в глубине души я подозревал, что пришелец видел мои упражнения и слегка помог мне. И решил проверить свою теорию еще раз там, где мой гость не мог помешать. В нашей конторе Милли вот уже 2 года старалась вырастить африканскую фиалку, и к описываемому мною моменту уже готова была признать свое поражение. Я часто отпускал шутки насчет этой фиалки, так что иногда моя секретарша даже дулась на меня. Подобно желтой розе, это было несчастнейшее из растений. Его поедали насекомые. Милли часто забывала его полить, цветок не раз роняли на пол, а посетители использовали горшок в качестве пепельницы. Я, естественно, не мог дать фиалке такой интенсивный курс лечения, как желтой розе, но взял за правило ежедневно останавливаться по несколько минут возле окна и думать о ней по-доброму. Через пару недель фиалка стала выпрямляться и крепнуть, а к концу месяца расцвела впервые за свою жизнь. Тем временем курс обучения пришельца продолжался. Вначале он отказывался входить в дом, но в конце концов достаточно поверил мне, чтобы войти в комнаты. Однако он не любил проводить много времени в закрытом помещении, так как дом был чересчур переполнен напоминаниями о том, что наша цивилизация – цивилизация, потребляющая растения. Мебель, одежда, крупы, бумага, даже сам дом – все было сделано из растений. Я достал старую катку, наполнил ее землей и поставил в углу столовой, чтобы мой подопечный, если захочет, мог питаться в доме, но я не помню, чтобы он хоть раз воспользовался ею. Хотя тогда я и мысли не допускал о том, но понимал, что все, что мы с пришельцем делаем, все обречено на провал. Сумел бы кто-нибудь другой сделать лучше или нет, не знаю. Думаю, что сумел бы. Но лично я не знал, с кем и как начать разговор об этом, так как боялся, что меня высмеют. Ужасно, как мы, люди, боимся показаться смешными. Кроме того, надо было считаться и с гостем. Что бы он подумал, если бы я вдруг отдал его кому-то? Я не раз подбивал себя на то, чтобы предпринять какие-то конкретные шаги, но тут из сада выходила растенница, усаживалась рядом со мной на ступеньке, и мы начинали беседу ни о чем, по сути конкретном, а о счастье и горе, о братстве и воле. И моя решимость постепенно улетучивалась. С тех пор я часто думаю, насколько мы с ним, наверное, походим на 2 затерявшихся детей, незнакомых, выросших в разных странах, которым очень хотелось бы поиграть вместе, но ни один из них не понимал ни правил игры другого, ни языка. Знаю, знаю. Вы скажете, что надо было начинать с математики. Вы показываете инопланетянину, что 2×2=4, затем рисуете солнечную систему и показываете ему на чертеже солнце, а затем тычете пальцем на светило в небе, потом показываете на рисунке землю и показываете на себя и на пол. Таким образом, вы даете ему знать, что вам известно о солнечной системе, о космосе, звездах и так далее. Затем вы вручаете ему карандаш и бумагу, чтобы он нарисовал звездную карту родного неба, свою солнечную систему и ту планету, откуда он прилетел. Но что, если он не знает математики? Что если выражение 2+2=4 для него ничего ровным счетом не означает? Что если он никогда не пользовался чертежами и диаграммами? Что если он не умеет чертить или видеть, слышать, чувствовать и думать так, как это делаем мы? Чтобы иметь дело с пришельцами из другого мира, надо иметь какую-то первооснову. Но, может быть, математика не есть такая первооснова? Чертежи также?
В этом случае надо искать что-то другое. Ведь должны же быть какие-то определенные, всеобщие, универсальные первоосновы. Думаю, что я знаю, каковы они. Если уж ничему другому, то этому растенице научила меня. Счастье. Вот первооснова. И горе. Первооснова. И благодарность, возможно, в чуть меньшей степени, и доброта, и, вероятно, ненависть, хотя мы с моим гостем никогда не имели с ней дела. Быть может, братство. Но доброта, счастье и братство – инструменты не очень удобные в обращении, когда хотят добиться понимания по какому-то конкретному вопросу, хотя в мире растений это может быть и не так. Приближалась осень. Я начал подумывать, как устроиться с моим гостем на зиму. Разумеется, я мог бы держать его в доме, но он не любил бывать в закрытом помещении. Как-то вечером мы сидели вдвоем на ступеньках заднего крыльца, слушая первых сверчков за сезон. Корабль спустился бесшумно. Я заметил его только тогда, когда он оказался на уровне деревьев. Он опустился вниз и приземлился как раз между моим домом и сараем. Я слегка вздрогнул, но не испугался и, кажется, не очень удивился. Где-то в глубине души я все время интересовался, неужели товарищи и собратья растеницы так и не разыщут его в конце концов? Корабль весь светился мерцающим светом. Из него вышли три растеницы, но странная вещь, ни дверей, ни люков на корабле не было, и растеницы как бы вышли из него сквозь стены, и они снова закрылись за ними. Мое растеница взяло меня за руку, потянула слегка за собой, показывая, что хочет войти вместе со мной на корабль. Чтобы успокоить меня, оно начало изливать на меня мирные, успокаивающие мысли. И все время, пока это продолжалось, я слушал разговор между моим растенницем и тремя вновь прибывшими, но улавливал только какие-то неясные обрывки их беседы, едва ли осознавая, что ведется разговор, и уж, конечно, не понимая, о чем они говорят. Потом мое растенница встала рядом со мной, а трое сошедших с корабля подошли поближе. Они по очереди брали меня за руку и некоторое время смотрели на меня благодаря за помощь и желая счастья. То же самое сказала моя растенница, а затем они вчетвером направились к кораблю и скрылись в нем. Я стоял и смотрел, как корабль медленно уходит в ночь до тех пор, пока он не исчез из виду. И чувство благодарности и счастья постепенно меркли во мне, уступая чувству одиночества и печали. Я понял, что где-то там, наверху, есть большой корабль-матка, что в нем много других растениц, одно из которых жило со мной почти полгода, тогда как другие шесть его сотоварищей умерли под забором по соседству. Я понял также, что эта корабль-матка вычерпал плодородную землю с участка Пита Скиннера. Наконец я перестал смотреть за небо. За сараем я увидел красоту желтой розы в цвету и опять подумал о первоосновах общения живых существ. Я хотел знать, уж не используется ли счастье и доброта, а может быть даже такие чувства, о которых мы, люди, еще не знаем в мире растений так, как мы используем науки. Ведь расцвел же розовый куст, когда я стал думать по-доброму о нем. А африканская фиалка? Разве она не обрела новую жизнь в человеческой доброте? Вам это может показаться удивительной несуразицей, но такой феномен не так уж нов или неизвестен. Есть люди, которые умеют получить из грядки или сада все, что захотят. А таких говорят, что у них дома живет зеленый помощник, мальчик с пальчик. И может быть, наличие зеленого помощника, мальчика с пальчик, зависит не только от умений или трудов, вкладываемых в растения, сколько от доброты и интереса, проявляемого к ним человеком. В течение многих веков растительная жизнь на нашей планете воспринималась как нечто собой разумеющееся. Все было легко и просто. В целом растениям уделялось мало любви. Их сажали или сеяли, они росли. В должное время с них снимали урожай. Иногда я спрашивал себя, а что, когда голод сожмет нашу перенаселенную планету в своих тисках? Разве тогда не появится крайняя нужда в раскрытии секрета садоводческого искусства? Тайны зеленого мальчика с пальчик. Если доброта и любовь могут побудить растения производить в несколько раз больше своей обычной нормы, то неужели мы не возьмем доброту в качестве орудия, с помощью которого можно спасти землю от голода? Во сколько раз можно больше получить зерна, если фермер полюбит, скажем, выращиваемую им пшеницу? Конечно, такой простой принцип вряд ли получит одобрение.
Во всяком случае, он не сработает. Не сработает в потребляющем растении обществе. Ибо как можно сохранить у растения убеждение, что вы его любите и испытываете к нему добрые чувства, когда из года в год доказываете, что ваш единственный интерес к нему сводится к тому, чтобы его или съесть, или сделать из него одежду, или срубить на дрова? Я прошел за сарай и встал возле желтой розы, стараясь найти ответ. Роза разволновалась, подобно красивой женщине, которая знает, что ею восхищается, однако никаких чувств от нее не исходило. Благодарность и счастье исчезли, растворились. И ничего не осталось, кроме чувства тоски и одиночества. Вот собачьи дети эти растительные пришельцы. Растравили человека так, что он теперь не может спокойно съесть кашу на завтрак.

Джордж Мартин, одинокие песни Ларена Дорра. Есть девушка, которая странствует между мирами. У нее серые глаза и бледная кожа, так во всяком случае гласит легенда. А в водопаде угольно-черных волос сверкают огненные искорки. Ее лоб украшает диадема из полированного металла, темная корона, которая удерживает волосы и иногда бросает тень на ее глаза. Девушку зовут Шарра. Она познала врата. Начало ее истории для нас потеряно, как и память о том мире, в котором она родилась. Конец? Конец еще не наступил, но когда он придет, мы о том не узнаем. Нам известна лишь середина. Только часть, осколок полузабытого сказания. Короткая повесть о мире, где остановилась Шарра, об одиноком певце Ларене Дорре и о том, как соприкоснулись их жизни. На одно короткое мгновение возникла долина, охваченная сумерками. Огромное фиолетовое солнце нависло над горными кряжами. Его косые лучи безмолвно озаряли густой лес деревьев с гладкими черными стволами и бесцветными призрачными листьями. Тишину нарушали лишь скорбные крики птиц-плакальщиц да журчание быстрого горного ручейка, теряющегося в лесу. Затем сквозь невидимые врата в мир Ларена Дорра вошла измученная и перепачканная кровью Шарра. На ней было простое платье, когда-то белое, но теперь грязное и рваное. Тяжелый меховой плащ едва держался на плечах. Левая рука, обнаженная и худая, кровоточила тремя длинными узкими царапинами. Девушка возникла на берегу ручья, быстро оглянулась и только после этого опустилась на колени, чтобы промыть раны. Несмотря на стремительное течение, вода показалась ей слишком темной и мутно-зеленой. Однако Шарра очень устала, ее мучила жажда, и она решила рискнуть. Девушка напилась, ополоснула лицо и перевязала руку оторванным от подола куском ткани. Пурпурное солнце уже почти скрылось за горами, когда Шарра нашла подходящее место среди деревьев и улеглась.

0: прекратила сопротивление, хотя знала, что не должна сдаваться. Она устала, ведь ее война началась так давно. Когда? «Зачем?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила. «Что вы? Куда мы идем?»
1: «Туда, где вы будете в безопасности», — ответил он.
0: Шара услышала плеск, словно незнакомец нес ее через ручей. А впереди, среди гор, на фоне заходящего солнца, разглядела неровные очертания высокого замка с тремя башнями. Как странно, — подумала Шара. Совсем недавно его здесь не было. И ее успокоилось.

Проснувшись, Шара увидела наблюдающего за ней незнакомца. Она лежала под теплыми мягкими одеялами в кровати с балдахином. Занавеси были раздвинуты, а хозяин замка устроился в кресле, стоящем в самом темном углу комнаты. В его глазах отражалось мерцающее пламя свечей, подбородок он положил на сцепленные кисти рук. «Вам лучше?» – не меняя позы, спросил он. Шара уселась и тут же обнаружила, что обнажена. Быстрое, точно подозрение, ее рука метнулась к голове. Однако темная корона оставалась на месте, холодный металл приятно ласкал лоб. Успокоившись, Шара откинулась на подушки и натянула одеяло до подбородка. «Намного лучше», — ответила она, — и только сейчас поняла, что все раны затянулись. Незнакомец улыбнулся задумчиво и печально. У него было сильное лицо с огромными темными глазами, таких Шаре глаз до сих пор видеть не приходилось, и волосы цвета вороного крыла, спадавшие на лоб крупными локонами. И хотя поза хозяина прятала его стать, не вызывала сомнений, что он может похвастаться высоким ростом и великолепным сложением. Поверх костюма и накидки из мягкой серой кожи он набросил меланхолию, точно плащ. «Следы когтей», — задумчиво проговорил он и улыбнулся. «У вас на руке следы когтей, одежда изорвана. Кто-то вас сильно не взлюбил». «Что-то», — поправил его Шара. «Страж, стоящий у врат». Она вздохнула. «У врат всегда есть страж. Семеро наложили запрет на путешествие между мирами. Но мне они мешают особенно старательно». Незнакомец опустил руки на подлокотники кресла и кивнул, однако грустная улыбка не покинула его лица. «Итак», — сказал он, — «вы знаете семерых, и вам известно о вратах». Он перевел глаза на ее лоб. «Корона, конечно, мне следовало догадаться раньше». «Вы и догадались», — улыбнулась Шара. «Более того, вы знали, кто вы. Куда я попала?» «В мир, который я мог бы считать своим», — ровным голосом ответил он. «Тысячи раз я давал ему имена, но ни одно из них не показалось мне подходящим. Однажды, правда, я придумал название, которое мне понравилось, но я его забыл. С тех пор прошло слишком много времени. А вот меня зовут Ларен Дор, то, что звали когда-то, когда

Наверное, не стал возражать Ларен Дор и весело рассмеялся. «Я тот, кем хочу быть. Здесь нет никого, кто бы мне возражал». «Как вы исцелили меня?» — поинтересовалась Шара. Он смущенно пожал плечами. «Вы попали в мои владения, а я наделен определенными способностями. Не такими, как имел раньше, но все же спасибо». Впрочем, складывалось впечатление, что она ему не очень поверила. Ларен нетерпеливо взмахнул рукой. «Тебе кажется, что такое невозможно?» — он неожиданно перешел на «ты». «Дело в твоей короне, естественно. Ну, скажем так, ты провалишь наполовину. Пока ты в ней, я не могу причинить тебе никакого вреда, но зато в моих силах помочь». Он вновь улыбнулся, его глаза смягчились и приобрели мечтательное выражение. «Впрочем, это не имеет значения. Я никогда не причинил бы тебе вреда, Шара. Поверь мне». Казалось, Шара удивилась. «Ты знаешь мое имя? Откуда?» Он встал, улыбаясь, подошел к ее постели и присел на краешек. Не ответив на вопрос, взял ее за руку и нежно провел по ней ладонью. «Да, мне известно твое имя», — проговорил он. «Ты Шара, та, что странствует между мирами. Столетия назад, когда горы еще имели иную форму, а фиолетовое солнце испускало пурпурные лучи в самом начале цикла, семеро сообщили мне, что ты здесь появишься. Я ненавидел их всех до одного и всегда буду ненавидеть, но той ночью я приветствовал подаренное ими видение. Они назвали твое имя и заверили, что ты обязательно придешь в мой мир. Они сказали еще кое-что, но мне хватило и одного знания, что я тебя увижу. Обещание. Начало или конца, но обещание перемен. Мне любые перемены приносят радость. Я прожил здесь 1000 солнечных циклов Шара. Каждый из них длится столетие. Один, все время один. А события, отмеряющих смерть,

сильно сжал ее руку. «Что я тебя полюблю», — ответил Ларендор. Его голос по-прежнему переполнял их печаль. Впрочем, я не рассматривал их слова как пророчество. Я и сам мог бы сказать то же самое. Много лет назад, мне кажется, тогда солнце заливало мой мир желтым светом. Я понял, что полюблю любой голос —

Шарра проснулась на рассвете, когда яркие пурпурные лучи солнца ворвались в ее спальню через высокое стрельчатое окно, которого она не заметила вчера, когда ложилась спать. Ларен приготовил длинную одежду, свободный желтый халат, алое, украшенное самоцветами платье и темно-зеленый костюм. Она выбрала костюм и быстро оделась. Прежде чем выйти из комнаты, Шарра выглянула в окно. Она находилась в башне и смотрела на осыпающуюся крепостную стену и треугольный пыльный двор. Две другие башни, которые заканчивались коническими шпилями, определяли две оставшиеся вершины треугольника. Сильный ветер трепал серые флаги, украшавшие стены. Все остальное застыло в неподвижности. Однако за крепостными стенами Шарра не увидела ничего, даже отдаленно похожего на долину. Замок вместе с двором и кривыми башнями стоял на вершине горы, а вокруг высились скалы, зазубренные пики которых венчали блестящие ледяные шапки, пламеневшие фиолетовым сиянием. Окно было плотно закрыто, но ветер казался холодным. Шарра распахнула дверь спальни и быстро сбежала вниз по каменной винтовой лестнице, которая вела через двор к главному зданию. Она прошла по бесчисленным комнатам. В иных ничего не увидела, кроме пыли, другие же поражали воображение изысканной роскошью обстановки. Наконец, Шарра нашла завтракающего Лорена. Стол ломился от еды и напитков. Рядом с хозяином пустовало место. Девушка села, взяла бисквит и не смогла удержаться от довольной улыбки. Лорен улыбнулся в ответ. «Сегодня я уйду», — сказала Шарра. «Мне очень жаль, Лорен, но я должна найти врата». На лице Ларена Доровна появилось выражение безнадежной печали. «Ты вчера мне об этом сказала», — вздохнул он. «Выходит, я напрасно ждал столько лет». На столе стояли мясо, фрукты и молоко. В вазочках лежало несколько сортов печенья. Шарра наполнила свою тарелку, не поднимая на Ларена глаз. «Я сожалею», — повторила она. «Останься», — предложил он. «Хотя бы ненадолго. Ты ведь можешь себе это позволить? Я буду петь для тебя и покажу свой мир». В его широко раскрытых темных глазах застыла просьба, почти мольба. Шарра заколебалась. «Ну, врата удается найти не сразу, но, Ларен, потом я уйду, я дала слово. Ты понимаешь?» Он улыбнулся и беспомощно пожал плечами. «Да, конечно. Послушай, я знаю, где находятся врата. Тебе не придется их искать. Останься со мной на месяц, а потом я отведу тебя к вратам». Он внимательно посмотрел на девушку. «Ты странствуешь уже очень давно, Шарра. Так, может, пришла пора отдохнуть?» Медленно, не спуская глаз с Ларена Дора, она наслаждалась вкусом плода. «Возможно, ты прав», — проговорила наконец она, тщательно взвешивая каждое слово. «И у врат меня, естественно, будет ждать страж. Ты мне поможешь. Месяца-то не так уж и много. В иных мирах мне приходилось задерживаться на годы». Шарра кивнула, и на ее лице появилась улыбка. «Да, пожалуй, так я и поступлю». Ларен легко коснулся ее руки.

0: После завтрака он показал ей свои владения. Он доставил их в огромную подземную пещеру, озаренную зеленым сиянием, где с бесчисленных сталактитов капала прозрачная вода, а отары слепых белых овец жалобно блеяли под крепостными стенами. Ларен хлопнул в ладоши и улыбнулся. В тот же миг вокруг них поднялись непроходимые джунгли. Деревья, расталкивая друг друга, устремлялись прямо в небо. Землю устилал ковер из гигантских цветов самых причудливых оттенков. Весело верещали взобравшиеся на крепостные стены клыкастые обезьяны. Ларен Дор еще раз хлопнул в ладоши. Стены мгновенно опустили, а путешественники оказались на песчаном берегу бескрайнего океана. У них над головой парила громадная синяя птица с тонкими, словно бумага, крыльями. Он показал ей это и многое-многое другое. А в конце, когда сумерки собрались накрыть мир темным пологом, Ларен вернул замок на вершину холма. Ишара вновь увидела лес, где среди темных стволов нашел ее Ларен Дор и услышала знакомые стенания птиц-плакальщиц, порхающих среди прозрачных листьев.
1: «Здесь совсем неплохо», — заметила Шара, обернувшись к нему.
0: «Верно», — ответил Ларен. Его руки лежали на каменных перилах, он не сводил глаз с раскинувшегося внизу леса.
1: «Однажды я прошел его пешком с мечом за поясом и посохом в руках.
0: Не раз испытывал я истинную радость, открывая новые тайны за каждым следующим холмом». Он усмехнулся.
1: «Много лет минуло с тех пор.
0: Теперь мне хорошо известно, что лежит за каждым следующим холмом. Еще один пустой горизонт». Он посмотрел на Шару и пожал плечами, характерный для него жест.
1: «Наверное, существует ад много страшнее, но этот мой собственный».
2: «Тогда пойдем вместе», — предложила Шара. «Отыщем врата и покинем твой мир. Существуют и другие вселенные. Возможно, они не такие причудливые и красивые, но там ты забудешь об одиночестве».
0: Ларен вновь пожал плечами.
1: «У тебя все так просто получается», — равнодушно отвечал он. «Я уже давно нашел врата, Шара.
0: И тысячи раз пробовал через них проникнуть. Стражи не пытались удержать меня. Я делал несколько шагов, передо мной на миг возникал другой мир, и вновь я оказывался в стенах своего замка. Нет, я не в силах отсюда уйти».
1: Она сжала его ладонь двумя руками. «Как печально. Так долго жить в одиночестве. Должно быть, ты очень сильный, Ларен. Мне хватило бы нескольких лет, чтобы сойти с ума».
0: Он с горечью рассмеялся.
1: «О, Шара! Я тысячи раз сходил с ума. Семеро исцеляли меня».
0: Он притянул ее к себе. Холодный ветер усиливался. «Пойдем. Мы должны быть в замке до наступления темноты». Они вернулись в башню, поднялись в спальню, уселись рядом на постели Шары, и Ларен принес поесть. Черное снаружи и красное изнутри мясо, белый горячий хлеб и желтое вино. Они ели и вели беседу. «Почему ты здесь?» — спросила Шара, запивая еду глотком вина. «Чем ты их оскорбил? Кем был раньше?»
1: «Я почти ничего не помню. Иногда ответы приходят ко мне во сне», — ответил Ларен. «Но теперь я уже не в силах отличить, какие из них правдивые, а какие являются порождением безумия».
0: Он вздохнул. «Порой снится, будто я был королем, великим властелином в каком-то ином мире, а моя вина состояла лишь в том, что я сумел сделать свой народ счастливым. Мои подданные забыли о семерых, их храмы пришли в запустение. Однажды я проснулся в своей спальне и обнаружил, что все слуги исчезли. Когда вышел наружу, оказалось, что растаял и мой прежний мир, не стало и женщины, которая делила со мной ложу. Но меня посещают и другие видения. Часто вспоминаю, что был богом. Ну, почти богом. Я обладал могуществом и даже создал собственное учение, которое отличалось от того, что проповедуют семеро. Они боялись меня, но в одиночку справиться со мной не могли. Однако против семерых одновременно у меня не оставалось ни шанса на победу. В конце концов, они вынудили меня вступить с ними в бой, одержали верх и отправили сюда, оставив лишь малую толику прежнего могущества. Жестокая ирония судьбы. Будучи богом, я учил свой народ, что только объединившись, они сумеют победить тьму, а любовь, смех и умный собеседник помогут им в трудную минуту. Семеро лишили меня и любви, и смеха, и умного собеседника. Но и это не самое худшее. Бывают моменты, когда мне кажется, будто я всегда жил здесь, что я родился в этом мире множество веков назад. Все остальные воспоминания посланы мне для того, чтобы заставить страдать еще сильнее.
2: Шара не сводила с него глаз. Лорендор смотрел в пустоту, в далекий мир печальных

0: Варен немного помолчал, и его глаза проснулись.
1: «О, Шара!» — взволнованно заговорил он. «Будь осторожна. Даже твоя корона не поможет, если они решат объявить тебе войну. И бледный младенец Бакалон будет терзать тебя. Наслас насладится твоей болью, а Саагаэль попытается отнять душу». Шара содрогнулась. Она взглянула на свечи и обнаружила, что те почти догорели. Как долго длился рассказ Варена Дора? «Подожди», — сказал он, встал и вышел в дверь, которая появилась рядом с тем местом, где раньше было окно. Как только село солнце, все окна превратились в глухой камень. Вскоре Ларен вернулся. У него на груди на кожаном ремне висел необычный инструмент из черного полированного дерева. Шаре никогда не доводилось видеть ничего подобного. 16 разноцветных струн, причем под каждой яркая полоса, инкрустированная в гладкое дерево инструмента. Когда Ларен сел, нижняя часть диковинного устройства оказалась стоять на полу, а верхушка доходила ему до плеч. Он чуть тронул струны. Вспыхнул свет. Комната наполнилась звуками музыки, которые тут же стихли. «Мой спутник», — улыбаясь, проговорил он. Ларен Дор снова коснулся своего инструмента. Раздался нестройный аккорд, а в воздухе замерцали причудливые узоры. Он запел. «Я повелитель одиночества, мои владения пустынны». Первые слова прозвучали совсем негромко. Голос у Ларена оказался нежным, мелодичным и будто окутанным какой-то призрачной дымкой. Шара слушала песню внимательно, пытаясь запомнить, ее касались и проплывали мимо, снова превращаясь в туман слова, а вместе со словами и музыкой печальная и таинственная, рыдающая и полная неясных обещаний тысяч нерассказанных легенд. По всей комнате разгорелись свечи, мерцающие сферы поплыли по замку, воздух заискрился множеством цветов. Слова, музыка, свет. Ларен Дор соткал из них видение. И тогда он предстал перед Шарой таким, каким видел себя в снах. Высоким, сильным и гордым королем с черными, как у нее, волосами и сверкающими глазами. Сияющая серебряная корона украшала его чело. На бедре висел тонкий прямой меч. Этот Ларен, молодой Ларен из снов, двигался без малейших следов меланхолии в мире великолепных минаретов из слоновой кости и лениво несущих свои воды голубых каналов. Мир вращался вокруг него, друзья и подруги, и одна особенная женщина, которую Ларен привлекал к себе словами и сполохами цветного огня. А впереди его ждали бесконечные дни, наполненные радостью, смехом и счастьем. И вдруг неожиданно темнота, мрак. Он оказался здесь. Музыка застонала, свет померк, слова стали печальными и потерянными. Шара видела, как в знакомом, но ныне пустом замке пробуждается Ларен. Вот он бродит анфиладами комнат, потом выходит наружу. Его глазам открывается совершенно чужой мир. Она наблюдала, как он покидает замок, направляясь в сторону скрытого туманом далекого горизонта, в надежде, что это всего лишь дым. Он шагает все дальше и дальше. Каждый день перед ним открываются новые дали, и огромное тугое солнце испускает красные, оранжевые и желтые лучи, но его мир остается пустым. Наконец он возвращается в замок, в свой новый и единственный дом. Его белоснежные одежды стали серыми и тусклыми, однако песня не смолкла. Проходили дни, годы, столетия. Ларен уставал, сходил с ума и не старел. Солнце сияло зеленым и фиолетовым, и варварскими желтыми, белыми, голубыми лучами. Оно заливало землю, но с каждым циклом в этом мире становилось все меньше красок. Так пел Ларен на пустых днях и ночах, когда лишь музыка и воспоминания помогали ему сохранить рассудок, и, слушая его баллады, Шара ощутила всю полноту его чувств. Когда же видение померкло, музыка умерла, нежный голос смолк, Ларен с улыбкой посмотрел

Рассвет следующего дня выдался холодным и облачным, но Варен повел Шару в лес на охоту. Они преследовали стройные белые животные, то ли кошку, то ли газель, которая двигалась слишком быстро, и они не могли ее ни догнать, ни даже разглядеть. Шару это вполне устраивало, погоня увлекала ее гораздо больше, чем убийство. В стремительном беге по темному лесу с луком в руках и колчаном темных деревянных стрел, которым ей так и не пришлось воспользоваться, было что-то завораживающее. Оба надели теплые меховые плащи, а Ларен часто улыбался Шаре из-под капюшона, украшенного волчьей головой. Прозрачные, хрупкие, как стекло, листья звонко крошились у них под ногами. Потом они вернулись в замок, и Ларен устроил в главной обеденной зале грандиозные пиршества. Они улыбались друг другу, сидя на противоположных концах огромного стола, и Шара наблюдала бегущие за окном над головой Ларена облака до тех пор, пока окно не превратилось в камень. «Почему так происходит?» — спросила она. «Почему ты никогда не выходишь по ночам из замка?» «Ну, у меня хватает на это причин», — пожав плечами, ответил он. «По ночам здесь нет ничего хорошего». Ларен взял в руки изысканный

светятся в ночи, словно призрачные лампады. Временами звезды опускают вуаль, чтобы скрыть свое сияние, и ночи становятся таинственными, будто пронизанными магическим сиянием. Именно в такие ночи я выходил в море под парусом вместе с своей любимой. Прекрасное время для песен. Его голос снова стал печальным. Темнота проникла в комнату, темнота и молчание, и Шара едва различала лицо Варенадора. Потом она поднялась, подошла к нему и присела на край стола рядом с

еще вина, и ее пальцы слегка задержались на его руке, когда она принимала бокал. Совсем как у нас, призналась Шара. Когда дули теплые ветры, а вокруг никого не было. Мы любили лежать рядом под открытым небом. Кайдар и я. Кайдар? Ларен вопросительно посмотрел на девушку. Он бы тебе понравился, Ларен. И ты бы ему пришелся по душе, так мне кажется. Он был высоким и рыжеволосым, и в его глазах горел огонь. Кайдар обладал могуществом и несгибаемой волей, он был сильнее меня. Однажды ночью семеро схватили его, но не убили, а лишь перенесли из нашего мира в иной. Вот я и пытаюсь его найти. Я знаю о вратах, и на мне темная корона, так что им не просто меня остановить. Ларен пил вино и наблюдал за игрой мерцающего света на металле кубка. Существует бесконечное множество миров Шара. У меня есть время. Я, как и ты, Ларен, не старею. Я его найду. Ты так сильно его любишь. Шаре не удалось скрыть промелькнувшую на лице счастливую улыбку. Да, промолвила она, но теперь ее голос казался немного потерянным. Да, он подарил мне счастье, Ларен. Мы пробыли вместе совсем недолго, но он действительно сделал меня счастливой. И семеро ничего не могли отнять. Я радовалась.

множество раз, Фара. Я видела вселенную, где янтарное солнце сияет для единственного мира, а огромные небеса остаются пустыми всю ночь. Мне довелось побывать в стране черных шутов. Там вообще нет неба, а шипящие солнца горят под поверхностью океана. Я бродила по болотам Карадайна и наблюдала за тем, как маги зажигают радугу, чтобы осветить лишенную солнца землю. «В моем мире нет звезд», — сказал Лара. «Неужели это так тебя пугает, что ты всегда остаешься в замке на ночь?» «Нет, конечно же, все не так просто». Он взглянул на девушку. «Хочешь посмотреть?» Шара кивнула. Факелы погасли так же внезапно, как загорелись, и комната погрузилась в темноту. Шара заглянула за плечо Ларена Дора, который даже не пошевелился. Каменная стена у него за спиной исчезла, словно пыль, и в комнату хлынул свет. Небо оставалось темным, однако Шара прекрасно видела, как на его фоне двигается какое-то существо. Оно светилось. Земля во дворе, камни крепостных стен и серые флажки — все заливало ее, его яркое сияние. Шара в недоумении подняла глаза и почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Чудовище оказалось выше горных хребтов и заслонило собой половину неба. Несмотря на яркое сияние, Шара поняла, что оно темнее глубочайшего мрака. Страшилище отдаленно напоминало человека, одетого в длинный плащ с капюшоном. Тьма под ним казалась чернее самой пустоты. Лишь тихое дыхание Лары, биение ее собственного сердца, далекие рыдания птиц. В голове Шары зазвучал демонический хохот. Мерзкая тварь взирала на нее сверху вниз, и Шара ощутила, как ее душу заполняет холодный мрак. Застыв на месте, она не могла отвести взгляды от диковинного существа, которое тоже замерло. Потом чудовище повернулось, медленно подняло руку, и рядом возник крошечный человечек с огненными глазами. Он отчаянно кричал и звал Шару. Она вскрикнула и отвернулась, а в следующее мгновение окно исчезло. Осталась лишь стена, грубый надежный камень, ряд горящих факелов и Ларен, обнимающий ее своими сильными руками. «Всего лишь мираж», — негромко проговорил он, крепко прижал к себе девушку и погладил ее волосы. «Я часто испытывал себя по ночам», — задумчиво продолжал он. «Но в том нет никакой нужды. Они приходят по очереди, чтобы поглазеть на меня. Каждый из семерых. Я много раз видел их черные силуэты на фоне чистого темного неба. Они мучают тех, кого я любил. Я больше не выхожу после наступления темноты. Остаюсь внутри замка и пою, а мои окна сделаны из ночного камня. Я чувствую себя оскверненной», — все еще дрожа пробормотала Шара. «Пойдем», — сказал Лара. «Наверху есть горячая вода, и ты смоешь холод, а потом я для тебя спою». Он взял ее за руку и повел в башню. Шара приняла горячую ванну, а Лара настраивал свой инструмент у нее в спальне. Когда она вернулась, завернутая с ног до головы в огромную мохнатую простыню, Ларен уже ждал ее. Шара уселась на кровать и стала вытирать волосы. А Ларен преподнес ей видение. На сей раз он спел ей о другом сне, в котором был богом и врагом семерых. Могучий мотив, перерываемый молниями и волнами страха. Лучи света сливаются, чтобы образовать алое поле битвы, на котором ослепительно белый Ларен сражается с тенями и чудовищами из кошмаров. Их семеро. Они окружили его плотным кольцом, со всех сторон атакуя копьями абсолютного мрака. Ларен отвечал им огнем и бурей. Но в конце концов они его одолели, сияние померкло, песня снова зазвучала тихо и печально.

начал другую балладу, слова которой, очевидно, знал не так твердо. Его тонкие пальцы не раз замирали над струнами, порой возвращаясь к только что прозвучавшим аккордам, а голос неуверенно дрожал, ведь он сочинял новую песню, посвятив ее Шаре. Он поведал о горячей любви и нескончаемых поисках,

принесенные шары и использовал его, а потом изменил по-своему. В спальне, где они сидели, рождались красочные картины, на которых обжигающее белое солнце полыхало над ней вечного океана, откуда вырвались шипящие облака пары, и люди древнее самого времени зажигали радуги, стараясь разогнать мрак. А еще Ларен пел о Кайдаре. Ему удалось понять, ухватить истинную суть возлюбленного шара и вернуть ей огонь, горевший в его глазах, разбудить самые сокровенные воспоминания. Он помог ей снова поверить в то, что она сумеет его отыскать. Однако музыка смолкла, и в воздухе повис вопрос, который рассыпался множеством осколков многоголосого эха. Оба Ларен и Шара ждали продолжения, и оба знали, что его нет. Пока нет. Шара плакала. «Вот и моя пришла очередь, Ларен», — сквозь слезы прошептала она, а потом добавила. «Благодарю тебя. Ты вернул мне Кайдара». «Я всего лишь спел песню», — пожав плечами, ответил он. «Прошло немало времени с тех пор, как я сочинял песни». И снова он оставил ее, легко прикоснувшись пальцами к щеке, а она еще несколько минут стояла, кутаясь в теплую мохнатую простыню. Затем Шара закрыла дверь на засов и задула все свечи, превратив свет в мрак. Она забралась в постель, но еще долго не могла заснуть. Когда Шара открыла глаза, сама не зная почему, стояла глубокая ночь. Она лежала, не шевелясь, и тихонько оглядывала комнату. Ничего. Совсем ничего. Или... И тут она его увидела. Он сидел в кресле в углу спальни, положив подбородок на сцепленные пальцы, как и тогда, в первый раз. Его невероятные глаза были широко раскрыты и черны в комнате, наполненной ночью. Он не шевелился. «Ларен?» — тихонько позвала Шара, еще не до конца уверенная в том, что видит именно его. «Да», — ответил он, не меняя позы.

Снова охватила грусть. Он медленно шел рядом с Шарой, крепко сжимая ее ладони, а его настроение было еще более серым, чем ткань шелковой рубашки, облегавшей его грудь. Наконец они оказались на берегу ручья. Ларон уселся на траву, робко притянув к себе Шару. Они сняли обувь и опустили ноги в прохладную мягкую воду. Вечер был на удивление теплым, дул легкий шаловливый ветерок. Издалека доносились жалобные стоны птиц. «Месяц, который я просил, истек», — сказал Ларон, не выпуская руки Шары и не поднимая глаз. «Да», — согласилась она, и ее тоже коснулась печаль. «Мне кажется, я забыл все слова Шара», — поговорил Ларон. «Если бы я смог создать для тебя видение о мире когда-то пустом и безжизненном, о мире, в котором вдруг появились ты и мы, и наши дети. В моем королевстве достаточно красоты, чудес и тайн, только их некому увидеть и оценить. Я могу предложить тебе все, все, чем владею. Да, здесь злые ночи, но ведь людям и раньше приходилось сталкиваться со злом, в других мирах, в другие времена. Я бы любил тебя, Шара, как сильно я бы тебя любил. И постарался бы сделать счастливым». Ларен начала Шара, но он посмотрел на нее, остановив слова. «Я мог бы все это тебе предложить, но я молчу. Потому что не имею права. Ты была счастлива с Кайдаром. Только себелюбивый дурак станет просить тебя отказаться от радости лишь для того, чтобы разделить с ним печаль. Кайдар исполнен огня и веселья, а я создан из дыма, песен и боли. Я слишком много времени провел в одиночестве, Шара. Серый цвет занял прочное место в моей душе. Я не хочу, чтобы твоя тоже лишилась света. Все же... если бы ты пожелала...» Шара взяла руки Ларена в свои, поднесла к губам и быстро поцеловала. «Пойдем со мной, Ларен», — предложила она. «Возьмешь меня за руку, когда мы будем проходить врата, а вдруг темная корона сумеет защитить и тебя?» «Я готов сделать все, что ты пожелаешь. Только не нужно меня просить поверить в невозможное», — Ларен вздохнул. «Тебя ждут бесчисленные миры, Шары. Я не вижу конца твоего пути, но уверен лишь в одном. Он не здесь. Пожалуй, это к лучшему. Не знаю, если вообще когда-нибудь знал. Мои воспоминания о любви окутаны дымкой. Мне кажется, я помню, какая она. И еще. Любовь не вечна. Мы оба бессмертны и не стареем. Оставшись вместе, мы рано или поздно наскучим друг другу. И тогда не придет ли на смену любви ненависть?» «Я не хочу». Он посмотрел на нее и улыбнулся так печально, что у Шары засемило сердце. «Полагаю, ты любила Кайдара совсем недолго. Кажется, я и в самом деле пытаюсь с тобой хитрить. Не хочу. Не хочу. Только может случиться так, что, отыскав своего Кайдара, ты его потеряешь. Наступит день, и огонь погаснет, а волшебство умрет. И вдруг тогда ты вспомнишь Ларена Дора». Шара заплакала, и Ларен прижал ее к себе и спросил: «Нет?» Она коснулась в ответ его руки, и они еще долго сидели, прижавшись друг к другу. Когда в последних пурпурных лучах появились проблески черного, они поднялись на ноги, и Ларен улыбнулся. «Я действительно должна уйти», — проговорила Шара. «Должна. Но мне трудно тебя остановить, Ларен, поверь, как трудно». «Я тебе верю», — ответил он. «Мне кажется, люблю именно потому, что ты уходишь. За то, что ты не в силах забыть своего Кайдара и свое обещание. Ты, Шара, девушка, странствующая между мирами. Я полагаю, семеро должны бояться тебя гораздо больше, чем они опасались того бога, которым когда-то был я. Прежде чем мир окутал мрак, они оказались за стенами замка, чтобы отобедать вместе в последний раз, чтобы спеть и послушать последнюю балладу. Они почти не спали, а перед самым рассветом Ларен снова взял в руки свой инструмент. Впрочем, на сей раз песня была не так хороша, как предыдущие. Бесцельные дрожащие звуки, посвященные странствиям менестреля по какому-то тусклому серому миру. Ничего особенного с ним не происходило. Шара никак не могла понять смысла баллады, которую Ларен исполнял холодно и без души. Оба были взволнованы, и прощание получилось каким-то растерянным.
Пообещав встретить ее во дворе, Ларен ушел на рассвете, чтобы переодеться. Когда Шара спустилась вниз, он, конечно же, ждал ее снова.

уверенный в себе и улыбающийся. Он надел белоснежный костюм, обтягивающие панталоны, рубашку с пышными рукавами и тяжелый плащ, который развивался по ветру точно снежный полог. Впрочем, пурпурные лучи солнца рассветили его алыми сполохами. Шарра подошла к нему и взяла за руку. Она была в костюме из кожи, на поясе висел кинжал, предназначенный для схватки со стражем. Ее угольно-черные волосы развивались так же свободно, как плащ Ларена, но темная корона по-прежнему украшала лоб. «Прощай, Ларен», — промолвила она. «Жаль, что я не смогла излечить тебя». «Это не важно. Я буду помнить тебя долгие столетия и сменяющиеся солнечные циклы, что ждут меня впереди. Теперь я стану измерять время тобой, Шарра. И однажды взойдет солнце цвета синего пламени. Я посмотрю на него и скажу: вот первое синее солнце после того, как приходила Шарра». Она кивнула. «А я даю новые обещания. Когда-нибудь я найду Кайдара. Если я его освобожу, мы вернемся за тобой и направим силу моей короны и огонь Кайдара против мрака семерых». Ларен пожал плечами. «Ладно, если меня не окажется на месте, обязательно оставь записку», — сказал он, а потом усмехнулся. «А теперь врата». «Да, ты сказал, что покажешь мне врата». Ларен повернулся и махнул рукой в сторону самой низкой башни. В этом закопченном каменном строении Шарры ни разу не было. В башне вела широкая деревянная дверь. Ларен достал ключ. «Здесь?» — с удивлением спросила Шарра. «В замке?» «Здесь», — ответил Ларен. Они пересекли двор и остановились возле двери. Ларен вставил в скважину тяжелый металлический ключ и принялся возиться с замком. Шарра в последний раз огляделась по сторонам и почувствовала, как ее душу охватывает печаль. Башни выглядели тусклыми и мертвыми, во дворе царило запустение, а за высокими льдистыми шапками гор раскинулся пустой горизонт. Было тихо, только Ларен пытался повернуть ключ в замке, а холодный ветер вздымал пыль, трепал 7 серых флажков на бастионах. Шарра вздрогнула, ощутив прикосновение одиночества. Наконец Ларен открыл дверь, и глазам Шарры предстала стена клубящегося тумана, лишенного звука и света. «Ваши врата, миледи», — тихо произнес певец. Шарра вглядывалась в серый туман, как сотни раз до сих пор. Каким окажется следующий мир? Она никогда не знала заранее. Быть может, ей повезет, и она найдет Кайдара. Рука Ларена легла на ее плечо. «Ты колеблешься», — негромко проговорил он. Шарра положила ладонь на рукоять кинжала. «Страж», — сказала она. «Всегда должен быть страж». Ее глаза быстро обежали треугольник двора. Ларен вздохнул. «Да, всегда. Иные пытаются разорвать тебя на куски, другие стремятся запутать или заставить выбрать не те врата. Кто-то прибегает к помощи оружия, цепи или обмана. Лишь один попробовал остановить тебя любовью. Но знай, он не произнес ни слова лжи и не спел ни одной фальшивой ноты». И безнадежно пожав плечами, Ларен обреченно подтолкнул Шарру к вратам.

Думы обычно так не поступают. Не оставляют незапечатанных писем на столе, чтобы Господь их прочел. Загнанный чередой мелькающих дней, измученный неотвязными мыслями, я оказался в этой ночи, как в темном тупике. В ночи, стоящей у меня за спиной, словно стена, и распахнутый передо мной, как вопрос, ответов на который не счесть. Обстоятельства толкают меня к отчаянному поступку, и я кладу это письмо перед глазами того, кто видит все. С детства я отступал и отступал от тяги.

счастливый этот миг, но все же он наступил. Я не пытаюсь предстать перед Господом самым страждущим из людей, ничего подобного. Близко ли, далеко, наверняка есть и другие, кого загнала в тупик ночь вроде этой. Но я спрашиваю, что сделали они, чтобы все-таки жить? Да и живыми ли они вышли из этого тупика? Я чувствую потребность выговориться, исповедаться, но послание мое словно послание потерпевшего кораблекрушения, но без адреса. Хочу верить, что она дойдет до кого-то, что письмо мое не будет реять в пустоте незапечатанной и одинокой. Заблудшая душа. Много это или мало? Они гибнут и гибнут тысячами, лишенные поддержки с того самого дня, когда восстают, вопрошая о смысле жизни. Я не пытаюсь постичь его, не прошу, чтобы мне открыли суть Вселенной. В этот час мрака я не ищу того, чего не обрели в обители света ни мудрецы, ни святые. Мой вопрос краткий и сугубо личный. Я хочу быть хорошим и прошу указать мне путь. И это все. Я тону в водовороте сомнений, и рука моя, вырвавшись в последний момент на поверхность, не находит соломинки, чтобы ухватиться. А ведь то, что мне нужно, ничтожно мало, и слово, что мне поможет, проще простого. С некоторых пор я придерживаюсь в своих поступках определенного курса, направления, которое мне казалось разумным, а теперь не нахожу покоя. Боюсь стать жертвой заблуждения, ибо по сей день, что бы я ни делал, все получалось плохо. Я совсем потерял надежду, потому что мои рецепты доброты никогда не приводят ни к чему хорошему. Мои весы подводят меня. Есть нечто мешающее мне безошибочно подобрать формулу добра. Всегда примешивается какая-то частичка от лукавого, и то, что получается, взрывается прямо у меня в руках. Неужели я не способен творить добро? Мне больно признаться в этом, но ведь я могу научиться. Не знаю, происходит ли то же самое с другими, а от меня всю жизнь не отстает ласковый бес, который весьма тактично подстрекает к дурному. Не знаю, есть ли на то соизволение Господа, но лукавый не оставляет меня в покое ни на минуту. Он умеет придать соблазну непреодолимую привлекательность. Он находчив и является всегда в самый нужный момент. С ловкостью фокусника из самых невинных предметов он вдруг извлекает вещи ужасные и насылает греховные мысли, которые захватывают воображение, как отрывки из увиденных фильмов. Говорю как на духу. Намеренно я никогда не совершаю зла. Это мой бес наводит мосты, расчищает дороги, и все под уклон. Это он калечит мою жизнь. Если кому-нибудь это интересно, вот первое сведение из истории моего нравственного становления. В школе в первые годы жизнь свела меня с детьми, которым были ведомы некие тайны, весьма привлекательные, которым было открыто нечто заповедное. Естественно, я и не из числа счастливых детей. Детская душа, что хранит нелегкие тайны, не способна летать. Она как ангел с грузом за плечами, никак не может воспарить. Дни моего детства украшены не только милыми картинами, они обречены и поступками, достойными сожаления. Дьявол, являвшийся как призрак, по расписанию превращал мои сны в кошмары и в детских воспоминаниях остался соднящий привкус греховного. Когда я узнал, что Господь видит все мои поступки, то попытался прятать от него дурные по темным углам, однако потом, следуя советам взрослых, я раскрыл свои тайны, представил их на суд. Я узнал, что между Богом и мною есть посредники, и долгое время пытался решать свои дела через них, покуда однажды в недобрый час, детство уже миновало, не попробовал делать это самолично. Тогда и встали передо мной нелегкие задачи, а их разбор все откладывался и откладывался. Я стал отступать перед ними, избегать их грозного наступления, закрыв на все глаза, предоставив добру и злу совместно вершить свое дело. Так до тех пор, пока однажды не раскрыл глаза снова и не принял сторону одного из этих непримиримых соперников.
Из рыцарских побуждений я встал на сторону слабейшего. И вот результат наших совместных усилий. Мы проиграли все битвы. Из всех столкновений с противником мы неизменно выходили побежденными. И вот мы снова отступаем и в этой ночи, которой нам не забыть. Почему добро так беззащитно? Почему так быстро оно рушится? Часами старательно возводится его крепость, но хватает и мига, чтобы одним ударом разнести все строение. Каждую ночь я отказываюсь под обломками порушенного дня, который возводил так любовно и который был так хорош. Чувствую, что в один прекрасный день я уже не поднимусь и останусь жить среди развалин, словно ящерица. Уже сейчас в моих руках нет сил для той работы, которая предстоит мне завтра. Если не придет ко мне сон, хотя бы сон, как некая малая смерть, чтобы подвести неутешительный итог прошедшему дню, напрасно буду я ждать воскрешения. Пусть темные силы завладеют моей душой и низвергнут ее в пропасть стремительно и неотвратимо. Но я задаю и другой вопрос. Разве можно жить ради зла? Чем утешатся злые, если они не почувствуют в сердце своем хотя бы смутного стремления к добру? И если за каждым злонамеренным поступком следует наказание, что делать им, чтобы защитить себя? Что касается меня, я всегда проигрывал в этой борьбе. Угрызения совести преследовали меня, словно банда разбойников. И вот я загнан в тупик этой ночи. Не раз перед моим удовлетворенным взором маршировали, как на параде, отряды добрых дел, уже почти одержавшие победу. Но стоило явиться хоть малейшему воспоминанию о деле злом, как армия обращалась в бегство. Должен признаться, что часто я бываю добр лишь за отсутствием подходящей возможности быть дурным из горечи. Вспоминаю, на что я бывал способен, когда зло манило меня со всей силой своей притягательности. И вот чтобы направлять дальше душу, которая мне дана, очень прошу, и как можно скорее слова, знака, компаса. То, что вижу я в мире, спило меня с толку. Тогда всем властвует спучий, по воле его все зыбко и неясно, и негде собрать разные поступки и сравнить их друг с другом. Опыт всегда запаздывает, приходит после наших деяний, бесполезный, как мораль в конце басни. Вокруг себя я вижу людей, ведущих жизнь скрытую, непонятную. Вижу детей, внимающих отравленным голосам и жизнь, преступную кормилицу, которая питает их ядом. Вижу народы, спорящие из-за вечных слов и считающие себя богоизбранными. Бредут через века орды кровожадных злодеев и глупцов. И время от времени то тут, то там вдруг мелькнет душа, отмеченная божественным знаком. Я смотрю на животных, покорно сносящих свою участь. Их жизнь идет по другим законам. Смотрю на растения, чахнущие после мощного и загадочного рассвета. Смотрю на минералы, твердые, безмолвные. Нет конца загадкам. Они стучат мне в сердце. Они как семена, прорастающие благодаря скрытому в них соку. Я разглядываю следы, оставленные на земле рукою Господа, и иду по ним. Напряженно вслушиваясь в нестройный шум ночи, внимаю тишине, которая вдруг наступает и также внезапно прерывается новым звуком. Пристально слежу за всем, пытаюсь добраться до сути и подняться на общий корабль, слиться со всеми. Но снова и снова я оказываюсь в одиночестве, в неведении, отгороженный от всех, всегда на берегу. И с этого берега, с пристани, я отправляю письмо, которое обречено потеряться.

самом деле, письмо твое и кануло в безмолвие. Но случилось так, что как раз в это время я там находился. Галереи безмолвия неоглядны, и я давно уже в них не бывал. С сотворения мира попадают сюда все эти штуки. Целый легион ангелов, специализирующихся на этом, доставляет с Земли все послания. После тщательной сортировки они хранятся в картотеках, которыми уставлены галереи безмолвия. Не удивляйся, что я все же отвечаю на одно из писем, которое, как у вас заведено, должно было бы храниться в безмолвии. Как ты и просил, не буду раскрывать перед тобой тайны Вселенной, ограничусь несколькими полезными советами. Надеюсь, ты достаточно благоразумен, чтобы не считать, что я стал твоим союзником, и завтра с утра не начнешь вести себя, словно просветленный, сподобившийся благодати. Впрочем, письмо мое написано словами. Материал явно человеческий, моя причастность не оставляет в них следа. Я-то привык иметь дело с вещами более масштабными. А эти маленькие знаки, скользкие, словно речная галька, не очень подходят мне. Чтобы выразиться, как мне подобает, я должен был употребить язык, соответствующий моей сущности. Но тогда мы окажемся на своих извечных местах, и ты не поймешь меня. Так что не ищи в моих фразах какого-либо особого смысла. Я пользуюсь твоими же собственными словами, простыми, бесхитростными, а в их употреблении у меня нет опыта. Кое-что в твоем письме мне нравится. Я ведь привык слушать упреки или мольбы, а в твоем послании есть некая новизна. Содержание, конечно, старо, но в тоне чувствуется искренность. Звучит голос сына страждущего, человека, необуянного гордыней. Видишь ли, люди обращаются ко мне двояко. Либо это экстаз святого, либо проклятие безбожника. Большинство пользуется специфическим языком механически затверженных молитв, которые обычно не достигают цели, за исключением тех случаев, когда потрясенная душа наполняет их новым чувством. Ты же говоришь сдержанно, лишь заодно я мог бы упрекнуть тебя за то, что ты с такой определенностью, как будто зная заранее, сказал, что письмо твое канет в безмолвие. В самом деле, по чистой случайности, я оказался там, когда ты заканчивал письмо. Запоздай я ненадолго и, может быть, читал бы твои страстные слова, когда на земле не осталось бы и праха от костей твоих. Я хочу, чтобы ты видел мир таким, каким его рассматриваю я, как грандиозный эксперимент. До ныне его результаты не очень ясны, и я признаю, что люди погубили гораздо больше, чем я предполагал. Думаю, им не составит труда покончить вообще со всем. И все это благодаря крупицам свободы, которой они так дурно воспользовались. Ты лишь вскользь касаешься проблем, которые я анализирую глубоко и с горечью. Сколько скорби и горя у людей, у детей, да и у животных, а они так похожи на детей своей чистотой. Я вижу страдания детей, и мне хочется спасти их раз и навсегда, не допустить, чтобы они стали взрослыми. Но я должен подождать еще немного, и жду я с верой. Если и тебе в тягость та капля свободы, которая тебе дана, то измени свое умонастроение, будь смиренным, покорным, приемли с благоговением то, что жизнь дает тебе в руки, и не желай плодов небесных, не заходи слишком далеко.
В отношении компаса, коим ты меня просишь, поясню. Я уже дал тебе таковой, а вот где он, кто его знает. Другого ждать не могу. Помни, что я дал тебе уже все, что только мог. Может, ты обретешь успокоение в какой-нибудь религии? Это я уставляю на твое усмотрение. Не могу посоветовать тебе, в какой именно, сам понимаешь, не мне же давать подобные советы. Тем не менее, подумай и сам реши, просит ли этого твой внутренний голос. Что я тебе и впрямь посоветую, притом настоятельно, так это вот что. Чем с горечью копаться в себе, научись лучше видеть то, что тебя окружает. Тщательно следи за повседневными чудесами и открой сердце для красоты. Научись воспринимать ее бессловесные послания и переводить их на свой язык. Думаю, ты не очень деятелен и еще не проникся глубоким смыслом труда. Тебе надо найти какое-либо занятие, которое бы удовлетворяло твои потребности и оставляло тебе свободными лишь несколько часов. Прислушайся к этому внимательно. Именно такой совет тебе нужен. После наполненного трудами дня обычно не бывает таких ночей, как эта, которая близится к концу, и ты, к счастью, крепко спишь. Будь я тобою, я бы подыскал себе место садовника или занялся бы огородничеством. Рост цветов, полет бабочек. Мне этого хватило бы, чтобы жизнь стала веселее. Если тебе станет одинок, поищи общество других душ и общайся с ними, но не забывай, всякая душа создана для одиночества. Буду рад увидеть и другие письма на твоем столе. Пиши мне при условии, что не будешь говорить о неприятном. Ведь можно говорить о стольких вещах, что наверняка на это и всей твоей жизни не хватит. Так будем выбирать сюжеты поинтереснее. Я не подписываюсь, но чтобы подтвердить тебе подлинность этого письма, не думай, что оно тебе только снится, предлагаю следующее. Я явлюсь тебе в течение дня, так чтобы ты легко меня узнал. Например... Но нет. Только ты. Ты один должен будешь опознать меня.

0: Добравшись до конца длинной, доходившей до плеч гряды серого щебня, Уэйн очутился перед лавкой миров. Он сразу узнал ее по описаниям друзей. Это была маленькая лачуга, сооруженная из поломанных досок, листа оцинкованного железа, остатков автомобильного кузова и потрескавшихся кирпичей. Снаружи все это было неровно вымазано бледно-голубой краской. Уэйн оглянулся на длинную каменистую тропку, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. При мысли о собственной дерзости его бросило в жар. Он крепко зажал в руках сверток, открыл дверь и быстро прошел внутрь. «Доброе утро», — сказал хозяин. Он тоже был именно таким, каким его описывали. Высокий старик с хитро прищуренными глазами и угрюмым ртом. Звали его Томпкинс. Он восседал в древней качалке, на спинке которой примостился сине-зеленый попугай. В лавке были еще стул и стол. На столе лежал заржавленный шприц.
1: «Я узнал о вашей лавке от друзей», — сообщил Уэйн.
2: «Тогда вам известно, сколько я беру», — ответил Томпсон. «Принесли?»
1: «Да», — сказал Уэйн, приподняв сверток.
0: «Но я хотел бы узнать, все они одинаковы», — сказал Томпкинс, обращаясь к попугаю. Попугай мигнул. «Валяйте, спрашивайте».
1: «Мне хотелось бы знать, что на самом деле происходит в это время».
0: Томпкинс вздохнул.
2: «Происходит вот что. Вы мне платите, я делаю вам укол, от которого вы засыпаете. Затем с помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, я освобождаю ваше сознание».
0: Кончив, Томпкинс усмехнулся, Уэйну показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся.
1: «А потом?»

0: Ваше сознание, освобожденное от тела, сможет выбрать любой из перечисленных миров вероятностей, которые постоянно существуют вместе с Землей. Широко улыбнувшись, Томпкинс приподнялся в своей качалке. В его голосе послышалось вдохновение. «Да-да, мой друг, хотя вы, наверное, и не подозревали этого, наша потрепанная Земля с момента своего рождения из огненного чрева Солнца сама начала порождать альтернативные миры вероятности. Любые крупные или ничтожные события отражаются в несметном числе миров, и Александр Македонский, и амебы все создают эти миры. Велик или мал камень, брошенный в воду, от него все равно расходятся круги. Каждый предмет отбрасывает тень, не правда ли? Земля, мой друг, существует в четырехмерном пространстве, и видимое материальное отражение Земли в любой данный момент является лишь ее трехмерной тенью. Миллионы, миллиарды земель, бесконечный ряд земель. Ваше сознание, освобожденное мною, сможет выбрать любой из этих миров и на некоторое время поселиться в нем». У Уэйна было неприятное чувство, будто перед ним балаганный зазывал, рекламирующий чудеса. И все же напомнил он себе, за свою жизнь ты насмотрелся такого, чему раньше ни за что бы не поверил. Ни за что. Возможно, что чудеса, о которых рассказывал Томпкинс, тоже могут осуществиться. Уэйн сказал, мои друзья еще говорили, что я отъявленный мошенник, перебил его Томпкинс. Некоторые из них намекали на это, осторожно заметил Уэйн. Но я стараюсь не быть предубежденным. Они еще рассказывали... Я знаю, о чем рассказывали ваши друзья. У них ведь одно грязное на уме. Они рассказывали вам об удовлетворении желаний. Именно об этом вы хотели услышать. Да, сказал Уэйн. Они говорили мне, что чего бы я ни пожелал, чего бы ни захотел... Вот именно, сказал Томпкинс. Именно так, а не иначе. Можно выбирать из бесконечного множества существующих миров. Ваше сознание выбирает, руководствуясь только желанием. Главное то, в чем заключается ваше сокровеннейшее желание. Если вы втайне мечтаете совершить убийство... Нет, ни в коем случае, воскликнул Уэйн. Тогда вы попадете в мир, где разрешается убивать. Где вы будете купаться в крови, где вы превзойдете самого маркиза де Сада или Цезаря, или любого другого вашего идола. А вдруг вы стремитесь к власти? Тогда вы изберете мир, где вы будете богом в буквальном смысле. Может быть, кровожадным джаггернаутом или всемудрым Буддой. Я очень сомневаюсь, что я... Есть и другие желания, продолжал Томпкинс. Все, что может родить воображение ангела или дьявола. Половые извращения, обжорство, пьянство, любовь, слава. Все, что пожелаете. Поразительно, сказал Уэйн. Да, согласился Томпкинс. Конечно, мой краткий перечень не исчерпывает всех возможностей, всех комбинаций и трансформаций желаний. Вполне возможно, что вам захочется скромного мирного пасторального существования среди идеализированных туземцев на одном из островов Южных морей. Это больше по мне, робко засмеялся Уэйн. «Но кто знает, — сказал Томпкинс, — вы можете даже и не подозревать о своих действительных желаниях. Вы можете даже захотеть собственной смерти». «И так часто бывает, — озабоченно спросил Уэйн. — Иногда». «Я бы не хотел умереть, — сказал Уэйн. «Так почти никогда не бывает, — сказал Томпкинс, глядя на сверток, который Уэйн держал в руках. «Если так... Но откуда я знаю, что все это правда?» Плата чрезвычайно высока. Мне придется отдать все, что у меня есть. А кто вас знает? Дадите мне снотворного, и все мне приснится. Отдать все, что у меня есть, за дозу героина и набор красивых фраз? Томпкинс успокаивающе улыбнулся. Испытываемые ощущения не похожи на те, что дают одурманивающие средства. Не похожи они и на сновидения. Если это правда, слегка раздраженно сказал Уэйн. Почему нельзя навсегда остаться в мире своей мечты? «Я работаю над этим», — сказал Томпкинс. «Вот почему я беру такую высокую плату. Чтобы достать материалы, чтобы экспериментировать, я пытаюсь найти способ сделать трансформацию устойчивой. Пока мне не удается ослабить путы, привязывающие человека к земле и влекущие его назад. Даже великие мистики не могли порвать этих пут, не прибегая к смерти. Но я не теряю надежды». «Если вы добьетесь успеха, это будет великим событием», — вежливо заметил Уэйн. «Безусловно!» — выкрикнул Томпкинс с неожиданной страстью. Тогда я превратил бы свою несчастную лавку во врата спасения. Трансформация стала бы бесплатной. Бесплатной для всех. Каждый смог бы тогда отправиться в мир своей мечты, в мир, для которого он создан, и оставить эту проклятую землю крысам и червям. Томпкинс оборвал себя на середине фразы и неожиданно заговорил с ледяным спокойствием. Однако я увлекся. Пока я еще не нашел способа бегства с земли. Но надежности... Возможно, мне это никогда не удастся. А пока я вам предлагаю съездить в отпуск, переменить обстановку, ощутить другой мир, взглянуть на собственные мечты. Вам известно, сколько я беру. Я возмещу плату, если то, что вы будете ощущать, вас не удовлетворит. Вы очень добры, с искренним чувством сказал Уэйн. Но есть еще одно обстоятельство, о котором рассказывали мне друзья. Я имею в виду сокращение жизни на 10 лет. «Здесь ничего не поделаешь», — сказал Томпкинс. «И этого не возместишь. Мой метод требует колоссального напряжения нервной системы, что, естественно, ведет к сокращению продолжительности жизни. Это одна из причин, по которым так называемое правительство объявило мой метод незаконным». «Однако оно не слишком строго следит за соблюдением запрета», — заметил Уэйн. «Верно. Официально мое изобретение запрещено как вредное мошенничество, но чиновники тоже люди. Им тоже хочется покинуть землю, как и всем другим». «Отдать все», — задумчиво проговорил Уэйн, крепко сжимая в руках сверток. «И вдобавок потерять 10 лет жизни за исполнение моих тайных желаний. Вы знаете, я должен это хорошенько обдумать». «Думайте, сколько влезет», — сказал Томпкинс безразличным тоном. Уэйн думал, не переставая, пока возвращался домой. Он все еще думал, когда поезд прибыл в порт Вашингтон на Лонг-Айленде. Сидя за рулем машины на пути от станции домой, он вспоминал хитрое морщинистое лицо Томпкинса и думал о мирах вероятностях и об исполнении желаний. Однако размышления эти пришлось оставить, как только он вошел в дом. Его жена Джейнет хотела, чтобы он построже поговорил с прислугой, которая снова начала выпивать. Сыну Томми потребовалось помочь с парусной лодкой, которую нужно было спускать на воду на следующий день. А его маленькой дочке не терпелось рассказать, как она провела день в детском саду. Уэйн вежливо, но строго поговорил с прислугой. Он помог Томми нанести еще один слой медно-рыжей краски на днище парусника и выслушал рассказ Пегги о ее приключениях на детской площадке. Позже, когда детей уложили, и они остались одни в гостиной, Джейнет спросила, нет ли у него неприятностей на работе. «Неприятностей? Ты чем-то озабочен», — сказала Джейнет. «Что-нибудь произошло?» «Да нет, все было как обычно». Он ни за что не расскажет ни Джейнет, ни вообще кому бы то ни было, что брал выходной и ездил в эту сумасшедшую лавку миров к Томпкинсу. Не собирался он обсуждать и право каждого человека хоть раз в жизни исполнить свои самые сокровенные желания. Джейнет с ее прямолинейностью и здравым смыслом никогда этого не понять. В конторе наступили горячие дни. На Уолл-стрит царила паника из-за событий на Среднем Востоке и в Азии, и биржа на это реагировала. Уэйн углубился в работу. Он старался не думать об исполнении желаний ценой всего, чем он обладал. Да еще потерять 10 лет жизни. Бред! Старый Томпкинс верно выжил из ума. С субботы на воскресенье он уходил в плавание с Томми. У старого парусника был неплохой ход, и швы в днище почти не пропускали воду. Томми попросил купить новые гоночные паруса, но Уэйн ему отказал. Может быть, в следующем году, когда цены установятся, пока же придется обойтись старыми. Иногда по вечерам, когда дети спали, они с Джейнет отправлялись на парусники. В проливе Лонг-Айленд в такие часы было спокойно и прохладно. Парусник скользил среди мигающих бакенов, держа курс на большой желтый диск луны. «Тебя что-то беспокоит, я чувствую», — сказала Джейнет. «Милая, не надо. Ты от меня что-то скрываешь?» «Нет, ничего». «Правда? Тогда обними меня покрепче». «Вот так». Парусник плыл некоторое время никем не управляемый. Исполнение всех желаний. Но наступила осень, и парусник нужно было поднимать на берег. Биржа несколько стабилизировалась, но тут Пегги подхватила корь. Томми хотел узнать разницу между обычными бомбами, атомными бомбами, водородными бомбами, кобальтовыми бомбами и всеми другими видами бомб, о которых писали газеты. Уэйн объяснил, как мог. Потом от них неожиданно ушла прислуга. Тайные желания. Это, конечно, здорово. Допустим, он действительно хотел кого-нибудь убить или поселиться на острове в Южных морях. Но у него были еще и обязанности. У него двое маленьких детей и чудесная жена, которой он не стоит. Вот, может быть, ближе к Рождеству. Однако зимой из-за короткого замыкания начался пожар в пустой спальне для гостей. Пожарники потушили огонь, ущерба особого не было и никто не пострадал. Но о Томпкинсе пришлось на время забыть. В первую очередь нужно было заняться ремонтом спальни, ведь Уэйн очень гордился своим старинным домом. Из-за международной обстановки конъюнктура была неопределенной, по бирже ползли слухи. А как там русские, арабы, греки, китайцы? И потом межконтинентальные ракеты, атомные бомбы, спутники. Уэйн проводил на работе целые дни, а иногда оставался и по вечерам. У Томми началась свинка. Нужно было перекрыть крышу. Вскоре пришла пора позаботиться и о весеннем спуске на воду парусника. Прошел год, а у него почти не было времени подумать о тайных желаниях. Возможно, в будущем году. А тем временем... «Ну как?» — спросил Томпкинс. «Чувствуете себя нормально?»
1: «Да, вполне», — ответил Уэйн. Он встал и потер лоб.
0: «Хотите, чтобы я возместил плату?» — спросил Томпкинс.
1: «Нет, ощущение было вполне удовлетворительным».
0: «Иначе и быть не могло», — сказал Томпкинс, подмигнув попугаю с грязной ухмылкой. «Так что же вы выбрали?»
1: «Мир недавнего прошлого», — ответил Уэйн.
0: «Многие выбирают то же самое. Определили свое тайное желание? Что же это было? Убийство или остров в Южных морях?»
1: «Я бы предпочел не говорить об этом», — произнес Уэйн вежливо, но твердо.
0: «Многие не желают говорить со мной об этом», — угрюмо сказал Томпкинс. «Будь я проклят, если понимаю, почему так».
1: «Потому что... В общем, по-моему, мир тайных желаний является как бы священным, что ли, для любого человека. Не обижайтесь. Как по-вашему, сможете ли вы когда-нибудь сделать так, чтобы это было навсегда? Я имею в виду выбор того или иного мира».
0: Старик пожал плечами. «Я пытаюсь! Вы узнаете, если это мне удастся. Все узнают».
1: «Да, видимо, так». Уэйн развязал сверток и выложил содержимое на стол. В свертке были пара армейских сапог, нож, два мотка медной проволоки и три небольшие банки мясных консервов. На мгновение в глазах Томпкинса вспыхнул огонек.
0: «Вполне достаточно», — решил он. «Спасибо».
1: «До свидания», — сказал Уэйн. «Вам спасибо». Уэйн вышел из лавки и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, насколько хватал глаз, простиралась плоская, буро-серо-черная равнина, усыпанная щебнем. От горизонта к горизонту тянулись искореженные трупы городов, расщепленные стволы деревьев и поля белого мягкого пепла, который был когда-то человеческой плотью.
0: «Что ж», — сказал Уэйн вслух, — «по крайней мере, мы заплатили за все сполна».
1: Этот год в прошлом стоил ему всего состояния до 10 лет жизни в придачу. Был ли это сон? Все равно он стоил того. Но сейчас нужно выбросить из головы мысли о Джейнет и детях. С этим покончено, если только Томпкинс не усовершенствует свое изобретение. С помощью наручного счетчика Гейгера он обнаружил среди щебня дезактивированный проход. Успеть бы в убежище до наступления темноты, пока еще не вышли крысы. Если он не поторопится, то опоздает на вечернюю раздачу картофеля. Это была «Лавка миров» Роберта Шекли.
2: В эфире станции на частоте 107 FM финальный выпуск программы «Модель для сборки». Вы уже слышали рассказы «Убийца» Рэя Брэдбери в переводе Норы Галь и рассказ Харлана Эллисона «Вместе с маленьким народцем» в переводе Гольдича и Аганеса. Ну и, пожалуй, обратимся еще раз к Рэю, нашему Брэдбери.

0: Готовы?
1: Да.
0: Уже?
1: Скоро.
0: А ученые верно знают? Это правда будет сегодня?
1: Смотри, смотри, сам увидишь.
0: Теснясь, точно цветы и сорные травы в саду, все вперемешку, дети старались выглянуть наружу. Где там запрятано солнце? Лил дождь. Он лил, не переставая, 7 лет подряд. Тысячи и тысячи дней, с утра до ночи, без передышки дождь лил, шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами, низвергался сплошными потоками, так что кругом ходили волны, заливая островки суши. Ливнями повалило тысячи лесов, и тысячи раз они вырастали вновь и снова падали под тяжестью вод. Так навеки повелось здесь, на Венере, а в классе полно было детей, чьи отцы и матери прилетели застраивать и обживать эту дикую дождливую планету.
2: «Перестает! Перестает! Да, да!»
0: Марго стояла в стороне от них, от всех этих ребят, которые только и знали, что вечный дождь, дождь, дождь. Им всем было по 9 лет, и если и выдался 7 лет назад такой день, когда солнце все-таки выглянуло, показалось на час изумленному миру, они этого не помнили. Иногда по ночам Марго слышала, как они ворочаются, вспоминая, и знала, во сне они видят и вспоминают золото, яркий желтый карандаш, монету, такую большую, что можно купить целый мир. Она знала. Им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело, руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются, и опять барабанит дождь. Без конца сыплются звонкие прозрачные бусы на крышу, на дорожку, на сад и лес, и сны разлетаются, как дым. Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи. «Мне кажется, солнце – это цветок. Цветет оно только один часок». Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притихшим классом. «А за окнами лил дождь». «Ну, ты это не сама сочинила!» – крикнул один мальчик. «Нет, сама», – сказала Марго. «Сама». «Уильям», – остановила мальчика учительница. «Но это было вчера. А сейчас...» Дождь утихал, и дети теснились у больших окон с толстыми стеклами.
2: «Где же учительница?»
0: «Сейчас придет».
2: «Скорей бы, а то мы все пропустим».
0: Они вертелись на одном месте, точно пестрая и беспокойная карусель. Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая, и, казалось, когда-то давно она заблудилась и долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с нее все краски. Голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы, и все выленило. Она была точно старая поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома, и все молчало. А если случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Сейчас она одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом.
2: «Ты-то чего смотришь?» – сказал Уильям.
0: Марго молчала. Уильям толкнул ее, но она даже не пошевелилась, покачнулась и только... ее сторонницы даже не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну. Потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях этого города-подвала. Если кто-нибудь осалит ее и кинется на утек, она только с недоумением поглядит вслед, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры, она еле шевелит губами. Только когда поют про солнце, про лето, она тоже тихонько подпевает, глядя в заплаканные окна. Ну, а самое большое ее преступление, конечно, в том, что она прилетела сюда с Земли всего лишь 5 лет назад, и она помнит солнце, помнит, какое оно солнце и какое небо она видела в Огайо, когда ей было 4 года. А они всю жизнь живут на Венере. Когда здесь последний раз светило солнце, им было только по 2 года, и они давно уже забыли, какое оно и какого цвета, и как жарко греет. А Марго помнит. «Оно большое, как медяк», — сказала она однажды и зажмурилась. «Неправда», — закричали ребята. «Оно как огонь в очаге», — сказала Марго. «Врешь, врешь, ты не помнишь», — кричали ей. Но она помнила и, тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. А один раз, месяц назад, когда всех повели в душевую,
2: Она ни за что не хотела встать под душ, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала: «Пускай вода не льется ей на голову!» И после этого у нее появилось странное смутное чувство. Она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее. Говорили, что на будущий год отец с матерью отвезут ее назад на землю. Это обойдется им во много тысяч долларов, но иначе она, видно, зачахнет. И вот за все эти грехи, большие и малые, в классе ее не взлюбили. Противно эту Марго. Противно, что она все-таки такая бледная немочь и такая худющая и вечно молчит. Ждет чего-то и, наверное, улетит на землю. «Убирайся!» Уильям опять ее толкнул. «Чего ты еще ждешь?» Тут она впервые обернулась и посмотрела на него. И по глазам было видно, чего она ждет. Мальчишка взбеленился. «Нечего тебе здесь торчать!» – закричал он. «Не дождешься, ничего не будет!» Марго беззвучно пошевелила губами. «Ничего не будет!» – кричал Уильям. «Это просто для смеха, мы тебя разыграли!» Он обернулся к остальным. «Ведь сегодня ничего не будет, верно?» Все поглядели на него с недоумением, а потом поняли и засмеялись, и покачали головами. «Верно, ничего не будет!»
3: «Но ведь...»
2: Марго смотрела беспомощно.
3: «Ведь сегодня тот самый день», – прошептала она. «Ученые предсказывали. Они говорят, они ведь знают солнце».
2: «Разыграли, разыграли», – сказал Уильям и вдруг схватил ее. «Эй, ребят, давайте запрем ее в чулан, пока учительницы нет».
3: «Не надо», – сказала Марго и попятилась.
2: Все кинулись к ней, схватили и поволокли. Она отбивалась, потом просила, потом заплакала, но ее притащили по туннелю в дальнюю комнату, втолкнули в чулан и заперли дверь на засов. Дверь тряслась, Марго колотила в нее кулаками и кидалась на нее всем телом. Приглушенно доносились крики. Ребята постояли, послушали, а потом улыбнулись и пошли прочь. И как раз вовремя, в конце туннеля показалась учительница.
4: «Готовы, дети?»
2: Она поглядела на часы.
4: «Да!» – отозвались ребята. «Все здесь?»
5: «Да!»
2: Дождь стихал. Они столпились у огромной массивной двери. Дождь перестал. Как будто посреди кинофильма про лавины, ураганы, смерчи, извержение вулканов что-то случилось со звуком. Аппарат испортился. Шум стал глуше, а потом и вовсе оборвался. Смолкли удары, грохот, раскаты грома. А потом кто-то выдернул пленку и на место ее вставил спокойный диапозитив. Мирную тропическую картинку. Все замерло, не вздохнет, не шелохнется. Такая настала огромная, неправдоподобная тишина, будто вам заткнули уши или вы совсем оглохли. Дети недоверчиво подносили руки к ушам. Толпа распалась, каждый стоял сам по себе. Дверь отошла в сторону, и на них пахнуло свежестью мира, замершего в ожидании. И солнце явилось. Оно пламенело, яркое, как бронза, и оно было очень большое. А небо вокруг сверкало точно ярко-голубая черепица. И джунгли так и пылали в солнечных лучах, и дети, очнувшись, с криком выбежали в весну.
4: «Только не убегайте далеко!» – крикнула вдогонку учительница. «Помните, у вас всего 2 часа. Не то вы и не успеете скрыться».
2: Но они уже не слышали. Они бежали и запрокидывали голову, и солнце гладило их по щекам точно теплым утюгом. Они скинули куртки, и солнце жгло их голые руки.
4: «Это получше наших искусственных солнц, верно?»
3: «Ясно, лучше».
2: Они уже не бегали, а стояли посреди джунглей, что сплошь покрывали Венеру, и росли, росли, бурно, непрестанно, прямо на глазах. Джунгли были точно стая осьминогов. К небу пучками тянулись гигантские щупальца мясистых ветвей, раскачиваясь, мгновенно покрывались листьями, ведь весна здесь такая короткая. Они были серые, как пепел, как резина, эти заросли от того, что долгие годы они не видели солнца. Они были цвета камней, цвета сыра и цвета чернил, и были здесь растения цвета луны. Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой упругий матрас, который вздыхал под ними и скрипел, и пружинил.
4: Они носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и в салки, но главное, опять и опять жмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слезы, и тянули руки к золотому сиянию и к невиданной синеве. И вдыхали эту удивительную свежесть. И слушали, слушали тишину, что обнимало их точно море, блаженно спокойное, беззвучное и недвижное. Они на все смотрели и всем наслаждались. А потом, будто зверьки, вырвавшиеся из глубоких нор, снова неистово бегали кругом, бегали и кричали. Целый час бегали и никак не могли угомониться. И вдруг посреди веселой беготни одна девочка громко жалобно закричала. Все остановились. Девочка протянула руку ладонью кверху. «Смотрите», — сказала она и вздрогнула. «Ой, смотрите». Все медленно подошли поближе. На раскрытой ладони на самой середке лежала большая круглая дождевая капля. Девочка посмотрела на нее и заплакала. Дети молча поглядели на небо. О! Редкие холодные капли упали на нос, на щеки, на губы. Солнце затянуло туманная дымка, подул холодный ветер. Ребята повернулись и пошли к своему дому-подвалу. Руки их вяло повисли, они больше не улыбались. Загремел гром, и дети в испуге, толкая друг друга, бросились бежать, словно листья, гонимые ураганом. Блеснула молния за 10 миль от них, потом за 5, в миле, в полумиле, и небо почернело, будто разом настала непроглядная ночь. Минуту они стояли на пороге глубинного убежища, а потом дождь полил вовсю. Тогда дверь закрыли, и все стояли и слушали, как с оглушительным шумом рушатся с неба тонны, потоки воды, без просвета, без конца. И так опять будет целых 7 лет? Да, 7 лет. И вдруг кто-то вскрикнул: «А Марго! Что? Мы ведь ее заперли, она так и сидит в чулане». «Марго!» Они застыли, будто ноги у них примерзли к полу. Переглянулись и отвели взгляды. Посмотрели за окно, там лил дождь, лил упрямо, неустанно. Они не смели посмотреть друг другу в глаза. Лица у всех стали серьезные, бледные. Все потупились, кто разглядывал свои руки, кто уставился в пол. «Марго!» Наконец одна девочка сказала: «Ну что же мы?» Никто не шелохнулся. «Пойдем», — прошептала девочка. Под холодный шум дождя они медленно прошли по коридору. Под рев бури и раскаты грома перешагнули порог и вошли в ту дальнюю комнату. Яростные синие молнии озаряли их лица. Медленно подошли они к чулану и встали у двери. За дверью было тихо. Медленно-медленно они отодвинули засов и выпустили Марго.